0: Герт Прокоп. «Смерть бессмертных». Брукер отлично знал, с кем имеет дело. Да кому и знать, как не ему. Поэтому он не стал сулить Тимоти баснословные гонорары. «Мне сообщили», — гласила его голограмма, «что никакие деньги не соблазнят вас посетить меня. В то же время я сам почти не покидаю Арлингтон и ни при каких обстоятельствах не смогу в настоящее время прибыть в Чикаго. Но мне необходимо с вами поговорить. Вот мое предложение. Вы получите за визит ящик «Шато-Нев-Дю-Пап» урожая 1982 года. Стоит ли объяснять, сколь непросто было мне решиться на такой шаг? Итак, когда мне ждать вас? Дайте знать под тону. Мой вертолет в вашем распоряжении». Тимоти сравнил контрольную частоту, последовавшую за голограммой, с данными, которые ему передал секретарь Брукера. Все совпадало. Черт возьми, что могло понадобиться от него Брукеру? У United Chemical собственная фирменная полиция, целая свора детективов. И стоит Брукеру шевельнуть мизинцем, как перед ним по стойке смирно вытянется не только вся полиция штата Индиана, но и само ФБР. Тимоти попытался припомнить, какое из его дел могло бы заинтересовать Брукера, но ничего определенного не вспомнил, да и вообще в таком случае Брукер, скорее всего, прислал бы к нему одного из своих служащих. Тимоти еще раз проверил голограмму, но никакой другой информации не обнаружил, и позвонил Джошуа Треверсу. «Меня желает видеть Сэмюэл С. Брукер», — сказал Тимоти. «Старик не скупится, предлагает целый ящик «Шато-Нев-Дю-Пап» 1982 года». «Я помогу тебе выпить его, Тини». «Окей, что нового в Юнайтед?» «На прошлой неделе Брукеру нанес визит президент». «Это меня не интересует. Какие неприятности могут быть у большого босса?» «Понятия не имею. Спор с синдикатами Юнайтед завершила, а кроме того...» «В чем там было дело?» — заинтересовался Тимоти. «Ну, с синдикатами». «Все уже в прошлом. Юнайтед потребовала от химических трестов введения новых транспортных тарифов. Те ни в какую. Но вчера подписали соглашение после того, как с полдюжины автопоездов взлетело на воздух». «Что еще?» «Совсем недавно умер компаньон Брукера Веверлей. Рак крови. От этого умирают тысячи людей. А что насчет частной жизни?» «Брукер женат в пятый раз на прошлогодней королеве красоты. От первого брака у него сын Чарльз Бенедикт, он же наследный принц, и две дочери-двойняшки от третьего брака. Замок в Арлингтоне». «Настоящий замок. Представь себе, его дед выписал этот замок из Шотландии незадолго до изоляции. Тебе стоило бы побывать там, замок великолепен». «Похоже, у меня не остается другого выбора», — простонал Тимоти. «Ты знаешь, где меня искать в случае исчезновения? И будьте подобрее к Наполеону, он этого заслуживает». Треверс рассмеялся. «Ты так боишься покинуть свое гнездышко? Нет, это просто дико. Если кому-то всерьез захочется прикончить тебя, ты и в своем небоскребе не спасешься. Поезжай в Арлингтон. Говорят, у Брукера искусственный климат, как нигде в Штатах». На замок действительно стоило посмотреть. Тимоти уселся поудобнее, когда вертолет пробил молочное полушарие климосферы, накрывшей имение Брукера. В прозрачном воздухе старинный красный кирпич живописно смотрелся на фоне пышной зелени. Замок возвышался посреди огромного английского парка, обнесенного округлым защитным валом, который сверху оттеняло сероватое мерцание, характерное для области соприкосновения климосферы с земными сооружениями. Тимоти попросил секретаря Брукера облететь вокруг замка. «Кто знает, представится ли мне еще возможность полюбоваться такой красотой?» Паттон нажал кнопку, и автопилот вывел вертолет на круговой вираж. Тимоти отметил безучастный вид Паттона. За все время полета он не произнес ни слова, если не считать добрый день в момент встречи на авиастоянке Небраски. Он даже не попросил Тимоти показать опознавательный жетон. Но это понятно, Тимоти Тракли ни с кем не спутать и не подделать. Вертолет завершил третий круг вокруг замка и пошел на посадку. Тимоти ожидал, что вот-вот в дверях покажется дворецкий в шикарной ливрее. Но нигде ни души. Все вокруг словно вымерло, только из одной трубы тянулась вверх тонкая струйка дыма. Вертолет ускорил движение и ринулся на замок. Тимоти невольно схватился за подлокотники, но, заметив улыбку на губах Паттона, сразу расслабился. Стена вместе с окнами и орнаментом сдвинулась в сторону и исчезла за мощной боковой башней, что позволило им влететь в громадный ангар, где рядом с еще одним вертолетом стояли два турбовинтовых самолета. И здесь ни души. К вертолету подкатил автомат и четырьмя руками-зажимами открыл люк. Потом повел Тимоти к лифту. Все стенки лифта были зеркальными, так что даже самый небольшой предмет не остался бы здесь незамеченным. «Выходит, Брукер даже в собственном замке кого-то боится», — улыбнулся про себя Тимоти. И вот они с Патоном оказались в огромном зале, обставленном в чисто шотландском стиле. Даже камин был настоящим, и дрова в нем потрескивали настоящие. Тимоти уселся в одно из кресел и принялся разглядывать обстановку. Но не успел он толком рассмотреть и одну стену, как появился Брукер. Он приближался к Тимоти с широко распростертыми объятиями, словно намеревался его обнять. Но Тимоти, казалось, так и врос в кресло и ограничился пожатием руки. «Я рад вашему приезду, мистер Тракль», — проговорил Брукер. А у Тимоти был такой вид, будто ничего необычного в том, что его принимает один из могущественнейших людей Соединенных Штатов, он не видит. За Брукером в зал вошел слуга, и впрямь облаченный в старинную ливрею, которая как нельзя лучше сочеталась с охотничьим костюмом Брукера, Тимоти не преминул отметить принадлежность костюмов к началу 18 века. «Второй половине», — поправил его Брукер. «Для полноты картины здесь не хватает моих гончих, но я оставил их в соседней комнате. Мне известно, что вы не любите собак. Зато, надеюсь, стаканчик виски придется вам по вкусу». Слуга подкатил тележку, и Тимоти вынужден был признать, что никогда прежде не видел более полного набора столь изысканных марок. «Вы, полагаю, не станете возражать, если мы обслужим себя сами», — предложил Брукер. «Мне хочется поговорить с вами с глазу на глаз». Тимоти усмехнулся. «С глазу на глаз хорошо сказано. А как насчет телеглаз?» Он кивнул в сторону стены, где за старинным оружием, щитами, гербами и шпалерами могли прятаться десятки звукозаписывающих устройств и телекамер. «Если я говорю с глазу на глаз, значит, я именно это и имею в виду», — улыбнулся Брукер. «Тут все в моей власти. И даже правительству незачем слышать, о чем здесь говорят». Тимоти кивнул, разумеется. «Посмей только кто-то воспротивиться желаниям Брукера, и он тут же будет вышвырнут вон». Не исключено, что среди больших боссов существует негласный договор о полной неприкосновенности их жилищ. Тимоти долго выбирал, пока не остановился на 30-летнем Black and White. «У меня появились проблемы, мистер Тракль», — сказал Брукер. «Виски у вас превосходные. Вот где я хотел бы провести отпуск», — как бы, между прочим, заметил Тимоти. «Поставить на травку удобное кресло и слушать, как перешептываются деревья. Еще бы голубое небо и прямо идиллия в духе Тернера. Вы никогда не испытываете тоски по прошлому?» Брукер поднял рюмку. «Отпуск можете провести у меня. И голубое небо получите. Фирма Эрлан Кол гарантирует любой цвет». Заметив, что название фирмы ничего не сказало Тимоти, он пояснил. «У них есть новое средство, позволяющее раскрашивать пограничный слой между климосферой и общей атмосферой. От сияющей летней голубизны до серенького неба дождливой поздней осени». «И дождику вы можете приказать сеять с вашего искусственного неба, когда пожелаете?» «Нет, дождя у нас никогда не бывает», — покачал головой Брукер. «Грустно жить под небом, с которого не упадет и капли дождя», — сказал Тимоти. «Я люблю дождь. В нем ощущаешь дыхание природы». Тут Брукер расхохотался. «Рассмотрев эту каплю под современным микроскопом, вы не стали бы так утверждать. Человеку свойственно питать иллюзии. Ведь все еще есть люди, которые, отправляясь на прогулку, верят, что идут подышать свежим воздухом. Если вам в самом деле захочется подышать свежим воздухом, мистер Тракль, принимайте мое предложение и проведите отпуск в Арлингтоне под голубым небом, у которого, кстати говоря, есть еще и то неоценимое преимущество, что оно гарантирует защиту от нежелательных гостей». «Тем не менее, в лифте у вас зеркальные стены», — ухмыльнулся Тимоти. «И чем же я могу отплатить этот сказочный отпуск?» Брукер сразу посуровил. «Найдите моего убийцу». «Прежде чем он убьет вас, конечно», — добавил Тимоти. «Было покушение?» «Десятки раз», — кивнул Брукер. «Но не эти случаи меня беспокоят. К такой жизни я привык, таковы цена власти. Мы не нравимся многим. Всему этому плебсу, цветным, левым, да мало ли кому. Не забывайте и о ваших милых конкурентах. 2 месяца назад умер мой компаньон». «Да, знаю, Веверлей, рак крови». Брукер сглотнул слюну. «Позавчера умер мой второй компаньон. Джон Пэл Ллойд. Тимоти не скрыл удивления. Мы пока держим это в тайне. Криминалисты считают, что так им легче вести расследование. Но, боюсь, они ничего не обнаружат. От чего он умер? Официально причиной смерти тоже будет объявлено белокровие. Негоже, когда распространяются слухи о том, что людей нашего уровня убивают. Никакого рака крови у них не было, их убили. Но как? Все разводят руками, и мои люди, и сыщики из полиции штата, и даже эксперты ФБР. Вот я и заключил, что теперь очередь за мной. Вы должны мне помочь. Почему вы думаете, что именно я в силах помочь вам? Потому что вы, как мне сообщили, один из лучших, если вообще не лучший детектив штатов. Вдобавок, вы независимы. Мало кто в нашей стране может похвастаться тем же. Вы преувеличиваете. Разве вы состоите и на официальной службе? Нет-нет, моя зависимость иного плана. Я завишу от своего Наполеона и от... Но это уже иная тема. Брукер не стал вдаваться в расспросы. «Можно ли чувствовать себя в безопасности?» — возмущался он. «Если оказалось возможным убить Веверлея и Ллойда?» «Насчет Веверлея. Поначалу я даже поверил, будто у него рак крови. Но теперь...» «Мы с Ллойдом перепроверили наши системы охраны и усилили их. Тем не менее, Ллойд мертв. Убит в собственном доме. Убит, уверяю вас. В своей собственной внутренней империи. Ни один человек не может приблизиться к нам без нашего согласия. Никто из нас не ест и не пьет ничего, пока это не отведает кто-то другой, не говоря уже об автоматическом контроле и постоянном наблюдении за всеми, кто имеет с нами дело. Казалось бы, невозможно убить одного из нас. Однако Веверли и Ллойд убиты, и никаких следов убийцы. Нет даже гипотезы о том, как это могло произойти». В изнеможении он откинулся на спинку стула и вытер пот со лба. «Кто предоставит мне информацию?» — спросил Тимоти. «Паттон. Вы будете поддерживать контакт только с ним. Паттон, в свою очередь, единственный человек, который знает о вашем поручении. Он сообщит вам все, что нужно. Официально он будет запрашивать необходимые сведения от моего имени, так что здесь сложности не предвидится. Через него вы можете пользоваться центральным компьютером и помощью любых правительственных учреждений. Все это к вашим услугам. Спасите меня». Тимоти посмотрел Брукеру в глаза. «Это действительно страх», — подумал он, — «смертельный страх. Но должен ли он в сущности спасать Брукера? Разве Брукер так уж нужен человечеству?» Несколько секунд он наслаждался мыслью, что в его власти сейчас казнить и миловать. Но трезво рассудив, понял, что ничего изменить не в силах. На место старика Брукера сядет его сын, еще несколько кресел поменяют своих хозяев, а в остальном все останется по-прежнему. «Можете во всем положиться на Паттона», — сказал Брукер. «С ним же договоритесь о деталях, в том числе и о гонораре. В случае успеха будет удовлетворено любое ваше требование». «Один вопрос, сэр Генри», — сказал Тимоти. «А почему, собственно, вы так доверяете Паттону?» «Он единственный человек, который только выиграет, если я проживу как можно дольше. Он просто дрожит за мою жизнь». «Еще один вопрос. Почему вы уверены, что Веверли и Ллойд убиты, если, как вы говорите, полиция и медики признали рак крови, и нет никаких следов совершенного преступления?» «Все это не совсем так. Полиция... А пусть потом вам объяснит это. Могу ли я быть уверен, что все, о чем вы услышите, останется в тайне?» «Вы мой клиент», — сказал Тимоти, «и в соблюдении полной тайны можете не сомневаться. По отношению к любому лицу. Говоря любому... Я именно это и подозреваю». Брукер вызвал Паттона и напомнил ему о предельной откровенности во взаимоотношениях с Тимоти. Затем проводил последнего до двери. «Желаю вам успеха, мистер Тракль». Паттон держался сдержанно, с достоинством. Он отвечал на вопросы Тимоти, но и только. Зато притащил в его квартиру гору бумаг и документов, которые Тимоти не удостоил взгляда. Он без обиняков спросил Паттона: «Объясните-ка мне сначала, почему, черт побери, оба старых господина не могли умереть своей смертью?» «Извините меня, но в таком возрасте рак – вполне естественная болезнь. Лет им было предостаточно». Паттон кивнул: «Ллойду 82, а Веверлею 86». «Почтенный возраст. В каком состоянии их нашли?» «Каждого в своем кабинете, умершим от удушья, с признаками рака крови». Что же, как известно, и при раке крови можно умереть от удушья. От этого никто не застрахован. И кто знает, случится это сегодня или завтра. Порой вся болезнь длится не дольше недели. Веверлей и Ллойд умерли не от рака крови, несмотря на вирусы, обнаруженные в их крови. Ни Веверлей, ни Ллойд не могли умереть от рака. Тимоти по-детски удивленно посмотрел на Паттона. «Они члены клуба бессмертных», — сказал Паттон. «Чего? Тысяч чертей?» «Клуба бессмертных!» — на сей раз Паттон не скрыл улыбки. «Да, так они себя называют. Я сам узнал об этом случайно, но Брукер приказал быть с вами откровенным». Тимоти вытянулся на диване и сплел пальцы рук на животе. «Ну тогда выкладывайте, что вам известно, молодой человек». «Это, конечно, преувеличение», — начал Паттон. «Само собой, разумеется, они не бессмертны, но они сговорились прожить как можно дольше. И действительно, кому это дано, если не им? Может быть, вы слышали о громком скандале в начале века, после которого боссы большой химии встречаются ежегодно, с какой бы яростью они целый год не боролись друг против друга. На одной из таких встреч они договорились о взаимопомощи в случае заболевания одного из них. Идея исходила от Фимли из Интерхима. У него был рак легких, но он узнал, что у Юнайтед есть спасительные средства, которые фирма до поры до времени не выпускала на рынок. Ни для кого не тайно, что 3/4 всех открытий и изобретений на первое время исчезает в стальных сейфах, а некоторые из них навсегда. Кому это и знать, как непромышленным магнатам? Фимли предложил не скрывать друг от друга сделанных открытий. Он, к примеру, мог предложить лекарство против атеросклероза. Так и основали клуб. Веверлей и Ллойд тоже были его членами, так что они никак не могли умереть от рака крови. «Вы еще скажете, будто есть средства против рака крови?» Паттон только пожал плечами. Тимоти вспомнил о клиниках, которые в последние годы вдруг словно грибы начали вырастать повсюду. Десятки, сотни тысяч людей проводили в них последние месяцы и даже годы жизни, надеясь найти исцеление. Не иначе это безумно прибыльное дело, не то эти клиники не появились бы на свет Божий. Он почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. «Не думаю, чтобы я мог помочь Брукеру», — сказала несколько погодя. Паттон и его слова привели в смятение. «Я понимаю, о чем вы сейчас подумали», — проговорил он с грустью, — «но я прошу вас, попытайтесь все-таки. Мне очень жаль, однако я не вижу ни малейшей ниточки, за которую мог бы ухватиться». «Но вы не ознакомились даже с документами. Передайте от меня вашему поразительному мистеру Брукеру привет. Скажите, что я весьма сожалею». «Прошу вас», — взмолился Паттон и положил на стол перед Тимоти коробочку с кристаллами. «Ознакомьтесь хотя бы с этим. Может быть, тогда вы подскажете полиции какой-нибудь ход?» «Черт побери, что в случае удачи можете выиграть лично вы?» «Все», — прошептал Паттон, — «прошу вас». «Тогда выкладывайте все на чистоту». Паттон покачал головой, он смотрел не на Тимоти, а на Наполеона, в чреве которого мигала сигнальная лампочка. Тимоти наблюдал за Паттоном. Когда тот поймал на себе его взгляд, он повернулся в кресле, так, чтобы Тимоти видел лишь его профиль, и закрыл глаза. «Я умоляю вас, мистер Тракль», — проговорил он едва слышно, — «сделайте все, что в ваших силах. Может быть, я смогу...» «Ладно уж», — пробормотал Тимоти, — «так и быть, посмотрю, что вы там принесли, но только ради ваших грустных голубых глаз. И не называйте меня больше мистер Тракль, для вас я Тини». Паттон с жаром схватил руку Тимоти и пожал ее. «Меня зовут Гарольд». «Окей, Гарольд, с чего мы начнем?» Паттон приходил каждое утро в 9 с минутами и приносил не только документы и ответы на вопросы, которые накануне задавал Тимоти, но и корзинку с бутылками. Тимоти прикинул, что если в ближайшее время не удастся довести это дело до конца, придется использовать под винный погреб еще одну комнату. Но сам в эти дни почти не пил. Смог давил на Чикаго. Хотя квартира Тимоти и находилась над грязной желтой пеленой, которая даже в полдень редко опускалась ниже 750-го этажа, пелена отражала солнечные лучи, и жар полз вверх по панелям небоскреба. Тимоти тратил уйму денег на дополнительные климатические регуляторы, но температура в квартире ниже 30 градусов по Цельсию не опускалась. С тоской вспоминал Тимоти прохладный парк под искусственным небом имения Брукера. «Надо еще благодарить судьбу», — говорил он себе, что доводится жить не ниже и не вынужден ходить по кипящим от жары улицам города. Каждые полчаса они принимали воздушный душ. Тимоти опасался, как бы не перегрелся Наполеон, и дал указание все расчеты вести с помощью центрального компьютера. Но после того, как Наполеон при одном из побочных расчетов наткнулся на ошибку центрального, Тимоти поручил ему проверять каждое выданное решение. Тимоти предельно загрузил работой Наполеона, Паттона, правительственных кибернетиков, ФБР. Не жалел он и себя, однако ничего толком не нашел. На пятый день после обеда они с Паттоном попробовали подвести черту. Результат оказался удручающим. Паттон сидел с видом человека, которому зачитали его смертный приговор. Если верить результатам проведенного расследования, ни о каком убийстве не могло быть и речи. И Веверлей, и Ллойд умерли от удушья. В их легких не оказалось кислорода. Но почему? Тимоти вынужден был признать, что никогда прежде не сталкивался со столь удивительными данными вскрытия. Абсолютно исключалось, что к этому моменту Ллойд или Веверлей были чем-то больны. Правда, в их крови обнаружены вирусы рака. Но когда умер Ллойд, федеральная полиция по указанию Брукера перепроверила результаты вскрытия и выяснилось, что вирусы попали в кровь уже после смерти, после того, как он задохнулся. Яды и действия пилюль исключались, не говоря уже о том, что ни Ллойд, ни Веверле не применили бы никакого лекарства без строжайшей проверки этого средства, без испытания его на других, и данные эти двое суток хранились бы в сейфе. Исключалось также, что у них неожиданно отказали сердце или легкие. Не вдыхали они и вместо привычной воздушной смеси другой, бедный кислородом газ. Климатические устройства работали без перебоев. Трудно вспомнить, когда еще расследование обстоятельств смерти велось столь дотошно. Патологоанатомы, делавшие вскрытие, были готовы поклясться, что и Веверлей, и Ллойд в последние 24 часа своей жизни вдыхали только самый лучший воздух, какой можно купить за деньги. И ФБР, сыщики которого обнюхали буквально каждую дощечку в кабинетах, где нашли трупы, отрицало присутствие даже мельчайших следов постороннего газа. Если верить всему этому, то и Веверлей, и Ллойд не должны были умереть. При всем при том, что у весьма многих были причины желать их смерти, боссы United Chemical относились, как бы ни посмотри, к числу тех, кого более других ненавидят в стране. Но Тимоти откинул мысль о том, кто именно особенно желал их смерти. Он поставил вопрос иначе. Убить их мог лишь тот, кто имел к ним непосредственный доступ. Да, но как? Обоих нашли мертвыми в собственных кабинетах. Внутри их собственных империй, где они находились под охраной десятков высокооплачиваемых специалистов и самых совершенных в мире автоматических систем безопасности. Последние часы они оба провели в полном одиночестве. Оба уединились для работы и приказали никого не принимать, а их слова были равносильны закону. Очень похоже, что в эти часы к ним действительно никто не входил. Всякий, кто хотел попасть во внутреннюю империю большого босса, обязан был войти в специальный шлюз и встать перед фиксирующим телеэкраном, даже если он и не получал в конечном итоге разрешения войти. След так или иначе оставлял каждый. Но в тот день даже разрешения войти не просил никто. Если не поставить под сомнение точность показаний всех автоматов и систем вообще, надо было признать, что кроме умерших, во внутренних империях никого не было. Члены семьи делали светские визиты, сыновья-наследники находились по делам в Чикаго, алиби их было безукоризненным. Они первыми нашли своих отцов мертвыми, никто другой не осмелился бы без особого приказа проникнуть во внутреннюю империю. Тимоти спросил у Паттона, сколько времени потребовалось наследникам, чтобы установить смерть отцов, и когда они о ней объявили. Паттон лишь улыбнулся в ответ. Пустое. Не вам одному приходила в голову такая мысль. Даже если бы молодые люди, они оба, кстати, уже в летах, и обладали магической силой, с помощью которой заставили бы отцов перестать дышать, в те дни они возвращались домой не одни, и всякий раз их видели посторонние. И персонал замка, и солидные люди, их друзья по клубу. И Ллойд, и Веверлей к их приезду были мертвы. Не меньше часа. «Тогда», — произнес Тимоти, — «пробил исторический час. И я тому свидетель. Произошли убийства, которые не совершались. Он налил себе тройную порцию Джонни Уокер. «Я весьма сожалею, Гарольд, но я бессилен вам помочь». На следующее утро Тимоти выбирал из горы отчетов, показаний, контрольных проверок и расчетов ленты, выброшенные из чрева Наполеона. После этого он намеревался бросить весь этот ворох бумаг вместе с кристаллами, взяв манипулятора, дабы спрессовать в аккуратные контейнеры. Сколько всякой всячины приволок Патон, и все ни к чему. Но не то чтобы ни к чему, но не отдало результатов, что оскорбляло его самолюбие не меньше, чем утрата специальной премии, которой он мысленно уже нашел подходящее применение. Единственным развлечением Тимоти в столь ранние утренние часы был разбор вопросов, которые задавал Наполеон. Это был целый набор абсурдных мыслей, которые мог породить только электронный мозг. Очевидно, Наполеону хотелось оставить за собой последнее слово даже в самых простых и недвусмысленных ситуациях. Иногда его вопросы раздражали Тимоти, но чаще вызывали смех. Он коллекционировал реплики своего Наполеона и подумывал временами о том, не издать ли их отдельной книгой, как образцы абстрактного юмора. Но на сей раз один из пристрастных вопросов, которые задал электронный мыслитель, заставил Тимоти насторожиться. Наполеон проверил показания автоматического климатического устройства в кабинете Ллойда и подтвердил, что отклонения состава воздуха от нормы ни разу не превышали 0,15% допустимого объема. Наполеон поинтересовался, а сколько это 0,15%? Тимоти терпеливо ждал прихода Патона. «Я не приглашаю вас садиться, Гарольд», — такими словами встретил Тимоти гостя, «пока вы не ответите на один наш с Наполеоном вопрос». Патон не скрыл радости, что Тимоти не считает дело завершенным. «Пока у вас есть вопросы ко мне, Тини, я не теряю надежды». Вернулся Патон часа два спустя. Тимоти спросил, как ему удается получать столь интимную информацию из жизни Ллойда и Веверлея в столь короткое время. Патон лишь улыбнулся в ответ, и Тимоти углубился в новые материалы. Минут через 15 Патон не выдержал. «Есть что-нибудь?» Тимоти покачал головой. «Нет, но какой-то запашок учуял. Знаете что, оставьте меня одного. Мне нужно сосредоточиться». Патон ушел с явной неохотой. На следующий день Тимоти не открыл ему дверь и не отзывался на гудки коммуникатора. Проверив вечером по записи, кто вызывал его в течение дня, Тимоти ухмыльнулся. Патон пытался соединиться с ним каждые полчаса. Сжалившись, Тимоти дал ему знать, что ждет его завтра после обеда. «Ну что?» — возбужденно спросил Патон. «Не заставляйте меня мучиться, Тини, вы напали на след?»
1: «Возможно.
0: Но прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу выяснить некоторые обстоятельства». Он проводил Патона в тишайшую, небольшую комнату, где их никто не мог подслушать и никто не мог помешать, даже сам Наполеон. «Прошу вас, садитесь». Патон вопросительно посмотрел на Тимоти. «Для начала мне важно узнать, в чем причина столь безоглядного доверия к вам, Брукера?» «К случившемуся это отношение не имеет, поверьте мне. Я хочу знать, а не верить». Патон колебался. «Мне не хотелось бы говорить на эту тему. Никаких уверток». «Это длинная история, Тини».
1: «Допустим. Постарайтесь изложить ее кратко».
0: «В 24 года, — начал Патон, — я заболел эфемией желез. Надежд не оставалось никаких. Родители не в состоянии были собрать нужную для лечения сумму, сам я еще учился. И тут появился человек из Юнайтед. Они, дескать, возьмут на себя все расходы и поставят меня на ноги, если соглашусь работать в их системе безопасности. Отказаться значило бы подписать свой смертный приговор. Меня поместили в клинику Юнайтед и через несколько месяцев вылечили». Патон усмехнулся. «Я поступил на службу в Юнайтед. Беседовал со мной мистер Флоуэр. Вы знали такого?» Тимоти покачал головой. «Это шеф безопасности Юнайтед. Скотина. Флоуэр сказал мне, что рад видеть меня в добром здравии и тому подобное. А потом открыл мне глаза. Оказывается, на мне испытали новое лекарство, у которого, увы, есть одно непредусмотренное заранее побочное действие. Понимаете, если не принять определенное средство, кровь мгновенно свертывается в жилах». «И средством этим Юнайтед, разумеется, располагало?» «Да, его открыли, по словам Флоуэра, случайно. Счастье мое, что я обратился к ним, а не к их конкурентам,
1: те не смогли бы мне помочь, а Юнайтед поможет и будет помогать до тех пор, пока моя работа не перестанет их устраивать.
0: Другого препарата действительно нет, Тини.
1: Тимоти налил виски и протянул Патону.
0: Нас таких оказалось человек 10, и отбор проводился весьма тщательно. Все мы с блеском окончили университет. Ни у кого коэффициент интеллектуальности, КИ, не был ниже 195, и нам не пришлось долго теряться в догадках, дабы установить, что все мы заболели не случайно, что мы не жертва неудачного медицинского опыта. Все было заранее обдуманным покушением на нашу жизнь. Теперь мы оказались в полной зависимости от людей, выдавших нам спасительные лекарства, и делали все, что требовал от нас Флоуэр. Парни Флоуэра, вот как нас называли.
1: Он надолго замолчал. «Разве невозможно определить состав этого лекарства?» — спросил Тимоти.
0: «Мы шли на все, лишь бы вырваться из-под власти Флоуэра, и шестеро из нас заплатили за это своей жизнью.
1: Видите ли, Тини, нам выдавали порцию лекарства только на день и заставляли принять в их присутствии. Одному из нас 7 дней подряд удалось провести по несколько часов в клинике Public Health Fair, а мы остальные его прикрывали, но в клинике так и не смогли установить, в чем именно мы нуждаемся. Необходимо, мол, было, чтобы кто-то из нас как минимум 2 недели пролежал в стационаре. Когда Флоуэр пронюхал об этом, он просто не дал Джону его дневной порции».
0: «Флоуэр умер?»
1: «Да, 5 лет назад. И пока открыли его сейф, я единственный, кто остался в живых, и то случайно».
0: «От кого вы получаете лекарства теперь? От брокера?»
1: «Да, каждое утро. А в такие дни, как сегодня, когда приходится выезжать в город, он делит порцию на 2 части, утреннюю и вечернюю. Когда меня вторично поставили на ноги, он вызвал меня к себе. Он якобы только теперь узнал о нашей судьбе и сам бы такого никогда не допустил. Он просит меня забыть о прошлом и продолжать работать на Юнайтед в качестве его личного секретаря. Содержание он пообещал мне отличное и сдержал слово. Только лекарства вам не выдал».
0: Потом пожал плечами.
1: «Проявление истинного человеколюбия. Он сказал, что так он во мне никогда не усомнится. Он, дескать, будет уверен в преданности хоть одного человека на всем белом свете. Что мне оставалось?»
0: «И где брокер хранит лекарства?»
1: «В сейфе, в своем кабинете».
0: «Это сейф-идентификат. Его открывающее устройство реагирует исключительно на тепловые волны, излучаемые телом брокера. Попытайся открыть его кто другой, ничего не выйдет. Он связан с механизмом самовзрывания. И если брокер умрет, через 3 суток защита сейфа автоматически снимается, и сейф сможет открыть любой. Но у меня-то в запасе всего 1 день. Смерть брокера станет и моей смертью».
1: «Еще один вопрос, Гарольд. Кто-то же должен производить эту штуковину, даже если у брокера ее много».
0: «В сейфе запас лекарства на несколько лет. Однажды он показал мне флакон с голубыми шариками.
1: Этого предостаточно на многие годы», — сказал он.
0: «И сам он отказывать мне не собирается».
1: «Сколько ему лет?»
0: 78.
1: «А вам?»
0: 32.
1: Тимоти положил руку на плечо Патона. «Я сделаю все, что в моих силах», — сказал он. «Даю вам слово».
0: «Что вам еще угодно знать?»
1: «Что произойдет, если вы захотите зайти в замок с 2 большими сумками?»
0: «Придется отдать их на контроль сотрудникам охраны и объяснить, для чего они мне понадобились».
1: «Возможно исключение. Естественно, брокер может снять любой запрет.
0: А вдруг вам вздумалось пронести что-то незаметно?»
1: «Это невозможно, Тини».
0: «И тем не менее, это кому-то удалось. И у Ллойда, и у Веверлея. Причем система охраны у них в принципе идентичная. Кто-то пронес 2 большие сумки, или 2 ящика, или что-то подобное. Пронес, а затем вынес».
1: «А что, по-вашему, было внутри?»
0: «Ничего. Абсолютно ничего».
1: Потом, сощурившись, недоверчиво поглядел на Тимоти.
0: «Вы говорите, ящики?»
1: «Скорее всего, 2 сумки», — заметил Тимоти.
0: «Одна для прибора, другая для выпрямителя ток».
1: «Об этом и не думайте. Это абсолютно исключено. Я не знаю, что такое вы там нашли».
0: «Всего лишь решение вопроса», — тонко улыбнулся Тимоти. «Вопроса о том, как и от чего умерли Ллойд и Веверлей. Для этого вовсе не надо иметь 7 пядей во лбу.
1: Да-да, Гарольд, потребовалось только немного поработать головой. Что совершенно разучились делать всякие там высокооплачиваемые детективы, в том числе и из ФБР. Слишком они полагаются на свои компьютеры, а ведь это всего лишь напичканные информацией болваны. За исключением Наполеона, разумеется. Тинни поднял рюмку, как бы мысленно чокаясь со стоявшим за дверью Наполеоном. Понимаете, Гарольд, показания датчиков климата в обоих случаях проверялись компьютерами, и те, в соответствии с поставленной задачей, подтвердили, что отклонения от нормы были незначительными. Тем самым для всех вопрос был исчерпан. Паттон кивнул. Самое высокое отклонение в случае с Ллойдом составляло 0,17%, а у Веверлея 0,24%. Несложные подсчеты показывают, и это весьма примечательно, что в обоих случаях речь идет об одном и том же объеме воздуха с точностью до кубического сантиметра, о 2,5 кубических метрах. Случай? А случайно ли, что в обоих случаях время такого отклонения тоже совпадает до секунды? Оно длилось 4 минуты. И вот еще что. И Ллойд, и Веверлей задохнулись не в малых комнатах, а в просторных залах. Я открою вам одну маленькую тайну, Гарольд. В небольшой комнате ни один из них не мог бы задохнуться. Паттон не понимал, куда клонит Тимоти. Окажись вдруг в маленькой комнате на несколько кубических метров воздуха меньше, мгновенно зазвучал бы сигнал тревоги. Я задал себе вопрос, случайно ли климат подал меньше воздуха? Аппаратурой управляет автомат, постоянно измеряющий плотность воздуха в комнатах внутренней империи. Итак, ощущался недостаток воздуха, пусть и малозаметный, хотя в это время никто не входил, и никакого, так сказать, дополнительного потребителя воздуха не появлялось. Может быть, случилась небольшая неполадка в аппаратуре? И что же, оба раза она длилась ровно 4 минуты? И еще один важный момент. Концентрация воздуха должна была понизиться, а она оставалась постоянной. Тимоти выдержал длинную паузу, с видом победителя глядя на Паттона. Как так? 4 минуты в кабинете подавалось меньше воздуха, и все 4 минуты концентрация воздуха оставалась постоянной? «Я ровным счетом ничего не понимаю», — сказал Паттон. «Мне тоже пришлось хорошенько поломать голову, чтобы понять. Воздуха меньше и в то же время ровно столько же. Есть лишь одно решение, причем настолько простое, как все гениальное. Речь идет о вакууме». По выражению лица Паттона Тимоти безошибочно определил, что тот и теперь не уследил за ходом его мысли. «Гарольд, дружище, но ведь это же все ставит на свои места». Оба задохнулись в огромных помещениях, наполненных прекраснейшим воздухом. Никаких следов насилия. Оба были практически здоровы, не вдыхали никаких ядовитых паров. Оба умерли от ничего. В том-то все и дело, от вакуума. Я навел справки. С недавнего времени существует переносная аппаратура для создания вакуума в любого типа помещениях. Это как бы миниатюрная модель тех агрегатов, которые создают искусственное небо над замком Брукера. И кто, по-вашему, мог пронести такой агрегат в кабинет Ллойда, да еще и заставить его безучастно наблюдать, как тот приводится в действие? Вы как будто упоминали, что свободный доступ в кабинеты, кроме самих Ллойда и Веверлея, имели только в отдельных случаях их сыновья. Паттон молча кивнул. Вот и получается, что под каким-то ловким предлогом господа наследники околпачили своих недоверчивых папаш. Но с какой целью? Ведь у них есть все, что только можно себе представить. А им не терпится самим стать у руля. Сколько можно ждать? Ведь их папаши — члены этого чудовищного клуба бессмертных. Действительно, согласился Паттон, это могло послужить причиной убийства. Но у господ наследников безукоризненное алиби. Тимоти презрительно ухмыльнулся. Оно ничего не стоит. Один наследник покрывает другого. Кто подтверждает их алиби? Все эти люди находятся в одинаковом положении и образовали, очевидно, что-то вроде клуба по борьбе с бессмертными. Раскусить их не составляет труда. А если я до сих пор над чем и ломаю голову, то над другим вопросом. Факт остается фактом. Даже наследники не могут пройти незамеченными в свои апартаменты во внутренней империи. И это обстоятельство как бы перечеркивает всю мою диспозицию. Да, Гарольд, тут наш корабль снова сел на мель. Когда отсутствуют неоспоримые доказательства, Необходима, по крайней мере, стройная и убедительная версия. А где она у нас?» Тимоти закрыл глаза и долго лежал без движения. Потом продиктовал по тону целый ряд вопросов. «А не поговорить ли вам с Брукером уже сейчас, на этом этапе?» — спросил Патон. «Я не то чтобы дрожу от страха, но жить-то хочется. Тем более, если это дело рук сыновей. Я и Брукер-младший в настоящий момент единственные люди, которых босс подпускает к себе». «Не поверит мне ваш шеф», — сказал Тимоти. «Но я надеюсь, наследник не столь легкомыслен. Он не осмелится, пока делом занимаюсь я. Откуда ему знать?» «Так проговорите же поскорее в его присутствии». Когда на следующий день Патон принес нужные Тимоти материалы, тот не впустил его в квартиру, ему где хочется поработать в полном одиночестве. Он попросил только предупредить Брукера, что нанесет ему визит в понедельник. Патон заехал за ним в понедельник за полчаса до назначенного срока. «Ну как, Тини, разгадали загадку?» — поспешил он спросить, не успев даже поздороваться. «Тимони и бровью не повел. А вы разве в этом сомневались?» Он достал бутылку Хэга и разлил по рюмкам. «Да», — протянул он, разглядывая коньяк на свет, — «да, сегодня ночью. А ведь разгадка-то проста. Нет, воистину, самое важное — ставить правильные вопросы в подходящее время. Мы с вами, Гарольд, гадали, кто может войти незамеченным во внутреннюю империю. А вопрос следовало поставить с головы на ноги. Кто оттуда незамеченным может выйти?» Тимоти искренне расхохотался при виде изумленного лица Патона. «Да, Гарольд, вот как все просто. Будьте внимательны. К имениям боссов проложены и пешеходные дорожки. Те, кто приходит пешком, обязаны войти во внешний шлюз, встать перед телеэкраном и зарегистрироваться. И при входе, и при выходе, так?» Патон подтвердил. «Если вам угодно вспомнить, в день убийства за Веверлеем-младшим заезжал Чарльз Бенедикт Брукер. Наследнику не требуется никаких разрешений, чтобы беспрепятственно пройти через шлюз. Он может подойти к шлюзу и прямо из замка по личному ходу, незамеченный никем. Итак, он идет к шлюзу, через который уже вышел Брукер, где регистрируется, но не выходит, а возвращается обратно. Его друг Брукер уезжает один, но можно подумать, что уехали оба. После чего наследник навещает пожилого господина и под каким-то предлогом демонстрирует ему свой аппарат. Кто знает, что он обещал показать. Старик погибает в вакууме. Несколько погодя входит сын, вводит отцу вирус рака, забирает аппарат и уносит в свои апартаменты. Дождавшись условленного с Брукером времени, снова идет к шлюзу, снова регистрируется, впускает Брукера и других господ. Во внутреннюю империю идут не специальным ходом, а по парку, чтобы их заметили и слуги. Несколько недель спустя та же история повторяется у Ллойда. И через какое-то время должна случиться и у Брукера. Метод едва ли не безошибочный. О переносной вакуумной установке пока знают единицы. Никто, кроме наследников, не в состоянии незаметно пронести такую штуковину в замок. И даже если бы кто-то и напал на след, какой полицейский отважится утверждать, будто человек по фамилии Веверли или Брукер лжет? Для полиции куда проще подписать свидетельство о смерти от рака крови. Патон смертельно побледнел. «Поедемте, Гарольд, самое время. Хотя для меня безразлично, какой именно Брукер будет хозяином Юнайтед, и все-таки не совсем. Список у вас при себе?» Патон достал его из кармана и протянул Тимоти. Брукер ждал Тимоти в своем кабинете, и бутылки виски красовались на столике во всем своем великолепии. Тимоти остановил свой взгляд на House of Lords. «Брукер явно нервничал. Ну как, вы поможете мне?» «Я открою вам, кто убил ваших компаньонов и кто домогается вашей смерти. Но поверите ли вы мне? У меня есть гипотеза, которая все объясняет, сообразуясь с законом логики. Однако у меня нет достаточных доказательств, чтобы предать убийцу суду». «Это вопрос второстепенной важности», — отмахнулся Брукер. «Главное, чтобы я не попал под его удар». «На сей раз удар будет отведен, если в случае с вами они прибегнут к тому же методу, в чем я, правда, сомневаюсь. Хочется верить, что мое присутствие заставит убийцу изменить

0: 4, 5.
1: Чего?
0: Переспросил Тимоти с невинным видом. Миллионов, чего же еще?
1: Деньги?
0: Нет. Тогда что же?
1: Бутылки, сказал Тимоти мягко и протянул брокеру свой список. 1000 бутылок.
0: Брокер пробежал глазами список. Окей, хотя с такайским 23, я расстаюсь весьма и весьма неохотно. Вы знаете, его теперь не купить ни за какие деньги.
1: Тимоти заставил себя не улыбнуться. Да, он знал это.
0: Как и то, что в подвале у брокера еще 22 бутылки этого вина, и с его стороны вполне благородно потребовать только 10.
1: Не соблаговолите ли вызвать Патона и сказать ему, чтобы он приступил к погрузке моего гонорара в вертолет?
0: Брокер и бровью не повел, нажал кнопку вызова и вручил вошедшему Патону список.
1: Тот, видно, ждал под дверью, так молниеносно он появился.
0: «Будьте наготове», — сказал Тимоти, — «я вскоре полечу домой».
1: Брокер кивнул, и Патон исчез.
0: «Итак, кто он?» — спросил брокер.
1: «Я предпочту рассказать эту историю не с самого начала и не последовательно, но единственным моим доказательством будет безупречная логика».
0: Брокер, вынужденный согласиться, откинулся на спинку кресла.
1: «Разумеется, найдется немало людей, у которых есть причина пожелать вам, Ллойду или Веверлею, а также 2-3 десяткам других сильных мира сего, поскорее отправиться к правоотцам». Но сам способ убийства резко снизил круг подозреваемых. «После того, как я выяснил, с помощью чего совершено убийство...»
0: «Вы выяснили это?» — спросил его брокер.
1: «Значит, меня не обманули. Вы и впрямь способны дать фору всему ФБР».
0: Тимоти сделал движение рукой, которое при некотором воображении можно было истолковать как жест скромности.
1: «Веверли и Ллойд умерли от удушья».
0: «Да», — подтвердил брокер, начиная закипать от ярости.
1: «К этой мудрой мысли я пришел и без вашей помощи. Но как?»
0: Они задохнулись буквально от ничего.
1: Тимоти подробно объяснил ему трюк с переносной вакуумной аппаратурой.
0: «Выходит, мне оставалось установить, кто способен бесконтрольно пронести такую аппаратуру в имение Веверли и Ллойда, а затем включить ее в присутствии жертв».
1: Брокер расслабился. «Я верю вам, мистер Тракль. И знаю теперь, что меня никто не убьет. Я никого не подпускаю близко к себе, а отныне меры предосторожности будут удвоены».
0: «Вы не говорили бы столь уверенно, зная вы, кто убил ваших партнеров».
1: «Но кто же, кто?»
0: Тимоти налил себе в стакан Уайт Хорса и медленно выпил, прежде чем ответить.
1: «Я вынужден обратить ваше внимание на то, что вы несколько небрежно читали мой список. Не то непременно заметили бы, что в нем перечислено 999 бутылок.
0: Полагаю, настало самое время поговорить о тысячной».
1: Брокер смотрел на него с нескрываемым удивлением, и когда Тимоти объявил ему о своем желании, покраснел как рак. Вены на лбу вздулись, он с трудом дышал, и Тимоти даже испугался, что бессмертного хватит удар, прежде чем он узнает имя убийцы.
0: «Прошу вас, пойдите мне навстречу», — сказал Тимоти с улыбкой.
1: «Думаю, вы можете поступить с этой бутылкой. Я готов списать вам за нее 5 бутылок такайского».
0: Брокер достал бутылочку из сейфа и поставил ее перед собой на письменном столе.
1: «Как бы вы поступили, — продолжал Тимоти, — приди к вам ваш сын с известием, что ему стало известно о сенсационном открытии, которое он желает продемонстрировать вам с глазу на глаз, ибо ни один человек на земле, кроме вас, не должен об этом открытии знать. Встретили бы вы его слова с недоверием или стали бы с интересом наблюдать за работой аппарата?»
0: «Вам что, нехорошо, мистер Брокер?»
1: Брокер побледнел.
0: «Ах, вот оно что!» — воскликнул Тимоти. «И что же он обещал вам показать?»
1: «Прибор для преобразования частот, на которых передаются мысли», — едва слышно прошептал Брокер.
0: «И когда же ваш отпрыск намерен продемонстрировать драгоценному папеньке этот дешифровщик мыслей?»
1: «Сегодня вечером», — простонал Брокер, уставившись обезумевшими глазами в пустоту.
0: «Тогда я позволю себе дать вам совет. Проверьте, он наверняка держит эту аппаратуру в своих комнатах».
1: Брокер не шелохнулся. Тимоти тихо поднялся, взял со стола бутылочку, положил ее во внутренний карман пиджака, нажав на кнопку, вызвал Патона и на цыпочках направился к двери. Когда Патон открыл ее, Тимоти приложил палец к губам и выскользнул за дверь.
0: «Побыстрее улетаем, пока он не передумал».
1: Тимоти овладел собой, когда вертолет пробил климосферу, и замок Брокера остался далеко позади.
0: «Прощай, отпуск!»

0: под вековыми деревьями и голубым небом», — вздохнул он. Потом нервно похрустывал пальцами. «Когда у вас день рождения?» — вдруг спросил его Тимоти.
1: 3 января.
0: Тогда прошу вас принять в качестве подарка, запоздалого или преждевременного, как вам будет угодно, эту маленькую бутылочку. Она это или не она?» Потом был не в состоянии произнести ни слова. Он не отрывал взгляда от бутылки, наполненной маленькими шариками. «А можете счесть это прощальным подарком вашего бывшего шефа. Но не требуйте у него последнее жалование», — улыбнулся Тимоти. «Если Брукер кого и ненавидит, как сам он признался, то это вымогателей».

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусейнов.
12: «Приморье в тумане». На самом деле это была не ее коронация. Хэл не видела все знати, собравшиеся в зале дворца, только первые ряды, но знала все вассалы тут. Один за другим они присягнули новой власти, осталась лишь небольшая церемониальная формальность. Еще проходя через галерею, окна которой глядели в огромный внутренний двор, она услышала шум собравшегося там народа. Двор был полон пестрых одежд. Тысячи без пяти минут новых подданных собрались встретить восшествие на престол своего правителя здесь, в Малиборге, столице Приморья.
13: «Прикажу сегодня же копать канал от замка прямо к морю», – думала Хэл. «Во дворе будет большой пруд и фонтаны по всему Малиборгу, везде фонтаны».
14: «Да здравствует Дерб!» – вскричали под высокими сводами из украшенного мозаикой тронного зала.
12: Никто из собравшихся ни сном, ни духом не ведал, что под богато украшенным драгоценными камнями королевским нарядом за широким мужественным лицом Дерба скрывается молодая колдунья-чужеземка.
14: «Дерб, наш король!»
12: Когда на голову Хэл водрузили золотую корону, слеза стекла по ее щеке и скрылась в густом черном усе. Толпа под звуки труб и пения восхвалений рукоплескала. Угрызения совести еще немного терзали душу девушки, но лицо Дерба, что видели люди, источало благожелательность. В очах новоиспеченного короля светились уверенность и сила. Фарингер, прежний правитель Приморья, месяц назад был изгнан обезумевшими жителями Малиборга и ополчением из окрестных земель. Он сбежал на север вверх по течению реки Мали. В одночасье вдруг народу стало ненавистно все, что было связано с многовековой династией Горов, из коей происходил Фарин. И ненависть эта, столь быстро раскалившаяся, как кузнечное железо под сильными мехами, выплеснулась на тех, кто еще сохранял верность истинному обладателю престола. Почти вся стража была перебита за одну ночь десятитысячным ополчением, бойцы которого дрались так остервенело и не щадя своих жизней, будто сражались с заклятыми врагами. Правитель покинул замок, уйдя из города подземным ходом. Даже старики, женщины и дети, взяв в руки топоры, лопаты и заборные колья, бросались на отступающий к северу отряд личной охраны Фарингера с именем его лучшего друга и помощника на устах. Король был напуган невероятным превращением своих подданных, он недоумевал и с трудом верил в происходящее. Если бы не повязка на голове, скрывающая рану, оставленную острием задевшей вскользь стрелы, в реальности творящегося безумия он сомневался бы еще больше.
13: «Дерб, что же ты предал меня? Ты всадил нож в спину!» – шептал поверженный правитель, не понимая истинных причин трагедии.
12: Зло ступило на землю Приморья, и пришло оно из-за моря. Год назад весной Фарингер с отборной свитой плавал в чужие далекие воды, в королевство туманных земель. Красавица-принцесса Хэл, дочь тамошнего правителя Джеза Хмурого, приглянулась ему, как только он увидел ее. После перов и разговоров владыка Малиборга повстречался с ней среди тумана яблоневых садов, куда привел его лилипут с бледным, как молоко, лицом. Он был готов взять принцессу с собой в родные края в ту же минуту, как прикоснулся к ее руке.
13: «Отец не отпустит меня так скоро. Да и ты уверен ли, что, уплыв в свои земли, не забудешь меня? Клянусь, буду любить тебя вечно, твое лицо мне не забыть, прекрасная Хел. Ты войдешь в Малиборг и будешь его хозяйкой. Ты не знаешь силы нашего сырого воздуха. Тот, кто покидает нашу землю, забывает о ней.
12: Вскоре, упросив Джеза Хмурого отдать за него красавицу-дочь, Фарингар уплыл за море, обещав ждать до следующей весны. Владыка Туманных Земель отправил с ним своего слугу Лилипута, говоря напоследок такие слова.
15: «Чем дальше будет уплывать твое судно от берега, тем туманнее будут воспоминания о нашей стране. Как только море сольется с небом, вся твоя свита станет думать только о своем Приморье. Карл поплывет в твои края. Пока он с вами, память о туманных землях не покинет ваши умы. Если с ним что-то случится, ты позабудешь, где был».
13: «Если твой отец не отправит корабль через год, то я сам приплыву за тобой».
12: Так прощался король Малиборга среди яблонь со своей неожиданной любовью, не зная, что прощается в первый и последний раз.
13: «Возьми этот перстень. Пусть он всегда будет на твоем пальце. Он твой. Достанется другому, погубит его. Через год я стану твоей».
12: И было плавание, и был шторм. Бледноликий Карл был схвачен волной и выброшен за борт во тьму бушующей стихии. Налетев на камни, корабль Фарингара затонул, немногим удалось выбраться на берег. Как король подарил перстень своему лучшему другу Дербу, за какие заслуги, он не помнил, так же, как и о заморской принцессе. Отныне ее образ тревожил его лишь во снах.
13: Дерб гнал своего скакуна прочь от Малиборга. Ночью он видел демона, явившегося в обличии его самого. Демон забрал перстень, дарованный Фарингором, произнеся несколько слов, смысл которых ум беглеца не удержал. Но ужас, испытанный Дербом, не давал ему остановиться, дать отдых коню. Вдоль берега реки Мали всадник мчался на север, позабыв обо всем на свете, пока его ноги не приросли к бокам скакуна. По телу, разрывая одежды, расползлась блестящая зеленью чешуя. Длинными черными когтями вытянулись пальцы, и вместо головы торчал большой кривой клюв. Мертвый конь, теряя куски плоти, много дней и ночей нес чудовище по берегу реки Мали в сторону серых гор, сея зловоние, приводя в ужас рыбаков и пастухов овечьих стад. Вслед за всадником над приморьем поползла пелена серого тумана. Туман рождался под стенами Малиборга, словно город превратился в огромное болото. Туман был повсюду.

0: fantastiche. Гарри Гаррисон. Фантастическая сага. Часть десятая. Барни пришлось повысить голос, чтобы перекрыть грохот ливня, бьющего по крыше трейлера. «А ты уверен, что он понимает, что подписывает?» — крикнул он с сомнением, глядя на кривой крест и отпечаток пальца под контрактом. «Совершенно уверен», — ответил Йенс Лин. «Я прочитал ему как английский оригинал, так и перевод на старонорвежский язык, и он совсем согласился, затем подписался в присутствии свидетелей». Надеюсь, ему никогда не попадется хороший адвокат. В соответствии с этим контрактом он, исполнитель главной роли в фильме, получает зарплату меньше всех в группе, включая негра, присматривающего за уборной. Ему не на что жаловаться, так как он сам выставил такие условия. Одна бутылка Джека Даниэльса в день и по серебряной марке каждый месяц. Но ведь этого не хватит даже на пломбу в зубе. Не следует забывать о разном экономическом положении двух миров, — начал Йенс с профессорским опломбом, для пущей убедительности подняв палец. Экономика XI века в основном зиждется на торговле и обмене товарами, почти без применения монет. Поэтому серебряная марка имеет гораздо большую ценность, которую трудно сравнивать с нашей ценой серебра, производимого в большом количестве. Пожалуй, лучше взглянуть на ее покупательную способность. За одну серебряную марку можно купить раба, за две марки достаточно, уже все понятно. Для меня важно знать, останется ли он с нами до конца картины. Йенс пожал плечами. О, это очень хороший ответ. Барни потер большими пальцами разламывающиеся от боли виски и посмотрел из окна на свинцовое небо и падающий занавес дождя. Уже 2 дня как льет. Неужели дождь никогда не прекратится? Так этого следовало ожидать. Не нужно забывать, что хотя погода в XI веке теплее, чем в XX, из-за влияния малого климатического оптимума мы все-таки находимся в Северной Атлантике, примерно на 59 градусе северной широты, и дождь здесь... Избавь меня от лекций. Я должен быть уверен, что Оттор будет сотрудничать с нами на протяжении съемки всего фильма, иначе даже и начинать не стоит. Он может отплыть завтра в этой своей новой ладье или выкинуть какой-нибудь другой номер, принятый у викингов. Послушай, а что он вообще здесь делает? Он не очень-то соответствует моему представлению о веселом фермере. В настоящее время он находится в изгнании. По-видимому, ему не понравилось принятие христианства в том виде, в каком оно происходит при короле Олафе Трюгвессоне, и он, проиграв сражение, был вынужден бежать из Норвегии. А почему ему не захотелось быть обращенным в христианство? Ну, во-первых, Лав подвергнет его испытанию змеей. То есть конец Лурхарна, длинного медного боевого горна, силой засовывается глубоко в горло жертвы, затем в него впускается ядовитая змея. Отверстие тут же затыкается, и горн подогревается на огне, так что змее приходится искать выход в брюхе язычника. Необычайно привлекательно. А что случилось после его бегства из Норвегии? Ну, он направился в Исландию, однако во время шторма его корабль погиб, и он с несколькими воинами выбрался на этот остров. Все это случилось незадолго до нашего появления. Если он потерпел кораблекрушение, то в чьем же доме он живет? У этого я не знаю. Он и его воины убили владельца и поселились в доме. Господи, что за жизнь! Ну, по крайней мере, для нас это приятные новости. Я уверен, что он не захочет куда-нибудь отправиться, пока его здесь поят и к тому же платят. Вместе с порывом ветра и дождя в трейлер Барни ворвался Эмори Блестед. Ему пришлось налечь на дверь всем телом, чтобы закрыть ее. «Можешь повесить свои вещи на гвоздь в двери, пусть они немного высохнут», — сказал Барни. «Кофе на плитке. «Ну, как дела с декорациями?» «Почти закончены», — ответил Эмори, размешивая сахар в своей чашке. «Мы разломали заднюю стену хижины, чтобы можно было втащить внутрь осветительные приборы и камеры, покрыли стены фанерой и подняли крышу на 4 фута. Это оказалось гораздо легче, чем я ожидал. Мы просто подняли всю крышу вместе с балками на домкратах, потом местные рабочие нарезали дерна и довели стены до необходимой высоты. Эти парни действительно умеют работать». «И к тому же почти даром», — дополнил Барни. «Пока что единственное, в чем мы не расходимся с планом, — это в бюджете». Он взглянул на свой экземпляр сценария, отмечая сцены красным карандашом. «Мы можем сейчас приступить к съемкам в помещении? В любое время». Тогда полезли в резиновые сапоги. «Что ты думаешь о пробе, Эмори?» «Абсолютно первоклассная проба. Этот викинг — прирожденный актер, настоящая находка». «Да». Барни пожевал карандаш, затем бросил его на пол. «Будем надеяться. Может оказаться, что он в состоянии сыграть 1-2 сцены, однако справится ли он с целой картиной?» «Я хотел снять сначала простые сцены, как влезают и вылезают из лодок, героический взгляд в сторону заката и тому подобное, но погода все это прикончила. Придется браться за интерьеры и надеяться на лучшее». Потоки дождя низвергались с крыши, текли по бокам джипа, который медленно полз вверх по склону холма вдоль полосы жидкой грязи, проложенной предыдущими машинами, что двигались из лагеря. В поле позади хижины Оттера уже стояло несколько автомобилей, среди которых возвышалась передвижная электростанция с урчащим генератором. Они подъехали как можно ближе к хижине, вылезли из джипа и похлюпали к двери. К стене прижалась группа слуг, выброшенных из дому, чтобы освободить место для съемочного оборудования. Вид у них был мокрый и несчастный, фанерная дверь была приоткрыта из-за толстых электрических кабелей, и Барни протиснулся внутрь. «Ну-ка, дайте побольше света», — сказал он, вылезая из мокрого насквозь плаща, — «и выставьте этих людей, я хочу взглянуть на кровать». «Осторожнее, краска на древнем дереве еще не просохла», — сказал Эмори, показывая на двустворчатые двери в стене. «Неплохо», — одобрительно отозвался Барни. «Чего хорошего?» — фыркнул Йенс Лин. «Ведь я же говорил, что в таком простом доме люди спят на лавках вдоль стен, вот этих. Но в доме вполне может быть небольшая комнатка с кроватью, встроенной в стену, совсем маленькой, чтобы тепло спящих могло обогревать ее». Лин распахнул 5-футовые двери, за которыми оказалась маленькая комнатка с матрасом из пенопласта и нейлоновыми простынями. «Но это мерзость. В ней нет ничего похожего». «Не волнуйтесь, док», — сказал Барни, осматривая комнатку через видоискатель камеры. «Ведь мы снимаем картину, правда? Мы даже не сможем втиснуть камеру и пару операторов в тот гроб, о котором вы думаете». «Хорошо. Уберите заднюю стену». Двое плотников убрали заднюю стену комнаты. За ней в сарайчике оказалась камера. «Залезай внутрь, Джина, и я еще раз повторю содержание. Это дубль 54. «А, Оттер, как раз вовремя. Тебе сейчас на сцену». В дом ввалился викинг, щеголявший в хлор-виниловом плаще в сопровождении гримера, который держал зонт над его головой. «Здорово, Барни!» — рявкнул Оттер. «Правда я красивый?» Он действительно выглядел хорошо. Сначала его отмачивали в ванне, пришлось 3 раза менять воду. Его борода и волосы были вымыты, высушены, окрашены, подстрижены и причесаны. Костюм Рафа был перешит и прилажен к его массивной фигуре. Оттер выглядел весьма внушительно, он знал это и наслаждался. «Ты великолепен», — сказал Барни. «Ты так хорошо выглядишь, что мне хочется сделать еще несколько снимков с тебя. Ведь ты любишь на них смотреть, правда?» «Хорошая мысль. Я хорошо выгляжу на снимках». «Верно. А теперь вот чего я хочу от тебя». Барни закрыл дверь, ведущую в комнату. «Я буду внутри с камерой. Ты стоишь вот здесь, и открываешь двери. Вот так. И когда они полностью открыты, ты смотришь на кровать. Вот так. И медленно улыбаешься. Вот и все.
1: Мне это кажется очень глупым. Лучше сними меня прямо здесь.
0: Я высоко ценю твое предложение, Оттор, но мне хочется сделать это по-своему. В конце концов, ты получаешь ежедневно по бутылке и серебряную марку каждый месяц, так что постарайся заработать их.
1: Совершенно верно, каждый день. А где сегодняшняя бутылка?
0: Ты получишь ее после работы. А мы ведь пока даже не начали. Так что стой здесь, а я обойду кругом и встану с другой стороны, с камерой.
1: Он отбросил плащ и направился к сарайчику. После новых объяснений, криков и нескольких неудачных попыток, Оттор, казалось, понял, чего от него хотят. Двери были снова закрыты, и Барни подал сигнал. Объектив устремился в темное помещение, и камера зажужжала, когда дверь вдруг распахнулась с такой силой, что одна из дверных ручек осталась в руке Оттора, и он швырнул ее на пол.
0: «Черт побери!» — рявкнул он.
1: Барни глубоко вздохнул.
0: «Видишь ли, Оттор, эту сцену нужно играть не совсем так. Немного по-другому», — сказал он. «Постарайся войти в роль. Ты пришел домой неожиданно, очень усталый. Ты открываешь дверь, чтобы лечь спать, опускаешь взгляд, видишь спящую Гудрит, и на твоем лице появляется улыбка.
1: На этом острове нет никакой Гудрит.
0: Гудрит — это имя Слайти в нашем фильме. Ты ведь знаешь, кто такая Слайти?
1: Конечно. Но ведь ее здесь нет.
0: По-моему, Барни, все это очень глупо.
1: Барни приходилось долгие годы снимать безразличных и просто плохих актеров, поэтому возражения Оттора не подействовали на него. «Давай подождем минутку и сделаем еще одну пробу», — предложил он. На этот раз за закрытыми дверями несколько минут слышалось какое-то шуршание, ворчание, жалобы. Затем двери снова распахнулись, но уже несколько медленнее, и появилось лицо Оттора. Он свирепо глянул в объектив, затем опустил взгляд, и выражение его лица начало постепенно изменяться. Наморщенный лоб разгладился, уголки рта поднялись вверх, образовав счастливую улыбку, а глаза широко раскрылись. Он протянул руку.
0: «Стоп! На этот раз отлично!» При этих словах Барни бросился к кровати, опередив Оттора, и схватил бутылку Джека Даниэльса. «Я приберегу для тебя».
1: «Ох!» Викинг схватил его за кисть, и Барни почувствовал, что его рука зажата в тиски гидравлического пресса. Бутылка выпала из его ослабевших пальцев. Пошатываясь и потирая полураздавленную руку, Барни направился обратно, спрашивая себя, не допустил ли он все-таки ошибки при распределении ролей. Появилась Слайти, и после того, как с нее были сняты резиновые сапоги, плащи и много ярдов пластика, она оказалась дрожащей и босая в одной прозрачной ночной рубашке. Под рубашкой она была одета в обтягивающие формы нейлоновое трико телесного цвета с глубоким вырезом и совершенно прозрачная. Эффект был сокрушительным. «Подлинный костюм XI века», — ядовито прокомментировал Йенс Лин и ушел. Оттор блаженно посасывал из бутылки и не обращал внимания на окружающих. «Мне холодно», — выговорила Слайти. «Установить электрический термоизлучатель над кроватью», — распорядился Барни. «Дубль 43. Слайте, залезай в мешок и закрой двери. Внутри достаточно тепло».
0: «Я не хочу схватить пневмонию. Не беспокойся, милая, с твоей изоляцией это невозможно».
1: Это была короткая сцена, всего несколько секунд на экране, однако на съемках фильма время летит незаметно. Когда они закончили, Оттор уже высосал полбутылки и, сидя в углу, напевал что-то про себя со счастливым выражением лица.
0: «Начали дубль 55. И ты тоже, Оттор, расстанься на минуту со своей зарплатой», — сказал Барни.
1: Умиротворенный солидной порцией виски, Оттер подошел, грохоча тяжелыми сапогами, и посмотрел на кровать, где под американо-викинговым одеялом изящно вытянулась Слайти. «Она устала?» — спросил с участием Оттер. «Слишком много огней. Трудно спать». «Похвальная наблюдательность. Но мы все еще снимаем фильм. Вот что тебе нужно сделать». Барни подошел и встал рядом с кроватью. «Ты только что открыл дверь. Смотришь вниз на спящую девушку. Затем медленно протягиваешь руку и касаешься ее волос. Она просыпается и в страхе отстраняется от тебя. Ты смеешься, садишься на край кровати, притягиваешь ее к себе и целуешь. Сначала она сопротивляется, отталкивает тебя, но потом ненависть переходит в любовь, она медленно протягивает руки, обнимает тебя за шею и тоже целует тебя. Твоя рука поднимается к бретельке на плече, вот этой, не перепутай, вторая приклеена, и ты медленно спускаешь ее с плеча девушки. Вот и все. На этом съемка закончится, остальное довершит воображение зрителей, а воображение у них будет спокоен. Давайте попробуем сначала без камеры». Это была отчаянно трудная работа, поскольку Оттер не проявлял к Слайти ни малейшего интереса, то и дело поглядывая на бутылку, чтобы убедиться, что никто ее не украл. И Барни, пытавшийся придать движениям викинга хоть какое-то правдоподобие, обливался потом. Наконец, бутылка была поставлена на кровать, в угол, вне поля зрения камеры, так что, по крайней мере, большую часть времени Оттер смотрел в нужном направлении. Барни выпил глоток воды, отдающей химикалиями, и еще раз поставил Оттера к линии, прочерченной на земляном полу. «Начинаем!» — объявил он. «Будем снимать этот дубль без звука. И я все время буду вами руководить. А остальные пусть сейчас заткнутся. У нас не съемочный павильон, а прямо какое-то профсоюзное собрание. Камера! Поехали!» «Ты вошел, Оттер. Смотришь вниз? Вниз, не на свою проклятую бутылку. Протягиваешь руку и касаешься ее волос. Слайти просыпается. Великолепно. Пока все идет хорошо, садись. Осторожно, не сломай кровать. Окей. Теперь ты обнимаешь ее. Потом целуешь». Пальцы Оттера впились в руку Слайти. Внезапно он нагнулся к ней и совершенно забыл про бутылку. Волшебство гормонов Слайти действовало в XI веке с не меньшей силой, чем в XX. Запах приятно пахнущего женского тела ударил ему в голову, и ему не потребовалось наставлений Барни, чтобы крепко прижать Слайти к своей груди. «Очень хорошо!» — раздался одобрительный возглас Барни. «Страстное объятие и поцелуй!» «Но тебе это не нравится, Слайти!» Слайти пыталась выскользнуть из объятий викинга и колотила кулаками по его широченной груди. Повернув голову в сторону, она прошептала: «Потише, пятикантр, потише!» Затем Оттер снова поцеловал девушку. «Великолепно!» — крикнул Барни. «Очень правдоподобно, Слайти!» «Теперь бретелька, Оттер!» Послышался треск рвущейся материи. «Эй, что ты делаешь?» — раздался возмущенный голос Слайти. «Не беспокойся», — подал реплику Барни. «Студия купит новую рубашку». «Великолепно! Теперь выражение твоего лица меняется. Ненависть переходит в страстную любовь. Очень хорошо». Часть 11. «Что мне действительно нравится в 11 веке», — сказал Барни, подцепив вилкой большой кусок белого мяса, — «так это морская пища. Скажите, почему это так вкусно, профессор? Еще не от промышленных отходов или из-за чего-то другого?» «Наверное, это объясняется тем, что у вас на тарелке лежит не морская пища XI века». «Не пытайтесь купить меня, профессор. Уж я-то знаю, что это не замороженный полуфабрикат, который мы получили со складов Клаймактика. Смотрите, облака начинают расходиться. Если так пойдет и дальше, мы сможем заснять концовку сцены возвращения». Последняя часть брезентовой крыши была поднята, и перед ними расстилалась панорама лугов, а вдали виднелся океан. Профессор Хьюитт указал на него. «Практически морская рыба этого века ничем не отличается от рыбы 20-го столетия. Однако трилобит, который находится на вашей тарелке, действительно принадлежит к совершенно иной разновидности и эпохе. Его добыли на острове Каталина, наши отдыхающие». «А, вот почему из тех ящиков, которые они привезли с собой, текло!» Барни подозрительно посмотрел на еду. «На одну минуточку. То, что я сейчас ем, не имеет никакого отношения к тем глазам и зубам, о которых говорил Чарли Чанг». «Нет», — успокоил его профессор. «После того, как членам съемочной группы разрешили проводить уикенды в другой эпохе, ну, чтобы не прерывать работы, мы сменили периоды. Остров Санта-Каталина является идеальным местом для отдыха. Мистер Чанг может это подтвердить, но его несколько беспокоила местная фауна. Признаю свою ошибку. Я оставил его в девонском периоде, когда рыбы-амфибии, дышавшие воздухом, начали выходить из моря. По большей части эти земноводные совершенно безвредные создания. Однако в воде были существа, глаза и зубы. Слышал о них. Поэтому я решил, что Кембрий — более подходящий период для наших отдыхающих. В те времена во всем океане не было существа более опасного для купающихся, чем этот совершенно безвредный трилобит». «Вы опять употребили это слово, профессор. Что оно значит?» «Вымершие членистоногое. Эти существа — переходная форма от ракообразных к паукообразным. Однако экземпляр, который вы едите, действительно огромный. Нечто вроде полуметровой морской вши». Барни выронил вилку и поспешно глотнул кофе. «Это было великолепное блюдо», — сказал он. «А теперь, если вы не против, поговорим о колонии в Винланде. Что вам удалось выяснить?» «У меня не слишком хорошие новости. После трилобита все кажется хорошим. Ну так что?» «Не нужно забывать, что моя информация о данном периоде весьма ограничена. Однако доктор Лин хорошо знаком с историей, в его распоряжении имеются все саги относительно открытия Винланда и ранних скандинавских поселений, и я следовал его указаниям. Нам было очень нелегко отыскать подходящее место для высадки, поскольку берега Ньюфаундленда и Новой Шотландии, мягко выражаясь, очень изрезаны. Однако удалось найти этот район. Мы широко использовали моторную лодку, так что я могу заверить вас, что наши поиски были настолько тщательными, насколько это только возможно». «И что вам удалось обнаружить?»
0: «Ничего».
1: «Именно такие новости мне и хотелось услышать», — сказал Барни, отодвигая подальше от себя тарелку с жареным по-французски трилобитом. «Давайте-ка сюда дока, профессор. Если вы не против, мне хотелось бы услышать об этом поподробнее». «Все обстоит именно так», — мрачно подтвердил Йенс Лин. «В Северной Америке нет норвежских поселений. Это меня очень тревожит. Мы осмотрели все возможные районы поселений, начиная с X и кончая XIII веком, и ничего не обнаружили».
0: «А откуда вы знаете, что там вообще что-то было?»
1: Лин выдвинул вперед подбородок. «Позвольте напомнить вам, что после обнаружения карты Винланда мало кто сомневался в том, что норвежцы действительно открыли и исследовали Северную Америку. Доказано, что в 1121 году епископ Эрик Гнупсон совершил поездку в Винланд. Норвежские саги говорят о множестве путешествий, совершенных из Скандинавии в Винланд, и описывают находившиеся там поселения. Сомнительными являются только сведения о точном расположении поселений. Целью наших недавних поисков и было отыскать их, поскольку источники расходятся в описании расположения Хелуланда и Маркланда, упоминающихся в сагах. Нам предстояло осмотреть тысячи миль побережья. Гаттерн Харди считает, что пролив Лонг-Айленд и есть знаменитый Страумсфьорд, и делает вывод, что Хоп находится в устье реки Гудзон. Однако в других источниках говорится, что высадка произошла гораздо севернее. Например, Сторм и Бэбкок указывают на район Лабрадора и Ньюфаундленда, а Моуэт даже помещает хоп в стоп? — воскликнул Барни. — Меня не больно-то интересуют теории. Вы хотите сказать, что вам не удалось обнаружить поселений или даже каких-нибудь доказательств их существования? — Не удалось, но значит, все ваши авторитеты ошибаются.
0: — Ну, получается так, — сказал Лин.
1: Выражение лица его было несчастным. — Пусть это вас не беспокоит, док, — сказал Барни, протягивая чашку, чтобы официантка налила ему новую порцию кофе. Напишите книгу об этом, и сразу станете новым авторитетом. Сейчас гораздо важнее решить, что делать дальше. Позвольте напомнить вам, если вы не просматривали сценарий в последнее время, что наш фильм называется «Викинг Колумб», что это сага об открытии Америки и первом поселении на ее территории. Так что же нам теперь делать? Мы предполагали переправить всю группу в одно из поселений викингов и отснять там часть картины. Однако поселений нет. Что дальше? Йенс Лин задумчиво пожевал палец, затем поднял голову. Можно отправиться на западное побережье Норвегии. Там есть норвежские поселения, и некоторые места мало чем отличаются от берега Ньюфаундленда. «А там есть индейцы, которых мы могли бы нанять для съемок боевых сцен?» — спросил Барни.
0: «Нет, индейцев в Норвегии совсем нет.
1: Тогда это нам не подходит. Давайте-ка спросим нашего местного эксперта». Барни оглянулся вокруг и в дальнем углу столовой увидел Оттора, который поглощал огромную кучу дымящихся трилобитов. «Ну-ка, Йенс, потревожьте нашу кинозвезду. Скажите, что он успеет съесть второе и третье потом».
0: «Вам нужен Оттор?» — послышалась тяжелая поступь, и викинг плюхнулся на скамейку.
1: «Что тебе известно о Винланде?» — спросил его Барни.
0: «Ничего. Ты хочешь сказать, что никогда не слыхал о нем?»
1: «Ну, конечно, я слышал саги о Винланде, которые поют скальды, и разговаривал с Лейфом Эриксоном о его путешествии. Но я никогда не видел Винланда и ничего о нем не знаю. Когда-нибудь отправлюсь в Исландию, оттуда в Винланд, сразу разбогатею.
0: Что? Золото? Серебро?
1: Дерево, — сказал Оттор, не скрывая презрения к тем, кто не знает таких простых вещей. «Дерево для гренландских поселений, — объяснил Йенс Лин. Там у них всегда страшная нужда в дереве, особенно в твердых сортах для строительства кораблей. Груз такой древесины, доставленной в Гренландию, сделает владельца богатым человеком». «Итак, вот вам ответ», — сказал Барни, поднимаясь из-за стола. «Как только мы закончим съемки на острове, заплатим Оттору, и он отправится в Винланд. Мы сделаем прыжок во времени и встретим его на месте. Там мы снимем сцену прибытия, морские сцены для показа путешествия и сцену отплытия. Затем люди Оттора строят несколько хижин для своего поселения, мы платим бакшиш местному племени, они сжигают хижины викингов, и картина окончена».
0: «Хорошая мысль. В Винланде много дерева», — сказал Оттор.
1: Йенс Лин открыл было рот, чтобы запротестовать, а затем пожал плечами. «Кто я такой, чтобы жаловаться? Если он такой дурак, что согласен на это, чтобы дать вам возможность окончить картину, зачем мне быть против? Правда, мне неизвестны саги о путешествии кого-то по имени Оттор в Винланд. Однако, поскольку в последнее время выяснилось, что достоверность саг вообще находится под сомнением, я не думаю, что мне нужно протестовать».
0: «Пойду доем обед», — сказал Оттор.
1: Выйдя из столовой, Барни увидел, что его ожидает секретарша с охапкой папок.
2: «Я не хотела беспокоить вас во время еды», — объяснила она.
1: «Ну и напрасно. После того блюда, которое я только что съел, у меня никогда уже не наладится нормальное пищеварение. Ты знаешь, кто такие трилобиты?»
2: «Конечно. Такие противные скользкие мокрицы, которых мы ловили на Санта-Каталине. Это страшно весело. Их ловят ночью при свете фонаря, потом зажаривают целиком и едят с пивом. Вы должны...
1: Ничего я не должен. О чем ты хотел поговорить со мной?
2: О табелях. Особенно о регистрации уикендов.
1: Видите ли, все, кто входит в съемочную группу, проводили уикенды на Каталине. То есть все, кроме вас. За те 5 недель, которые мы провели здесь, у вас не было ни одного выходного дня.
2: Не беспокойся обо мне, Бетти, дорогуша. Я не собираюсь отдыхать, пока отснятая картина не будет лежать в коробке. Так в чем же дело? Радио Фан.

0: вы слушаете радио «Фантастики».
1: Некоторые любители подводного плавания хотели бы оставаться на Каталине не 2 дня, а 4, и потом работать в субботу и воскресенье следующей недели. Мои табели рабочего времени и так находятся в ужасном беспорядке, а если это принять, можно окончательно запутаться. Что мне делать? Прогуляйся-ка со мной до дома Оттера. Мне нужна тренировка. Пойдем вдоль берега. Пока они спускались к берегу, Барни хранил молчание. Сделай вот что. Забудь про дни, недели и считай только рабочие дни. Каждый, кто отработал 5 дней подряд, следующие 2 дня может отдыхать. Если они хотят отдыхать 4 дня, то должны отработать 10 дней подряд, а с 11 по 14 день — выходные. Отметки об их рабочих днях будут у тебя в журнале и в табелях, ведь они отмечают их и здесь, и на Каталине. Поскольку 2 или 4 выходных дня означают всего лишь 5-минутное путешествие на машине времени, все работают ежедневно, без выходных, для меня это главное. Давай-ка веди свой журнал так, как я тебе сказал, а я после возвращения утрясу этот вопрос ЛМ и бухгалтерией. Они уже почти дошли до мыса и залива рядом с хижиной Оттера, когда сзади показался прыгавший по кочкам джип с непрерывно ревевшим клаксоном. «А это что?» — застонал Барни. «Неприятности, ясно, как божий день. Никто не мчится ко мне, сломя голову, чтобы сообщить хорошие новости». Он остановился с несчастным видом, поджидая джип. Сидевший за рулем Даллас умудрился затормозить, почти не осыпав их дождем гальки. «В залив входит какой-то корабль!» — выпалил Даллас. «Все отправились разыскивать вас!» «Ну вот ты меня и нашел!» «Что же это, опять викинги? Пираты, как и в прошлый раз?» «Все, что мне известно, я уже сказал», — ответил Даллас с самодовольным видом, жуя спичку. «Значит, я был прав относительно неприятностей», — сказал Барни, влезая в джип. «Отправляйся обратно в лагерь, Бетти. Не исключено, что произойдет еще один скандал». Как только джип обогнул мыс, они увидели его. Подгоняемый попутным ветром, в залив входил большой корабль с широким парусом. Все киношники высыпали на холм за домом Оттера, а местные жители побежали к самой воде, размахивая руками и что-то крича. «Опять бойня», — сказал Барни. «А, вон и мой оператор. Он готов запечатлеть самые кровавые сцены на цветной пленке. Пошли вниз и попробуем на этот раз не допустить убийства». Джина установил свою камеру на самом берегу, в таком месте, откуда можно было снимать как встречающих, так и прибывающий корабль. На этот раз, когда корабль подошел поближе, стало очевидным, что дела обстоят гораздо лучше. Норвежцы смеялись и махали руками, у них не было оружия. Оттер прибежал на берег, как только ему сообщили о приближающемся корабле, и стоял по колено в воде, громко крича. Когда незнакомцы приблизились к берегу, большой парус был приспущен, и корабль, двигаясь по инерции, врезался носом в берег и замер. Высокий викинг с огромной рыжей бородой, стоявший у рулевого весла, прыгнул с борта в волны прибоя и подбежал к Оттеру. Оба великана что-то прокричали в знак приветствия и крепко обнялись. «Объятие крупным планом!» — крикнул Барни Джино. «И мне не придется спрашивать разрешения на то, чтобы включить эту сцену в фильм или платить действующим лицам хотя бы 1 цент», — добавил он со счастливой улыбкой, наблюдая за сценой на берегу. Теперь, когда стало ясно, что кровопролитие не ожидается, киношники начали спускаться на берег. Слуги выкатили бочонки с элем, Барни подошел к Йенсу Лину, который наблюдал за тем, как Оттер и вновь прибывший с радостными криками хлопали друг друга по бицепсам. «О чем они говорят?» — поинтересовался Барни. «Они старые друзья и говорят друг другу, как приятно снова встретиться». «Ну, это и так ясно. Кто этот рыжебородый?» «Оттер зовет его Торхал. Так что это, наверное, Торхал Гамлисон из Исландии. Они с Оттером не раз совершали вместе набеги, и Оттер всегда очень тепло отзывался о нем. А о чем они кричат сейчас? Торхал говорит, он очень рад, что Оттер решил купить его корабль, так как он, Торхал, собирается вернуться в Норвегию и мог бы воспользоваться для этого ладьей Оттера. Теперь он спрашивает о второй половине денег. Нахмурившись, Оттер бросил резкое слово. «Я знаю это и без перевода», — сказал Барни. «Мы пробыли здесь достаточно долго, чтобы освоиться, по крайней мере, с этим словосочетанием». Теперь крик заметно усилился, и в голосах викингов послышались неприятные нотки. Оттер полагает, что у Торхала в голове злые духи, потому что он никогда не покупал никаких кораблей. Торхал говорит, что 2 месяца назад, когда Оттер приехал к нему в Исландию, пользовался его гостеприимством и купил его корабль. Он пел совсем другим голосом. Оттер не сомневается теперь, что Торхалом владеют злые духи, потому что он не покидал этот остров в течение года и предлагает проделать в голове Торхала дыру, чтобы выпустить злых духов. Торхал отвечает, что как только он доберется до своего топора, выяснится, в чьей голове будет проделана дыра. Барни хлопнул себя по лбу и покинул позицию наблюдателя, которую занимал, пока тяжеловесы обменивались взглядами ненависти и готовились к смертоубийственному матчу. «Стойте!» — закричал он, но викинги не обратили на него ни малейшего внимания. Барни испытал свои силы в старонорвежском. «Немец стадар!» Но по-прежнему безрезультатно. «Стреляй в воздух!» — крикнул Барни Далласу. «Необходимо остановить их, пока не поздно». Даллас выстрелил в гальку, и раздробленные осколки с визгом полетели в воду. Викинги повернулись, на мгновение забыв о своих распрях. Барни поспешил к ним. «Оттер, послушай меня. Мне кажется, я знаю, в чем дело». «Я тоже знаю», — прошипел Оттер, сжимая кулаки. «Никто не смеет называть Оттера. Все это не так плохо, как тебе кажется. Просто у нас разные точки зрения». Барни потянул Оттера за рукав. Викинг даже не шелохнулся. «Док, отведи Торхала в дом и поставь ему пару пива, а я пока поговорю с Оттером». Даллас еще несколько раз выстрелил в гальку для поддержания разговора. Наконец им удалось разнять противников, и Торхал поспешил в хижину за обещанной выпивкой. «Послушай, Оттер, ты мог бы отправиться в Винланд на своей ладье?» — спросил Барни. Оттер, все еще разъяренный, заморгал и помотал головой, не понимая вопрос. «Ладья? При чем здесь моя ладья?» — сказал он наконец. Барни терпеливо повторил свой вопрос, и Оттер покачал головой, категорически отвергая подобный план. «Глупый вопрос», — сказал он. «Ладья для набегов по рекам вдоль берегов не годится для открытого моря. Для океанских путешествий нужен кнор. Вот он, кнор». Теперь, когда Барни обратил на корабль свое внимание, он явственно увидел различия между ними. Если ладья с драконом на носу была длинной и узкой, то кнор был широким судном с высокими бортами, длиной, по крайней мере, 100 футов. Кнор Торхала казался кораблем надежным во всех отношениях. «Ты мог бы отправиться в Винланд на этом корабле?» — спросил Барни. «Конечно», — ответил Оттер, глядя в сторону Торхала и сжимая кулаки. «Тогда купи его у Торхала». «И ты тоже!» — рявкнул Оттер. «Подожди одну минутку, послушай меня. Если я подкину тебе часть денег, ты сможешь купить этот корабль? Он стоит кучу марок. Ничего не поделаешь, быть яхтсменом — дорогое удовольствие. Так ты сможешь купить его?» «Может быть». «Тогда договорились. Если он говорит, что ты купил корабль 2 месяца назад, значит, так оно и было. Не бей меня, я дам тебе денег. Профессор перебросит тебя в Исландию для совершения сделки, и все будет окей». «О чем ты говоришь?» Барни повернулся к Янсу Лину, который внимательно слушал их разговор. «Улавливаешь, Янс, не правда ли? Сегодня утром мы договорились, что Оттер отправится в Винленд. Он сказал мне, что для этого путешествия ему нужен другой корабль. Торхал утверждает, что Оттер приехал к нему и купил вот этот корабль 2 месяца назад. Очевидно, так оно и было. Так что давайте быстренько провернем это дело, пока положение не усложнялось. Возьми с собой Далласа и объясни все профессору. Лучше всего вам взять моторный катер. Отправляйтесь со всей компанией в Исландию. Исландию 2 месяца назад. Купите корабль, договоритесь, чтобы он был доставлен сюда сегодня. Затем возвращайтесь. Это должно занять не более получаса. Возьми у кассира несколько марок, чтобы было чем заплатить за корабль. И не забудьте поговорить с Торхолом перед отъездом и выяснить, сколько заплатил ему Оттор, чтобы ты мог вручить ему требуемую сумму». «То, что вы говорите, парадокс», — сказал Йенс. «Я не думаю, что это осуществимо. Для меня не важно, что ты думаешь.

0: спросил он. «Это настоящая граппа из старой Италии. Я не могу пить здешний самогон».
1: «А твой ничем не лучше», — ответил Барни.
0: «Попробуй предложить Торхолу. Может быть, ему понравится». Джина вытащил пробку и сделал огромный глоток. Затем протянул бутылку Торхолу. «Дракет», — предложил он на приличном старонорвежском. «Ок верит велкомнир тил оркиная». «Выпей и добро пожаловать на Аркнийские острова». Рыжебородый викинг взял бутылку, глотнул, закашлялся, внимательно посмотрел на бутылку, потом выпил еще. Прошло не менее получаса, прежде чем джип вернулся. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы пьянка пошла вовсю. Пиво текло рекой, граппу почти всю прикончили. Когда в хижину вошел Оттор, атмосфера резко изменилась. Торхол быстро встал и прислонился спиной к стене, но Оттор, сияя широкой улыбкой, направился прямо к нему. Он хлопнул Торхола по плечу, через мгновение вражда была забыта, напряжение исчезло, и празднование пошло своим чередом. «Ну, как дела?» — спросил Барни у Йенса Лина, который выбрался из джипа с гораздо большей осторожностью, чем Оттор. За несколько минут отсутствия у него выросла трехдневная борода, и под налитыми кровью глазами появились огромные черные круги. «Мы легко отыскали Торхола», — начал он хриплым голосом. «Нам оказали самый восторженный прием, и мы купили корабль без всяких трудностей. Но мы не могли уехать, не спрыснув сделку. Пир продолжался день и ночь, так что прошло больше 2 суток, прежде чем Оттор заснул на стуле, и нам удалось унести его в джип. Ну, посмотрите только на него, снова пьет. И как только ему это удается?» Йенс содрогнулся. «Простая жизнь и масса свежего воздуха», — объяснил Барни. Крики и счастливые возгласы викингов становились все громче, и Оттор не выказывал признаков усталости, попав опять на пир. «Похоже, что наш ведущий актер вместе со статистами не примется сегодня за работу, так что давайте соберемся и обсудим план съемок в Винланде и на борту этого корабля. Как там его называют?»
2: «Кнор».
0: «Именительный Кнорур, родительный Кнорре, далее стоп».
1: «Я же не учу тебя, как снимать фильм».
0: «Итак, пойдем посмотрим этот Кнор. Он выглядит достаточно устойчивым, чтобы на нем можно было поставить камеру. И определим, в скольких сценах мы сможем его использовать. Потом нам нужно составить планы встречи в Винланде, причем нужно будет как-то следить и за кораблем. Масса работы. Мы уже перевалили вершину и движемся сейчас под гору, если ничего не случится». Над головой раздался пронзительный крик чайки. Барни быстро протянул руку и постучал пальцами по мореному дереву Кнора. Часть 12. «Я убью тебя, как бешеную собаку! Не смей плескать воду мне в лицо!» — яростно заревел Оттор. «Стоп!» — сказал Барни. Потом спустился на палубу и вручил Оттору полотенце. «Тебе нужно сказать... прочь от паруса! Я убью первого, кто осмелится коснуться его! Поднять все паруса! Говорят вам, я чую землю, не впадайте в отчаяние!»
1: «Вот что тебе нужно сказать. Здесь нет ни слова о воде, Оттор».
0: «Он нарочно плеснул водой мне в лицо», —
1: сердито сказал Оттор.
0: «Ну, конечно, ведь ты находишься в открытом море. За много миль от берега, среди штормовых волн, которые то и дело обдают тебя брызгами. На море так всегда бывает. Но ты же не сердишься на океан и не проклинаешь его всякий раз, когда тебя окатывает волной. Ты кто в открытом море, а не на суше перед самым моим домом?»
1: Не было смысла снова пускаться в объяснение о том, что они снимают картину, и что картина должна казаться настоящей, и что актеры должны считать, будто все это происходит в действительности. Барни пускался в объяснение уже не меньше 40 раз. Картины не имели никакой цены в глазах этого образчика скандинавской мужественности. А что имело для него цену? Еда, питье, простые удовольствия и гордость.
0: «Меня удивляет, что такая

0: чепуха, как брызги воды, беспокоит тебя, Оттор, — сказал Барни, затем повернулся к подручному. — Ну-ка, Эдди, набери ведро воды и плесни мне прямо в морду.
1: — Как прикажете, мистер Хендриксон?
0: Эдди размахнулся и выплеснул ведро холодной воды в поток воздуха от мощного вентилятора. Холодные брызги окатили Барни с головы до ног.
1: — Великолепно, — сказал он, изо всех сил пытаясь удержать дрожь. — Здорово освежает. Водяные брызги в лицо ничуть не беспокоят меня.
0: Лицо Барни исказилось в чудовищной гримасе, потому что сентябрьские вечера на Аркнийских островах и так были холодными, а теперь поток воздуха от вентилятора словно ножом прорезал мокрую одежду.
1: — Швырни воду на меня, — распорядился Оттор. — Я покажу, что не боюсь воды.
0: «Одну минуту. И помни о том, что ты сказал». Барни вышел из поля зрения камеры, и в этот момент его окликнули.
1: «Лента на заднем проекторе почти кончилась, мистер Хендриксон.
0: Тогда перемотай ее и побыстрее, а не то придется здесь заночевать». Штормовое море исчезло с экрана за спиной Оттора, и группа перевела дух. Рабочие, стоявшие на платформе рядом с Кнором, включили электрическую помпу, чтобы наполнить бочку морской водой. Оттор стоял на палубе один, держась за рулевое весло, вытащенного на берег корабля, и сердито смотрел вокруг. Ослепительный свет прожекторов освещал Кнор и кусок берега позади. Все остальное было окутано тьмой.
1: — Дай-ка мне сигарету, — попросил Барни свою секретаршу. — Мои подмокли.
0: — Готово, можно начинать, мистер Хендриксон.
1: — Отлично.
0: — Занять позиции?
1: — Камера!
0: Двое рабочих изо всех сил навалились на длинные рычаги, раскачивавшие кусок деревянной палубы, на которой стоял Оттор.
1: — Поехали!
0: Сомкнув челюсти, Оттор взглянул в лицо шторму, удерживая рулевое весло, которое рабочий, скрытый за кораблем, старался вырвать из рук викинга.
1: «Прочь от паруса!» — заревел Оттор. «Клянусь Тором, я убью любого, кто коснется паруса!»
0: Брызги плеснули ему в лицо, но Оттор засмеялся холодным смехом.
1: «Я не обращаю внимания на воду! Я люблю воду! Поднять все паруса, я чую землю! Не теряйте надежды!»
0: «Стоп!» — приказал Барни.
2: «Он великий путаник», — сказал Чарли Чанг. «В моем сценарии написано не совсем так».
0: «Да пусть остается все как есть, Чарли. Всякий раз, когда он держится так близко к тексту, как сейчас, будем считать это попаданием в яблочко».
2: Барни повысил голос.
1: «Окей, на сегодня все. Подъем в 7:30 утра, мы должны успеть захватить рассвет. Янс, Эмори, перед тем, как уходить, подойдите ко мне».
0: Они стояли на шкафуте рядом с мачтой, и Барни топнул каблуком по палубе.
1: «Вы уверены, что эта посудина действительно доберется до Северной Америки?»
2: «Без сомнения», — сказал Янс Лин.
1: «Эти норвежские кноры были быстроходнее и обладали лучшей мореходностью, чем каравеллы Колумба или испанские и английские корабли, которые достигли Нового Света 500 лет спустя. История этих кораблей достоверно изложена.
2: Вспомните, что недавно у нас появились основания сомневаться в достоверности некоторых из них.
1: Но есть и другие доказательства.
2: В 1932 году сделали точную копию одного из таких кноров, всего 60 футов в длину, и этот корабль, повторив путь Колумба, пересек Атлантику чуть не в полтора раза быстрее его. Не все знают, насколько совершенными были эти корабли. К примеру, считают, что кноры с их широкими, почти квадратными парусами могли идти только по ветру. Но они могли, то есть могут, идти и против ветра, если он до 5 румбов.
1: Я верю вам на слово. А откуда-то вонь?
2: Груз, — лаконично ответил Йенс, указывая на тюки, надежно привязанные к палубе кожаными веревками. В этих кораблях нет трюмов, поэтому весь груз находится на палубе.
1: Что же это за груз? Лимбургский сыр?
2: Нет, в основном продукты пищи для скота, эль и тому подобное. А вонь исходит от кожаных покрышек, которые делают водонепроницаемыми, пропитав их тюленьим жиром, смолой и маслом.
1: Очень остроумно. Барни указал на темное отверстие позади мачты. А что случилось с ручной помпой, которую мы договорились установить на корабле? Он должен добраться до Винланда, иначе мы не снимем картины. Я хочу, чтобы были приняты все меры предосторожности. Эмри сказал, что помпа будет полезным новшеством. Где же она?
2: Оттор отказался от помпы, — объяснил Йенс. Он отнесся к ней с большим сомнением. Боится, что помпа сломается, и они не смогут ее починить. У них своя система. Один человек стоит в трюме и ведром вычерпывает воду со дна корабля, а второй выливает ее за борт с помощью вот этого деревянного коромысла. Может быть, такая система кажется примитивной, зато действует безотказно.
1: Конечно, пока у них хватает ведер и людей. А я уверен, что в этом недостатка не будет. Окей, я покупаю все. Еще не хватало, чтобы я учил Оттора его профессии. Просто я хочу быть уверенным, что он благополучно доберется до Винланда.
2: А как насчет этого навигационного приспособления, Эмори?
1: Все в порядке. Я установил его внутри корпуса, так что они не смогут добраться до него, и вывел на палубу очень простой репитер. По нему рулевой будет вести корабль.
2: Он будет работать?
1: Не вижу, почему нет. Викинги очень неплохие мореплаватели, правда, обычно их морские переходы очень короткие, так что они прокладывают курс от одной точки на берегу к другой. Но они знакомы с океанскими течениями, разбираются в привычках морских птиц и полагаются на то, что птицы приведут их к земле. Кроме того, они довольно точно умеют определять широту по высоте полярной звезды над горизонтом. Поэтому помощь, которую мы им хотим оказать, должна вписываться в применяемую ими систему и дополнять ее. С другой стороны, если наше приспособление выйдет из строя, это не должно привести к трагедии. Ну, конечно, проще всего было бы установить обыкновенный магнитный компас, но он будет казаться им слишком необычным, да к тому же магнитный компас весьма ненадежен в этих высоких широтах, где масса магнитных аномалий и так велико расхождение между географическим полюсом и магнитным.
2: Вот почему ты этого не сделал.
1: А что же ты сделал?
2: Поместил внутрь корпуса гирокомпас с запасом питания в виде новых никадовых батарей. Мы включим гидрокомпас в момент отплытия, и батареи хватит, по крайней мере, на месяц.
1: Гирокомпас последней модели, микросхема, непрецизионный, в армии их применяют на ракетах, а вот здесь, прямо перед рулевым, находится репитер компаса.
0: Барни посмотрел сквозь толстое стекло циферблата и отчетливо увидел белую стрелку на черном фоне. В сущности, это был даже не циферблат, на черном круге была нанесена всего одна большая белая точка.
1: «Я надеюсь, что Оттор оценит эту штуковину быстрее, чем я», — сказал он.
2: «Он ее и так оценил», — ответил Эмери. «Правда, он полон энтузиазма. Может быть, если я нарисую карту, вы лучше поймете мои объяснения».
0: Эмери взял ручку и блокнот и быстро сделал простой набросок.
2: Пунктирная линия — это 60 градусов северной широты. Причем обратите внимание на то, что она параллельна курсу, по которому должен плыть Оттор, чтобы достичь мыса Фэруэлл на южной оконечности Гренландии. Следуя на запад, он легко может проверять свою широту по высоте полярной звезды. Мы устанавливаем гирокомпас так, что он все время показывает на мыс Фэруэлл. Когда стрелка указателя касается белой точки, точка и стрелка покрыты люминесцентным составом и светятся ночью, корабль плывет в требуемом направлении. Поэтому гирокомпасу Оттор приплывет прямо к южной оконечности Гренландии. Там они предполагают провести зиму у родственников Оттора. Пока все хорошо, но что случится весной, когда они отправятся дальше? Этот курс в 60 градусов приведет их прямо в Гудзонов залив.
1: «Нам придется переставить гирокомпас», — сказал Эмери.
2: «Оттор будет ждать нас. Мы приедем и поставим ему новые батареи. Затем направим гирокомпас вот сюда, в пролив Белле-Айл. К этому времени он уже будет верить инструменту и последует по указанному им курсу.
1: хотя на этот раз курс не будет параллелен широте. Тем не менее, восточное гренландское течение направлено в ту же сторону, а он с ним знаком. Он сумеет без труда достигнуть или берега Лабрадора, или Ньюфаундленда.
2: «Ну хорошо, Оттор сумеет отыскать Винланд», — сказал Барни. «А как мы его отыщем?»
1: Рядом с батареями вмонтирован радиоответчик. Получив сигнал нашего радио, он автоматически пошлет ответ. Тогда нам будет нетрудно отыскать корабль с помощью простого радиопеленгатора.
2: Звучит довольно убедительно. Будем надеяться, что это соответствует действительности.
1: Барни окинул взглядом низкую палубу и тонкую мачту.
2: Я бы не осмелился переправиться на этой штуке даже через залив, но ведь я не викинг.
1: Итак, завтра отплытие. Мы закончили все съемки на острове. Завтра утром спускайте корабль на воду, погоняем его несколько раз в гавань и из гавани, сделаем съемки с берега и с борта корабля, а потом выпустим нашего голубя, пусть летит.
2: Смотри, Эмри, вдруг твои приспособления не сработают? Тогда нам придется остаться в Винланде и вести домашнее хозяйство вместе с индейцами.
1: Если я не доставлю обратно готовую картину, нам просто нет смысла возвращаться.
2: Джина поднял голову из-за камеры и сказал: «Пусть начинают, я готов».
1: Барни повернулся к Оттору, который стоял, небрежно опершись на рулевое весло.
2: «Ну-ка, дай команду».
1: Усталые матросы что-то мрачно бормотали себе под нос и снова навалились на деревянные рукоятки шпиля. Они поднимали и опускали парус и плавали взад и вперед по заливу с самого рассвета, пока Джина снимал корабль в разных ракурсах. По мере того, как вращался барабан шпиля, смазанная жиром веревка из моржовой шкуры с шипением поползла через дыру в вершине мачты, поднимая тяжеленный холстяной парус, который еще более утяжеляли полосы из тюленьей кожи, нашитые на него для придания формы. Джина направил объектив на парус, снимая его подъем.
2: «Уже поздно», — сказал Оттор. «Если мы отплываем сегодня, нужно делать это поскорее».
1: «Мы уже почти закончили», — успокоил его Барни.
2: «Я только хочу снять корабль, когда он выходит из залива, и на этом закончим».
1: «Ты же снимал эту сцену сегодня утром. Ты сам сказал, что корабль отплывает в рассвет».
2: «Это было с берега. А теперь я хочу, чтобы ты и Слайти встали рядом у рулевого весла в момент отплытия от родного берега в неизвестное».
1: «На моем корабле женщина не может стоять у рулевого весла.
2: Она не будет управлять кораблем. Просто встанет рядом. Может быть, возьмет тебя за руку.
1: Я не прошу у тебя слишком многого».

0: fantastiche.
1: Когда парус достиг вершины мачты, Оттор стал отдавать распоряжение. Трос, на котором поднимался парус, был снят с барабана шпиля и закреплен намертво, а на его место помещена веревка от якоря. Усилиями матросов, которые Джина запечатлел на пленке, якорь начал подниматься со дна залива. Якорь, килик, представлял собой огромный камень, обшитый деревянными брусьями и обросший водорослями. Корабль начал набирать скорость, ветер наполнил парус, и Барни вернулся к съемкам. «Слайте», — позвал он, — «на сцену и побыстрее». Было совсем непросто перейти с носа на корму Кнора, когда корабль был полностью загружен. Поскольку Кнор был без трюмов и всего лишь с двумя крошечными каютами, на палубе находился не только весь груз, но там же сидело и лежало более 40 человек, 6 низкорослых коров и связанный бык, стадо овец и 2 козла, стоявших на вершине тюков. Крики, мемеканье и мычание наполняли воздух. Тем не менее, Слайти сумела преодолеть все препятствия, а Барни помог ей вскарабкаться на крошечное возвышение у рулевого весла. На Слайти было белое платье с глубоким декольте, и выглядела она очень привлекательно с распущенными белокурыми волосами и щеками розовыми от ветра. «Встань рядом с Оттором», — сказал ей Барни, затем быстро удалился из поля зрения съемочной камеры. «Начали!» «Их затылки, великолепный кадр», — прокомментировал Джина. «Оттор!» — крикнул Барни. «Ради Тора, повернись к нам, ты смотришь не в ту сторону». «Нет, я смотрю как раз в нужную сторону», — упрямо ответил Оттор, сжимая в руках длинное рулевое весло и сурово глядя назад на исчезающую землю. «Когда покидаешь сушу, нужно всегда смотреть на нее, чтобы взять верное направление. Так всегда делается». После продолжительных уговоров, лести и подкупа Барни удалось уговорить Оттора встать так, что он мог править, глядя через плечо. Слайти стоял рядом с ним, положив руку на борт, рядом с рукой викинга, и Джина удалось отснять вид удаляющегося берега. «Стоп!» — скомандовал, наконец, Барни, и Оттор с облегчением занял правильное положение. «Я спущу вас на берег у мыса», — сказал Оттор. «Отлично», — ответил Барни, — «а я свяжусь по радио с лагерем и вызову грузовик». Самым трудным при высадке была выгрузка камеры, и Барни оставался на борту до тех пор, пока камеру не переправили на берег в целости и сохранности. «Ну, Оттор, увидимся в Винланде», — сказал он, протягивая руку. «Доброго тебе пути». «Конечно», — ответил викинг, сжимая свои ручищи и руку американца. «Отыщи для меня место получше. Вода, трава для скота, много деревьев». «Постараюсь», — сказал Барни, тряся рукой. Он пытался восстановить кровообращение в своих побелевших пальцах. Викинги не теряли времени. Как только Барни спустился на берег, Оттор приказал закрепить бейтес, парус. Длинное бревно одним концом вошло в специальное отверстие в палубе, и другой его конец уперся в верхний край паруса, развернув его к ветру. Корабль в последний раз отошел от берега и направился в открытое море. Крики людей и рев животных скоро утихли вдали. «Только бы они добрались до Винланда», — сказал Барни вполголоса. «Только бы они добрались». Он резко повернулся и вскарабкался на грузовик. «Быстро доставь меня к профессору. Жми на третьей скорости», — сказал он шоферу. Он мог избавиться от своих страхов, немедленно выяснив, сумел ли корабль благополучно достичь Исландии. Машина времени не могла решить его трудностей, но она могла сократить период бесплодного и томительного ожидания. Когда они подъехали к лагерю, там царила суматоха. Палатки свертывали и укладывали на грузовики вместе с остальным имуществом. Съемочная группа готовилась к переезду на новое место. Однако Барни ничего этого не замечал. Его пальцы нетерпеливо барабанили по боковому стеклу. Если корабль в пути постигнет неудача, все это будет ни к чему. Не успел еще грузовик затормозить у машины времени, как Барни уже выпрыгнул из кабины. Джип погрузили на платформу, и сидевшие в нем Текс и Йенс Лин следили за тем, как профессор заряжает аккумуляторы времеотрона. «А где Даллас?» — спросил Барни. «Куда ты ушел?» «Мы можем отправиться и без него», — сказал Текс. «Не обязательно ехать нам вдвоем. Ведь нам нужно только доставить Оттору запас виски на зиму, после того, как мы узнаем, что он прибыл благополучно». «Делай, что тебе говорят. Я хочу, чтобы на всякий случай туда отправилось два человека. Мы не можем сейчас позволить себе срывов. А, вот он идет. Отправляйтесь». Барни сделал шаг назад, и профессор включил темпоральное поле. Как всегда, с точки зрения наблюдателя, путешествие заняло лишь долю секунды. Платформа исчезла и вновь появилась в нескольких футах от Барни. Впрочем, перемены были налицо. Профессор Хьюитт сидел в контрольной кабине, плотно закрыв дверь, а те, кто был в джипе, подняли брезентовый полог. Он был покрыт толстым слоем снега. Порыв снежного бурана вырвался из поле времеотрона, и снег покрыл траву вокруг платформы. «Ну?» — нетерпеливо спросил Барни. «Что случилось? Вылезайте из укрытия и докладывайте». Даллас спустился с платформы и подошел к Барни по покрытой снегом траве. «Это мне Исландия», — проворчал он. «Ну и климат». «Метеорологию потом». «Ну? Оттор с кораблем?» «Все в порядке. Корабль вытащили зимовать на берег, и когда мы отправлялись, Оттор и его дядя хлестали виски, которые мы им доставили. Мы волновались, думали, что так и не найдем его. Профессору пришлось 4 раза менять координаты. Оказалось, что он сделал остановку на Фарерских островах. Между нами говоря, я не думаю, что Оттор добрался бы до Исландии, если бы его не подгоняла любовь к спиртному». Ведь когда привыкаешь к очищенному спирту, домашний самогон перестает нравиться. Барни с облегчением вздохнул. Впервые за долгое время он почувствовал, что напряжение покидает его. Он даже выжал из себя слабую улыбку. «Ну, отлично. Теперь начнем перебрасывать группу, пока у нас здесь еще не стемнело». Он вскарабкался на платформу, осторожно ступая по колее, проложенной джипом, чтобы не набрать снега в ботинки, и открыл дверь кабины. «У ваших аккумуляторов хватит энергии для следующего прыжка?» «Когда мотор генератора работает, зарядка аккумуляторов идет непрерывно. Это большое усовершенствование. Тогда перебросьте нас вперед во времени, в весну 1005 года, и выберите на Ньюфаундленде местечко получше, в тех краях, которые вы осматривали с Лином, когда искали поселение викингов». «Я как раз знаю такое прелестное местечко», — сказал профессор, перелистывая записную книжку. «Идеальное положение». Он установил координаты и включил времеотрон. Снова возникло уже знакомое ощущение временного прыжка, и платформа опустилась на скалистый берег. Волны бились о берег, казалось, над самой их головой, и брызги с шипением падали на снег. Над ними возвышалась мрачная громада утеса. «Это что, прелестное местечко?» — заорал Барни, пытаясь перекричать грохот прибоя. «Ошибочные координаты!» — крикнул в ответ профессор. «Маленькая ошибка. Это не то место». «Вы еще будете мне заливать. Давайте двигать отсюда, пока нас не смыло в море». После второго прыжка машина времени мягко опустилась на зеленую лужайку на берегу небольшого залива. Чуть дальше полукругом выстроились высокие деревья, и через лужайку к морю бежал, извиваясь, журчащий ручей. «Ну вот это другое дело», — заметил Барни, глядя, как члены его экипажа выбираются из джипа. «Где мы, Йенс?» Йенс Лин огляделся вокруг, вдохнул воздух полной грудью и улыбнулся. «Я хорошо помню это место. Оно было одним из первых. Прямо перед нами Эповестский залив, выходящий в залив Сейкрид-Бэй на северной оконечности Ньюфаундленда. А вот там пролив Белли-Айл. Мы разузнали все об этом месте, потому что... Отлично. Кажется, это то, что нужно. А ведь компас на корабле Оттора нацелен на этот пролив? Совершенно верно. Тогда здесь и остановимся. Барни наклонился, зачерпнул с платформы пригоршню мокрого снега и начал делать снежок. Это место возле устья ручья мы оставим для Оттора, а свой лагерь разобьем вон там, в верхнем правом углу лужайки. Здесь довольно ровно, постараемся, чтобы 20-е столетие не попадало в поле съемочной камеры. Ну, за работу. Но сначала счистите снег. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сломал ногу. Даллас наклонился, чтобы завязать шнурок, и удержаться от искушения при виде такой цели было просто невозможно. Размахнувшись, Барни швырнул тугой комок прямо в центр тесных джинсов. «Вперед, викинги!» — сказал он со счастливой улыбкой. «Пошли заселять Винланд!» Часть 13. Серый безмолвный мир нагонял уныние и тоску. Туман заглушил все звуки, слизнул все краски, океан перед путешественниками раскинулся, но не был виден до тех пор, пока набежавшая волна не разбилась пеной на песчаном пляже у самых их ног. Грузовик, стоявший в 10 футах, казался темным пятном в серой мгле. «Попробуй еще разок», — сказал Барни, напрягая зрение и тщетно пытаясь проникнуть сквозь сырую завесу мглы. Даллас, по случаю непогоды, одетый в огромное черное пончо и широкополую стетсоновскую шляпу, поднял углекислотный баллон с сиреной и открыл клапан. Траурный рев сирены помчался над водой, отдаваясь в их ушах даже после того, как клапан был закрыт. «Ты слышал?» — внезапно спросил Барни. Даллас наклонил голову и прислушался. «Ничего, кроме шума волн. Я готов поклясться, что слышал плеск весел. Давай попробуем еще раз, по минуте. Слушай внимательно». Сирена заревела снова. Барни поплелся к армейскому грузовику с брезентовым верхом и заглянул в кузов. «Никаких изменений?» — спросил он. Эмори Блестед, не отрываясь от радиопеленгатора, отрицательно покачал головой с надетыми на нее наушниками. Он медленно поворачивал рукоятку, вращающую антенну радиопеленгатора. Антенна повернулась в одну сторону, потом в другую. Эмори поднял глаза и постучал пальцем по указателю у основания антенны. «Насколько я могу судить, корабль не двигается», — сообщил он. «Пеленг не изменился. Наверное, они ждут, когда разойдется туман». «На каком они расстоянии от берега?» «Барни, имей совесть. Я тебе 100 раз говорил, что с помощью этого прибора я могу определить направление, но не расстояние. Сила сигнала ответчика также ничего мне не говорит. Может быть, 1 миля, а может, 50. Я могу сказать только одно. С того момента, когда мы впервые услышали сигнал 3 дня назад, уровень поднялся. Так что они приблизились». «Ну ладно, ты убедил меня». «Значит, этого ты не можешь сказать». «А что же ты можешь сказать?» «То же, что и раньше. Корабль отплыл из Гренландии 18 дней назад. Я переставил гирокомпас и направил его на пролив Белли-Айл, заменил батареи, включил ответчик и проверил, как работают все приборы. Мы сами видели, как они отплыли». «Вы с Лином говорили мне, что плавание займет всего 4 дня», — сказал Барни, нервно кусая ноготь. «Мы сказали, что плавание может занять всего 4 дня, но если погода ухудшится, изменится ветер или что-нибудь еще, путешествие займет гораздо больше времени. Так оно и случилось. Но ведь мы услышали сигнал ответчика. Значит, они благополучно пересекли океан». «Это было 2 дня назад. А что ты сделал для меня после этого?» «Послушай, Барни, скажу тебе как старый друг. Это путешествие во времени не сделало тебя спокойнее. Мы же собирались только отснять фильм, верно? Мы выполнили свой долг и даже перевыполнили, и никто не проронил ни слова жалобы. Давай полегче. И сам не мучься, и людей не мучь». «Да-да, ты прав», — ответил Барни. Больше, чем когда-либо, он был близок к тому, чтобы принести извинения. «Но ведь 2 дня! Ты и сам скоро поймешь, как это много!» Ты совершенно напрасно беспокоишься. Сплошной туман, незнакомый берег, полный штиль. Они просто не хотят рисковать. Им нет никакого смысла грести к берегу. Они не знают, где он и что их там ожидает. Сейчас, судя по радиопеленгатору, мы находимся в самой ближней к ним точке суши, и как только туман поднимется, сможем указать им направление. «Эй!» — раздался с берега крик Далласа. «Я что-то слышу! Вон там, вдалеке!» Барни сполз по песчаному откосу к кромке воды. Даллас стоял, приложив ладонь к уху, и внимательно прислушивался. «Тише!» — прошептал он. «Прислушайся! Вон там, в тумане!» «Клянусь, я слышал плеск воды, как будто от весел, и голоса!» Волна разбилась у их ног и медленно покатилась обратно. На мгновение наступила полная тишина, и стал отчетливо слышен плеск весел. «Ты прав!» — крикнул Барни, затем закричал еще громче. «Эй, вы там, сюда!» Даллас тоже закричал, забыв о сирене, когда в туманной мгле показалось темное пятно. «Это лодка», — сказал Даллас. «Ее обычно держат на палубе». Они кричали, махали руками. Внезапно порыв ветра разорвал туман, и стала видна лодка и те, кто в ней сидел. Лодка была сделана из темных звериных шкур, трое сидящих в ней туземцев с длинными черными волосами были одеты в меховые парки с откинутыми капюшонами. «Это не викинги», — сказал Даллас, размахивая правой рукой. «Кто это может...» Люди в лодке, заметив его движение, опустили круглые весла в воду, тормозя лодку, а тот, что был на носу, взмахнул рукой, и что-то просвистело в воздухе, направленное на Далласа. «Он прикончил меня!» — с этим криком Даллас упал на песок со стрелой, торчащей из груди. Рядом с ним упала сирена, клапан открылся, и над водой раздался мрачный рев. Заслышав его, люди в лодке начали отчаянно грести в обратном направлении и через несколько секунд исчезли в тумане. С того момента, как лодка появилась, и до того, как она исчезла, прошли буквально считанные секунды. Барни стоял потрясенный происшедшим, оглушенный ревом, ничего не понимая. Сирена мешала ему сосредоточиться, и Барни пришлось наклониться и выключить ее, прежде чем он повернулся к Далласу, который лежал на песке и казался сраженным намертво. «Выдерни эту штуку из меня», — внезапно сказал Даллас тихим голосом. «Я поврежу что-нибудь. Это тебя убьет. Я не могу». «Это не так страшно, как кажется. Однако постарайся выдернуть ее, а не запихнуть глубже». Дрожащими руками Барни схватился за дротик, потянул, и дротик легко подался, но потом запутался в одежде Далласа, так что Барни пришлось упереться и дернуть изо всех сил. Дротик остался у него в руках, вырвав огромный лоскут прорезиненной материи из пончо Далласа. Даллас тут же сел, поднял пончо и расстегнул куртку и рубаху. «Ты только посмотри», — сказал он, показывая на красную царапину вдоль ребер. «Еще 2 дюйма вправо, и мне бы устроили вентиляцию. Когда я шевелился, этот крючок на наконечнике впивался мне в тело, и все казалось гораздо хуже, чем на самом деле». Он осторожно потрогал пальцем острый зубец, отходящий в сторону от костяного наконечника. «Что случилось?» — крикнул Эмри, сбегая по песчаному склону. «Что это? Где лодка?» Даллас встал и заправил рубаху в брюки. «Мы установили контакт с местным населением», — объяснил он. «Похоже, что индейцы или эскимосы, или кто-то еще прибыли сюда до викингов». «Ты ранен?» «Не смертельно. На этой стреле не было моего имени». Он усмехнулся и внимательно осмотрел стрелу. «Хорошая резьба по кости и отличная балансировка». «Все это мне не нравится», — сказал Барни, доставая из кармана подмокшую сигарету. «Разве у меня мало неприятностей без этих индейцев? Остается только надеяться, что они еще не добрались до корабля викингов». «А я надеюсь, что это произошло», — с наслаждением сказал Даллас. «Не думаю, чтобы они причинили Оттору много беспокойства». «Я хотел вам сказать», — вставил Эмори, — «что с холма, где стоит грузовик, видно, как поднимается туман, и в просветах светит солнце». «Давно пора», — сказал Барни, глубоко затягиваясь сигаретой, так что мокрый табак начал вспыхивать и трещать. Как только солнце появилось на небе, оно быстро рассеяло туман. К тому же с запада подул ветер. Через полчаса туман совершенно исчез, и в миле от берега они увидели Кнор Оттера. Барни едва сдержал улыбку. «Просигналькаем этой штукой», — сказал он Далласу. «Они посмотрят в нашу сторону и быстро увидят грузовик». Даллас открывал и закрывал клапан сирены до тех пор, пока она, пискнув, не замолчала совсем. Однако желаемый эффект был достигнут. Они отчетливо видели, как большой парус стал уменьшаться, затем после поворота снова увеличился, и у носа корабля появилась белая полоска пены. Никаких следов лодки из шкур не было видно. Казалось, она исчезла так же внезапно, как и появилась. В нескольких сотнях метров от берега Кнор повернулся и лег в дрейф, парус захлопал по ветру, люди на борту Кнора размахивали руками и кричали что-то непонятное. «Давай сюда!» — крикнул Барни. «Давай к берегу!» «Почему они не пристают прямо к берегу?» «Надо думать, у них есть причины», — сказал Эмори. «Опасные подходы или что-нибудь еще». «Как же тогда они считают, я смогу добраться до корабля?»
0: «Может быть, вплавь», — предложил Даллас.
1: «Шутник! Послушай, а может послать тебя к ним в надувной лодке?»
0: «Смотрите», — заметил Эмори, — «у них на палубе еще одна лодка».
1: На палубе виднелась лодка, 20-футовая копия Кнора, однако викинги спускали на воду другую лодку.
0: «Это что-то знакомое», — пробормотал Даллас.
1: Прищурившись, Барни посмотрел на лодку.
0: «Ты совершенно прав.
1: Она, как две капли воды, похожа на лодку, в которой приплывали краснокожие».
0: В прыгающую на волнах лодку спустились двое и начали грести к берегу.
1: Оттор сидел на носу, приветственно размахивая веслом. Через несколько мгновений лодка уткнулась носом в песок.
0: «Добро пожаловать в Винланд», — сказал Барни.
1: «Ну как, поплавали?»
0: «Берег здесь никуда не годится.
1: Нет травы для животных.
0: Нет деревьев», — сказал Оттор.
1: «Ты нашел хорошее место?»
0: «Великолепное.
1: Дальше по берегу, в нескольких милях, именно то, что ты просил».
0: «Ну как, были происшествия во время плавания?»
1: «Ветер все время дул в другую сторону, плыли очень медленно. Полно плавающего льда и тюленей, и мы видели двух варваров. Они охотились за тюленями и попытались улизнуть, но мы стали их преследовать, и когда они бросили в нас дротики, убили их. Съели их тюлени, взяли их лодку».
0: «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Мы только что встретили их родственников».
1: «Где это хорошее место, о котором ты говорил?»
0: «Поплывешь вдоль берега, потом повернешь за мыс и пройдешь мимо островов. Его нельзя не заметить.
1: Да вот, возьми с собой Эмори. Он покажет тебе дорогу».
0: «Нет, нет, только не меня».
1: Эмори словно оттолкнулся от чего-то и попятился.
0: «Как только посмотрю на лодку, меня уже тошнит. Стоит мне 3 минуты побыть в море, как мой желудок выворачивается наизнанку, и я прямо труп, да и только».
1: Даллас по солдатской привычке не любил вступать в неприятные разговоры. Когда Барни повернулся к нему, он был уже на полпути к вершине холма.
0: «Я шофер», — объяснил Даллас. «Я подожду вас в кабине».
1: «Вот вам, служащие, преданные и верные», — холодно заметил Барни.
0: «Я все понял, ребята. Можете не повторять».
1: «Окей. Эмори, скажи шоферу, пусть отправляется в лагерь. Мы постараемся добраться до корабля как можно быстрее. Спустим людей Оттора на берег и, может быть, в недалеком будущем снова приступим к съемкам. Разбуди Джино, скажи, пусть он заберется на холм, на ту точку, которую мы с ним выбрали, и начинает съемки корабля, как только он появится в проливе. И позаботься о том, чтобы на месте высадки уничтожили отпечатки автомобильных шин».
0: «Все будет сделано, Барни. Я бы с удовольствием отправился вместо тебя, но я и море...»
1: «Да-да, конечно. Отправляйтесь». Влезая в лодку, Барни промочил ноги. Вода была настолько холодной, что ему стало казаться, будто у него ампутированы ноги ниже колен. Лодка, тюленьи шкуры, натянутые на деревянную раму, качалась, угрожая перевернуться от малейшего движения, и прыгала по воде, подобно огромному водяному жуку. Барни пришлось сесть на дно и схватиться руками за борта, чтобы удержать равновесие. Когда им, наконец, удалось достигнуть Кнора, он никак не мог вылезти из качающейся лодки и перебраться через высокий борт корабля, пока чьи-то сильные руки не подхватили его подмышки и не втащили на палубу, как мешок с зерном. «Ханану! Сидусту Хандертекен! А ну, за работу, уже немного осталось!» — старонорвежский. Рявкнул Оттор, и его люди с веселыми криками начали разворачивать корабль, готовя его к последнему этапу плавания. Барни предусмотрительно удалился на корму, чтобы его в спешке не помяли. Моряки поворачивали длинное бревно, прикрепленное к нижнему концу паруса, и под пронзительные крики женщин отшвыривали тяжелыми сапогами попадавшихся под ноги коз, которые шумно выражали свой протест. Переполненная палуба напоминала оживленный деревенский двор с испуганными домашними животными и разбросанными здесь и там кулями корма. Посреди всей этой суматохи одна из женщин, склонившись над деревянным ведром, доила корову. Когда корабль изменил направление и ветер донес до Барни запах парного молока, сходство стало казаться еще более разительным. Наконец суматоха постепенно улеглась, и скот вернулся к своей кормежке. Попутный ветер не только надувал огромный парус, но и уносил с кормы на нос разнообразные запахи, так что воздух на корме был чистым и свежим. Форштевень с шипением врезался в длинные пологие валы Атлантического океана, и вдоль бортов корабля проносилась волна. Легкий, как пробка, Кнор был надежным и практичным судном. Море было для него родной стихией. «Кажется, хорошее место», — заметил Оттор, легким прикосновением руки выравнивая рулевое весло Кнора и указывая другой рукой на берег, где уже были видны деревья и пятна лужаек. «Вот подождите, когда обогнем мыс», — сказал ему Барни, — «там еще лучше». Корабль проходил мимо группы островов, расположенных в устье залива. Животные почуяли землю, запах свежей травы и подняли шум. Бык со спутанными ногами, привязанный к палубе, потянул за веревку и заревел. Женщины закричали от радости, а мужчины запели. Плавание подходило к концу, местечко и впрямь оказалось прекрасным. Когда перед ними открылся Эповесский залив с высокими деревьями на холмах, которые поднимались навстречу небу, и ярко-зеленой весенней травой на лугу около ручья, даже Барни почувствовал волнение. Потом он заметил темное пятно на вершине холма, Джина со съемочной камерой, увидел джип на склоне и вспомнил о фильме. Он спрятался за борт Кнора и не высовывался до тех пор, пока не надел на голову рогатый шлем викингов, висевший недалеко от него. Только после этого он выпрямился и стал виден с берега. Оттор вел свой корабль, не спуская паруса, прямо к устью ручья, и все, кто был на борту, кричали от возбуждения. Наконец форштевень Кнора царапнул песчаное дно, корабль поднялся на волне и проплыл еще немного, снова коснулся дна и замер на месте. Забыв о все еще поднятом нижнем парусе, командой пассажиры попрыгали в волны прибоя и, смеясь от радости, побрели по воде к берегу и лугу по обе стороны ручья. Оттор вырвал огромный пучок высокой по колено травы, понюхал ее, потом пожевал. Некоторые катались по земле, испытывая животное удовольствие от ощущения твердой земли после многих дней, проведенных на качающейся палубе корабля. «Великолепно!» — крикнул Барни. — То есть просто великолепно. Высадка в Винланде после долгих месяцев плавания. Первые поселенцы в новом мире. Поразительные кадры. Подлинные исторические кадры. Он пробрался между обезумевшими животными на нос корабля и встал так, что оператор отчетливо видел его. Махнув рукой, он крикнул: — Достаточно, Джино! Спускайся сюда! Голос его едва ли был слышен.
0: Однако жест был весьма выразителен. Джина вылез из-за камеры, махнул в ответ, затем принялся грузить камеру в джип. Еще через несколько минут джип, разбрасывая гальку, уже мчался по берегу. Барни спрыгнул с корабля в воду и побежал ему наперерез. «Стой!» — крикнул он Далласу, который вел машину. «Развернись и поезжай на другой берег, прямо против устья ручья. А ты, Джина, установи камеру на вершине и снимай вход корабля в залив, его приближение, людей, которые прыгают с палубы в воду и бегут прямо на камеру, обтекая ее слева и справа». «Потрясающие сцены, как они спрыгивали с корабля», — сказал Джина. «Я буду готов через 10 минут. Тебе потребуется больше, чтобы все это опять запечатлеть. Обожди». — окликнул он Далласа, который включил мотор и начал разворачивать джип. — Мне нужна твоя бутылка. — Какая еще бутылка? На лице Далласа отразилось искреннее недоумение. — Бутылка, которую ты всегда таскаешь с собой. — Ну ладно, нечего притворяться. Я всего лишь беру ее взаймы. Вечером ты получишь новую. —

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Трюкач с видимой неохотой извлек из-под сиденья бутылку виски с черной наклейкой на четверть пустую. «Так-так», — холодно заметил Барни, — «уже запустил лапу в частные владения». «Это чистая случайность. Мое виски кончилось. Я заплачу». «А я-то думал, что кроме меня ни у кого нет ключа к ящику. И чему только люди не научатся в армии». «Ну, за дело». С этими словами он засунул бутылку во внутренний карман куртки и пошел обратно к Оттору, который стоял на коленях на берегу ручья и пил воду из пригоршни. «Ну-ка, загони всех обратно на корабль», — сказал Барни. «Мы хотим опять снять высадку, на этот раз с близкого расстояния». Оттор посмотрел на Барни и захлопал глазами, вытирая тыльной стороной руки воду, стекавшую с бороды. «О чем ты говоришь, Барни? Все так счастливы, что они снова на берегу. Они не захотят вернуться».
2: «Захотят, если ты им прикажешь».
1: «А почему я должен приказывать? Это идиотская мысль».
2: «Ты прикажешь им, потому что ты снова на зарплате. А вот и аванс».
1: С этими словами он протянул бутылку Оттору, тот широко улыбнулся и поднес ее к губам. Пока викинг пил, Барни успешно справился со своей задачей. Даже Оттору было нелегко вернуть людей на корабль. Наконец он потерял терпение, уложил одного из мужчин сильнейшим ударом в грудь и пинками повернул двух женщин в нужном направлении. После этого, несмотря на ворчание и жалобы, люди поднялись на палубу и разобрали весла. Дальше все было просто. Усилия, которые потребовались для того, чтобы снять кнор с мели, потушили остатки мятежа. Как только камеру выгрузили на пригорок, Барни тут же послал джип обратно в лагерь. Еще до того, как корабль взял обратный курс и вновь поднял паруса, джип вернулся, нагруженный ящиками пива, коробками сыра и консервированной ветчиной. «Вывалите все это добро примерно в 10 ярдах позади камеры, причем сделайте кучу достаточно высокой, чтобы они могли видеть продукты издалека. Открой ветчину, пусть знают, что это такое. И дайте мне банку ветчины с бутылкой пива». «Вот они идут», — крикнул Джина. «Великолепный кадр, совершенно потрясающий». Полным ходом Кнор мчался по заливу, быстро приближаясь к камере, пока огромный парус не закрыл половину неба. В следующее мгновение нос Кнора врезался в устье ручья, подняв тучу брызг. Барни, который не был уверен, что энтузиазма скандинавов хватит и на вторую высадку, решил не рисковать. Он поднял над головой ветчину с пивом и крикнул изо всех сил: «Оль! Свинокьет! Ольк-ок-остр! Пиво, ветчина, пиво и сыр!» — старонорвежский. Это оказало мгновенное действие. После 3 недель плавания, в котором единственной пищей были сухари и вяленая рыба, мореплаватели взревели от восторга. На этот раз энтузиазм был таким же, если не большим, чем во время первой высадки. Люди, сбивая друг друга с ног, мчались по пояс в воде к берегу, пробегали мимо камеры, чтобы дорваться до еды и питья. «Стоп!» — сказал Барни. «Но пока не уходи. Как только они покончат с закуской, я хочу, чтобы они выгрузили домашний скот». Подошел Оттор. В одной руке у него была наполовину опустошенная банка ветчины, в другой — бутылка. «Подойдет это место для поселения?» — спросил его Барни. Оттор посмотрел вокруг и кивнул со счастливой улыбкой. «Хорошая трава, хорошая вода. Полным-полно деревьев на берегу для топки, полным-полно хорошей древесины вон там для рубки. Рыба, охота — хорошее место. Где Гудрит? Где все остальные?» «Выходной день», — сказал ему Барни. «Все они на Санта-Каталине. Свободный день с сохранением жалования. Праздник, пикник, жарят мясо на кострах и так далее».
3: «Почему праздник?»
1: «А потому что я щедрый и люблю, когда люди счастливы. А ведь до вашего прибытия мы не могли ничего делать. К тому же это сберегает деньги». Я 3 недели ждал вас всего с несколькими людьми, а остальные будут отсутствовать только 1 день.
3: Хочу видеть Гудрид.
1: Ты хочешь сказать Слайти?
3: Я полагаю, что она тоже будет рада увидеться с тобой.
1: Прошло так много времени.
2: Ты любитель примитивных наслаждений, Оттер. По крайней мере, сначала покончи со своей ветчиной и не забывай, что это исторический момент. Ты только что впервые вступил на землю нового мира.
1: Ты чокнутый, Барни. Это тот же старый мир, только место называется Винланд.
3: Похоже, что здесь хорошие деревья.
2: Мне не забыть этих исторических слов, — произнес Барни. Часть 14.
1: «Что-то я сегодня неважно себя чувствую», — пожаловалась Слайти, расстегивая огромную позолоченную пряжку на своем поясе.
2: «Должно быть, это воздух или климат, или что-то вроде этого».
1: «Конечно, что-то вроде этого», — сказал Барни с полным отсутствием сочувствия.
2: «Воздух».
1: «Конечно, это не может быть следствием вчерашней пирушки с викингами на берегу, где вы жарили на кострах моллюсков и устриц и выпили 6 ящиков пива».
2: Слайти промолчала, однако ее обычно свежая розовая кожа внезапно приобрела зеленоватый оттенок. Барни вытряхнул еще 2 таблетки в пригоршню и уже почти полную и протянул ей.
1: «Вот, проглотите пилюли. А я сейчас принесу тебе стакан воды».
2: «Так много!» — еле слышно запротестовала Слайти. «Я не проглочу их.
1: Постарайся. Ведь нам предстоит целый день съемок. Эти пилюли — испытанные лекарства доктора Барни Хендриксона от похмелья и применяются на другое утро после праздника. Аспирин от головной боли, драматин от тошноты, бикарбонат от изжоги, бензидрин от подавленного настроения и 2 стаканчика воды для ликвидации обезвоживания организма. Действует безотказно».
2: Пока Слайти давилась таблетками, в дверь постучала секретарша Барни, и он велел ей войти.
1: «Ты выглядишь сегодня очень свеженькой», — заметил Барни.
2: «Я не перевариваю моллюсков, поэтому легла спать очень рано. У меня к вам несколько вопросов».
1: Она протянула ему бумажку с вопросами и начала водить пальцем по списку.
2: «Так, артисты, окей, дублеры, окей, операторы, окей. Да, в бутафорном отделе хотят знать, нужна ли кровь на складном кинжале».
1: «Конечно, нужна.
2: Мы снимаем настоящий, исторический фильм, а не сказку для детского утренника».
1: Он встал и оправил куртку.
2: «Пошли, Слайти».
1: «Я приду через минуту», — сказала она умирающим голосом.
3: 10 минут и ни секунды и больше. Ты снимаешься в первой сцене».
1: День был ясный, и солнце, уже поднявшись над горным хребтом за их спиной, освещало поселение, бросая длинные тени от земляных хижин и сараев, крытых древесной корой. Норвежские поселенцы уже начали свой рабочий день, и струйка синего дыма поднималась из дыры в крыше самой большой хижины.
3: «Надеюсь, что Оттер в лучшем состоянии, чем наша героиня», — сказал Барни, вглядываясь в водные просторы.
1: «Посмотри, Бетти, вон там, слева от острова. Это камни или лодка?»
2: Я оставила свои очки в трейлере.
1: «Похоже, что это моторная лодка. Смотри, она приближается. Пора бы им уже и возвращаться. Пойдем-ка на берег».
2: Бетти пришлось почти бежать, чтобы не отстать от Барни, который широким шагом спускался по склону холма вниз к берегу. Теперь лодка была отчетливо видна, и они слышали стук мотора, разносящийся над заливом. Большинство киношников уже собралось около Кнора, и Джина устанавливал камеру.
1: «Кажется, исследователи возвращаются домой», — обратился он к Барни, указав на приближающуюся лодку.
3: «Сам вижу».
1: «И сам позабочусь о них. Так что пусть все остальные готовятся к съемкам. После того, как я с ними поговорю, мы сразу же начнем снимать эту сцену».
2: Барни ждал приближения лодки, стоя у самой воды. Текс сидел у подвесного мотора, а Йенс Лин — на носу. У обоих отросли черные бороды, и вид был весьма потрепанный.
1: «Ну?» — спросил Барни, не дождавшись, когда лодка достигнет берега. «Что нового?»
2: Лин грустно покачал головой.
3: «Ничего», — сказал он.
1: «Абсолютно ничего вдоль всего берега.
3: Мы ушли так далеко, как только позволили запасы бензина и не встретили ни единой живой души.
2: Но это совершенно невозможно. Я видел этих индейцев собственными глазами, а Оттор даже убил парочку. Они должны находиться где-то поблизости.
3: Йенс вылез на берег и потянулся.

столько интересуют уникальные возможности для ваших научных исследований, сколько уникальная возможность для меня закончить съемку этого фильма. Для картины нам нужны индейцы. Где они?» «Нам удалось обнаружить несколько стоянок на берегу, однако все они покинуты. Дорсетское племя является кочевым, и индейцы большую часть времени странствуют, следуя за стадами тюленей и косяками трески. Я думаю, что в это время года они перекочевали дальше, на север». Напрягая все силы, Текс вытащил нос моторной лодки на берег, затем сел на борт. «Конечно, не мне учить Дока его делу, но все же мистика», — презрительно фыркнул Лин. Текс откашлялся и сплюнул в воду. Было очевидно, что по этому вопросу они уже раньше не сошлись во мнениях. «В чем дело?» «Выкладывайте», — приказал Барни. Тот почесал черную щетину на подбородке и заговорил с неохотой. «Понимаете, в общем-то Док прав. Мы не видели никого и ничего, кроме следов старых лагерных стоянок и куч тюленьих костей. Однако я думаю, что индейцы были где-то рядом, неподалеку, и все время следили за нами. Грохот этой косилки слышен за 5 миль. Если эти краснокожие охотники на тюленей, как утверждает Док, то они могут запросто спрятаться, услышав о нашем приближении, и мы ничего не найдем. Я думаю, что они так и делают». «А удалось вам обнаружить какие-нибудь доказательства этой теории?» — спросил Барни. Сделав несчастное лицо, Текс заерзал на месте, затем нахмурился. «Только я не хочу, чтобы надо мной смеялись», — задиристо сказал он. Барни сразу вспомнил о заслугах Текса в качестве инструктора по рукопашной схватке. «Вот уж что мне никогда не придет в голову, Текс, так это смеяться над тобой», — сказал он совершенно чистосердечно. «Ну, так вот. Когда я воевал в Азии, мы испытывали такое чувство, будто за нами все время следят. И в 50% случаев так и было. Бах! Выстрел снайпера. Мне знакомо это чувство. Так вот, когда мы высаживались на берег, меня охватывало это чувство. Клянусь Богом, они где-то совсем рядом». Барни поразмыслил, хрустнул пальцами. «Да, пожалуй, ты прав, но я не вижу, как это может нам помочь. Поговорим об этом за ленчем, может быть, придумаем что-нибудь дельное. Нам необходимы эти индейцы». Съемки первой сцены шли через пень-колоду, в чем, возможно, был виноват Барни. Он не мог заставить себя сосредоточиться, а ведь все должно было бы идти гладко, потому что в основном снимались действия «Орлук», которого играл Вальде Карло, лучший друг Тора и его правая рука. Но он тайно влюблен в Гудрид, а та боится сказать об этом Тору, не желая причинять ему горя. Однако страсть Орлуга все растет, и так как Гудрид сказала, что она не полюбит другого человека, пока жив Тор, он, ослепленный любовью к Гудрид, в приступе сумасшествия пытается убить Тора. Он прячется за кораблем и бросается на проходящего мимо Тора. Тот сначала не верит своим глазам, однако, когда Орлук ранит его в руку, понимает, что происходит. Тогда, действуя лишь одной рукой, безоружный, Тор вступает в схватку с Орлугом и убивает его. «Ну хорошо», — прохрипел наконец Барни, у которого начало истощаться терпение. «Мы опять сыграем эту сцену, и на этот раз мне бы очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. Вы помнили бы свои реплики и все остальное, потому что у нас подходит к концу кровь для кинжала, и почти не осталось чистых рубашек. По местам. Орлук, ты стоишь за кораблем. Тор, иди к кораблю вниз по берегу. Мотор!» Оттор затопал, проваливаясь в песок, и когда из-за корабля выпрыгнул Де Карло, сумел даже изобразить на лице удивление. «Это ты, Орлук?» — начал он деревянным голосом. «Что ты здесь делаешь? Что...» «Великий один, смотрите!» «Стоп!» — крикнул Барни. «Этого нет в тексте, Оттор. Неужели ты не можешь запомнить несколько слов?» Внезапно он осекся, уставившись туда, куда показывал Оттор. Из-за острова одна за другой выскальзывали маленькие черные точки и беззвучно

0: гребли по направлению к берегу. «Мечи! Топоры!» — приказал Оттор и оглянулся вокруг в поисках оружия. «Подожди, Оттор!» — остановил его Барни. «Не надо оружия и не надо бойни. Постараемся установить с ними дружеские отношения. Может быть, станем торговать с ними? Не забудь, что это мои потенциальные статисты, и я не хочу их спугивать. Текс, держи свой револьвер наготове, но не на виду. Если они начнут драку, ты прекратишь ее». «С удовольствием. Но не вздумай сам начать, понятно?» «Это приказ». «Джина, ты снимаешь их?» «Полным ходом. Если ты распорядишься убрать со сцены представителей 20 века, то я сниму подход, высадку, словом, все». «Вы слышали, что он сказал? Давайте-ка все в сторону, быстро!» «Лин, быстро надевай одежду викинга. Пойдешь с ними на берег и будешь переводить».
1: «Как же я буду переводить? Ведь я не знаю ни единого слова на их языке, да он и вообще неизвестен».
0: «Ничего, научишься. Ты переводчик, стал быть, переводи. Нам понадобится белый флаг или что-то еще, чтобы продемонстрировать наши мирные намерения».
1: «У нас есть белый щит», — сказал рабочий из бутафорного отдела.
0: «Сойдет. Дайте его Оттору».
2: Приблизившись к берегу, лодки замедлили ход. Всего их было 9, и в каждой сидело по 2 или по 3 человека. Вид у них был настороженный, они сжимали в руках копья и короткие луки, однако было не похоже, что они собираются напасть. Несколько норвежских женщин подошли к берегу посмотреть, что происходит, и, казалось, их присутствие ободрило людей в лодках, потому что они подплыли ближе. К группе присоединился Йенс Лин, поспешно зашнуровывая кожаную куртку.
0: «Поговори с ними», — сказал Барни. «Однако стой все время позади Оттора, чтобы казалось, что это он ведет все переговоры».
2: Дорсетские индейцы подплыли еще ближе, покачиваясь на волнах, послышались громкие крики.
0: «Мы тратим на эту массу пленки», — заметил Джина. «Продолжай снимать. Всегда можно вырезать то, что не нужно. Передвинься по берегу, чтобы занять позицию поудобнее. Когда они высадятся, если они вообще высадятся, нам нужно как-то привлечь их на берег. Может быть, предложить что-нибудь в обмен».
1: «Ружья и водка», — сказал Де Карло. «Вот в основном предметы обмена с индейцами во всех вестернах.
0: Никакого оружия в обмен. Эти парни, очевидно, неплохо справляются с тем, что у них есть».
2: Барни оглянулся, пытаясь подстегнуть свое воображение, и увидел угол походной кухни, выступающий из-за дома Оттора, самого большого из земляных строений.
1: «Пожалуй, это мысль», — пробормотал он и направился к кухне.
2: Прислонившись плечом к ее стенке, Клайд Ролстон писал что-то на клочке бумаги.
1: «А я думал, что ты вместе с Чарли занимаешься дополнительными диалогами», — сказал Барни.
3: «Я обнаружил, что работа над сценарием мешает моим стихам, поэтому решил снова заняться стряпней».
4: «Истинный художник. А что у тебя есть вкусненького?»
3: «Кофе, чай, пирожки, бутерброды с сыром. Все как обычно».
4: «Вряд ли краснокожие клюнут на такой ассортимент.
3: Что еще? Мороженое».
4: «Ага, вот это то, что надо. Вывали-ка его в один из горшков викингов. Я сейчас пришлю за ним кого-нибудь, и я уверен, что эти ребята такие же сладкоежки, как и все люди».
2: Мороженое оказало желаемое действие. Слайти вынесла галлон ванильного мороженого на берег, где уже стояли в воде индейцы, все еще опасаясь выйти на сушу. И, съев несколько ложек сама, начала поварешкой класть мороженое им прямо в сложенные ковшом ладони. Трудно сказать, гормоны ли, слайти или мороженое сыграли тут свою роль, но уже через несколько минут индейцы вытащили кожаные лодки на берег и смешались со скандинавами. Барни остановился в том месте, где он не мешал съемкам, и внимательно всматривался в индейцев. «Они больше похожи на эскимосов, чем на индейцев», — пробормотал он про себя. «Однако несколько перьев и боевая раскраска легко исправят все это». Хотя у пришельцев были плоские лица и азиатские черты лица, типичные для эскимосов, это были крупные и крепкие люди, почти такие же высокие, как викинги. Под сшитыми из тюленьих шкур одеждами, расстегнутыми из-за жары, виднелась бронзовая кожа.
4: Они говорили между собой быстро, высокими голосами, и теперь после высадки, казалось, забыли о своих недавних страхах и с огромным интересом разглядывали новые для них предметы. Самое большое впечатление на них произвел Кнор. Такого они никогда не видели. Это было парусное судно, однако несравненно больших размеров. Барни подозвал Йенса Лина. «Ну, как дела? Они согласны работать для нас?»
5: «Ты что, спятил?» «Мне кажется...» «Учти, что я в этом не уверен. Мне кажется, я уже знаю два слова их языка. «Унна» означает, по-видимому, «да», а «хэнна» — «нет». «Продолжай в том же духе. Нам понадобятся все эти парни и много других для съемки боевых сцен нападения индейцев».
4: Теперь индейцы и викинги смешались. Вдоль всего берега первые демонстрировали вторым кипы тюленьих шкур, лежавших в лодках. Самые любопытные из пришельцев отправились посмотреть на дома, внимательно разглядывая все, что им попадалось, и взволнованно обмениваясь мнениями друг с другом. Один из индейцев, все еще сжимавший в руке дротик с каменным наконечником, заприметил Джина, подошел к нему и заглянул в объектив камеры, дав тем самым оператору великолепный крупный план. Но тут послышался рев, а за ним пронзительные крики. Болотистый луг, граничивший с лесом, пересекла корова. За ней бежал бык, который, несмотря на свои небольшие размеры, был злым и опасным животным, казавшимся еще более злым из-за того, что слегка косил. Обычно он бродил по лагерю свободно, и его не раз прогоняли от трейлеров съемочной группы. Он потряс головой и снова заревел. «Оттар!» — закричал Барни. «Быстро прогоняй эту скотину, а то он напугает индейцев!» Бык не просто напугал дорсетских индейцев, он вселил в них безотчетный ужас. Они никогда раньше не видели такого ревущего и храпящего страшилу и теперь оцепенели от страха. Оттар схватил длинную жердь, валявшуюся на берегу, и, крича, кинулся на быка. Бык посмотрел на бегущего викинга, ковырнул землю копытом и, выставив рога, перешел в атаку. Оттар сделал шаг в сторону, обозвал быка нехорошим скандинавским словом и с размаху прошелся жердью по его бокам. Однако это не возымело ожидаемого действия. Вместо того, чтобы развернуться и снова напасть на своего мучителя, бык заревел и бросился к дорсетским индейцам, явно сочтя их темные незнакомые фигуры причиной царящей в лагере суматохи. Индейцы закричали и обратились в бегство. Паника оказалась заразительной, и кто-то крикнул, что варвары перешли в атаку, викинги тут же схватились за оружие, двое до смерти перепуганных индейцев оказались отрезанными от берега и кинулись к дому Оттара, пытаясь выломить дверь, но она была заперта. Оттар бросился на защиту своего жилища, и когда один из индейцев обернулся к нему с поднятым копьем, викинг нанес ему сокрушительный удар жердью по голове. Жердь переломилась пополам, проломив в то же время череп несчастного индейца. За каких-то 60 секунд все было кончено. Бык, причина всей паники, промчался через ручей и теперь мирно пасся на другом берегу. Лодки из шкур, подгоняемые бешеными рывками, мчались в открытое море. Здесь и там на берегу темнели тюки с тюленьими шкурами, забытые индейцами. У одного из норвежских слуг стрела вонзилась в руку, а двое дорсетских индейцев, включая и того, что пал жертвой Оттара, были мертвы. «Мадонна миа!» Джина выпрямился, отошел от камеры и вытер рукавом потный лоб. «Ну и темперамент у этих молодцов! Почище, чем у сицилийцев! Какая глупая трата человеческих жизней!» — сказал Йенс. Он сидел, согнувшись на песке, держась за живот обеими руками. Они все были напуганы, как дети. Эмоции детей, а тела взрослых мужчин. Вот почему они убивают друг друга. «Но в результате получится великолепный фильм», — бодро заметил Барни. «Кроме того, мы не имеем права вмешиваться в здешние обычаи». «А что с тобой случилось? Кто-то в панике пнул тебя в живот?»
5: «Не имеем права вмешиваться в здешние обычаи», — Смешно. Вы губите жизнь этих людей ради своей кинематографической чепухи, а затем пытаетесь избежать последствий своих поступков. Внезапно его лицо исказилось гримасой боли, и он стиснул зубы. Барни посмотрел вниз и с ужасом увидел, что между пальцами Лина расплывается огромное красное пятно. «Ты ранен», — медленно сказал он, не веря своим глазам, затем быстро обернулся. «Текс, пакет первой помощи, быстрее!» «Что это ты проявляешь такую заботу обо мне?» «Ты только что видел слугу, у которого стрела вонзилась в руку и даже глазом не моргнул. Говорят, викинги после битвы зашивали свои раны иголкой с суровой ниткой. Почему бы тебе не дать мне ниток?» «Успокойся, Янс, ты ранен. Мы позаботимся о тебе». Подбежал Текс с пакетом первой помощи, опустил его на землю рядом с Янсом и встал на колени около раненого. «Как это произошло?» — спросил он спокойным, необычно мягким голосом. «Копье», — сказал Янс, — «так быстро, что я даже ничего не понял. Я стоял между индейцем и лодками. Он поддался общей панике. Я поднял руки, чтобы успокоить его, поговорить с ним, но тут почувствовал боль в животе. Он пробежал мимо и исчез. «Дай-ка мне осмотреть рану. Я насмотрелся таких ран в Новой Гвинее». «Штыковое ранение». Текс говорил спокойно, со знанием дела, и когда он потянул Йенса за руки, они вдруг ослабли и беспомощно повисли. Быстрым движением ножа Текс разрезал окровавленную одежду. «Неплохо», — сказал он, взглянув на кровоточащую рану. «Чистое проникающее ранение в живот. Ниже желудка и, кажется, не настолько глубокое, чтобы задеть что-нибудь еще. Необходима госпитализация». Там они зашьют дыру, положат внутрь соответствующий брюшной дренаж и напичкают тебя антибиотиками. Но если попытаешься вылечить такое ранение в полевых условиях, через пару дней ты загнешься от перитонита. — Ты чертовски откровенен, — сказал Йенс, но все же улыбнулся. — Как всегда, — ответил Текс, доставая дозу морфия и отламывая головку. «Когда человек знает, что с ним происходит, он не жалуется на лечение. И ему легче, и всем остальным». Тренированной рукой он вонзил острие шприца под кожу Янса. «А ты уверен, что медсестра не сможет вылечить меня прямо здесь? Мне бы не хотелось возвращаться». «Жалование целиком плюс премиальные», — подбодрил его Барни. «И отдельная комната в госпитале. Тебе ни о чем не придется беспокоиться».
6: «Меня беспокоят не деньги, мистер Хендриксон. Вам трудно это понять, но кроме доллара в мире существует многое другое. Для меня важно то, что я здесь узнаю. Одна страница моих записей ценнее всех катушек вашего целлулоидного чудовища вместе взятых». Барни улыбнулся, сделав попытку переменить тему разговора. «Вы ошибаетесь, доктор. Теперь пленки больше не делают из целлулоида. Налажено производство безопасной пленки, она не горит». Текс присыпал рану сульфопорошком и крепко забинтовал. «Вы должны попросить доктора приехать сюда», — сказал Лин, беспокойно глядя на Барни. «Спросите, что он думает насчет моего отъезда. Если я уеду, фильму конец. Я уже больше никогда не вернусь обратно». «Никогда». Полный страстного желания все запомнить, он оглядел залив, дома и людей. Текс поймал взгляд Барни, покачал головой и махнул в сторону лагеря съемочной группы. «Пойду, приведу грузовик и скажу профессору, чтобы он готовил свою машину. Пусть кто-нибудь перевяжет руку этому викингу и даст ему пузырек с пенициллиновыми таблетками». «Привези с собой медсестру», — сказал Барни. «Я останусь с Йенсом». «Мне хотелось бы рассказать тебе о том, что мне случайно удалось обнаружить», — сказал Йенс, положив ладонь на руку Барни. «Я слышал, как один из людей Оттера, говоря с ним о репитере компаса, установленном на их корабле, назвал его на свой лад, и это звучало как «Юсас Нотра». Я был потрясен. В исландских сагах неоднократно упоминается навигационный инструмент, который так и не удалось опознать. Он называется хьюсаснотра. Ты понимаешь, что это значит? Вполне возможно, что слово «репитер компаса» вошло в их язык как хьюсаснотра. Если это так, то влияние, которое мы оказали, прибыв в 11-е столетие, превосходит все, что можно было ожидать. Необходимо изучить все аспекты этого вопроса. Я не могу бросить все это сейчас. То, что ты говоришь, Йенс, очень интересно. Барни посмотрел в сторону лагеря, но грузовика еще не было видно. Ты должен написать об этом научную статью или что-нибудь в этом роде.
7: Осел, ты не имеешь ни малейшего представления, о чем я говорю. Для тебя время Атрон всего лишь хитроумное изобретение, которое можно проституировать для съемок идиотского фильма.
6: Полегче с оскорблениями, — попросил Барни, стараясь сохранить самообладание и не поссориться с раненым. Никто не рвался на помощь Хьюиту, пока мы и не дали ему денег. Если бы не эта картина, ты все еще сидел бы в своем южно-калифорнийском университете, уткнувшись носом в книги, и не знал бы ничего о тех фактах и обстоятельствах, которые теперь считаешь такими важными. Я не хочу охаивать твою работу, но и ты не охаивай мою. Увы, так устроен мир. Войны заставляют ученых проституировать, но все великие изобретения были сделаны тогда, когда война могла их оплатить.
7: Войны не оплачивают фундаментальных исследований, а именно здесь и делают подлинные открытия. Прошу меня извинить, но войны сдерживают врага, и вражеские бомбы падают где-то далеко, так что ученые получают возможность и время для фундаментальных исследований.
6: Ловкий ответ, но он меня не устраивает. Что бы ты ни говорил, у нас путешествие во времени используется для создания дешевой картины, и все исторические открытия будут сделаны только случайно.
7: — Не совсем так, — парировал Барни со вздохом облегчения, заслышав шум приближающегося грузовика.
6: — Мы не вмешивались в твою исследовательскую работу, скорее помогали ей. У тебя были совершенно развязаны руки. Создавая эту картину, мы вложили деньги во время Атрон, и он стал теперь рабочим капиталом. С теми данными, которые у тебя уже имеются, ты без всякого труда убедишь любой научный фонд вложить деньги в создание нового «Время Атрона», и тогда сможешь вести свои исследования так, как тебе хочется.
7: Так я и сделаю.
6: Но только не сразу. Грузовик остановился рядом с ними. Мы предполагаем пользоваться нашим исключительным правом на знания профессора еще года два, чтобы вернуть наши капиталовложения.
7: Конечно. — с горечью сказал Йенс, следя за тем, как с грузовика снимают носилки. — Прибыль прежде всего. А культура пусть идет ко всем чертям.
6: — Таковы условия игры, — согласился Барни, глядя, как носилки с филологом осторожно помещают в кузов грузовика. — Мы не можем остановить мир и сойти, где хотим, поэтому нужно изучать его законы, чтобы жить в соответствии с ними.
8: Радио фантастики. Радио фантастики.

Людмила Казинец. Гадалка. Тьма лежит, как угольный пласт. Часы отзванивают четверти. Время идет. Почему же мне кажется, что оно остановилось, что незыблемо оно? Почему это утро, которое я упорно не хочу впустить в свой дом, продолжается уже вечность? Легкая пыль покрыла все предметы, окаменели цветы в вазе, где давно уже высохла вода, свернулось в бокале красное вино. Мертвым куском радужного стекла мерцает на столе магический кристалл, ехидно скалится в желтый череп, осыпается позолота с пентаграммы на потолке, сеется на причудливые рисунки карт девицы Ленорман. Эх, содрать бы с тебя проклятое оцепенение, влезть в узкие-узкие джинсы, змеей извиваясь, чтобы застегнуть молнию, вывести из сарайчика мотоцикл и рвануть по автостраде. Но надо работать. Кто-то нетерпеливый уже топчется на крыльце и дышит в замочную скважину. Я бреду в ванную, деревянные гетто стучат кастаньетами. В ванной смотрю в зеркало, потом привожу волосы в беспорядок, придавая себе вполне рабочий, стервозно-инфернальный вид. Разглаживаю черное атласное кимоно. Словно рана на вылет, горит под левой лопаткой алый иероглиф. Я готова. Бродит по салону ароматы мокко, слоистый можжевеловый дымок плывет от свечей. Я изгоняю из души последние остатки себя. Теперь я озеро, бездонный провал в ущелье, заполненный ледяной черно-зеленой водой. И в глубине озера рождается огненный шар, легкий, брызгающий искрами. Он бесшумно всплывает и лопается на поверхности неподвижного зеркала воды. И бегут багровые кольца, и превращаются в слова, которые слетают с моих губ, даруя забвение, надежду, отчаяние. Я произношу первую формулу ритуала. Я не вижу, кого приветствую этой формулой. Не все ли равно мне? Мне не нужны его глаза, мне нужна его ладонь. И ладонь ложится в рытый бархат скатерти, спокойно, вдохновенно, как траву. Затертые привычные слова, говорю я. Линия вашей жизни длинна. Вы проживете долго, сильно болеть не будете. Грандиозных перемен в вашей жизни не случится. Вот здесь линия жизни соединяется с линией судьбы. Вы будете дважды женаты, но ваша семейная жизнь сложится неудачно, потому что в прошлом была у вас несчастливая любовь, и вы будете тосковать по этой женщине всю жизнь. У вас будет двое детей, мальчик и девочка. Линия вашей судьбы двоится. Это значит, что вы недовольны будете своей судьбой, но ничего не сможете изменить. Вообще вы принадлежите к людям, которыми владеет рок. Ваша жизнь предопределена свыше, и не вам ее изменить. Характер ваш неустойчив, импульсивен. Вы добры и доверчивы, но боязливы. Я вижу некоторую склонность к сентиментальности и равнодушию. Линия характера берет свое начало точно посредине между бугром Солнца и бугром Луны, то есть между бугром разума и бугром сердца. Это значит, что в характере поровну разумности и сердечности. Вы подвержены влиянием более сильных личностей, можете быть очень преданы. Примерно в 30 лет вам предстоит серьезная ломка характера, что поставит вас на грань самоубийства, но вы благополучно выйдете из этого кризиса. Ваш Сатурн
Снимите, вот эта звезда под безымянным пальцем обозначает таланты и дарования человека. Ваш Сатурн богат, но линии его прорезаны нечетко, следовательно, никакими глубокими талантами вы не обладаете. Впрочем, вот эта линия стремится к линии судьбы, значит, какое-то дарование найдет свое применение в жизни. Что обещает вам Меркурий? О, к сожалению, мне нечем вас порадовать. У вас никогда не будет больших денег, не предвидится и путешествий. Обратитесь к Венере. 5 раз вы будете влюблены, но лишь одна женщина ответит вам на чувства. Или, да, конечно, это уже было. Она любила вас, но, о, примите мои соболезнования, она умерла. Такая молодая, как жаль. Впрочем, не думаю, чтобы вы были очень огорчены. Вы слишком боитесь любви. Я понимаю вас. И вдруг, как я могла просмотреть? В центре ладони, зачеркивая жизнь, судьбу, любовь, проявился зловещий трагический крест. Его паучьи лапы вцепились в нежную, небольшую, совсем не мужскую ладонь. Я задержала дыхание. Как мне посмотреть в глаза обреченного человека? Я посмотрела. Он оказался молод, приятное лицо, небольшие щегольские усы, доверчивая, открытая, немного испуганная улыбка. Глаза серьезны и грустны. Я не хочу, чтобы он умирал. Трагический крест сулит гибель скорую, страшную и необъяснимую. Ангел смерти и отчаяния, чернокрылый демон уже стоял за его спиной. Сказать ему или скрыть? Милосердие или истина? И что-то во мне воспротивилось. Вот не хочу и не хочу. Господи, что я могу сделать? И эта мысль лишила меня сил. Я опустила голову, вновь склонившись над полудетской еще ладонью. Длинный лиловый ноготь вонзился в бороздку линии судьбы. Мысль какая-то мелькнула. Я напряглась. И почему-то вспомнила стихи. Написал их один светлый печальный мальчик. Как там? Нет, не вспомнить точно. Что-то меня поразило в этих стихах. Он писал о гадалке, о том, как бежит по ладони ее хищный ноготок, расшифровывая кабалу судьбы. Бежит ноготок иглою по старой пластинке. О, как он был прав! Щекотное, немного двусмысленное и интимное движение ноготка по ладони по сокровенным записям судьбы. А что я? Всего лишь голос ее. Что записано, то и скажу. И ничего более. И тогда я начала бунтовать. Для начала я сбросила со стола тусклый кремовый череп. Потом сдернула скатерть. Порхнули по комнате черно-карминные карты. Холодная злость кипела во мне, как ключ минеральной воды. К черту, к черту! Я не хочу, чтобы он умирал. Я крепко взяла его взгляд, привязала его невидимыми нитями к пальцам своих рук. Глаза его качнулись и покатились, померкли, как звезды. Он уснул. Я поцеловала его ладонь, и дыхание мое растопило колдовство судьбы. Линии задрожали, смазались и потекли. И в небе сдвинулся зодиак. Вонзились мои ногти в рисунок ладони, который сливался драконом, грозя поглотить и меня, и спящего, и весь этот мир. И вдохновенно я провела ногтем первую линию, щедро отмеривая годы жизни. О, какую я нарисую ему судьбу! Кто будет он? Я припомнила его милые ореховые глаза и поняла. Он будет поэт. Сатурн расцвел на ладони колючей звездой, которая падает в душу, вонзается всеми своими чистыми и острыми лучами, жжет, леденит и мучает, и тогда невозможно молчать.
как будут любить его женщины, так как любила бы его я. Он будет смел и удачлив, и добр, и честен. Ноготок дрогнул, пропустив его судьбу опасную болезнь. Нет, нет, не бойся, милый, я не пущу. И, обжигаясь, я быстро заровняла бороздку. А вот здесь, на Меркурии, я нарисую ему наследство. Не очень большое, а здесь... Он шевельнулся и застонал. Поспи еще минутку. Теперь путешествие. Теперь волю к действию. Теперь нежность. Что еще? Что же забыла я? Он сейчас проснется. Да, теперь я сделаю так, чтобы мы никогда не встретились.

0: Адрес радио фантастики в интернете fantasyradio.ru.
1: Роберт Шекли. Обмен разумов. Служба ликвидации. Посетителя не следовало пускать дальше приемной, ибо мистер Фергюсон принимал людей только по предварительной договоренности и делал исключение лишь для каких-нибудь важных особ. Время стоило денег, и приходилось его беречь. Однако секретарша мистера Фергюсона, мисс Дейл, была молода и впечатлительна. Посетитель же достиг почтенного возраста, носил скромный английский костюм из твида, держал в руке трость и протягивал визитную карточку от хорошего гравера. Мисс Дейл сочла, что это важная особа, и провела его примехонько в кабинет мистера Фергюсона. «Здравствуйте, сэр», — сказал посетитель, едва за мисс Дейл закрылась дверь. «Я Эсмонд из службы ликвидации». И он вручил Фергюсону визитную карточку. «Понятно», — отозвался Фергюсон, раздраженный отсутствием сообразительности у мисс Дейл. «Служба ликвидации? Извините, но мне совершенно нечего ликвидировать». Он приподнялся в кресле, желая сразу положить конец разговору.
2: «Так уж и совершенно нечего».
1: «Ни единой бумажки, спасибо, что потрудились зайти».
2: «В таком случае, надо понимать, вы довольны окружающими вас людьми».
1: «Что? А какое вам до этого дело?»
2: «Ну как же, мистер Фергюсон, ведь этим-то и занимается служба ликвидации».
1: «Вы меня разыгрываете», — сказал Фергюсон.
2: «Вовсе нет», — ответил мистер Эсмонд с некоторым удивлением.
1: «Вы хотите сказать, — проговорил, смеясь Фергюсон, — что ликвидируете людей?»
2: «Разумеется. Я не могу предъявить никаких письменных доказательств. Все-таки мы стараемся избегать рекламы. Однако, смею вас уверить, у нас старая и надежная фирма». Фергюсон не отрывал взгляда от безукоризненно одетого посетителя, который сидел перед ним прямой и чопорный. Он не знал, как отнестись к услышанному.
1: «Это, конечно, шутка. Всякому понятно. Это не может не быть шуткой». «И что же вы делаете с людьми, которых ликвидируете?» — спросил Фергюсон, поддерживая игру.
2: «Это уже наша забота», — сказал мистер Эсмонд. «Важно то, что они исчезают». Фергюсон встал.
1: «Ладно, мистер Эсмонд, какое у вас в действительности ко мне дело?»
2: «Я уже сказал», — ответил Эсмонд.
1: «Но бросьте, это же несерьезно. Если бы я думал, будто это серьезно, я бы вызвал полицию».
2: Мистер Эсмонд со вздохом поднялся с кресла. «В таком случае, я полагаю, что вы не нуждаетесь в наших услугах. Вы вполне удовлетворены друзьями, родственниками, женой».
1: «Женой? Что вы знаете о моей жене?»
2: «Ничего, мистер Фергюсон.
1: Вы разговаривали с соседями?» «Эти ссоры ничего не значат, абсолютно ничего».
2: «Я не располагаю никакими сведениями о вашем супружестве, мистер Фергюсон», заявил Эсмонд, опять усаживаясь в кресло.
1: «Почему же вы упомянули о моей жене?»
2: «Мы установили, что основную статью нашего дохода составляют браки».
1: «Ну, у меня-то все в порядке. Мы с женой отлично уживаемся».
2: «В таком случае служба ликвидации вам ни к чему», — заметил мистер Эсмонд, сунув трость под мышку.
1: «Минуточку».
2: Фергюсон стал расхаживать по комнате, заложив руки за спину.
1: «Понимаете, я не верю ни одному вашему слову. Ни единому. Но, допустим, на секунду, что вы говорили серьезно, это всего лишь допущение, имейте в виду. Какова будет юридическая процедура, если я... Если бы я захотел...»
2: «Достаточно вашего согласия, выраженного словесно», — ответил мистер Эсмонд.
1: «Оплата?»
2: «Отнюдь не вперед. После ликвидации».
1: «Мне-то безразлично», — поспешно сказал Фергюсон. «Я просто интересуюсь», — он помедлил. «Это больно?»
2: «Ни в малейшей степени». Фергюсон все расхаживал по комнате.
1: «Мы с женой отлично уживаемся», — сказал он. «Женаты 17 лет. Понятно, в совместной жизни всегда возникают какие-то трения, этого следует ожидать.
2: Мистер Эсмонд слушал с непроницаемым видом.
1: «Волей-неволей приучаешься идти на компромиссы», — говорил Фергюсон. «И я вышел с того возраста, когда мимолетная прихоть могла бы побудить меня...»
2: «Вполне понимаю вас», — проронил мистер Эсмонд.
1: «Я вот что хочу сказать», — продолжал Фергюсон. «Временами, конечно, с моей женой бывает трудно. Она сварлива, изводит меня, пилит. Вы, очевидно, об этом осведомлены».
2: «Вовсе нет», — сказал мистер Эсмонд.
1: «Не может быть! Что же вы обратились ко мне ни с того, ни с сего?»
2: Мистер Эсмонд пожал плечами.
1: «Как бы там ни было», — веско произнес Фергюсон, «я вышел из того возраста, когда хочется перестроить свою жизнь по-иному. Предположим, я не женат. Предположим, я мог бы завести связь, например, с мисс Дейл. Наверное, это было бы приятно».
2: «Приятно, но не более того», — сказал мистер Эсмонд.
1: «Да, это было бы лишено прочной ценности. Не доставало бы твердого нравственного фундамента, на котором должно зиждеться всякое успешное начинание».
2: «Это было бы всего лишь приятно», — повторил мистер Эсмонд.
1: «Вот именно. Мило, не спорю. Мисс Дейл — привлекательная женщина. Никто не станет отрицать. У нее всегда... ровное настроение, хороший характер, она крайне предупредительна, этого у нее не отнимешь».
2: Мистер Эсмонд вежливо улыбнулся, встал и направился к двери.
1: «А как с вами связаться?»
2: Неожиданно для самого себя спросил Фергюсон. «У вас есть моя визитная карточка, по этому телефону меня можно застать до 5 часов. Но вам следует принять решение сегодня же, не позднее этого часа. Время – деньги. И мы должны выдерживать свой график».
1: «Конечно», – поддакнул Фергюсон и неискренне засмеялся. «А я все же не верю ни единому слову. Мне даже неизвестны ваши условия».
2: «Уверяю вас, что при вашем материальном положении вы найдете их умеренными».
1: «А потом, я мог бы отрицать, что когда-либо видел вас, говорил с вами и вообще...»
2: «Естественно».
1: «И вы действительно ответите, если я наберу этот номер?»
2: «До 5 часов». «Всего хорошего, мистер Фергюсон». После ухода Эсмонда Фергюсон обнаружил, что у него дрожат руки. Разговор взволновал его, и он решил выбросить все услышанное из головы. Однако выполнить решение оказалось не так-то легко. С каким серьезным видом не склонялся он над своими бумагами, как не скрипел пером, каждое слово Эсмонда гремело у него в ушах. Каким-то образом служба ликвидации узнала о недостатках его жены. Эсмонд сказал, что она вздорна, сварлива, надоедлива. Он, Фергюсон, вынужден был признать эти истины, как они не горьки. Только посторонний человек способен смотреть на вещи трезво, без всякого предубеждения. Он снова углубился в работу. Но тут с утренней корреспонденцией появилась мисс Дейл, и Фергюсон волей-неволей согласился, что она чрезвычайно привлекательна.
1: «Будут еще какие-нибудь распоряжения, мистер Фергюсон?» — осведомилась мисс Дейл. «Что? А, да, нет пока», — ответил Фергюсон.
2: Когда она вышла, он долго еще смотрел на дверь. Работать дальше было бессмысленно. Он решил немедленно уйти домой.
1: «Мисс Дейл», — сказал он, накидывая пальто на плечи, — «меня вызывают. Боюсь, что у нас накапливается порядочно работы. Не могли бы вы на этой неделе поработать со мной в вечерок-другой?» «Конечно, мистер Фергюсон», — согласилась она. «Я не помешаю вашим светским развлечениям?» — спросил Фергюсон с принужденным смешком. «Вовсе нет, сэр. Я постараюсь вам это возместить. Дело превыше всего. До свидания».
2: Он поспешно вышел из конторы, чувствуя, как пылают его щеки. Дома жена как раз кончала стирку. Миссис Фергюсон была некрасивой женщиной маленького роста с нервными морщинками у глаз. Увидев мужа, она удивилась.
3: «Ты сегодня рано?» — сказала она.
1: «А что? Это запрещается?» — спросил Фергюсон с энергией, изумившей его самого.
3: «Конечно нет.
1: Чего ты добиваешься? Чтобы я заработался в конторе до смерти?» — огрызнулся он.
3: «Когда же это я?»
1: «Будьте любезны не вступать со мной в пререкание!» — отчеканил Фергюсон. «Не пили меня!»
3: «Я тебя не пилила!» — кричала жена.
1: «Пойду прилягу», — сказал Фергюсон. Он поднялся вверх по лестнице и остановился у телефона. Без сомнения, все, что сказал Эсмонд, соответствует действительности. Он взглянул на часы и с удивлением увидел, что уже без четверти пять. Фергюсон принялся расхаживать взад и вперед возле телефона. Он уставился на карточку Эсмонда, и в мозгу его всплыл образ нарядной, привлекательной мисс Дейл. Он порывисто схватил трубку.
4: «Служба ликвидации», — говорит Фергюсон.
1: Эсмонд слушает. «Что вы решили, сэр?»
4: «Я решил...» Фергюсон крепко сжал трубку. «У меня есть полное право так поступить», — сказал он себе. «А все же они женаты 17 лет».
1: 17 лет! Они знавали и хорошие минуты, не только плохие. Справедливо ли это? По-настоящему ли справедливо? «Что вы решили, мистер Фергюсон?» — повторил Эсмонд.
4: «Я... Нет, мне не нужна ваша служба!» — воскликнул Фергюсон.
1: «Вы уверены, мистер Фергюсон?»
4: «Да, совершенно уверен! Вас надо упрятать за решетку! Прощайте, сэр!»
1: Он повесил трубку и сразу же почувствовал, как с души его свалился огромный камень. Он поспешил вниз. Жена жарила грудинку, блюдо, которое он всегда терпеть не мог. Но это не важно. На мелкие неприятности он готов был смотреть сквозь пальцы. Раздался звонок в дверь.
2: «Ох, это, наверное, из прачечной», — сказала миссис Фергюсон, пытаясь одновременно перемешать салат и снять с огня суп. «Тебе не трудно?»
4: «Нисколько!»
1: Светясь вновь обретенным самодовольством, Фергюсон открыл дверь. На пороге стояли двое мужчин в форме с большим холщовым мешком.
4: «Прачечная?» — спросил Фергюсон.
2: «Служба ликвидации», — ответил один из незваных посетителей.
4: «Но я ведь сказал, что...»
1: «Не...» Двое мужчин схватили его и запихнули в мешок со сноровкой, приобретенной в результате долгой практики.
4: «Вы не имеете права!» — пронзительно вскричал Фергюсон.
1: Над ним сомкнулся мешок, и Фергюсон почувствовал, как его понесли по садовой дорожке. Заскрипело, открываясь дверца автомашины, и его бережно уложили на пол.
2: «Все в порядке?» — услышал он голос своей жены.
5: «Да, сударыня, у нас изменился график. В последний момент оказалось, что мы можем обслужить вас сегодня».
2: «Я так рада», — донеслись до него слова. «Сегодня днем я получил и большое удовольствие от беседы с мистером Френчем из вашей фирмы. А теперь извините меня, обед почти готов. А мне надо еще кое-кому позвонить».
1: Автомобиль тронулся с места. Фергюсон пытался закричать, но холст плотно обхватывал его лицо, не давая открыть рот. Он безнадежно спрашивал себя, кому же она собирается звонить? А я-то ничего не подозреваю.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
2: Денис Чекалов. Лифт. Это твой последний шанс. Джон Слейтер торопливо шагал по тротуару, сутулив плечи и опустив голову. Он не замечал людей, спешивших ему навстречу. Иногда натыкался на них и тут же, извинившись скороговоркой, вновь погружался в свои мысли. Прошлым вечером шеф вызвал его к себе. Слейтер ждал и боялся этого разговора. Вот уже 11 лет он работал в крупном рекламном агентстве. Боссу нравились его идеи, и он обычно присваивал их себе. Много раз Джону обещали место начальника отдела, но дальше слов не шло. Жена была очень им недовольна.
3: «Я вышла замуж за неудачника», — жаловалась она подругам по телефону, предварительно убедившись, что муж слышит их разговор. Супруга часто говорила ему: «Он должен пойти к боссу и потребовать повышения». Но то ли миссис Слейтер неправильно выбирала время, то ли сам Джон не умел делать карьеру, но всякий раз, когда он пытался поговорить с шефом, это заканчивалось плохо. Вот и сейчас начальник только накричал. Слейтер не мог понять, почему это происходит. «Наверное, я и в самом деле неудачник», — с горечью думал он. «Ничего в жизни не добился». Потом его мысли сосредоточились на будущей презентации. «И правда, это последний шанс на повышение, если опять не выйдет». Джон не мог представить, как посмотрит в глаза жене. 11 лет, а он все топчется на том же месте. Наверное, придется уволиться и искать другую работу. Перед тем, как вернуться в офис, Джон решил забежать к адвокату, оформить пару мелких бумаг. Здание, в котором находилась юридическая контора, было старым и обветшалым. «По сравнению с ними, я просто во дворце работаю», — мелькнула мысль, которая немного утешила его. Но хорошее настроение сразу же испарилось. Лифт был маленьким, и туда набились еще 3 человека, кроме Слейтера. Низенькая толстуха в уродливом платье, старик с белой бородой и нервный человечек в мятом костюме. Они проехали несколько этажей, и вдруг кабинка остановилась. Свет погас и зажегся вновь.
4: «Что случилось?» —
2: злобно и требовательно спросила толстая дама. «Не хотел бы я быть ее родственником или мужем», — подумал Джон.
5: «Мы застряли», — невозмутимо сказал старик.
2: Он нажал пару кнопок, но напрасно.
4: «Вызовите кого-нибудь», —
2: приказала толстая дама, словно все вокруг были ее слугами.
5: «Переговорное устройство не работает», — пояснил старик, вынимая мобильный.
2: Женщина задрала голову.
4: Но должна же быть камера слежения.
5: Здесь? Старик усмехнулся. Нет, весь дом пора бы на снос. Я инспектор из городского совета. Приехал именно для того, чтобы осмотреться. Ирония судьбы, верно?
3: Джон не находил в этом ничего забавного. Судя по всему, нервный человечек

0: — воскликнул он. «Пожарных! Я не могу здесь оставаться! Мне нужен воздух!»
1: «Не надо волноваться», — сказал старик. «Помощь уже в пути. Тросы крепкие, мы не упадем вниз. От патрульных толку будет немного».
0: «Я должен выйти отсюда!» — пискнул нервный человечек.
2: Джон вспомнил, как называется эта болезнь. Клаустрофобия. Тот, кто страдает ею, боится замкнутого пространства. Оказавшись в маленьком помещении, он нервничает. Потом может произойти истерика или нервный срыв. Человечек выхватил свой мобильный и стал лихорадочно набирать номер. Потом пробормотал.
0: «Вот черт, батарейка села!»
2: Он повернулся к старику, но тот явно не собирался ничего делать. Прислонился к стене кабинки и приготовился ждать. Человечек посмотрел на толстую даму. Ему хотелось сорвать на ком-нибудь плохое настроение. Но одного взгляда на ее злобные глазки и плотно сжатые губы было довольно, чтобы передумать. Тогда он обратился к Джону.
0: «Вы сделайте что-нибудь, но вытащите нас отсюда! Я здесь не останусь!»
2: «Ну, что я могу?» Растерянно отвечал Слейтер. «Вам же сказали, ждите!»
1: Лицо человечка налилось краской.
0: «Что я могу?»
2: Злобно передразнил он, а потом прошипел.
0: «Неудачник!»
2: И Джон его ударил. Слейтер и сам не мог бы объяснить, как это получилось. Рука понеслась вперед помимо воли. Костяшки пальцев обожгло огнем. Человечек ударился об стену и сполз на пол. Храбрость покинула Джона так же быстро, как появилась. Его бросило в жар, потом обдало холодом. Что теперь будет? Этот человек встанет, начнет кричать, может быть, махать кулаками, появятся полицейские. «Что я натворил?» — проносилось в голове Слейтера. «Теперь же будет скандал!» Джон не мог припомнить, когда в последний раз кого-то ударил. Теперь его словно парализовало. Но человечек не поднимался. Старик, оказавшийся к нему ближе всех, склонился над телом, насколько позволяла кабинка.
1: «Он мертв», — кратко сказал Седой. Смысл его слов не сразу дошел до Джона. Но толстая дама сразу начала кричать.
3: «Убийство! Убийство!» —
2: вопила она.
3: «Человека прикончили!»
2: Слейтер потянулся было к упавшему проверить, как он. Но женщина стояла между ними. Она затряслась всем телом и закричала.
3: «Не прикасайся ко мне! Убийца! Руки! Руки в крови!»
2: Джон машинально посмотрел на свои ладони. Толстая дама продолжала вопить, но Слейтер уже не слышал. Пугающие картины проносились перед глазами. Его посадят в тюрьму. Жена уйдет, заберет себе дом и деньги. Он все потерял, разрушил свою жизнь одним махом. Тяжелая ладонь старика легла ему на плечо.
1: «Я не хотел», — беспомощно прошептал Джон.

0: Он сам на меня напал. Вы же видели.
1: Распустился совсем, с презрением произнес Седой. Буянить, небось, привык. Руки распускать. Вот и доигрался.
0: Он, Джон Слейтер, привык буянить. Тот, кто даже голоса ни на кого не повышал.
1: Старик продолжал.
0: Да еще, небось, выпить любишь.
1: Я прав?
0: Новое обвинение полностью раздавило Джона. Он никогда не пил больше, чем пару банок пива по вечерам. Жена бы не позволила. Вот кем его представят газеты. Пьяница-хулиган, который убил человека в приступе ярости. Все это так несправедливо, так глупо. Новая мысль осенила его. Ах, если бы в кабинке никого не было, только он и маленький человечек. Тогда Джон мог бы сказать, что убитый сам напал на него. Ему поверят, камеры слежения нет. У погибшего клаустрофобия, об этом наверняка все знали. Возможно, он даже ходил к психиатру. Никто не удивится, что в застрявшем лифте у бедняги крыша поехала. Пусть поговорят с его женой, коллегами, да те просто рассмеются, если у них спросят, мог ли Слейтер убить человека. Его охватило облегчение. На краткий миг он забыл про двоих свидетелей. Но тут же пришлось вернуться к реальности. Нет, все же он неудачник. Если бы этих двух не было... «Ты можешь убить их!» Вспыхнула внезапная мысль. Джон в ужасе отогнал ее. Он не убийца. Тот человек погиб случайно. «И все же погиб!» Ответил внутренний голос. «Теперь только от тебя зависит, чем все закончится. Шарф на ее шее так и просит». «Удави меня!» «Старик?» «Да, он покрепче женщины, но все равно не сможет сопротивляться».
1: «Даже не думай об этом», — одернул себя Джон.
0: Седой продолжал говорить о том, что тюрьма пойдет ему, Слейтеру, на пользу. Толстуха больше не кричала, но принялась громко всхлипывать. «Страшные мысли!» Не отступали. «Убей их, Джон! Потом ты скажешь, что это сделал маленький нервный человечек. Он сошел с ума и стал бросаться на всех. Ты защищался и убил его. Ты станешь героем, Джон! Героем, а не преступником!»
1: «Хватит!» — одернул он себя.
0: «Жену, небось, тоже поколачиваешь?» — высокомерно спросил старик. И все мысли в голове Джона отступили. Он дотронулся до шарфа женщины и снял его с ее шеи. Легко, просто, как с вешалки. Захлестнул на горле Седого, начал душить. Белесые глаза старика выкатились из орбит. Рот распахнулся. Слейтер сам не понял, как развернул свою жертву. Уперся коленом в спину, чтобы удобнее было скручивать шарф. Инспектор хрипел, пытаясь что-то сказать. Его пальцы потянулись к шарфу, чтобы сорвать его. Но прочная материя глубоко погрузилась в шею. Язык умирающего высунулся, словно он хотел облизать стенку лифта. потом сухо щелкнул сломанный позвоночник. Мертвое тело упало на пол. Слейтер с трудом освободил шарф. Женщина кричала, но Джон не обращал на это внимания. Словно музыка играла где-то в соседней квартире. «Не дай ей поцарапать себя!» — вовремя сообразил он. Впрочем, та и не пыталась сопротивляться. Ее тело всего лишь дергалось, будто к нему подключили электрический ток. Женщина умирала долго. «Это из-за толстой шеи», — отметил про себя Джон. «Ничего, твоя смерть тоже не за горами». Он даже не заметил, когда она прекратила кричать. Сдавливал все сильнее и, наверное, еще долго продолжал душить уже мертвое тело. Потом разжал руки. Никто не узнает правды о том, что здесь произошло. А он, Джон, станет героем. Свет погас и вновь вспыхнул. Кабинка задвигалась. «Лифт починили», — подумал Слейтер. «Как хорошо, что я успел вовремя». Он с ужасом заметил, что на полу кто-то шевелится. Кто-то остался в живых. Старик? Женщина? Надо скорее прикончить их, пока не появились люди. Джон нагнулся. Дверцы медленно начали открываться. Маленький нервный человечек поднялся, потирая ушибленную скулу.
2: «Здорово я приложился», — сообщил он. «А что здесь произошло?»
0: Рассказ Дениса Чекалова. Лифт читал Олег Булдаков.

0: Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: 24 марта, суббота, вечер. Округ Юма, Аризона, США. Короче, Хефе, они хотят по $200 за бочку в 20 галлонов. Это двойная цена, даже если считать стоимость самой бочки, заявил Пабло. И 300 они хотят за дизельное топливо. Это неприемлемо. Они все же скатались с Майком на топливный склад и сумели поговорить с засевшими там людьми. Компания оказалась вроде нас, бывшие сотрудники с семьями, вооруженные кто чем гораст. Не думаю, что такие долго продержатся. Максимум до тех пор, пока у банды из трейлерного парка не опустеют баки. И тогда они заявятся предъявить права на склад. И что? Сделал я вид, что не понял честного американского возмущения. Странно, что они вообще деньги просят. Было бы хуже, если бы начали просить патроны или оружие. Или еду. А ведь до этого дойдет через пару дней. Поехали. Куда? Не понял задумавшийся было Майк. К ним. Покупать топливо за любые деньги, пока они достаточно глупы, чтобы его продавать. Вперед. Чтобы не давать возможности спорить, я просто вскочил на ноги с сетчатого рулона, на котором сидел, и направился к своему фургону, мысленно прикидывая, сколько у меня оставалось денег. Денег хватало, и в мозгу назойливо вертелась идея, что надо как можно быстрее обменять их все на что-то полезное. Гораздо хуже будет, если я к старту своей Одиссеи останусь с никому не нужными бумажками на руках. «Пабло, ты со мной?» — тихо спросил я, проходя мимо нашего многодетного отца. «Я финансирую покупку». «Если финансируете, то я с вами», — улыбнулся тот и взял один из СКС. «Ну и пошли», — кивнул я, указывая на правое сиденье в фургоне. «Лучше взять большой грузовик, чтобы один заехал на нем в склад, а еще двое или трое прикрывали его с улицы», — сказал Джефф. «И давайте деньги заранее отсчитаем». Я остановился. «Действительно, а что это мы все вместе в склад полезем? Времена высокой доверительности отношений миновали, надо быть осторожным». И зачем нам тогда большой Исудзу? Наверное, для того, чтобы делать мед. Или возить тяжелые грузы. Я быстро отсчитал $2000, оставшись с несколькими сотнями, которые все же решил придержать. Мало ли что. Почти 1500 выделил Майк, который тоже успел пообщаться с банкоматами, и 800 добавил Джефф. Выходило почти 20 бочек, или почти 2 тонны. Как раз для Исудзу. Мой фургон рассчитан на 750 килограммов груза. В общем, решение пришло сразу. В грузовик за руль уселся Паблито, которому отдали все деньги, у которого отобрали карабин и которому я выдал дробовик. СКС перешел к Алехандро. На пару с братом он оставался на охране и обороне вверенного объекта, то есть склада. Мы же втроем, Джефф, Майк и я, загрузились в бронко Джеффа. Ворота распахнулись, и мы выехали на улицу. Было все так же пусто. Ни одной машины на улице. Лишь в отдалении топтался на месте одинокий мертвяк. Но нам не в его сторону, а в противоположную, так что пусть себе топчется. Бронко пошел впереди, а неуклюжий крытый грузовик покатил следом, громко фырча дизелем. «Смотри», — вдруг сказал Джефф, указав рукой вперед сквозь лобовое стекло. «Зараза», — выругался я. На перекрестке Лос-Анджелес и Уильямс стояло несколько машин, в основном внедорожников и пикапов, вокруг которых собралась изрядная куча людей, преимущественно мужчин. Все были вооружены, и странного по нынешним временам не было ничего, но среди машин красовался синий пикап «Шевроле Сильверадо», и лопнуть мне на месте, если это был не тот же самый пикап, который обогнал нас на шоссе. Банда из трейлерного парка вошла в город в поисках добычи или развлечений. «Давай направо. Попробуем проехать по Маунтин-Вью, а оттуда свернем на 26-ю», — сказал я. «Объедем их по большому кругу». «Разумно», — кивнул Джефф, поворачивая руль. Бронко качнулся на длинноходной подвеске и ввалился в поворот. Я оглянулся. Грузовик катил следом, как привязанный. Мне хорошо было видно лицо Паблито, сидящего за рулем, и вид у него был весьма напряженный. Похоже, что тоже понял, кого занесло в Уэлтон. Интересно, куда они двинут сначала? На их месте в первую очередь я бы попытался захватить тот самый склад, куда мы направляемся, а уже потом планировал все остальное. Хорошо было бы мне ошибиться. Дорога втиснулась мимо обшитых сайдингом белых домов, чахлых живых изгородей и маленьких газонов. Увела нас за окраину городка, повлекла вдоль его границы мимо вспаханных прямоугольников полей. Несколько перекрестков, затем поворот налево опять в город. Вновь мы выскочили на широкую Лос-Анджелес. В прошлом кусок старой дороги номер 80, что шла через весь юго-запад Америки, а теперь оказалась поглощенной интерстейтом номер 8. «Они еще там», — сказал Майк, сидящий на заднем сиденье. Действительно, машины банды трейлерщиков, как я мысленно прозвал собравшуюся в стаю шваль, так и стояли на главном перекрестке Уэлтона, словно ждали чего-то. Нам вслед смотрели, но никаких враждебных действий не предпринимали. Ну и не надо пока ничего предпринимать. У нас дела есть, которые доделать надо. Толпа трейлерщиков исчезла за изгибом дороги, а слева показался длинный сетчатый забор, огораживающий просторную пыльную территорию топливного склада, огромное здание склада, в середине территории большие резервуары с топливом, как раз такие, как в белом солнце пустыни. Только товарища Сухова с пулеметом наверху не хватает. У дальнего забора, примыкающего к железной дороге, вытянулись ряды контейнеров со всякой всячиной. Цистерны, заправщики, что-то еще. Здесь могут дать в аренду передвижную заправку, сделанную в виде 20 или 40-футового контейнера. Могут наполнить прицеп-цистерну или даже дать такой в аренду, а то и вовсе продать. Здесь можно купить металлические или пластиковые бочки для топлива, насосы, быстрые электрические или медленные ручные, качающие литров по 20 в минуту, и так далее. Фермеры, маленькие аэродромы, обладатели автономной домашней энергетики – вот те люди, для кого работают такие полусклады-полузаправки. Ну и хотелось бы, чтобы они сейчас поработали для нас. Ворота на территорию были закрыты, но надежными не выглядели. Любым грузовичком их можно вывалить без всяких проблем. Склад построен широко. К тому противопожарные нормы обязывают. Но забор вокруг тоже хлипкий. Не защита. Чтобы такое нормально охранять, надо или много людей, или контролировать всю прилегающую территорию. А тут, если о масштабах говорить, то сюда даже железнодорожная ветка заходит, метров 400 в длину и не меньше 200 в ширину. Подозреваю, что здесь и тепловозы заправляют. Или что там с ними положено делать? Они же на солярке, верно? Да и саму горючку сюда железной дорогой везут. Как еще? Хотя не знаю, утверждать не буду, не специалист. Когда мы остановились перед воротами, Паблито позвонил кому-то по мобильному телефону. Пару минут они о чем-то говорили, затем он махнул мне рукой через лобовое стекло. Ждем, мол. Ну, ждем так ждем, лишь бы недолго. Не нравится мне толпа трейлерщиков неподалеку. Мертвяков в окрестностях видно не было. Но тут обычно и живых в хороший день не увидишь. Это уже даже не окраина деревни, а чисто поле, к тому же промзона. В общем, пустота — норма жизни. Вскоре из-за большого, далеко отстоящего от ворот пакгауза появился старенький белый пикап «Додж», в кузове которого стояли двое с дробовиками. Поднимая шлейф, зависающий в воздухе мелкой пыли, машина приблизилась к воротам, остановилась. Из кабины выбрался невысокий пузатый мужичок с усами а-ля Панчо Вилья, в бейсболке и клетчатой рубашке с пистолетом на поясе, помахавший рукой Паблито и начавший сноровисто разматывать цепь с замком. Запустили нас без проблем. Панчо обо всем договорился. Идею оставить машину с боевым охранением на улице мы отмели сразу. Вспомнилось соседство трейлерщиков. Лучше не разделяться нам теперь. Поэтому мы пристроились в хвост пикапа и покатили за ним, собирая пыль ветровым стеклом. И вскоре завернули в проулок между большим складским ангаром и длинным рядом контейнеров хранилищ для дизельного топлива, от которых этим самым топливом ощутимо пованивало. Остановились, выбрались из машин, дружно захлопав дверями. Карабин у меня так и висел на груди стволом вниз. Секунды достаточно сбросить предохранитель и открыть огонь. Даже перчатки свои мотоциклетные со щитками снимать не стал, хоть и жарко в них. Вспомнились мне щелкающие возле самых рук собачьи челюсти. Вот и взялся защиту улучшать. Благо, держать оружие они не мешают. Джефф тоже настороже. Оружие далеко не убирает и сразу же отошел в сторонку, чтобы нам под одну очередь не попасть, случись, кому наши машины понадобятся. Майка мы откомандировали вместе с Паблито торговаться. Однако ничего плохого не произошло. Усач, похожий на героя мексиканской революции, быстро обо всем договорился, принял и пересчитал деньги, пробежал глазами по протянутому ему списку, покивав головой. После чего его приятели, мирно отложив дробовики, взялись за погрузку товара в наш Исудзу. Через открытые ворота склада мне было видно, что тут есть еще люди, причем не только мужчины, а со склада даже детские голоса доносились. Похоже, здесь люди поступили так же, как и мы, укрывшись все вместе на работе. Но есть одна разница. Наш склад 100 лет никому не нужен. Там, кроме полимерной сетки с ячейками странной формы, ничего нет. И она точно никому не нужна. А вот горючее? Это же как самый большой приз во всем округе для самого наглого. Ох, придут к ним сюда. Обязательно придут. Посмотрев, как отобрали для меня несколько 20-галлонных пластиковых танков на колесиках с бензином и дизельным топливом, а генератор, приложили к ним заправочный шланг и простенькую ручную помпу, я успокоился и решил немного прогуляться, а заодно и оглядеться. Так, на всякий случай. Потому что, к своему удивлению, я не увидел никаких часовых или наблюдателей, выставленных обитателями склада. Странная беспечность. Типа заперлись от мертвяков, и все пучком у них теперь. Обогнул склад и оказался на длинной железнодорожной платформе. Скорее даже на погрузочном пандусе, тянущемся вперед сотни на 3 метра. Вагонов не было. За сверкающими отполированной сталью рельсами росли пыльные кусты. А дальше возвышался слегка покосившийся сетчатый забор, за которым до самой железнодорожной насыпи тянулась полоса красноватого песка, также редко поросшего кустарником. А вот нечто за насыпью привлекло мое внимание. Привлекло настолько, что я бросился к пожарной лестнице и шустро полез по ней на крышу склада. В полях, тянущихся за железной дорогой, пылили машины. С десяток, не меньше. И ехали они как раз со стороны трейлерного парка, того самого, где организовалась банда. Если она, конечно, лишь в одном парке образовалась. Сколько там бандитов в 10 машинах? Не меньше 50 наверняка. Мы им не конкуренты. А ведь еще 50 крутилось на перекрестке Лос-Анджелес и Уильямс. Их считать? Почти рота всякой местной гопоты, да еще и вооруженной. Я чуть не скатился вниз по лестнице, так что ступеньки гудели под ботинками, проклиная отсутствие как радиосвязи, так и бинокля. Почему не сообразил купить пару самых простых туристских уоки-токи и хотя бы самый дешевый китайский бинокль? Вот дебил. Уоки-токи – переносная радиостанция коротковолновой связи. А с рации порося, да еще и без зарядника, да в единственном числе. Толку? Спустился на землю и почти нос в нос столкнулся с сильно обеспокоенным Джеффом, бегущим мне навстречу. «По Лос-Анджелес в нашу сторону едет вся банда!» – крикнул он, показывая рукой себе за спину. Я вернул ему этот жест в зеркальном исполнении, сказав, «Со стороны железки тоже едут». «Проклятье!» — выругался он. «Вот чего они ждали. С 2 сторон обошли». «Что с погрузкой?» «Почти закончили». Мы бросились к машинам. Паблито действительно закрывал заднюю дверь грузовика, а Майк со своим мини-14 крутился рядом с обеспокоенным видом. «Что там?» — крикнул он нам, едва мы подбежали. «Тоже бандиты!» — ответил Джефф. Складские засуетились. Люди с оружием выбегали на улицу, многие лезли на крышу ангара. «Все взяли?» — спросил я у Паблита. «По списку!» — кивнул он. «Что делать?» Я огляделся. Банда, едущая с тыла, перебраться через железную дорогу не сможет. Не пройдут там машины. Насыпь хоть и низкая, но все равно препятствие. Значит, основная атака будет все же с фронта, со стороны Лос-Анджелес, через главные ворота. А с тыла их будут поддерживать огнем, не давая маневрировать защитникам, потому что с той стороны простреливается несколько ключевых проходов. Короче, у защитников шансов нет. Никаких. Так, Паблита, загони грузовик в проезд между вон теми цистернами и контейнерами, понял? Я указал ему рукой на достаточно укромный проезд, вытянувшийся параллельно железной дороге. «А не рванет, если стрелять начнут?» — удивился он. «Там дизельное топливо, так просто не загорится», — успокоил его я. «Мотор не глуши, без команды никуда не трогайся. Звони на склад. У тебя мальчишки машины водят?» «Обижаете, Хефе?» — усмехнулся Пабло. «В Сан-Луисе угон машин — главный спорт малолеток. Куда им гнать машины короче?» «Пусть хватают мой фургон и Шеви Майка и едут строго на север, до Хилла-Ривер. Переезжают через мост и катят дальше, пока не упрутся в холмы, а там сворачивают направо. Там идет грунтовка, справа будут поля, затем река. Им надо доехать до крутого поворота, до места, где она резко свернет на юг, и самим повернуть прямо в пустыню, на север. Они увидят нечто вроде мелкого каньона, ведущего за эти самые холмы, и там мы их найдем». Паблито безошибочно повторил маршрут, затем бросился в машину. Грузовик, чуть осевший на задний мост от принятого груза, рыкнул дизелем и неуклюже заполз в проулок. И следом за ним Джефф загнал свой бронко, после чего вернулся к нам, присевшим за бетонной платформой. «Что думаете делать?» — спросил Майк. «А здесь нечего думать», — ответил я. «Надо дать банде втянуться в драку, ворваться через ворота, а затем рвануть вон туда, вдоль платформы. Она прикроет все уязвимое. Сломать забор, благо это не бетонная стена, и выбраться в объезд складов на старую 80-ю, а с нее на 28-ю южную и двинем в пустыню. Разумно, кивнул Джефф после паузы. Если отобьемся, то с большими потерями, бандитов около сотни, позиция плохая, к тому же бензин вокруг. Так и будем действовать.
1: К нам подбежал Панчо Вилья с дробовиком, присел рядом на колено, спросил. Поможете?
0: Попытаемся, по крайней мере, ответил Джефф. А там видно будет.
1: Я бы примерно так и ответил. Надеюсь, складские не рассчитывают на то, что мы здесь насмерть встанем на защиту их имущества. Топливо ведь они нам не на халяву отгрузили, а по двойной цене. А теперь что, добровольцев ищут? Не слишком обнадеженный ответом Панчо убежал обратно. Да и хрен с ним, жуком усатым. Раньше надо было думать о невыгодную торговлюшку открывать. Позвал бы еще людей, и сидели бы сейчас на ресурсе крепко. А так, с одними дробовиками и пестиками против банды, вот пускай и отбиваются жлобы. Мысль о том, что мы за свои же собственные деньги можем здесь угодить под раздачу, откровенно меня злила. Причем больше на обитателей склада, чем на банду трейлерщиков. Банда что, она сюда так и так прийти должна была. Это как на погоду жаловаться. Звук моторов с севера слышался уже без всякого напряжения. Я приподнялся над бетонной полосой платформы, глянул в ту сторону. Машины они бросили сразу за насыпью, а теперь сами перебегали с места на место, занимая позиции. А не дохрена ли им будет так вот без помех и проблем занимать места в партере? Не перетопчутся ли? И чтобы внести оживление в процесс, а заодно нарушить очередность их планов, я прицелился в одного из бандитов, располагающегося за рельсом, и нажал на спуск. Треснул выстрел, голова бандита дернулась, и он ткнулся лбом в насыпь. А я перенес огонь на второго и тоже попал в грудь как минимум дважды. Тот вообще не успел сообразить, что драка уже началась. Рядом захлопали винтовки Майка и Джеффа. На насыпи поднялись фонтанчики пыли, затем целая цепочка дульных вспышек метнулась по вражеской шеренге, а платформа перед нами во многих местах сыпанула искрами и бетонной крошкой, заставив нас нырнуть за нее. Пальба усилилась, как ливень под ветром. Грохотало и спереди, и сзади. Понимая, что подняться над перроном нам больше не дадут, я на четвереньках бросился в противоположную сторону, стараясь забраться за ряд складских контейнеров. И успел к самому началу представления. Трейлерщики решили не ждать особых приглашений, а вывалили главные ворота и рванули прямо на машинах в сторону склада. Расстояние тут всего 100 метров с небольшим, какое по пожарным нормам полагается. Машине на скорости проскочить всего несколько секунд требуется. Что трейлерщики и исполнили. Вломившись колонной из десятка машин в ворота, они лишь прибавили скорости и рванули на нас. Впереди летел белый Dodge Ram с шевелящимся зомби, распятым на решетке кенгурятника. Люди с винтовками торчали из всех окон, стреляли из кузова, пристроив оружие на дугу с прожекторами, засыпая пулями все, что попадалось им на глаза. Следом за доджем несся уже знакомый синий Сильверадо, тоже плюющийся свинцом во все стороны. Отчаянные ребята оказались, или командир у них толковый. Складские растерялись сразу, и их дробовики ударили уже в тот момент, когда грузовики трейлерщиков оказались возле склада и резервуаров, а противник рассыпался и атаковал. И в этот момент я осознал, что нас могут запросто отсечь от путей бегства. Сейчас они будут здесь, и мы вольно или невольно влезем в драку. Джефф сообразил быстрее. Он схватил Майка за плечо, дернув его за собой, махнул мне рукой и побежал к машинам. Я рванулся было следом, но автоматная очередь прошла прямо перед носом, угодив в бетон платформы и заставив меня со злобной матерщиной запрыгнуть за контейнер. Огляделся, но другого маршрута отхода не увидел. За спиной у склада стрельба шла во всю ширь, грохот выстрелов глушил все на свете. Я рывком было выглянул за угол и вынужден был спрятаться немедленно. По мне ударили из двух стволов с расстояния чуть ли не в пару метров. Двое, наведя оружие на угол, крались в моем направлении. Гадство, гранату бы! А где взять? А нету. Сейчас еще сзади обойдут и хана. Спасли Джефф с Майком. Высунувшись разом из-за бетонного основания цистерны с дизельным топливом, они открыли пальбу по тем двоим, что были за поворотом. Мне даже показалось, что я услышал, как пули попали в тела. Что-то упало, кто-то захрипел тяжко, задыхаясь. Я опять выглянул и увидел два тела в пыли. Один из них еще сучил ногами, расковыривая пыльную землю каблуками солдатских ботинок. «Бегом сюда!» — заорал Майк. Но взгляд мой уже зафиксировался на лежащем в пыли автомате. Одним скачком я очутился возле него, дернул за ремень, набрасывая оружие себе на шею, а затем, большим пальцем выкидывая нож, схватил за грудь, надетую прямо на голое тело, подвесную на убитом. двумя резкими движениями, подсовывая зазубренное, острое как бритва лезвие под нейлоновые ремни жилета, взрезал ее и рывком сдернул, после чего изо всех сил побежал к злобно смотрящим на меня товарищам. Но ничего не случилось. Я рывком пересек 15 метров открытого пространства, сиганул на правое сиденье грузовика, свалив трофей на пол, и высунулся с карабином в окно, готовясь открыть огонь по каждому, кто хотел бы нам помешать. Исудзу взревел дизелем и бодро покатил вперед, поджимаемый сзади зеленым бронко. Когда ряд цистерн закончился, в нас открыли огонь с железнодорожной насыпи, заставив пригнуться. Мне хорошо было видно, как пули выбивали искры из сетчатой ограды, 3 или 4 раза они ударили по кабине грузовика, а одна даже пробила лобовое стекло изнутри, пролетев через кабину. Еще больше пуль стучало по кузову, но это было не страшно. Баки с топливом стояли на его полу и размещались низко. Бетонная платформа как раз их и закрывала. Хуже было, когда пуля все же выбила заднее стекло, обрушив нам на головы и спины град мелких осколков, засыпавших к тому же всю кабину. Но Паблито лишь выругался, однако продолжал уверенно рулить. Платформа закончилась, но и мы оторвались от стрелявших в нас бандитов, особой меткостью не блиставших. Машина, чуть накренившись, обогнула тупик ветки и углом бампера ударила в забор, в самый стык двух секций. Я зажмурился, ожидая удара, но все вылилось лишь в звенящий звук. Колеса грузовика прокатились по упавшей секции забора, машина пару раз слегка подпрыгнула, а затем из-под колес поднялся столб рыжей пыли, укрывший нас дымовой завесой. Я высунулся почти по пояс в окно, посмотрев на бронко, который просто тонул в пыли, но затем понял, что стрельба в наш адрес прекратилась. Да и куда теперь стрелять? Дизель победно ревел, и Судзу несся вдоль забора склада строительных материалов, раскачиваясь своим тяжелым телом на кочках, как корабль на волне. «Как забор кончится, сразу направо!» — крикнул я, стараясь переорать дизель, да и вообще от возбуждения. «Я понял!» — также проорал в ответ Паблито, что и сделал. Вновь неслабый крен налево, даже занос, и машина рванула к виднеющемуся неподалеку шоссе. Справа замелькали сарай, свалка строительного мусора, кустарник. Затем мы неслабо подпрыгнули, так что я чуть не влепился головой в потолок кабины, и машина выбралась на асфальт. Гадство! Нацелившись прямо нам в борт, на нас несся большой серебристый экспедишн, из окна которого и из люка торчали вооруженные люди. «Стой!» — заорал я как бешеный, и грузовик, прочертив черные полосы на асфальте, встал как вкопанный, а в кузове загромыхали бочки и канистры. Убегать бесполезно, зато можно драться. Они этого не ждут. Они уже в погоню кинулись, а это совсем другой азарт. И я открыл беглый огонь из карабина, стараясь попадать в лобовое стекло быстро приближающегося автомобиля. Услышал, что справа из бронка тоже заколотила винтовка. Лобовое стекло большого внедорожника быстро начало покрываться белыми точками, он завилял, и вдруг с заносом сорвался с дороги в кювет, глубоко провалившись на правое переднее колесо и подняв огромный фонтан песка. «Гони!» — заорал я, перекидывая опустевший магазин на полный и продолжая уже на ходу обстреливать замерзшую машину противника. Исудзу вновь тяжело взял с места, но затем быстро разогнался. Мы проскочили пару сотен метров по шоссе, после чего свернули на узкую бетонку, ведущую через поле, местами засыпанную пылью. Нас не преследовали. Только сзади наносилась интенсивная стрельба. Бой на складе шел в полную силу. И судя по соотношению силы вооружению сторон, складским уцелеть в этой разборке не светило. Трейлерные по-любому подгребали склад под себя. А еще превращались в доминирующую силу в округе, насколько мне стало ясно. Национальной гвардии в этих местах я так и не видел. А милиция из койотовой купальни намного малочисленнее трейлерных, да и хуже организована. То, как они рванули через ворота прямо на машинах, вызывает уважение. Неожиданный ход гарантировал им победу. Есть мозги у главарей. Если они будут так же действовать в койотовой купальне, ополченцы не удержатся, скорее всего. Паблито достал из кармана мобильный телефон, набрал какой-то номер из памяти. Задал пару вопросов, затем повернулся ко мне. С мальчиками поговорил. Они уехали без приключений, уже почти на месте. Шеви и фургон в полном порядке. «Ну и отлично», — кивнул я. «Так, а чем это я разжился? За каким таким трофеем башкой рисковал?» Автомат оказался румынским калашом, полноценным, автоматическим. Контрабанда из Мексики. Заглянул в ствол, оторвав кусочек белой бумаги от висящего на лобовом стекле блокнота. Нормально. И ствол относительно свежий. Но как угодно, вооружаться им я не буду. Поэтому я молча отодвинул его Паблито, а заодно передал ему 3 запасных магазина, которыми были набиты почи с трофейной подвесной. А ему как раз в самый раз будет. В компанию к 2 СКС. Как жил там. Ну ладно, для Паблита сбегал. По крайней мере, вместо 2 человек в их семье 3 вооружены. Больше оружия у них, меньше проблемы у меня. Тут арифметика простая. Ехали недолго. До места нашего укрытия по прямой не больше 10 километров, ну а по местным полевым дорогам 15. Не расстояние нас прикроет, а путанность путей, и то, что дорог среди полей целая сеть. Куда мы поехали, поди разбери. Куда угодно могли. Тут путей, как у дурака фантиков. Сначала впереди показалась узкая речка, текущая в заросшей кустарником низине. Мы пересекли ее по узкому мостику, а затем уперлись в удивительно ровный ряд плотно сбившихся в груду холмов, тянущихся строго с запада на восток. И еще через 2 километров в этот массив начнут вдаваться песчаные языки пустыни, после чего все так и пойдет. Невероятная мешанина песчаных дюн. После моста дорога свернула направо, превратившись в пыльную грунтовку. Слева замелькали эти самые холмы. Справа же уныло потянулись поля долины Хилла-Ривер. Я подумал, что по такому пыльному облаку, что поднимается за нами, мы с нашего временного лагеря сможем засечь кого угодно, едущего в нашу сторону. А это хорошо. Видать, Паблита подумал то же самое, потому что опять взялся за мобильный и предупредил сыновей, что это мы приближаемся. Правильно сделал. А то еще пальнут с перепугу. Пыль за нами столбом. Вскоре к нам вновь приблизилась река, быстро текущая в заросшей кустами низинке. Повиляв из стороны в сторону, повторяя очертания линии скалы реки, дорога выскочила к огромному одинокому камню, торчащему из песка, и перед ним круто свернула направо, поднявшись на мостик и дальше затерявшись в полях. А в распадок между 2 линиями дюн ушли 2 цепочки следов от покрышек. Паблита вывернул руль грузовика и повел его по этим самым следам. Ехать пришлось недалеко, всего 200 метров, но лагерь с дороги разглядеть было невозможно. Скопление холмов, разделенных каньоном давно высохшего ручья, образовывало нечто вроде небольшой закрытой площадки метров так 50 на 50, где можно было скрыться от любых нескромных взглядов. Там пристроились обе машины — трейлблейзер и фургон. Двери были раскрыты настежь, чтобы ветер продувал салоны. Многочисленное семейство Паблита устроилось внутри, кроме Алехандро, который с карабином пристроился на гребне дюны. Молодцы, догадались пост выставить. Паблита подсказывать не пришлось, и он загнал слегка подбуксовывающий на плотном песке грузовик к остальным машинам. Следом заехал Бронко. Все, прибыли. Распахнулись двери, и мы все выбрались на горячий песок. «Вы как?» — спросил я, подходя к Майку. «Машина цела?» «У нас ни единой пробоины. Все стреляли в грузовик», — ответил он. «Наверное, потому что грузовик больше, и стрелять в него было удобно». «А хорошо мы по Форду в конце залепили, а?» Майк был заметно перевозбужден, от него чуть ли не запах адреналина пер во все стороны. Впрочем, меня тоже здорово потряхивало. А бросок за выпавшим у убитого румынским автоматом теперь мне вообще представлялся самой последней дурью. Не пойму, как вообще решился. И стоило оно того. Джефф выглядел спокойным. Осмотрел свою машину со всех сторон, убедился, что никаких повреждений не видно, и на том успокоился. Тем временем вокруг нас собрались все обитатели импровизированного лагеря. Первый вопрос задала Мария. «Зачем мы так срочно сюда смотались?» Ответить я не успел. За меня все сделал Джефф. Поверили, поняли, покивали. Второй вопрос был посущественнее. Что делать дальше? Пришлось опять ораторствовать. «Дальше нам надо добыть Орви и жить в пустыне, пока не закончатся беспорядки», — заявил я. «А то, что они начинаются, видно сразу. Власти не хватает сил брать под охрану все территории. Полиция вынуждена собирать силы в кулак, но из-за этого оголяется множество мест. А национальная гвардия?» — спросил Хосе, стоявший в героической позе, закинув карабин на плечо. Пацану явно нравилась его новая роль настоящего бойца и защитника семьи. Ну и ладно. А чего она нравиться-то не должна? Национальная гвардия засела в каких-то населенных пунктах, и похоже, что намерена защищать только их, — сказал Джефф. В Уэлтоне они точно не собирались ничего охранять. Теперь там банда взяла власть. — А нет смысла перебраться куда-то, где власть осталась? — спросила Мария. — Не уверен, — покачал я головой. — Власть может только порядок на улицах поддерживать, но снабжать продуктами, например, при нынешнем разброде и шатании, не сможет. В каждом городке теперь свой президент и своя власть, как я понимаю. А значит, власть в таком виде долго не продержится, ее снова начнут делить. А если все же правительство наведет порядок? С явным оттенком надежды поинтересовалась жена Паблита. А кто нам тогда мешает просто вернуться домой? Удивился я вопросу. А я еще и вылететь сумею в Москву. Как будем действовать, сорви? Задал самый насущный вопрос Майк. Не думаю, что мы можем с этим тянуть. Тянуть нельзя, согласился я. Но нельзя и подставляться под проблемы. Мы нашли путь, по которому можно будет уйти, не нарвавшись на полицию или национальную гвардию. Но что там делается сейчас, никто не знает. У тебя фаркоп есть, к чему цеплять прицеп?
2: Есть, кивнул Майк.
1: Хорошо, сказал я. У Джеффа тоже есть. Есть и на фургоне. Он рабочая лошадка. Но нам нужно 4 RV. Следовательно, надо брать один самоходный или искать, чем его тащить.
2: Думаю, что можно взять и самоходный, сказал Паблита. Далеко на нем ехать мы не собираемся, так что много горючего не потратим. Нам главное пока на жизнь устроиться.
1: Решено, согласился с ним я. Едем на 3 машинах, ждать ничего не будем.
2: А может быть завтра? Вновь спросил Паблита. Уже темнеет, и так день был веселый. До сих пор в себя не приду.
1: Завтра может все еще ухудшиться, отмел я возражение. Надо все сделать сразу, пока есть возможность, пока мертвецы все не заблокировали. И вообще, пока мы сами еще живы. Давайте, помогите разгрузить фургон и поедем.

0: 24 марта, суббота, ночь. Округ Юма, Аризона, США. Доехали мы до нужного места чуть ли не за час. Уже темнело, а мы вынуждены были объехать по проселкам почти весь массив Фортуна и спуститься к самому городу Юме с севера. В Юме были пожары. На фоне опустившейся ночи отдельное зарево сливались в одно, над городом висел дым. Мертвецы были везде. Стоящие, бредущие, пугающие. Стрельба раздавалась сразу во многих местах. Людей на улицах не было. Всех сожрали? Или все же ночью все прятались? Тогда получается, что ночь – время мертвеца, когда он отвоевывает у спрятавшихся и запершихся в домах людей новое пространство. И каждое утро люди будут обнаруживать, что их это самое жизненное пространство здорово сократилось. Получается не борьба, а шаг вперед и два назад. Мы медленно катили по шоссе, оглядываясь по сторонам. Никто, кроме самих мертвецов, не сможет нам помешать. Да и мертвецов здесь было не так, чтобы много. Едва мы покинули пределы жилой застройки и выбрались на шоссе, как количество их заметно снизилось. Наверняка к жилью тянутся. Вскоре показалась стоянка прицепов, выстроившихся стройными рядами по огромной территории. В переговоры мы на этот раз решили не вступать, а совершить самый банальный грабеж. Простили себя заранее самым простым способом. Не мы, так кто-то другой. И зачем им 2 сотни прицепов, если сами люди уместились в одном? Мне с Джеффом выпала обязанность помешать охране или хозяевам, все равно, кто там спрятался в огромном революшне, воспрепятствовать грабежу. Наши машины с погашенными огнями подъехали к воротам, и тут нас ожидал самый первый сюрприз. Ворота были открыты. Нараспашку. Шедший первым Бронко притормозил, но затем вновь тронулся с места и решительно заехал на территорию, сразу, впрочем, остановившись. Я прижался к внедорожнику Джеффа бортом и опустил боковое стекло. Что думаешь? Или их уже ограбили, или люди сами смылись отсюда. Я бы смылся, сказал Джефф. Почему? Не понял я. По той же самой причине, что и ребятам на топливном складе надо было убегать раньше, усмехнулся он. Рано или поздно сюда придут. А сколько здесь было охраны? Несколько клерков по продаже с семьями. На их месте я бы уже уехал далеко-далеко, при этом слив топливо из всего, что здесь есть. Надеюсь, что не все топливо, — поморщился я. Один RV должен своим ходом двигаться. В любом случае надо ворота за собой прикрыть, хотя бы от мертвецов. Я сделаю, — сказал сидящий справа от меня поблитый и выскочил наружу. Осторожней! — крикнул я, увидев, что он даже не огляделся по сторонам, и выскочил следом, схватив карабин. Но на Пабло никто не бросился. Вокруг было темно и тихо. Один единственный грузовик на огромной скорости промчался по шоссе, высветив дальним светом фар нашу возню, и исчез вдали. Больше ничего не было. Из машины вылез Майк и, также осторожно оглядываясь, подошел к нам. Спросил меня негромко. «Ты бывал здесь раньше?» «Нет. Арви не моя стихия. А что?» «В главном здании у них хороший магазин всякого барахла для туризма. Неплохо было бы проверить». Он указал рукой на широкое приземистое здание с надписью «RV World» на фронтоне. «Надо бы еще заглянуть в мастерскую», — добавил Паблита. «Могло остаться много полезного». Он покончил с воротами, просто связав створки куском проволоки. Для человека не помеха, но бестолковый мертвяк не войдет. «Так и сделаем», — кивнул я. «Но сначала надо покончить с главным. Где здесь те прицепы, что поменьше?» «В самом дальнем углу», — ответил Майк, указав рукой в темноту. — За главным зданием направо. Все, что у входа, самое большое и дорогое. В любом случае, ключи от всего должны быть в конторе. — Понял, — сказал я, забираясь за руль фургона. — Не то чтобы я сейчас беспокоился о цене похищаемого нами имущества, но цена Арви напрямую связана с его длиной. И чем длиннее мобильный дом или прицеп, тем ниже его проходимость. То, что мне было нужно, входило в сектор самых дешевых прицепов, зато коротких и высокосидящих, которые можно было тащить по грунтовкам и с какими без особого риска можно было бы заехать в пустыню. Удачно приватизированный мною фургон был полноприводным и достаточно мощным, но все же не идеальным для вытягивания из песка, севшего в нем по оси 7-тонного монстра. Я глянул на часы. Всего 11. Вся ночь еще впереди. Если нам никто не помешает, мы вполне за это время можем и выбрать то, что нам нужно, и прицепить к машинам, и проверить, что там осталось в мастерских и магазинах, и спокойно добраться до нашего лагеря. В свете фар наших машин потянулся ряд огромных мобильных домов, переделанных из роскошных туристических автобусов, но нам они ни разу не нужны. Прилипли брюхом к дороге, а база такая, что на любой кочке застрянет. Затем пучки света выхватили из темноты застекленную витрину главного здания дилера, отразились от них, а потом вновь провалились в темноту, упираясь в бесконечные ряды белых кирпичей, прицепов и автобусов. Серьезно здесь торговали, вон сколько запасли. «Притормозите, Хефе!» — вдруг оживился Паблита. Я остановил фургон, огляделся. «Вон там, левее, за углом мастерской!» — показал он рукой. Я тронул машину с места, чуть довернув левее, чтобы свет фар упал на то, что показывал Паблита. «Саутвинд» — средних размеров мобильный дом на базе фордовского грузовика «Медиум Дьюти». Несколько штук таких, выстроившихся в ряд. «А что, нормально», — сказал я, глядя на них. «Главный над дорогой высоко сидит. Доедет туда, куда нам надо. Хороший выбор. Не хотелось бы тащить на буксире. И без того проблем хватает». Следом за нами остановились остальные машины. В зеркало заднего вида я увидел, как из бронка вышел Джефф и направился ко мне. Подошел, оперся локтем на открытое окно. «Думаю, надо начинать с ключей», — сказал он. «У них наверняка на бирках указаны и место, и марка Арви. Так будет проще». «Согласен», — кивнул я. «Кто пойдет?» «Мы с тобой вдвоем. А Майк с Паблито останутся прикрывать нас здесь. Как ты?» «Вполне», — уверенно кивнул я, хоть под желудком у меня противно засосало. Лезть в темноту офиса было страшновато, откровенно говоря. «Фонарик есть?» — спросил он. «Конечно». Я достал из кармана новомодную игрушку. Фонарик на 24 светодиодах. И размер вроде смешной. И луч такой, что смотреть невозможно. Слепит. Но с фокусировкой проблема. Светит хоть и очень ярко, но не слишком далеко. Зато поле широкое. У Джеффа длинный полицейский фонарь, которым при желании можно и голову проломить без проблем. Неплохо было бы таким же разжиться. Больше бы пользы. Впрочем, хорошо, что хоть такой есть. Зато его разбить трудно. «Карабином лучше не пользоваться, как мне кажется», — деликатно напомнил Джефф. «Рикошеты, да и стенки тонкие, сам понимаешь». Я лишь кивнул и задвинул Зиг за спину, где он и повис, не мешая. Паблито остался в машине, сидя с автоматом на коленях. «Все верно. Так на него неожиданно никакой мертвяк не накинется. Пабло у нас все же не то чтобы великий воин, может и растеряться». «Пошли», — скомандовал Джефф, направившись в сторону офиса. Я вытащил из кобуры Таурус, сбросил предохранитель и двинулся следом за ним. Главная дверь в здание тоже оказалась открытой. Мы посветили фонарями через ударопрочное стекло, пытаясь разглядеть возможные угрозы. Но все было тихо. Пластиковые кушетки для посетителей, стойки для менеджеров. Все как в обычном автосалоне. Только самих машин внутри не хватает. «Входим», — шепнул Джефф, толкая дверь. Фонарь к плечу, пистолет к груди, ствол вверх, указательный палец на рамке. Так быстрее всего огонь получится открыть, и силу зря не расходуешь. Экономная позиция, так сказать. Вошел следом, вновь огляделся. Пусто. Какой-то шорох. Джефф среагировал спокойно, а я струхнул. Представились идущие из темноты гниющие мертвецы. Но это просто сквозняк из открывшейся двери погнал по полу рассыпанные бумаги. Проспекты какие-то. Нужны кому? Никому не нужны. «Где могут быть ключи?» — спросил я. В темной пустоте просторного офиса мой голос прозвучал так громко, что к концу фразы я инстинктивно перешел на шепот. По-дурацки вышло. Вроде как подавился. «Понятия не имею», — шепотом ответил Джефф. «Давай за стойками поищем. Откуда они могут их брать, когда водят клиентам показывать?» «Ну, откуда-то куда всем доступ есть», — предположил я. «Шкаф какой-нибудь на стене. Или кто-то выдает. Главный или кто на ресепшене». На стенах за стойками ничего не было, кроме больших плакатов, вставленных в металлические рамки и развешанных по белой стене. И две застекленные двери. Стараясь ступать как можно тише, я пошел к стойке с надписью «Ресепшн». Очень может быть, что тот, кто там работал, ключи и выдавал. Посветил фонарем через стойку, затем аккуратно заглянул сбоку. Никого. Пусто. Вновь огляделся, но кроме озирающегося по сторонам Джеффа никого не приметил. Куча выдвижных ящиков, разбросанные бумаги, телефоны, выключенный компьютер. Рукой с пистолетом начал выдвигать ящики по одному. Черт, неудобно. Пришлось пистолет убрать, но на предохранитель ставить не стал. Так спокойнее. «Есть там что?» — голос Джеффа. «Не знаю, смотрю пока. Прикрывай меня». «Прикрываю, ищи спокойно». «Это хорошо, что прикрывает. Все время кажется, что кто-то из темноты сейчас прыгнет на спину. Неприятное ощущение. А ведь никогда темноты не боялся раньше. Вместе с восставшими мертвецами и все остальные страхи придут?» «Да нет, здесь ни черта, вообще пустые ящики. Ну, почти пустые. Где еще может быть? Еще 4 стола с придвинутыми стульями для посетителей. За ними сейлсмены должны были работать».
1: «Сейлс-менеджер, то есть менеджер по продажам».
0: «У кого может быть? Или за теми стеклянными дверями? Наверняка за одной из них кабинет менеджера. Там и стена стеклянная. Просто на ней жалюзи опущены. Не заглянешь внутрь отсюда». «Давай там сначала проверим», — сказал я, показав на дверь слева, и снова вынимая Таурус из кобуры. От ощущения ребристой рукоятки тяжелого пистолета в ладони чуть прибавилось уверенности. Но чуть-чуть совсем. «Двери. Странно, почему на них табличек нет?» «Непорядок. Откуда начнем?» «С левой двери начнем. Гадство. Как-то очень некомфортно от того, что темнота вокруг. Одного фонаря мало, надо бы 100 штук. И чтобы светили во все стороны, даже вверх. Вдруг кто на люстре затаился?» «Нет, здесь люстр. Зато есть вентиляторы». «Ладно, опять меня понесло в дебри. Лишь бы не трястись. Дверь. Стеклянная такая, в алюминиевой раме. С обратной стороны закрытые жалюзи до пола. И стены такими закрыты. Гадство. Зачем закрыли?» Рукой с фонарем потрогал ручку. «Не заперто». Джефф встал сзади и чуть сбоку, подняв 19-11. «Вообще путевый калибр для таких случаев, особенно с теми пулями, что хайдрошоком называются».
2: «Хайдрошок — полуоболочечная пуля с вогнутой полостью в головной части, предназначенная для мгновенной передачи всей энергии цели, вызывает болевой шок за счет гидравлического удара. Одновременно с этим имеет сердечник из закаленного металла, предназначенный для пробития преград».
0: «Мои 9 миллиметров на этот счет послабее будут». «Готов», — прошептал Джефф, подразумевая, что я должен открывать дверь. «Спасибо за заботу. А мне, к слову, ее страшно открывать». Нажал на ручку, повернув вниз до упора, затем слегка потянул на себя. А дальнейшее произошло само собой. Дверь от страшного удара распахнулась, нижним своим краем врезавшись в рант подошвы моего ботинка, намеренно подставленный поближе. Кто-то захрипел протяжно. Бледная, странно искривленная рука вцепилась в раму, а затем метнулась прямо к моему лицу. Как смог увернуться, я сам не понял. Отскочил невероятным прыжком назад, налетев на вращающийся стул и неловко приземлившись на задницу. Фонарь вылетел из руки и повис в петле, но пистолет я удержал. Послышались частые хлопки. Вспышки выстрелов из пистолета Джеффа засверкали с частотой пулеметной очереди. Стекло двери взорвалось осколками, со звонким шуршанием осев на каменный пол. А что-то темное, измазанное кровью, метнулось из двери прямо ко мне, вытянув руки. Каким-то чудом сообразив, что стрельба из такого положения меня не спасет, я со всей доступной мне скоростью покатился в бок. А вот это уже спасло. И еще разбитое закаленное стекло, на котором мертвяк забуксовал, отчего его рывок получился неловким и неточным. Проскочив мимо меня, обдав вонью гниющей плоти, он с грохотом врезался в письменный стол, опрокинув его на бок и перевалившись через него. На какую-то секунду наступила тишина, и я услышал, как Джефф поменял магазин в пистолете. Причем сделал это очень быстро, словно и фонаря в руке не было. А мне удалось вновь подхватить болтающийся фонарь и направить его на перевернутый стол. Руку с фонарем под кисть с пистолетом,

0: месту, где я стоял совсем недавно. Огонь я открыл инстинктивно. Рука быстрее мозга среагировала на угрозу. Вспышки одна за другой срывались с подпрыгивающего дула, и в свете фонаря я видел, что не промахиваюсь. Попадание за попаданием выбивали брызги из головы мертвяка, удивительно проворно двигающегося на четвереньках. С другой стороны стрелял Джефф, и тоже не промахивался. Тяжелые пули из его пистолета несколько раз чуть не свалили с ног мертвеца, не давая ему броситься. И за это время мне удалось разрядить ему в голову почти весь магазин Тауруса. Этого хватило. Существо, язык не поворачивается назвать его зомби, просто осело на пол и затихло.
1: «Чисто!»
0: — прокричал Джефф. Рука к полному магазину, быстрая замена досыл патрона. Один оставлять в стволе надо бы. Моя ошибка. Луч фонаря Джеффа метался по стенам. Он оглядывался. А я и не сообразил это сделать сразу. Огляделся, но общий зал был по-прежнему пуст. А вот из распахнутой и разбитой двери в застекленную комнату несло страшной вонью разлагающейся плоти.
1: «Чисто!»
0: — крикнул я в ответ.
1: «Я пошел!»
0: Как-то незаметно страх сменился адреналиновой агрессивностью. Высоко задирая носки ботинок, скользящим шагом подошел к убитому, осветил. Нет, этот уже не встанет. Голова скорее в дуршлаг превратилась. Подробнее позже рассмотрю. Что-то с ним не так. А пока туда, откуда он пришел.
1: Только вонь это!
0: Ком подкатил к горлу и сбил мое боевое настроение. Все же меня вывернуло. Вывернуло мучительно, обильно. Фонтаном. Выбросив все, что я съел или только планировал съесть. Голова закружилась, накатила слабость. Пошел, но не дошел, в общем. «Я пошел», — сказал Джефф, видя такое мое бедственное положение. Однако и ему душевной стойкости не хватило войти в облако вони. Сунулся и выскочил обратно, зажимая рот. Но не сблевал. Крепкий мужик. А с улицы донеслась короткая частая стрельба, быстро затихшая, впрочем. Я дернулся было в ту сторону, но чуть пришедший в себя Джефф меня остановил. Они справились. Объяснять, почему он так думает, не пришлось. Двоих людей с оружием, сидящих в разных машинах, одновременно мертвецы бы не порвали. Была бы стрельба куда интенсивнее, чем эти несколько уверенных, четких выстрелов. Значит, они сами кого-то израсходовали. Взгляд мой упал на выкатившийся из открытого ящика стола баллончик с дезодорантом. Это здесь нормально на такой жаре. Те, кто работает с людьми, частенько таким прыскаются. И он натолкнул меня на идею. Хорошо, что я не потерял старомодные привычки иметь при себе носовой платок. Нащупал его в кармане, выдернул, а затем, подобрав с пола флакон, щедро залил им платок. Запах дешевой мужской парфюмерии оказался таким мощным, что почти перебил трупную вонь. Я замотал этим платком рот и нос, благо размер позволил, и все же вошел в запретную комнату. Это была маленькая переговорная. Круглый стол, шесть кресел вокруг. Возле стены лежал почти полностью съеденный смердящий труп. Ух, не было. Помещение было закрыто. Процесс разложения зашел далеко. Свисающие с обнаженных костей куски плоти уже побурели, огромная лужа вонючей слизи натекла под ним. Меня снова чуть не вывернуло, но на этот раз было просто нечем. Но был я и вознагражден. На стене висел большой шкаф со стеклянными дверками, в котором на маленьких крючках рядами висели ключи. Убрав пистолет в кобуру, я попытался снять весь шкаф со стены, и у меня это получилось. Он пластиковый и легкий, килограммов 5 всего. И с ним я выбежал сначала в зал, а потом на улицу на свежий воздух. Следом за мной, радостно сквернословя и отплевываясь на ходу, бежал Джефф. Прямо перед моим фургоном лежал женский труп. Немолодая мексиканка в белой майке и белых же шортах, одна нога босая. Умерла уже пару дней назад, разложение заметно. Но это явно обычное, не как тот живчик, что кинулся на нас в офисе. «Что там за стрельба?» — спросил Майк, выскакивая с мини наготове из машины. «Ну как ты думаешь?» «Мертвяк!» — ответил я, открывая заднюю дверь фургона и забрасывая внутрь шкаф с ключами. «Только какой-то очень быстрый! Едва завалили! Мог и покусать!»
1: «Быстрый?»
0: — спросил он с недоверием.
1: «Быстрый! И соображает! Умеет от пуль уворачиваться! Признаться, меня самого это озадачило дальше некуда!»
0: И я твердо решил после того, как доделаем все наши дела, посмотреть на тело внимательнее. Странно все это. Все забрались в фургон, включили свет внутри. Взялись перебирать ключи. Так внутри намного спокойнее, из темноты на нас не прыгнет какой-то другой шустрик. Разобраться оказалось несложно. Под каждой связкой ключей была бирка с названием и номером места на стоянке. Можно было сразу выбрать то, что нам нужно, и ехать за этим безошибочно.

0: Признаться, поначалу мелькнул у меня некий соблазн сменить свой грузовой фургон на роскошный роуд-трек 210, точно такой же экспресс, как и мой, но сделанный как кемпер для дальних поездок, с немалым комфортом. И прицепа не надо будет. Внутри и кровать, и кухонька, и даже душ. Что еще нужно? Но сразу от этой мысли отказался. Очень уж у роуд-трека посадка низкая. Производители сделали ее такой, потому что под дном дополнительный багажный отсек устроили. Не годится. Поэтому я сдернул с крючка связку из 4 маленьких ключей с надписью Fleetwood Pegasus. Пегас, короче. Бело-серый прицеп длиной 7 метров и, самое главное, весом всего 2,5 тонны, высоко сидящий на двух осях. Его не страшно и в пустыню за собой затащить. К счастью, в наличии их было целых 5 штук, разной компоновки. Поэтому Майк с Джеффом тоже задумываться не стали, что еще выбрать. С Паблито ситуация была чуть сложнее. Поэтому подбирать жилье для него решили после того, как подцепим прицепы к нашим машинам и доберемся до склада. Просто прицепов мало, надо еще и воды в них накачать, и баллонами с газом запастись, так что разорение местного склада не избежать. С прицепами проблем не было. Найти их в самом дальнем углу, самое дешевое ведь, труда не составило. Все 5 штук стояли в рядок в 2 исполнениях. Одно чуть под компанию, второе скорее под одиночку, которое я себе и схватил. Забрался внутрь, огляделся. А очень даже неплохо. Хоть всю жизнь живи. И 3 шкафа, и 2-спальная кровать, и душ с туалетом. Баки, правда, всего по 30 галлонов. Но это не так страшно. А в туалет можно и на природу бегать. Все равно откачивать содержимое дерьма бака некому теперь. И даже кухонька, хоть маленькая, но удобная. В общем, все классно. Даже выходить на улицу не хотелось. С цеплянием к фургону провозился долго с непривычки. Но справился. Шеви, кстати, потащил прицеп так легко, словно его и не было. Тоже замечательно. Затем все 3 машины, уже караваном, направились к зданию склада и мастерской, где стояли саутвинды. Паблито нужные ключи нашел сразу, вышел наружу. Мы с Джеффом тоже выбрались из машин, встали с винтовками наготове возле RV, прикрывая. Но вроде было тихо. В машине зажегся свет, затем заработал мотор. Я не выдержал, заглянул внутрь. Американцы в таких случаях говорят «вау». Я сказал русское ругательство, но исключительно в одобрительном плане. Дом-то, может, и мобильный, да вот роскошь в нем капитальная. На таком куда-нибудь на рыбалку уехать, и можно не возвращаться, пока всю рыбу не переловишь. Роскошь в чистом виде. А еще в нем вполне может разместиться все семейство Пабло, и даже не слишком стеснять друг друга. При этом они будут сидеть на роскошных бежевых диванах, вкушать со столов из красного дерева, смотреть телевизор, если еще будет телевидение. И даже не один телевизор, а целых 3. И вообще им можно позавидовать. Бензин в баке тоже был. Не под пробку, но места должно было хватить. Не сообразили мы с собой хотя бы канистру прихватить. Мы пока вообще не очень хорошо соображаем. Не перестроились еще с мирной жизни на немирную. Пора уже начинать мозгами шевелить, а то косячим на каждом шагу. Интересно, а почему все эти люди не догадались собраться вместе? Такая мысль пришла мне в голову, пока я смотрел на заставленное комфортными жилыми трейлерами огромное поле. А ведь у них в 200 метрах отсюда еще одна стоянка. И там таких ничуть не меньше. Как все могло быть просто? Владельцы RV пригласили бы владельцев оружейных магазинов, и все вместе перебрались бы на топливный склад, где и устроили бы себе отличную крепость. И их было бы много, и были бы они хорошо вооружены, и плевали бы на все банды с высокой колокольни. Почему все рванули по своим норам, где их и будут по одному выкуривать расплодившиеся банды? Ума не хватило? Или доверия друг к другу? Ладно, их проблема. А нам надо еще проверить мастерскую, склад и магазин, если там что осталось, и воды накачать в бортовые баки. Водопровод пока в городе работает, к счастью.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: 25 марта, воскресенье, утро. Округ Юма, Аризона, США. Уже начало рассветать, когда мы покинули территорию RV World. Ворота так и бросили открытыми. Чего уж теперь. За время наших блужданий по территории мы наткнулись на еще трех зомби. Но они были вполне обычными, заплутавшими между рядами прицепов, так что застрелили их без проблем. Шустрика из офиса рассмотрели подробнее. И всех нас он здорово озадачил. Вроде бы и человек, но не совсем. Хоть от головы и немного осталось после попадания в нее полутора десятков пуль. Но понять, что таких зубов у нормальных людей не бывает, да и челюстей такой формы, равно как и когтей, труда не составило. Сказать, что открытие меня озадачило, это слабо выразиться. Мы видели одного такого и уцелели только чудом. А что будет, если мы встретим двух? Или трех? Или толпу? К тому же он не вел себя столь же безмозгло, как остальные зомби. Его тактика нападения соответствовала вполне высокоорганизованному хищнику, если судить на мой непросвещенный взгляд. Он пытался уворачиваться, атаковать неожиданно. Плохо. Еще становился заметен явный коллапс власти. Понятно, что на каждый уголок Америки военных и даже национальных гвардейцев не напасешься, но было стойкое впечатление, что власть в полной растерянности, и все пущено на самотек. Иначе хотя бы внешние признаки активности должны были бросаться в глаза. Но хоть вертолеты летать в конце-то концов. Но не летают. А из этого следуют две вещи. Первое – это то, что все будет только хуже. Очень плохо. Второе – то, что я скоро наверняка смогу тронуться в путь, в Техас, к морским гаваням. И это новость хорошая. Я крутил баранку, глазея на начинающийся за скалами рассвет, и чувствовал себя бесконечно уставшим. Последние сутки легко могли поставить рекорд по насыщенности событиями. Столько всего успело произойти. Мертвые псы... Перестрелка на топливном складе, ограбление торговца прицепами и стычка с непонятным, очень быстрым и хитрым мертвецом. Кстати, визит как в мастерскую, так и в разгромленный магазин туристического снаряжения не прошли совсем уж неудачно. Мне удалось прихватить несколько канистр машинного масла, тоже полезно иметь. А ну как случится, что по дороге. И всяких полезных мелочей, вроде герметиков набрал, да еще и большой подкатной домкрат с длинным рычагом. Вообще замечательно. В магазине же разжился теплой одеждой. Только сейчас сообразил, что собираюсь на родину, где вовсе не аризонский климат. Легкой одноместной палаткой, спальником и, самое главное, неплохим биноклем в обрезиненном корпусе. Странно, что его со всеми остальными вещами не выгребли. Наверное, слишком простенький и дешевый на общем фоне. Ладно, это все можно занести в актив. Асфальт дороги сменился на укатанный грунт, затем на нем прибавилось песка, а вскоре фургон с некоторой натугой потащил прицеп в сторону от дороги. Но все вышло нормально. Даже огромный южный ветер справился с зыбкой поверхностью. Никто из нас не застрял, и уже через полчаса в укрытии между холмами сформировался вполне приличный лагерь. А чтобы сделать его еще удобнее, мы натянули между крышами жилых прицепов несколько рулонов нашей сетки. Она мелкая и чистая, и дает вполне нормальную тень. Получился достаточно большой и неплохо затененный дворик, где жить очень даже можно. Вот и поживем. Когда я выбрался из-за руля, то почувствовал, что спина у меня совершенно одеревенела, ноги подгибаются от усталости, а зевота растягивает челюсти так, что рискуешь вывихом. Все, предел сил наступил. Еще чуть-чуть и просто упаду. Махнул всем рукой, забрался в прицеп, честно развесив все оружие и снаряжение в шкафу, развалился на кровати. Но адреналин в крови тоже еще бродил, отгоняя сон и заставляя перед глазами крутиться, как старый детский диафильм, картинки из дня сегодняшнего. Опять собаки, убитый бандит, лежащий между рядами танков. Я из окна грузовика стреляю по приближающемуся Форду. Метание фонарного луча по темному офису. С улицы доносится смех и болтовня семейства Паблита, заселяющихся в огромные RV, о каком еще вчера и мечтать не могли. Нет, так дело не пойдет. Не усну. Встал, открыл большую картонную коробку с продуктами, выловил оттуда бутылку Мартеля Эксо. Так пить его пошло. Надругательство просто. Но выхода не вижу. Некогда и неохота мне его по всем правилам употреблять. Мне бы забыться. Налил граммов 200 в пластиковую кружку и большими глотками осушил до дна. Хороший коньяк, употребленный столь варварски, заставил сморщиться, затем комом метнулся вверх, но я все же заставил его успокоиться. Хватит уже блевать. Черт, мертвечины от меня пахнет. Какой въедливый запах, пропади он совсем. Пришлось лезть в душ. После шампуня запах из волос улетучился вроде бы. Зато меня совсем развезло. И не ел давно, и все, что было в желудке, оставил в офисе в RV World. Развезло, но при этом приступ аппетита вгрызся в меня хуже мертвой собаки. Снова пришлось лезть в коробку и сооружать из консервированной ветчины, сыра и сухих ржаных хлебцев бутерброды, которые сожрал со страшной скоростью, как в молотилку в себя запихав, запив минералкой из горлышка. Домой надо звонить и заглянуть в интернет. А спать когда? Спать потом. Сначала домой, домой, домой. Черт с ним, что пьяный. Не страшно, жена поймет. Кстати, что с интернетом? Достал лэптоп, глянул на индикатор зарядки батареи. Еще половина есть, потом подключу генератор. Включил, подсоединил огрызок мобильного модема. Связь пока была. Вылез на гугловскую страницу, где карта во весь экран. Мне Аризону показывает по умолчанию. Дальше надо двигать. Вокруг Юмы прорва красных пятнышек. Сам город и вовсе закрашен. А еще цепочка красных клякс вдоль границы с Калифорнией. Это как получается? Там же как раз были спасательные центры. Мобильные в Москве не отвечают. Ни один. Позвонил на городской. Из трубки послышались гудки. Алло? Боже, как я по ней скучаю. Это я. Как вы? Мы нормально. Как там ты? Что решил? Голос вполне нормальный. Уже хороший признак. Уехал в пустыню, живу в трейлере. Никуда не хожу, никуда не суюсь. Жду, когда можно будет ехать в Техас. И когда будет можно? Некий проблеск надежды в голосе. Ожидает, что я скажу часа через три. Нет, увы. Через три часа точно ничего не выйдет. Не знаю, любимая. Вздохнул я. Но думаю, что скоро. Здесь все сыплется к чертовой матери. Никакой власти не видно. Похоже, что ситуация вышла из-под контроля. А что у тебя с голосом? Ты выпил, что ли? Ну вот. Никогда от нее скрыть не получается. От всех удается, а она через пару фраз раскалывает. В гаишнике ее. Никакого тестера не надо. Да, есть немного. Уснуть не могу, принял коньячку. А сколько у тебя там времени? Это уже с подозрением. Вроде как, а чего это ты с утра пораньше спать собрался, да еще и водку пьянствуешь? Утро. Только приехали. Теперь спать буду. Ты там не один? Компания. Знаю кого? Это уже форменный допрос пошел. В другое время я даже разозлился бы, но сейчас неохота. Знаешь, поблито с семьей и Джефф. Знаешь ведь Джеффа, верно? Охранником у нас работал. Не знаю. Ну ладно, хорошо, что не один. А где вы? Вроде успокоилась. Решила, что не предаюсь я здесь пьянству от депрессии, равно как и успокоительному разврату. Если с Поблитой и его многочисленным семейством, то все нормально. К северу от города, в пустыне неподалеку от Хилла-Ривер. Спрятались от всех. А трейлер откуда? И как вы все в нем? У нас 4 трейлера, с гордостью заявил я. На всех хватает. А где взяли? Поразилась жена. Как где? Украли, естественно, усмехнулся. Правда, они уже без присмотра и охраны были, только мертвецы бродили. Много их? Голос изменился. Вспомнила, что за окном делается. Хватает. Но я не нарываюсь. И оружия у меня полно. Машиной разжился хороший. Еда есть, горючая. Даже электричество от генератора. В общем, за меня вообще не беспокойся. У вас там что? Вовка автомат привез и пистолеты. Вчера ездил. Но его по дороге обстрелял кто-то. Кто? Он не видел, вслед стреляли. В твоей машине 4 дырки от пуль. Самого не задело? Нет, с ним все нормально. Он из-за машины расстроился. Блин, нашел повод. Я перевел дух с облегчением. Нашел, о чем беспокоиться. А вот то, что и там безобразия на дорогах начались, это плохо. В общем, надо им из дому теперь не ногой. О чем я и сказал. Все, теперь никуда, сказала Маша. Вчера вечером 2 мертвеца вошли в поселок, блуждали по улицам. И что? А ничего. Все дома сидели. С утра их не видно было уже. Вовка говорит, что из Москвы народ потоком валит. Все дороги забиты. По телевидению передают, что уже по всей стране такое творится. А как в Америке? Один в один. Вздохнул я. Большим городам уже кранты. Маленькие как-то барахтаются на поверхности еще. Повезло, что я не в Нью-Йорке, скажем. Почему? А как бы я там оружием разжился? А тут все просто. Поблито купил и мне перепродал. Это легально. Теперь ко мне не подходи. Наврал, конечно, но она вслушиваться и не будет особо. Легально и легально. Да и не рассказывать же ей, что ружье с пистолетом я у охранника в аэропорту отобрал. Не одобрит, скорее всего. Поболтали ни о чем, затем с детьми пообщался. Последним Володька к трубе подошел, но повторил то, что жена уже сказала. Сидят дома, выходить никуда не будут, в стране уже бардак. Пока болтал по телефону, листал новости в сети, поглядывая краем глаза. А новостей никаких особо и нет. Американское правительство выступает с какими-то малообещающими заявлениями, ничего конкретного из этого выловить нельзя. Все сайты вроде Ютуба забиты видео с ожившими мертвецами, но зачем их смотреть, уже непонятно. Тут безо всяких видео этой твари хватает. Вспомнил про живчика. А насчет таких информации нет? Начал гуглить все подряд. Быстрые зомби, скоростные гоблеры, измененные зомби и так далее. И не безуспешно. О таких писали и писали много. Даже пара видеороликов нашлась. На одном какой-то странно скрюченный мертвяк одним прыжком заскакивает на крышу медленно едущего внедорожника и пытается разбить люк. Снимали на телефон со стороны. Второй ролик показал, как на идущего вооруженного человека такая тварь выпрыгнула из окна домика, мимо которого тот проходил. Махнула метров на 5, свалила и почти сразу убила. Убила, потому что это раньше было девочкой лет 10. А потом убили ее и сняли подробно. Зубы, когти, все как у того, что мы застрелили ночью. Это плохо. Значит, их много. Если обычный мертвяк мне не противник, учитывая, что ни в толпе и неожиданно не бросится, то такой твари не противник я. Нашлось объяснение, и не одно. Причем все объяснения были разными. Но я доверился версии ученых из Центра по контролю инфекционных заболеваний. Их сайт выглядел самым толковым. Они утверждали, что такие твари получаются из зомби, получивших возможность вдоволь нажраться обычной человеческой плоти. Скажем, от безголового трупа, который не может воскреснуть. И таким образом они получают материал для перестройки. Вот так. Коньяк меня все же прибил. Почувствовал, что глаза слипаются, а в чтении текста с экрана появились паузы, вызванные тем, что я стал придремывать. Ну и достаточно. Все, заслужил. Теперь спать, хоть несколько часов. До 3, например. Это 7 часов сна.
1: Двадцать марта, воскресенье, день. Округ Юма, Аризона, США.
0: «Доброе утро!» — усмехнулся сидящий за раскладным столиком Майк. «Кофе?» — он показал на термос, стоящий перед ним, и пластиковые чашки. Но я обратил внимание на отличный столик и раскладные кресла вокруг него. «Неплохо. Откуда такая роскошь?»
2: «В Южном Ветре в багажнике нашлось»,
0: — ответил Майк, похлопав по обтянутому синей тканью подлокотнику.
2: «Неплохо, а?»
0: «Действительно неплохо. Поставленные в два ряда трейлеры образовали некий дворик, над которым была натянута сетка, дававшая густую тень. Получилось нечто вроде патио, в котором все и собрались. По крайней мере, собралась семья Паблита в полном составе, кроме Хосе. Джефф с Паблита возились в кузове Исудзу, передвигая тяжелые бочки с топливом. «Это дело. По-хорошему, мне бы следовало свои бочки загрузить в фургон, а то вдруг придется быстро смываться. Это сейчас мы вместе. А вот дальше... Надо бы генератор подключить хоть один, чтобы холодильники заработали в трейлерах», — сказал я.
2: «Сделаем», — кивнул Майк. «В Южном Ветре стационарный генератор нашелся, но у нас достаточно проводов нет, чтобы развести по всем прицепам. Все равно надо будет за добычей ехать».
0: «А прикинули, что еще нужно?» — спросил я, наливая себе кофе. «Ладно, хоть горячий, а вот варить американцы его совсем не умеют. Национальное бедствие у них, а не кофе. В закусочных смотреть страшно, как его наливают. Стоит кофейник с этой бурдой и подогревается. Нормально? Кофе подогревать. Ну и получается такое, что и в помойку страшно выплеснуть, а то крысы потравятся. Паблито список составил. Говорит, что все нужное у вас на складе есть. Там еще и банда есть», — напомнил я. «Большая такая, с личным счетом к нам. Думаю, что не меньше двоих мы у них убили. Джефф думает, что к вашему складу они пока не пойдут. Там брать нечего. Скорее всего, ввяжутся в драку с местными жителями, не удержатся». «Да, наверняка. Не та публика, чтобы просто на захвате склада останавливаться. Они уже ощутили себя как сила, организовались, кровь почуяли. Теперь жди беды. Остается надеяться, что сюда их не понесет.
2: А кто караулит? Хосе. Паблито своих мальчишек поочередно дежурить посадил.
1: Третьего нужно. Несколько удивился я.
2: Я говорил, но он против. Усмехнулся Майк. Утверждает, что маяться от безделья начнут. А так, кто дежурят, то спят.
1: Закончив громыхать бочками в кузове, к столику подошли Джефф с Паблито. Присели рядом.
2: Джефф тоже плеснул себе кофе и обернулся ко мне.
1: Мы с Паблито вылазку задумали.
2: Майк сказал мне. Кивнул я.
1: Попробуем забрать все полезное со склада. А вам бы с Майком на разведку скататься в Юму. С задачей понять, что делают власти. И что делается возле склада с сухими пайками. Эту проблему все равно решать придется.
2: Примерно это я и собирался сделать. Только не с Майком, а другим способом. О чем и объявил.
1: Майк пусть здесь за коменданта крепости остается, мало ли что. Двух мальчишек с карабинами недостаточно. А я сгоняю один, на мотоцикле.
2: Почему? Не понял Джефф.
1: На нем меня не заблокируешь. Да и уйти могу прямо по пустыне. Не догонишь. Надежней будет.
2: Тебе виднее, пожал плечами Джефф.
1: Главное, не влипни в историю.
2: Уж постараюсь, ответил я, допив одним глотком кофе и отставив кружку.
1: Ладно, чего время тянуть? Надо двигать. Мотоцикл из фургона еще вчера достали, перед тем, как за прицепами ехать. Задумался лишь над тем, стоит ли надевать пусть легкую, но все же черную мотоциклетную куртку под разгрузку. Или есть риск свариться заживо. Решил плюнуть на защиту. А то в шлеме и защите тепловой удар раньше хватит, чем какой-то зомби успеет укусить. Карабин оставлю. Мешать будет и смысла нет. В бой вступать не намерен ни с кем. Сразу буду смываться. Ружье тем более не беру. Тоже мешать будет. Хоть ночью сегодня оно было бы куда полезнее пистолета, когда с тем живчиком столкнулись. А пистолет по-прежнему со мной. Все. Связь по мобильному. Все равно ничего другого нет. Интересно, долго она еще проработает? Надо все же разжиться какой-нибудь связью. Не дело только на сотовую сеть рассчитывать. Рюкзачок вот прихвачу еще, мало ли. Ну и наколенники с налокотниками надену. Они всегда пригодятся. Ямаха завелась даже без подсоса на такой жаре. Обороты быстро пришли в норму, и я с буксом исключительно ради форсу рванул с места и погнал по пыльной дороге, наслаждаясь легкими заносами, треском двигателя и оставляя за собой длинный, постепенно раздувающийся хвост пыли. Затем спохватился, правда, скинул скорость и покатил степенно и аккуратно, внимательно поглядывая по сторонам. Я ведь даже шлем не надевал, обошелся банданой, так что нечего лихачить без дела. Тоже вопрос. Откуда лучше заезжать в город, чтобы вероятность нарваться на неприятности была пониже? После недолгих размышлений решил сделать небольшой крюк и заехать с севера мимо торгового центра или, как здесь говорят, молла под названием Юма Палмс. Там хайвей рядом. Кругом поля, никаких узостей, и мне с моим мотоциклом все пути открыты. Куда хочешь, туда и убегай, случись чего. И отрезать не получится. С той стороны от города только пара ферм и сплошные поля. Вот дожил. Еду в город и думаю, не отрезали бы, не застрелили бы, а то и просто не съели бы. Нормально, а? Дорога, едва я выехал из-за линии скал, оказалась не то чтобы совсем пустой. Несколько раз проезжали фермерские пикапчики, затем увидел за забором дом и амбары крупной фермы, где стояло несколько машин, а прямо на крыше одного из амбаров, под импровизированным навесом от солнца, увидел человека в Стетсоне и с винтовкой в руках. Оборону организовали. И не одной семьей, видать по всему. Хотя у некоторых местных реднеков родни столько, что роту набрать можно. Реднеки? Жаргон, буквально красношеие. Так именуют жителей глубинки США, в основном юга. Соответствует нашему деревенщина, однако более ругательная по сравнению с ним. Человек с винтовкой смотрел на меня с подозрением, и я счел за благо, не задерживаясь, проскочить дальше. Как и подобает крестьянам, местные фермеры излишней доверчивостью не отличаются, так что нечего у них на глазах маячить. Кстати, хорошая ферма в этих краях всегда имеет собственное бензохранилище на несколько тонн топлива, а то и целую заправку. Если сумеют укрепиться, да еще на таком расстоянии от города, то могут и уцелеть. Уцелеть. Почему-то я вообще не рассматриваю возможности улучшения ситуации.
2: Почему?
1: Подсознание обгоняет сознание? Сознание еще просчитывает варианты улучшения, а подсознание показывает ему фигу? Кстати, а что может случиться дальше? Предположим, отобьются от мертвецов и мелких банд вот такие фермы. Где-то укрепятся банды. Где-то целые городки замкнутся в своих границах, как тот же Фортуна Фудхиллз. А дальше-то что? В этих городах все на электричестве. На том самом, что пока еще идет с электростанцией.
2: Без этого электричества даже городская канализация дерьмо, простите, не откачает. И что будет, если электростанции все же встанут? А они встанут в случае коллапса общества. Кто подвезет туда уголь и мазут? Ну, есть еще генераторы. У меня вот есть, например. Но генератору нужно топливо, и не так уж мало. Есть машины, которым тоже нужно топливо. Топливо есть на нефтехранилищах. Да и все. Еще есть нефть на Аляске и какое-то ее количество в Техасе. В Мексике есть нефть, хоть и не слишком много. А что дальше? Кто переработает нефть в бензин с соляркой? И кто привезет все это жителям Юмы? И зачем кому-то везти ценное топливо жителям Юмы? Не лучше ли оставить это самое топливо себе, меняя на что-то очень нужное, что привезут из других мест? Что получается? Что Юма обречена? Возможно. Тут даже фермерство ограничено в культурах. Жить можно с пшеницей с кукурузой, а не с салата с дынями. Даже животноводства здесь толкового нет. Не пасти же коров в пустыне. В общем, в долгосрочной перспективе Юме не выжить. Аризона вновь опустеет. Или правительство наведет порядок, и все будет хорошо. Ха-ха, три раза. Первые признаки нехорошего проявились сразу и очень наглядно. Когда по левую сторону от меня в паре километров потянулись курящиеся дымами пожаров окраины Юмы, впереди вспыхнула стрельба. Причем с такой интенсивностью, что от неожиданности я зажал тормоза так, что встал как вкопанный, чуть проехав юзом по пыльной дороге. Это что за... Какая-то суета вдали видна. Местность здесь как стол плоская. Я вытащил обретенный вчера бинокль и навел его на облачка пыли вдали передо мной. Картинка рывком приблизилась к глазам, и я увидел несколько грузовиков, за которыми и под которыми лежали люди с винтовками, стрелявшие в сторону довольно большой кучки небедных с виду домов, скрывавшихся за зелеными изгородями. Оттуда активно постреливали в обратном направлении. Вот она, классовая борьба в чистейшем ее виде. Напротив этих самых домов, где жили люди состоятельные, столпы общества, можно сказать, расположились два трейлерных парка, где обитала все больше городская голытьба, да и сезонников там хватало. К тому же, по слухам, в парке с романтическим названием «Семейное сообщество Сьерра-Пасифик» местные «семенники» в кавычках гнали большую часть производившегося, если не в штате, то как минимум в округе мета, того самого наркотика, что в России винтом кличут, и который в последние годы превратился в настоящее бедствие среди белого населения. Черные все больше крэком баловались, хотя хрен редьки не слаще. Ну и второй трейлерный парк, что в километре от него, а от меня сейчас, кстати, в паре сотен метров слева, тоже не отставал. Сообразив, что пока я рассматриваю бой между белой швалью и зажиточными горожанами, меня могут спокойно взять на прицел слева, я дернулся и перевел бинокль в ту сторону, и только для того, чтобы чуть не выронить его с перепугу. Всего в сотни метров от меня по пыльной дорожке через поле несся белый старый пикап, в кузове которого стояли двое с дробовиками и смотрели на меня. Спасла меня оросительная труба, тянущаяся через поле, которую не мог переехать пикап, и поэтому преследователи вынуждены были рвануть в объезд. Но то, что ехали именно ко мне, сомнений не вызывало. Плюнув на размышления, я завалил мотоцикл вправо, выкрутив газ и развернувшись на пятке, после чего пригнулся к рулю и рванул вперед, так что машина встала на заднее колесо. Пикапу до разворота метров 100 еще оставалось. Одноцилиндровая шестисотка трещала, как пулемет. Мотоцикл чуть водил из стороны в сторону на наборе скорости, но зубастые покрышки справлялись хорошо. За мной поднимался длинный хвост пыли, который скрыл от меня преследователей. Хлопнуло несколько выстрелов, но не прицельно. А я лишь прибавил газу. Путеводная линия алюминиевой серебристой трубы, вдоль которой я несся, оборвалась оранжевым коллектором, нырнула в землю, а я резко свернул правее, планируя выскочить на дорогу, ведущую с дамбы Лагуна в город. На повороте меня вновь мотнуло, но я удержал мотоцикл в заносе, подняв пыль до небес, выскочил на серый асфальт дороги и погнал на юг. Вновь послышались выстрелы, пуля выбила искры из дорожного покрытия почти у самого переднего колеса. Чего это они взбеленились-то? Чем я им помешал? Мотоцикл понравился? Или они уже за всеми подряд здесь гоняются? Пуль я не испугался. Сама гонка по песку среди камней и кочек дает достаточно адреналина для того, чтобы на такие мелочи уже внимания не обращать. Вся мысль лишь о том, чтобы не навернуться и шею не свернуть. Впереди показались дом и два амбара очередной фермы, где за амбаром стоял ярко-красного цвета пыльный пикап с помятой водительской дверью. И когда я почти проскочил в проход между домами, он неожиданно тронулся с места и перегородил мне дорогу. Если бы я ехал чуть-чуть быстрее, то врезался в него без сомнения. И на этом бы мое бегство и завершилось. Но все же я несся, не сломя голову, с оглядкой. И поэтому мне удалось свернуть левее, на пыльную площадку перед большим деревянным амбаром, удержать мотоцикл в заносе, чуть не вывихнув ногу. И единственное, что у меня получилось сделать, влететь в сам амбар через распахнутые ворота. Объехать уже никак не получалось. Зажав оба тормоза, я все же влетел в огромную кучу каких-то картонных коробок, сложенных у дальней стены, потерял контакт с мотоциклом, со стуком приложившись пластиковой защитой голеней о руль, после чего с грохотом повалил штабель картона во все стороны, а заодно и на себя. Мотоцикл заглох, потянуло бензином. Забившись в коробках, как муха в паутине, я все же вырвался из пыльной западни и успел заскочить за старый, со снятыми колесами автомобильный прицеп, поставленный на попа у стены амбара, и выхватить Таурус из кобуры, положив его на ржавое железо и направив на вход. С улицы заурчали моторы, скрипнули ржавые тормоза, послышался гомон голосов. Сколько их там? В пикапе, что гнался за мной, было трое, а в том, что пытался перегородить дорогу, не разглядел, но, кажется, все же двое. Пятеро против меня в западне сидящего. И что делать будем? Решение пришло в голову сразу, едва я представил, как после первых моих выстрелов по входу бандиты просто зайдут сбоку и изрешетят тонкие стены, а заодно и меня, прячущегося за ними. Какие у меня преимущества перед противником есть сейчас? Вообще никаких. Вот этим и надо пользоваться, потому что активности от меня не ждут наверняка. И нехрен ждать. Выбравшись из-за прицепа и морщась от боли в ушибленном колене, я быстро и вполне бесшумно пошел вперед. Пистолет у груди. Ствол вверх и от себя, указательный на рамке. Все как учили. Носки повыше, чтобы не споткнуться, на полусогнутых. И успел. К тому моменту, как голоса зазвучали совсем близко, я стоял прямо у самого входа в амбар, за полутораметровым простенком в темном углу. Вот мое преимущество. У меня глаза к темноте уже привыкли, а те на аризонском дневном солнце стоят, морщатся. Им время нужно будет, чтобы меня просто разглядеть. Но их пятеро. А я один. Почему не боюсь? Боюсь как раз. Просто руки с коленками не трясутся. А боюсь так, что дыхание спирает. Но как будто не боюсь. Не боюсь, не боюсь, не боюсь. Мантра у меня такая. Но где они, сволочи? Все равно не боюсь. Вот они. Двое сразу. Оба сразу. И смотрят вглубь амбара. Оружие туда нацелено. Не думают, что я вот. Что вот он я. Что рядом совсем. Что у меня ствол с метра ближнему в висок направлен. Неправильно. Дальнему надо. Ближнего я всегда достану. Я перевел пистолет в висок мужику с подковообразными усами и в клетчатой рубашке без рукавов, выбрал усилие самовзвода и выстрелил. И сразу же второй выстрел. В лицо ближнему, который даже не среагировал, лишь дернулся с испугу. И сразу, быстро-быстро мимо него, еще падающего, на улицу, не уклоняясь, не маневрируя. Пауза смерть. Где с винтовкой в руках голый по пояс толстяк в грязной бейсболке и со слипшейся от пота бородой и волосами на груди. Глаза сумасшедшие и испуганные, словно смерть свою увидел. А так и есть. Выстрел в лицо. Кто-то дергается и кричит в кабине пикапа. Непонятно, что делая, что его так колбасит. Раз, два, три в него. Сыплется закаленное стекло, гильзы струйкой из затвора. Где еще один? Глаз улавливает какое-то движение слева, и я просто валюсь животом в пыль, перекатываюсь на бок, уходя от выстрела, взбившего пучком дроби пыль облаком и швырнувшего мне ее в лицо, в очки. И начинаю жать на такой податливый спуск тяжелого пистолета, пуская пулю за пулей в черный на фоне солнца и белой стены дома силуэт, чувствуя, как подпрыгивает в руках оружие. И уже после второго выстрела человек заваливается на бок, схватившись за живот и роняя ружье, и начинает корчиться в пыли, в быстро увеличивающемся кровавом пятне, загребая ногами пыль. А я вскакиваю на ноги, пригнувшись, изо всех сил бегу обратно к амбару, на ходу меняя магазин и роняя опустевший в пыль, и приседаю за воротным столбом, прижав к нему оружие. Тихо. Кругом тихо. Только мотор пикапа, где человек уронил окровавленную голову на руль, работает. Два трупа возле самых ног. У обоих головы прострелены. Не встанут. У водителя пикапа дыра во лбу. Тоже не зомби. Еще двое остались. Борода еще мелко подергивается. Пуля попала в лицо, но не убила. Последнему я несколько раз попал в живот. Он тоже еще жив. Ладно, до них далеко. Что эти двое, что рядом? Я быстро убираю пистолет в кобуру и подхватываю с земли черный Heckler Koch MP5, популярный у американской полиции немецкий пистолет-пулемет с выдвижным плечевым упором. Быстро осматриваю. С виду почти новый. Рожок? Рожок полный. Патрон в патроннике. Еще три рожка в черном подсумке, который носится через плечо. Не полицейский подсумок. Больше похоже, что с какого-то частного секьюрити оружие сняли. Самому убитому такой ствол не по карману. Да и не продал бы никто. Фулл-аута, понимаешь? Фулл-аута полностью автоматический. Ну и ладно. Откуда бы он его ни взял, а мне пригодится. Что у нас второй? У второго дробовик, Remington 1100. Самозарядный, с длинным стволом в 28 дюймов, охотничий. Тоже новый с виду. Наверняка ведь не его. Такое ружье сотен 9 стоит. Больше, чем сам его обладатель. Ремня нет, зато на убитом пояс-патронтаж, набитый патронами 12-го калибра. Не бросать же. Пояс вытащил из-под трупа с усилием. Поморщился от запаха пота, идущего от влажной кожи. Но все же повесил его себе через плечо на манер бандольера. И туда же Хеклер. Пока. Ружье взял в руки, заранее впав в тоску от мысли, как же я его на мотоцикле повезу, да еще без ремня. А может, на чем другом ремень есть? Я направился к бороде, все же затихшему. Встанет ведь. Как пить дать встанет. А у него возле ног СКС с длинным магазином лежит. Китаец, судя по всему. И разгрузка явно патронами набита. Что делать? Шмонать трупы, пока из их поселка не приедет подкрепление? А если не приедет? Прицелился в голову лежащему из дробовика, да и нажал на спуск. Грохнуло. Ударом труп даже слегка развернуло в пыли, а мозги его разлетелись на несколько метров мелкими брызгами. А меня немедленно согнуло пополам и опять вывернуло. Тяжело, с судорогами, прямо на СКС, изгадив оружие. По телу прокатила волна холодной потной слабости, ноги подкосились, и я, чтобы не упасть, подбежал к пикапу с трупом и оперся на капот. Ох, не хватает у меня тренировки, а думал, что привык.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Инстинктивно, чтобы чем-то занять себя, вытащил один патрон из патронташа, глянул на маркировку. Дробь 4.0. То, что надо, вот так по котелкам стрелять. Воткнул его в приемник ружья. А что там в машине? Зашел на водительскую сторону и тут же согнулся в повторном приступе мучительной судорожной рвоты. Видать, всеми тремя пулями я сидевшему за рулем в голову попал. Вот мозги багровой слизью выплеснулись на панели боковое стекло, вывалившись из раскроенного черепа. Отскочил назад, опять согнулся, дергаясь и сплевывая вонючую слюну. Круги перед глазами, ноги трясутся, ледяной пот по всему телу. Желудок сжался, и уже никогда в жизни я не смогу съесть что-нибудь. Трясущейся рукой нащупал флягу, вытащил, припал к ней. Прополоскал рот, выплюнул, затем напился. Вроде стало легче. Немного. Зашел с другой стороны. Аккуратно подергал ручку двери. Не заперто. Дверь открылась, и я увидел, почему так странно дергался водитель перед тем, как я его убил. На правом сиденье лежал армейский М4. Свесившийся вниз ремень зацепился за рычаг продольной регулировки сиденья. Когда я целился в водителя, он силился схватить оружие и не мог. Кстати, водитель явно военный, в форме, хоть и расхристанный. Дезертир? Тогда... точно. И кобура с беретто М9 близнецом моего Тауруса на месте. И разгрузка хорошая. Только я ее снимать не буду, потому как сразу сблюю. Положил ружье на капот, аккуратно отцепил автомат, перебросил его ремень себе через шею. Стрелял из такого на стрельбище. Стрелять-то из него удобно, ухватистый он. Попробую магазины у него забрать. Стоп. А как насчет последнего недобитого? Мне представилось, что убитый стоит у меня за спиной, уже протягивая ко мне свои окровавленные руки. Я подпрыгнул на месте, больно до искры с глаз ударившийся край крыши. Выругался, но через секунду стоял с М4 прижатым к плечу и даже успел передернуть затвор, уронив в пыль желтый блестящий патрон. Мертвый действительно начал вставать. Неуклюже, как разболтанная марионетка, словно не сам поднимался, а кто-то за невидимые ниточки тащил его вверх. Я поймал его лоб в отверстие диоптрического прицела и нажал на спуск. Автомат треснул очередью, не сильно толкнувшись в плечо. Зомби рухнул навзничь. Попал, значит. Герой опять. Ладно, некогда время терять. Куда я вообще попал и что тут делается? И что тут есть? Изгаженный блевотиной СКС поднимать не стал, проигнорировал и подсумки на трупе. А вот с разгрузки дезертира взял и кобуру с береттой, и все почи с запасными магазинами поотстегивал, морщась и стараясь не смотреть. Тяжкий запах крови в тесной кабине давил так, что в глазах мутнело. Так, хорошо, что там у последнего убитого? Я и так уже как самоходная оружейная пирамида. Надо как-то увозить это все. Бросить не смогу никак. Лучше в оборону сяду возле трофеев, пусть даже навечно. У последнего тоже дробовик нашелся. Причем дрянной, китайский, из самых дешевых. Таким воевать начинать проще самому застрелиться. Мучений меньше. Даже брать не стал. Только патронтаж снял. Патроны нормальные. Все. Ничего полезного. Надо бы машину обшарить, но там все в кровище. Нет моих сил дальше копаться. Стоп. А вторая? Красный пикап, что мне борт подставил. Где он, а? Пикап так и стоял за углом амбара с открытой водительской дверью. Присмотрелся, заглянул внутрь. А ничего, ничего. Машина-то новье, если дверь выправить и помыть ее. Хотя дверь можно и не выправлять, на скорость не влияет. Toyota Tacoma с полуторной кабиной – оптимальный грузовик для всего, включая оффроуд. Оффроуд в данном случае вне дороги, то есть использовать в качестве внедорожника. Ключи в замке. Бросать нельзя. Но у меня мотоцикл в амбаре. Что делать? Почувствовал, что впадаю в отчаяние, а заодно меня начало колбасить с адреналина. Отходняк после драки пошел. Руки так вибрируют, что спичку чиркнуть не смог бы. Я сел в кабину, свесив ноги наружу, при этом прекрасно понимая, что совершаю невероятную глупость. До трейлерного поселка, откуда за мной погнались, километров всего. В любой момент подскочить могут. Но поделать ничего не могу, трясет. Огляделся, откинул крышку бардачка. Опа! Бутыль вискаря, наполовину пустая. Теплая? Вискарь дешевый и местный. Фу! А хрен с ним! Отер горлышко перчаткой, да и хлебнул от всей души. Йо!
2: Ить!
1: Отплевывался минут пять, корчился, морщился и давил тошноту. Даже закусить нечем. Но проглотил, и вроде колбасить чуть перестало. Ненавижу виски вообще. А дешевое, сивушное, теплое и из горлышка, да еще и без всякой закуски, хуже мучительной смерти. Но подействовало. Помогло с трясучкой справиться. А с проблемой? С проблемой не помогло. Заглянул в кузов. Мотоцикл влезет, но его туда как-то загнать надо. Но не могу я хоть что-то бросить. А как загнать? И он вообще сам как? Цел хоть? Удар не сильный был. Эти коробки, под упаковку салата, судя по всему, приготовленные, мое падение смягчили хорошо. Завел пикап, глянул на уровень топлива. 2/3 бака нормально. Тронул с места, загнал задом в ангар. Вот так пока, чтобы слишком не маячить на улице. Добрался до мотоцикла, пинками разбрасывая коробки, поднял, ухватив за руль. Вроде все нормально, только задний поворотник высыпался. Но и бензин вытек не слабо. Попробовал завести, схватился с полтычка. Порядок. Ну а что хотите, это же эндуро. Для кросса. У него падение по проекту запланировано. Сплошной пластик с резиной. Рама не согнешь. И даже масло прямо в нее налито для вящей надежности. Так, ну а в кузов его как закинуть? Доску какую-то. Но тогда разбег нужен. И не промахнуться, если не хочешь зубами задний борт пикапа поймать. От великого до смешного, как известно, как до звезды, что сорвалась и падает. Башкой об железяку. А вручную экстишку в кузов не поднимешь, не тот вес. Даже если вес и потянешь, то как ее ухватить? Посмотрел вверх. Там балки из неслабого бруса и блок есть. Вот веревки нет. Если через такой блок перекинуть, то мотоцикл такая балка выдержит запросто. И поднять его будет просто. А есть трос-то? Обшарил весь пикап и разочарованно выругался. Нет ни черта. Но пока не вечер. Я даже этот амбар толком не осматривал. А помимо него здесь еще целая ферма. Не может быть, чтобы хорошего троса не было. Стоп. А куда сами хозяева фермы делись? В город ушли? А что им там делать? Снова стало как-то зябко. Вытащил из салона МП-5, перекинул ремень сумки с магазинами через плечо. Не знаю, как другие трофеи, но этот пистолет-пулемет никому не отдам. У меня и патронов под него хватает, да и вообще он мне нравится. Удобный и ухватистый. Обошел, стараясь не шуметь, весь амбар. Но ничего интересного не нашел. Коробки какой-то старой хламы, ничего полезного. Куда дальше? Машина с трупом. Очень даже может быть в ней трос. Осторожно выглянул из ангара, присел, выждал минут 5. Но тишину никто не нарушал. Это если здесь. А вот в отдалении, у парка Сьерра-Пасифик, слышалась стрельба. Все хижины с дворцами воюют. Перебежал, чуть не вляпавшись в лужу собственной блевотины к пикапу, опять присел. Кабину я оставил открытой. Возле трупа уже вились мухи. Много мух. А вот возле зомби мух почти нет. И это очень странно, на мой непросвещенный взгляд. Я аккуратно заглянул в кабину, за сиденья, под них, везде пустота. Так, в кузове инструментальный ящик есть, прямо за кабиной. Заглянул туда. Заперто на висячий замок. Но замок так себе, вроде как на шкафчике в раздевалке. Отступил назад, переставил хеклер на одиночное, прицелился, треснуло. Замок отлетел вместе с дужкой. Замочек крепкий, а петля совсем дохлая была. Откинул крышку из рифленого алюминия. Заглянул в ящик. Ага, хозяин пикапа, видать, по всему. Кем-то вроде водопроводчика был, судя по содержимому. Но ни троса, ни лебедки, вообще ничего полезного. Плохо. Что еще? Есть фермерский дом. А есть сарай, здорово смахивающий на мастерскую, судя по тому, что мне видно через приоткрытую дверь. Кстати, что делается за домом, я так и не видел, а это непорядок. Надо было бы хоть местность разведать. Шляюсь тут вслепую до первой пули или мертвяка из-за угла. Вообще мозгами ослаб в последнее время. Перебежал к дому, стараясь как можно меньше оказываться на просматриваемых со стороны трейлерного парка участках. Но все тихо. Никому я не нужен. А может, и не надо перебежками метаться? Лучше спокойно ходить, вроде так и надо. Если кто и смотрит за мной, то издалека. Ладно, отобьюсь или сбегу, в случае чего. Выпрямился да направился нормальным шагом к углу. И отскочил в испуге, увидев двух зомби, решительно направившихся ко мне. Вскинул автомат, но не выстрелил. Что-то дернуло их назад, и они свалились на землю. Что такое? Присмотрелся. Веревка. Толстая нейлоновая веревка, привязанная к столбам крыльца, два конца которой петлями наброшены на шеи мертвяков. Это кто так пошутил? Эти самые трейлерщики, которые теперь по всему двору валяются. Один из мертвяков, мужик лет 30, неуклюже поднялся на ноги и вновь пошел на меня. Но я опять упал. Второй, пожилой, лысый, в рабочем комбинезоне, насквозь пропыленном, наверное, сам фермер, тоже поднялся, но остался стоять. Сообразил уже, что бесполезно? Или что? Впервые можно так вот с 5 шагов спокойно рассмотреть зомби. Бледный в синеву, заметно разложение. Обвисли мышцы лица, оскалив зубы, покрытые запекшейся кровью. Ел кого-то. И его тоже есть пытались, обе руки в следах укусов. Отбивался. Седые редкие волосы шевелит ветерок, но сам он стоит неподвижно, как статуя, лишь глаза на меня в упор. Глаза. Глаза очень странные, а чем не могу объяснить. Не человека это глаза. Это именно живого мертвеца глаза. Такая жуть в них и такая... тоска, что ли? Не знаю почему, но достал из кармана фонарик, включил да и направил луч в глаза мертвяку. А зрачки-то сузились, с этим реакция стандартная. И он чуть попятился, зажмурился, отвернулся. Ага, я и сам-то в этот фонарь смотреть не могу. Очень уж он яркий, но и ему не в жилу. Это хорошо, запомню, пригодится. Может быть, тому живчику в мире Арвика красный фонарик на водку сбил, что так криво бросился? Второй зомби тоже поднялся на ноги. Этого сильно объели. Вся плоть с левого плеча сожрана. Обнаженное мясо побурело, да и воняет изрядно. И по-прежнему с примесью какой-то химии. Да, а мух возле них нет. Почти. Так, вьется парочка. Не то, что над трупами во дворе. Там уже по облаку жужжащему над каждым. Не по нраву они мухам. А вот глаза точно такие же, как и у пожилого. Нет, не копия, и цвет другой, и форма. Все от живого человека унаследовано. Но что-то общее в них есть. Неправильное. Жуть какая-то. Меня аж передернуло. Веревка. Длинная, толстая, нейлоновая. От шеи одного к крыльцу, обмотана вокруг столба, потом к шее другого. Повозились те, кто их привязывал. Развлеклись. «Извините, мужики, мне веревка нужна», — сказал я им по-русски, после чего дважды выстрелил одиночными. С 3 метров в лоб не промахнусь. Головы дернулись от ударов пуль, оба мертвяка рухнули на землю, подняв облака пыли. Присел рядом уже без тошноты и рефлексии. Выбрал свой лимит на сегодня, наверное. Деловито разрезал узлы, и через минуту в руках у меня была бухта слегка попахивающей мертвечиной веревки 20 метров в длину. Достаточно. Достаточно терпения судьбы испытывать. Хватятся друзья из трейлерного поселка своих дружков, да сюда пожалуют, а мне это совсем не с руки. И я бросился к амбару. Пропустить веревку через блок и зацепить блок за балку оказалось минутным делом. И уже через 2 минуты моя экстишка болталась на веревке, как пойманное в ловушку животное. А я медленно подавал задом на пикапе, норовя подвести обитый серым пластиком кузов под заднее колесо мотоцикла. А еще чуть погодя, мотоцикл лежал на боку в кузове, и даже бензин из бака был перелит в пластиковую канистру, чтобы не сочился по дороге. Отлично. В общем, недолго я покатался на мотоцикле. Снова в машине, на которой так просто от всех не убежишь. Зато с трофеями. Воспоминания об убитых тревожили уже меньше. Виски подействовало, наверное. Или просто эмоционального лимита достиг. Как будто старый фильм перед глазами прокручивают. Целюсь, стреляю, кто-то падает. Никаких эмоций, только легкое отупение. Сразу за фермой показались дома района Mountain View, совсем недавно застроенного симпатичными коттеджами с бассейнами. Несколько ближайших к ферме домов сгорели. Откуда-то со стороны Telegraph Road валил дым пожара. Между домами бродили зомби. Тут что случилось? Неужели трейлерщики прошлись? Я едва успел ударить по тормозам, чтобы не свалиться в канал. Моста, связывающего берега канала, больше не было. Вот это да. Выбрался из машины, подошел к провалу в бетонном полотне, не обращая внимания на блуждающих с противоположной стороны мертвецов, глянул вниз. Остатки моста, снесенные мастерски произведенным взрывом, покоились на дне канала, по которому бурно катилась желтоватая вода. Вот как. Отгородились от города? Или город защитился? И что делать? Вернулся к машине, почесал в затылке. Есть 2 пути. Точнее, направления. Вдоль канала на запад или вдоль канала на восток. Мостиков через него много, не все же взорвали. Но если ехать на запад, то буду приближаться одновременно и к Юма-Палмс, куда мне надо, и к трейлерным поселкам, куда мне не надо. Но все же не вплотную, можно и проскочить, наверное. К тому же у них и без меня там стрельба, могут и внимания не обратить. Так и поступил. Пикап бодро понесся прямо по песчаной дорожке через салатное поле, оттуда я свернул направо, потом вновь налево, по этим фермерским тракторным проездам, пытаясь выдерживать направление, задаваемое неизменными оросительными трубами из алюминия. Единственная нормальная дорога, 9-я окружная, привела бы меня как раз в трейлерные поселки, которых я старался всеми силами избежать. Сказать, что следующий взорванный мост стал для меня сюрпризом, было бы преувеличением. Не стал. Подсознательно чего-то подобного я ожидал. Например, трейлерщики решили отгородиться от мертвецов из города. Насколько я заметил, ни один из них не пытался форсировать довольно быстрый поток. Да и куда им при их неуклюжести? Унесет черт знает куда. Сел за руль, поехал дальше. Следующий мост, на 5-й окружной, тоже оказался взорванным. Но прямо за ним находились два мата национальной гвардии, вокруг которых стояли четверо средних лет мужичков, сам-16 в камуфляже. Рядом с зелеными маленькими джипами пристроился огромный полицейский «Хаммер-2», и трое офицеров стояли чуть поодаль от гвардейцев, что-то обсуждая. Вода под мостом шумела, кричать было бесполезно, поэтому один из полицейских махнул мне рукой, показывая что-то вроде «Езжай дальше, там будет проезд». Ну хорошо, обнадежил. Это они так ловко мосты уничтожили, что ли? А зачем? Или все же не они? Пришлось дать по газам и рвануть вперед, хотя, если честно, желание ехать на разведку несколько подувяло. Трофеев набрал вроде как отяжелел. Но пока на адреналиновом приливе еще держался бодро. Хоть с тоской вспоминал незаконченную бутылку коньяка в трейлере. Блин, эдак и до алкоголизма недалеко. А с другой стороны, после таких поездочек так колотит, что только алкоголем и вылечишься. Хорошо, что курить давным-давно бросил, а то еще и скурился бы сейчас. Наверное, дымил бы до выхаркивания легких. Через несколько минут канал вдруг резко нырнул в трубу и исчез под землей. А впереди показались строения северной промзоны Юмы, что раскинулось от канала до самой границы Калифорнии, подходившей в этом месте к городу вплотную, ибо шла она по реке Колорадо. В этих местах промышленности никакой не было, но тут сконцентрировались автосервисы, стоянки продавцов подержанных автомобилей, какие-то мебельные склады, пара мотелей, обслуживающих дальнобойщиков. В общем, некая функциональная изнанка города, примыкавшая к недавно построенному торговому центру Юма Палмс. Я на большой скорости промчался мимо маленького района, застроенного недавно довольно приличными домами. Не хуже, чем в нашей койотовой купальне. Обнаружил пару мертвяков, блуждающих там, и грузовик с двумя легковушками, втиснувшийся во двор между двумя строениями. В грузовик укладывали какие-то ящики, а возле легковушек стояли несколько неплохо вооруженных мужчин. На трейлерщиков они, похоже, не были.

Немало мертвяков. Даже много. На меня никакого особого внимания гвардейцы не обратили, и мне почудилось, что сам опорный пункт здесь вовсе не для охраны города, а для каких-то своих целей. Потому что если они охраняют город от вторжения буйствующих трейлерщиков, то должны были меня остановить, хотя бы для проверки. А если от мертвяков, то это глупо. Зомби из пустыни не придут. Они все из самого города сюда подтягивались. В промзоне мертвяков резко прибавилось. Но одновременно с этим прибавилось и людей. Из некоторых складов что-то вывозили, мелькали гражданские и военные машины, камуфляж соседствовал с джинсами, а военные винтовки с охотничьими дробовиками. Часто постреливали. Насколько я понял, шло отчаянное мародерство, которое к опорному пункту Национальной гвардии не приближалось. Видимо, те захватили что-то ценное и близко никого не подпускали. Для того, чтобы все это увидеть, мне пришлось выписать эдакую восьмерку по району. Специально так поступил. Решил рассмотреть все. Внимания на меня никто не обращал, лишь какой-то мужик в красной бейсболке с пониманием глянул на мотоцикл в кузове. Решил, наверное, что я его где-то удачно примародерил. А все и не так. А примародерил-то я сам пикап. Две огромные стоянки, недавно заполненные подержанными машинами, были полностью разграблены. Окна в офисах выбиты, в воротах одной лежали сразу три трупа. И я даже не уверен, что это убили зомби, потому что следов укусов я ни на ком из них не заметил. Еще я заметил, что особенно пострадала от грабежа стоянка, где торговали пикапами и джипами. Вывезли почти все, а заодно сожгли и изуродовали, что осталось. Но что за люди? Стрелять таких уродов надо. Портить-то зачем? Я проскочил мимо большого песчаного пустыря, предназначенного под стройку, в центре которого образовался контейнерный склад за высоким металлическим забором. Там тоже шла суета. Какие-то мужики заводили огромный грейдер и явно собирались его куда-то гнать. Но если люди где-то укрепляются, то строительная техника им точно не повредит. За стройкой показалась гигантская автомобильная стоянка. И там моему взору открылась картина под названием «Апофеоз падения общества». Там грабили. Грабили все, выбив витрины и высадив окна. Тащили из магазинов вокруг стоянки одежду, еду, обувь, какие-то кофеварки и кофемолки, телевизоры и все подряд. Запихивали в машины, в легковые и грузовые. Ругались, мучились, подчас вынимая барахло из упаковки и бросая его себе под ноги. При этом было ясно, что две трети вывозимого в скором будущем не будут представлять никакой ценности. Возьмите же телевизоры. Пусть стоянка вовсе не была забита машинами, и многолюдьем это нельзя было назвать, но все же мародерствовали многие. Все они уже сбились в стаи, держались на расстоянии друг от друга и поглядывали на конкурентов настороженно. Самой большой группой были национальные гвардейцы, прибывшие на трех больших грузовиках М-923 с открытыми сверху кабинами. Они грабили супермаркет с продуктами, вырвав тросом задние двери и вывозя целые пакеты с коробками на двух вилочных погрузчиках. Серьезно взялись за дело. И конкурировать с ними никто не решается. Остальные лишь выносят все, что можно из самого торгового зала через переднюю дверь. У меня была мелькнула идея присоединиться к грабежу, но я сразу сообразил, что одиночке лучше не лезть. Да и не только одиночке. Без большой банды сюда и соваться было незачем. Все места для грабежа были заранее поделены, везде выставлено охранение. Судя по взглядам, которые бросали на красный пикап, меня просто пристрелили бы, как нежелательного конкурента. Я даже проверил, как рука ложится на кобуру, и подвинул поближе лежащий на сиденье Хеклер. Как бы чего ни вышло. Между тем, к стоянке у торгового центра с разных сторон подтягивались зомби. Мародеры уже немало настреляли. Трупы лежали везде, да и выстрелы слышались. Но мне показалось, что дальше станет хуже. Мертвяков было явно многовато. Я объехал всю стоянку по кругу, заодно приглядывая, не лежит ли где-то что-то недостаточно хорошо, но все было под контролем у мародеров. Дорога провела меня вокруг всего торгового центра, и ближе к шоссе мертвяков еще прибавилось. На выезде со стоянки мне пришлось увернуться от нескольких зомби, ломанувшихся ко мне со всех сторон. Сбивать не хотелось. Зачем машину мять? А вот по узкому лепестку развязки проехать вообще оказалось затруднительно. Снизу шли мертвяки, и если не потоком, то толпой. Проходящая под Нурва дорога заставляла подходящих с разных сторон мертвецов сбиваться плотнее. Еще чуть-чуть, и мародеры, которые не на грузовиках, рискуют здесь застрять. А езда на мотоцикле для меня была...

0: Была бы опасна. Могли толкнуть, а то и вцепиться в меня. Это мне даже повезло, что машина перепала. Не обошлось без проблемы с пикапом. Какой-то излишне резвый мертвяк с сильно разложившимся лицом умудрился не только зацепиться за борт кузова, но и забраться в него. Сбросить его удалось только резким, двумя ногами в пол торможением. Он вылетел из машины и упал на асфальт в нескольких метрах впереди, но быстро вскочил. К счастью, я догадался прибавить скорость и просто сбежать от него. Тоже проблема, оказывается. А ведь в фургон так не заскочишь. Хм, любое знание — польза. Вырвавшись на шоссе номер 8, я ушел налево на юго-восток, решив все же разведать склад с сухими пайками. Продовольственная проблема пока перед нами не стоит, но как знать, что там будет дальше? Да и зачем бросать такую классную возможность? Шоссе оказалось почти пустым. Лишь пару раз попались встречные автомобили. У расположенного прямо возле шоссе офиса дорожной полиции штата не было ни единой машины, а окна были распахнуты настежь. Прямо на стоянке перед одноэтажным зданием ветер носил целую кучу бумаг. Пронесся размалеванный краской из баллончиков старый армейский грузовик, в кузове которого стояло около десятка неожиданно хорошо по-военному вооруженных штатских. Откуда дровишки, интересно? Мне вообще-то не надо ничего, разве что от оптики к Зигу не отказался бы. А вот патронов бы еще запас. Транспорт у меня большегрузный, теперь даже не один. Проблем вести боекомплект нет. Другое дело, если придется куда-то пешком топать. Но все сразу хорошо не бывает. Вот по правую руку потянулся забор нужной мне территории. За ним серыми кирпичами высится несколько складских корпусов. И зомби на территории не так уж и много, если честно. Не манит их сюда ничто, наверное. Да и зайти сложно. Мертвецы из города валят. А вход на территорию с шоссе. И там для них никаких приманок. Так они мимо и проходят. А если... Хм, а почему бы и нет? Можно же попробовать в конце концов, верно? Мародеров здесь нет. Именно они угроза реальная. Есть мертвяки, но у меня оружие полно с собой. От такой наглой мысли я даже скорости прибавил, в результате чего вынужден был резко тормозить перед воротами территории. Про какой из складов Серхио говорил? Про тот, что в центре, точно. Именно про него. Ворота периметра были прикрыты, но не заперты. За ними справа будка охранника, но в ней никого. Прямо за воротами топчется мертвец, уставившийся на меня. Видать, пока не сообразил, что ему делать. Я вроде и близко, и виден хорошо, да сквозь сетку не пролезешь. Я толкнул водительскую дверь. Слава богу, замок не заклинен, а просто помята. Вышел наружу, прихватив Хеклер. Подошел к воротам, потянул на себя одну створку. Увидев, что преграда между нами исчезла, зомби вдруг очень резво бросился ко мне, но к такому развитию событий я был готов. Он упал, получив очередь из трех пуль в голову. Минус один. И Хеклер машинка хорошая, ухватистая и прикладистая. На выстрелы обернулись двое, стоявшие возле прижавшегося к складской стене погрузчика. Обе женщины. Обе толстые. Одна была немолодой, седые волосы убраны в истрепанный пучок, спадают слипшимися космами на мертвое лицо. Вторая молодая. Мексиканка с сильной примесью индейской крови. Маленького роста, коренастая, в майке и грязных шортах. Одной руки нет вообще, одежда пропитана с этого боку запекшейся кровью насквозь. До них метров 15. Идут медленно, в перевалку. Огляделся по сторонам, увидел еще троих. Двое даже не смотрели в мою сторону. Один в строительной каске и голый по пояс. Торопился ко мне, сильно хромая и размахивая рукой. Но до него пока далеко. Надо с этими двумя разобраться. Тем более, что они довольно сильно ускорились, бросившись мне навстречу. Рванув катающуюся на роликах створку ворот, я махом закрыл ее перед собой прямо у них перед носом, так что они сходу налетели на проволочную сетку, которая зазвенела под напором двух тяжелых тел. Я подскочил ближе, сунул ствол пистолета-пулемета в ячейку прямо напротив головы толстой, взяв на прицел залипший грязными волосами лоб. Выстрелил, затем еще раз. Убил. Она осела на асфальт, завалилась на бок. Вторая вдруг замерла, словно в растерянности, когда труп толстухи рухнул ей под ноги. Споткнулась вроде даже. А затем, к моему удивлению, повернулась и побежала в обратную сторону. Я уже стрелял ей в затылок и попал только второй очередью. А где мужик в строительной каске? А, уже недалеко. Похоже, не знает, что ему делать. Сообразил, что ворота — это все же преграда. Но и бросать потенциальную добычу неохота. Вот и стоит, пригнувшись и оскалив зубы. Сетка ворот оказалась хорошим упором, так что прежде чем он решил, что делать дальше, мне удалось его подстрелить. Короткая очередь пробила желтую строительную каску, и он тяжело сел на колени, а потом со всего маху упал на асфальт ничком, подняв пыль. Нет, точно ничего машинка этот Хеклер. Очень даже кучно из нее пули идут. Все три в каску угодили. Из-за угла, стоящей вдоль забора крытой фуры, показались еще два мертвяка. Мужик в изваленном в грязи сером костюме с простреленной несколько раз грудью. И какой-то негр, толстый в заду, как баба, с совершенно серой кожей. Как негатив стал. Нет, даже не знаю, на кого похож. Негр, кстати, быстро идет. И морда у него в крови перемазана. Жрал кого-то. Да и у второго тоже. У всех у них, собственно говоря. У негра жирные бока трясутся под майкой. Ручищами, похожими на распухшие гнилые колбасы, загребает воздух. Руки сами сработали без участия мозга. Треснула очередь, все три пули ударили его в лицо ниже лба. Не убили, но остановили. Он закачался, и тогда я второй очередью попал как надо. И тут же увидел что-то темное совсем рядом. Оглядываться не стал, просто рванул в сторону, оборачиваясь уже на ходу. Кто-то совершенно вымазанный в крови, босиком в шортах и майке, быстрый. И по эту, мою сторону забора. Остановился, пригнулся. Живчик? Нет, лицо нормальное, человеческое, только мертвое. А пригнулся, словно прыгнуть собирается. И двигается плавно. Что-то новое, такого не видел. Откуда он вообще здесь взялся? Это я думал, нажимая на спуск. Две очереди, шесть патронов. Все же попал. Потом свалил еще двоих со своей выгодной позиции. Вроде отбился. Все резвые. На сами ворота, кстати, никто из них так и не кинулся. Соображали, что бесполезно, как мне кажется. Но и просто смыться ума пока не хватило. Только та молодая мексиканка без руки догадалась. Сменил магазин, огляделся. Пока тихо. Оружие как часы работает. Отдача не сильная, ствол почти не прыгает. Это его вес спасает. Он все же большой и не пушинка. Хороший агрегат. Никому не отдам. Огляделся. Пока пусто вокруг. Совсем пусто. Ни одного живого мертвого. Нормальное выражение. Это ли не доказательство, что мир перевернулся вверх тормашками, если подобные фразы из абсурда стали реальностью? Ладно, пес с ней, с реальностью. Дело надо делать. Грабить. А для начала все же территорию проверить чуть лучше. Рванул створку ворот, вновь открывая их. Вернулся к машине, сел за руль, опустил стекло. И тронулся с места. Покатил неспешно к складу, на который мой сосед показывал. И машину уберу с глаз долой. Мало ли кто по трассе поедет. Заинтересуется открытыми воротами и красным грузовичком. Нечего лишнее внимание привлекать. Объехал угол большого серого сундука складского корпуса и остановился как вкопанный. У дальнего от меня склада, у самой стены, лежало с десяток трупов. А еще несколько трупов, довольно активных, сидели среди них прямо на асфальте и жрали. «Мама дорогая!» — выдохнул я в одно слово, подтягивая к себе оружие. Картина была жуткой, словно кто-то пытался создать сцену из ада в местных условиях. Шевелящиеся, полуразложившиеся, с перемазанными слизью и запекшейся кровью харями трупы пожирали точно таких же, но неподвижных, изгрызенных и полуразорванных. Трясли, дергали, рвали зубами, чавкали. До них метров 50, но вонь я даже здесь ощущаю. Куча мертвечины уже давно там лежит, даже сок дала. «Сейчас я вас, твари!» — прошептал я, ощущая, как волосы шевелятся, и мороз мурашками бегает по затылку. Рука нащупала рукоятку М4. «Хорошо, автомат поточнее будет, чем пистолет-пулемет, а приближаться к заразе этой совсем не хочется». Переводчик в вертикальное положение, в самозарядный режим. Быстрый взгляд на прицел. Насколько выставлен? Жаль, коллиматорного нет, не помешал бы. Но он на Зиге стоит, а Зиг в трейлере остался. Не люблю пипсайты, но тут другие и не приняты. На Хеклере такой же стоит. Ничего, прицелимся. Вот так. Пипсайт — диоптрический прицел, которым оснащен карабин М4, в отличие от принятого у нас открытого прицела. Точность у диоптра чуть выше. Это принадлежность спортивного оружия. Но в условиях ограниченного освещения он намного хуже. Свет глушит. Диоптер М4 и М16 глушит свет особенно сильно, потому что размещен внутри рукоятки для переноски и закрыт с боков. Первый выстрел хлыстом ударил по царящей тишине, отразился эхом от стен, вылетевшая гильза со звоном отрикошетила от лобового стекла и улетела куда-то в салон. Мертвяк, крепкий мужик в когда-то белой майке, измазанный кровавой дрянью до самых глаз, мешком повалился вперед. Затем сидящая рядом косматая женщина дернулась от попадания выбившего кровавое облако из ее головы и тоже ткнулась в асфальт. Еще мертвяк, маленький круглый гнилой, вдруг резко вскочил на четвереньки, повернувшись ко мне, и получил пулю прямо в переносицу. Еще один, по виду смахивающий на водителя грузовика, вдруг резво бросился бежать. Я успел пальнуть раз 6 в него, но ни разу не попал в голову. Видел, как пули бьют его в спину, но он сильно согнулся, быстро двигался и вскоре исчез за углом склада. Но еще один, хромающий и сильно поврежденный, бросился на меня, хоть сломанная в колене и сильно подгибающаяся нога ему разогнаться мешала. Если бы он не раскачивался, я бы его первой пулей свалил. А так раз 5 пришлось пальнуть, прежде чем прямо над глазом у него появилась черная дырка, и он свалился. Все, гоняться за убежавшим? Да хрен с ним, если сам придет, пришибу. Я сейчас ко всему готов. А вот то, что они убегать научились, это новость. И вообще зомби вроде как чуть разумнее себя вести стали. Не показалось же это мне, верно? Не могло показаться. Я на них уже насмотрелся до этого. И быстрые они какие, как нормальный человек. Вовсе не как те, что были тогда в аэропорту, медленные, переваливающиеся и неуклюжие. Это почему так? Жратва? А вот и нужный склад. И вот те раз. А ворота-то открыты? И открыты зверским способом. Вилочным погрузчиком. Подогнали, забили вилы под поднимающуюся створку, да и подняли насильственно. Огляделся. Машин вокруг нет, но они и в склад могли заехать. Что там внутри, мне отсюда не видно, надо посмотреть. Рука потянулась было к Хеклеру, но в последний момент остановилась. Там люди могут быть. А на людях броники бывают. Не панацея, конечно, но все же. Кто-то же отстрелял тех мертвецов, что валялись у стены. У них всех в головах дырки от пуль видны были. Схватил М4. Благо, почи с магазинами к этому автомату у меня на разгрузке висели, эдакими диковинными камуфляжными пятнами на черном фоне. Автомат ухоженный, недавно чищенный. Авось не заклинит. Воюет с ними как-то вся американская армия, хоть и жалуется. В руках-то он ухватистый и стреляет ничего. Кучно так. Сейчас проверил. Накинул на себя хитрый трехточечный ремень, пристроил к плечу приклад. Близко получилось, неудобно. Прижал рычаг прикладного стопора, оттянул его назад на одно деление, до предпоследней дырки на значок 3/4. Так лучше. Все как надо. Переводчик огня под большим пальцем, самозарядный режим, флажок вниз, стрелка вверх. Переводчик сдвинулся почти бесшумно. Это полезная особенность, кстати. На мой взгляд, у калаша ровно один недостаток и есть. Громкий предохранитель. А остальное достоинство.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Приглашаем вас послушать передачу из цикла «100 книг» или «Золотой круг чтения». Сегодня она посвящена выдающемуся писателю Японии Акутагаве Рюноске. Новеллу «Бататовая каша» читает артист Иннокентий Смоктуновский.
1: Было это в конце годов Генкей, а может быть, в начале правления Нинна. Одним словом, служил среди самураев регента Мотоцуне Фудзивара некий Гой. Это был человек чрезвычайно неприглядной наружности. Начать с того, что он был маленького роста, нос красный, внешние углы глаз опущены, усы, разумеется, реденькие, щеки впалые, поэтому подбородок кажется совсем крошечным. Губы. Но если вдаваться в такие подробности, этому конца не будет. Коротко говоря, внешний вид у нашего Гои был на редкость затрапезный. О том, как окружающие обращались с человеком подобной наружности, не стоило бы, пожалуй, и писать. В самурайских казармах на Гоя обращали не больше внимания, чем на муху. Даже его подчиненные, а их со званием и без звания было около двух десятков, относились к нему с удивительной холодностью и равнодушием. Не было случая, чтобы они прервали свою болтовню, когда он им что-нибудь приказывал. Самураи же, равные ему по положению, всячески издевались над ним. Старики, потешаясь над его невыигрышной внешностью, мусолили застарелые остроты, молодые тоже не отставали, упражняя свои способности в так называемых экспромтах, все в тот же адрес. Прямо при Гои они без устали обсуждали его нос и его усы, его шапку и его суйкан. Временами они позволяли себе весьма жестокие шутки. Тем не менее, Гои оставался совершенно нечувствителен к этим проделкам. Во всяком случае, казался нечувствительным. Лишь когда издевательства переходили все пределы, например, когда к узлу волос на макушке ему прицепляли клочки бумаги, тогда он странно морщил лицо, то ли от плача, то ли от смеха, и говорил: «Что уж вы, право, нельзя же так!» Те, кто видел его лицо или слышал его голос, ощущали вдруг укол жалости. Это чувство, каким бы смутным оно ни было, проникало на мгновение в самое сердце. Правда, мало было таких, у кого оно сохранялось хоть сколько-нибудь долго. И среди этих немногих был один рядовой самурай, совсем молодой человек, приехавший из провинции Тамба. У него на верхней губе еще только-только начинали пробиваться усики. Конечно, вначале он тоже вместе со всеми безо всякой причины презирал красноносого Гои. Но как-то однажды он услыхал голос, говоривший: «Что уж вы, право, нельзя же так!» И с тех пор эти слова не шли у него из головы. Гои в его глазах стал совсем другой личностью. В испитой, серой, тупой физиономии он увидел тоже человека, страдающего под гнетом общества. И всякий раз, когда он думал о Гои, ему представлялось, будто все в мире вдруг выставило на показ свою изначальную подлость. и в то же время представлялось ему, будто обмороженный красный нос и реденькие усы являют душе его некое утешение. Но так обстояло дело с одним единственным человеком. За этим исключением Гои окружало всеобщее презрение, и он жил поистине собачьей жизнью. Когда он плелся по улице со своим красным носом, на своих кривых ногах, волоча соломенные дзори, горбясь еще более обычного под холодным зимним небом и бросая по сторонам просительные взгляды, все задевали и дразнили его, даже уличные разносчики. Бывало и такое. Но было бы ошибкой утверждать, будто у героя нашего рассказа, у этого человека, рожденного для всеобщего презрения, не было никаких желаний. Вот уже несколько лет он питал необыкновенную приверженность к бататовой каше. Что такое бататовая каша? Сладкий горный батат кладут в горшок, заливают виноградным сиропом и варят, пока он не разварится в кашицу. В свое время это считалось превосходным кушаньем, его подавали даже к августейшему столу. Следовательно, в рот человека такого звания, как Гои, оно могло попасть разве что раз в год на каком-нибудь ежегодном приеме. И даже в этих случаях попадало весьма немного, только смазать глотку. И поесть до отвала бататовой каши было давней и заветной мечтой нашего Гои. Конечно, мечтой этой он ни с кем не делился. Да что говорить, он и сам, наверное, не вполне отчетливо сознавал, что вся его жизнь пронизана этим желанием. И тем не менее, можно смело утверждать, что жил он именно для этого. Люди иногда посвящают свою жизнь таким желаниям, о которых не знают. Можно их удовлетворить или нельзя. Тот же, кто смеется над подобными причудами, просто ничего не понимает в человеческой природе. Как-то 2 января в резиденции Матуцине состоялся ежегодный прием. Гои в числе прочих самураев угощался тем, что оставалось на блюдах после высоких гостей. В те времена еще не было обыкновения отдавать остатки челяди. И их поедали, собравшись в одном помещении, самураи-дружинники. Таким образом, они как бы участвовали в пиршестве. Однако, поскольку дело происходило в старину, количество закусок не соответствовало аппетитам. А подавали рисовые лепешки, пончики в масле, мидии на пару, сушеное птичье мясо, карпов из оми, струганного окуня, лосося, фаршированного икрой, жареных осьминогов, омаров, мандарины большие и малые, хурму на вертеле и многое другое. Была там и бататовая каша. Гои каждый год надеялся, что ему удастся всласть наесться бататовой каши. Но народу всегда было много, и ему почти ничего не доставалось. На этот же раз ее было особенно мало, и потому казалось ему, что она должна быть особенно вкусной. Пристально глядя на опустошенные миски, он стер ладонью каплю, застрявшую в усах, и проговорил, никому не обращаясь. Хотел бы я знать, придется ли мне когда-нибудь поесть ее волю. И со вздохом добавил. Да где там? Простого самурая, бататовой кашей не кормят. Едва он произнес эти слова, как кто-то расхохотался. Это был непринужденный грубый хохот воина. Гои поднял голову и робко взглянул. Смеялся Тосихито Фудзивара, новый телохранитель Мотоцуне, мощный широкоплечий мужчина огромного роста. Он грыз вареные каштаны и запивал их черным саке. Был он уже изрядно пьян.
2: «А жаль, право», — сказал он, насмешливо и презрительно, увидев, что Гои поднял голову. «Впрочем, если хочешь, то Сихито накормит тебя до отвала».
1: Затравленный пес не сразу хватает брошенную ему кость. С обычной своей непонятной гримасой, то ли плача, то ли смеха, Гои переводил глаза с пустой миски на лицо Тосихито и снова на пустую миску. «Ну что, хочешь?» Гои молчал. «Ну так что же?» Гои молчал. Он вдруг ощутил, что все взгляды устремлены на него. Стоит ему ответить, и на него градом обрушатся насмешки. Он даже понимал, что издеваться над ним будут в любом случае, каким бы ни был ответ. Он колебался. Вероятно, он переводил бы глаза с миски на Тосихито и обратно до бесконечности. Но Тосихито произнес скучающим тоном.
2: «А если не хочешь, так и скажи». И, услыхав это, Гои взволнованно ответил.
1: «Да нет же, покорнейше вас. Благодарю».
0: Все, слушавшие этот разговор, разразились смехом.
1: Кто-то передразнил ответ. «Да нет же! Покорнейше вас! Благодарю!» Высокие круглые самурайские шапки разом всколыхнулись в такт раскатом хохота, словно волны над чашами и корзинами с оранжевой, желтой, коричневой, красной снедью. Веселее и громче всех гоготал сам Тосихито. «Ну, раз так, приглашаю тебя к себе», — проговорил он. «Покорнейше, благодарю», — повторил Гои, заикаясь и краснея.
0: И, разумеется, все снова захохотали. Что же касается Тосихито, который только и стремился привлечь всеобщее внимание, то он гоготал еще громче прежнего, и плечи его тряслись от смеха. Этот северный варвар признавал в жизни только два способа времяпрепровождения. Первый – наливаться саке, второй – хохотать.
1: Только Гои, по-видимому, не слыхал ничего. Наверное, все мысли его были заняты двумя словами. «Бататовая каша».
0: Перед ним стоял жареный фазан, но он не брал палочек. Его чаша была наполнена черным саке, но он к ней не прикасался. Он сидел неподвижно, положив руки на колени, и все его лицо, вплоть до корней волос, тронутых сединой, пылало наивным румянцем от волнения, словно у девицы на смотринах. Он сидел,
2: забыв о времени, уставившись на черную лакированную миску из-под бататовой каши и бессмысленно улыбался.
1: Спустя несколько дней по дороге в Аватагути вдоль реки Камагава неторопливо ехали два всадника. Один при длинном богатом мече, черноусый красавец с роскошными кудрями, был в плотной голубой коригину и в того же цвета хакама. Другой самурай лет 40 с мокрым красным носом был в двух ватниках поверх обтрепанного суйкана, небрежно подпоясан и вообще вид собой являл до нельзя расхлябанный. Впрочем, кони у того и у другого были отличные, жеребцы трехлетки. Один буланый, другой гнедой. Добрые скакуны, так что проходившие по дороге торговцы в разнос и самураи оборачивались и глядели им вслед. Позади, не отставая от всадников, шли еще двое. Очевидно, оруженосец и слуга. Нет необходимости подсказывать читателю, что всадниками были Тосихито и Гои. Ехали медленно, не прикасаясь к плеткам, и перламутровая инкрустация их седел блестела на солнце. Как и предполагалось, на следующий день, в час змеи, путники подъехали к Такасима. В просвет между соснами, росшими на берегу, холодно глядела похожая на неотполированное зеркало поверхность озера, покрытой легкой пепельной рябью. Тут Тосихито обернулся к Гои и сказал: «Взгляни туда. Нас встречают мои люди». Гои взглянул. Действительно, между соснами с берега к ним спешили 20-30 человек верховых и пеших с развивающимися на зимнем ветру рукавами, ведя в поводу двух коней под седлами. Остановившись на должном расстоянии, верховые торопливо сошли с коней, пешие почтительно склонились у обочины, и все стали с благоговением ожидать приближения Тосихито. Прошел день, и наступила ночь. Гои лежал без сна в одном из помещений усадьбы Тосихито, уставясь невидящим взглядом на огонек светильника. В душе Гои зрело какое-то несообразное беспокойство. Во-первых, время тянулось слишком медленно. А с другой стороны, он чувствовал себя так, словно ему вовсе не хотелось, чтобы рассвет и час наслаждения бататовой кашей наступил скорее. В тишине было слышно, как шипит масло в светильнике, трепетал огонек, похожий на ленточку красного шелка. Гои зевнул, пожевал губами и погрузился в бессвязные думы, пока, истомленный усталостью, не заснул внезапно мертвым сном. Проснувшись на следующее утро, Гои торопливо поднял штору и выглянул наружу. Во дворе на длинных циновках горой громоздились до самой крыши несколько тысяч предметов, похожих на закругленные бревна. Приглядевшись, он понял, что все это невероятно громадные горные ботаты. Протирая заспанные глаза, он с изумлением, почти с ужасом, тупо взирал на то, что делается во дворе. Повсюду на заново сколоченных козлах стояли рядами по 5-6 больших котлов, вокруг которых суетились десятки женщин в белых одеждах. Они готовились к приготовлению бататовой каши. Одни разжигали огонь, другие выгребали золу, третьи, черпая новенькими деревянными кадушками, заливали в котлы виноградный сироп, и все мельтешили так, что в глазах рябило. Все, что видели глаза, все, что слышали уши, являло собой сцену странного переполоха, не то на поле боя, не то на пожаре. Гой с особенной ясностью мысли подумал о том, что вот эти гигантские ботаты в этих гигантских котлах превратятся в бататовую кашу. И еще подумал о том, что тащился из Кисто сюда, в Цуруга, в далекую провинцию Этидзен, специально для того, чтобы есть эту самую бататовую кашу. И чем больше он думал, тем тоскливее ему становилось.
3: Через час Гой сидел за завтрак вместе с Тосихито и его тестем Арихито. Перед ним стоял один единственный серебряный котелок, но котелок этот был до краев наполнен изобильной, словно море, бататовой кашей. Гой только недавно видел, как несколько десятков молодых парней, ловко действуя тесаками, искрошили один за другим всю гору бататов, громоздившихся до самой крыши. Он видел, как служанки, суетливо бегая взад и вперед, свалили искрошенные ботаты в котлы до последнего кусочка. Он видел, наконец, когда на циновках не осталось ни одного ботата, как из котлов поплыли, изгибаясь в ясное утреннее небо, столбы горячего пара, напитанные запахами ботатов и виноградного сиропа. Он видел все это своими глазами, и ничего удивительного не было в том, что теперь, сидя перед полным котелком, еще не прикоснувшись к нему, он уже чувствовал себя сытым. Он неловко вытер со лба пот.
2: «Тебе не приходилось поесть всласть бататовой каши?» — произнес Рихито. «Приступай же без стеснения». Он повернулся к мальчикам-слугам, и по его приказу на столе появилось еще несколько серебряных котелков, и все они до краев были наполнены бататовой кашей.
0: Гой зажмурился. Его красный нос покраснел еще сильнее, и он, погрузив в кашу глиняный черпак, через силу одолел половину котелка.
1: Тосихито пододвинул ему полный котелок и сказал, безжалостно смеясь:
2: «Отец же сказал тебе, валяй, не стесняйся!»
0: Гой понял, что дело плохо.
3: Говорить о стеснении не приходилось. Он с самого начала видеть не мог этой каши. Половину котелка он, превозмогая себя кое-как, одолел. Больше он не мог проглотить ни капли.
1: «Покорно благодарю», — пробормотал он в смятении. «Я уже наелся досыта. Не могу больше, покорно благодарю».
3: У него был жалкий вид. На его усах, на кончике носа, как будто в разгар лета висели крупные капли пота.
2: «Ты ел еще мало», — произнес Орехито и добавил, обращаясь к слугам. «Гость, как видно, стесняется. Что же вы стоите?»
1: Слуги по приказу Орехито взялись было за черпаки, чтобы набрать каши из полного котелка. Но Гой, замахав руками, словно отгоняя мух, стал униженно отказываться. «Нет, нет, уже довольно», — бормотал он. «Очень извиняюсь, но мне уже достаточно, достаточно».
3: Гой с грустью и умилением мысленно оглянулся на себя самого, каким он был до приезда сюда. Это был он, над кем потешались многие самураи. Это был он, кого даже уличные мальчишки обзывали красноносом. Это был он, одинокий человечек, выцветшем суйкане, в драных хакама, кто уныло, как бездомный пес, слонялся по улице Судзаку. И все же это был он, счастливый Гой, лелеявший мечту поесть всласть бататовой каши. От сознания, что больше никогда в жизни он не возьмет в рот эту бататовую кашу, на него снизошло успокоение. И он ощутил, как высыхает на нем пот, и высохла даже капля на кончике носа. По утрам в Цуруга солнечно, однако ветер пробирает до костей. Гой торопливо схватился за нос и громко чихнул. Серебряный котелок.

0: Владимир Янков. Последний контрабандист. Космический корабль «Стар» сделал последний виток вокруг Ио и устремился к Земле. Дэй Коллинз, единственный член экипажа «Стара», молча наблюдал на экране супервизора за удаляющимся спутником Юпитера. Капельки пота, выступившие на его лице, мешали ему. Дэй попытался смахнуть их, но его рука глухо ударилась о прозрачный гермошлем. «Черт побери! Нервишки не того, разболтались!» — проворчал Дэй. «Пора бы взять пидо в руки!» Чтобы успокоиться, он достал из широкого нагрудного кармана скафандра небольшой сверток в радилоновой пленке и осторожно развернул. Долго скрывал Дэй содержимое этого твердка, и только сейчас, когда вокруг не было любопытных глаз, он мог, наконец, остаться наедине с чудом. А чудо это представляло собой всего-навсего три камешка, каждый размером с кулачок ребенка. Найдя их на дороге, вряд ли кто обратил бы на них внимание. Скорее всего, они стали бы достоянием одного из любознательных мальчишек, вечно собирающих в свои заветные коробочки всякий хлам. Но Дэю Коллинзу, космогеологу, не нужно объяснять, что это такое. Это чистейшие воды алмазы, каждый из которых был раза в 4 крупнее знаменитого алмаза древности Кулинана, распиленного в свое время на 3 части, поскольку никто не смог купить его целиком, так велика была его стоимость. Дэй словно завороженный смотрел на сокровище. Казалось, алмазы излучали таинственный зеленоватый свет. Сколько жизней было отдано в былые времена за такие вот камешки, которые, побывав в искусных руках ювелиров, превращались в великолепные бриллианты, настоящие кладовые радуги. По трагедиях, связанных с драгоценными камнями, Дэй узнал, увлекшись в свое время историей знаменитых алмазов. Кулинан, Шах, Орлов известны, пожалуй, всему миру. Да и более скромные камни необычайно высоко ценились на так называемом «черном рынке», существовавшем в 20-м столетии. Пользуясь тем, что алмазы были относительно малы, искатели счастья переправляли их через границы соседних государств, минуя строгий таможенный барьер. Это занятие, несмотря на огромный риск, приносило колоссальные доходы. Дэй помнил, что таких людей называли контрабандистами. Контрабандист. От одного этого слова ему стало не по себе. Сколько лет безупречной службы в космосе. Сколько ценных полезных ископаемых открыто. Луна, Марс, Венера. И на тебе, на Ио сломался. Первое же серьезное испытание на честный и готов. «Доверили коту масло», — горько усмехнулся он. «Земля сделала все возможное, чтобы отправить его, мнимого больного, быстрее обратно, а он...» «Ну и Иуда». Дэй со злостью стукнул кулаком по краю пульта управления. От мрачных мыслей его отвлек сигнал аварии антенны. Бросив взгляд на иллюминатор, Дэй обнаружил, что кожух, предохраняющий антенну от плотных слоев атмосферы при старте, оставался на месте. «Наверное, не сработал один из спироболтов, удерживающих кожух», — подумал он. Механально сложив алмазы в карман скафандра, Дэй достал из инструментального отсека плазменный пистолет и стал готовиться к выходу в открытый космос. Выбравшись из люка, Дэй осторожно подплыл к кожуху. Так и есть, не сработавший пироболт удерживал его, не давая антенне распрямиться. Отступив на безопасное расстояние, Дэй достал плазменный пистолет и выстрелил в этот злополучный болт. Яркая вспышка на миг ослепила, он успел заметить легкое облачко над тем местом, куда ударил световой луч. Когда облачко исчезло, Дэй увидел, как кожух медленно удаляется от корабля, и антенна, словно освободившись от плена, распускает, наконец, свою ажурную паутину. «Ну вот и все», — удовлетворенно подумал Дэй. прямо по курсу Стара среди тысяч столь похожих друг на друга звезд выделялась одна, голубая, которую Дэй Коллинз не спутал бы ни с какой другой. Он невольно залюбовался. В далекой дымке смутно различались океаны и материки. Вот, кажется, Миссисипи, тоненькой ниточкой, вьющейся по американскому континенту. Ниточка плавно изогнулась, сделала один поворот, затем образовала петлю и, наконец, расстремившись, медленно поползла к Северному полюсу.
1: «Ничего не понимаю», — пробормотал Дэй. Минуту спустя до сознания дошла простая мысль. Нитка, плавающая перед глазами, — это же обрывок фала, связывающий его с кораблем.
0: Со странной надеждой он дернул фал, как леску. Тот не натянулся.
2: Дэй похолодел. Он судорожно стал ловить пластиковый конец, который плавал теперь перед самым гермошлемом. Наконец зажал его в руке.
0: «Обрыв!» «Метеорит», — подумал Дэй. «Повезло, как утопленнику». Корабль был совсем рядом, в полуметре от протянутой руки. На эти полметра
3: были страшнее, чем пропасть. И тут он все понял.
1: И застыл, замер, сознавая, что любое лишнее движение может оттолкнуть его от корабля еще дальше. Или нет? Полметра, всего-навсего 50 сантиметров.
3: У него свело руку, когда он вытянулся, пытаясь достать ручку люка.
1: Руки и лоб стали липкими, да и устал от этого простого движения, которое, впрочем, ни на сантиметр не приблизило его к кораблю. В голове от отчаяния верно возникла и прозвучала саркастическая издевательская фраза «дрейфуем параллельным курсом». И тогда он вспомнил о плазменном пистолете.
0: В висках потеплело. Сориентировавшись относительно Стара, да и поставил переключатель уровня энергии на максимальную мощность и стал методично раз за разом нажимать на спусковой крючок, однако вскоре мощные световые разряды сменились бледным свечением.
1: Конец. В ужасе подумал он, глядя, как индикатор запасенной энергии остановился на нулевой отметке. Все его действия лишь на какой-то сантиметр приблизили его к кораблю. Да и в бессилии вертел в руках теперь уже ненужный пистолет. Но стоп!
0: У него же в руках металл, масса. «Возьми себя в руки, Дэй», — мысленно приказал он себе.
1: Еще не все потеряно. Он силой бросил лучемет. Повернувшись к кораблю, Дэй еще раз попытался дотянуться до спасительного люка. Его пальцы лишь касались гладкой поверхности. Он сделал сальто, надеясь дотянуться ногой. Икры отводило от напряжения, но он только чиркал по краю люка. Оставался последний шанс.

0: то услышанная им крылатая фраза «Пол царства за коня». Сумбурные мысли, фразы их им проносились в голове. Медлить больше нельзя. Собрав всю волю, да и точно выверенным движением, выбросил один за другим все три камня. На космодроме его уже ждали. Среди оживленной толпы встречающий Дэй заметил светившейся радостью глаза жены.
1: «Господи, как ты постарел!» — прошептала она, гладя его побелевшую голову.
2: После официальной пресс-конференции, как всегда, были заданы многочисленные вопросы. Отвечая в частности на один из них, касающийся ископаемых далекой планеты, Дэй ответил, что на спутнике Юпитера можно организовать добычу крупных алмазов, столь необходимых для промышленности Земли.
0: Корреспонденты возбужденно загудели. Далеко за полночь взволнованный, но счастливый Дэй возвращался вместе с женой и сыном домой.
1: «Папа! Папа! Смотри, падающие звезды!» — показывая рукой на темное небо, вдруг закричал маленький Коллинз.
2: Первая, за ней вторая. Они оставили длинный светящийся след на небосводе. «Сейчас должна быть третья», — подумал Дэй.
0: Третий алма был самым крупным. «Вот она!»
2: Долго еще смотрел Дэй на медленно угасающий тонкий шлейф, который как бы растворялся в занимающейся

0: Radio Fantastiche. Radio Fantastiche.
1: Жюль Верн. 20 000 лье под водой.

Часть первая. Глава первая. Плавающий риф. 1866 год был ознаменован удивительным явлением, которое, без сомнения, еще всем памятно, но никем до сих пор не было объяснено. Толки об этом явлении сильно волновали и отдаленные от моря, и приморские города, а в последних особенно тревожили моряков. Негоцианты, хозяева судов, капитаны кораблей, шкипера и машинисты, как в Европе, так и в Америке, морские офицеры всех стран, а также правительства различных государств, были заинтересованы этим явлением в высшей степени. Дело в том, что с некоторого времени многим кораблям случалось встречать в море что-то огромное, какой-то длинный, веретенообразный предмет, порою светившийся в темноте, далеко превосходивший кита размерами и быстротой движений. Все, что относилось к этому явлению и было записано в различных судовых журналах, давало почти одинаковые показания о строении этого предмета или существа, о неимоверной быстроте и поразительной силе его движений и особенной жизненности, которой оно, казалось, было наделено. Если это было животное из породы китов, то оно объемом своим превосходило всех доселе известных представителей этой породы. Кювье, Лассипет, Демириль, Катрфаш только тогда поверили бы в существование подобного чудовища, когда увидели бы его своими собственными глазами, глазами ученых. Придерживаясь средних цифр, полученных при различных наблюдениях, отвергая все вычисления, слишком осторожные, предполагавшие в таинственном предмете не более 200 футов в длину, устраняя также все слишком преувеличенные представления, по которым он имел милю в ширину и 3 в длину, можно было допустить, что это необыкновенное животное, если только оно действительно существовало, превосходило в значительной степени своими размерами всех животных, известных ученым. Но оно существовало. Факт этот не подлежал ни малейшему сомнению, и при свойственной человеческому уму склонности к вере в чудесное легко понять, какую тревогу произвело повсюду такое необычайное явление. Некоторые пытались отнести его к области сказок, но напрасно. И в самом деле, 20 июля 1866 года пароход «Каверн Хиггинсон», принадлежащий обществу Калькутта-Эбернах, встретил эту двигавшуюся массу в 5 милях к востоку от берегов Австралии. В первую минуту капитан Беккер подумал, что наткнулся на какую-либо неизвестную скалу, и собирался даже определить ее точное положение. Вдруг из середины неизвестного предмета вырвалось со страшной силой 2 столба воды и поднялись со свистом на 150 футов в вышину. Отсюда можно было сделать 2 предположения. Или что тут была скала с периодически извергающимся гейзером, или что Каверн Хиггинсон просто-напросто имел дело с каким-нибудь неизвестным дотоле водным млекопитающим, который из своих носовых отверстий выбрасывал столбы воды, смешанные с воздухом и паром. Подобное же явление на водах Тихого океана было замечено 23 июля того же года с парохода «Кристобаль Колон», принадлежащего обществу «Вест-Индия» и «Тихий океан». Это удивительное животное могло, следовательно, перемещаться с поразительной быстротой, так как в 3 дня оно успело пройти более 700 морских миль, отделяющих оба пункта, на которых его видели Каверн Хиггинсон и Кристобаль Колон. 2 недели спустя, в 2000 лье от последнего пункта, пароходы «Гельвеция», принадлежащие национальной компании, и «Шанон», принадлежащие «Рояль Мейл», встретились в Атлантическом океане между Америкой и Европой и сигналами указали друг другу на морское чудовище, лежавшее в 45 градусах 15 минутах северной широты и в 60 градусах 35 минутах долготы к западу от Гринвичского меридиана.
При этом одновременном наблюдении рассчитали приблизительно, что длина млекопитающего должна равняться по меньшей мере 350 футам, ибо Шанон и Гельвеция казались значительно меньше его, хотя оба они имели по 330 футов длины. Но даже самые огромные киты, что водятся у берегов Алеутских островов, близ Куламака и Умгули, никогда не превышали 180 футов в длину, если только достигали подобных размеров. Эти известия, приходившие одно за другим, новые наблюдения, сделанные с борта трансатлантического корабля «Перейр», столкновение между судном «Этна» и чудовищем, затем протокол, составленный офицерами французского фрегата «Нормандия», серьезные сведения, доставленные с Лорд-Клейда, штабом коммодора Фитц-Джеймса, все это глубоко взволновало общественное мнение. В странах легкомысленных над загадочным явлением посмеивались, но в странах положительных и практических, в Англии, Америке, Германии, им были сильно заинтересованы. Во всех больших городах чудовище вошло в моду. О нем пели в кафе-шантанах, над ним издевались в газетах, представляли в театрах. Для газетных уток открылся широкий простор нести яйца всевозможных цветов. В журналах за неимением подлинных изображений снова появились всевозможные фантастические существа огромных размеров, начиная от белого кита, ужасного Моби Дика гиперборейских стран, до чудовищных кракенов, которые в состоянии своими щупальцами опутать судно в 500 тонн и увлечь его на дно океана. Выкопали даже старинные рукописи, ссылались на Аристотеля и Плиния, допускавших существование подобных чудовищ. Вспоминали норвежские рассказы епископа Пантопидана, сообщения Павла Гегеды и, наконец, донесения господина Гаррингтона, искренность которого не подлежит ни малейшему сомнению, утверждавшего, что в 1857 году, находясь на палубе Кастильяна, он собственными глазами видел огромную змею, до того времени посещавшую только воды газеты «Constitutional». И вот в ученых обществах и научных журналах начались нескончаемые споры верующих с неверующими. Вопрос о чудовище занял все умы. Журналисты-поклонники науки, в борьбе со своими противниками, выезжавшими на остроумии, пролили в эту достопамятную кампанию целые потоки чернил, а некоторым пришлось поплатиться 2-3 каплями крови, ибо споры о морской змее нередко переходили на личную почву и доходили до взаимных, крайне обидных оскорблений. В продолжении 6 месяцев война длилась с переменным счастьем. Бульварная пресса отвечала неистощимыми насмешками и на научные статьи Бразильского географического института, Берлинской Королевской академии наук, Британской ассоциации, Вашингтонского Смитсоновского института и на иронию Индийского архипелага и на рассуждение космоса Аббата Муаньо, и на мнение Вестей Петермана, и на ученые заметки солидных французских и иностранных журналов. Остроумные журналисты, пародируя изречения Линнея, приведенные противниками чудовища, утверждали, что природа не создает глупцов, и заклинали своих современников не убеждать мир в противном, допуская существование неправдоподобных морских чудовищ, осьминогов, змей, различных моби-диков и прочих бредней полупомешанных моряков. Наконец, в одном очень популярном сатирическом журнале главный редактор, любимец публики, ринулся на морское чудо, как новый Ипполит, и нанес ему последний юмористический удар при взрывах всеобщего хохота. Остроумие победило науку. В начале 1867 года вопрос, казалось, замер, и ему, по-видимому, не суждено было воскреснуть, как вдруг до сведения публики дошли новые факты. Дело дошло уже не просто об интересной научной задаче, но серьезной, действительной опасности, которую необходимо было устранить. Вопрос принял другой вид. Чудовище превратилось в остров, скалу, риф. Но риф плавающий, необъяснимый, неуловимый. 5 марта
1867 года «Моравиан», принадлежащий Монреальской морской компании, находясь ночью под 27 градусами 30 минутами широты и 72 градусами 15 минутами долготы, ударился правой кормовой частью о скалу, которая не была обозначена ни на одной карте этой местности. Благодаря попутному ветру 400-сильный корабль шел со скоростью 13 узлов в час. Не отличайся корпус «Моравиана» замечательной прочностью, он был бы пробит сильным ударом и, несомненно, пошел бы ко дну со всеми 137 пассажирами, которых он вез из Канады. Несчастье случилось около 5 часов утра на рассвете. Вахтенные бросились на заднюю палубу. Они внимательно осмотрели море, но ничего не заметили. Только на расстоянии 3 кабельтовых заметно было сильное движение, как будто что-то сильно взволновало гладкую поверхность моря. Положение было определено с особенной точностью, и «Моравиан» продолжал свой путь без явного повреждения. Никто, однако, не мог сказать, на что именно он натолкнулся. Была ли то подводная скала или выброшенные морем огромные обломки разбитого судна? Однако при осмотре днища в доке часть киля оказалась сломанной. Случай этот, весьма важный сам по себе, был бы, впрочем, может быть, скоро позабыт, подобно многим другим, если бы не повторился 3 недели спустя при тех же самых условиях. Благодаря национальности судна, ставшего жертвой новой катастрофы, а равно значению компании, которой оно принадлежало, событие произвело повсеместно сильное впечатление. Всем, вероятно, было известно имя знаменитого английского судовладельца Кюнарда. Этот удачливый промышленник учредил в 1840 году постоянное почтовое сообщение между Ливерпулем и Галифаксом с помощью 3 деревянных колесных судов мощностью 400 лошадиных сил и водоизмещением 1162 тонны. Через 8 лет число судов увеличилось еще на 4 корабля. Мощностью 650 лошадиных сил и водоизмещением 1820 тонн. А спустя 2 года к ним присоединены были еще 2 судна, которые мощностью и вместимостью превосходили прежние. В 1853 году компания Кюнарда возобновила право перевозить срочную почту и постепенно прибавила к своей флотилии корабли «Аравия», «Персия», «Китай», «Шотландия», «Ява», «Россия». Все эти суда отличались быстрым ходом и размерами уступали только знаменитому «Грет Истерну». В 1867 году компания Кюнарда владела уже 12 кораблями, 8 колесными и 4 винтовыми. Я вдаюсь в такие подробности, желая яснее показать значение этой компании морских перевозок, которая своей аккуратностью и точностью приобрела мировую известность. Ни одно трансокеаническое навигационное предприятие не велось с таким умением, ни одно не увенчалось таким успехом. В течение 26 лет корабли Кюнарда переплыли Атлантический океан 2000 раз, и всегда все обходилось благополучно. Не было случая, чтобы судно когда-нибудь опоздало, не было даже примера, чтобы какое-нибудь письмо затерялось. И теперь еще, несмотря на сильную конкуренцию Франции, пассажиры предпочитают компанию Кюнарда всем прочим компаниям, как это видно из официальных документов за последние годы. Принимая все это во внимание, легко можно понять, какой шум поднялся, когда приключилось несчастье с одним из самых лучших пароходов компании. 13 апреля 1867 года при спокойном море и небольшом попутном ветре Шотландия находилась под 45 градусами 37 минутами широты и 15 градусами 12 минутами долготы. 1000-сильный корабль шел по 13 узлов слишком, и колеса его равномерно рассекали воду. Он сидел в воде на 6 метров 70 сантиметров, и водоизмещение его равнялось 6624 кубическим метрам. В 4 часа 17 минут пополудни, когда собравшиеся в каюте пассажиры сидели за завтраком,
Что-то ударилось о корпус корабля, не произведя, впрочем, значительного сотрясения. Удар был направлен в корму, немного позади левого колеса. Не Шотландия натолкнулась на что-либо, а на нее что-то натолкнулось, и при том что-то острое, скорее режущее, чем сшибающее. Столкновение казалось столь слабым, что никто на палубе не обратил на него внимания. Как вдруг прибежали матросы из трюма и закричали: «Идем ко дну, идем ко дну!» В первую минуту пассажиры сильно переполошились, но капитан Андерсон поспешил их успокоить. Шотландия разделялась на 7 частей водонепроницаемыми перегородками, и пролом поэтому не мог грозить неминуемой опасностью. Капитан Андерсон тотчас же спустился в трюм. Он нашел, что 5-е отделение залито водой, и скорость, с которой она прибывала, показывала, что течь довольно велика. К счастью, в этом отделении не было котлов, и прибывающая вода не могла залить топки. Капитан Андерсон велел немедленно остановиться, и один из матросов нырнул, чтобы осмотреть пролом. Через несколько минут узнали, что в подводной части парохода пробито отверстие шириной в 2 метра. Подобную течь не было возможности заклепать, и Шотландия с погруженными до половины колесами продолжала свой путь. Она находилась тогда на расстоянии 300 миль от мыса Клира, и с опозданием на 3 дня, сильно взволновавшим Ливерпуль, подошла к пристани компании. Инженеры принялись осматривать Шотландию, которую поставили на сухой стапель. Они не верили своим глазам. На 2,5 метра ниже ватерлинии открылось правильное отверстие в виде равнобедренного треугольника. Листовое железо было пробито необыкновенно ровно и верно, так что и резцом едва ли бы это можно было сделать лучше. Пролом, очевидно, был произведен каким-то острым орудием необыкновенной крепости. Пущенное со страшной силой, пробив листовое железо толщиной в 4 сантиметра, оно затем, очевидно, отодвинулось назад, само собой, при помощи какой-то необъяснимой силы. Общественное мнение снова сильно взволновалось. С этой минуты публика действительно стала относить насчет чудовища все морские несчастья, происшедшие без определенной причины. Этому мифическому животному приписывали все такие кораблекрушения, которых число, к сожалению, довольно значительно, ибо из 3000 кораблей, о гибели которых ежегодно сообщается в бюро Veritas, 200, по крайней мере, считаются потонувшими со всем грузом и экипажем, за неимением о них никаких известий. В исчезновении их, справедливо или нет, обвиняли чудовище. Благодаря ему сообщение между различными материками становилось все более и более опасным, и публика заявила настоятельные требования, чтобы моря были очищены, наконец, во что бы то ни стало, от этого ужасного животного. Глава 2. За и против. Около этого времени я возвращался из ученой экспедиции, предпринятой с целью исследовать негостеприимную страну, Небраску, в Соединенных Штатах. Как адъюнкт-профессор при Музее естественной истории в Париже, я был прикомандирован к этой экспедиции французским правительством. Проведя 6 месяцев в Небраске, я к концу марта прибыл в Нью-Йорк с запасом драгоценных коллекций и предполагал отправиться во Францию в начале мая. В ожидании отъезда я приводил в порядок свои коллекции – минералогические, ботанические и зоологические. В это время приключилась беда с Шотландией. Я, конечно, следил тогда внимательно за этим вопросом, стоявшим на повестке дня, читал и перечитывал все газеты, американские и европейские, но нигде не нашел ответа на мучивший меня вопрос. Эта таинственность подстрекала мое любопытство. Не имея возможности составить себе какое-либо определенное мнение, я переходил от одной крайности к другой. В существовании загадочного предмета нельзя было сомневаться. Неверующим предоставлялось вложить перст в рану Шотландии. Когда я приехал в Нью-Йорк, споры были в самом разгаре.
Предположение о плавучем острове, неуловимой скале, которой поддерживали прежде некоторые не совсем компетентные люди, было теперь совершенно оставлено. И действительно, как могла бы скала двигаться с такой поразительной скоростью, не будучи снабжена какой-либо особой машиной? Перестали также говорить о плавающем корпусе корабля, об огромных остатках какого-нибудь разбитого судна, и все по причине той же чрезмерной быстроты движения. Таким образом, оставалось только два решения этой загадки, что разделило всех интересовавшихся ею на две стороны. Одни стояли за громадное подводное чудовище, другие — за подводное судно, обладающее необыкновенной движущей силой. Это последнее предположение, на первый взгляд весьма правдоподобное, не могло, однако, устоять против розысков, сделанных в обоих полушариях. Трудно было допустить, чтобы частный человек имел в своем распоряжении подобное судно. Где и как мог он построить его? И как при том мог он сохранять его в тайне? Только какое-нибудь правительство могло снарядить подобную разрушительную машину. И в наше время, когда человек так ухитряется совершенствовать орудия войны, одно из государств легко могло устроить без ведома остальных этот страшный снаряд. После ружей Шаспо — адские машины, после адских машин — подводные тараны, затем — затишье. По крайней мере, на это надо надеяться. Но предположение о какой-либо военной машине должно было также рухнуть ввиду заявления правительств. Так как дело шло об общественном интересе, при этом страдало трансокеаническое сообщение, то трудно было сомневаться в искренности правительств. К тому же не было возможности допустить, чтобы постройка такого судна могла укрыться от наблюдения. Частному лицу в подобном случае очень трудно сохранить тайну, но государству это совершенно невозможно, потому что за всеми его действиями ревниво следят другие державы. Таким образом, после справок, наведенных в Англии, Франции, Германии, России, Испании, Италии, Америке, даже в Турции, предположение о подводном судне было окончательно отвергнуто. Чудовище снова всплыло на поверхность, несмотря на непрестанные насмешки, которыми осыпала его мелкая печать, и при таких обстоятельствах воображение скоро увлеклось самыми бессмысленными бреднями. По возвращении моем в Нью-Йорк многие лица пожелали узнать мой взгляд, занимающий всех явлений. Еще во Франции я напечатал сочинение инкварто в двух томах, озаглавленное «Тайны морской глубины». Благодаря этой книге, заслужившей особенное одобрение ученого мира, я стал как бы специалистом по части этой малоизвестной отрасли естествоведения. Ко мне и обратились с вопросами. Пока оставалась возможность отвергать действительность факта, я отделывался полным отрицанием. Но, наконец, газета «Нью-Йорк Геральд» обратилась прямо к досточтимому Петру Арнаксу, профессору Парижского музея, с просьбой высказать свое мнение. Делать было нечего, я заговорил, ибо долей молчать было нельзя. Я рассматривал вопрос со всех сторон, с политической и с научной, и привожу здесь заключение, обильной данными статьи, которую я поместил в номере от 30 апреля. «Итак», — писал я, — «разобрав одну за другой все гипотезы и отбросив все прочие предположения, должно по необходимости допустить существование морского животного чрезвычайной силы. Большие глубины океана нам совершенно неизвестны. Что творится в этих неизмеримых пропастях? Какие существа живут и могут жить на 12 или 15 миль ниже морской поверхности? Каков организм этих животных? На эти вопросы едва ли возможны здесь даже какие-либо гадательные ответы. Однако решение настоящей задачи может принять форму дилеммы. Или нам известны все разновидности существ, населяющих нашу планету, или нет? Если нет, если природа имеет от нас тайны в области ихтиологии, то весьма естественно допустить существование рыб или китообразных
совершенно новых видов или даже родов, приспособленных исключительно для жизни в глубине морской, недоступной для лота, и которых какое-нибудь событие, случайность, причуда, если хотите, заставляет время от времени появляться в верхних слоях океана. Если же, напротив, нам известны все живущие виды, то приходится отыскивать данные животные в числе обитателей моря, уже поименованных в наших каталогах, и в таком случае я, с своей стороны, готов допустить существование нарвала-гиганта. Обыкновенный нарвал или морской однозуб достигает часто 60 футов в длину. Помножьте эти размеры на 10, дайте этому китообразному животному силу, соответственную его росту, увеличьте пропорционально и его наступательное орудие, и вы получите искомое животное. Оно будет иметь размеры, определенные офицерами Шаннона. Орудие, необходимое для пролома Шотландии, и силу, достаточную для повреждения корпуса парохода. И в самом деле, нарвал вооружен своего рода костяной шпагой, алебардой, по выражению некоторых натуралистов. Это огромный зуб, имеющий твердость стали. Случалось, что находили подобные зубы воткнутыми в тело китов, которых нарвал всегда побеждает при столкновениях. Бывали случаи, что подобные зубы вынимали с большим трудом из корпусов кораблей, которые они пронизывали насквозь, как бурав просверливает бочонок. Музей медицинского факультета в Париже имеет один из таких зубов, длина коего равняется 2 метрам 25 сантиметрам, а ширина в основании имеет 48 сантиметров. Итак, представьте орудие в 10 раз больше и животное в 10 раз сильнее. Представьте, что оно движется со скоростью 20 миль в час. Помножьте его величину на его скорость, и вы получите удар, способный произвести катастрофу. Таким образом, в ожидании более подробных исследований, я склоняюсь к мнению, что мы имеем дело с морским однозубом громадных размеров, вооруженным уже не алебардой, а настоящим тараном, как броненосные фрегаты, на которые он походит и своими размерами, и движущую силой. Так, по-видимому, можно объяснить это загадочное явление. Конечно, мои слова могут иметь значение лишь в том случае, если самое явление действительно было, а не создано пылкой фантазией досужих людей. Последние слова были подлостью с моей стороны. Но я хотел до некоторой степени оградить свое профессорское достоинство и не давать американцам слишком много поводов смеяться надо мной. А они смеяться умеют. Я приберег себе лазейку, а в сущности верил в чудовище. Статью мою обсуждали горячо. Она получила большую известность и собрала некоторое число сторонников. Предлагаемое в ней решение давало, впрочем, полную свободу воображению. Человеческий ум любит создавать такие громадные образы существ сверхъестественных. Море же представляет самое лучшее для них помещение, единственную среду, где могут рождаться и развиваться эти гиганты, возле которых земные животные, слоны или носороги, кажутся карликами. В водяных массах обитают самые огромные породы известных нам млекопитающих. Может быть, они скрывают и моллюсков небывалых размеров, ракообразных, ужасающих видов, как, например, омаров в 100 метров или крабов весом в 200 тонн. Как знать? Допотопные земные животные, четвероногие, четверорукие, присмыкающиеся, птицы, были как бы построены по моделям громадной величины. Творец отлил их в колоссальные формы, которые время мало-помалу уменьшило. Почему не допустить, что море в своих неизведанных глубинах сохранило эти огромные памятники жизни былых веков? Оно, которое не подвержено никаким изменениям, тогда как ядро Земли меняется беспрестанно. Почему не допустить, что море скрывает в своих недрах последние разновидности этих крупнейших пород, годы которых равняются нашим векам, а века – тысячелетиям? Но я увлекаюсь грезами, совсем не идущими к моему званию. Довольно об этих фантазиях, превратившихся для меня со временем в ужасную действительность.
Повторяю еще раз. Взгляд общества на этот предмет установился, и публика допускала существование огромного животного, не имеющего ничего общего со сказочными морскими змеями. Но если они смотрели на этот вопрос исключительно с научной точки зрения, то другие, люди более положительные, особенно в Америке и в Англии, желали непременно очистить океан от этого чудовища, чтобы обезопасить морские сообщения. Промышленные и торговые газеты обращали внимание исключительно на эту сторону вопроса. Газета торгового флота «Ллойд», «Пакетбет», «Морское и колониальное обозрение», все журналы, финансируемые страховыми компаниями, которые грозились увеличить размер страховых выплат, и единодушно твердили о необходимости истребления гиганта, мешающего интересам морской международной торговли. На требования общественного мнения первыми отозвались Соединенные Штаты. В Нью-Йорке стали приготовляться к экспедиции, назначавшейся для преследования нарвала. Броненосный фрегат «Авраам Линкольн», отличавшийся своей быстротой, должен был выйти в море в очень непродолжительном времени. Все арсеналы были открыты для капитана Фаррагута, и он действительно снаряжал свой фрегат. Но именно в то время, как было окончательно решено преследовать чудовище, оно, как это часто случается, перестало показываться. 2 месяца о нем не было ни слуху, ни духу. Ни один корабль с ним не встречался. Казалось, что Однозуб как бы узнал о состоявшемся против него заговоре. О нем так много толковали даже по трансатлантическому телеграфу, и шутники поэтому уверяли, что этот плут остановил на пути какую-либо телеграмму, которая ему пришлась как нельзя более кстати. Таким образом, когда фрегат был уже снаряжен для далекого плавания и запасся грозными рыболовными снастями, явился вопрос, куда же направляться. Нетерпение все более и более усиливалось, как вдруг 2 июня получено было известие, что пароход, следующий курсом от Сан-Франциско в Калифорнии до Шанхая, 3 недели тому назад встретил чудовище в северных водах Тихого океана. Известие это произвело чрезвычайное впечатление. Капитану Фаррагуту не давали отсрочки даже на 24 часа. Все запасы находились на корабле, трюмы были переполнены каменным углем, экипаж налицо в полном составе. Оставалось только затопить печи, развести пары и отваливать. Ему не простили бы и нескольких часов промедления, да и сам капитан желал поскорее пуститься в море. За 3 часа до отплытия Авраама Линкольна я получил письмо следующего содержания. Господину Аронаксу, профессору Парижского музея. Милостивый государь, если вы желаете принять участие в экспедиции Авраама Линкольна, то правительству Соединенных Штатов будет приятно видеть участие в этом предприятии представителя Франции. Капитан Фаррагут предоставит в ваше полное распоряжение отдельную каюту. Совершенно преданный вам И. Б. Гобсон, секретарь морского ведомства.

0: Глава третья. Как будет угодно их чести. За 3 секунды до получения письма Гобсона я столько же думал о преследовании единорога, сколько о проходе через ледовые поля. Но через 3 секунды после прочтения вышеупомянутого письма я понял, что мое истинное назначение, цель всей моей жизни именно в том и заключается, чтобы найти это зловредное чудовище и избавить от него человечество. Я только что вернулся из тяжелого путешествия. Я был утомлен, измучен, жаждал отдыха и покоя. Я только о том и мечтал, как бы мне поскорее снова увидеть родину, друзей, свою маленькую ученую обитель при ботаническом саде и свои дорогие бесценные коллекции. Но ничто не могло меня удержать. Я забыл все. Усталость, друзей, коллекции и без дальнейших размышлений принял предложение американского правительства. «Что ж такое?» — думал я. «Что ж такое? Поплыву? И конец? Притом все пути ведут в Европу. А единорог, может, будет так любезен, что непременно увлечет меня к берегам Франции. Может, статься, это достойное животное позволит для моего личного удовольствия изловить себя в европейских морях, и я тогда привезу в наш музей естествознания в качестве экспоната 0.5 метра, отнюдь не менее 0.5 метра, его костяной алебарды». Но в ожидании будущих любезностей Нарвала теперь приходилось его искать на севере Тихого океана, следовательно, держать путь в противоположную сторону от Франции. Я нетерпеливо крикнул: «Консель!» Консель — это мой слуга, очень преданный мне парень, который сопровождал меня во всех моих путешествиях и странствиях. Я его очень любил, и он платил мне взаимностью. Честный фламандец, существо флегматичное по природе, исправный и аккуратный из принципа, усердный по привычке, он никогда не изумлялся и не смущался никакими внезапными и неожиданными поворотами и проделками судьбы. Был ловок в любой работе, способен ко всякому делу и, вопреки своему имени, которое означает «совет», никогда не давал советов, даже тогда, когда их не спрашивали. Консель постоянно вращался в кругу нашего ученого мирка при ботаническом саде и кое-чему научился. Он стал у меня знатным специалистом по части классификации естественной истории и с быстротой акробата пробегал всю лестницу отделов, групп, классов, подклассов, отрядов, семейств, родов, видов и разновидностей. Но его познания на этом и останавливались. Классифицировать — в этом была его жизнь. Дальше он не шел. Он был силен в теории классификации, но в практике слаб, и, полагаю, не сумел бы отличить беззубого кита от кашалота. И однако какой честный и славный человек! Уже 10 лет Консель следовал за мной всюду, куда только наука меня не увлекала. Я не слыхал от него ни единой жалобы на продолжительность или на трудность путешествия. Никогда он не только не отказывался, но даже не возражал ехать со мной в Китай или в Конго или в любую другую даль. Он был наделен отличнейшим здоровьем, которое защищало его от всяких неудобств, перемены климата и тому подобного, крепкими мускулами и, казалось, полным отсутствием нервов. Этому парню было 30 лет. Возраст его относился к возрасту его господина как 15 к 20. Да простится мне, что я сообщаю этим сложным оборотом, что мне было 40 лет. Но у Консейля был один недостаток. Он был отчаянным формалистом и говорил со мной не иначе, как в третьем лице, и величал меня честью, что подчас сильно меня раздражало. «Консель!» — повторил я, торопливо принимаясь за сборы в плавание. Я, конечно, был совершенно уверен в преданности Консейля. Я обыкновенно даже и не спрашивал его, желает ли он отправиться со мной в такое-то странствие. Но теперь речь шла об экспедиции, которая могла затянуться на долгое время, о предприятии очень рискованном, о преследовании чудовища, которое способно пустить корабль ко дну, как ореховую скорлупку. Тут было над чем призадуматься даже самому хладнокровному и невозмутимому человеку на свете. «Что-то скажет Консель». Я крикнул в 3-й раз: «Консель!» Консель явился. «Их честь изволили звать меня?» — сказал он, входя в комнату. «Да, я звал. Собирай меня в путь, дружище, собирайся сам. Мы отплываем через 2 часа».
1: «Как будет угодно их чести», — отвечал спокойно Консель.
0: «Нельзя терять ни минуты. Укладывай в чемодан все мои дорожные принадлежности, платья, рубашки, носки. Бери всего побольше, как можно побольше, не считай. Да поскорее, поскорее!»
1: «А коллекции их чести? Мы займемся ими после».
2: «Как же это? Археотериумы, эракотериумы, ариадоны.
1: Они останутся здесь, в гостинице.
2: А живая индийская свинка их чести?
0: Ее будут кормить, пока мы в отлучке. Да притом я распоряжусь, чтобы весь наш зверинец переслали во Францию».
1: «Так мы не в Париж едем?»
0: — спросил Консель.
1: «О, разумеется», — отвечал я уклончиво. «Разумеется, только нам придется сделать небольшой крюк».
0: «Какой будет угодно их чести».
2: «О, это крюк пустяшный. Мы только несколько обогнем прямую дорогу, вот и все.
0: Мы отплываем на Аврааме Линкольне».
1: «Как их чести заблагорассудится», — отвечал безмятежно Консель.
0: «Ты знаешь, мой друг, что дело идет о чудовище, о знаменитом Нарвале.
1: Мы очистим от него моря. Автор сочинения о тайнах морских глубин в 2 томах инкварто не может отказаться, не может не сопровождать капитана Фаррагута. Это предприятие славное, но и опасное. Сам не знаешь, куда идешь. Чудовища эти могут быть очень капризны. Но мы все-таки отправимся. У нас капитан хоть куда».
0: «Если их честь поплывет, так и я поплыву», — отвечал Консель.
1: «Ты подумай хорошенько, я от тебя ничего не хочу скрывать. Это будет такое путешествие, из которого не всегда возвращаются».
0: «Как их чести будет угодно».
1: Через 1/4 часа наши чемоданы были готовы. Консель быстро уложил вещи, и можно было поручиться, что он ничего не забыл, ничего не упустил из виду. Этот парень так же хорошо классифицировал рубашки и платья, как птиц и млекопитающих. Служитель гостиницы вынес наши вещи и сложил их в вестибюле. Я спустился вниз и за большим прилавком, который постоянно осаждала толпа приезжих, расплатился по счету. Я распорядился, чтобы мои тюки с препарированными животными и сухими растениями были отправлены в Париж, открыл достаточный кредит своей морской свинке, затем вместе с Консейлем прыгнул в карету. Экипаж, нанятый за 20 франков, спустился по Бродвею до Юнион-сквер, проехал по 4-й авеню до Бауэр-стрит, повернул на Катрин-стрит и остановился у 34-й пристани. Отсюда нас, людей, лошадей и экипаж доставили на Катринском пароме в большое предместье Нью-Йорка, в Бруклин, расположенное на левом берегу Ист-Ривер. Через несколько минут мы достигли причала, где увидели Авраам Линкольн. Он выбрасывал из своих труб клубы черного дыма. Наши вещи немедленно погрузили на палубу фрегата. Я взбежал по трапу на борт и спросил, где капитан Фаррагут. Один матрос провел меня на ют, там я увидел очень привлекательного офицера с отличной выправкой. Этот офицер протянул мне руку.
3: «Господин Пьер Арунакс?» — спросил он. «Он самый», — отвечал я. «Капитан Фаррагут?» «Так точно. Очень рад. Добро пожаловать, господин профессор. Каюта ваша готова. К вашим услугам».
1: Я поклонился и, не желая мешать капитану командовать отплытием, попросил указать мне предназначенную каюту. Авраам Линкольн был отлично приспособлен к своему новому назначению. Фрегат отличался прочностью, быстроходностью и был оборудован самыми совершенными двигателями. Давление пара можно было повышать до 7 атмосфер. При таком давлении Авраам Линкольн достигал средней скорости 18,3 мили в час. Скорость эта, разумеется, была очень значительная, но все-таки недостаточная для борьбы с гигантским чудовищем. Внутреннее устройство фрегата соответствовало его мореходным качествам. Я был чрезвычайно доволен своей каютой. Она находилась в кормовой части корабля и сообщалась с кают-компанией. «Тут нам будет удобно», — сказал я Консейлю.
2: так же отлично, с позволения их чести, как раку-отшельнику в раковине трубача», — отвечал Консель. Консель стал разбирать чемоданы, а я поднялся на палубу и стал следить за приготовлениями к отплытию. В эту самую минуту капитан Фаррагут приказал отдать концы, удерживавшие Авраам Линкольн у Бруклинской пристани. Значит, опоздая я на какую-нибудь четверть часа, даже и того менее, и фрегат уплыл бы без меня. А я лишился бы возможности участвовать в этой необыкновенной, невероятной экспедиции. Капитан Фаррагут не хотел терять не только одного дня, но даже одного часа, и торопился направиться к морям, где в последний раз было замечено чудовище. Он вызвал старшего механика. «Что, готовы ли у вас пары?» — спросил он. «Так точно, капитан», — ответил механик. «Вперед!» — скомандовал капитан Фаррагут. По этой команде, переданной в машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом, механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в полуоткрытые золотники. Длинные горизонтальные поршни застонали и двинули шатуны. Винтовые лопасти завертелись и начали рассекать волны все быстрее и быстрее, и Авраам Линкольн величественно тронулся в путь, сопровождаемый сотней лодок, катеров и буксиров, переполненных зрителями. Вся Бруклинская набережная и вся сторона Нью-Йорка, примыкающие к Ист-Ривер, были полны толпами любопытных. 500 тысяч человек громко кричали «Ура!». Тысячи платков развивались в воздухе над сплотившейся толпой, приветствовавшей Авраама Линкольна до самого его вступления в воды Гудзона, у оконечности полуострова, на котором расположен город Нью-Йорк. Тут фрегат, придерживаясь со стороны Нью-Джерси живописного правого берега реки, сплошь застроенного прелестными виллами, прошел мимо фортов, которые салютовали ему из самых больших своих пушек. В ответ на эти салюты Авраам Линкольн троекратно спускал и поднимал американский флаг с 39 звездами. Несколько снизив скорость, он вошел в отмеченный Бакенами фарватер, изгибающийся по заливу, образуемому оконечностью Санди-Хука, и прошел мимо песчаной отмели, с которой его еще раз несколько тысяч зрителей приветствовали. Процессия лодок и буксиров провожала фрегат до самого маяка. В 3 часа лоцман сошел с корабля, сел в свою шлюпку и добрался до маленькой шхуны, которая ждала его под ветром. Огонь в топке усилили. Лопасти винта стали быстрее рассекать волны. Фрегат шел вдоль песчаного и низкого Лонг-Айлендского берега. К 8 часам вечера исчезли из вида на северо-востоке огни Файр-Айленда, и Авраам Линкольн понесся на всех парах по темным водам Атлантического океана. Глава 4. Нед Ленд. Капитан Фаррагут был опытным моряком, вполне достойным Авраама Линкольна. Он, можно сказать, совершенно сливался со своим кораблем. В существовании чудовища он не сомневался и даже не позволял на своем корабле никаких пересудов по этому поводу. Капитан Фаррагут верил в чудовище, как иные старушки верят в библейского Левиафана, не разумом, а сердцем. Чудовище существовало, и капитан Фаррагут очистит от него моря. Он в этом поклялся. Это был своего рода родосский рыцарь, который шел на борьбу с драконом, разорявшим его остров. Что-нибудь одно. Или капитан Фаррагут истребит Нарвала, или Нарвал истребит капитана Фаррагута. Середины тут не было. Офицеры совершенно разделяли мнение своего начальника. Надо было послушать, как они разговаривали, толковали, судили, спорили, взвешивали возможные шансы и как наблюдали необозримую ширь океана. То тот, то другой добровольно отправлялся на вахту, тогда как при других обстоятельствах каждый из них жаловался бы и проклинал такую каторгу. Пока солнце описывало на небосводе свой дневной круг, матросы постоянно теснились на рангоуте, словно на палубе доски жгли им ноги, и они не могли там стоять.
1: А между тем Авраам Линкольн еще не рассекал своим форштевнем подозрительные воды Тихого океана. Что касается членов экипажа, то они очень хотели найти единорога, загарпунить его, вытянуть на палубу и изрубить на куски. Все с величайшим вниманием вглядывались и всматривались в море. Надо сказать, что капитан Фаррагут пообещал премию в 2000 долларов, назначавшуюся тому зоркому юнге, матросу, боцману или офицеру, который первым заметит чудовище. Можете себе представить, как усердно все упражняли свое зрение. Я тоже не отставал от других, никому не уступал своей доли ежедневных наблюдений. Нашего Авраама Линкольна следовало тогда по-настоящему переименовать в «Стоглазого Аргуса». Только один мой консейль относился довольно равнодушно к воспламенявшему нас вопросу и не разделял общего энтузиазма. Я уже говорил, что капитан Фаррагут

0: Амма на расстоянии около 16 километров. Итак, Авраам Линкольн снаряжен был всеми видами оружия. Мало того, на борту находился сам Нед Ленд, король китобоев. Нед Ленд был родом из Канады. Он обладал необычайно верной рукой и не знал себе равных в своем опасном промысле. Его ловкость и хладнокровие, смелость и сообразительность достигали самой высшей степени. Надо было быть очень хитрым китом или чересчур коварным кашалотом, чтобы увернуться от его гарпуна. Неду Ленду было около 40 лет. Это был мужчина высокого роста, более 6 английских футов, крепкого сложения, степенного вида, необщительного нрава, по временам очень вспыльчивый, а когда ему перечили, он выходил из себя и мог затеять скандал. Наружность его обращала на себя внимание, особенно поражал его волевой взгляд, сообщавший лицу необыкновенную выразительность. Капитан Фаррагут поступил очень благоразумно, пригласив этого человека. По твердости руки и верности глаза он один стоил всего экипажа. Мне кажется, его можно было сравнить с точным превосходным телескопом, который в то же время был бы и пушкой, всегда готовой выстрелить. Канадец, ведь это тот же француз, и я должен признаться, что Нед Ленд, несмотря на свой необщительный нрав, почувствовал ко мне некоторое расположение. Его, вероятно, привлекала французская национальность. Ему представлялся случай поговорить, а мне послушать старый французский язык, которым писал Рабле и который до сих пор еще сохранился в некоторых канадских провинциях. Семья Неда жила в Квебеке, в его роду было много отважных рыбаков еще в те времена, когда этот город принадлежал Франции. Мало-помалу Нед разговорился, и я с наслаждением слушал рассказы о его приключениях в полярных морях. Он говорил о рыбной ловле и о поединках с китами просто и безыскусно. Подчас мне казалось, что я слушаю какого-то канадского Гомера, воспевающего Илиаду северных стран. Я описываю этого человека таким, каким знаю его теперь. Мы стали с ним друзьями и связаны той неразрывной дружбой, которая зарождается и крепнет в страшных и тяжелых жизненных испытаниях. Молодчина, Нед. Я, пожалуй, не прочь прожить еще 100 лет, чтобы только вспоминать о тебе подольше. Что же думал Нед Ленд о морском чудовище? Он, надо признаться, не очень-то верил в единорога и не разделял общего убеждения. Он даже избегал говорить на эту тему, что я заметил в первый же раз, когда попробовал узнать его мысли на этот счет. Великолепным вечером 30 июня, через 3 недели после нашего отплытия из Нью-Йорка, фрегат находился в 30 милях под ветром от Патагонских берегов. Мы миновали тропик Козерога, и менее чем в 700 милях к югу перед нами открывался Магелланов пролив. Через неделю Авраам Линкольн должен был вступить в воды Тихого океана. Мы с Недом Лендом сидели на юте, толковали о том о сём и поглядывали на это таинственное море, чьи глубины до сих пор были недоступны взору человека. Я завел речь про гигантского единорога и стал рассуждать о различных шансах нашей экспедиции. Я говорил довольно долго, потом заметил, что Нед молчит, и спросил его без всяких уверток: «Как же это, Нед, неужели вы не верите, что чудовище существует? Почему вы не верите? Или у вас имеются какие-то особые уважительные причины?» Гарпунер сначала поглядел на меня с минуту молча, по привычке хлопнул себя по лбу, закрыл глаза, как бы что-то обдумывая, и, наконец, ответил: «А может, статься и есть причины, господин Аронакс. Однако, Нед, вы ведь китобой по профессии и не раз имели дело с огромными морскими млекопитающими. Значит, вам легче, чем кому-то другому, представить себе какое-нибудь чудовищное китообразное и легче поверить в него?»
1: «Ну, в этом вы ошибаетесь, господин профессор», — отвечал Нед. «Если темные люди верят в необыкновенные кометы да в допотопных чудовищ, что будто бы сидят в земных недрах, так это им простительно. На то они и темные люди. Но ведь астрономы...»

0: и геологи смеются над этими баснями. Китоловы тоже кое-что смыслят. Я на своем веку гонялся не за одним морским животным. Немало их загарпунил, случалось и убивать их в изрядном количестве. Только отроду я не видывал таких хвостатых и клыкастых, чтобы они пробивали железную обшивку парохода. Однако, Нед, рассказывают же, что бивень нарвало пробивает насквозь суда. «Деревянные суда, может быть», — отвечал канадец. «Да и то я этого никогда не видел собственными глазами. И пока не увижу, буду стоять на том, что такие зубастые чудовища водятся не в морях, а в сказках. Послушайте, Нед, чего мне слушать, господин профессор? Мне совсем нечего слушать. Вы меня лучше и не уверяйте, не трудитесь. Уж лучше вы выберите что-нибудь другое, только не нарвало. Ну, хоть спрута. Спрут все-таки...» «Как можно спрута, Нед? Ведь спрут — мягкотелый слизняк. Будь в этом беспозвоночном хоть 500 футов длины, он ничуть не сможет повредить такие суда, как Шотландия или Авраам Линкольн. Вот это уж чистые сказки. Осьминогами и подобными им чудовищами хорошо пугать только детей или женщин». «Значит, господин натуралист, вы верите, что в море сидит этакий страшенный китище?» — спросил Нед Ленд не без некоторой иронии. «Да, Нед, верю. Я основываюсь на фактах, на логическом их сопоставлении. Я верю, что существует необычайно сильное млекопитающее, которое также принадлежит к отряду китообразных, как кашалоты, киты, дельфины, и которое снабжено крепчайшим роговым бивнем. Таким бивнем...» произнес гарпунер тоном нисколько неубежденного человека. «Заметьте, достойнейший канадец, — продолжал я, — что если такое животное существует, если оно обитает в глубинах океана, что лежат на несколько миль ниже поверхности, так оно непременно одарено таким сильным организмом, с которым ничто не может сравниться. А зачем ему такой организм? Затем, что нужна неизмеримая сила, чтобы жить в глубине океана и выдерживать давление верхних слоев». «В самом деле», — сказал Нед, глядя на меня и прищуривая один глаз. «В самом деле. Я легко могу вас убедить в этом цифрами», — отвечал я. «О, цифры», — возразил Нед. «С цифрами можно сделать все, что вашей душе угодно. В торговых делах — да, Нед, но в математике — нет. Послушайте, представим мы себе давление в одну атмосферу в виде давления водяного столба высотой 32 фута. В сущности, столб может быть пониже, потому что здесь дело идет о морской воде, которая гораздо плотнее пресной. Когда вы ныряете, Нед, и над вами 32 фута воды, то всякий раз тело ваше выдерживает давление, равное одной атмосфере, то есть по стольку же килограммов на каждый квадратный сантиметр его поверхности. Из этого следует, что на глубине 320 футов это давление равняется 10 атмосферам, на глубине 3200 футов — 100 атмосферам, а на глубине 32 тысячи футов, то есть около 2,5 лье, — 1000 атмосфер. Значит, если бы вам удалось достигнуть такой глубины в океане, каждый квадратный сантиметр вашего тела подвергся бы давлению 1000 килограммов. А вы знаете, почтеннейший, сколько кубических сантиметров имеет поверхность вашего тела?
1: Понятия не имею.
0: Около 17 тысяч.
1: Неужто около 17 тысяч?
0: А так как в действительности атмосферное давление несколько превышает тяжесть 1 килограмма на квадратный сантиметр, то ваши 17 тысяч квадратных сантиметров в настоящую минуту выдерживают, значит, давление 17 568 килограммов. А вам и горе мало. На вас эта тяжесть не давит, потому что воздух внутри вашего тела давит там с такой же силой. Отсюда совершенное равновесие между давлением внешним и давлением внутренним, которые нейтрализуют друг друга, что и дает вам возможность не замечать их. Но в воде совсем другое дело.
1: «Да, понимаю», — ответил Нед, начинавший слушать с большим вниманием. «Вода меня окружает, но внутрь не проникает».
0: «Именно, Нед. Итак, на глубине 32 фута
1: вы будете испытывать давление 17 568 килограммов. На глубине 3200 футов давление в 100 раз больше, то есть давление 1 756 800 килограммов. А при 32 тысячах футов глубины давление это увеличится в 1000 раз и будет уже равняться 17 568 тысячам килограммов. Другими словами, вас бы тогда сплющило почище, чем от действия гидравлического пресса.
0: «Черт побери», — проговорил Нед.
1: «Итак, почтеннейший Китолов, если на такой глубине обитают позвоночные в несколько сотен метров длиной и соответствующей толщины, и поверхность их выражается миллионами квадратных сантиметров, то выдерживаемое ими давление должно равняться миллиардам килограммов. Теперь вы сосчитайте, как велико должно быть сопротивление их скелета и какова должна быть сила их организма, чтобы они могли выносить подобное давление.
0: Они, надо полагать, сбиты из листового железа в 8 дюймов толщиной, как броненосные фрегаты», — отвечал Нед.
1: «Пожалуй, что так, Нед. Но вы и подумайте после этого. Какое разрушение может сотворить подобная масса, когда устремится со скоростью экстренного поезда на корпус корабля?»
0: «Да, точно может статься», — отвечал Нед.
1: Цифры поколебали канадца, но он все-таки еще не хотел сдаваться. «Ну что ж, Нед, убедились вы, а?»
0: «Вы меня убедили в том, господин профессор, что если такие животные обитают в глубине морской, то они должны быть такие сильные, как вы говорите.
1: Да ведь если бы их не было, так как же вы объясните приключения Шотландии, упрямая его голова?»
0: «Может, — начал Нед нерешительно, — да говорите, говорите».
1: «Потому что это неправда», — ответил Нед, бессознательно повторяя знаменитый ответ Араго. Этот ответ доказывал только упрямство Китолова и ничего более, но я уже не стал к нему приставать. Случай с Шотландией был всем известен, отрицать его было невозможно. Пробоина была настолько большой, что ее пришлось заделывать. Нужны ли были еще доказательства? Она не могла возникнуть сама собой, она не могла быть сделана подводной скалой или подводной машиной. Значит, по всей вероятности, борт Шотландии пробил просверливающий орган огромного животного. Итак, на основании всего вышеприведенного, животное это принадлежало, по-моему, к отделу позвоночных, к классу млекопитающих, к отряду китообразных. А что касается семейства, к которому его следовало отнести, его виды и разновидности, то этот вопрос мог проясниться только впоследствии. Для его разрешения надо было прежде найти таинственное чудовище и поймать его, а чтобы его поймать, надо было его загарпунить. Это было делом Неда Ленда, а чтобы загарпунить, надо было его увидеть, что было делом экипажа, а чтобы его увидеть, надо было его встретить, что было делом случая.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Глава пятая. На удачу. Некоторое время плавание Авраама Линкольна совершалось без всяких приключений. Только раз представился случай Неду Ленду доказать свою удивительную ловкость и сноровку. 30 июня, недалеко от Фолклендских островов, фрегат наш повстречал американское китобойное судно «Монро». Мы тотчас обратились к ним с вопросом: «Не видали ли вы чудовище?» Они отвечали, что о чудовище нет ни слуху, ни духу. После переговоров о нарвале, капитан Монро, знавший, что Нед Ленд находится на борту Авраама Линкольна, сказал капитану Фарагуту: «Мы выследили кита, и я хочу обратиться к вам с просьбой».
3: «С какой? Буду рад, если смогу помочь».
1: «Позвольте Неду Ленду отлучиться на часок, он нам поможет в охоте».
3: Капитан Фаррагут, разумеется, позволил. Ему и самому хотелось посмотреть, как отличится Нед Ленд. Нед Ленд на этот раз отличился так, что вместо одного загарпунил двух китов. Одному он попал в самое сердце, а другого проколол вдогонку. «Ну, — думал я, — если чудовище наткнется когда-нибудь на гарпун Неда Ленда, так ему, пожалуй, и не уйти живому». Фрегат чрезвычайно быстро прошел мимо юго-восточного берега Южной Америки. 3 июля мы уже находились у входа в Магелланов пролив, близ мыса Дев. Только капитан Фаррагут не захотел войти в этот извилистый пролив, а постарался обогнуть мыс Горн. Экипаж единодушно одобрил распоряжение капитана. И вправду, можно ли было ожидать встречи с чудовищем в этом узком проливе? Почти все матросы говорили: «Да тут ему и не пролезть, эдкая махина здесь не продерется». 6 июля, около 3 часов пополудни, Авраам Линкольн обогнул в 15 милях к югу тот одинокий остров, ту скалу на оконечности американского материка, которую голландские моряки назвали именем своего родного города — мыс Горн. Обогнув его, мы взяли курс на северо-запад. На следующее утро фрегат уже скользил по водам Тихого океана. «Не дремать, не зевать, гляди в оба!» — говорили друг другу матросы. И, надо сказать, никто не дремал, не зевал, и все глядели в оба. Награда в $2000 имела свою прелесть. Глаза и подзорные трубы и минуты не отдыхали. И днем, и ночью все вглядывались и всматривались в поверхность океана. Страдающие куриной слепотой вдруг поднялись в общем мнении и возбуждали зависть. Они ночью различали предметы гораздо явственнее и, значит, имели больше шансов выиграть приз. Меня теньки не особенно прельщали, но я, тем не менее, никому не уступал в усердии. Я наскоро обедал, спал, что называется, одним глазом, пренебрегал и солнечным зноем, и проливным дождем, и не уходил с палубы. Перегнувшись через борт на баке или опершись на поручни на шканцах, я пожирал жадными глазами пенистые борозды бурунов, которыми белел океан на необозримом пространстве до самого горизонта. И сколько раз приходилось всем нам волноваться понапрасну. Какой-нибудь причудливый кит высунет из воды свою черноватую спину, и у нас уже дрожат поджилки. В одну секунду палуба покрывается народом. Из нижних кают офицеры и матросы стремятся на палубу, и все, затаив дыхание, всматриваются в одну точку до помутнения в глазах. Я так, бывало, напрягал глаза, что рисковал повредить себе сетчатку и ослепнуть. А мой невозмутимый приятель Консель говорил мне своим спокойным голосом: «Если бы их честь не так утруждали глаза, то их честь видели бы гораздо лучше и дальше». Но все эти треволнения были напрасны. Авраам Линкольн лавировал, направляясь к увиденному чудовищу, а оно оказывалось простым китом или самым обыкновенным кашалотом, и скоро исчезало, преследуемое общим негодованием и проклятием. Погода, между тем, стояла прекрасная, и плавание совершалось при самых благоприятных условиях. Было самое дождливое время года, так как в южном полушарии июль соответствует нашему европейскому январю. Но море было спокойно, и его можно было обозревать на огромном протяжении. Нед Ленд по-прежнему скептически относился к нашим тревогам. Когда он не стоял на вахте, так он и не смотрел на море. А между тем, удивительная острота его зрения могла бы принести огромную пользу. Но из 12 часов упрямый канадец 8 проводил в своей каюте, спал там или читал. Я его упрекал сотни раз за это постыдное равнодушие, а он не отвечал: «Ба! Если и существует такое чудовище, так все-таки маловероятно, что мы его повстречаем. Как его нам повстречать? Ведь мы идем на удачу, куда Бог даст. Говорят, видели это чудовище в водах Тихого океана. Ну ладно, положим, его там видели. Да с той поры прошло уже 2 месяца. Неужели вы думаете, что оно все сидит на том же месте да поджидает нас? Судя по его нраву, так оно
1: киснуть на одном месте не любит. Вы сами говорите, одарено необычайной скоростью движения. А вы лучше меня знаете, что если кто чем-нибудь одарен, так это не бестолку, а на дело, на пользу. Помните, вы сказали сами, природа ничего бессмысленного не делает. Значит, если нарвал существует, так его теперь и след простыл. На это я не знал, что ответить. Мы шли как слепые, на удачу, на авось, но иначе было невозможно. Рассчитывать положительно на встречу с нарвалом, разумеется, было нельзя. Однако никто из нас еще не сомневался в успехе предприятия, и ни один матрос не побился бы об заклад против этого. 20 июля мы миновали тропик Козерога на долготе 105 градусов, а 27 июля пересекли экватор на 110-м меридиане. Затем фрегат направился на запад и вошел в центральный бассейн Тихого океана. Капитан Фарагут полагал, и полагал очень резонно, что нарвала можно скорее встретить в глубоких водах, вдали от материков и больших островов, которых он, по-видимому, всегда избегал. Наверное, потому что там для него слишком мелко, как объяснял нам боцман. Фрегат прошел ввиду островов Туамоту, Маркизских, Гавайских, пересек тропик Рака на долготе 132 градуса и направился к Китайским морям. Наконец мы пришли на место последних подвигов чудовища. Сказать по правде, мы все были ни живы, ни мертвы. Все сердца учащенно бились, обеспечивая себе на будущее неизлечимые болезни. Я не берусь описать, как был возбужден весь экипаж. Люди не ели, не спали. Все мы испытывали необычайные волнения раз по 20 в день. То оптический обман, то просто кто-нибудь из матросов вдруг крикнет или охнет. Нервы наши находились в состоянии постоянного напряжения, что неминуемо должно было вызвать скорую реакцию. И в самом деле реакция не замедлила сказаться. Целых 3 месяца подряд, а нам каждый день казался за столетие, Авраам Линкольн скитался по северным водам Тихого океана и избороздил его во всех направлениях, гоняясь за попадавшимися китами, круто меняя курс, ложась с галса на галс, резко останавливаясь или прибавляя пары, рискуя сломать машину. Все пространство от берегов Японии до Америки было исследовано тщательнейшим образом. И ничего. Ничего решительно, кроме беспредельности пустынных волн. Ничего похожего на гигантского нарвала, или на подводный остров, или на разбитое судно, или на плавучий риф. Одним словом, ничего сверхъестественного. Наступила реакция. Все пришли в уныние и упали духом, что открыло дорогу неверию. На борту Авраама Линкольна все испытывали новое ощущение, состоявшее из 0,3 стыда и 0,7 злости. Невыносимо стыдно было остаться в дураках, положась на какие-то бессмысленные сказки, но еще более было досадно. Горы доводов и доказательств, которые нагромоздили в продолжении целого года, вдруг все разом рухнули, теперь все стали есть и спать, стараясь наверстать время, которое даром потратили на выглядывание и высматривание небывалого чудовища. Со свойственным людям непостоянством перешли из одной крайности в другую. Самые горячие, самые пламенные защитники предприятия теперь стали самыми ярыми его противниками. Упадочное настроение распространилось от Кубрика до кают-компании. И если бы не удивительное упорство капитана Фарагута, фрегат, несомненно, повернул бы к югу, то есть домой. Однако, несмотря на упорство капитана Фарагута, бесполезное плавание не могло очень долго продолжаться. Экипаж Авраама Линкольна не мог винить себя за неудачу, он сделал все, что только от него зависело. Никогда еще матросы американского флота не выказывали такого терпения и усердия. А что все это пропало понапрасну, так уж это не их вина. Они сделали свое дело, больше делать было нечего. Оставалось вернуться поскорее домой. В этом духе сделано было заявление капитану. Капитана это заявление немало не поколебало. Он стоял на своем. Матросы не скрывали своего неудовольствия, и дисциплина на судне упала. Я не хочу сказать, что на корабле начался бунт, но тем не менее капитан Фаррагут, после непродолжительного сопротивления, не выходившего из границ порядка и благоразумия, попросил себе, как некогда Христофор Колумб, 3 дня отсрочки. Если в течение этих 3 дней чудовище не появится, Авраам Линкольн направится обратно к европейским морям. Это обещание было дано 2 ноября. Оно тотчас же ободрило, оживило и развеселило экипаж. Опять все принялись всматриваться в морские волны, опять схватились за подзорные трубы. Это был последний отчаянный вызов чудовищу. Прошло 2 дня. Авраам Линкольн шел под малыми парами. Мы употребляли всевозможные уловки и хитрости, чтобы привлечь внимание чудовища или расшевелить его, если оно находилось где-то поблизости. За кормой, к величайшему удовольствию акул, волочились на веревках огромные куски сала. Авраам Линкольн лежал в дрейфе, а шлюпки сновали вокруг него во всех направлениях дозором. Настал вечер 4 ноября, а тайна морская как была, так и осталась тайной. Отсрочка кончалась на другой день, 5 ноября, в полдень. Капитан Фаррагут, верный своему обещанию, должен был тотчас же, как только стрелка станет на 12, повернуть на юго-восток и покинуть северные воды Тихого океана. Фрегат находился тогда на 31 градусе 15 минутах северной широты и 136 градусах 42 минутах восточной долготы. Японские берега были от нас менее чем в 200 милях под ветром. Ночь приближалась. Часы показывали уже 8. Густые тучи заволокли молодой месяц. Океан был спокоен, и легкие волны тихо струились из-под форштевня. Я стоял на баке, опершись на поручни. Консель стоял около меня и смотрел бесцельно вперед. Матросы, взобравшись на ванты, всматривались в горизонт, который все больше суживался из-за наступающей темноты. Офицеры, приставив глазам подзорные трубы, пытались что-то рассмотреть в увеличивающейся темноте. Время от времени темный океан вдруг местами словно вспыхивал, когда лунный луч прорывался сквозь облака, а потом серебряный след снова исчезал во мраке. Я поглядел на Консейля, и мне показалось, что у него, наконец, пробудилось любопытство. «Ну, Консель, — сказал я, — вот последний случай заполучить $2000. Если их честь позволит мне доложить, так я их честь и доложу, что никогда не рассчитывал на эту премию. А если бы американское правительство предложило не $2,000, а $100,000, так из-за меня оно бы ничего не потеряло». «Твоя правда, Консель. Глупая затея, и мы вмешались в нее чересчур опрометчиво. Сколько времени потеряно даром, сколько напрасных волнений, ведь мы могли бы уже 6 месяцев быть во Франции». «Дома, в квартире его чести», — подхватил Консель, — «в Парижском музее, и я бы уже классифицировал ископаемых его чести, и морская свинка его чести была бы уже посажена в клетку в ботаническом саду, и все бы сбегались на нее смотреть». «Да-да, Консель. А теперь, кроме всех прочих приятностей, нас еще поднимут на смех». «Действительно, я полагаю, что его честь поднимут на смех. И, с позволения их чести, только я не знаю, говорить ли». «Говорить, Консель. Ну, так я скажу. Их честь пожнут, что посеяли». «В самом деле? Уж если их честь удостоилась быть ученым, так не следует показывать легкомыслие в делах». Консель не закончил своего похвального слова. Среди всеобщей тишины раздался вдруг голос Неда Ленда. Нед Ленд кричал: «Эй, диковина показалась! Под ветром прямо перед нами!» Глава 6. На всех парах. Весь экипаж кинулся к гарпунеру. Капитан, офицеры, матросы, юнги, одним словом, все до единого человека, даже кочегары бросили свои топки. Тотчас же дан был приказ остановиться,
4: и фрегат шел теперь только по инерции. Было совсем темно, и я удивлялся, как мог канадец при всей своей дальнозоркости что-нибудь увидеть в таком мраке. И что такое он увидел? Сердце у меня так билось, словно хотело выскочить из груди. В двух кабельтовых от Авраама Линкольна море как будто было иллюминировано снизу. Принять этот свет за обыкновенное свечение океана было нельзя. Чудовище всплывало, но держалось всего на несколько туазов ниже поверхности. И от него исходил тот яркий, необъяснимый свет, о котором упоминали в своих рапортах многие капитаны кораблей. Что это было за великолепное сияние? И производило его, по-видимому, что-то одаренное изумительной силой светиться. Светящийся предмет имел контуры громадного продолговатого овала, в центре которого, как в фокусе, был сосредоточен невыносимый яркий блеск. «Да это просто случайное скопление фосфорицирующих организмов!» — воскликнул один офицер. «Нет, вы ошибаетесь», — возразил я офицеру. «Никогда фолады или сальпы не испускают такой сильный свет. Это свет электрического происхождения. Да вы поглядите, он перемещается! Он движется вперед! Назад! Он несется на нас!» На палубе раздался всеобщий крик.
1: «Молчать!» — сказал капитан Фаррагут. «К рулю! Задний ход!»
4: Матросы кинулись к рулю, механики к машинам, и Авраам Линкольн описал полукруг.
1: «Прямо! Вперед!» — крикнул Фаррагут.
4: Команда была исполнена, и фрегат быстро удалился от светящегося предмета. Я не точно выразился. Фрегат хотел удалиться, но сверхъестественное чудовище погналось за ним вдвое быстрее и стало вновь его настигать. Мы затаили дыхание. От страха и изумления мы стояли немы и недвижимы. Чудовище догоняло нас, словно резвясь и играя. Оно обогнуло фрегат, который шел со скоростью 14 узлов, окружив его каскадом электрических лучей, словно светящейся пылью. Затем оно удалилось на 2 или на 3 мили, оставив за собой светящуюся полосу, похожую на клубы пара, оставляемого локомотивом скорого поезда. Вдруг от темной линии горизонта чудовище с ужасающей быстротой ринулось к фрегату, мгновенно остановилось, словно замерло в 20 футах от его борта, и погасло. Нет, оно не погрузилось в волны, потому что свет его не угасал постепенно, а потухло мгновенно, как будто источник этого чудесного света истечения мгновенно иссяк. И сразу же чудовище появилось с другой стороны корабля, обогнув его или проскользнув под его корпусом. Каждую минуту могло произойти столкновение, которое было бы для нас гибелью. Я, однако, удивлялся маневрам Авраама Линкольна. Выходило, что преследовали теперь его, его, который должен был преследовать чудовище. Я обратил на это внимание и не утерпел капитана Фаррагута. Его всегда безмятежное лицо выражало неописуемое изумление. «Арунакс», — отвечал он, — «я не понимаю, с каким сверхъестественным чудовищем мы имеем дело, и я не хочу рисковать кораблем в такой темноте. Да и как нападать на то, чего или кого мы не знаем, о чем не имеем даже понятия? И как в случае нападения с его стороны защищаться? Дождемся утра, и тогда роли переменятся». «Вы теперь уж не сомневаетесь, капитан, что это животное?» «Не сомневаюсь, Аронакс. По всей видимости, это гигантский нарвал, и, кроме того, нарвал электрический». «Пожалуй, к нему и не подступиться», — сказал я, — «как к электрическому угрю или скату». «Пожалуй», — отвечал капитан. «Если оно одарено способностью поражать, как молнии, все, что к нему приближается, то, надо признаться, это самое ужасное животное в мире. Поэтому-то, Аронакс, я буду осторожен». Весь экипаж не смыкал глаз целую ночь. Никто и не размышлял о сне. Авраам Линкольн, оказавшись не в состоянии состязаться в скорости с электрическим чудовищем, шел на малых парах. Нарвал со своей стороны, казалось, подражал фрегату, покачивался на волнах и, по-видимому, нисколько не намерен был оставить театр борьбы. Около полуночи, однако, и он исчез. Или, говоря точнее, погас, как гигантский светлячок.
0: Что же он? Уплыл?
4: Мы не смели на это надеяться. Но без 7 минут-час после полуночи вдруг раздался оглушительный свист, словно поблизости забил мощный фонтан воды. Капитан Фаррагут, Нед Ленд и я стояли в этот момент на юте и жадными глазами всматривались в окружавшую нас темноту.
0: «Нед Ленд, вы ведь часто слыхали, как ревут киты?» — спросил капитан Фаррагут.
1: «Часто, капитан. Только как ревет кит, который приносит одним своим видом $2000, я до сих пор не слыхал». «Да-да, премия ваша. Она принадлежит вам, бесспорно. Скажите, пожалуйста, этот шум похож на тот, который производит кит, когда выбрасывает воду из носовых отверстий?»
0: «Не только похож, а такой же, только этот шум гораздо сильнее. Сомневаться теперь нечего. Что к нам пришвартовалось китообразное, как их называет профессор, так это верно. С вашего позволения, капитан, мы на рассвете перемолвимся словечком с этим китообразным».
1: «Да, Нед, — сказал я, — если китообразному угодно будет вас выслушать».
0: «Как я подберусь к нему с гарпуном, так придется выслушать», — ответил канадец.
1: «А как вы подберетесь?»
0: «Для вас надо спустить вельбот», — сказал капитан Фаррагут.
1: «Разумеется, надо, капитан».
0: «И рисковать жизнью матросов?»
1: «Да, и моей», — ответил гарпунер так просто и спокойно, как будто дело шло о самой обыкновенной вещи.
4: Около 2 часов ночи светящийся предмет снова показался. Он светился так же ярко, как и прежде, в 5 милях под ветром от Авраама Линкольна. Несмотря на расстояние, несмотря на шум ветра и ропот моря, мы ясно слышали могучие всплески хвостом и прерывистое дыхание чудовища. Казалось, когда чудовище выплыло подышать на поверхность океана, воздух набивался и выл в его легких, как пар в громадных цилиндрах машины мощностью 2000 лошадиных сил.
0: «Ну, — думал я, — если водится такой кит, который один может помериться силой с целым кавалерийским полком, так это кит порядочный».
4: До рассвета мы были настороже. Каждый миг ждали, что вот-вот завяжется бой. Все китобойные сети расположили вдоль бортов, зарядили орудия, выбрасывающие гарпун на целую милю, и длинные ружья с разрывными пулями, которые бьют наповал самых крупных животных. Нед Ленд держал наготове свой гарпун, который в его руках стоил всякого другого смертоносного орудия. В 6 часов начало светать. И с первыми лучами утренней зари исчез электрический свет Нарвала. В 7 часов уже почти совсем рассвело, но густой утренний туман застилал горизонт, и в самые лучшие подзорные трубы ничего нельзя было разглядеть. Все проклинали этот туман на разные лады. Я взобрался на бизань-мачту. Некоторые офицеры уже влезли на марсовые площадки. В 8 часов... туман заглубился по волнам и стал медленно подниматься. Линия горизонта постепенно расширилась и прояснилась. Вдруг раздался голос Неда Ленда, раздался так же неожиданно, как и накануне.
0: «Эй, смотрите! Диковина показалась! Вон там, по левому борту, за кормой!»
4: Все глаза обратились в указанную сторону. Там, в миле или полторы от фрегата, всплыло какое-то длинное темное тело. Волны пенились под мощными ударами его хвоста. Громадная борозда ослепительной белизны обозначала путь животного, описывая продолговатую извилину. Фрегат приблизился к чудовищу. Я стал в него внимательно вглядываться. Рапорты Шанона и Гельвеции несколько преувеличили его размеры. По моим наблюдениям, длина его была только 250 футов. Его толщину я не мог точно определить, но животное, казалось, было удивительно пропорционально. Пока я разглядывал это необычайное творение, Из его носовых отверстий вырвались два столба пара и воды и поднялись на высоту 40 метров. Это дало мне некоторое понятие о том, как оно дышит. Я окончательно решил, что чудовище принадлежит к разряду позвоночных, к классу млекопитающих, к подклассу чревосумчатых, к группе рыбовидных, к отряду китообразных, к семейству. Этого я еще не мог определить. Отряд китообразных включает три семейства – китов, кашалотов и дельфинов. И нарвалы причисляются к последним. Каждое из этих семейств подразделяется на многие роды. Каждый род – на виды, каждый вид – на разновидность. Мне, значит, еще недоставало разновидности вида, рода и семейства. Но я не сомневался, что с помощью неба и капитана Фарагута я в скором времени самым доскональным образом восполню пробел в классификации. Тем временем команда с нетерпением ждала приказаний капитана. Капитан очень внимательно наблюдал за чудовищем, а потом позвал механика. Механик тотчас же явился. «Разведены пары?» — спросил капитан. «Так точно», — отвечал механик. «Хорошо. Усилить давление, дать полный ход». Этот приказ был встречен троекратным «Ура!». Час борьбы наступил. Несколько минут спустя из труб Авраама Линкольна повалили клубы черного дыма, и палуба начала содрогаться от дрожи паровых котлов. На всех парах Авраам Линкольн устремился к чудовищу. Чудовище это нисколько, по-видимому, не испугало. Оно равнодушно подпустило фрегат к себе на расстояние полукабельтовых, а затем, даже не погружаясь в волны, стало не спеша удаляться. Авраам Линкольн полетел вдогонку. Он гнался за чудовищем около часа, но безуспешно. Он и на два туаза не подошел ближе. Ясно было, что при такой скорости животное не догнать. Капитан Фаррагут в ярости теребил свою густую бороду. «Нед Ленд!» — крикнул он. Канадец тотчас же явился на зов. «Ну, Нед Ленд, что вы теперь посоветуете?» — спросил капитан. «Может, спустить шлюпки?» «Нет, капитан», — ответил Нед Ленд, — «не советую. Эту тварь только тогда можно взять, когда она сама пожелает даться в руки. Так что же нам делать?» «Поднять пары, если можно, капитан. А я, с вашего позволения, стану на бушприте, и как только мы его догоним, ударю по нему гарпуном». «Идите, Нед», — отвечал капитан. И вслед затем крикнул: «Механик, поднять пары!» Нед Ленд занял свой пост. Винт завертелся теперь со скоростью 43 оборота в минуту, и пар клубами вырывался через клапаны. Бросили лак, и оказалось, что Авраам Линкольн делает 18,5 мили в час. Но проклятое чудовище тоже шло с такой скоростью. Еще за целый час фрегат не выиграл ни одного туаза. Трудно было перенести такое унижение одному из самых быстроходных судов американского флота. Экипаж начинал приходить в бешенство. Матросы проклинали чудовище, а чудовище в ус не дуло. Капитан Фаррагут уж не крутил свою бородку, а кусал ее. Он снова позвал старшего механика. «Вы идете на всех парах?» — спросил капитан Фаррагут. «На всех парах, капитан», — отвечал механик. «Сколько?» 6,5 атмосфер, капитан». «Доведите до 10 атмосфер». Это было настоящее американское распоряжение. Лучше, пожалуй, не отличились бы и на гонках на Миссисипи. «Знаешь, дружище», — сказал я Корсейлю, — «мы ведь, по всей видимости, взлетим на воздух». «Как угодно будет их чести», — отвечал Корсейль. Положа руку на сердце, я должен признаться, что нисколько не испугался. Мне этот риск был очень по нраву. Пары пустили на 10 атмосфер. Уголь завалил все топки. Из вентиляторов пошли целые потоки воздуха на горящее топливо. Скорость Авраама Линкольна увеличилась. Мачты дрожали, и облака дыма с трудом вырывались наружу из узких труб. Опять бросили лак. «Ну что, рулевой?» — спросил капитан Фаррагут. 19,3, капитан», — отвечал рулевой. «Поднять давление!» Скоро манометр показал 10 атмосфер, но чудовище тоже, вероятно, усилило пары, потому что оно, нисколько не затрудняясь, тоже шло со скоростью 19,3 мили в час.
0: Какая гонка! Я не могу описать вам, до чего я был взволнован в эти минуты.
4: Нед Ленд стоял на своем посту с гарпуном в руке. Несколько раз чудовище подпускало нас ближе к себе.
0: «Догоняем, догоняем!» — кричал тогда канадец.
4: Но в ту самую минуту, когда он готовился метнуть гарпун, чудовище убегало от него со скоростью не менее 30 миль в час. А как-то раз, когда мы летели на всех парах, оно, словно издеваясь над нами, вдруг повернуло, изволило описать вокруг фрегата большой круг и снова убежало вперед. У всех нас вырвался крик бешенства.
0: В полдень мы находились на том же самом расстоянии от чудовища, на каком были и в 8 часов утра. Тут капитан Фаррагут решился, наконец, на более крутые меры.
1: «А, — сказал он, — это животное идет быстрее Авраама Линкольна. Ну, делать нечего. Теперь посмотрим, как оно будет уходить от конических ядер». И капитан крикнул: «Зарядить носовую пушку!»
0: В одно мгновение пушка была заряжена и нацелена на чудовище. Раздался грохот, но ядро пролетело на несколько футов выше животного, которое держалось теперь всего в полумиле от нее.
1: «Пусть зарядит и прицелится кто-нибудь другой, кто половчее!» — крикнул капитан. $500 тому, кто пристрелит этого дьявола!»
0: Старый канонир с седой бородой, я словно еще вижу его, взгляд спокойный, лицо уверенное, подошел к пушке, зарядил ее и долго целился. Снова раздался выстрел. К его грохоту присоединились проклятия экипажа. Ядро было пущено метко. Оно долетело и ударило животное, но, скользнув по округлой спине чудовища, пропало в волнах. Старик переменился в лице от ярости.
5: «Ах, чтоб тебе разорвало!» — вскричал он. «Этот гад, надо полагать, бронирован железом 6 дюймов толщиной!»
1: «Проклятие!» — крикнул капитан Фаррагут. «Полный вперед!»
0: Охота началась снова. Капитан Фаррагут наклонился ко мне и сказал вполголоса: «Я буду до тех пор за ним гоняться, пока мой фрегат не взлетит на воздух!»
4: «Разумеется», — отвечал я капитану, — «разумеется, вы будете совершенно правы». Можно было надеяться только на то, что животное, наконец, устанет, не выдержав состязания с пароходом, но надеялись мы на это напрасно. Часы шли за часами, а чудовище не подавало ни малейших признаков утомления. К чести Авраама Линкольна, надо сказать, что он охотился с неслыханным упорством. Я полагаю, он пролетел по меньшей мере 500 километров в этот злополучный день 6 ноября. Но наступила ночь и покрыла мраком пенящийся океан. Я подумал: ну все, экспедиция наша окончена. Мы уже не увидим более чудовища. Однако я ошибся. В 10:50 вечера снова вспыхнул электрический свет в 3 милях под ветром от фрегата. И свет этот был такой же чистый и яркий, как и в прошлую ночь. Нарвал казался неподвижным. Может быть, утомленный дневной гонкой, он спал, покачиваясь на волнах. В таком случае снова появлялась надежда на успех. Капитан Фаррагут решил воспользоваться благоприятным моментом. Он отдал нужные приказания. Авраам Линкольн на малом ходу осторожно начал приближаться к чудовищу. Встретить посреди океана глубоко спящего кита вовсе не редкость, и тогда нападать на них можно очень успешно. Нед Ленд немало их загарпунил именно во время сна. И сейчас канадец снова занял свой пост у бушприта. Фрегат бесшумно подошел на 2 кабельтовых к чудовищу. Машину остановили, и судно шло по инерции. У всех замерло сердце, все затаили дыхание. Глубокое безмолвие царило на палубе. Мы были всего в 100 футов от центра электрического света. Его блеск все увеличивался и просто ослеплял наши глаза. Я в эту минуту стоял на баке, опершись о борт, и видел, как внизу Нед Ленд ухватился одной рукой за мартенштаг, а другой потрясает своим страшным орудием. Всего футов 20 отделяло его от чудовища, а чудовище лежало неподвижно. Вдруг Нед Ленд взмахнул рукой, и гарпун взвился в воздух. Я слышал, как звонко он ударился, словно попал в какое-то твердое металлическое тело. Мгновенно погас электрический свет, и два громадных фонтана воды обрушились на палубу, разливаясь мощными потоками, опрокидывая людей и ломая фальшборты. Затем последовало страшное сотрясение. Я не успел удержаться, и меня швырнуло через борт в море.
6: Радио Фантастика.

0: вы слушаете радио «Фантастики».
1: Глава 7. Кит неизвестного вида. Хотя я был несколько ошеломлен неожиданным кувырком, но тем не менее сознание не потерял. Меня тотчас же увлекло на глубину около 20 футов. Я не хочу ставить себя выше Байрона и Эдгара По, но я все-таки пловец изрядный, и, очутившись в воде, я не растерялся. Двумя сильными взмахами я всплыл на поверхность. Разумеется, сразу я начал искать фрегат глазами. Заметил ли экипаж мое исчезновение? Повернул ли Авраам Линкольн на другой галс? Спустил ли капитан Фаррагут шлюпку на море? Есть ли у меня надежда на спасение? Кругом была совершенная темнота. Я, впрочем, рассмотрел черную массу, которая исчезала на востоке. Это был фрегат. Значит, я погиб. «Помогите! Помогите!» — закричал я, пытаясь плыть вслед за Авраамом Линкольном. Одежда моя затрудняла мои движения. Она прилипала к моему телу, словно связывала меня по рукам и по ногам. Я шел ко дну, я задыхался. «Помогите!» Это был мой последний крик. Мне захлестнуло рот водой. Я начал биться, но бездна меня втягивала. Вдруг чья-то мощная рука схватила меня за ворот, вытащила на поверхность, и я услышал слова, сказанные мне на ухо. «Если их честь обопрется на мое плечо, так их честь и будет плыть лучше». Я схватился за своего верного Консейля. «Это ты!» — вскричал я. «Это ты!» — я сам и отвечал Консейль. «Услугам их чести». «Значит, тебя тоже вышвырнуло в море?» «Нисколько меня не вышвырнуло, я сам прыгнул. Я нахожусь в услужении у их чести, значит, я должен всюду следовать за их честью. Я и последовал». Он находил это очень естественным. «А фрегат?» — спросил я. «Фрегат», — отвечал Консейль, переворачиваясь на спину. «Я полагаю, лучше будет, если их честь перестанет уж на фрегат рассчитывать». «Что это значит?» «В ту самую минуту, как я прыгал в море, я слышал, рулевые закричали: «Винт сломался!» «Винт сломался?» «Да, чудовище пробило его бивнем. Больше повреждений на Аврааме Линкольне нет, да вот только он уже не может теперь направляться туда, куда хочет. Значит, не может позаботиться о нас». «Так мы, стало быть, пропадем?» «Может, пропадем», — отвечал спокойно Консель. «А, впрочем, у нас еще остается несколько часов впереди. А за несколько часов может иногда многое случиться». Хладнокровие невозмутимого Консейля ободрило меня. Я поплыл изо всех сил, но плыть было мне очень трудно. Одежда облипала и сдавливала меня, как свинцовые оковы. Я едва мог держаться на воде. Консейль это заметил. «Прошу позволения у их чести сделать маленький разрез», — сказал он. Просунув раскрытый нож под мою одежду, он быстро распорол ее сверху донизу. Пока я поддерживал его в воде, он проворно сдернул ее с меня. Потом я, в свою очередь, оказал такую же услугу Консейлю. И, держась друг возле друга, мы опять продолжили наше плавание. Положение, однако, было ужасно. Нашего исчезновения, возможно, не заметили. Да если бы даже и заметили, фрегат не мог повернуть к нам против ветра. Если можно было на что-то рассчитывать, то только на спущенные шлюпки. Консель хладнокровно рассуждал на эту тему и составлял разные планы. Удивительный человек этот Консель. Среди необозримого океана он точно находился у себя дома. Итак, мы решили, что для нас есть одно только спасение — попасть на спущенные шлюпки Авраама Линкольна. Значит, надо было как можно дольше продержаться на воде. «Надо беречь силы», — сказал я Консейлю. «Знаешь, что мы сделаем? Один из нас перевернется на спину, скрестит руки, вытянет ноги и будет лежать неподвижно на воде. А другой будет плыть и подталкивать его вперед не больше 10 минут. А потом мы поменяемся местами, понимаешь? Если мы будем так чередоваться, то сможем плыть несколько часов кряду. Может хватить сил проплыть до рассвета». Разумеется, рассчитывать плыть до рассвета было неосновательно. Но человек так уж создан, что никогда не теряет надежды. И я не терял. К тому же нас было двое, что тоже подкрепляло падающий дух. Одним словом, я надеялся. Я говорил себе, что надежды нет, быть не может, а все-таки надеялся. Столкновение Авраама Линкольна с чудовищем произошло около 11 часов вечера. Значит, осталось 8 часов до рассвета. «Что ж, пожалуй, проплывем 8 часов, если будем чередоваться», — сказал я Консейлю. «Пожалуй, что проплывем», — отвечал Консейль. Океан был спокоен. Плавание мало нас утомляло. Время от времени я вглядывался в густой мрак, который освещался только фосфорическими блестками при каждом нашем движении. Я смотрел на светящиеся волны, разбивавшиеся под моими руками. Переливающаяся поверхность вод сверкала какими-то бледными свинцовыми пятнами. Мы плыли точно в море ртути. Около часа ночи я вдруг почувствовал чрезвычайную усталость. Меня начали мучить жестокие судороги. Консейль должен был меня поддерживать. Теперь забота о нашем спасении легла на него одного. Скоро я заметил, что и он выбивается из сил, дыхание у него стало прерываться, движения сделались порывистее. Я понял, что он изнемогает. «Оставь меня», — сказал я верному товарищу. «Оставить их честь? Никогда», — отвечал он. «Я надеюсь утонуть вместе с их честью». В эту самую минуту месяц выглянул из-за туч, и поверхность океана засверкала под его лучами. Этот благодетельный свет как будто придал нам сил. Я поднял голову и огляделся. В 6 милях от нас я увидел фрегат. Он представлялся темной массой, которую едва-едва можно было различить в ночной мгле. Но шлюпок нигде не было видно. Нигде. Ни одной. Я попробовал закричать. Собственно говоря, к чему было кричать? Разве могли меня услыхать на таком расстоянии? Но и закричать я не мог. Опухшие губы словно слиплись и не пропускали ни звука. Консейль смог собраться с силами. Я слышал, как он несколько раз прокричал: «Помогите! Помогите!» Мы на минуту остановились и прислушались. «Что это? Шумит в ушах от прилива крови, что ли? Или уж начинается бред?» — думал я. «Что это?» Мне показалось, что на крик Консейля ответили криком. «Ты слышал?» — прошептал я. «Слышал?» «Да, да». И Консейль опять отчаянно закричал. На этот раз сомневаться было уже невозможно. Человеческий голос ответил на наш призыв очень явственно. «Что это за голос? Чей? Откуда? Может, это еще кто-нибудь злополучный с Авраама Линкольна? Или, может, это окликают нас со шлюпки, спущенной на море для нашего спасения и невидимой во мраке ночи?» Консейль, сделав последние усилия, оперся на мое плечо. Я конвульсивно его поддерживал. Приподнялся до пояса из воды, а затем, совершенно обессиленный, снова упал. «Что ты видел?» «Я видел», — пробормотал он. «Я видел, но не надо говорить, надо беречь силы». Что же он видел? Не знаю почему, но в эту минуту у меня в первый раз мелькнула мысль о чудовище. Но человеческий голос? Ведь уже давным-давно прошли те времена, когда ионы...

0: пришел в себя благодаря жестоким растираниям, которые избороздили мое тело не лучше ударов плетью, и открыл глаза. «Консель!» — прошептал я. «Консель!» «Их честь изволили звать меня?» — отозвался Консель. В ту же минуту в свете заходящей луны я увидел еще одну склонившуюся надо мной фигуру и тотчас же узнал ее. «Нет!» — вскрикнул я. «Он самый, Аронакс. Как видите, все еще гоняюсь за премией». «Вас сбросило при столкновении?» «Да, профессор. Только мне посчастливилось больше вашего. Я почти в ту же минуту вскарабкался на плавучий островок». «На островок? Точнее говоря, на чудовище, на этого нарвала гиганта, как вы его называли». «Объяснитесь, Нед, я ничего не понимаю. И я очень скоро понял, почему это мой гарпун не мог его пробить». «Почему же, Нед, почему?» «Да потому, профессор, что это чудовище сделано из стальной брони». Слова канадца так ошеломили меня, что я почувствовал головокружение. Несколько оправившись от потрясения, я быстро взобрался на спину этого существа или предмета, который послужил нам убежищем, и попробовал ударить его ногой. Это, несомненно, было твердое и непроницаемое тело, вовсе не похожее на мягкое тело морских млекопитающих. Твердое тело. Но, может, это костяной панцирь, как у допотопных животных? Что ж, придется причислить чудовище к присмыкающимся типа черепахи или аллигатора, вот и все. Но нет. Сероватая спина, на которой я стоял, была не чешуйчатой, а ровной и гладкой, как зеркало. Когда я ударял по ней, она издавала металлический звук. Каким странным, невероятным это не казалось, но, по всей видимости, чудовище было сделано из металлических листов, скрепленных болтами. Да, сомнений больше не было. Это чудовище, которое сбило с толку весь ученый мир, которое расстроило воображение моряков обоих полушарий, оказалось делом рук человеческих. Открою я существование какой-нибудь сказочной, мифической твари, меня бы это не удивило в такой степени. Чудеса природы не так поражают, как чудеса человеческие. Однако мы находились на спине таинственного подводного судна, напоминающего, насколько я мог судить, по форме громадную стальную рыбу.
1: «Какова рыбка-то?» — спросил Нед Ленд.
0: «Да, рыбка, нечего сказать», — отвечал я. «Изрядная», — прибавил Консель.
1: «Значит, этот снаряд имеет какой-то механизм, приводящий его в движение. Значит, есть и экипаж. Кто-нибудь ведь должен управлять судном?»
0: «Разумеется», — отвечал Нед Ленд. «Только я вот уже часа три торчу на этом плавучем острове, а еще не заметил никаких признаков того, что тут есть какая-нибудь живая душа».
1: «Что ж, это судно шло или все время стояло на месте?»
0: «Нет, не шло, Аронакс. Только покачивается себе на волнах, а двигаться не двигается. Все равно мы уже знаем, как оно может мчаться. Видели, каков у него ход. Чтобы развить такую скорость, нужен двигатель. А для двигателя нужен механик, так? Из этого можно заключить, что мы спасены».
1: В эту минуту послышалось какое-то шипение, словно в глубине заработал грибной винт, и удивительный подводный снаряд пришел в движение. Мы едва успели ухватиться за небольшое возвышение, которое выступало из воды сантиметров на 80. К счастью, на этот раз его скорость была умеренной.
0: «Покуда этот поплавок чешет как следует, это еще ничего», — ворчал Нед. «Но если он примется нырять, тогда я не поставлю и $2 за свою шкуру».
1: Надо было безотлагательно во что бы то ни стало подать о себе весть, вступить в переговоры с теми, кто сидел внутри этой плавучей машины. Я стал ощупывать поверхность, отыскивая какое-нибудь отверстие, дверку, задвижку. Ничего. Ряды заклепок, скрепляющих швы листовой стали, блестели на ровном расстоянии друг от друга. К тому же луна скрылась, и мы очутились в полной темноте. Приходилось дожидаться рассвета,

0: а искать способы, как проникнуть внутрь подводного судна. Значит, наша жизнь зависела теперь от таинственного рулевого, который управлял этим судном. Вздумай он пойти под воду, и мы погибли. А если он не нырнет, мы будем спасены, сказал я. Мы как-нибудь да выйдем на связь с этими подводными путешественниками. Ведь они, надо полагать, не сами фабрикуют воздух, значит, они должны непременно время от времени выплывать на поверхность океана, чтобы возобновить запас чистого воздуха. Должна же быть какая-нибудь отдушина, через которую внутренность судна сообщается с атмосферой. Что касается капитана Фаррагута, то надежду на его помощь приходилось оставить. Мы шли теперь на запад со скоростью примерно 12 миль в час. Винт разбивал волны с математической точностью. Время от времени он высовывался из воды, и тогда фосфорицирующие водяные брызги летели столбами вверх. Около 4 часов утра скорость судна увеличилась. Мы с трудом могли держаться. Голова у нас кружилась, а волны неистово хлестали нас со всех сторон. К счастью, Неду попалось под руку большое якорное кольцо, вделанное в стальную обшивку, и мы все за это кольцо уцепились. Наконец, эта долгая ночь прошла. Я теперь уже не могу рассказать вам о всех моих тогдашних впечатлениях. Я помню, что временами, когда на мгновение стихали шум ветра и грохот океанских волн, мне чудились какие-то неясные звуки, похожие на музыкальные аккорды. Что это за таинственное подводное судно? Куда оно направляется? Зачем? Что за люди? Что за существа живут здесь? Что за удивительный двигатель, с помощью которого можно мчаться с такой изумительной быстротой? Рассвело. Утренний туман рассеялся. «Наконец-то!» — сказал я. И сейчас же стал осматривать самым тщательным образом корпус судна, на верхней части которого было устроено что-то вроде горизонтальной площадки. «Зачем здесь эта платформа?» — думал я. Вдруг я почувствовал, что платформа подо мной начинает потихоньку оседать, опускаясь в воду.
1: «Эй вы, тысячи чертей!» — закричал Нед Ленд, стуча ногами по гулкому металлу. «Отпирайте, горе-мореплаватели! Откройте!»
0: Из-за оглушительного шума гребного винта вряд ли таинственные подводные путешественники слышали голос Неда. Однако погружение в глубину внезапно почему-то прекратилось. Вдруг послышался лязг отодвигаемых железных засовов. На платформе поднялась стальная пластинка, оказавшаяся крышкой люка. Оттуда показался человек. Что-то крикнул и тотчас же исчез. Несколько минут спустя из люка появились 8 дюжих молодцов, схватили нас и повели внутрь своего подводного судна.
2: Радио фантастики.

Дорогие слушатели, студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку по мотивам рассказов Константина Станюковича «Матросское сердце».

среди таинственного полусвета тропической лунной ночи плыл, направляясь к югу, военный корвет отважный, слегка покачиваясь и с тихим гулом рассекая своим острым носом точно расплавленное серебро. Так ярко светилась фосфористым блеском вода. На трех мачтах корвета стояли все паруса, какие только можно было поставить. И корвет, подгоняемый ровным мягким пассатом, шел узлов по 5-6, легко и свободно поднимаясь с волны на волну. Ночь была воистину волшебная. Спокойный в этих благодатных местах вечного пассата Атлантический океан словно бы дремал и с ласковым рокотом катил свои лениво нагоняющие одна другую волны. Залитые серебристым блеском полного месяца, поднявшись высоко, он томно глядел с бархатного неба, сверкавшего бриллиантами ласково мигающих звезд. После истомы палящего тропического дня от океана веяло нежной прохладой. Вахтенный офицер, весь в белом, с расстегнутым воротом сорочки, лениво шагал по мостику, оглядывая по временам горизонт, нет ли где шквалистой тучки или огонька встречного судна. Вахтенное отделение матросов было по своим местам, притулившись у мачт и бортов. Соблазнительная дрема так и подкрадывается в неге дивной ночи и в мягком дыхании освежающего ветерка. И дремали бы себе матросы, стой на вахте другой офицер, зная, что в тропиках при посаде почти что и нечего опасаться. А у этого нельзя. Этот злющий, его так и звали матросы, злющий, подкрадется и чуть увидит задремавшего и забьет, и с каким-то жестоким удовольствием забьет. Точно в самом деле беда, если матрос на такой благодатной вахте, когда нечего почти делать, вздремнет, готовый очнуться при первом же окрике. Чтобы не поддаваться чарам сна, среди матросов идут разговоры. Вспоминают про Кронштадт, сказывают сказки и обмениваются мнениями. Сидят тесным полукругом вокруг одного матросика, маленького и тщедушного, с гармоникой в руках.

0: Ох, и играешь ты, шупленькая, прямо за душу берешь.
1: Я с измальства гармошки большую охоту имею.

0: хорошо, братцы. Ах, как хорошо. Такой ночи в нашей земле не увидишь.
1: И океан ласковый, гляди, не наглядишься.
2: Таких спокойных местов немного. Вот минуем тропики, войдем в Индийский океан. Там, небось, поймешь флотскую службу-то.
0: А страшно в Индийском?
2: Еще как страшно-то.
3: А тебе и вовсе нудно придется. Не по твоей комплекции служба флотская.
2: О, тебе по твоему виду прямо на скрипке играть.
3: А там то и дело, пошел наверх, боцман будет кричать.
2: А то поворот делать, то рифы брать, то штурмовые паруса ставить. Только поворачивайся. Да не считай зуботычин.
4: А ты, братец, не того фасону. Ведь недаром тебя щупленьким прозвали.
2: А, щупленький есть. И опять же, пужлив ты щупленький, леньков боишься.
0: То-то боюсь.

Тот, которого на корвете все звали Щупленьким, никогда не называя его по фамилии, действительно оправдывал свое прозвище. Маленький, тоненький, с впалой грудью и бледноватым лицом, с ласковым и несколько испуганным взглядом больших серых глаз, этот первогодок, Семен Лезгин, как-то плохо привыкал к морской службе, хотя из кожи лез вон, чтобы привыкнуть и быть таким же лихим матросом, как и другие. Но в нем не было ни физической силы, ни матросской отчаянности, и никак он ее приобрести не мог.

Фор Марсовый Леонтий Горкин, здоровенный коренастый человек лет за 40, полный этой самой отчаянности, которую он приобрел после изрядной порки в первые годы своего морского обучения, был до некоторой степени прав, говоря, что Лезгину, по его виду, на скрипке играть. И он действительно играл, и играл артистически, но не на скрипке, а на гармонике. И игрой своей доставлял большое удовольствие всем, и особенно Леонтию Горкину. Из-за этого, кажется, Леонтий Горкин благосклонно относился к молодому матросику и жалел Щупленького. Впрочем, его и все жалели. Жалел даже и великий ругатель, и человек с тяжелой рукой, боцман Федосьев. И если и смазывал Щупленького, то больше для порядка и без всякой ожесточенности.

0: Горкин и Лезгин, на смену.
1: Есть.
0: Хорошенько вперед смотреть.
2: Да ладно, знаем. Не фарси, Федосеич.
0: Ты-то старый черт знаешь, а вот этот... Эй, ты, супленькой.
3: Есть.
0: В оба глаза глядеть и вместе вскричать, ежели что увидите.
3: Есть, буду глядеть.
0: И не засни, дурья башка. Небось, знаешь, кто на вахте-то?
3: Злющий, Андрей Федосеич.
0: То-то. Прозеваешь вскрикнуть, велит тебе отшлифовать. И что тогда от тебя останется?
3: Не могу знать.
0: Не могу знать. Шкелет один, вот что.
2: Да не нуди ты человека, Федосеич. И то часовые смены
0: не
2: ждут.
0: Не нуди вас, не нуди, дьявол. Так помни, супленька.
2: К языку боцмана.
3: Да.
2: Ну, идем.

красива была серебристая морская даль. Очарованный и прелестью ночи, и сверкавшим мириадами звезд небосклоном, и красавицей луной, и таинственным, тихо ракочущим океаном, молодой матросик, привыкший еще в пастухах к общению с природою, весь отдался ее созерцанию. Проникнутый чувством восторженного умиления и в то же время подавленный ее величием, он не находил слов. И что-то хорошее, и что-то жуткое наполняло его потрясенную, чуткую душу.

0: Примостившись в своем гнезде, Егоркин поглядывал на горизонт и думал о том, как хорошо бы было вздремнуть. И он уже начал было клевать носом, но, вспомнив о злющем, встрепенулся и взглянул на товарища, не дремлет ли он. Но, казалось, щупленький в эту минуту был где-то далеко-далеко от действительности. Он забыл и о нелюбимой службе, и о злющем, и о леньках, которых боялся со страхом тщедушного человека перед физической болью, полный трепета перед позором наказания. Человеческое достоинство, счастливо сохранившееся в нем в те отдаленные времена крепостного права, когда оно попиралось, чувствовало этот позор и в то же время беззащитность против него.
1: И нет конца миру, и сколько одних океанов. Пойми все это.
2: Много ли, мало ли, тебе-то что? Не матросского понятия это дело.
1: Не матросского, а глядишь кругом и думается.
2: А ты не думай, брось лучше. На то старший штурман есть, чтобы обмозговывать эти дела. Их обучают по этой части.
1: И всякий человек может думать. Душа просит. А-а-а. Ты возьми примерно звезды. Отседа они крохотные, а на самом-то деле страсть какие великие.
3: Ну?
1: Да. Мичман, да, я бы сказывал. И далече, далече от нас, от того и махонькими оказываются себе. И сколько и... Эх, не сосчесть. А вот, поди ж ты, висят себе на небе. Друг около дружки цепляются. Удивление.
2: Да.
1: Или взять месяц. По какой такой причине ходит себе по небу и льет свет? И из чего? И что на нем? Да, поди-ка дознайся. А мы вот плывем здесь и вроде бы-то пескарики перед всем этим Божьим устроением.
0: Егоркину не было ни малейшего дела до этих деликатных вопросов. Вся его предыдущая жизнь матроса не располагала к ним. Думы его имели главнейшим образом строго практический характер лихого Формарсова, который делал свое трудное и опасливое дело частью по привычке, частью из желания избегнуть наказаний. Немножко фаталист, как и все подневольные люди, он жил, как Бог даст. Даст Бог доброго командира и доброго старшего офицера, и ничего себе жить. А даст Бог недоброго, надо терпеть. А чтобы легче было терпеть, и чтобы хоть на время забывать действительную жизнь, подчас каторжную, Егоркин напивался и тогда воображал себя свободным человеком. Речи Щупленького показались Егоркину настолько странными, что он счел своим долгом высказаться.
2: Бог все произвел как следует. И землю, и море, и небо, и звезды, и всякую тварь. Всему, братец ты мой, определил место и шабаш, и людей обозначил, коим примерно в господах быть, а коим он в простом звании.
3: Да.
2: Вот оно когда. А ты зря не думай, знай себе, посматривай вперед.
0: И чудной ты.
1: Чем чудной-то?
2: А всем. И про сердце, и понятие хочешь иметь обо всем. И на гармонии играешь так, что душу в тоску вгоняешь, так за сердце и берешь. Ты раньше чем занимался? Землей?
1: Я сирота. В пастухах все жил.
2: А где ж ты грамоте научился?
1: Самоучкой.
2: Ишь ведь. И всегда такой слабосильный был?
1: Всегда.
2: Так как же тебя забрили в матросы?
1: И вовсе не хотели брать.
2: То-то я говорю, не подходишь ты по комплекции. А по какой же причине взяли?
1: Барин наш очень просил полковника, что некрутов принимал. Возьмите, говорит, он мне не нужный.
2: Ишь ведь собаки.
1: Не, Левонтий, барин был добер. О! Мужиков не утеснял.
2: Хорош добер. Такого слабосильного и на службу. Прямо значит доконать человека. А у тебя всякий человек добер. Всякому оправдание подберешь. Простые очи. Тебя вот не пожалели, а ты всякого жалеешь. А, вовсе ты чудной человек. Небось, по-твоему, и злющий наш добер.
1: Вовсе не добер, но только не от природы, а от непонятия. Вот как я полагаю. И вразуми его Бог понятием, он матросиков зря не утеснял бы. Не. И выходит, и его пожалеть можешь, что без понятия человек.
2: Ну, я такого дьявола не пожалею. Сделай ваше одолжение. Из-за его понапрасну меня 2 раза драли. Да других сколько. Попадись-ка он мне, когда один в лесу.
1: И ничего ты ему не сделал бы.
2: Морду его крокодилью свернул бы на сторону. Это не будь я Левонтий Егоркин. Попробовал бы сам, как вкусно, тогда я остерегался бы, вошел бы в понятие. Мы, братец ты мой, боцманов учивали, кои безо всякого рассудка дрались, вводили их в понятие. Отлупцуем на берегу по всей форме, смотришь, и человеком стал, не мордобойничает зря, опаску имеет. А всякому человеку опаска нужна. Потому дай ему волю над людьми. Живо совесть забудет. Ты вот только очень устыдливый. Да. Ох. Слышь, Шупленький, а знаешь, что я тебе скажу?
1: А что?
2: Тебе был вестовый.
1: О.
2: Совсем легкое дело, не то что матросское. И главная причина ни порки, ни бою, ежели к хорошему человеку попадешь.
1: Не попасть.
2: То-то можно.
1: А как? У всех господ вестовые есть.
2: Мичман Веригин хочет уволить своего лодыря Прошку.
1: За что?
2: Что-то нехорошее сделал. Только мичман не хочет срамить Прошку. Вот бы тебе, Щупленький, к мичману вестовые. Ох, он хороший и прост. Не гнушается нашим братом, не то, что другие.
1: Несподручно как-то самому проситься, а я бы рад.
2: А я доложу мичману. Так, мол, и так, ваше благородие. А он башковитый, поймет, что такого, как ты, вестового ему не найти. Ну, сказать, что ли, а?
1: Скажи.
2: Завтра же скажу. Тебе вовсе лучше будет вестовых.
1: То-то лучше.
3: На баке! Вперед смотреть!
4: Есть! Смотри!
0: Чары сна незаметно подкрадывались к обоим. Чтобы самому не поддаваться им и не дать дреме овладеть и щупленьким, Егоркин стал рассказывать.
2: А я, брат, всего, можно сказать, видал. 3 раза в дальнюю ходил. Бились мы с клипером на каменях у Сахалина острова. Не раз в океане во время погоды Господа милосердного вспоминали. Были и на мысу на Надежном, и в Китае, и в Японии, во Франциско в Америке. Заходили мы на разные острова, где черный народ будто дикий живет.
1: Угу.
2: Но только вовек не забыть, как это мы на Чайке домой в Россию ворочались. Ведь почти к Кронштадту подходили. Видно, Господь несчастье послал нам в наказание. А и теперь, как вспомнишь... О...
1: Так ты был на Чайке?
2: То-то был. На Форс-Марсе служил. Господь вызволил. Немного тогда нас с Чайки спаслось.
1: Ну, расскажи. Все, что помнишь, расскажи.
2: Ходили мы на этой самой Чайке без малого 3 года.
1: Ага.
2: Но только эти 3 года нам вроде веку показались, потому, прямо сказать, плавание было каторжное. А главная тому причина — командир.
1: Сердитый был.
2: Прямо сказать, злобный человек. И с ним матросом была одна тоска. Такой себе сухопарый, долговязый, ровно цапель, а с матросом гордый, пригордый. Никогда от его никто не слыхал доброго слова. Выйдет это наверх и ходит, как индюк по шканцам. Молчит и только бачки свои рыжие пощипает. А взглянет, ежели на матроса лягушечьими глазами, то вроде бы-то на червяка или на мразь какую. Ох! Ох, очень он высоко себя полагал.
1: Из господ многие себя так полагают, что кровь у них будто не та, что у простого человека. А я так рассчитываю, что Бог кровь всем одну дал.
2: Да и матрос насквозь начальника понимает, кто чего стоит и от каких причин зверствует. А этот самый Шлига, наш командир, дрался, можно сказать, без всякого пыла. Злобственно и ненасытно. Чуть какая неисправка сейчас поманит тебе пальцем, беги, значит, к ему, и станет кулаком морду расписывать, не спеша так, с расстановкой, вдарит и подождет, цокнет по зубам и даст кулаку отдых. И опять, доколь не отпустит матроса с вздутым рылом и в крови, и норовил, чтобы почувствительнее. На это он ловок был. Однако без вины не наказывал, не клепать нечего. Но только при его строгости завсегда вина находилась. Редко кто уберегался, и все Шлигу ненавидели.
1: Слышь,
2: была у него, значит, оставлена в России под ревелем невеста. Жениться хотел по возвращении. Как уходили мы из Кронштадта, она со своей маменькой приезжала к нему прощаться. Такая высокая, статная, пригожая, лицом чистое, белое.
1: Ага.
2: И лет этакое 20. А когда прощались, она очень плакала. И он соскучимши был. Потреты той самой барышни по всем местам были в капитанской каюте. И над койкой, и по переборкам, и на письменном столе, и так, в потретной книге. И Шлига часто на их смотрел. Стоит, любуется. И в то время сам он добрей становился. Не глядел зверем, как наверху. А как придем в порт, и концерь письма привезет, так Шлига и вовсе обрадуется. Запрется у себя в каюте и читает, да по нескольку раз сызнова все не начитается. Он письма-то эти целовал, а у самого слезы.
1: Поди ж ты.
2: А.
1: Тот оно и есть. И я так полагаю, что у всякого человека, самого злого, что-нибудь да найдется доброе.
2: Да, да.
1: Потому, ежели ты на всех зло имеешь и никого на свете не любишь, так и самому нет житья.
2: Верно, верно. Ох, и страсть, сколько он изводил бумаги на письма, толстые пакеты прямо посылал. Все, значит, ей. И много подарков вез, а на себя скуп был. И не было у его положения, как у других командиров, к себе приглашать на обед офицеров. Так один и обедал все 3 года. И все один да один с портретами. Только не довелось ему свидеться. Терпели мы на чайке, можно сказать, со всею покорностью. Все думается, не вовек же терпеть. Впереди Бог даст, и ослабка будет. И точно, ослабка вышла. Как пошли мы домой в обратную, Шлига-то наш быть-то маленько потише стал и не так тиранствовал. Видно, от радости, что со своей скоро свидится. И как пришли мы в Копенгавань, а те да до Кронштадта рукой подать, всем нам радостнее стало. Один только на клипере человек, антиллерийский унтерцер Яшкин, не радовался, а быть-то еще угрюмести стал, и от тоски места себе не находил. И смотрит, бывало, на море сердито, так точно думу недобрую про себя думает. То да-то нами не вдомек, а кажется, он и взаправду недоброе замышлял. Ох, очень уж большую злобу он против Шлиги имел. Бывало, только заговорят при нем о командире, так Яшкин весь задрожит, побелеет с лица, а глаза у его загорятся так злобно-призлобно. Со стороны глядя и то жутко. Царство ему небесное, прости ему, Господь, ежели его рук было это дело.
3: Вперед смотреть!
4: Есть! Смотрим!
2: А был этот самый Яшкин из кантонистов, и сказывали, адмиральский быть-то сын. Не в законе прижитый от матросской жонки, молодой парень. Годов не более как 30, себя очень даже видный и с форцем. Особливо в начале, как Шлига его еще не донял. Сапоги, значит, со скрипом, часы при цепочке, перстенек, одно слово «футена». И при всем-то этом его воображении Шлига ему зубы чистил и порол отчаянно, даром, что Яшкин унтерцером был.
1: За что?
2: А за все. А главная причина – понимал он непокорность Яшкина и хотел ее искоренить вовсе, чтобы, значит, не смело на себе воображать. В скорости, как вышли мы из Кронштадта, стал Шлига Яшкина донимать. Пристал к нему ровно клещ, а тогда Яшкин во всем своем форце был. Думает, унтерцер антиллерийский, и что с ним по-благородному? Шлиги-то не знал. Хорошо, вызвали это как-то всех наверх к авралу, значит, и вышел Яшкин, и на баке зря стоит, вроде бы-то пассажира. Шлига приметил это и, как кончился аврал, потребовал Яшкина к себе. Тот без всякого сумления идет, это к капитану на мостик, форсисту так подошел, фуражку снял и в глаза Шлиге смело смотрит. А Шлига это тихо такого спрашивает: «Вы кто такой на клипере есть?» И в насмешку выкает: «Я, говорит, антиллерийский унтерцер». «Из кантонистов будете?» «Точно так, ваше скобродие, из учебной команды».
1: «Из учебной команды? Ах ты, говорит, подлец! Из учебной алодорничать на аврале! И раз, другой, третий по зубам! И отчесал по всей форме!»
2: «О!» Ушел от его Яшкин совсем сконфуженный. Лицо в крови, Это при его-то форце обидно. И злобный призлобный. От сраму ни на кого не глядя спустился он на кубрик и цельный день примочки прикладывал, чтобы знаков на лице не оказывало. И с того самого разу Яшкин заскучал и в злобу вошел. Я, говорит, сам пропаду, и его, говорит, изведу злодея. Так опосля Фершел сказывал, ему он во всем открывался. Однако после одной, самой, прямо сказать, арестантской порки, Яшкин с виду присмирел и всячески старался, чтобы не проштрафиться, и по своей должности был исправным. И избегал попадаться на глаза шлиге. Как ежели шлига выйдет наверх, Яшкин вниз на кубрик и отсиживается. Терпел Яшкин, про себя зло таил и весь свой прежний форц потерял. Сидит больше внизу, думает, а то книжку, какую офицеров достанет, читает и слезами зальется. А смирения все в нем не было. И раз после того, как его за что-то выпороли, он так на шлигу посмотрел, и такой его взгляд был, что сам шлига глаза опустил и прочь пошел. Понял, значит, что довел человека до последней отчаянности. И чем ближе мы подходили к России, тем Яшкин как бы потеряннее становился. Пришли мы в Копенгавань. Все радуются, что скоро домой, а ему быть-то от этого тошнее, и он ровно, ну, не в своем уме был человек, и на берег не съезжал, не пожелал. А ночью на рейде стоял я на вахте с полуночи, смотрю, Яшкин пробирается к капитанской каюте. Зачем это он? Думаю. И страх меня взял. Однако вахтенный мичман его заметил и окликнул. Ты, говорит, куда? Вестового, отвечает, повидать нужно. А голос его дрожит. Завтра повидаешь. Яшкин назад. Недоброе должно быть замышлял. На другой день вышли мы все эскадрой, два конверта и два клипера в Копенгавене, значит, рандева была. И в скорости вышли в Финский залив, радуемся, ветер попутный, жарим под всеми парусами и клипер свой прибираем, чтоб домой во всем парате прийти. Погода славная, солнышко светит сверху, на завтра и в Кронштадте. Все матросы наверху, каждый со своим делом. Вышел и шлига, и тоже веселый такой, и ему, значит, лестно. Приказал крюйт-камеру вычистить, все там в порядок привести. Ну, а крюйт-камера такое место, что ей завсегда строгую опаску имеют. Ну, известно, это Яшкино дело. Спустился он туда с двумя матросами, надели как следовать коты, фонари взяли безопасные. После Фершел сказывал, что был бы-то Яшкин в потемненности, когда шел вниз. Но только без внимания тогда оставили. Знали, что Яшкин чудит. Прошло так около часу времени. Шлига спрашивает у антиллерийского офицера. Готово, мол, у вас? Все, ответил, готово. Ну, говорит, пойдемте посмотрим. И пошли себе. Не думая, что больше не видать им Божьего света. Как теперь помню, пробило 6 склянов, значит, 3 часа пополудни. На счастье свое был я в ту пору на шканцах, собирался на вельботу ключины чистить. Стою я пока, взглядываю на Гоглан остров, мы мимо шли. Как вдруг загремело, словно из 1000 орудий пальнули. Взрыв, значит. Клипер подпрыгнул. Затрясся весь, а я уж на другой стороне шканцев ничком оглушенный лежу, откинуло. Поднялся в страхе и аж на волос дыбом. Смотрю, впереди все в белом дыму, и пламя пышет. А деда крик, стоны. Ой, не приведи Бог их услышать. Еще примерно секунд, и все стихло. А половины клипера уже нет. И вижу я, что и корма сейчас стонет. Перекрестился я и в воду. Ухватился за стеньгу, а кругом наши, что живые остались, стараются отплыть от клипера. Кто за что хватается? А волна большая была, ветер свежий, некоторые тонут. Держусь я за стеньгу, и фершал приплыл, ухватился. Надеемся. Видим, со всех судов шлюпки на спасение идут. Обернулись мы на чайку взглянуть, а ее и звания нет. Только обломки поверх воды плавают. Перекрестились мы с фершелом и ждем. Ну, тут в скорости подошли шлюпки и начали подбирать людей. Коих подобрали, а кои потопли. Царство им небесное.
1: Да. А много спаслось.
2: Третья часть спаслась командой. Из офицеров 10 человек, а всех офицеров было 18.
1: Яшкин взорвал.
2: Полагать надо, что его грех от злобы на командира. И на следствии многие так показывали.
1: А может, взрыв произошел от неосторожности?
2: Сомнительно. А впрочем, один Господь всемогущий знает, как было дело. А людям не доискаться до настоящей правды.
0: Корвет, плавно покачиваясь, идет себе во мраке ночи, свободно и легко рассекая грудью океан, оставляя за собой широкую алмазную ленту, блестящую фосфорическим светом. Матросы борются с дремой, взглядывая по временам на мостик, где шагает злющий, и не без зависти прислушиваясь к храпу подвахтенных, которые сладко спят не внизу, как обыкновенно, а на палубе, обдуваемые легким ветерком на своих тонких тюфячках. Восторженное выражение бледного, казавшегося еще бледнее при лунном свете, лица молодого матросика изумило Егоркина. «Совсем чудной», — подумал он.
2: «А хорошо здесь сидеть, братец ты мой. Точно в люльке качает и ветерком обдает. Так и клонит ко сну. А ты остерегайся, щупленькой. Он, дьявол, как кошка, незаметно подкрадется. Неделю тому назад Артемьева накрыл и мало того, что зубы начистил, а еще наутро приказал всыпать 25 леньков. О!»
0: Молодой матрос слушал внимательно, не спуская глаз с горизонта. Но скоро глаза его начали словно бы застилаться туманом, и веки невольно закрывались. В его ушах раздавался голос Егоркина, но слова пропадали. Убаюканный матросик задремал.

0: Вполне уверенный, что Щупленький слушает, Егоркин продолжал рассказывать, как вдруг увидел влево от себя зеленый огонек встречного судна. Огонек быстро приближался. Егоркин толкнул Щупленького в бок.
1: Кричим!
2: Зеленый огонь влево!
3: А? Зеленый огонь влево! Задремал.
2: Дремал.
0: Боцман подбежал к часовым. Ударил два раза по шее молодого матроса.
2: И ты хорош! Дал ему дрыхнуть. Теперь будет вам разделка, черти. Одни только неприятности из-за вас.
1: Злющий, может, и не заметил.
2: Не заметил. Вон он сам бежит сюда. Вон он.
0: Действительно, высокий худощавый лейтенант с рыжими бачками и усами торопливо несся на бак. Боцман отошел от часовых. Те повернули головы к океану. Егоркин снова взглянул на Щупленького. Тот сидел ни жив, ни мертв, и только губы его вздрагивали. Великая жалость охватила сердце Егоркина при виде этого тщедушного, мертвенно-бледного молодого матросика, который прост и добер.
2: Злющий запросит, ты молчи, а не то искровеню, понял?
3: Понял.
4: Кто из вас двух подлецов позже крикнул?
2: Я, ваше благородие.
4: Ты пьяница. Ты старая каналья. Спал на часах?
2: Так точно. Задремал, ваше благородие.
4: Эй, боцман!
5: Есть, ваше благородие.
4: Дать ему завтра 50 леньков, чтоб он впредь не дремал.
3: Левонтий, это как же? За что?
2: Ну, мне 50 леньков наплевать. Я и по 200 принимал. А ты? Ты ведь у нас Щупленький. Тебя пожалеть надо.
0: Скоро в полусвете лунной ночи вырисовался силуэт большого океанского парохода с тремя мачтами. Через четверть часа он уже попыхивал дымком из своей горластой трубы, приближаясь навстречу, окруженный серебристым поясом сверкнувшей воды. Оба часовые глядели на проходивший пароход, молчаливые. Щупленький утирал слезы. Лицо Егоркина, обыкновенно суровое, светилось какой-то проникновенной задумчивостью. А месяц и звезды, казалось, еще ласковее смотрели с высоты бархатистого темного купола. И старик-океан, казалось, еще нежнее рокотал в эту чудную тропическую ночь, бывшую свидетельницей великой любви матросского сердца.

0: Илья Варшавский. Старики. Симака сложил бумаги в папку. «Все?» — спросил Голиков. «Еще один вопрос, Николай Петрович. Задание комитета по астронавтике в этом месяце мы не вытянем». «Почему?» «Не успеем. Нужно успеть. План должен быть выполнен любой ценой. В крайнем случае я вам подкину одного программиста». «Дело не в программисте. Я давно просил вас дать еще одну машину. А я давно вас просил выбросить смерч, ведь эта рухлядь числится у нас на балансе. Поймите, что там мало разбираются в тонкостях. Есть машина, и ладно. Мне уже второй раз срезают заявки. Смерч. Тоже название придумали. Вы забываете, что...» «Ничего я не забываю. Все эти дурацкие попытки моделировать мозг в счетных машинах давно кончились провалом. У нас вычислительный центр, а не музей. Приезжают комиссии, иностранные делегации. Просто совестно водить их в вашу лабораторию. Никак не могу понять, что вы нашли в этом смерче». Симака замялся. «Видите ли, Николай Петрович, я работаю на смерче уже 30 лет. Когда-то это была самая совершенная из наших машин. Может быть, это сентиментально, глупо, но у меня просто не поднимается рука». «Чепуха! Все имеет конец. Нас с вами, уважаемый Юрий Александрович, тоже когда-нибудь отправят на свалку. Ничего не поделаешь, такова жизнь».
1: «Ну, вам-то еще об этом рано».
0: «Да нет, вы меня неправильно поняли. Дело ведь не в возрасте. На 15 лет раньше или позже разница невелика. Все равно конец один. Но ведь мы с вами люди, так сказать, Homo sapiens, а этот, извините за выражение, трандулет, просто неудачная попытка моделирования. И все же выбросьте ее к чертям. И в следующем квартале я вам обещаю машину самой последней модели. Подумайте над этим».
1: «Хорошо, подумаю.
0: А план нужно выполнить во что бы то ни стало».

0: постараюсь. В окружении низких, изящных, как пантеры, машин с молекулярными элементами этот огромный громыхающий шкаф казался доисторическим чудовищем. «Чем ты занят?» — спросил Симака. Автомат прервал ход расчета.
1: «Да вот, проверяю решение задачи, которую решала эта молекулярная. За ними нужен глаз да глаз. Бездумно ведь считают. Хоть и быстро, да бездумно».
0: Симака откинул щиток и взглянул на входные данные. Задача номер 24. Чтобы повторить все расчеты, Смерчу понадобится не менее 3 недель. И чего это ему вздумалось? «Не стоит», — сказал он, закрывая крышку. «Задача продублирована во второй машине. Сходимость вполне удовлетворительная».
1: «Да я быстро».
0: Стук машины перешел в оглушительный скрежет. Лампочки на панели замигали с бешеной скоростью.
1: «Я ведь ух, как быстро умею!»
0: «Крак!» — сработало реле тепловой защиты. Табулятор сбросил все цифры со счетчика. Автомат сконфуженно молчал. «Не нужно. Отдыхай пока. Завтра я тебе подберу задачку».
1: «Да, вот видишь, схема не того... А то бы я...»
0: «Ничего, старик, все будет в порядке. Ты остынь получше».
1: «Был у шефа?»
0: — спросил Смерч. «Был».
1: «Обо мне он не говорил».
0: «Почему ты спрашиваешь?»
1: «На днях он сюда приходил с начальником АХО. Дал указание. Этого монстра, говорит, на свалку. За ненадобностью. Это он про меня».
0: «Глупости. Никто тебя на свалку не отправит».
1: «Мне бы схемку подремонтировать, лампы сменить. Я бы тогда, знаешь как...»
0: «Ладно, что-нибудь придумаем».
1: «Лампы бы сменить. Да где их нынче достанешь? Ведь поди, уже лет 20, как сняли с производства».
0: «Ничего. Вот разделаемся с планом. Соберу тебе новую схему на полупроводниках. Я уже кое-что прикинул».
1: «Правда?»
0: «Подремонтируем и будем на тебе студентов учить. Ведь ты работаешь совсем по другому принципу, чем эти, нынешние».
1: «Конечно. А помнишь, какие задачи мы решали, когда готовили твой первый доклад на Международном конгрессе?»
0: «Еще бы не помнить».
1: «А когда ты поссорился с Людой, я тебе давал оптимальную тактику поведения. Помнишь? Это было в 1900... В каком году?»
0: «В 1967-м. Мы только что поженились».
1: «Скажи, тебе ее сейчас очень не хватает?»
0: «Очень».
1: «Ох, как я завидую».
0: «Чему ты завидуешь?»
2: «Видишь ли?»
0: Автомат замолк. «Ну, говори».
1: «Не знаю, как это лучше объяснить. Я ведь совсем не боюсь этого конца. Только хочется, чтобы кому-то меня не хватало, а не так просто... на свалку за ненадобностью. Ты меня понимаешь?»
0: «Конечно, понимаю. Мне очень тебя будет не хватать».
1: «Правда?»
0: «Честное слово».
1: «Да, я тебе что-нибудь посчитаю».
0: «Завтра утром. Ты пока отдыхай».
1: «Ну, пожалуйста».
0: Симака вздохнул. «Я ведь тебе дал вчера задачу».
1: «Я ее плохо помню. Что-то с линией задержки памяти. У тебя этого не бывает?»
0: «Чего?»
1: «Когда хочешь что-то вспомнить и не можешь».
0: «Бывает иногда».
1: «А у меня теперь очень часто».
0: «Ничего, скоро мы тебя подремонтируем».
1: «Спасибо. Так повтори задачу».
0: «Уже поздно. Ты сегодня все равно ничего не успеешь».
1: «А ты меня не выключай на ночь. Утром придешь, а задачка уже решена».
0: «Нельзя», — сказал Симака. «Пожарная охрана не разрешает оставлять машины под напряжением». Смерч хмыкнул.
1: «Мы с тобой в молодости и не такие штуки выкидывали. Помнишь, как писали диссертацию? 5 суток без перерыва».
0: «Тогда было другое время. Ну, отдыхай, я выключаю ток».
1: «Ладно, до утра».
0: Утром, придя в лабораторию, Симака увидел 3 дюжих парней, вытаскивавших Смерч. «Куда?» — рявкнул он. «Кто разрешил?»
2: Николай Петрович велели.
0: Осклабился начальник АХО, руководивший операцией.
2: В утиль за ненадобностью.
0: Подождите, я сейчас позвоню. Панель смерча зацепилась за наличник двери, и на пол хлынул дождь стеклянных осколков. «Эх, вы!» Симака сел за стол и закрыл глаза руками. Машину выволокли в коридор. «Зина!»
3: «Слушаю, Юрий Александрович!»
0: «Вызовите уборщицу. Пусть подметет. Если меня будут спрашивать, скажите, что я уехал домой». Лаборантка испуганно взглянула на него.
3: «Что с вами, Юрий Александрович? На вас лица нет. Сейчас. Я позвоню в здравпункт».
0: «Не нужно». Симака с трудом поднялся со стула. «Просто я сегодня потерял лучшего друга. 30 лет. Ведь я с ним даже мысленно разговаривал иногда. Знаете, такая глупая стариковская привычка». Илья Варшавский. Старики.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
5: Глава 17. В 200 километрах от хантийской границы, когда эшелон надолго застрял на запасных путях возле какой-то тусклой заплеванной станции, новоиспеченный рядовой 2-го разряда Зев, договорившись по-хорошему с охранником, сбегал к колонке за кипятком и вернулся с портативным приемником. Он сообщил, что на станции творится совершеннейший бедлам, грузится сразу 2 бригады, генералы перелаялись между собой, зазевались, и он, Зев, смешавшись с окружавшей их толпой ординарцев, денщиков, адъютантов, позаимствовал этот приемник у одного из них. Теплушка встретила это сообщение смачным патриотическим ржанием. Все 40 человек немедленно сгрудились вокруг Зефа. Долгое время не могли устроиться, кому-то дали по зубам, чтобы не пихался, кого-то пырнули шилом в мягкое место. Ругались и жаловались друг на друга, пока Максим, наконец, не гаркнул: «Тихо, подонки!» Тогда все успокоились. Зев включил приемник и принялся ловить все станции подряд. Сразу выяснились любопытные вещи. Во-первых, оказалось, что война еще не началась, и что радиостанция «Голос отцов», вопящая последнюю неделю о кровопролитных сражениях на нашей территории, врет самым безудержным образом. Никаких кровопролитных сражений не было. Хантийская патриотическая лига в ужасе орала на весь мир о том, что эти бандиты, эти узурпаторы, эти так называемые неизвестные отцы воспользовались гнусной провокацией своих наймитов в лице так называемой и пресловутой Хантийской унии справедливости и теперь сосредоточивают свои бронированные орды на границах многострадальной Хонти. В свою очередь, Хантийская уния справедливости костила хантийских патриотов, этих платных агентов неизвестных отцов, последними словами и обстоятельно рассказывала, как кто-то превосходящими силами вытеснил чьи-то истощенные предшествующими боями подразделения через границу и не дает им возможности вернуться обратно. Каковое обстоятельство и послужило предлогом для так называемых неизвестных отцов к варварскому вторжению, которого следует ожидать с минуты на минуту. И Лига, и Уния при этом почти в одинаковых выражениях считали своим долгом предупредить наглого агрессора, что ответный удар будет сокрушительным, и туманно намекали на какие-то атомные ловушки. Пандейское радио обрисовывала ситуацию в очень спокойных тонах и без всякого стеснения объявляла, что Пандею устроит любое развитие этого конфликта. Частные радиостанции Хонти и Пандея развлекали слушателей веселой музыкой и скабрезными викторинами, а обе правительственные радиостанции неизвестных отцов непрерывно передавали репортажи с митингов ненависти вперемешку с маршами. Зев также поймал какие-то передачи на языках, известных только ему, и сообщил, что княжество Ондал, оказывается, еще существует, и, более того, продолжает совершать разбойничьи налеты на остров Хазалк. Ни один человек в вагоне, кроме Зефа, никогда прежде не слышал ни об этом княжестве, ни о таком острове. Однако главным образом эфир был забит невообразимой руганью между командирами частей и соединений, которые тужились протиснуться к стальному плацдарму по двум расхлябанным железнодорожным ниточкам. «Опять мы к войне не готовы, Масаракш», — заметил Зев, выключая приемник и открывая прение. С ним не согласились. По мнению большинства, сила перла громадная, и хантийцам теперь придет конец. Уголовники считали, что главное – перейти границу, а там каждый человек будет сам себе хозяин, и каждый захваченный город будут отдавать на 3 дня. Политические, то есть выродки, смотрели на положение более мрачно, не ждали от будущего ничего хорошего и прямо заявляли, что посылают их на убой подрывать с собой атомные мины. Никто из них живой не останется, так что хорошо бы добраться до фронта и там где-нибудь залечь, чтобы не нашли. Точки зрения спорящих были настолько противоположны, что настоящего разговора не получилось, и патриотический диспут очень скоро выродился в однообразную ругань по адресу вонючих тыловиков, которые вторые сутки не дают жрать и уже поди успели разворовать всю положенную водку. Об этом предмете штрафники готовы были говорить ночь напролет, поэтому Максим и Зев выбрались из толпы и полезли на нары, криво сбитые из неструганных досок. Зев был голоден и зол. Он наладился было поспать, но Максим ему не дал. «Спать будешь потом», — строго сказал он. «Завтра, может быть, будем на фронте, а до сих пор ни о чем толком не договорились». Зев проворчал, что договариваться не о чем, что утро вечера мудренее, что Максим сам не слепой и должен видеть, в каком они оказались дерьме, что с этими людишками, с этими ворами и бухгалтерами каши не сваришь. Максим возразил, что речь пока идет не о каше. До сих пор непонятно, зачем эта война, кому она понадобилась, и пусть Зев будет любезен не спать, когда с ним разговаривают, а поделиться своими соображениями. Зев, однако, не собирался быть любезным и не скрывал этого. С какой-то стати, Масаракш, он будет любезен, когда так хочется жрать и когда имеешь дело с молокососом, неспособным на элементарные умозаключения, а еще туда же лезущим в революцию. Он ворчал, зевал, чесался, перематывал портянки, обзывался, но понукаемый, взбадриваемый и подхлестываемый в конце концов разговорился и изложил свои представления о причинах войны. Таких возможных причин было, по его мнению, по крайней мере 3. Может быть, они действовали все разом, а может быть, преобладала какая-нибудь одна. А может быть, существовала 4-я, которая ему, Зефу, пока еще не пришла в голову. Прежде всего, экономика. Данные об экономическом положении страны отцов хранятся в строжайшем секрете, но каждому ясно, что положение это дерьмовое, Масаракш и Масаракш. А когда экономика в дерьмовом состоянии, лучше всего затеять войну, чтобы сразу всем заткнуть глотки. Вепрь, зубы съевший в вопросе влияния экономики на политику, предсказывал эту войну еще 5 лет назад. Башни башнями, а нищета нищетой. Внушать голодному человеку, что он сыт, долго нельзя, не выдерживает психика. А править сумасшедшим народом удовольствие маленькое, особенно если учесть, что умалишенные излучению не поддаются. Другая возможная причина – идеологическая. Государственная идеология в стране отцов построена на идее угрозы извне. Сначала это было просто вранье, придуманное для того, чтобы дисциплинировать послевоенную вольницу. Потом те, кто придумал это вранье, ушли со сцены, а наследники их верят и искренне считают, что Хонти точит зубы на наше богатство. А если учесть, что Хонти – бывшая провинция Старой Империи, провозгласившая независимость в тяжелые времена, то ко всему добавляются еще и колониалистские идеи – вернуть гадов в лоно, предварительно строго наказав. И, наконец, возможно, причина внутриполитического характера. Уже много лет идет грызня между Департаментом общественного здоровья и военными. Тут уж кто кого съест. Департамент общественного здоровья – организация жуткая и ненасытная. Но если военные действия пойдут хоть сколько-нибудь успешно, господа генералы возьмут эту организацию к ногтю. Правда, если из войны ничего путного не получится, к ногтю будут взяты господа генералы. И поэтому нельзя исключить возможность, что вся эта затея есть хитроумные провокации Департамента общественного здоровья. Между прочим, на то и похоже, судя по кабаку, который везде творится, а также потому, что уже неделю орем на весь мир, а военные действия, оказывается, еще и не начинались. А может быть, Масаракши не начнутся. Когда Зев дошел до этого места, загремели и залязгали буфера, вагон содрогнулся, снаружи послышались крики, свистки, топот, и эшелон со штрафной танковой бригадой тронулся. Уголовники грянули песню, и снова ни жратвы нам и ни водки. «Ладно», — сказал Максим, — «это у тебя получается вполне правдоподобно. Ну, а как тебе представляется ход войны, если она все-таки начнется? Что тогда произойдет?» Зев агрессивно прорычал, что он не какой-нибудь генерал, и без всякого перехода стал рассказывать, как все это ему представляется. Оказалось, что за время короткой передышки между концом мировой и началом гражданской войны хантийцы успели отгородиться от своего бывшего сюзерена мощной линией минно-атомных полей. Кроме того, у хантийцев, несомненно, была атомная артиллерия. И у ихних политиканов хватило ума все эти богатства в гражданской войне не использовать, а приберечь для нас. Так что картина вторжения мыслится примерно следующим образом. На острие стального плацдарма выстроят 3 или 4 штрафные танковые бригады, подопрут их с тылу армейской корпусней, а за армейцами пустят заградотряды гвардейцев на тяжелых танках, оборудованных излучателями. Выродки вроде меня будут рваться вперед, спасаясь от лучевых ударов. Уголовщина и армейщина будут рваться вперед в приступе наведенного энтузиазма. А уклонения от такой нормы, которые неизбежно возникнут, будут уничтожаться огнем гвардейской сволочи. Если хантийцы не дураки, они откроют огонь из дальнобойных пушек по заградотрядам. Но они, надо думать, дураки. И займутся они, надо думать, взаимоистреблением. Лига в этой суматохе налетит на Унию, а Уния вцепится зубами в задницу Лиги. Тем временем наши доблестные войска глубоко проникнут на территорию противника, и начнется самое интересное, чего мы, к сожалению, уже не увидим. Наш славный бронированный поток потеряет компактность и станет расползаться по стране, неумолимо уходя из зоны действия излучателей. Если Максим не наврал про Гая, у оторвавшихся немедленно начнется лучевое похмелье, тем более сильное, что энергии на подстегивание во время прорыва гвардейцы жалеть не будут. «Масаракш!» — завопил Зев. «Я так и вижу, как эти кретины выбираются из танков, ложатся на землю и просят их пристрелить. И добрые хантийцы, не говоря уже о хантийских солдатах, озверевшие от всего этого безобразия, им, конечно, не откажут. Резня может случиться небывалая». Поезд набирал скорость, вагон сильно покачивало. В дальнем углу уголовники резались в кости, играли на охранника, моталась под потолком лампа, на нижних нарах кто-то монотонно бубнил, должно быть, молился. Воняло потом, грязью, парашей. Табачный дым ел глаза. «Я думаю, в генштабе это учитывают», — продолжал Зев, «а потому никаких стремительных прорывов не будет». Будет вялая позиционная война. Хантийцы при всей их глупости сообразят когда-нибудь, в чем дело, и примутся охотиться за излучателями. «В общем, не знаю я, что будет», — заключил он. «Я не знаю даже, дадут ли нам утром пожрать. Боюсь, что опять не дадут. С какой стати?» Они помолчали. Потом Максим сказал: «Ты уверен, что мы поступили правильно? Что наше место здесь?» «Приказ штаба», — пробурчал Зев. «Приказ приказом», — возразил Максим. «А у нас тоже есть головы на плечах. Может быть, правильнее было бы удрать вместе с вепрем? Может быть, в столице мы были бы полезнее?» «Может быть», — сказал Зев. «А может быть и нет. Ты же слышал, что вепрь рассчитывает на атомные бомбежки. Многие башни будут разрушены. образуются свободные районы. А если бомбежек не будет? Никто ничего не знает, Мак. Я очень хорошо представляю себе, какой бедлам сейчас творится в штабе. Правые ходят гоголем. В правительстве вот-вот полетят головы. И вся эта сволочь полезет на освободившиеся места. Он задумался, копая в бороде. Вепрь вот наплел нам насчет бомбежек. Но, по-моему, он не для этого подался в столицу. Я его знаю, он до этих вождистов давно добирается. Так что очень возможно, что и у нас в штабе головы полетят. «Значит, в штабе тоже бедлам», — медленно сказал Максим. «Тоже, значит, не готовы». «Как они могут быть готовы?» — возразил Зев. «Одни мечтают уничтожить башни, другие — сохранить башни. Подполье — это тебе не политическая партия. Это винегрет, салат с креветками». «Да, я знаю», — сказал Максим. «Салат». Подполье не было политической партией. Более того, подполье даже не было фронтом политических партий. Специфика обстоятельств разбила штаб на две непримиримые группы – категорические противники башен и категорические сторонники башен. Все эти люди были в большей или меньшей степени в оппозиции к существующему порядку вещей, но Масаракш, до чего же разнились их побуждения? Были биологисты, которым было абсолютно все равно, стоит ли у власти папа, крупнейший потомственный финансист, глава целого клана банкиров и промышленников, или демократический союз представителей трудящихся слоев общества. Они хотели только, чтобы проклятые башни были срыты, и можно было бы жить по-человечески, как они выражались, то есть по-старому, по-довоенному. Были аристократы, уцелевшие остатки привилегированных классов Старой Империи, все еще воображающие, что имеет место затянувшееся недоразумение, что народ верен законному наследнику императорского престола, здоровенному унылому детине, сильно пьющему и страдающему кровотечениями из носа, и что только эти нелепые башни, преступное порождение изменивших присяги профессоров Его Императорского Величества Академии Наук, мешают нашему доброму, простодушному народу манифестировать свою искреннюю, добрую, простодушную преданность своим законным владыкам. За безусловное уничтожение башен стояли и революционеры, местные коммунисты и социалисты, такие как Вепрь, теоретически подкованные и закаленные еще в довоенных классовых боях. Для них уничтожение башен было лишь необходимым условием возвращения к естественному ходу истории, сигналом к началу ряда революций, которые приведут в конечном счете к справедливому общественному устройству. К ним примыкали и бунтарски настроенные интеллектуалы вроде Зефа или покойного Гэла Кетшефа, просто честные люди, полагавшие затею с башнями отвратительной и опасной, уводящей человечество в тупик. За сохранение башен стояли вождисты, либералы и просветители. Вождисты, самое правое крыло подполья, были, по выражению Зефа, просто бандой властолюбцев, рвущихся к департаментским креслам, и рвущихся небезуспешно. Некий Калу-мошенник, продравшийся в департамент пропаганды, был в свое время видным лидером этой фашистской группировки. Эти политические бандиты были готовы бешено, не разбираясь в средствах, драться против любого правительства, если оно составлено без их участия. Либералы были, в общем, против башен и против неизвестных отцов. Однако больше всего они боялись гражданской войны. Это были национальные патриоты, чрезвычайно пекущиеся о славе и мощи государства и опасающиеся, что уничтожение башен приведет к хаосу, всеобщему оплеванию святынь и безвозвратному распаду нации. В подполье они сидели потому, что все как один были сторонниками парламентских форм правления. Что же касается просветителей, то это были, несомненно, честные, искренние и неглупые люди. Они ненавидели тиранию отцов, были категорически против использования башен для обмана масс, но считали башни могучим средством воспитания народа. «Современный человек по натуре дикарь и зверь», — говорили они, — Воспитывать его классическими методами – это дело веков и веков. Выжечь в человеке зверя, задушить в нем животные инстинкты, научить его добру, любви к ближнему, научить его ненавидеть невежество, ложь, обывательщину – вот благородная задача, и с помощью башен эту задачу можно было бы решить на протяжении одного поколения. Коммунистов было слишком мало, почти всех их перебили во время войны и переворота. Аристократов никто всерьез не принимал. Либералы же были слишком пассивны и зачастую сами не понимали, чего хотят. Поэтому самыми влиятельными и массовыми группировками в подполье оставались биологисты, вождисты и просветители. Общего у них почти ничего не было. И подполье не имело ни единой программы, ни единого руководства, ни единой стратегии, ни единой тактики. «Да, салат», — повторил Максим, — «грустно. Я надеялся, что подполье все-таки намерено как-то использовать войну, возможную революционную ситуацию». «Подполье ни черта не знает», — угрюмо сказал Зев. «Откуда мы знаем, что это такое? Война с излучателями за спиной». «Грош вам цена», — сказал Максим, не удержавшись. Зев немедленно вскипел. «Ну ты», — гаркнул он, — «полегче». «Кто ты такой, чтобы определять нам цену? Откуда ты явился, Масаракш, что требуешь от нас того и этого? Боевое задание тебе? Изволь. Все увидеть, выжить, вернуться, доложить. Тебе это кажется слишком легким? Прекрасно. Тем лучше для нас. И хватит. Я хочу спать». Он демонстративно повернулся к Максиму спиной и вдруг заорал игрокам в кости. «Эй, там, гробокопатели, спать! Пошли по нарам!» Максим лег на спину, заложил руки за голову и стал смотреть в низкий вагонный потолок. По потолку что-то ползало. Тихо и злобно переругивались укладывающиеся спать гробокопатели. Сосед слева стонал и взвизгивал во сне. Он был обречен и спал, может быть, последний раз в жизни. И все они вокруг, всхрапывающие, сопящие, ворочающиеся, спали, наверное, последний раз в жизни. Мир был тускло-желт, душен, безнадежен. Стучали колеса, вопил паровоз, несло гарью в маленькое зарешеченное окошечко, а за окошечком проносилась унылая, безнадежная страна, страна беспросветных рабов, страна обреченных, страна ходячих кукол. «Все сгнило здесь», — думал Максим. «Ни одного живого человека, ни одной ясной головы». И опять я сел в калошу, потому что понадеялся на кого-то или на что-то. Ни на что здесь нельзя надеяться. Ни на кого здесь нельзя рассчитывать. Только на себя. А что я один? Уж настолько-то историю я знаю. Человек один не может ни черта. Может быть, колдун прав? Может быть, отстраниться? Спокойно и холодно, с высоты своего знания неминуемого будущего взирать, как кипит, варится, плавится сырье, как поднимаются и падают наивные, неловкие, неумелые борцы, следить, как время выковывает из них булат и погружает этот булат для закалки в потоке кровавой грязи, как сыплется трупами окалина. Нет, не умею. Даже думать в таких категориях неприятно. Страшная штука, однако, установившееся равновесие сил. Но ведь колдун сказал, что я тоже сила. И есть конкретный враг, значит, есть точка приложения для силы. «Шлепнут меня здесь», — подумал он вдруг. «Обязательно. Но не завтра», — строго сказал он себе. «Это случится, когда я проявлю себя как сила, не раньше». «Да и то посмотрим». «Центр», — подумал он, — «центр. Вот что нужно искать, вот на что нужно направить организацию. И я их направлю. Они у меня будут заниматься делом». «Ты у меня будешь заниматься делом, приятель. Ишь, как храпит. Храпи, храпи. Завтра я тебя вытащу». «Ладно, надо спать. И когда же мне удастся поспать по-человечески? в большой просторной комнате, на свежих простынях. Что у них здесь за обычай спать по многу раз на одной простыне? Да, на свежих простынях, а перед сном прочесть хорошую книгу, потом убрать стену в сад, выключить свет и заснуть, а утром позавтракать с отцом и рассказать ему про этот вагон. Маме об этом, конечно, рассказывать нельзя. «Мама, ты имей в виду, я жив, все в порядке, и завтра со мной ничего не случится. А поезд все идет, давно не было остановок, очевидно, кто-то где-то сообразил, что без нас войны не начать. Как там Гай в своем капральском вагоне? Дико ему, наверное, сейчас, там у них энтузиазм. О Раде я давно не думал. Дай-ка я подумаю о Раде. Нет, не время. Ладно, Максим, дружище, вшивое пушечное мясо, спи». Он приказал себе и тут же заснул. Во сне он видел солнце, луну, звезды. Все сразу. Такой был странный сон. Спать пришлось недолго. Поезд остановился, со скрежетом откатилась тяжелая дверь, язычный голос рявкнул: «Четвертая рота, вылетай!» Было 5 часов утра, светало, стоял туман и сыпал мелкий дождик. Штрафники, конвульсивно позевывая, трясясь от озноба, вяло полезли из вагона. Капралы были уже тут как тут, злобно и нетерпеливо хватали за ноги, сдергивали на землю, особенно флегматичным давали по шее, орали: «Разбирайся по экипажам, становись! Куда лезешь, скотина? Из какого взвода? Ты, мордастый, тебя сколько раз повторять? Куда полезли, вшивая банда?» Кое-как разобрались по экипажам, выстроились перед вагонами. Какой-то ханурик, заплутавшись в тумане, бегал, искал свой взвод. На него лаяли со всех сторон. Мрачный, невыспавшийся зев, борода дыбом, хрипел угрюмо и явственно: «Давайте, давайте, стройте, мы вам сегодня навоюем». Пробегавший капрал походя съездил его по уху. Максим сейчас же выставил ногу, капрал покатился в грязь. Экипажи довольно заржали. «Бригада, смирно!» — заорал кто-то невидимый. Завопили, надсаживаясь, командиры батальонов, подхватили командиры рот, забегали командиры взводов. Никто смирно не встал. Штрафники сутулились, засунув руки в рукава, приплясывали на месте. Счастливчики-богатеи курили, не скрываясь. Кто-то, деликатно повернувшись спиной господам-командирам, справлял нужду. По рядам шли разговорчики, что жрать, по всему видно, снова не дадут. И катись они туда и сюда с такой войной. «Бригада, вольно!» — заорал вдруг зев зычным голосом. «Разойдись, оправятся!» Экипажи с готовностью разошлись было, но снова засуетились капралы. И вдруг вдоль вагонов побежали, растягиваясь в редкую шеренгу, гвардейцы в блестящих черных плащах с автоматами на изготовку. И следом за ними вдоль вагонов набегала испуганная тишина. Экипажи торопливо строились, подравнивались. Кое-кто из штрафников по старинной привычке заложил руки за голову и расставил ноги. Железный голос из тумана сказал негромко, но очень слышно: «Если кто-нибудь из мерзавцев раскроет пасть, прикажу стрелять». Все замерли. Томно потянулись минуты, заполненные ожиданием. Туман понемногу рассеивался, открывая неказистую станционную постройку, мокрые рельсы, телеграфные столбы. Справа перед фронтом бригады обнаружилась темная кучка людей. Оттуда доносились негромкие голоса, кто-то раздраженно рявкнул: «Исполняйте приказания!» Максим покосился назад. Позади неподвижно стояли гвардейцы, глядели из-под капюшонов с подозрением и ненавистью. От кучки людей отделилась мешковатая фигура в маскировочном комбинезоне. Это был командир штрафной бригады, экс-полковник танковых войск Анипсу, разжалованный и посаженный за торговлю казенным горючим на черном рынке. Помотав перед собой тростью и дернув головой, он начал речь. «Солдаты! Я не ошибся! Я обращаюсь к вам, как к солдатам, Хотя все мы, и я в том числе, пока еще дерьмо, отбросы общества, мерзавцы и сволочи. Будьте благодарны, что вам разрешают нынче выступить в бой. Через несколько часов почти все вы сдохнете, и это будет хорошо. Но те из вас, подонки, кто уцелеет, заживут на славу. Солдатский паёк, водка и все такое. Сейчас мы пойдем на позиции, и вы сядете в машины. Дело пустяковое. Пройти на гусеницах 150 километров. Танкисты из вас, как из дерьма пуля, сами знаете. Но зато все, до чего доберетесь, ваше. Жрите. Это я вам говорю, ваш боевой товарищ Анипсу. Дороги назад нет, зато есть дорога вперед. Кто попятится, сожгу на месте. Это особенно касается водителей. Вопросов нет. Бригада! Направо! Вперед! Сомкнись! Дубье сороконожки! Сомкнуться приказано! Капралы Масаракш, куда смотрите? Стадо! Разобраться по четыре! Капралы, разберите этих свиней по четыре! Масаракш! С помощью гвардейцев капралам удалось построить бригаду в колонну по четыре, после чего снова была подана команда смирно. Максим оказался совсем недалеко от командира бригады. Экс-полковник был вдребезги пьян. Он стоял, покачиваясь, опершись задом на трость, то и дело тряся головой, и потирал ладонью свирепую сизую морду. Командиры батальонов, тоже вдребезги пьяные, держались у него за спиной. Один бессмысленно хихикал, другой с тупым упорством пытался разжечь сигарету, а третий все хватался за кобуру и шарил по рядам налитыми глазами. В рядах завистливо принюхивались, слышалось льстиво-одобрительное ворчание. «Давайте, давайте», — бормотал Зев, — «мы вам навоюем». Максим раздраженно толкнул его локтем. «Замолчи», — сказал он сквозь зубы, — «надоело». В это время к полковнику подошли двое. Ротмистр с трубкой в зубах и какой-то грузный мужчина, штатский в длинном плаще с поднятым воротником и в шляпе. Максиму штатский показался странно знакомым, и он стал присматриваться. Штатский что-то сказал полковнику вполголоса. «Га?» — произнес полковник, обращая на него мутный взор. Штатский снова заговорил, показывая большим пальцем через плечо на колонну штрафников. Ротмистр равнодушно попыхивал трубочкой. «Это зачем?» — гаркнул полковник. Штатский достал какую-то бумагу. Полковник отстранил бумагу рукой. «Не дам», — сказал он. «Все как один должны подохнуть», — штатский настаивал. «А я плевал», — отвечал полковник. «И на департамент ваш плевал. Все подохнут». «Верно я говорю?» — спросил он ротмистра. Ротмистр не возражал. Штатский схватил полковника за рукав комбинезона и дернул к себе, и полковник чуть не упал со своей трости. Хихикающий батальонный залился идиотским смехом. Лицо полковника почернело от негодования, он полез в кобуру и вытащил огромный армейский пистолет. «Считаю до 10», — объявил он штатскому. «Раз, два...» Штатский плюнул и пошел прочь вдоль колонны, вглядываясь в лица штрафников. А полковник все считал, и, досчитав до 10, открыл огонь. Тут ротмистр наконец забеспокоился и убедил его спрятать оружие. «Все должны подохнуть», — объявил полковник, — «вместе со мной! Бригада! Слушай команду! Шагом марш!» И бригада двинулась. По расхлябанной, разъезженной гусеницами колее, скользя и хватаясь друг за друга, штрафники спустились в болотистую лощину, свернули и зашагали прочь от железной дороги. Здесь колонну нагнали командиры взводов. Гай пошел рядом с Максимом. Он был бледен, играл желваками и сначала долго молчал, хотя Зев сразу спросил его, что слышно. Лощина постепенно расширялась, появились кусты, впереди замаячил лесок. У обочины дороги торчал, завалившись гусеницей в мокрую рытвину, огромный неуклюжий танк, какой-то древний, совсем не похожий на патрульные танки береговой охраны, с маленькой квадратной башней и маленькой пушечкой. Возле танка возились угрюмые люди в замасленных куртках. Штрафники шагали вразброд, засунув руки в карманы, подняв жесткие воротники. Многие осторожно поглядывали по сторонам, нельзя ли смыться. Кустики были очень соблазнительные, но на склонах лощины маячили через каждые 200-300 шагов черные фигуры с автоматами. Навстречу, ныряя в колдобинах, проползли три грузовика-цистерны. Водители были мрачны и не смотрели на штрафников. Дождь усиливался, настроение падало. Шли молча, покорно, как скот, все реже озираясь. «Слушай, взводный», — проворчал Зев, — «неужели нам так и не дадут пожрать?» Гай достал из кармана краюху хлеба и сунул ему. «Все», — сказал он, — «до самой смерти». Зев погрузил краюху в бороду и принялся отчетливо работать челюстями. «Бред какой-то», — подумал Максим. «Ведь все знают, что идут на верную смерть, и все-таки идут. Значит, на что-нибудь надеются? Значит, у каждого есть какой-то план? Да, ведь они ничего не знают об излучении. Каждый думает, где-нибудь там по дороге сверну, выскочу из танка и прилягу, а дураки пусть наступают. Вот с этого мы и начнем борьбу против правых. Об излучении нужно писать листовки, кричать в общественных местах, радиостанции организовывать. Хотя приемники действуют только на двух частотах, все равно врываться в паузы. Не на башни тратить людей, а на контрпропаганду. Впрочем, все это потом. Сейчас нельзя отвлекаться. Сейчас надо все замечать, искать малейшие щелки. На станции танков не было и пушек тоже. Везде только стрелки-гвардейцы. Это надо иметь в виду. Лощина хорошая, глубокая. А охрану, вероятно, снимут, как только мы пройдем. Да нет, при чем здесь охрана? Вся побежит вперед, как только включат излучатели». Он с удивительной отчетливостью представил себе, как это будет. Врубаются излучатели, танки штрафников с ревом устремляются вперед, за ними валят валом армейцы. Вся прифронтовая полоса пустеет. Трудно представить себе глубину этой полосы, неизвестен радиус действия излучателей, но уж 2-3 километра наверняка. В полосе глубиной 2-3 километра не останется ни одного человека с ясной головой. Кроме меня. Нет, не только 2-3 километра, больше. Все стационарные установки, все башни, все будет включено и, наверное, на максимальную мощность. Весь приграничный район сойдет с ума. Масаракш, как бы с Зефом, он же этого не выдержит. Максим покосился на мерно двигающуюся рыжую бороду, на хмурое грязное хайло мировой знаменитости. Ничего, выдержит. В крайнем случае придется помочь, хотя, боюсь, будет не до того. И еще Гай. С него ведь глаз нельзя будет спускать. Да, придется поработать. Ладно, в конце концов, в этом мутном водовороте я все равно буду полным хозяином, и остановить меня никто не сможет, да и не захочет. Прошли лесок. И сразу стал слышен слитный гул громкоговорителей, треск выхлопов, раздраженные крики. Впереди на пологом травянистом склоне, поднимающемся к северу, стояли в три ряда танки. Между ними бродили люди, слоился сизый дым. «А вот и наши гробы!» — весело и громко произнес кто-то впереди. «Ты посмотри, что они нам дают!» — сказал Гай. «Довоенные танки, хлам имперский, консервные банки. Слушай, Мак, мы что же, так и подохнем здесь? Ведь это же погибель верная!» «Сколько до границы?» — спросил Максим. «И что там вообще за гребнем?» «Там равнина», — ответил Гай, — «как стол. Граница километрах в трех, потом начинаются холмы, они тянутся до самой...» «Речки нет?» «Нет». «Овраги?» «Нет, не помню». «А что?» Максим поймал его руку, крепко сжал. «Не падай духом, мальчик», — сказал он. «Все будет хорошо». Гай с отчаянной надеждой глядел на него снизу вверх. Глаза у него запали, скулы обтянуло. «Правда?» — сказал он. «А то ведь я никакого выхода не вижу. Оружие отобрали, в танках вместо снарядов болванки, пулеметов нет. Впереди смерть, позади смерть». «Ага», — злорадно сказал Зев, ковыряя в зубах. «Замочил штанишки. Это тебе не каторжников по зубам щелкать. Колонна втянулась в интервал между рядами танков и остановилась. Разговаривать стало трудно. Прямо на траве были установлены громадные раструбы громкоговорителей. Бархатный магнитофонный бас вещал. «Там, за гребнем лощины, коварный враг! Только вперед! Только вперед! Рычаги на себя и вперед! На врага! Вперед! Там, за гребнем лощины, коварный враг! Рычаги на себя и вперед!» Потом голос оборвался на полуслове и принялся орать полковник. Он стоял на радиаторе своего вездехода, батальонные держали его за ноги. «Солдаты!» — орал полковник. «Хватит болтать языком! Перед вами ваши танки! Все по машинам! Главным образом водителя, потому что на остальных мне наплевать! Но всякого, кто останется...» Он извлек свой пистолет и показал всем. «Понятно, вшивые свиньи? Господа ротные, развести экипажи по танкам!» Началась толкотня. Полковник, шатаясь на радиаторе, как жердь, продолжал что-то выкрикивать, но его не стало слышно, потому что громкоговорители снова принялись долдонить, что впереди враг и потому рычаги на себя. Все штрафники ринулись к третьему ряду танков. Началась драка. В воздухе заметались подкованные ботинки. Огромная серая толпа медленно кишела вокруг танков заднего ряда. Некоторые танки начали двигаться, с них сыпались люди. Полковник совсем посинел от натуги и, наконец, принялся палить поверх голов. Из леска черной цепью бежали гвардейцы. «Пошли», — сказал Максим, твердо взял Гая и Зефа за плечи и повел к крайней машине в первом ряду. Угрюмой, пятнистой, с бессильно поникшим орудийным стволом.

«Подожди», — растерянно лепетал Гай, оглядываясь. «Мы же четвертая рота, мы же вон там, мы же во втором ряду». «Иди, иди», — сердито сказал Максим. «Может быть, ты еще и взводом покомандовать хочешь?» «Солдатская косточка», — сказал Зев. «Уймись, мамаша». Кто-то сзади схватил Максима за пояс. Максим, не оборачиваясь, попробовал освободиться, не удалось. Он оглянулся. За спиной, ухватившись цепко одной рукою, а другой, вытирая окровавленный нос, тащился четвертый член экипажа, водитель, уголовник по кличке Крючок. «Ага», — сказал Максим, — «я и забыл о тебе. Давай, давай, не отставай». Он с неудовольствием отметил про себя, что в суматохе забыл об этом человеке, которому по плану была отведена немаловажная роль. Тут грянули гвардейские автоматы, по броне с мяукающим визгом запрыгали пули, и пришлось согнуться и бежать опрометью. Забежав за крайний танк, Максим остановился. «Слушай мою команду», — сказал он. «Крючок, заводи! Зев, в башню! Гай, проверь нижние люки! Да тщательно проверь, голову сниму!» Он пошел вокруг танка, осматривая траки. Вокруг стреляли, орали, монотонно бубнили репродукторы, но он дал себе слово не отвлекаться, и не отвлекался, только отметил про себя: «Репродукторы, Гай, не забыть!» Траки были в сносном состоянии, но ведущие колеса внушали опасения. «Ничего, сойдет. Мне на нем недолго ездить». Из-под танка ловко выполз Гай, уже грязный, с ободранными руками. «Приржавели люки!» — прокричал он. «Я их не закрыл. Пусть будут открыты, правильно?» «Там за гребнем лощины коварный враг!» — вещал магнитофонный голос. «Только вперед! Только вперед! Рычаги на себя!» Максим поймал Гая за воротник и притянул к себе. «Ты меня любишь?» — сказал он, уставясь в расширенные глаза. «Веришь мне?» «Да!» — выдохнул Гай. «Только меня слушай. Больше никого не слушай. Все остальное — вранье. Я твой друг, только я, больше никто. Я твой начальник. Запоминай, я приказываю, запоминай!» Обалдевший Гай быстро-быстро кивал, неслышно повторяя: «Да, да, да, только ты, больше никто!» «Мак!» — заорал кто-то прямо в ухо. Максим обернулся. Перед ним стоял тот странно знакомый штатский в длинном плаще, но уже без шляпы. Масаракш. Квадратное шелушащееся лицо, красные отечные глаза. Это же Фанк. На щеке кровавая царапина, губа разбита. «Масаракш!» — орал Фанк, стараясь перекричать шум. «Вы оглохли, что ли? Узнаете меня?» «Фанк!» — сказал Максим. «Откуда вы здесь?» Фанк вытер с губы кровь. «Пошли!» — прокричал он. «Быстрей!» «Куда?» «К черту отсюда! Пошли!» Он схватил Максима за комбинезон и потащил. Максим отбросил его руку. «Нас убьют!» — крикнул он. «Гвардейцы!» Фанк замотал головой. «Пошли! У меня на вас пропуск!» И видя, что Максим не двигается: «Я ищу вас по всей стране! Еле нашел! Пошли немедленно!» «Я не один!» — крикнул Максим. «Не понимаю!» «Я не один!» — гаркнул Максим. «Нас трое! Один я не пойду!» «Вздор! Не говорите глупостей! Что за дурацкое благородство? Жить надоело!» Фанк поперхнулся от крика и зашелся кашлем. Максим огляделся. Бледный Гай с дрожащими губами смотрел на него, держал его за рукав. Конечно, все слышал. В соседний танк двое гвардейцев забивали прикладами окровавленного штрафника. «Один пропуск!» — проорал Фанк сорванным голосом. «Один!» — он показал палец. Максим замотал головой. «Нас трое!» — он показал три пальца. «Я никуда без них не пойду!» Из бокового люка высунулось веником рыжее бородище Зефа. Фанк облизал губы, он явно не знал, что делать. «Кто вы такой?» — крикнул Максим. «Зачем я вам нужен?» Фанк мельком взглянул на него и стал смотреть на Гая. «Этот с вами?» — крикнул он. «Да, и этот тоже!» Глаза у Фанка стали дикими. Он сунул руку под плащ, вытащил пистолет и направил ствол на Гая. Максим изо всех сил ударил его по руке снизу вверх, и пистолет взлетел высоко в воздух. Максим, сам еще не совсем поняв, что произошло, задумчиво проводил его взглядом. Фанк согнулся, сунув поврежденную руку под мышку. Гай коротко и точно, как на занятиях, ударил его по шее, и он повалился ничком. Рядом вдруг возникли гвардейцы, ощеренные, потные после работы, осунувшиеся от бешенства. «В машину!» — рявкнул Максим Гаю, наклонился и подхватил Фанка под мышки. Фанк был грузен и с трудом пролез в люк. Максим нырнул следом, получив на прощание удар прикладом по задней части. В танке было темно и холодно, как в склепе.
густо воняло соляркой. Зев оттащил Фанка от люка и уложил на пол. «Кто такой?» — гаркнул он. Максим не успел ответить. Крючок, долго и безуспешно терзавший стартер, наконец завел машину. Все вокруг затряслось и загремело. Максим махнул рукой, пролез в башню и высунулся наружу. Между танками уже не было никого, кроме гвардейцев. Все двигатели работали, стоял адский рев. Густое душное облако выхлопов заволакивало склон. Некоторые танки двигались, кое-где из башен торчали головы. Штрафник, высунувшийся из соседней машины, делал Максиму какие-то знаки, кривил распухшую в синяках физиономию. Вдруг он исчез, двигатели взревели с удвоенной силой, и все танки с лязгом и дребезжанием одновременно рванулись вперед и вверх по склону. Максим почувствовал, что его схватили поперек туловища и тянут вниз. Он нагнулся и увидел вытаращенные, ставшие идиотскими, глаза Гая. Как тогда в бомбовозе Гай хватал Максима руками, беспрерывно бормотал что-то, лицо его стало отвратительным, не было в нем больше ни мальчишества, ни наивной мужественности, сплошное бессмыслие и готовность стать убийцей. «Началось», — подумал Максим, брезгливо пытаясь отстранить несчастного парня. «Началось, началось», — включили излучатели, «началось». Танк, содрогаясь, карабкался на гребень. Клочья дерна летели из-под гусениц. Позади ничего уже не было видно за сизым дымом, а впереди вдруг распахнулась серая глинистая равнина и замаячили вдали плоские холмы на хантийской стороне. И танковая лавина, не сбавляя хода, повалила туда. Рядов больше не было. Все машины мчались наперегонки, задевая друг друга, бессмысленно ворочая башнями. У одного танка на полном ходу слетела гусеница. Он волчком завертелся на месте, перевернулся. Вторая гусеница сорвалась, и тяжелой блестящей змеей взлетела в небо. Ведущие колеса продолжали бешено крутиться, а из нижних люков выскочили два человечка в сером, спрыгнули на землю и, размахивая руками, побежали вперед, вперед, только вперед на коварного врага. Блеснул огонь, сквозь лязг и рев звонким треском прорвался пушечный выстрел, и сразу все танки принялись палить. Длинные красные языки вылетали из пушек, танки приседали, подпрыгивали, окутывались густым черным дымом нечистого пороха, и через минуту все

задохнулся от газолинового смрада, разглядел мертвенно-бледное лицо Фанка с закачанными глазами, Зефа, скорчившегося под снарядным ящиком, оттолкнул преданно жмущегося Гая и пролез к водителю. Крючок дергал рычаги на себя и изо всех сил поддавал газу. Он пел, он орал таким дурным голосом, что его было слышно, и Максим даже разобрал слова благодарственной песни. Теперь надо было как-то утихомирить его, занять его место и отыскать в этом дыму удобный овраг или глубокую рытвину, или какой-нибудь холм, чтобы было где укрыться от атомных взрывов. Но получилось не по плану. Как только он принялся осторожно разжимать кулаки крючка, закоченевшие на рычагах, преданный раб Гай, увидевший, что его господину оказывается неповиновение, просунулся сбоку и страшно ударил ополоумевшего крючка огромным гаечным ключом в висок. Крючок осел, размяк и выпустил рычаги. Максим, рассвирепев, отшвырнул Гая в сторону, но было уже поздно. И не было времени ужасаться и сострадать. Он оттащил труп, уселся и взял управление. В смотровой люк почти ничего не было видно. Небольшой участок глинистой почвы, поросшей редкими травинками, и дальше сплошная пелена сизой гари. Не могло быть и речи найти что-нибудь в этой мгле. Оставалось одно – замедлить ход и осторожно двигаться до тех пор, пока танк не углубится в холмы. Впрочем, замедлять ход тоже было опасно. Если атомные мины начнут рваться, прежде чем он доберется до холмов, можно ослепнуть, да и вообще сгореть. Гай терся то справа, то слева, заглядывал в лица, искал приказаний. «Ничего, дружище», — бормотал Максим, отстраняя его локтями, — «это пройдет. Все пройдет, все будет хорошо». Гай видел, что с ним говорят, и точил слезу от огорчения, что опять, как тогда в бомбовозе, не слышит ни слова. Танк проскочил через густую струю черного дыма, слева кто-то горел. Проскочили, и пришлось сразу круто свернуть, чтобы не наехать на мертвого, расплющенного гусеницами человека. Вынырнул из дыма и скрылся покосившийся пограничный знак. За ним пошли изодранные, смятые проволочные заграждения. Из неприметного ровика высунулся на миг человек в странной белой каске, яростно потряс вздетыми кулаками и тотчас исчез, словно растворился в земле. Дымная пелена впереди понемногу рассеивалась, и Максим увидел бурые круглые холмы совсем близко и заляпанную грязью корму танка, ползущего почему-то наискосок к общему движению, и еще один горящий танк. Максим отвернул влево, целясь машиной в глубокое, заросшее кустарником седло между двумя холмами повыше. Он был уже близко, когда навстречу брызнул огонь, и весь танк загудел от страшного удара. От неожиданности Максим дал полный газ, кусты и облако белесого дыма над ними прыгнули навстречу, мелькнули белые каски, искаженные ненавистью лица, вздетые кулаки, потом под гусеницами что-то железно затрещало, ломаясь. Максим стиснул зубы, взял круто вправо и повел машину подальше от этого места, по косогору, сильно кренясь, едва не переворачиваясь, огибая холм, и въехал, наконец, в узкую лощину, поросшую молоденькими деревцами. Здесь он остановился. Он откинул передний люк, высунулся по пояс и огляделся. Место было подходящее. Со всех сторон танк обступали высокие бурые склоны. Максим заглушил двигатель, и сразу же Гай завопил хриплым фальцетом какую-то преданную чушь, что-то нелепо рифмованное, какую-то самодельную оду в честь величайшего и любимейшего мака. Такую песню мог бы сочинить о своем хозяине пес, если бы научился пользоваться человеческим языком. «Замолчи», — приказал Максим. «Вытащи этих людей наружу и уложи возле машины. Стой, я еще не кончил. Делай это осторожно. Это мои любимые друзья. Наши с тобой любимые друзья». «А ты куда?» — спросил Гай с ужасом. «Я буду здесь, рядом. Не уходи», — заныл Гай. «Или позволь, я пойду с тобой». «Ты меня не слушаешься», — строго сказал Максим. «Делай, что я приказал, и делай осторожно. Помни, что это наши друзья». Гай принялся причитать, но Максим уже не слушал. Он выбрался из танка и побежал вверх по склону холма.

Где-то недалеко продолжали идти танки. Натужно ревели двигатели, лязгали гусеницы, изредка бухали пушки. Высоко в небе провизжал снаряд. Максим, пригнувшись, взбежал на вершину, присел на корточки между кустами и еще раз похвалил себя за такой удачный выбор места. Внизу, рукой подать, оказался широкий проход между холмами, и по этому проходу, вливаясь с покрытой дымом равнины, сгрудившись гусеница к гусенице, сплошным потоком шли танки. Низкие, приплюснутые, мощные, с огромными плоскими башнями и длинными пушками. Это были уже не штрафники, это проходила регулярная армия. Несколько минут Максим, оглушенный и оторопевший, наблюдал это зрелище, жуткое и неправдоподобное, как исторический кинофильм. Воздух шатался и вздрагивал от неистового грохота и рева. Холм трепетал под ногами, как испуганное животное. И все-таки Максиму казалось, будто машины идут в мрачном, угрожающем молчании. Он отлично знал, что там, под броневыми листами, хрипят от энтузиазма ошалевшие солдаты, но все люки были наглухо закрыты, и казалось, что каждая машина — один сплошной слиток неодухотворенного металла. Когда прошли последние танки, Максим оглянулся назад, вниз, и его танк, накренившийся среди деревьев, показался ему жалкой жестяной игрушкой, дряхлой пародией на настоящий боевой механизм. Да, внизу прошла сила, чтобы встретиться с другой силой, еще более страшной силой. И вспомнив об этой другой силе, Максим поспешно скатился вниз в рощу. Обогнув танк, он остановился. Они лежали рядком. Белый до синевы фанг, похожий на мертвеца, скорченный постановающий зев, вцепившийся грязно-белыми пальцами в свою рыжую шевелюру, и весело улыбающийся крючок с мертвыми глазами куклы. Приказ был выполнен в точности. Но Гай, весь ободранный, весь в крови, тоже лежал поодаль, отвернув от неба обиженное, мертвенное лицо, раскинув руки, и вокруг него трава была смята и затоптана, и валялась сплющенная белая каска в темных пятнах, а из развороченных кустов торчали еще чьи-то ноги в сапогах. «Масаракш», — пробормотал Максим, с ужасом представив себе, как здесь несколько минут назад схватились насмерть два рычащих и воющих пса, каждый во славу своего хозяина. И в этот момент та, другая сила нанесла ответный удар. Максиму этот удар пришелся по глазам. Он зарычал от боли, изо всех сил зажмурился и упал на Гая, уже зная, что он мертв, но стараясь все-таки закрыть его своим телом. Это было чисто рефлекторное. Он ни о чем не успел подумать и ничего не успел ощутить, кроме боли в глазах. Он был еще в падении, когда его мозг отключил себя. Когда окружающий мир снова сделался возможным для человеческого восприятия, сознание включилось снова. Прошло, вероятно, очень мало времени, несколько секунд, но Максим очнулся, весь покрытый обильным потом, с пересохшим горлом, и голова у него звенела, как будто его ударили доской по уху. Все вокруг изменилось, мир стал багровым, мир был завален листьями и обломанными ветвями. Мир был наполнен раскаленным воздухом. С красного неба дождем валились вырванные с корнем кусты, горящие сучья, комья горячей сухой земли. И стояла болезненно звенящая тишина. Живых и мертвых раскатило по сторонам. Гай, засыпанный листьями, лежал ничком в шагах в десяти. Рядом с ним сидел зев, одной рукой он по-прежнему держался за голову, а другой прикрывал глаза. Фанг скатился вниз, застрял в промоине и теперь ворочался там, терся лицом о землю. Танк тоже снесло ниже и развернуло. Прислонясь к гусенице спиной, мертвый крючок по-прежнему весело улыбался. Максим вскочил, разбросав наваленные ветки. Он подбежал к Гаю, схватил его, поднял
поглядел в стеклянные глаза, прижался щекой к щеке, проклял и трижды проклял этот мир, в котором он так одинок и беспомощен, где мертвые становятся мертвыми навсегда, потому что ничего нет, потому что нечем сделать их живыми. Кажется, он плакал, колотил кулаками по земле, топтал белую каску, а потом Зев начал протяжно кричать от боли, и тогда он пришел в себя и, не глядя вокруг, не чувствуя больше ничего, кроме ненависти и жажды убивать, побрел снова наверх, на свой наблюдательный пост. Здесь тоже все переменилось. Кустов больше не было. Спекшаяся глина дымилась и потрескивала. Обращенный к северу склон холма горел. На севере багровое небо сливалось со сплошной стеной черно-коричневого дыма, и над этой стеной поднимались, распухая на глазах, ярко-оранжевые, какие-то маслянисто-жирные тучи. И туда, где возносились клопнувшие от удара небесной тверди тысячи тысяч тонн раскаленного праха, испепеленные до атомов надежды выжить и жить, в эту адскую топку, устроенную несчастными дураками для несчастных дураков, тянул с юга, словно в поддувало, легкий сыроватый ветер. Максим поглядел вниз на проход между холмами. Проход был пуст. Взрытая гусеницами и обожженная атомным ударом глина курилась. Тысячи огоньков плясали на ней. Тлели листья и догорали сорванные сучья. А равнина на юге казалась очень широкой и очень пустынной. Ее больше не заволакивали пороховые газы. Она была красная под красным небом. На ней неподвижно чернели одинокие коробочки, испорченные и поврежденные танки штрафников. И по ней уже приближалась к холмам редкая изломанная цепочка странных машин. Они были похожи на танки, только вместо артиллерийской башни на каждый был установлен высокий решетчатый конус с тусклым округлым предметом на верхушке. Они шли быстро, мягко переваливаясь на неровностях, и они были не черные, как танки несчастных штрафников, не серо-зеленые, как армейские танки прорыва. Они были желтые, ярко-весело желтые, как гвардейские патрульные автомобили. Правого фланга шеренги уже не было видно за холмами, и Максим успел насчитать всего 8 излучателей. В них чудилась какая-то наглость хозяев положения. Они шли в бой, но не считали нужным ни скрываться, ни маскироваться. Они нарочито выставлялись на показ и своей окраской, и своим уродливым 5-метровым горбом, и отсутствием обычного вооружения. Те, кто вел эти машины и управляли ими, считали себя, должно быть, в полной безопасности. Впрочем, вряд ли они об этом думали. Они просто спешили вперед, подстегивая лучевыми бичами железное стадо, которое катилось сейчас через ад, и они наверняка ничего не знали об этих бичах, как не знали и того, что бичи эти хлещут их самих. Максим увидел, что левофланговый излучатель направляется в лощину, и пошел ему навстречу, вниз по склону холма. Он шел во весь рост. Он знал, что ему придется силой выковыривать черных погонщиков из железной скорлупы, и он хотел этого. Никогда в жизни ничего он так не хотел, как хотелось ему сейчас почувствовать под пальцами живую плоть. Когда он спустился в лощину, излучатель был уже совсем близко. Желтая машина катилась прямо на него, слепо уставясь стекляшками перископов. Решетчатый конус грузно раскачивался не в такт приседаниям машины, и теперь видно было, что на вершине качается серебристый шар, густо утыканный длинными блестящими иглами. Они и не подумали остановиться, и Максим, уступив дорогу, пропустил их, пробежал несколько метров рядом и вскочил на броню.

0: Часть пятая. Землянин. Глава 18. Государственный прокурор спал чутко, и мурлыканье телефона сразу разбудило его. Не раскрывая глаз, он взял наушник. Шелестящий голос ночного референта произнес, как бы извиняясь: 7:30, ваше превосходительство». «Да», — сказал прокурор, все еще не раскрывая глаз, — «да, благодарю». Он включил свет, откинул одеяло и сел. Некоторое время он сидел, уставясь на свои тощие бледные ноги, и с грустным удивлением размышлял о том, что вот уже 6-й десяток пошел, но не помнит он ни одного дня, когда бы ему дали выспаться. Все время кто-нибудь будет. Когда он был ротмистром, его будил после попойки скотина денщик. Когда он был председателем чрезвычайного трибунала, его будил дурак-секретарь с неподписанными приговорами. Когда он был гимназистом, его будила мать, чтобы он шел на занятия. И это было самое мерзкое время, самые скверные пробуждения. И всегда ему говорили: «Надо, надо, ваше благородие, надо, господин председатель, надо, сыночек». А сейчас это «надо» говорит себе он сам. Он встал, накинул халат, плеснул в лицо горсть одеколона, вставил зубы, посмотрел, массируя щеки, в зеркало, скривился неприязненно и прошел в кабинет. Теплое молоко уже стояло на столе, а под крахмальной салфеточкой блюдце с солоноватым печеньем. Это надо было выпить и съесть, как лекарство. Но сначала он подошел к сейфу, отвалил дверцу, взял зеленую папку и положил ее на стол рядом с завтраком. Хрустя печеньем и прихлебывая молоко, он тщательно осматривал папку, пока не убедился, что со вчерашнего вечера ее никто не раскрывал. «Как много переменилось», — подумал он. «Всего 3 месяца прошло, а как все переменилось?» Он машинально взглянул на желтый телефон и несколько секунд не мог отвести от него глаз. Телефон молчал, яркий, изящный, как веселая игрушка, страшный, как тикающая адская машина, которую невозможно разрядить. Прокурор судорожно, 2 руками вцепился в зеленую папку, зажмурился. Он ощутил, что страх нарастает, и поспешил одернуть себя. «Нет, так дело не пойдет. Сейчас надо хранить абсолютное спокойствие и рассуждать совершенно бесстрастно. Выбора у меня все равно нет. Значит, риск. Ну что же, риск так риск. Риск всегда был и будет. Нужно только свести его к минимуму. И я его сведу к минимуму. Да, Масаракш, к минимуму. Вы, кажется, не уверены в этом, умник? Ах, вы сомневаетесь». «Вы всегда сомневаетесь, умник, есть у вас такое качество, вы молодец. Ну что же, попытаемся развеять ваши сомнения. Слыхали вы про такого человека, его зовут Максим Каммерер? Неужели слыхали? Это вам только кажется. Вы никогда раньше не слыхали про такого человека. Вы сейчас услышите о нем первый раз. Очень прошу вас, выслушайте и составьте о нем самое объективное, самое непредубежденное суждение. Мне очень важно знать ваше объективное мнение, умник. От этого, знаете ли, зависит теперь целость моей шкуры, моей бледной, синими прожилками, такой дорогой мне шкуры». Он прожевал последнее печенье и залпом допил молоко. Потом вслух сказал: «Приступим». Он раскрыл папку. Прошлое этого человека туманно. И это, конечно, не важное начало для знакомства. Но мы с вами знаем не только, как из прошлого выводить настоящее, но и как из настоящего выводить прошлое. И если нам так уж понадобится прошлое нашего мака, мы, в конце концов, выведем его из настоящего. Это называется экстраполяцией. Наш маг начинает свое настоящее с того, что бежит с каторги. Вдруг. Неожиданно. Как раз в тот момент, когда мы со странником тянем к нему руки. Вот панический рапорт генерал-коменданта. Классический вопль идиота, который нашкодил и не чает уйти от наказания. Он ни в чем не виноват. Он сделал все по инструкции. Он не знал, что объект добровольно поступил в саперы-смертники, а объект поступил и подорвался на минном поле. Не знал. Вот и мы со странником не знали, а надо было знать. Объект — человек неожиданный. Вы должны были предполагать что-либо подобное, господин умник. Да, тогда это поразило меня. Но теперь-то мы понимаем, в чем дело. Кто-то объяснил нашему маку про башни. Он решил, что в стране отцов ему делать нечего, и удрал на юг, симулировав гибель. Прокурор опустил голову на руку, вяло потер лоб. Да, тогда все это и началось. Это был первый промах в серии моих промахов. Я поверил, что он погиб. А как я мог не поверить? Какой нормальный человек побежит на юг, к мутантам, на верную смерть? Любой бы поверил. А вот странник не поверил. Прокурор взял очередной рапорт. То этот странник. Умница, странник. Гений, странник. Вот как мне надо было действовать. Как он. Я был уверен, что маг погиб. Юг есть юг. А он наводнил все Заречье своими агентами. Жирный фанк. Ах, не добрался я до него в свое время, не прибрал к рукам. Этот жирный, облезлый Боров похудел, мотаясь по стране, вынюхивая и высматривая. А его кура подох от лихорадки на 6-й трассе. А его тапа-петушок был захвачен горцами. А потом 55-й, не знаю, кто он такой, попался пиратом аж на побережье, но успел сообщить, что маг там появлялся, сдался патрулям и направлен в свою колонну. Вот как поступают люди с головой. Они ни во что не верят и никого не жалеют. Вот как я должен был поступить тогда. Бросить все дела, заняться только маком. Ведь я уже тогда прекрасно понимал, какая это страшная сила, маг. А я вместо этого сцепился с Дергунчиком и проиграл. А потом связался с этой идиотской войной и тоже проиграл. Я и сейчас бы проиграл. Но мне, наконец, повезло. Маг объявился в столице, в логове странника, и я об этом узнал раньше, чем странник. Да, странник, да, хрящухий, теперь проиграл ты. Надо же было тебе уехать именно сейчас. И ты знаешь, странник, меня даже не огорчает то обстоятельство, что опять осталось неизвестным, куда и зачем ты уехал. Уехал, и ладно. Ты, конечно, во всем положился на своего фанка, и твой фанк привез тебе мака. Но вот ведь беда, свалился твой фанк после своих военных приключений. Лежит без памяти в дворцовом госпитале. Важная фигура, таких только в дворцовый госпиталь. И теперь я не промахнусь. Теперь он будет там лежать столько, сколько мне понадобится. Так что тебя нет, фанка нет, а наш мак есть. И это получилось очень удачно. Прокурор ощутил радость и, заметив, сейчас же погасил ее. «Опять эмоции, Масаракш. Спокойнее, умник. Ты знакомишься с новым человеком по имени Мак. Ты должен быть очень объективен. Тем более, что этот новый Мак так не похож на старого. Теперь он совсем взрослый. Теперь он знает, что такое финансы и детская преступность. Поумнел, посуровил наш Мак. Вот он пробился в штаб подполья». Рекомендатели Мема Громену и Аллу Зев. Как гром с ясного неба обрушился там на них с предложением о контрпропаганде. Штаб взвыл. Это означало раскрыть рядовым членам истинное назначение башен. Но ведь убедил маг. Запугал их там, запутал. Приняли они идею контрпропаганды. Поручили маку разработку. В обстановке он разобрался быстро. Быстро и верно. И они там это поняли. Поняли, с кем имеют дело. Или просто почувствовали. Вот последнее донесение. Фракция просветителей привлекла его к обсуждению программы перевоспитания, и он с радостью согласился. Сразу предложил кучу идей. Идейки не бог весть какие, но не в этом дело. Перевоспитание вообще идиотизм. Важно то, что он уже больше не террорист. Ничего он не хочет взрывать, никого не хочет убивать. Важно то, что занялся он политической деятельностью, активно зарабатывает себе авторитет в штабе, произносит речи, критикует, лезет наверх. Важно то, что он имеет идеи, жаждет их осуществить, а это именно то, что нам нужно, господин умник. Прокурор откинулся на спинку кресла. «И вот еще то, что нужно. Донесение об образе жизни. Много работает, и в лаборатории, и дома. Тоскует по-прежнему по той женщине, по Раде Гаал. Занимается спортом. Почти ни с кем не дружит, не курит, почти не пьет, в еде очень умерен. С другой стороны, обнаруживает явную склонность к роскоши в быту и знает себе цену. Полагающийся по штату автомобиль принял как должное, выразив недовольство его малой мощностью и уродливостью. Недоволен также двухкомнатной квартирой, считает ее слишком тесной и лишенной элементарных удобств. Жилище свое украсил оригинальными картинами и антикварными произведениями искусства, истратив на них почти весь аванс, ну и так далее. Хороший материал, очень хороший материал. А, кстати, сколько у него денег, чем он сейчас располагает? Так, руководитель темы в лаборатории химического синтеза, оклад в синем конверте, личная машина, двухкомнатная квартира на территории департамента специальных исследований. Недурно его устроили. И еще больше, наверное, пообещали. Хотел бы я знать, как ему объяснили, зачем он понадобился страннику. Это знает Фанк, жирный Боров, но он не скажет, скорее подохнет. Ах, если бы как-нибудь вытянуть из него все, что он знает. С каким наслаждением я бы потом его прикончил. Сколько он крови мне попортил, шелудивая скотина. И Раду эту он у меня украл. А ведь как бы она мне сейчас пригодилась, Рада? Какое это оружие, когда имеешь дело с чистым, честным, мужественным маком? Впрочем, сейчас это может быть не так уж и плохо. Не я держу под замком твою возлюбленную, мак. Это все странник, это все его интриги, этого гнусного шантажиста. Прокурор вздрогнул. Желтый телефон тихонечко звякнул. Только звякнул, и больше ничего. Тихонько. Даже мелодично. Ожил на долю секунды и снова замер, словно напомнил о себе. Прокурор, не отрывая от него глаз, провел по лбу дрожащими пальцами. Нет, ошибка. Конечно, ошибка. Мало ли что. Телефон, аппарат сложный, искра там какая-нибудь проскочила. Он вытер пальцы о халат. И сейчас же телефон грянул, как выстрел в упор. Как сабля по горлу, как с крыши на асфальт. Прокурор взял наушник. Он не хотел брать наушник. Он даже не знал, что берет наушник. Он даже вообразил себе, будто не берет наушник, а быстро на цыпочках бежит в спальню, одевается, выкатывает машину из гаража и на предельной скорости гонит. Куда? «Государственный прокурор», — сказал он хрипло и прокашлялся. «Умник? Это папа говорит». «Вот, вот оно. Сейчас ждем тебя через часок». «Я узнал», — сказал он бессильно. «Здравствуй, папа». «Сводку читал?» «Нет». «Ах, не читал. Ну, приезжай, мы тебе прочитаем». «Все», — сказал папа, — «прогадили войну». Прокурор глотнул. Надо было что-то сказать. Надо было срочно что-то сказать. Лучше всего пошутить. Тонко пошутить, Боже, помоги мне тонко пошутить. «Молчишь? А что я тебе говорил? Не лезь в эту кашу. Штатских держись. Штатских, а не военных. Эх ты, умник. Ты...» «Папа», — выдавил из себя прокурор, — «дети ведь вечно не слушаются родителей». Папа хихикнул. «Дети», — сказал он, — «а где это сказано, если чадо твое ослушается тебя? Как там дальше, умник?» «Боже, боже мой, сотри его с лица земли». Он так и сказал тогда. «Сотри его с лица земли». И странник взял со стола тяжелый черный пистолет, неторопливо поднял и два раза выстрелил, и чадо охватило руками пробитую лысину и повалилось на ковер. «Память отшибла», — сказал папа. «Эх ты, умник! Что собираешься делать, умник?»
1: «Я ошибся», — прохрипел прокурор.
0: Ошибка. Это все из-за Дергунчика. Ошибся. Ну ладно, подумай, умник. Поразмысли. Я тебе еще позвоню. И все. И нет его. И неизвестно, куда звонить ему, плакать, умолять. Глупо, глупо. Никому это не помогало. Ладно, подожди, да подожди ты, сволочь. Он с размаху ударил раскрытой рукой о край стола, чтобы в кровь, чтобы больно, чтобы перестать дрожать. Это немного помогло. Но он еще наклонился, открыл другой рукой нижний ящик стола, достал фляжку, зубами вытащил пробку и сделал несколько глотков. Его ударило в жар. «Вот так, спокойно. Мы еще посмотрим. Это гонка, кто быстрее. Умника так просто не возьмешь, с ним вы еще повозитесь. Умника так сразу не вызовешь. Если бы вы могли вызвать, то уже вызвали бы. Это ничего, что он позвонил, он всегда так. Время есть». 2 дня, 3 дня, 4 дня. «Время есть!» — прикрикнул он на себя. «Не психуй!» Он поднялся и пошел кругами по кабинету. «У меня есть на вас управа. У меня есть маг. У меня есть человек, который не боится излучения, для которого не существует преград, который желает переменить порядок вещей, который вас ненавидит. Человек чистый и, следовательно, открытый всем соблазнам». «Человек, который поверит мне. Человек, который захочет встретиться со мной. Он уже сейчас хочет встретиться со мной. Мои агенты уже много раз говорили ему, что государственный прокурор добр, справедлив, большой знаток законов, настоящий страж законности, что отцы его недолюбливают и терпят его только потому, что не доверяют друг другу. Мои агенты показывали меня ему тайком». В благоприятных обстоятельствах, и мое лицо ему понравилось. И самое главное, ему под строжайшим секретом намекнули, что я знаю, где находится центр. Он прекрасно владеет лицом, но мне доложили, что в этот момент он выдал себя. Вот такой человек у меня есть. Человек, который очень хочет захватить центр и может это сделать, единственный из всех. То есть этого человека у меня пока нет, но сети расставлены, наживка проглочена, и сегодня я его подсеку. Или я пропал. Пропал. Пропал. Он круто повернулся и с ужасом взглянул на желтый телефон. Он больше не мог сдержать воображение. Он видел эту тесную комнатку, обтянутую темно-красным бархатом, душную, прокисшую, без окон, голый обшарпанный стол и 5 золоченых кресел. А мы, все остальные, стояли. Я, странник с глазами жаждущего убийцы, и этот лысый палач, растяпа, болтун. Знал ведь, где центр, столько людей загубил, чтобы узнать, где центр, и трепло, пьяница, хвостун. Разве можно о таких вещах кому-нибудь говорить, тем более родичам, особенно таким родичам? А еще начальник департамента общественного здоровья, глаза и уши неизвестных отцов, броня и секира нации. Папа сказал, жмурясь, «Сотри его с лица земли». Странник выстрелил в упор 2 раза, и свекор проворчал с неудовольствием. Опять всю обивку забрызгали. И они снова принялись спорить, почему в комнате воняет. А я стоял на ватных ногах и думал, знают или не знают. И странник стоял, оскалясь, как голодный хищник, и глядел на меня, словно догадывался. Ни черта он не догадался. Теперь-то я понимаю, почему он всегда так хлопотал, чтобы никто не проник в тайну центра. Он всегда знал, где находится центр, и только искал случая захватить центр самому. Опоздал, странник, опоздал. И ты, папа, опоздаешь. И ты, свекор. А о тебе, Дергунчик, и речи нет. Он отдернул портьеру и приложил лоб к холодному стеклу. Он почти задушил свой страх, и чтобы растоптать его окончательно до последней искорки, он представил себе, как маг с боем врывается в аппаратную центра, но это мог бы сделать и Валдырь с личной охраной, с этой бандой своих родных и двоюродных братьев, племянников, побратимов, выкормышей, с этими жуткими подонками, которые никогда ничего не слыхали о законе, которые всегда знали только один закон — стреляй первым. Нужно было быть странником, чтобы поднять руку на Валдыря. В тот же вечер они напали на него прямо у ворот его особняка и зарешетили машину, убили шофера, убили секретаршу и загадочным образом полегли сами, все до единого, все 24 человека с двумя пулеметами. Да, Валдырь тоже мог бы ворваться в аппаратную, но там бы и завяз. Дальше бы он не прошел, потому что дальше барьер депрессионного излучения. А теперь, может быть, и два лучевых барьера. Хватило бы одного, никто не пройдет там. Выродок свалится в обморок от боли, а простой лояльный гражданин падет на колени и примется тихо плакать от смертной тоски. Только маг там пройдет и запустит свои умелые руки в генераторы и прежде всего переключит центр, всю систему башен на депрессионное поле. Затем, уже совершенно беспрепятственно, он поднимется в радиостудию и поставит там пленку с заранее подготовленной речью на многоцикловую передачу. Вся страна от Хантийской границы до Заречья в депрессии. Миллионы дураков валяются, обливаясь слезами, не желая пошевелить пальцем, а репродукторы уже ревут во всю глотку, что неизвестные отцы – преступники. Их зовут так-то и так-то. Они находятся там-то и там-то. Убейте их, спасайте страну. Это говорю вам я, Максим, живой бог на земле, или там законный наследник императорского престола, или великий диктатор, или что ему больше понравится. К оружию, моя гвардия, к оружию, моя армия, к оружию, мои подданные. А сам в это время спускается обратно в аппаратную и переключает генераторы на поле повышенного внимания. И вот уже вся страна слушает, развесив уши, стараясь не упустить ни слова, заучивая наизусть, повторяя про себя, а громкоговорители ревут, башни работают, и так длится еще час. А потом он переключает излучатели на энтузиазм, всего полчаса энтузиазма и конец передачам. И когда я прихожу в себя, Масаракш, полтора часа адской боли, но надо, Масаракш, выдержать. Папы уже нет, никого из них нет. Есть маг, великий бог маг, и его верный советник, бывший государственный прокурор, а ныне глава правительства великого мака. А бог с ним, с правительством, я буду просто жив, и мне ничто не будет угрожать. А там посмотрим. Маг не из тех, кто бросает полезных друзей. Он не бросает даже бесполезных друзей, а я буду очень полезным другом. О, каким другом я ему буду!» Он оборвал себя и вернулся к столу. Покосился на желтый телефон, усмехнулся, снял наушник зеленого телефона и вызвал заместителя начальника департамента специальных исследований. «Головастик, доброе утро, это умник. Как ты себя чувствуешь? Как желудок?» «Ну, прекрасно. Странника еще нет? Ага, ну ладно. Мне позвонили сверху и приказали немножко вас проинспектировать. Нет, я думаю, это чистая формальность. Я все равно у вас ни черта не понимаю. Но ты подготовь там какой-нибудь рапорт, проект заключения инспекции и все такое. И позаботься, чтобы все были на местах, а не как в прошлый раз». «Угу. Часов в 11, наверное». «Ты сделай так, чтобы в 12 я уже смог уехать со всеми документами. Ну, до встречи. Пойдем страдать. А ты тоже страдаешь? Или вы уже, может быть, давно выдумали защиту, только от начальства скрываете? Ну, я шучу. Пока». Он положил наушник и взглянул на часы. Было без четверти 10. Он громко застонал и потащился в ванную. Опять этот кошмар, полчаса кошмара, от которого нет защиты, от которого нет спасения, от которого жить не хочется. Как это все-таки обидно. Странника придется пощадить. Ванна была уже полна горячей водой. Прокурор сбросил халат, стянул ночную рубашку и сунул под язык болеутолитель. И так всю жизнь. 1/24 всей жизни – ад. Больше 4%. И это не считая вызовов наверх. Ну, вызовы скоро кончатся, а эти 4% останутся до конца. Впрочем, это мы еще посмотрим. Когда все установится, я возьмусь за странника сам. Он залез в ванну, устроился поудобнее, расслабился и стал придумывать, как он возьмется за странника. Но он не успел ничего придумать. Знакомая боль ударила в темя, прокатилась по позвоночнику, запустила коготь в каждую клетку, в каждый нерв и принялась драть. Методично, люто, в такт бешеным толчкам сердца. Когда все кончилось, он еще немного полежал в томном изнеможении. Адские муки тоже имеют свои достоинства. Полчаса кошмара дарили ему несколько минут райского блаженства. Затем вылез, растерся перед зеркалом, приоткрыл дверь, принял от камердинера свежее белье, оделся, вернулся в кабинет, выпил еще один стакан теплого молока, на этот раз смешанного с целебной водой, съел вязкой кашицы с медом, посидел немножко просто так, окончательно приходя в себя, а потом позвонил дневному референту и велел подавать автомобиль. К департаменту специальных исследований вела правительственная трасса, пустая в это время дня, обсаженная кудрявыми деревьями, похожими на искусственные. Шофер гнал без остановок у светофоров, время от времени включая гулкую басовитую сирену. К высоким железным воротам департамента подъехали без трех минут 11. Гвардеец в парадном мундире подошел, нагнулся, вглядываясь, узнал и отдал честь. Тотчас же ворота распахнулись, открылся густой сад, белые и желтые корпуса жилых домов, а за ними гигантский стеклянный параллелепипед института. Медленно проехали по автомобильной дорожке с грозными предупреждениями насчет скорости, миновали детскую площадку, приземистое здание бассейна, пестрое веселое здание клуба-ресторана, и все это в зелени, в облаках зелени, в тучах зелени и прекрасный чистейший воздух, и масаракш, какой-то запах стоит здесь удивительный, нигде такого не бывает, ни в каком поле, ни в каком лесу. Ох уж этот странник, все это его затеи. Чертовы деньги ухлопаны на это, но зато как его здесь любят. Вот как надо жить, вот как надо устраиваться. Ухлопаны чертовы деньги. Деверь был страшно недоволен, он и сейчас еще недоволен. Риск? Да, риск, конечно, был. Рискнул странник, но зато теперь его департамент — это его департамент. Здесь его не предадут. Не подсидят. 500 человек у него тут. В основном молодежь. Газет они не читают. Радио не слушают. Времени, видите ли, нет. Важные научные исследования. Так что излучение здесь бьет мимо цели. Вернее, совсем в другую цель. Да, странник, я бы на твоем месте долго еще тянул с защитными шлемами. Может быть, ты и тянешь? Наверняка тянешь. Но, черт возьми, как тебя ухватить? Вот если бы нашелся второй странник, да, второй такой головищи нет во всем мире. И он это знает. И он очень внимательно следит за каждым более или менее талантливым человеком, прибирает к рукам с юных лет, обласкивает, отдаляет от родителей, а родители-то до смерти дураки рады. И вот, глядишь, еще один солдатик становится в твой строй. Ох, как это здорово, что странника сейчас нет. Какая это удача! Машина остановилась, референт распахнул дверцу. Прокурор вылез, поднялся по ступенькам в застекленный вестибюль. Головастик со своими халуями уже ждал его. Прокурор с надлежащей скукой на лице вяло пожал головастику руку, посмотрел на халуев и позволил припроводить себя в лифт. В кабину вошли по регламенту. Господин государственный прокурор, за ним господин заместитель начальника департамента, следом халуй господина государственного прокурора и старший из халуев господина заместителя начальника. Прочих оставили в вестибюле. В кабинет головастика вошли опять по регламенту господин прокурор, за ним головастик. Халуя господина прокурора и старшего халуя головастика оставили за дверью в приемной. Прокурор сейчас же утомленно погрузился в кресло, а головастик немедленно засуетился, забил пальцами по кнопкам на краю стола и, когда в кабинет сбежалась целая орава секретарей, приказал подать чай. Первые несколько минут прокурор разглядывал головастика. Развлечение для. У головастика был на редкость виноватый вид. Он избегал смотреть в глаза, то и дело приглаживал волосы, бессмысленно потирал руки, неестественно покашливал и совершал множество бессмысленных суетливых движений. У него всегда был такой вид. Внешность и поведение были его основным капиталом. Он вызывал непрерывные подозрения в нечистой совести и навлекал на себя непрерывные тщательнейшие проверки. Департамент общественного здоровья изучил его жизнь по часам, и поскольку жизнь его была безукоризненна, а каждая новая проверка лишь подтверждала этот неожиданный факт, продвижение головастика по служебной лестнице происходило с редкостной быстротой. Прокурор все это прекрасно знал. Он лично 3 раза доскональнейшим образом проверял головастика, каждый раз поднимая его на ступеньку выше. И тем не менее сейчас, рассматривая его, забавляясь им, он вдруг поймал себя на мысли, что головастик, ей-богу, знает, пройдоха, где находится странник, и ужасно боится, что это из него сейчас вытянут. И прокурор не удержался. «Привет от странника», — сказал он небрежно, постукивая пальцами по подлокотнику. Головастик быстро посмотрел на прокурора и тут же отвел глаза. «Да», — сказал он, покусывая губу, «кхе-кхе, сейчас вот чай принесут». «Он просил тебя позвонить», — сказал прокурор еще небрежнее. «Что? Ладно, чай у меня сегодня будет исключительный. Новая секретарша прямо-таки знаток в чаях». «То есть, а куда ему позвонить?» «Не понимаю», — сказал прокурор. «Нет, я к тому, что если ему позвонить, то надо же знать телефон. Он же никогда телефона не оставляет». Головастик вдруг засуетился, мучительно покраснел, захлопал по столу ладонями, нашел карандаш. «Куда он велел позвонить?» Прокурор отступился. «Это я пошутил», — сказал он. «А? Что?» На лице головастика, мгновенно сменяя друг друга, промелькнуло множество подозрительнейших выражений. «А, пошутил!» Он загоготал фальшивым смехом. «Это ты ловко меня! Вот потеха! А я уж думал... Га-га-га! А вот и чаек!» Прокурор принял из холеных рук холеной секретарши стакан крепкого горячего чая и сказал: «Ладно, пошутили и хватит. Времени мало. Где твоя бумага?» Головастик, совершив массу ненужных движений, извлек из стола и протянул прокурору проект инспекционного акта. Судя по тому, как он при этом сокращался и ежился, проект был набит фальшивой информацией, имел целью ввести инспектора в заблуждение и вообще был составлен с подрывными намерениями. «Ну-тес», — проговорил прокурор, причмокивая кусочком сахара, — «что тут у тебя?» «Акт проверочного обследования. Ну, лаборатория интерференции, лаборатория спектральных исследований, лаборатория интегрального излучения. Ничего не понимаю. Черт ногу сломит. Как ты во всем этом разбираешься?» «А я, знаешь, тоже не разбираюсь. Я ведь по специальности администратор. Я в эти дела не вмешиваюсь». Головастик прятал глаза, покусывал губы, с размаху ерошил на себе волосы, и уже было совершенно ясно, что никакой он не администратор, а хантийский шпион с высшим специальным образованием. Ну и фигура. Прокурор снова обратился к акту. Он сделал глубокомысленное замечание о перерасходе средств, допущенном группой усиления мощности, спросил, кто таков Зой Баруту, не родственник ли он Мору Баруту, знаменитому писателю-пропагандисту, отпустил упрек по поводу безлинзового рефрактометра, который стоил сумасшедших денег, а до сих пор не освоен, и подвел итог по работам сектора исследований и совершенствования излучения, сказавши, что существенных сдвигов ему не видится, и, слава богу, мысленно добавил он, и что это его мнение должно быть обязательно занесено в беловой вариант акта. Часть акта, касающуюся работ сектора защиты от излучения, он просмотрел еще более небрежно. «Топчетесь на месте», — объявил он. «По физической защите вообще ничего не добились. по физиологической и того меньше. Физиологическая защита – это вообще не то, что нам нужно. Чего это ради, я дам себя кромсать, еще идиотом сделаете. А вот химики молодцы, еще минуту выиграли. В прошлом году минуту, да в позапрошлом году полторы. Что же это получается? Значит, теперь я могу принять пилюлю, и вместо 30 минут буду мучиться 22. Что ж, неплохо. Почти 30%, запиши-ка мое мнение, усилить темпы работы по физической защите, поощрить работников отдела химической защиты. Все. Он перебросил листки головастику. Прикажи это отпечатать начисто и мое мнение. А сейчас про форму ради проводи-ка меня, ну, скажем, у физиков я прошлый раз был, проводи-ка ты меня к химикам, посмотрю, как там у них. Головастик вскочил и снова ударил по кнопкам, а прокурор поднялся с видом крайнего утомления. В сопровождении головастика и дневного референта он неторопливо пошел по лабораториям отдела химической защиты, вежливо улыбаясь людям с одним шевроном на рукаве халата, похлопывая иногда по плечу бесшевронных, приостанавливаясь около двух шевронных, чтобы пожать руку, понимающе покивать головой и осведомиться, нет ли претензий. Претензий не было. Все вроде бы работали или делали вид, что работают, у них не поймешь. Мигали какие-то лампочки на каких-то приборах, варились какие-то жидкости в каких-то сосудах, пахло какой-то дрянью, кое-где мучили животных. Было у них здесь чисто, светло, просторно. Люди казались сытыми и спокойными. Энтузиазма не проявляли, с инспектором держались вполне корректно, но без всякой теплоты и уж во всяком случае без приличествующего подобострастия. И почти в каждой комнате, будь то кабинет или лаборатория, висел портрет странника. Над рабочим столом, рядом с таблицами и графиками, в простенке между окнами, над дверью, иногда лежал под стеклом на столе. Это были любительские фотографии, рисунки карандашом или углем. Один портрет был даже написан масляной краской. Здесь можно было увидеть странника, играющего в мяч, странника, читающего лекцию, странника, грызущего яблоко, странника сурового, задумчивого, усталого, разъяренного и даже странника, хохочущего во всю глотку. Эти сукины дети даже рисовали на него шаржи и вешали их на самых видных местах. Прокурор представил, как он входит в кабинет младшего советника юстиции Фильтика и обнаруживает там карикатуру на себя. Масаракш, это было невообразимо, невозможно. Он улыбался, похлопывал, сжал руки, а сам все это время думал, что вот второй раз он уже здесь с прошлого года, и все вроде бы по-старому, но раньше он как-то не обращал на это внимания. А теперь вот обратил. Почему только теперь? А вот почему. Что такое был для меня странник год или два назад? Формально один из нас. Фактически кабинетная фигура, не имеющая ни влияния на политику, ни своего места в политике, ни своих целей в политике. Однако с тех пор он успел многое. Общегосударственного масштаба операция по изъятию иностранных шпионов – это его акция. Прокурор сам вел эти процессы, и был тогда потрясен, поняв, что имеет дело не с обычными липовыми шпионами-выродками, а с настоящими матерыми разведчиками, заброшенными островной империей для сбора научной и экономической информации. Странник выудил их всех, всех до единого, и с тех пор стал неизменным шефом особой контрразведки. Далее. Именно странник раскрыл заговор лысого волдыря, фигуры жуткой, сидевший очень прочно, сильно и опасно копавший под шефство странника над контрразведкой. И сам же его шлепнул, никому не доверил. Он всегда поступал открыто, никогда не маскировался и действовал только в одиночку. Никаких коалиций, никаких уний, никаких временных союзов. Так он свалил одного за другим трех начальников военного департамента. Те даже пикнуть не успевали, а их уже вызывали наверх, пока не добился, чтобы поставили Дергунчика, панически боящегося войны. Это он год назад зарубил проект «Золото», представленный наверх Патриотическим союзом промышленности и финансов. Тогда оказалось, что странник вот-вот слетит, потому что проект вызвал восторг у самого папы. Но странник ему как-то доказал, что все выгоды проекта сугубо временные, а через 10 лет начнется повальная эпидемия сумасшествия и полная разруха. Он все время как-то ухитрялся им доказывать. Никто никогда ничего не мог им доказать, только странник мог. И, в общем-то, понятно почему. Он никогда ничего не боялся. Да, он долго сидел у себя в кабинете, но в конце концов понял свою истинную цену. Понял, что он нужен всем нам, кто бы мы ни были и как бы ни дрались между собой. Потому что только он может создать защиту, только он может избавить нас от мучений. А сопляки в белых халатах рисуют на него карикатурочки, и он им это позволяет.
1: Наш адрес в интернете fantasyradio.ru.
2: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Рэй Брэдбери. Ржавчина.
1: «Садитесь, молодой человек», — сказал полковник.
0: «Благодарю вас».
1: Вошедший сел. «Я слыхал о вас кое-что», — заговорил дружеским тоном полковник. «В сущности, ничего особенного. Говорят, что вы нервничаете, что вам ничего не удается. Я слышу это уже несколько месяцев и теперь, наконец, решил поговорить с вами. Я думал также о том, не захочется ли вам переменить место службы. Может быть, вы хотите уехать за море и служить в каком-нибудь дальнем военном округе? А может, вам надоело работать в канцелярии? В таком случае, может быть, вам хочется на фронт?»
0: «Кажется, нет», — ответил молодой сержант.
1: «Так чего же вы, собственно говоря, хотите?»
0: Сержант пожал плечами и поглядел на свои руки. «Я хочу жить без войн. Хочу узнать, что за ночь каким-то образом пушки во всем мире превратились в ржавчину. Что бактерии в оболочках бомб стали безвредными. Что танки провалились сквозь шоссе и, подобно доисторическим чудовищам, лежат в ямах, заполненных асфальтом. Вот мое желание».
1: «Ха-ха, но это естественное желание каждого из нас», произнес полковник. «Но сейчас оставьте эти идеалистические разговоры и скажите мне, наконец, куда мы должны вас отправить? Можете выбрать западный или северный округ?»
0: Он постучал пальцем по карте, разложенной на столе. Сержант продолжал говорить, шевеля руками, приподнимая их и разглядывая пальцы. «Что делали бы вы, начальство? Что делали бы мы, солдаты? Что делал бы весь мир, если бы все мы завтра проснулись? И пушки стали бы ненужными». Полковнику было теперь ясно, что с сержантом нужно обращаться осторожно. Он спокойно улыбнулся.
1: «Ха-ха, это интересный вопрос. Я люблю поболтать о таких теориях. Ну, знаете ли, по-моему, тогда возникла бы настоящая паника. Каждый народ подумал бы, что он один во всем мире лишился оружия и обвинил бы в этом несчастье своих врагов. Начались бы массовые самоубийства, акции мгновенно упали бы, ну, наверное, разыгралось бы множество трагедий».
0: «А потом?» — спросил сержант. «Потом, когда все поняли бы, что это правда, что оружия нет больше ни у кого, что больше никого не нужно бояться, что все мы равны и можем начать жизнь заново. Что было бы тогда?»
1: «Все принялись бы опять поскорее вооружаться».
0: «А если бы им можно было в этом помешать?»
1: «Тогда стали бы драться кулаками. На границах сходились бы толпы людей, вооруженных боксерскими перчатками с остальными вкладками. Отнимите у них перчатки, и они пустят в ход ногти, зубы и ноги. Запретите им и это, и они станут плевать друг друга. А если вырезать им языки и заткнуть рты, они наполнят воздух такой ненавистью, что птицы попадают мертвыми с телеграфных проводов. А еще заодно и все мухи с комарами осыплются на землю».
0: «Значит, вы думаете, что в этом вообще не было бы смысла?» — продолжал сержант.
1: «Конечно, не было бы. Ведь это все равно, что черепаху вытащить из панциря. Цивилизация попросту задохнулась бы и умерла от шока».
0: Молодой человек покачал головой. «Вы просто хотите убедить себя и меня. Ведь работа у вас спокойная и весьма удобная.
1: Пусть даже это на 90% цивилизации.

0: механизм. И только на 10 разумная оценка положения. Да бросьте вы эту свою ржавчину и забудьте о ней.
1: Сержант быстро поднял голову. Откуда вы знаете, что она у меня есть?
0: Что у вас есть?
1: Ну, ржавчина.
0: О чем вы говорите?
1: Вы знаете, что я могу это сделать. Если бы я захотел, я мог бы начать сегодня же.
0: Полковник засмеялся. Я думаю, вы шутите.
1: Нет, я говорю вполне серьезно. Я давно уже хотел поговорить с вами. Я рад, что вы сами позвали меня. Я работаю над этим изобретением уже довольно давно. Я мечтал о нем целые годы. Оно основано на строении определенных атомов. Если бы вы изучали их, вы бы знали, что атомы оружейной стали расположены в определенном порядке. Я искал фактор, который нарушил бы их равновесие. Может быть, вы знаете, что я изучал физику и металлургию. Мне пришло в голову, что в воздухе всегда присутствует вещество, вызывающее ржавчину. Это водяной пар. Нужно было найти способ вызвать у стали нервный шок, и тогда водяные пары принялись бы за свое дело. Разумеется, я имею в виду не всякий металлический предмет. Наша цивилизация основана на стали, и большинство ее творений мне не хотелось бы разрушить. Я хотел бы вывести из строя пушки, ружья, снаряды, танки, боевые самолеты и военные корабли. Если бы понадобилось, я бы заставил свой прибор действовать на медь, бронзу и алюминий. Попросту прошел бы около любого оружия, и этого было бы довольно, чтобы оно рассыпалось в прах. Полковник наклонился над столом и некоторое время разглядывал сержанта. Потом вынул из кармана авторучку с колпачком из ружейного патрона и начал заполнять бланк.
0: «Я хочу, чтобы сегодня после полудня вы сходили к доктору Мэтьюзу. Пусть он обследует вас. Я не хочу сказать, что вы серьезно больны, но мне кажется, что врачебная помощь вам необходима».
1: «Вы думаете, я обманываю вас?» – произнес сержант. «Нет, я говорю правду. Мой прибор так мал, что поместился бы в спичечной коробке. Радиус его действия 900 миль. Я мог бы вам настроить его на определенный вид стали и за несколько дней объехать всю Америку. Остальные государства не могли бы воспользоваться этим, так как я уничтожил бы любую военную технику, посланную против нас. Потом я уехал бы в Европу. За один месяц я избавил бы мир от страшилища войны. Не знаю в точности, как мне удалось это изобретение. Оно просто невероятно. Совершенно так же невероятно, как атомная бомба. Вот уже месяц я жду и размышляю. Я тоже думал о том, что случится, если сорвать панцирь с черепахи, как вы выразились. А теперь я решился. Беседа с вами помогла мне выяснить все, что нужно. Когда-то никто не представлял себе летательных машин. Никто не думал, что атом может быть губительным оружием. И многие сомневаются в том, что когда-нибудь на Земле воцарится мир. Но мир воцарится, уверяю вас.
0: «Этот бланк вы отдадите доктору Мэтьюзу», — подчеркнуто произнес полковник. Сержант встал.
1: «Значит, вы не отправите меня в другой военный округ?»
0: «Нет, пока нет. Пусть решает доктор».
1: «Я уже решил», — сказал молодой человек. «Через несколько минут я уйду из лагеря. У меня отпускная. Спасибо за то, что вы потратили на меня столько драгоценного времени».
0: «Послушайте, сержант, ну не принимайте это так близко к сердцу. Вам не нужно уходить, и вас никто не обидит».
1: «Это верно, потому что никто мне не повредит. Прощайте». Сержант открыл дверь канцелярии и вышел. Дверь закрылась, и полковник остался один. С минуту он стоял в нерешительности, потом вздохнул и провел ладонью по лицу. Зазвонил телефон, полковник рассеянно взял трубку.
0: «Это вы, доктор? Я хочу поговорить с вами. Да, я послал его к вам. Посмотрите, в чем там дело и почему он так себя ведет. Как вы думаете, док, вероятно, ему нужно немного отдохнуть? У него какие-то странные иллюзии». «Да, конечно, неприятно. По-моему, сказались 16 лет войны».
1: Голос в трубке отвечал ему. Полковник слушал и кивал головой.
0: «Минутку, я запишу».
1: Он поискал свою авторучку.
0: «Так, подождите у телефона, пожалуйста, я кое-что ищу».
1: Он ощупал карманы.
0: «Ручка только что была тут, подождите».
1: Он отложил трубку, оглядел стол, посмотрел в ящик. Потом словно окаменел. Медленно сунул руку в карман и пошарил в нем. Двумя пальцами вытащил щепотку чего-то. На промокательную бумагу на столе высыпалось немного желтовато-красной ржавчины. Некоторое время полковник сидел, глядя перед собой. Потом он взял телефонную трубку.
0: «Мэтьюс!»
1: — сказал он. «Положите трубку!» Он услышал щелчок и набрал другой номер.
0: «Алло, часовой! Каждую минуту мимо вас может пройти человек, которого вы, наверное, знаете. Сержант Холлис! Остановите его! Если понадобится, застрелите его, ни о чем не спрашивая! Убейте этого негодяя, поняли?» «Говорит полковник. Да. Убейте его. Вы слышите?»
2: «Но простите!» — возразил удивленный голос на другом конце провода. «Я не могу. Я просто не могу!»
0: «Что вы хотите сказать, черт вас подери? Как это не можете?»
2: «Потому что...»
1: Голос прервался. В трубке слышалось взволнованное дыхание часового. Полковник потряс трубкой.
0: «Внимание всем! К оружию!»
2: «Я никого не могу застрелить!»
1: — ответил часовой. Полковник тяжело сел и с полминуты задыхался и жмурился. Он ничего не видел и не слышал, но он знал, что там, за этими стенами, ангары превращаются в мягкую красную ржавчину, что самолеты рассыпаются в бурую, уносимую ветерком пыль, что танки медленно погружаются в расплавленный асфальт дорог, как доисторические чудовища, некогда проваливались в асфальтовые ямы. Именно так, как говорил этот молодой человек. Грузовики превращаются в облачка оранжевой краски, и от них остаются только резиновые шины, бесцельно катящиеся по дороге.
2: «Сэр!»
1: — заговорил часовой, видевший все это.
0: «Клянусь вам, сэр!» «Слушайте! Слушайте меня!» — заорал полковник. «Идите за ним! Задержите его руками! Задушите его! Бейте кулаками! Ногами забейте его насмерть! Но вы должны остановить его! Я сейчас же буду у вас!»
1: И он бросил трубку. По привычке он выдвинул нижний ящик стола, чтобы взять револьвер. Кожаная кобура была наполнена бурой ржавчиной. Он с проклятием отскочил от стола. Пробегая по канцелярии, он схватил стул.
0: «Деревянный!» — подумалось ему. «Старое доброе дерево! Старый добрый бук!»
1: Дважды ударил им о стену и разломал. Потом схватил одну из ножек, крепко сжал в кулаке. Он был почти лиловым от гнева и ловил воздух раскрытым ртом. Для пробы сильно ударил ножкой стула себя по руке.
0: «А, годится, черт побери!» — крикнул он.
1: С диким воплем он выбежал и хлопнул дверью.

Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Евгений Лукин. Рассказы. Словесники. Солнце останавливали словом, словом разрушали города. Николай Гумилев. Лаве и раньше частенько доставалось на рынке, но сегодня Радим даже отшатнулся, слегка завидев ее на пороге. «Ах, мерзавки!» — подумал он изумленно и растерянно. Неизвестно, с кем Лава поругалась на этот раз, но выглядела она ужасно. Шея кривая, глаза косят, одно плечо выше другого и увенчано вдобавок весьма приметным горбиком. Цвет лица серый с прозеленью, а крохотная очаровательная родинка на щеке обернулась отталкивающего вида бородавкой. «Вот!» — выкрикнула Лава. «Видишь?» Уронила на пол корзину с наполовину зелеными, наполовину гнилыми помидорами и, уткнув обезображенное лицо в ладони, разрыдалась. «Что-то с этим надо делать», — ошеломленно подумал Радим. «Чем дальше, тем хуже». Ушибаясь, он неловко выбрался из-за коряво сколоченного стола. Как ни старался Радим переубедить сельчан, считалось, что плотник он скверный. И, приблизившись к жене, осторожно взял ее за вздрагивающие плечи. «Не ходить бы мне туда больше!» — всхлипывала она. «Ты видишь? Ты видишь?» «Дурочка!» — ласково и укоризненно проговорил Радим, умышленно оглупляя жену, чтобы не вздумала возражать, и Лава тут же вскинула на него с надеждой заплаканные младенчески бессмысленные глаза. «Они это из зависти!» «Ноги!» — простонала она. «Ноги?» — он отстранился и взглянул. Выглядывающий из-под рваного и ветхого подола, а уходила ведь в нарядном платье, ноги были тонкие, кривы, с большими, как булыжники, коленками. С кем же это она побеседовала на рынке? С Кикиморой? С Грачихой или с обеими сразу? «Замечательные, стройные ноги», — убежденно проговорил он, — «ни у кого таких нет». Зачарованно глядя вниз, Лава облизнула губы. «А они говорят, что я горбатая!» И ее снова сотрясли рыдания. «Кто? Ты горбатая?» — Радим расхохотался. «Да сами они!» — он вовремя спохватился и оборвал фразу, с ужасом представив, как у всех торговок на рынке сейчас прорежутся горбы, и, что самое страшное, каждый тут же станет ясно, чьего это языка дело. «Никакая ты не горбатая. Сутулишься иногда. А вообще-то у тебя плечики. Ты уж мне, поверь, точеные!» Он ласково огладил ее выравнивающиеся плечи, упомянув прекрасный цвет лица, вернул на впалые щеки румянец, а потом исправил и сами щеки. Покрыв лицо жены мелкими поцелуями, восхитился мимоходом крохотностью родинки, парой комплиментов развел глаза, оставив, впрочем, еле заметную раскосость, которая в самом деле ему очень нравилась. Лава всхлипывала все реже. «Да не буду я тебе врать. Ну, сама взгляни в зеркало и убедись». И пока она шла к висящему криво зеркалу, торопливо добавил: «И платье у тебя красивое, нарядное, новое». Лава улыбалась и утирала слезы. Потом озабоченно оглянулась на корзинку с негодными помидорами. С них-то, видно, все и началось. «А насчет помидор не беспокойся. Сам схожу и на что-нибудь обменяю». «Но они теперь...» Лава снова распустила губы. «А я их так хвалила, так хвалила!» «А знаешь что?» — сказал Радим. «Похвали-ка ты их еще раз. Умеешь ты это делать. У меня вот так не выходит». И пока польщенная Лава ахала и восхищалась розовеющими на глазах помидорами, он вернулся к столу, где тут же зацепился локтем за недавно вылезший сучок. Хороший стол получился, гладкий, — со вздохом заметил он, похлопывая по распрямляющимся доскам. И дерево хорошее, без задоринки. Сучок послушно втянулся в доску. Радим мрачно взглянул на грязную глиняную плошку. — Чтоб тебя ополоснуло да высушило, — пожелал он ей вполголоса. Плошка немедленно заблестела от чистоты. Радим отодвинул посудину к центру стола и задумался. Конечно, Лаве приходилось несладко, но в чем-то она, несомненно, была виновата сама. Изо всех приходящих на рынок женщин торговки почему-то облюбовали именно ее, а у Лавы, видно, просто не хватало мудрости отмолчаться. — Знаешь, — задумчиво сказал он наконец, — тут вот еще, наверное, в чем дело. Они ведь на рынок-то все приходят уродины уродинами, переругаются с мужьями с утра пораньше, а тут появляешься ты. Красивые, свежие. Вот они и злобствуют. Лава, перестав на секунду оглаживать заметно укрупнившиеся помидоры, подняла беспомощные наивные глаза. Что же и нам теперь ругаться, чтобы не завидовали? Народим снова вздохнул. — Не знаю, — сказал он, — как-то все-таки с людьми ладить надо. Они помолчали. — Вот... — тихо сказала Лава, ставя на стол корзину с алыми помидорами. — Умница ты моя! — восстановил он ее мыслительные способности и, наверное, сделал ошибку, потому что жена немедленно повернула к нему вспыхнувшее гневом лицо. — Я тебя столько раз просила, — вне себя начала она, — научи меня хоть одному словечку. — Не захотел, да? Тебе лучше, чтобы я такая с базара приходила? Радим закряхтел. «Ну, послушай, Лава, — сказал он, и жена, замолчав, с сердитым видом присела на шаткий кривой табурет. Ты сама не понимаешь, о чем просишь. Ну, предположим, я научу тебя кое-каким оборотам. Предположим, ты сгоряча обругаешь грачиху. Но ведь остальные услышат, Лава, услышат и запомнят. И в следующий раз пожелают тебе того же самого. Ты же знаешь, я мастер словесности. Нас таких в селе всего четверо. Староста, Тихоня, Черенок, да я. Видела ты хоть однажды, чтобы кто-нибудь из нас затевал склоку, задирал кого-нибудь? Ведь не видела, правда? Лава молчала, чему-то недобро улыбаясь. Ну, я им тоже хорошо ответила, — объявила она вдруг. У грачихи теперь два горба. — Два горба? — ужаснулся он. — Ты так сказала? — Так и сказала. — ликующе подтвердила Лава. — И прекрасно без тебя обошлась. — Постой, — попросил Радим, и Лава встала. Он потер лоб, пытаясь собраться с мыслями. — Два горба. — Да как тебе такое в голову пришло? — Мне это... Лава не договорила. В глазах у нее был страх. Видно, сболтнула лишнее. Радим тоже встал и беспокойно прошелся по вспучившимся доскам пола. Тут-то я смотрю сегодня утром, то зеркало искривится, то сучок из стола вылезет. Мы же так со всем селом поссориться можем. Не дай бог, придумают тебе кличку, тут уж и я помочь не смогу. Два горба! Он осекся, пораженный внезапной и, надо полагать, неприятной догадкой. Потом медленно повернулся к отпрянувшей жене. — Ты от кого это услышала? — хрипло выговорил он. — Кто тебе это подсказал? — Со словесником спуталась? — Нет. — испуганно вскрикнула Лава. — С кем? — У Радима подергивалась щека. — С Черенком? — С Тихоней? — Нет. — А с кем? — Со старостой? Ты же не могла это сама придумать. Следует заметить, что от природы Радим вовсе не был ревнив, но вздорная баба Кикимора с вечно прикушенным по причине многочисленных соседских пожеланий языком однажды предположила вслух, что Радим... Он только на людях скромник, а дома-то, наверное, ух, какой горячий. Вот с того дня все и началось. Староста, — убежденно проговорил Радим. Ну, конечно, староста, чтоб его на другую сторону перекривило. Нашла с кем связаться. Редко, очень редко прибегал Радим в присутствии жены к своему грозному искусству, так что Лава даже начинала подчас сомневаться, а точно ли ее муж словесник. Теперь же, услышав жуткое и неведомое доселе пожелание, аж самому старости, она ахнула и схватилась за побледневшие щеки. Тем более, что со старостой Лава и вправду связалась недели две назад, в аккурат после того, как супруг сгоряча ее в этом обвинил. В общем, та же история, что и с Черенком. Спаси бог, сельчан! Словесник осерчал. Вспомнилась поговорка. Лава заметалась, не зная, куда схорониться. Но тут Радим запнулся, поморгал и вдруг ни с того ни с сего тихонько захихикал. Видно, представил себе грачиху с двумя горбами. «А ловко ты ее!» — проговорил он, радостно ухмыляясь. «Да просилась-таки языкастая!» Не иначе кто-то на рынке в сердцах обозвал его дураком. «Два горба», — с удовольствием повторил резко поглупевший Радим. «Не, такого сейчас уже и словесник не придумает. Видать, из прежних времен пожелания». Испуганно уставившись на супруга, Лава прижалась спиной к грубо оштукатуренной стенке, а Радим продолжал, увлекшись: «Во времена были. Что хочешь, скажи, и ничего не исполнится. Пожелаешь, например, чтобы у соседа плетень завалился, а плетень стоит себе, и хоть бы что ему. Зато потом...» Он вновь запнулся и недоуменно сдвинул брови. «А о чем это я?» «Видно, на рынке взорвавшегося ругателя одернули, поправили. Ума, что ли, решился? Словесника дураком называть. А ну, как он, словесник, то есть, ляпнет чего-нибудь по глупости? Это ж потом всем селом не расхлебаешь. Нет, Радим, он мужик смышленый. Только вот Лаве своей много чего позволяет». «Ты о прежних временах?» — еле вымолвила Лава. Вид у Радима был недовольный и озадаченный. Мастер словесности явно не мог понять, зачем это он накричал на жену. Обидел старосту, смеялся над грачихой. «Прежние времена — дело темное», — нехотя проговорил он. «Считается, что до того, как Бог проклял людей за их невоздержанные речи, слова вообще не имели силы. Люди вслух желали ближнему такого, что сейчас и в голову не придет. И ничего не сбывалось? Говорят, что нет». Глаза Лавы были широко раскрыты, зрачки дышали. «Значит, если я красивая, то как меня не ругай, а я все равно красивая?» «Да», — несколько замявшись, согласился Радим. «Но это если красивая». Лава опешила и призадумалась. «Красивой становишься, когда похвалят. Можно, конечно, и родиться красивой, но для этого опять-таки нужно чье-нибудь пожелание. И чтобы соседки на мать не злились». Радим смотрел на растерявшуюся в конец Лаву с понимающей улыбкой. «Так что еще неизвестно, когда жилось лучше, утешил он, сейчас или в прежние времена. А если какой-нибудь наш словесник...» Как-то очень уж неуверенно начала она. «Встретился бы с кем-нибудь из прежних времен? Он бы с ним справился?» Радим хмыкнул и почесал в затылке. «Вряд ли», — сказал он наконец. «Хотя... А почему ты об этом спрашиваешь?» Лава опять побледнела, и Радим смущенно крякнул. «В конец жену запугал», — подумалось ему. «Однако заболтался я», — сказал он, поспешно напустив на себя озабоченный вид. «Напомни, что нужно на рынке выменять?» «Хлеба». И начала было Лава, но тут со стен с шорохом посыпались ошметки мела, а зеркало помутнело и пошло волнами.
1: «Это грачиха!» — закричала она.
0: «Вот, видишь?» «Ну ладно, ладно», — примирительно пробормотал Радим, протягивая руку к корзинке. «Улажу я с грачихой, не беспокойся. Кстати, глаза у тебя сегодня удивительно красивые». Съехавшиеся было к переносице глаза Лавы послушно разошлись на должное расстояние. В вышине над селом яростно крутились облака. Одним сельчанам нужен был дождь, другим — солнце. Временами заряд крупных капель вздымал уличную пыль, и только и успев, что наштамповать аккуратных со вмятинкой посередине коричневых нашлепок, отбрасывался ветром за околицу. Мутный смерч завернул в переулок, поплясал в огороде черенка и, растрепав крытую камышом крышу, стих. Дома по обе стороны стояли облупленные, покривившиеся от соседских пожеланий, с зелеными от гнили кровлями. С корзинкой в руке Радим шел к рыночной площади, погружая босые ноги то в теплую пуховую пыль, то в стремительно высыхающие лужи, и поглядывая поверх кривых, а то и вовсе завалившихся плетней. Там, на корявых кустах, произрастали в беспорядке мелкие зеленые картофелины, ссохшиеся коричневые огурцы, издырявленные червями яблоки, и все это зачастую на одной ветке, хотя староста ежедневно, срывая и без того сорванный голос, втолковывал сельчанам, что каждый плод должен расти отдельно. Лук на своем кусте, картошка на своем, как в прежние времена. Уберечь огород от людской зависти все равно было невозможно, поэтому владельцы не очень-то об этом и заботились, придавая плодам вид и вкус лишь по пути на рынок. Впрочем, в обмене тоже особого смысла не было. Меняли картошку на яблоки, яблоки на картошку. А на рыночной площади собирались в основном поболтать да посплетничать, даже не подозревая, насколько важна эта их болтовня. Волей-неволей, приходя к общему мнению, рынок хранил мир от распада. Радим шел и думал о прежних временах, когда слова не имели силы. Поразительно! Как это люди с их тогдашней невоздержанностью в речах вообще ухитрились уцелеть после Божьей кары? Ведь достаточно было одного, пусть даже и не злого, а просто неосторожного слова, чтобы род людской навсегда исчез с лица земли. Будучи словесником, Радим знал несколько тайных фраз, сохранившихся от прежних времен, и все они были страшны. Словесники передавали их друг другу по частям, чтобы, упаси Боже, слова не слились воедино и не обрели силу. Вот, например, «провались все пропадом». Оторопь берет. Одна единственная фраза, и на месте мира уже зияет черная бездонная дыра. «Чумазый!» — ты сам чумазый. «А ты чумазия!» Отчаянно звонкие детские голоса заставили его поднять голову. На пыльном перекрестке шевелилась куча мала, причем стоило кому-либо из нее выбраться, как ему тут же приказывали споткнуться и шмякнуться в лужу, что он немедленно и делал под общий сдавленный хохот. Потом раздался исполненный притворного ужаса крик «Словесник! Словесник идет!» И ребятня в полном восторге брызнула кто куда. Остался лишь самый маленький. Он сидел рядом с лужей и плакал навзрыд. Слезы промывали на грязной рожице извилистые дорожки. «Чего плачешь?» — спросил Радим. Несчастный рыдал. «А они говорят, что я чучумазый». Точь в точь, как вернувшаяся с базара Лава.
1: И ведь наверняка никто его сюда силком не тащил, сам прибежал.
0: — Да не такой уж ты и чумазый, — заметил Радим.
1: — Ну так, слегка. Разумеется, он мог бы сделать малыша нарядным и чистым, но право не стоило. Тут же задразнят, пожелают упасть в лужу.
0: Радим потрепал мальчонку по вздыбленным вихрам и двинулся дальше.
1: Ух, лава, лава, два горба. В общем-то, в некоторых семьях из поколения в поколение передаются по секрету такие вот словечки, подчас неизвестные даже мастерам. Как правило, особой опасности они в себе не таят, и все же. А действительно, кто бы кого одолел в поединке? Нынешний словесник или человек из прежних времен? Между прочим, такой поединок вполне возможен. Коли скоро слова имеют силу, то вызвать кого-нибудь из прошлого труда не составит. Другое дело, что словесник на это не решится, а у обычного человека просто не хватит воображения. И слава богу!
0: А как же у Лавы хватило воображения задать такой вопрос? Мысль была настолько внезапна, что Радим даже остановился. Постоял, недоуменно сдвинув брови, и вдруг вспомнил, что этак полгода назад, открыв для себя эту проблему, он сам имел неосторожность поделиться своими соображениями с супругой.
1: Зря, ох, зря! Надо будет пожелать, чтобы она все это и в мыслях не держала. Незачем ей думать о таких вещах.
0: Радим досадливо тряхнул головой и зашагал дальше. Рыночная площадь, как всегда, была полна народу. «Здравствуйте, красавицы!» — с несокрушимым простодушием приветствовал Радим торговок.
1: Те похорошели на глазах, но улыбок на обращенных к нему лицах Радим не увидел.
2: «Да вот, благоверная моя!» — тем же простецким тоном продолжал он, — шла на рынок, да не дошла малость.
0: Он, наконец, высмотрел грачиху.
1: Горб у нее был лишь один, да и тот заметно уменьшился.
0: «Плохо дело», — встревоженно подумал Радим. «Всем рынкам, видать, жалели».
1: Выменяв у хмурого паренька три луковки на пять помидорин, Радим для виду покружил по площади, пытаясь по обыкновению переброситься с каждой торговкой парой веселых словечек, и вскоре обнаружил, что отвечают ему неохотно, а то и вовсе норовят отвернуться. Потом он вдруг споткнулся на ровном месте, чуть не рассыпав заметно позеленевшие помидоры. Кто-то, видать, пробормотал пожелание издали.
0: «Да что же это?» — в испуге подумал Радим, хотя и продолжал простодушно улыбаться сельчанам.
1: «Ведь и впрямь со всеми поссорит!»
0: Как бы случайно оглянулся на грачиху и замер, уставясь на корзину с червивыми яблоками.
1: «Эх!» — сказал он с восхищением. «Посылала меня, благоверная моя, за хлебом, но уж больно у тебя, грачиха, яблоки хороши, наливные, румяные, ни пятнышка нигде, ни червячка. Меняем, что ли?»
0: Сурово поджав губы, грачиха глядела в сторону.
1: «Шел бы ты лучше, словесник, домой!» — проговорила она наконец. «Учил бы ты ее и дальше словам своим! Только ты запомни, каким словам научишь, такие она тебе потом и скажет».
0: «Каким словам, грачиха? Ты о чем?»
1: Грачиха спесиво повела носом и не ответила. Радим растерянно оглянулся. Кто смотрел на него осуждающе, а кто и с сочувствием? Он снова повернулся к грачихе.
0: «Да молодая она еще!» — жалобно вскричал он. «Не сердись ты на нее, грачиха! Сама, что ли, молодой не была?»
1: Но тут на краю пыльной площади возникла суматоха, торговки шарахнулись со вскриками, очистив свободное пространство, в котором, набычась,
0: стояли друг против друга два человека. Драка. Ну и слава богу. Теперь о них славой до вечера никто не вспомнит. «А, — повеселев, — сказала грачиха, — опять сошлись задиры наши!» Радим уже проталкивался сквозь толпу к месту драки. Задир было двое. Один совсем еще мальчишка с дальнего конца села, а второй — известный скандалист и драчун по кличке Масол. Оба стояли друг против друга, меряя противника надменными взглядами. Сломанные корзинки лежали рядом, луковицы и картофелины раскатились по всей площади. «Чтоб у тебя ноги заплелись!» — процедил, наконец, Масол. «Да расплетясь, тебя же и по уху!» — звонко подхватил подросток. Тело его взметнулось в воздух, послышался глухой удар, вскрип, и оба противника оказались лежащими в пыли. Потом вскочили, причем Масол, держась за вспухшее ухо. Торговки снова взвизгнули. Радим нахмурился. Слишком уж ловко это вышло у мальчишки. Да расплетясь тебя же и по уху. Такие приемы раньше были известны только словесникам. «Да где же староста?» — кричали торговки. «Где этот колченогий, кривобокий, лопоухий?» «Вот сейчас староста приковыляет, он вам задаст!» В конце кривой улочки показался староста. Весь перекошенный, подергивающийся, приволакивающий ногу, он еще издали гаркнул: «Прекратить! А ну-ка оба ко мне!» Драчуны, вжав головы в плечи, приблизились. «Вы у меня оба сейчас охромеете!» — пообещал он. «И хромать будете аж до заката. Ты на правую ногу, Масол, а ты, сопляк, на левую». «Дождались, голубчики!» — послышались злорадные женские крики. «Это ж надо! На рынке уже драку учинили!» Припадая на разные ноги, притихшие драчуны заковыляли к своим корзинкам. Мальчишка утирал рукавом внезапно прохудившийся нос. Перекошенный староста потоптался, строго оглядывая площадь из-под облезлых бровей, потом заметил Радима. «Мальчишка-то», — ворчливо заметил он, когда они отошли подальше от толпы, — «видал, что вытворяет? Чуть не проглядели. В словеснике его и клятвой связать». «Хорошо выглядишь», — заметил Радим. «Нет, правда. И ноги вроде поровнее у тебя сегодня, и плечи». Староста, понимающе усмехнулся. «Брось», — сказал он, — «зря стараешься. Чуть похорошею, такого по злобе наделают. Я уж привык так-то скособочить. А тебе, я гляжу, тоже досталось. Подурнел что-то, постарел. Сейчас ты чего не вмешался?» Радим смутился. «Да хотел уж их остановить, а потом, гляжу, ты появился». «Понятно», — сказал староста. «Красоту бережешь». «Ну, правильно. Старости ему что? Увечьем, меньше увечьем, больше разницы уже никакой. Видишь, он на другую сторону перекривило. Опять, значит, кому-то не угодил». Он помолчал, нахмурился. «Насчет жены твоей хочу поговорить. Насчет Лавы». Радим вздрогнул и с подозрением посмотрел на старосту. Староста крякнул. «Ну вот, уставился», — сказал он с досадой. «Нашел соперника, понимаешь. Сам виноват, коль на то пошло. Кто тебя тогда за язык тянул?» Радим устыдился и отвел глаза. Действительно, вина за тот недавний случай была целиком его. Мог ведь сослагательное наклонение употребить или, на худой конец, интонацию вопросительную. Так нет же. Сказанул напрямик. «Живешь, мол, со старостой». А старика-то, старика в какое дурацкое положение поставил. Радим крякнул. «Ладно, не переживай», — сказал староста. «Да и не о том сейчас речь. Тут, видишь, что... В общем, ты уж не серчай, а поначалу я на тебя думал». «Ну, что это ты ее словам учишь?»
1: «Это насчет двух горбов?» — хмуро переспросил Радим.
0: «Сам сегодня в первый раз услышал». Староста переступил с ноги на ногу, как будто стоя спотыкнулся.
1: «Два горба», — повторил он с недоброй усмешкой. «А что два горба? Она вон кикиморе пожелала, чтобы той язык к пятке присох».
0: Радим заморгал. Услышанное было настолько чудовищно, что он даже не сразу поверил.
1: «Что?» — выговорил он наконец.
0: «Язык к пятке», — раздельно повторил староста. «Присох. Уж на что кикимору ненавидят? А и тут все за нее вступились. Суетятся, голдят, а сделать ничего не могут. Глагола-то «отсохнуть» никто не знает. Хорошо, хоть я вовремя подоспел, выручил».
1: Радим оторопело обвел взглядом рыночную площадь. Кикиморы нигде видно не было. Торговки смотрели на них во все глаза, видимо, догадываясь, о чем разговор. Староста вздохнул.
0: «Был сейчас у Тихони».
1: «У Тихони?» — беспомощно переспросил Радим. «И что он?»
0: «Ну, ты ж его знаешь, Тихонь-то».
1: Староста поморщился.
0: «Нет, — говорит, — никогда такого даже и не слыхивал. Но, — говорит, — не иначе из прежних времен пожелания».
1: Будто без него непонятно было. Староста сплюнул.
0: «Сам-то что думаешь?»
1: — тихо спросил Радим. «Кто ее учит?»
0: Глава словесников неопределенно повел торчащим плечом. «Родители могли научить».
1: «Лава — сирота», — напомнил Радим.
0: «Так вот то-то и оно»,
1: — раздумчиво отозвался староста.
0: «Родители померли рано».
1: «А с чего?» — спрашивается. «Стал быть, со всеми соседями ухитрились поссориться, а словечки, стал быть, дочери в наследство».
0: Радим подумал. «Да нет», — решительно сказал он. «Что ж она мне бы их не открыла?»
1: Староста как-то жалостливо посмотрел на Радима и со вздохом почесал в плешивом затылке.
0: «Ну, тогда думай сам», — сказал он.
1: «Словесники научить не могли?»
0: «Не могли, потому что сами таких слов не знают».
1: «Родители, ты говоришь, тоже.
0: Тогда, стало быть, кто-то ей семейные секреты выдает?
1: Не иначе.
0: Причем по глупости выдает, по молодости. Ты уж прости меня, старика, но там вокруг нее случаем никто не вьется, а? Ну, из ухажеров, то есть».
1: Староста замолчал, встревоженно глядя на Радима. Радим был недвижен и страшен.
0: «Пятками вперед пущу», — сдавленно выговорил он наконец.
1: «Тихо ты!» — цыкнул староста.
0: «Не дай бог, подслушают!»
1: Радим шваркнул корзину оземь и, поскользнувшись на разбившейся помидорине, ринулся к дому. Староста торопливо заковылял следом. Лава испуганно ахнула, когда тяжело дышащий Радим появился на пороге и, заглянув во все углы, повернулся к ней.
0: — Говори, — хрипло приказал он, — про два горба, про язык к пятке. Откуда взяла?
1: — Сама придумала?
0: Лава заплакала. — Говори.
1: — Нет, — подняла на секунду глаза и, увидев беспощадное лицо мужа, еще раз ахнула и уткнулась лицом в ладони.
0: «От кого ты это услышала?»
1: — гремел Радим. «Кто тебе это сказал? Я же все равно узнаю!»
0: Лава отняла пальцы от глаз и вдруг, сжав кулаки, двинулась на супруга. «А ты? Ты? Ты даже защитить меня не мог! Надо мной все издеваются, а ты?» «Постой!» — приказал сквозь зубы Радим, и Лава застыла на месте. «Рассказывай по порядку». Лицо у Лавы снова стало испуганным. «Говори!» И она заговорила, торопясь и всхлипывая. «Ты сам рассказывал, что раньше все были как словесники, только ничего не исполнялось. Я тебя просила, научи меня словам. Тогда кикимора испугается и не будет меня ругать. А ты? Ты?» Радим закрыл глаза, горбатый пол шатнулся под его босыми ступнями. Догадка была чудовищна. «Лава!» — выдохнул он в страхе. «Ты что же, вызвала кого-то из прежних времен?» «Да!» — выкрикнула она. «И они говорят на нашем языке?» — еле вымолвил обомлевший Радим. «Нет, но я ему сказала, говори по-человечески». Радим помаленьку оживал. Сначала задергалась щека, потом раздулись ноздри, и, наконец, обезумевший от ревности словесник шагнул к жене. «У тебя с ним...» — прохрипел он. — «Было что-нибудь? Было?» Лава запрокинула залитое слезами лицо. — «Почему меня все время мучают?» — отчаянно закричала она. — «Коля, Коля, приди, хоть ты меня защити!» Радим отпрянул. Посреди хижины из воздуха возник крепкий детина с глуповато отвешенной нижней губой, одетый странно и ярко. — «Ну ты вообще уже! — укоризненно сказал он Лаве. — Хоть бы предупреждала в натуре! Трудно сказать, что именно подвело такого опытного словесника, как Радим. Разумеется, следовало немедля пустить в ход повелительное наклонение и отправить страшного гостя обратно в прошлое. Но то ли пораженный внезапным осуществлением мрачных фантазий о словесном поединке с человеком из прежних времен, то ли под впечатлением произнесенных соперником жутких и загадочных слов, кажется, впрочем, безвредных, мастер словесности, как это ни прискорбно, растерялся. «Чтоб тебе, чтоб!» — забормотал он, отступая, и детина, наконец, обратил на него внимание. «А-а-а!» — понимающе протянул он с угрозой. «Так это значит, ты на нее хвост подымаешь!» И Радим с ужасом почувствовал, как что-то стремительно прорастает из его крестца. Он хотел оглянуться, но в этот момент дверь распахнулась, и на пороге возник вовремя подоспевший староста. Возник и оцепенел при виде реющего за спиной Радима пушистого кошачьего хвоста. «Во!» — изумился детина, глядя на перекошенного, остолбеневшего пришельца. «А это еще что за чудо в перьях?» Что произошло после этих слов, описанию не поддается. Лава завизжала, Радим обмяк, детина, оторопев, попятился от старосты, больше похожего теперь на шевелящееся страусиное опахало. «Что ты сделал? Что ты сделал?» — кричала Лава. Продолжая пятиться, детина затравленно крутил головой. Он и сам был не на шутку испуган. «Что ты сделал?» Детина уткнулся спиной в стену. Дальше отступать было некуда. «Да что я такого сделал?» Окрысившись, заорал он наконец. «Я тут вообще ни при чем. Что вам от меня надо?» «Да пошли вы все в...» И они пошли. Все.
3: Ты моя земля, и сердцем чувствую.

Анна Семироль, Олег Семироль. Сказка о шести хвостишках. Из цикла «Сказки Лиски и Медведика». Морозный снег поскрипывал под ногами спешащих прохожих. И казалось, что ботинки, сапожки и валенки повизгивают от холода. Пахло хвоей и мандаринами, люди несли пакеты, полные аппетитной снеди. Лиска ехала по улице на саночках и с любопытством крутила головой в вязаной пестрой шапочке. Так ловилось больше вкусных запахов и было теплее. Единственное, шапочка от выкрутасов съезжала. Лиска старалась поправить ее, и в результате то сама шапочка, то и лиск в придачу время от времени с саночек падали. «Мама!» – пищала лиска. Медведик останавливался, поправлял на плече елочку, сажал лиску в санки и шагал дальше. «Горячие пирожки!» – кричала румяная продавщица на перекрестке, приплясывая от мороза. Лиске нравилось, как это звучит, и она пробовала слова на вкус, вторя продавщице. «Горячие пирожки!» Звонко смеялись над лиской снегири, сидящие на одинокой рябинке у автобусной остановки. Забавная лиска в шапочке на бекрень многих заставляла улыбаться в морозный предпраздничный день. Медведик остановился у палатки, чтобы купить хлеба. Лиска поправила шапчонку, и вдруг ей показалось, что она что-то слышит сквозь поскрипывание снега и птичий щебет. Она сползла с саночек и прислушалась. Да, несомненно, это песенка. Очень тихая и замерзшая настолько, что звучат лишь отдельные нотки. Обычно в новогодние праздники люди редко смотрят себе под ноги. Почему-то все уверены, что чудеса и ангелы приходят в наш мир с небес. И потому никто не замечал замерзшую песенку под ногами прохожих. Шесть мышат сидели на краю тротуара. Двое кутались в грязные конфетные фантики. Один держал в покрасневших от холода лапках крохотные литавры из пуговиц. Еще два приплясывали на обувной картонке и еле слышно попискивали. Шестой мышонок дул в сверкающую на солнце дудочку, выдувая те самые одиночные нотки, что уловили лискины чуткие ухи. Звуки замерзали в воздухе и с грустным звоном падали вниз. На обувной картонке образовался целый ворох обледенелых ноток. Лиска нахмурилась. Подумала, что это неправильно, чтобы шесть мышат, замерзшая музыка и на грязной картонке под ногами праздничных счастливых людей. Она сняла шапочку, бережно усадила в нее маленьких музыкантов, завернула их, чтобы было теплее, и вернулась на санки. Медведик тем временем купил большую свежую булку к чаю, взял санки за веревочку и зашагал домой. Дома медведик протянул лапу, чтобы снять с лиски шапочку. И только тут обнаружил, что шапчонку

0: понял.
1: Откуда мыши?
0: Он сказал Лиске, что никто не разогревает еду на батарее, и вместо подушки лучше использовать сковородку. Лиска протестующе покрутила ушами, пытаясь объяснить медведику, что это не еда.
2: «Шесть мышат!» – заверещала она. «Мама, шесть мышат!»
1: «Не еда!»
0: – настаивал медведик.
1: «Ты же любишь апельсины и овсяную кашу! Мыши, фу!»
0: Но Лиска упорствовала, даже хвост распушила. Медведик вздохнул и достал с полки весомый аргумент – большую энциклопедию домашнего хозяйства. Эту книгу Лиска очень уважала. В книге жили рецепты ее любимых блюд, 100 способов выведения пятен с одежды, перечислялись 74 вида кактусов, содержались советы по штопке, стирке, выбору обоев для кухни и прочие замечательные и, безусловно, полезные вещи.
1: «Мыши!» – зачитывал вслух медведик. «Природные носители большого числа паразитов и хранители возбудителей многих болезней, включая опасные инфекции, вредят зерновому и лесному хозяйству, повреждают материалы и продукты питания».
3: «Лиска, это нельзя есть. От них будет болеть живот. Выброси!»
0: Шесть мышат не хотели, чтобы их ели или выбрасывали. Они испуганно заморгали и переплелись хвостами. Хвостишки у них были такие же эмоциональные, как Лискины ухи. Лиска задумалась. Вязать нужные слова казалось слишком долгим, а мышат надо было оставить и отогреть. Она потрогала косичку из мыши-хвостишек и сказала медведику:
2: «Мама, праздник?»
1: «Праздник так праздник», — пожал плечами медведик.
3: «Иди на кухню, попей горячего молока, а я пока поставлю елку».
0: Молоко было вкусным и согревало изнутри. Лискины ухи после кружечки молока радостно расправились, лапки потянулись за булочкой. А голова подумала: «Шесть мышат наверняка голодны». Лиска наполнила до краев молоком блюдечко с синей каемкой, покрошила булку и отнесла в комнату. Шесть мышат оживились, радостно пискнули и, закрутив бантиками хвостишки, окружили блюдце. Медведик возился в углу, закрепляя елку в ведре с песком, и что-то ворчал про лептоспироз, чуму и бешенство. Лиска слушала и думала, что медведик бурчит заклинание, чтобы елка стояла как надо. Шесть мышат пили молочко и смотрели на Лиску с обожанием. Комната наполнялась запахом хвои и мандаринов.
1: «Лиска», — сказал вдруг медведик, — «я совсем забыл про елочные игрушки. У нас с тобой целый пакет мишуры и дождика. И ни одной игрушки».
0: Он сел на старый диван и грустно сутулился. Лиска забралась к медведику на коленки, как смогла обняла теплый мягкий животик и ласково шепнула:
2: «Люблю».
0: Как смогли, украсили елку мишурой и дождиком, поужинали большим омлетом с праздничными колбасками и легли спать. Шесть мышат редком сидели на подоконнике и мелодично попискивали.
1: «Что-то они замышляют», — успел подумать медведик, прежде чем большое пушистое облако унесло его в яркий праздничный сон.
0: В окна уснувшего дома заглянула любопытная луна, осветив тарелку с мандаринами на столе и елку в углу комнатки Лиски и медведика. Шесть мышат зашуршали, смешно задрали хвостишки, тихо спустились с подоконника по шторе и уселись кружком на лунной дорожке. Запела крошечная дудочка, зазвенели в лапках литавры из пуговиц, пустились в пляс маленькие ножки. Тоненький голосок принялся выводить песню, творящую рождественские чудеса. Волшебные нотки проникали в Лискины пушистые ухи, и всю ночь напролет ей снилось большое Лискино счастье.

0: Утром медведика разбудил звонок телефона. Он сонно нашарил на столе трубку, буркнул «Алло!» и только потом сообразил, что это игрушечный Лискин телефон, и звонить он не может. Но вот странно, в трубке что-то пищало и шуршало. Потом раздались короткие гудочки.
1: «Откуда мыши?»
0: — задумчиво спросил медведик, выключая телефон.
2: «Мама?»
0: — окликнула его Лиска с подоконника. В углу комнаты мягко светилась разноцветными огнями елка. Тихо покачивались на ветках конфеты в ярких фантиках, стеклянные бусины, куклы из пестрых ниток мулине, гирлянды из пуговиц. На верхушке висел большой серебристый шар с узором, напоминающим закрученный бантиком мышиный хвостик. Медведик подошел к окну и посмотрел в небо, туда же, куда смотрела и Лиска. По сиреневым рассветным облакам высоко-высоко летели маленькие сани, запряженные игрушечной лошадкой. В санях сидели 6 мышат в красных колпачках и, Лиска и медведик знали точно, весело махали лапками просыпающемуся городу.

0: fantastiche. Гарри Гаррисон. Фантастическая сага. Часть десятая. Барни пришлось повысить голос, чтобы перекрыть грохот ливня, бьющего по крыше трейлера. «А ты уверен, что он понимает, что подписывает?» — крикнул он с сомнением, глядя на кривой крест и отпечаток пальца под контрактом. «Совершенно уверен», — ответил Йенс Лин. «Я прочитал ему как английский оригинал, так и перевод на старонорвежский язык, и он совсем согласился, затем подписался в присутствии свидетелей. Надеюсь, ему никогда не попадется хороший адвокат. В соответствии с этим контрактом он, исполнитель главной роли в фильме, получает зарплату меньше всех в группе, включая негра, присматривающего за уборной. Ему не на что жаловаться, так как он сам выставил такие условия. Одна бутылка Джека Даниэльса в день и по серебряной марке каждый месяц. Но ведь этого не хватит даже на пломбу в зубе. Не следует забывать о разном экономическом положении двух миров, — начал Йенс с профессорским апломбом, для пущей убедительности подняв палец. Экономика XI века в основном зиждется на торговле и обмене товарами, почти без применения монет. Поэтому серебряная марка имеет гораздо большую ценность, которую трудно сравнивать с нашей ценой серебра, производимого в большом количестве. Пожалуй, лучше взглянуть на ее покупательную способность. За одну серебряную марку можно купить раба, за две марки достаточно, уже все понятно. Для меня важно знать, останется ли он с нами до конца картины. И Йенс пожал плечами. О, это очень хороший ответ. Барни потер большими пальцами разламывающиеся от боли виски и посмотрел из окна на свинцовое небо и падающий занавес дождя. Уже два дня как льет. Неужели дождь никогда не прекратится? Так этого следовало ожидать. Не нужно забывать, что хотя погода в XI веке теплее, чем в XX, из-за влияния малого климатического оптимума мы все-таки находимся в Северной Атлантике, примерно на 59 градусе северной широты, и дождь здесь... Избавь меня от лекций. Я должен быть уверен, что Оттер будет сотрудничать с нами на протяжении съемки всего фильма, иначе даже и начинать не стоит. Он может отплыть завтра в этой своей новой ладье... или выкинуть какой-нибудь другой номер, принятый у викингов. Послушай, а что он вообще здесь делает? Он не очень-то соответствует моему представлению о веселом фермере. В настоящее время он находится в изгнании. По-видимому, ему не понравилось принятие христианства в том виде, в каком оно происходит при короле Олафе Трюгвессоне, и он, проиграв сражение, был вынужден бежать из Норвегии. А почему ему не захотелось быть обращенным в христианство? Ну, во-первых, Лав подвергнет его испытанию змеей. То есть конец Лурхарна, длинного медного боевого горна, силой засовывается глубоко в горло жертвы, затем в него впускается ядовитая змея. Отверстие тут же затыкается, и горн подогревается на огне, так что змее приходится искать выход в брюхе язычника». Необычайно привлекательно. А что случилось после его бегства из Норвегии? Но он направился в Исландию, однако во время шторма его корабль погиб, и он с несколькими воинами выбрался на этот остров. Все это случилось незадолго до нашего появления. Если он потерпел кораблекрушение, то в чьем же доме он живет? У этого я не знаю. Он и его воины убили владельца и поселились в доме. Господи, что за жизнь! Ну, по крайней мере, для нас это приятные новости. Я уверен, что он не захочет куда-нибудь отправиться, пока его здесь поят и к тому же платят. Вместе с порывом ветра и дождя в трейлер Барни ворвался Эмори Блестед. Ему пришлось налечь на дверь всем телом, чтобы закрыть ее. «Можешь повесить свои вещи на гвоздь в двери, пусть они немного высохнут», — сказал Барни. «Кофе на плитке». «Ну, как дела с декорациями?» почти закончены», — ответил Эмори, размешивая сахар в своей чашке. «Мы разломали заднюю стену хижины, чтобы можно было втащить внутрь осветительные приборы и камеры, покрыли стены фанерой и подняли крышу на 4 фута. Это оказалось гораздо легче, чем я ожидал. Мы просто подняли всю крышу вместе с балками на домкратах, потом местные рабочие нарезали дерна и довели стены до необходимой высоты. Эти парни действительно умеют работать».
1: «И к тому же почти даром», — дополнил Барни. «Пока что единственное, в чем мы не расходимся с планом, — это в бюджете». Он взглянул на свой экземпляр сценария, отмечая сцены красным карандашом. «Мы можем сейчас приступить к съемкам в помещении? В любое время». Тогда полезли в резиновые сапоги. «Что ты думаешь о пробе, Эмори?»
0: «Абсолютно первоклассная проба. Этот викинг — прирожденный актер, настоящая находка».
1: «Да». Барни пожевал карандаш, затем бросил его на пол. «Будем надеяться. Может оказаться, что он в состоянии сыграть 1-2 сцены, однако справится ли он с целой картиной?
0: Я хотел снять сначала простые сцены, как влезают и вылезают из лодок, героический взгляд в сторону заката и тому подобное, но погода все это прикончила. Придется браться за интерьеры и надеяться на лучшее». Потоки дождя низвергались с крыши, текли по бокам джипа, который медленно полз вверх по склону холма вдоль полосы жидкой грязи, проложенной предыдущими машинами, что двигались из лагеря. В поле позади хижины Оттера уже стояло несколько автомобилей, среди которых возвышалась передвижная электростанция с урчащим генератором. Они подъехали как можно ближе к хижине, вылезли из джипа и похлюпали к двери. К стене прижалась группа слуг, выброшенных из дому, чтобы освободить место для съемочного оборудования. Вид у них был мокрый и несчастный, фанерная дверь была приоткрыта из-за толстых электрических кабелей, и Барни протиснулся внутрь. «Ну-ка, дайте побольше света», — сказал он, вылезая из мокрого насквозь плаща, — «и выставьте этих людей, я хочу взглянуть на кровать».
1: «Осторожнее, краска на древнем дереве еще не просохла», — сказал Эмори, показывая на двустворчатые двери в стене.
0: «Неплохо», — одобрительно отозвался Барни.
2: «Чего хорошего», — фыркнул Йенс Лин.
0: «Ведь я же говорил, что в таком простом доме люди спят на лавках вдоль стен, вот этих. Но в доме вполне может быть небольшая комнатка с кроватью, встроенной в стену, совсем маленькой, чтобы тепло спящих могло обогревать». Ее.
1: Лин распахнул 5-футовые двери, за которыми оказалась маленькая комнатка с матрасом из пенопласта и нейлоновыми простынями.
0: «Но это мерзость. В ней нет ничего похожего».
1: «Не волнуйтесь, док», — сказал Барни, осматривая комнатку через видоискатель камеры.
0: «Ведь мы снимаем картину, правда?
1: Мы даже не сможем втиснуть камеру и пару операторов в тот гроб, о котором вы думаете».
0: «Хорошо. Уберите заднюю стену».
1: Двое плотников убрали заднюю стену комнаты. За ней в сарайчике оказалась камера.
0: «Залезай внутрь, Джина, и я еще раз повторю содержание. Это дубль 54.
2: «А, Оттер, как раз вовремя. Тебе сейчас на сцену».
1: В дом ввалился викинг, щеголявший в хлор-виниловом плаще в сопровождении гримера, который держал зонт над его головой.
2: «Здорово, Барни!» — рявкнул Оттер. «Правда я красивый?»
1: Он действительно выглядел хорошо. Сначала его отмачивали в ванне, пришлось 3 раза менять воду. Его борода и волосы были вымыты, высушены, окрашены, подстрижены и причесаны. Костюм Рафа был перешит и прилажен к его массивной фигуре. Оттер выглядел весьма внушительно, он знал это и наслаждался.
0: «Ты великолепен», — сказал Барни. «Ты так хорошо выглядишь, что мне хочется сделать еще несколько снимков с тебя. Ведь ты любишь на них смотреть, правда?»
2: «Хорошая мысль. Я хорошо выгляжу на снимках».
0: «Верно.
2: А теперь вот чего я хочу от тебя».
1: Барни закрыл дверь, ведущую в комнату. «Я буду внутри с камерой. Ты стоишь вот здесь и открываешь двери. Вот так. и когда они полностью открыты, ты смотришь на кровать. Вот так. И медленно улыбаешься. Вот и все.
2: Мне это кажется очень глупым. Лучше сними меня прямо здесь.
1: Я высоко ценю твое предложение, Оттор, но мне хочется сделать это по-своему. В конце концов, ты получаешь ежедневно по бутылке и серебряную марку каждый месяц, так что постарайся заработать их.
2: Совершенно верно, каждый день. А где сегодняшняя бутылка?
1: Ты получишь ее после работы. А мы ведь пока даже не начали. Так что стой здесь, а я обойду кругом и встану с другой стороны, с камерой.
2: Он отбросил плащ и направился к сарайчику. После новых объяснений, криков и нескольких неудачных попыток, Оттор, казалось, понял, чего от него хотят. Двери были снова закрыты, и Барни подал сигнал. Объектив устремился в темное помещение, и камера зажужжала, когда дверь вдруг распахнулась с такой силой, что одна из дверных ручек осталась в руке Оттора, и он швырнул ее на пол.
1: «Черт побери!» — рявкнул он.
2: Барни глубоко вздохнул.
1: «Видишь ли, Оттор, эту сцену нужно играть не совсем так, немного по-другому», — сказал он. «Постарайся войти в роль. Ты пришел домой неожиданно, очень усталый. Ты открываешь дверь, чтобы лечь спать, опускаешь взгляд, видишь спящую Гудрит, и на твоем лице появляется улыбка.
2: На этом острове нет никакой Гудрит.
1: Гудрит — это имя Слайти в нашем фильме. Ты ведь знаешь, кто такая Слайти?»
2: «Конечно. Но ведь ее здесь нет».
1: «По-моему, Барни, все это очень глупо».
2: Барни приходилось долгие годы снимать безразличных и просто плохих актеров, поэтому возражения Оттора не подействовали на него. «Давай подождем минутку и сделаем еще одну пробу», — предложил он. На этот раз за закрытыми дверями несколько минут слышалось какое-то шуршание, ворчание, жалобы. Затем двери снова распахнулись, но уже несколько медленнее, и появилось лицо Оттора. Он свирепо глянул в объектив, затем опустил взгляд, и выражение его лица начало постепенно изменяться. Наморщенный лоб разгладился, уголки рта поднялись вверх, образовав счастливую улыбку, а глаза широко раскрылись. Он протянул руку.
1: «Стоп! На этот раз отлично!» При этих словах Барни бросился к кровати, опередив Оттора, и схватил бутылку Джека Даниэльса. «Я приберегу для тебя».
2: «Ох!» Викинг схватил его за кисть, и Барни почувствовал, что его рука зажата в тиски гидравлического пресса. Бутылка выпала из его ослабевших пальцев. Пошатываясь и потирая полураздавленную руку, Барни направился обратно, спрашивая себя, не допустил ли он все-таки ошибки при распределении ролей. Появилась Слайти, и после того, как с нее были сняты резиновые сапоги, плащи и много ярдов пластика, она оказалась дрожащей и босая в одной прозрачной ночной рубашке. Под рубашкой она была одета в обтягивающие формы нейлоновое трико телесного цвета с глубоким вырезом и совершенно прозрачная. Эффект был сокрушительным.
1: «Подлинный костюм XI века», — ядовито прокомментировал Йенс Лин и ушел.
2: Оттор блаженно посасывал из бутылки и не обращал внимания на окружающих.
1: «Мне холодно», — выговорила Слайти.
2: «Установить электрический термоизлучатель над кроватью», — распорядился Барни.
1: «Дубль 43. Слайте, залезай в мешок и закрой двери. Внутри достаточно тепло».
2: «Я не хочу схватить пневмонию».
1: «Не беспокойся, милая, с твоей изоляцией это невозможно».
2: Это была короткая сцена, всего несколько секунд на экране, однако на съемках фильма время летит незаметно. Когда они закончили, Оттор уже высосал полбутылки и, сидя в углу, напевал что-то про себя со счастливым выражением лица.
1: «Начали дубль 55. И ты тоже, Оттор, расстанься на минуту со своей зарплатой», — сказал Барни.
2: Умиротворенный солидной порцией виски, Оттор подошел, грохоча тяжелыми сапогами, и посмотрел на кровать,
1: где под американо-викинговым одеялом изящно вытянулась Слайти.
2: «Она устала?» — спросил с участием Оттер.
1: «Слишком много огней. Трудно спать».
2: «Похвальная наблюдательность. Но мы все еще снимаем фильм. Вот что тебе нужно сделать».
1: Барни подошел и встал рядом с кроватью.
2: «Ты только что открыл дверь. Смотришь вниз на спящую девушку. Затем медленно протягиваешь руку и касаешься ее волос. Она просыпается и в страхе отстраняется от тебя. Ты смеешься, садишься на край кровати, притягиваешь ее к себе и целуешь. Сначала она сопротивляется, отталкивает тебя, но потом ненависть переходит в любовь, она медленно протягивает руки, обнимает тебя за шею и тоже целует тебя. Твоя рука поднимается к бретельке на плече, вот этой, не перепутай, вторая приклеена, и ты медленно спускаешь ее с плеча девушки. Вот и все. На этом съемка закончится, остальное довершит воображение зрителей, а воображение у них будет спокоен. Давайте попробуем сначала без камеры.
1: Это была отчаянно трудная работа, поскольку Оттер не проявлял к Слайти ни малейшего интереса, то и дело поглядывая на бутылку, чтобы убедиться, что никто ее не украл. И Барни, пытавшийся придать движениям викинга хоть какое-то правдоподобие, обливался потом. Наконец, бутылка была поставлена на кровать, в угол, вне поля зрения камеры, так что, по крайней мере, большую часть времени Оттер смотрел в нужном направлении.
2: Барни выпил глоток воды, отдающей химикалиями, и еще раз поставил Оттера к линии, прочерченной на земляном полу.
1: «Начинаем», — объявил он. «Будем снимать этот дубль без звука. И я все время буду вами руководить. А остальные пусть сейчас заткнутся. У нас не съемочный павильон, а прямо какое-то профсоюзное собрание. Камера, поехали!»
2: «Ты вошел, Оттер.
1: Смотришь вниз?»
2: «Вниз, не на свою проклятую бутылку.
1: Протягиваешь руку и касаешься ее волос.
2: Слайти просыпается.
1: Великолепно. Пока все идет хорошо, садись. Осторожно, не сломай кровать.
2: Окей.
1: Теперь ты обнимаешь ее. Потом целуешь».
2: Пальцы Оттера впились в руку Слайти. Внезапно он нагнулся к ней и совершенно забыл про бутылку. Волшебство гормонов Слайти действовало в 11 веке с не меньшей силой, чем в 20.
1: Запах приятно пахнущего женского тела ударил ему в голову, и ему не потребовалось наставление Барни, чтобы крепко прижать Слайти к своей груди.
2: «Очень хорошо!» — раздался одобрительный возглас Барни. «Страстное объятие и поцелуй!» «Но тебе это не нравится, Слайти!»
1: Слайти пыталась выскользнуть из объятий викинга и колотила кулаками по его широченной груди. Повернув голову в сторону, она прошептала: «Потише, пятикантр, потише!» Затем Оттер снова поцеловал девушку.
2: «Великолепно!» — крикнул Барни. «Очень правдоподобно, Слайти!» «Теперь бретелька, Оттер!»
1: Послышался треск рвущейся материи.
2: «Эй, что ты делаешь?»
1: — раздался возмущенный голос Слайти.
2: «Не беспокойся», — подал реплику Барни. «Студия купит новую рубашку».
1: «Великолепно.
2: Теперь выражение твоего лица меняется. Ненависть переходит в страстную любовь. Очень хорошо».
1: Часть 11.
2: «Что мне действительно нравится в 11 веке», — сказал Барни, подцепив вилкой большой кусок белого мяса, — «так это морская пища. Скажите, почему это так вкусно, профессор? Еще не от промышленных отходов или из-за чего-то другого?»
1: «Наверное, это объясняется тем, что у вас на тарелке лежит не морская пища 11 века».
2: «Не пытайтесь купить меня, профессор. Уж я-то знаю, что это не замороженный полуфабрикат, который мы получили со складов Клаймактика.
1: Смотрите, облака начинают расходиться. Если так пойдет и дальше, мы сможем заснять концовку сцены возвращения».
2: Последняя часть брезентовой крыши была поднята, и перед ними расстилалась панорама лугов, а вдали виднелся океан. Профессор Хьюитт указал на него. Практически морская рыба этого века ничем не отличается от рыбы 20-го столетия. Однако трилобит, который находится на вашей тарелке, действительно принадлежит к совершенно иной разновидности и эпохе. Его добыли на острове Каталина наши отдыхающие. А, вот почему из тех ящиков, которые они привезли с собой, текло. Барни подозрительно посмотрел на еду.
1: Одну минуточку. То, что я сейчас ем, не имеет никакого отношения к тем глазам и зубам, о которых говорил Чарли Чанг.
2: Нет, успокоил его профессор. После того, как членам съемочной группы разрешили проводить уикенды в другой эпохе, ну, чтобы не прерывать работы, мы сменили периоды. Остров Санта-Каталина является идеальным местом для отдыха. Мистер Чанг может это подтвердить, но его несколько беспокоила местная фауна. Признаю свою ошибку. Я оставил его в девонском периоде, когда рыбы-амфибии, дышавшие воздухом, начали выходить из моря. По большей части эти земноводные совершенно безвредные создания. Однако в воде были существа, глаза и зубы. Слышал о них. Поэтому я решил, что Кембрий — более подходящий период для наших отдыхающих. В те времена во всем океане не было существа более опасного для купающихся, чем этот совершенно безвредный трилобит.
1: Вы опять употребили это слово, профессор. Что оно значит?
2: Вымершие членистоногое. Эти существа — переходная форма от ракообразных к паукообразным. Однако экземпляр, который вы едите, действительно огромный. Нечто вроде полуметровой морской вши.
1: Барни выронил вилку и поспешно глотнул кофе.
2: «Это было великолепное блюдо», — сказал он. «А теперь, если вы не против, поговорим о колонии в Винланде. Что вам удалось выяснить?»
1: «У меня не слишком хорошие новости. После трилобита все кажется хорошим.
2: Ну так что?»
1: «Не нужно забывать, что моя информация о данном периоде весьма ограничена. Однако доктор Лин хорошо знаком с историей, в его распоряжении имеются все саги относительно открытия Винланда и ранних скандинавских поселений, и я следовал его указаниям. Нам было очень нелегко отыскать подходящее место для высадки, поскольку берега Ньюфаундленда и Новой Шотландии, мягко выражаясь, очень изрезаны. Однако удалось найти этот район. Мы широко использовали моторную лодку, так что я могу заверить вас, что наши поиски были настолько тщательными, насколько это только возможно.
2: И что вам удалось обнаружить?
1: Ничего.
2: Ну, именно такие новости мне и хотелось услышать, — сказал Барни, отодвигая подальше от себя тарелку с жареным по-французски трилобитом. Давайте-ка сюда дока, профессор. Если вы не против, мне хотелось бы услышать об этом поподробнее.
0: «Все обстоит именно так», — мрачно подтвердил Йенс Лин. «В Северной Америке нет норвежских поселений. Это меня очень тревожит. Мы осмотрели все возможные районы поселений, начиная с X и кончая XIII веком, и ничего не обнаружили».
2: «А откуда вы знаете, что там вообще что-то было?»
1: Лин выдвинул вперед подбородок.
2: «Позвольте напомнить вам, что после обнаружения карты Винланда мало кто сомневался в том, что норвежцы действительно открыли и исследовали Северную Америку. Доказано, что в 1121 году епископ Эрик Гнупсон совершил поездку в Винланд. Норвежские саги говорят о множестве путешествий, совершенных из Скандинавии в Винланд, и описывают находившиеся там поселения. Сомнительными являются только сведения о точном расположении поселений. Целью наших недавних поисков и было отыскать их, поскольку источники расходятся в описании расположения Хелуланда и Маркланда, упоминающихся в сагах. Нам предстояло осмотреть тысячи миль побережья. Гаттерн Харди считает, что пролив Лонг-Айленд и есть знаменитый Страумсфьорд, и делает вывод, что Хоп находится в устье реки Гудзон. Однако в других источниках говорится, что высадка произошла гораздо севернее. Например, Сторм и Бэбкок указывают на район Лабрадора и Ньюфаундленда, а Моуэт даже помещает Хоп в... «Стоп!» — воскликнул Барни. Меня не больно-то интересуют теории. Вы хотите сказать, что вам не удалось обнаружить поселений или даже каких-нибудь доказательств их существования? Не удалось, но значит, все ваши авторитеты ошибаются.
1: Ну, получается так, сказал Лин.
2: Выражение лица его было несчастным. «Пусть это вас не беспокоит, док», — сказал Барни, протягивая чашку, чтобы официантка налила ему новую порцию кофе. «Напишите книгу об этом, и сразу станете новым авторитетом. Сейчас гораздо важнее решить, что делать дальше. Позвольте напомнить вам, если вы не просматривали сценарий в последнее время, что наш фильм называется «Викинг Колумб», что это сага об открытии Америки и первом поселении на ее территории. Так что же нам теперь делать? Мы предполагали переправить всю группу в одно из поселений викингов и отснять там часть картины. Однако поселений нет. Что дальше?
1: Йенс Лин задумчиво пожевал палец, затем поднял голову.
2: Можно отправиться на западное побережье Норвегии. Там есть норвежские поселения, и некоторые места мало чем отличаются от берега Ньюфаундленда.
1: — А там есть индейцы, которых мы могли бы нанять для съемок боевых сцен? — спросил Барни.
2: — Нет, индейцев в Норвегии совсем нет. — Тогда это нам не подходит. Давайте-ка спросим нашего местного эксперта.
1: Барни оглянулся вокруг и в дальнем углу столовой увидел Оттора, который поглощал огромную кучу дымящихся трилобитов.
2: — Ну-ка, Йенс, потревожьте нашу кинозвезду. Скажите, что он успеет съесть второе и третье потом.
1: — Вам нужен Оттор? — послышалась тяжелая поступь, и викинг плюхнулся на скамейку.
2: — Что тебе известно о Винланде? — спросил его Барни.
1: — Ничего. Ты хочешь сказать, что никогда не слыхал о нем?
2: — Ну, конечно, я слышал саги о Винланде, которые поют скальды, и разговаривал с Лейфом Эриксоном о его путешествии. Но я никогда не видел Винланда и ничего о нем не знаю. Когда-нибудь отправлюсь в Исландию, оттуда в Винланд, сразу разбогатею.
1: — Что? Золото? Серебро?
2: — Дерево. — сказал Оттор, не скрывая презрения к тем, кто не знает таких простых вещей.
1: «Дерево для гренландских поселений», — объяснил Йенс Лин. «Там у них всегда страшная нужда в дереве, особенно в твердых сортах для строительства кораблей. Груз такой древесины, доставленной в Гренландию, сделает владельца богатым человеком».
2: «Итак, вот вам ответ», — сказал Барни, поднимаясь из-за стола. Как только мы закончим съемки на острове, заплатим Оттору, и он отправится в Винланд. Мы сделаем прыжок во времени и встретим его на месте. Там мы снимем сцену прибытия, морские сцены для показа путешествия и сцену отплытия. Затем люди Оттора строят несколько хижин для своего поселения, мы платим бакшиш местному племени, они сжигают хижины викингов, и картина окончена.
1: Хорошая мысль. «В Винланде много дерева», — сказал Оттор.
2: Йенс Лин открыл было рот, чтобы запротестовать, а затем пожал плечами.
1: «Кто я такой, чтобы жаловаться?
2: Если он такой дурак, что согласен на это, чтобы дать вам возможность окончить картину, зачем мне быть против? Правда, мне неизвестны саги о путешествии кого-то по имени Оттор в Винланд». Однако, поскольку в последнее время выяснилось, что достоверность саг вообще находится под сомнением, я не думаю, что мне нужно протестовать.
1: «Пойду доем обед», — сказал Оттор.
2: Выйдя из столовой, Барни увидел, что его ожидает секретарша с охапкой папок.
1: «Я не хотела беспокоить вас во время еды», — объяснила она.
2: «Ну и напрасно. После того блюда, которое я только что съел, у меня никогда уже не наладится нормальное пищеварение. Ты знаешь, кто такие трилобиты?»
1: «Конечно.
2: Такие противные скользкие мокрицы, которых мы ловили на Санта-Каталине. Это страшно весело. Их ловят ночью при свете фонаря, потом зажаривают целиком и едят с пивом. Вы должны...»
1: «Ничего я не должен.
2: О чем ты хотел поговорить со мной? О табелях, особенно о регистрации уикендов. Видите ли, все, кто входит в съемочную группу, проводили уикенды на Каталине. То есть все, кроме вас. За те 5 недель, которые мы провели здесь, у вас не было ни одного выходного дня. Не беспокойся обо мне, Бетти, дорогуша. Я не собираюсь отдыхать, пока отснятая картина не будет лежать в коробке. Так в чем же дело? —

0: Некоторые любители подводного плавания хотели бы оставаться на Каталине не 2 дня, а 4, и потом работать в субботу и воскресенье следующей недели. Мои табели рабочего времени и так находятся в ужасном беспорядке, а если это принять, можно окончательно запутаться. Что мне делать?
1: Прогуляйся-ка со мной до дома Оттера. Мне нужна тренировка. Пойдем вдоль берега.
0: Пока они спускались к берегу, Барни хранил молчание.
1: Сделай вот что. Забудь про дни, недели и считай только рабочие дни. Каждый, кто отработал 5 дней подряд, следующие 2 дня может отдыхать. Если они хотят отдыхать 4 дня, то должны отработать 10 дней подряд, а с 11 по 14 день — выходные. Отметки об их рабочих днях будут у тебя в журнале и в табелях, ведь они отмечают их и здесь, и на Каталине. Поскольку 2 или 4 выходных дня означают всего лишь 5-минутное путешествие на машине времени, все работают ежедневно, без выходных, для меня это главное. Давай-ка веди свой журнал так, как я тебе сказал, а я после возвращения утрясу этот вопрос ЛМ и бухгалтерией. Они уже почти дошли до мыса и залива рядом с хижиной Оттера, когда сзади показался прыгавший по кочкам джип с непрерывно ревевшим клаксоном.
0: «А это что?» — застонал Барни. «Неприятности, ясно, как божий день. Никто не мчится ко мне, сломя голову, чтобы сообщить хорошие новости». Он остановился с несчастным видом, поджидая джип. Сидевший за рулем Даллас умудрился затормозить, почти не осыпав их дождем гальки.
1: «В залив входит какой-то корабль!» — выпалил Даллас. «Все отправились разыскивать вас!»
0: «Ну вот ты меня и нашел».
1: «Что же это, опять викинги? Пираты, как и в прошлый раз?»
0: «Все, что мне известно, я уже сказал», — ответил Даллас с самодовольным видом, жуя спичку.
1: «Значит, я был прав относительно неприятностей», — сказал Барни, влезая в джип.
0: «Отправляйся обратно в лагерь, Бетти. Не исключено, что произойдет еще один скандал».
1: Как только джип обогнул мыс, они увидели его. Подгоняемый попутным ветром, в залив входил большой корабль с широким парусом. Все киношники высыпали на холм за домом Оттера, а местные жители побежали к самой воде, размахивая руками и что-то крича.
0: «Опять бойня», — сказал Барни.
1: «А, вон и мой оператор. Он готов запечатлеть самые кровавые сцены на цветной пленке. Пошли вниз и попробуем на этот раз не допустить убийства».
0: Джина установил свою камеру на самом берегу, в таком месте, откуда можно было снимать как встречающих, так и прибывающий корабль. На этот раз, когда корабль подошел поближе, стало очевидным, что дела обстоят гораздо лучше. Норвежцы смеялись и махали руками, у них не было оружия. Оттер прибежал на берег, как только ему сообщили о приближающемся корабле, и стоял по колено в воде, громко крича.
1: Когда незнакомцы приблизились к берегу, большой парус был приспущен, и корабль, двигаясь по инерции, врезался носом в берег и замер. Высокий викинг с огромной рыжей бородой, стоявший у рулевого весла, прыгнул с борта в волны прибоя и подбежал к Оттеру. Оба великана что-то прокричали в знак приветствия и крепко обнялись.
0: «Объятие крупным планом!» — крикнул Барни Джино. «И мне не придется спрашивать разрешения на то, чтобы включить эту сцену в фильм или платить действующим лицам хотя бы 1 цент», — добавил он со счастливой улыбкой, наблюдая за сценой на берегу.
1: Теперь, когда стало ясно, что кровопролитие не ожидается, киношники начали спускаться на берег. Слуги выкатили бочонки с элем, Барни подошел к Йенсу Лину, который наблюдал за тем, как Оттер и вновь прибывший с радостными криками хлопали друг друга по бицепсам.
0: «О чем они говорят?» — поинтересовался Барни.
1: «Они старые друзья и говорят друг другу, как приятно снова встретиться».
0: «Ну, это и так ясно. Кто этот рыжебородый?»
1: «Оттер зовет его Торхал. Так что это, наверное, Торхал Гамлисон из Исландии. Они с Оттером не раз совершали вместе набеги, и Оттер всегда очень тепло отзывался о нем».
0: «А о чем они кричат сейчас?»
1: «Торхал говорит, Он очень рад, что Оттор решил купить его корабль, так как он, Торхал, собирается вернуться в Норвегию и мог бы воспользоваться для этого ладьей Оттора. Теперь он спрашивает о второй половине денег. Нахмурившись, Оттор бросил резкое слово. «Я знаю это и без перевода», — сказал Барни. «Мы пробыли здесь достаточно долго, чтобы освоиться, по крайней мере, с этим словосочетанием». Теперь крик заметно усилился, и в голосах викингов послышались неприятные нотки. Оттор полагает, что у Торхала в голове злые духи, потому что он никогда не покупал никаких кораблей. Торхал говорит, что 2 месяца назад, когда Оттор приехал к нему в Исландию, пользовался его гостеприимством и купил его корабль. Он пел совсем другим голосом. Оттор не сомневается теперь, что Торхалом владеют злые духи, потому что он не покидал этот остров в течение года и предлагает проделать в голове Торхала дыру, чтобы выпустить злых духов. Торхал отвечает, что как только он доберется до своего топора, выяснится, в чьей голове будет проделана дыра. Барни хлопнул себя по лбу и покинул позицию наблюдателя, которую занимал, пока тяжеловесы обменивались взглядами ненависти и готовились к смертоубийственному матчу. «Стойте!» — закричал он, но викинги не обратили на него ни малейшего внимания. Барни испытал свои силы в старонорвежском. «Немит стадар!» Но по-прежнему безрезультатно. «Стреляй в воздух!» — крикнул Барни Далласу. «Необходимо остановить их, пока не поздно». Даллас выстрелил в гальку, и раздробленные осколки с визгом полетели в воду. Викинги повернулись, на мгновение забыв о своих распрях. Барни поспешил к ним. «Оттор, послушай меня. Мне кажется, я знаю, в чем дело». «Я тоже знаю», — прошипел Оттор, сжимая кулаки. «Никто не смеет называть Оттора. Все это не так плохо, как тебе кажется. Просто у нас разные точки зрения». Барни потянул Оттора за рукав. Викинг даже не шелохнулся. «Док, отведи Торхала в дом и поставь ему пару пива, а я пока поговорю с Оттором». Даллас еще несколько раз выстрелил в гальку для поддержания разговора. Наконец им удалось разнять противников, и Торхал поспешил в хижину за обещанной выпивкой. «Послушай, Оттор, ты мог бы отправиться в Винланд на своей ладье?» — спросил Барни. Оттор, все еще разъяренный, заморгал и помотал головой, не понимая вопроса. «Ладья? При чем здесь моя ладья?» — сказал он наконец. Барни терпеливо повторил свой вопрос, и Оттор покачал головой, категорически отвергая подобный план. «Глупый вопрос», — сказал он. «Ладья для набегов по рекам вдоль берегов не годится для открытого моря. Для океанских путешествий нужен кнор. Вот он, кнор». Теперь, когда Барни обратил на корабль свое внимание, он явственно увидел различия между ними. Если ладья с драконом на носу была длинной и узкой, то кнор был широким судном с высокими бортами, длиной, по крайней мере, 100 футов. Кнор Торхала казался кораблем надежным во всех отношениях. «Ты мог бы отправиться в Винланд на этом корабле?» — спросил Барни. «Конечно», — ответил Оттор, глядя в сторону Торхала и сжимая кулаки. «Тогда купи его у Торхала». «И ты тоже!» — рявкнул Оттор. «Подожди одну минутку, послушай меня. Если я подкину тебе часть денег, ты сможешь купить этот корабль? Он стоит кучу марок. Ничего не поделаешь, быть яхтсменом — дорогое удовольствие. Так ты сможешь купить его?» «Может быть». «Тогда договорились. Если он говорит, что ты купил корабль 2 месяца назад, значит, так оно и было». «Не бей меня, я дам тебе денег. Профессор перебросит тебя в Исландию для совершения сделки, и все будет окей». «О чем ты говоришь?» Барни повернулся к Янсу Лину, который внимательно слушал их разговор. «Улавливаешь, Янс, не правда ли? Сегодня утром мы договорились, что Оттор отправится в Винланд. Он сказал мне, что для этого путешествия ему нужен другой корабль. Торхал утверждает, что Оттор приехал к нему и купил вот этот корабль 2 месяца назад. Очевидно, так оно и было. Так что давайте быстренько провернем это дело, пока положение не усложнялось. Возьми с собой Далласа и объясни все профессору. Лучше всего вам взять моторный катер. Отправляйтесь со всей компанией в Исландию. Исландию 2 месяца назад. Купите корабль, договоритесь, чтобы он был доставлен сюда сегодня. Затем возвращайтесь. Это должно занять не более получаса. Возьми у кассира несколько марок, чтобы было чем заплатить за корабль. И не забудьте поговорить с Торхолом перед отъездом и выяснить, сколько заплатил ему Оттор, чтобы ты мог вручить ему требуемую сумму.
0: «То, что вы говорите, парадокс», — сказал Йенс. «Я не думаю, что это осуществимо. Для меня не важно, что ты думаешь. Ты получаешь жалование и делай, что тебе говорят». А я пока умаслю Торхола, чтобы он к вашему возвращению был в хорошем настроении.
1: Джип уехал, и Барни отправился в хижину, чтобы оживить угасавшую пьянку. Норвежцы разделились на 2 группы. Вновь прибывшие держались подле своего вождя, группы обменивались мрачными взглядами и почти не пили. Вошел Джина с бутылкой, которую он извлек из чехла для телеобъектива. «Хочешь попробовать, Барни?» — спросил он. «Это настоящая граппа из старой Италии. Я не могу пить здешний самогон».
0: «А твой ничем не лучше», — ответил Барни.
1: «Попробуй предложить Торхолу. Может быть, ему понравится». Джина вытащил пробку и сделал огромный глоток. Затем протянул бутылку Торхолу. «Дракет!» — предложил он на приличном старонорвежском. «Ок верит велкомнир тил оркиная». «Выпей и добро пожаловать на Аркнийские острова».
0: Рыжебородый викинг взял бутылку, глотнул, закашлялся, внимательно посмотрел на бутылку, потом выпил еще.
1: Прошло не менее получаса, прежде чем джип вернулся. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы пьянка пошла вовсю. Пиво текло рекой, граппу почти всю прикончили. Когда в хижину вошел Оттор, атмосфера резко изменилась. Торхол быстро встал и прислонился спиной к стене, но Оттор, сияя широкой улыбкой, направился прямо к нему. Он хлопнул Торхола по плечу, через мгновение вражда была забыта, напряжение исчезло, и празднование пошло своим чередом.
0: «Ну, как дела?» — спросил Барни у Йенса Лина, который выбрался из джипа с гораздо большей осторожностью, чем Оттор. За несколько минут отсутствия у него выросла 3-дневная борода, и под налитыми кровью глазами появились огромные черные круги.
1: «Мы легко отыскали Торхола», — начал он хриплым голосом. «Нам оказали самый восторженный прием, и мы купили корабль без всяких трудностей. Но мы не могли уехать, не спрыснув сделку». Пир продолжался день и ночь, так что прошло больше 2 суток, прежде чем Оттор заснул на стуле, и нам удалось унести его в джип.
0: Посмотрите только на него, снова пьет.
1: И как только ему это удается?
0: Йенс содрогнулся.
1: «Простая жизнь и масса свежего воздуха», — объяснил Барни.
0: Крики и счастливые возгласы викингов становились все громче, и Оттор не выказывал признаков усталости, попав опять на пир.
1: «Похоже, что наш ведущий актер вместе со статистами не примется сегодня за работу, так что давайте соберемся и обсудим план съемок в Винланде и на борту этого корабля. Как там его называют?»
0: «Кнор».
1: «Именительный Кнорор, родительный Кнорре, далее стоп».
0: «Я же не учу тебя, как снимать фильм».
1: «Итак, пойдем посмотрим этот Кнор. Он выглядит достаточно устойчивым, чтобы на нем можно было поставить камеру. И определим, в скольких сценах мы сможем его использовать. Потом нам нужно составить планы встречи в Винланде. Причем нужно будет как-то следить и за кораблем.
0: Масса работы.
1: Мы уже перевалили вершину и движемся сейчас под гору, если ничего не случится».
0: Над головой раздался пронзительный крик чайки. Барни быстро протянул руку и постучал пальцами по мореному дереву Кнора. Часть 12.
1: «Я убью тебя, как бешеную собаку! Не смей плескать воду мне в лицо!» Яростно заревел Оттер. «Стоп!» — сказал Барни. Потом спустился на палубу и вручил Оттеру полотенце. «Тебе нужно сказать: прочь от паруса! Я убью первого, кто осмелится коснуться его! Поднять все паруса! Говорят вам, я чую землю, не впадайте в отчаяние!» «Вот что тебе нужно сказать. Здесь нет ни слова о воде, Оттер». «Он нарочно плеснул водой мне в лицо», — сердито сказал Оттер. «Ну, конечно. Ведь ты находишься в открытом море, за много миль от берега, среди штормовых волн, которые то и дело обдают тебя брызгами. На море так всегда бывает. Но ты же не сердишься на океан и не проклинаешь его всякий раз, когда тебя окатывает волной». «Ты кто в открытом море, а не на суше перед самым моим домом?» Не было смысла снова пускаться в объяснение о том, что они снимают картину, и что картина должна казаться настоящей, и что актеры должны считать, будто все это происходит в действительности. Барни пускался в объяснение уже не меньше 40 раз. Картины не имели никакой цены в глазах этого образчика скандинавской мужественности. А что имело для него цену? Еда, питье, простые удовольствия и гордость. «Меня удивляет, что такая чепуха, как брызги воды, беспокоит тебя, Оттер», — сказал Барни, затем повернулся к подручному. «Ну-ка, Эдди, набери ведро воды и плесни мне прямо в морду». «Как прикажете, мистер Хендриксон». Эдди размахнулся и выплеснул ведро холодной воды в поток воздуха от мощного вентилятора. Холодные брызги окатили Барни с головы до ног. «Великолепно!» — сказал он, изо всех сил пытаясь удержать дрожь. «Здорово освежает! Водяные брызги в лицо ничуть не беспокоят меня!» Лицо Барни исказилось в чудовищной гримасе, потому что сентябрьские вечера на Аркнийских островах и так были холодными, а теперь поток воздуха от вентилятора словно ножом прорезал мокрую одежду. «Швырни воду на меня!» — распорядился Оттер. «Я покажу, что не боюсь воды!» «Одну минуту. И помни о том, что ты сказал». Барни вышел из поля зрения камеры, и в этот момент его окликнули. «Лента на заднем проекторе почти кончилась, мистер Хендриксон. Тогда перемотай ее и побыстрее, а не то придется здесь заночевать». Штормовое море исчезло с экрана за спиной Оттера, и группа перевела дух. Рабочие, стоявшие на платформе рядом с Кнором, включили электрическую помпу, чтобы наполнить бочку морской водой. Оттер стоял на палубе один, держась за рулевое весло вытащенного на берег корабля, и сердито смотрел вокруг. Ослепительный свет прожекторов освещал Кнор и кусок берега позади. Все остальное было окутано тьмой. «Дай-ка мне сигарету», — попросил Барни свою секретаршу. «Мои подмокли». «Готово, можно начинать, мистер Хендриксон». «Отлично. Занять позиции?» «Камера!» Двое рабочих изо всех сил навалились на длинные рычаги, раскачивавшие кусок деревянной палубы, на которой стоял Оттер. «Поехали!» Сомкнув челюсти, Оттер взглянул в лицо шторму, удерживая рулевое весло, которое рабочий, скрытый за кораблем, старался вырвать из рук викинга. «Прочь от паруса!» — заревел Оттер. «Клянусь Тором, я убью любого, кто коснется паруса!» Брызги плеснули ему в лицо, но Оттер засмеялся холодным смехом. «Я не обращаю внимания на воду! Я люблю воду! Поднять все паруса, я чую землю! Не теряйте надежды!» «Стоп!» — приказал Барни. «Он великий путаник», — сказал Чарли Чанг. «В моем сценарии написано не совсем так». «Да пусть остается все как есть, Чарли. Всякий раз, когда он держится так близко к тексту, как сейчас, будем считать это попаданием в яблочко». Барни повысил голос. «Окей, на сегодня все. Подъем в 7:30 утра, мы должны успеть захватить рассвет. Янс, Эмори, перед тем, как уходить, подойдите ко мне». Они стояли на шкафуте рядом с мачтой, и Барни топнул каблуком по палубе. Вы уверены, что эта посудина действительно доберется до Северной Америки?
0: Без сомнения, сказал Йенс Лин.
1: Эти норвежские кноры были быстроходнее и обладали лучшей мореходностью, чем каравеллы Колумба или испанские и английские корабли, которые достигли Нового Света 500 лет спустя. История этих кораблей достоверно изложена.
0: Вспомните, что недавно у нас появились основания сомневаться в достоверности некоторых из них.
1: Но есть и другие доказательства. В 1932 году сделали точную копию одного из таких кноров, всего 60 футов в длину, и этот корабль, повторив путь Колумба, пересек Атлантику чуть не в полтора раза быстрее его. Не все знают, насколько совершенными были эти корабли. К примеру, считают, что кноры с их широкими, почти квадратными парусами могли идти только по ветру. Но они могли, то есть могут, идти и против ветра, если он до 5 румбов.
0: Я верю вам на слово.
1: А откуда это вонь?
0: Груз, лаконично ответил Йенс, указывая на тюки, надежно привязанные к палубе кожаными веревками. В этих кораблях нет трюмов, поэтому весь груз находится на палубе.
1: Что же это за груз? Лимбургский сыр?
0: Нет, в основном продукты пищи для скота, эль и тому подобное.
1: А вонь исходит от кожаных покрышек, которые делают водонепроницаемыми, пропитав их тюленьим жиром, смолой и маслом.
0: Очень остроумно. Барни указал на темное отверстие позади мачты.

за борт с помощью вот этого деревянного коромысла. Может быть, такая система кажется примитивной, зато действует безотказно. Конечно, пока у них хватает ведер и людей. А я уверен, что в этом недостатка не будет. Окей, я покупаю все. Еще не хватало, чтобы я учил Оттора его профессии. Просто я хочу быть уверенным, что он благополучно доберется до Винланда. А как насчет этого навигационного приспособления, Эмори? Все в порядке. Я установил его внутри корпуса, так что они не смогут добраться до него, и вывел на палубу очень простой репитер. По нему рулевой будет вести корабль. Он будет работать? Не вижу, почему нет. Викинги очень неплохие мореплаватели, правда, обычно их морские переходы очень коротки, так что они прокладывают курс от одной точки на берегу к другой. Но они знакомы с океанскими течениями, разбираются в привычках морских птиц и полагаются на то, что птицы приведут их к земле. Кроме того, они довольно точно умеют определять широту по высоте полярной звезды над горизонтом. Поэтому помощь, которую мы им хотим оказать, должна вписываться в применяемую ими систему и дополнять ее. С другой стороны, если наше приспособление выйдет из строя, это не должно привести к трагедии. Ну, конечно, проще всего было бы установить обыкновенный магнитный компас, но он будет казаться им слишком необычным, да к тому же магнитный компас весьма ненадежен в этих высоких широтах, где масса магнитных аномалий и так велико расхождение между географическим полюсом и магнитным. Вот почему ты этого не сделал. А что же ты сделал? Поместил внутрь корпуса гирокомпас с запасом питания в виде новых никадовых батарей. Мы включим гидрокомпас в момент отплытия, и батареи хватит, по крайней мере, на месяц. Гирокомпас последней модели, микросхема, непрецизионный, в армии их применяют на ракетах, а вот здесь, прямо перед рулевым, находится репитер компаса. Барни посмотрел сквозь толстое стекло циферблата и отчетливо увидел белую стрелку на черном фоне. В сущности, это был даже не циферблат, на черном круге была нанесена всего одна большая белая точка. «Я надеюсь, что Оттор оценит эту штуковину быстрее, чем я», — сказал он. «Он ее и так оценил», — ответил Эмори. «Правда, он полон энтузиазма. Может быть, если я нарисую карту, вы лучше поймете мои объяснения». Эмори взял ручку и блокнот и быстро сделал простой набросок. Пунктирная линия — это 60 градусов северной широты. Причем обратите внимание на то, что она параллельна курсу, по которому должен плыть Оттор, чтобы достичь мыса Фэруэлл на южной оконечности Гренландии. Следуя на запад, он легко может проверять свою широту по высоте полярной звезды. Мы устанавливаем гирокомпас так, что он все время показывает на мыс Фэруэлл. Когда стрелка указателя касается белой точки... Точка и стрелка покрыты люминесцентным составом и светятся ночью, корабль плывет в требуемом направлении. Поэтому гирокомпасу Оттор приплывет прямо к южной оконечности Гренландии. Там они предполагают провести зиму у родственников Оттора. Пока все хорошо, но что случится весной, когда они отправятся дальше? Этот курс в 60 градусов приведет их прямо в Гудзонов залив. «Нам придется переставить гирокомпас», — сказал Эмори. «Оттор будет ждать нас. Мы приедем и поставим ему новые батареи. Затем направим гирокомпас вот сюда, в пролив Белле-Айл. К этому времени он уже будет верить инструменту и последует по указанному им курсу. Хотя на этот раз курс не будет параллелен широте. Тем не менее, восточное гренландское течение направлено в ту же сторону, а он с ним знаком. Он сумеет без труда достигнуть или берега Лабрадора, или Ньюфаундленда. «Ну хорошо, Оттор сумеет отыскать Винланд», — сказал Барни. «А как мы его отыщем?» Рядом с батареями вмонтирован радиоответчик. Получив сигнал нашего радио, он автоматически пошлет ответ. «Тогда нам будет нетрудно отыскать корабль с помощью простого радиопеленгатора». «Звучит довольно убедительно». «Будем надеяться, что это соответствует действительности». Барни окинул взглядом низкую палубу и тонкую мачту. «Я бы не осмелился переправиться».

на этой штуке даже через залив. Но ведь я не викинг. Итак, завтра отплытие. Мы закончили все съемки на острове. Завтра утром спускайте корабль на воду, погоняем его несколько раз в гавань и из гавани, сделаем съемки с берега и с борта корабля, а потом выпустим нашего голубя. Пусть летит. Смотри, Эмри, вдруг твои приспособления не сработают? Тогда нам придется остаться в Винланде и вести домашнее хозяйство вместе с индейцами. Если я не доставлю обратно готовую картину, нам просто нет смысла возвращаться. Джина поднял голову из-за камеры и сказал: «Пусть начинают, я готов». Барни повернулся к Оттору, который стоял, небрежно опершись на рулевое весло. «Ну-ка, дай команду». Усталые матросы что-то мрачно бормотали себе под нос и снова навалились на деревянные рукоятки шпиля. Они поднимали и опускали парус и плавали взад и вперед по заливу с самого рассвета, пока Джино снимал корабль в разных ракурсах. По мере того, как вращался барабан шпиля, смазанная жиром веревка из моржовой шкуры с шипением поползла через дыру в вершине мачты, поднимая тяжеленный холстяной парус, который еще более утяжеляли полосы из тюленьей кожи, нашитые на него для придания формы. Джина направил объектив на парус, снимая его подъем. «Уже поздно», — сказал Оттор. «Если мы отплываем сегодня, нужно делать это поскорее». «Мы уже почти закончили», — успокоил его Барни. «Я только хочу снять корабль, когда он выходит из залива, и на этом закончим». «Ты же снимал эту сцену сегодня утром. Ты сам сказал, что корабль отплывает в рассвет». «Это было с берега. А теперь я хочу, чтобы ты и Слайти встали рядом у рулевого весла в момент отплытия от родного берега в неизвестное». «На моем корабле женщина не может стоять у рулевого весла. Она не будет управлять кораблем. Просто встанет рядом. Может быть, возьмет тебя за руку. Я не прошу у тебя слишком многого».

0: радіофантастики.
1: Когда парус достиг вершины мачты, Оттор стал отдавать распоряжение. Трос, на котором поднимался парус, был снят с барабана шпиля и закреплен намертво, а на его место помещена веревка от якоря. Усилиями матросов, которые Джина запечатлел на пленке, якорь начал подниматься со дна залива. Якорь, килик, представлял собой огромный камень, обшитый деревянными брусьями и обросший водорослями. Корабль начал набирать скорость, ветер наполнил парус, и Барни вернулся к съемкам. «Слайте», — позвал он, — «на сцену и побыстрее». Было совсем непросто перейти с носа на корму Кнора, когда корабль был полностью загружен. Поскольку Кнор был без трюмов и всего лишь с двумя крошечными каютами, на палубе находился не только весь груз, но там же сидело и лежало более 40 человек, 6 низкорослых коров и связанный бык, стадо овец и 2 козла, стоявших на вершине тюков. Крики, мемеканье и мычание наполняли воздух. Тем не менее, Слайти сумела преодолеть все препятствия, а Барни помог ей вскарабкаться на крошечное возвышение у рулевого весла. На Слайти было белое платье с глубоким декольте, и выглядела она очень привлекательно с распущенными белокурыми волосами и щеками розовыми от ветра. «Встань рядом с Оттором», — сказал ей Барни, затем быстро удалился из поля зрения съемочной камеры. «Начали!» «Их затылки, великолепный кадр», — прокомментировал Джина. «Оттор!» — крикнул Барни. «Ради Тора, повернись к нам, ты смотришь не в ту сторону». «Нет, я смотрю как раз в нужную сторону», — упрямо ответил Оттор, сжимая в руках длинное рулевое весло и сурово глядя назад на исчезающую землю. «Когда покидаешь сушу, нужно всегда смотреть на нее, чтобы взять верное направление. Так всегда делается». После продолжительных уговоров, лести и подкупа Барни удалось уговорить Оттора встать так, что он мог править, глядя через плечо. Слайти стоял рядом с ним, положив руку на борт рядом с рукой викинга, и Джина удалось отснять вид удаляющегося берега. «Стоп!» — скомандовал, наконец, Барни, и Оттор с облегчением занял правильное положение. «Я спущу вас на берег у мыса», — сказал Оттор. «Отлично», — ответил Барни, — «а я свяжусь по радио с лагерем и вызову грузовик». Самым трудным при высадке была выгрузка камеры, и Барни оставался на борту до тех пор, пока камеру не переправили на берег в целости и сохранности. «Ну, Оттор, увидимся в Винланде», — сказал он, протягивая руку. «Доброго тебе пути». «Конечно», — ответил викинг, сжимая свои ручищи и руку американца. «Отыщи для меня место получше. Вода, трава для скота, много деревьев». «Постараюсь», — сказал Барни, тряся рукой. Он пытался восстановить кровообращение в своих побелевших пальцах. Викинги не теряли времени. Как только Барни спустился на берег, Оттор приказал закрепить бейтес, парус. Длинное бревно одним концом вошло в специальное отверстие в палубе, и другой его конец уперся в верхний край паруса, развернув его к ветру. Корабль в последний раз отошел от берега и направился в открытое море. Крики людей и рев животных скоро утихли вдали. «Только бы они добрались до Винланда», — сказал Барни вполголоса. «Только бы они добрались». Он резко повернулся и вскарабкался на грузовик. «Быстро доставь меня к профессору. Жми на третьей скорости», — сказал он шоферу. Он мог избавиться от своих страхов, немедленно выяснив, сумел ли корабль благополучно достичь Исландии. Машина времени не могла решить его трудности, но она могла сократить период бесплодного и томительного ожидания. Когда они подъехали к лагерю, там царила суматоха. Палатки свертывали и укладывали на грузовики вместе с остальным имуществом. Съемочная группа готовилась к переезду на новое место. Однако Барни ничего этого не замечал. Его пальцы нетерпеливо барабанили по боковому стеклу. Если корабль в пути постигнет неудача, все это будет ни к чему. Не успел еще грузовик затормозить у машины времени, как Барни уже выпрыгнул из кабины. Джип погрузили на платформу, и сидевшие в нем Текс и Йенс Лин следили за тем, как профессор заряжает аккумуляторы времиотрона. «А где Даллас?» — спросил Барни.
0: «Куда ты ушел?»
1: «Мы можем отправиться и без него», — сказал Текс. «Не обязательно ехать нам вдвоем. Ведь нам нужно только доставить Оттору запас виски на зиму, после того, как мы узнаем, что он прибыл благополучно».
2: «Делай, что тебе говорят. Я хочу, чтобы на всякий случай туда отправилось два человека. Мы не можем сейчас позволить себе срывов. А, вот он идет. Отправляйтесь».
1: Барни сделал шаг назад, и профессор включил темпоральное поле. Как всегда, с точки зрения наблюдателя, путешествие заняло лишь долю секунды. Платформа исчезла и вновь появилась в нескольких футах от Барни. Впрочем, перемены были налицо. Профессор Хьюитт сидел в контрольной кабине, плотно закрыв дверь, а те, кто был в джипе, подняли брезентовый полог. Он был покрыт толстым слоем снега. Порыв снежного бурана вырвался из поле время от Рона, и снег покрыл траву вокруг платформы.
2: «Ну?» — нетерпеливо спросил Барни.
1: «Что случилось? Вылезайте из укрытия и докладывайте». Даллас спустился с платформы и подошел к Барни по покрытой снегом траве.
3: «Это мне Исландия», — проворчал он. «Ну и климат».
1: «Метеорологию потом». «Ну? Оттор с кораблем?»
3: «Все в порядке. Корабль вытащили зимовать на берег, и когда мы отправлялись, Оттор и его дядя хлестали виски, которые мы им доставили. Мы волновались, думали, что так и не найдем его. Профессору пришлось 4 раза менять координаты. Оказалось, что он сделал остановку на Фарерских островах. Между нами говоря, я не думаю, что Оттор добрался бы до Исландии, если бы его не подгоняла любовь к спиртному». Ведь когда привыкаешь к очищенному спирту, домашний самогон перестает нравиться.
1: Барни с облегчением вздохнул. Впервые за долгое время он почувствовал, что напряжение покидает его. Он даже выжал из себя слабую улыбку.
3: «Ну, отлично. Теперь начнем перебрасывать группу, пока у нас здесь еще не стемнело».
1: Он вскарабкался на платформу, осторожно ступая по колее, проложенной джипом, чтобы не набрать снега в ботинки, и открыл дверь кабины. «У ваших аккумуляторов хватит энергии для следующего прыжка?»
3: «Когда мотор генератора работает, зарядка аккумуляторов идет непрерывно. Это большое усовершенствование.
1: Тогда перебросьте нас вперед во времени, в весну 1005 года, и выберите на Ньюфаундленде местечко получше, в тех краях, которые вы осматривали с Лином, когда искали поселение викингов».
3: «Я как раз знаю такое прелестное местечко», — сказал профессор, перелистывая записную книжку.
1: «Идеальное положение». Он установил координаты и включил времиотрон. Снова возникло уже знакомое ощущение временного прыжка, и платформа опустилась на скалистый берег. Волны бились о берег, казалось, над самой их головой, и брызги с шипением падали на снег. Над ними возвышалась мрачная громада утес.
3: «Это что, прелестное местечко?» — заорал Барни, пытаясь перекричать грохот прибоя.
1: «Ошибочные координаты!» — крикнул в ответ профессор.
3: «Маленькая ошибка. Это не то место».
0: «Вы еще будете мне заливать. Давайте двигать отсюда, пока нас не смыло в море».
1: После второго прыжка машина времени мягко опустилась на зеленую лужайку на берегу небольшого залива. Чуть дальше, полукругом, выстроились высокие деревья, и через лужайку к морю бежал, извиваясь, журчащий ручей.
3: «Ну вот это другое дело», — заметил Барни, глядя, как члены его экипажа выбираются из джипа.
0: «Где мы, Йенс?»
1: Йенс Лин огляделся вокруг, вдохнул воздух полной грудью и улыбнулся.
4: «Я хорошо помню это место. Оно было одним из первых. Прямо перед нами Эповесский залив, выходящий в залив Сейкрид Бэй на северной оконечности Ньюфаундленда. А вот там пролив Белли-Айл. Мы разузнали все об этом месте, потому что...
1: Отлично.
4: Кажется, это то, что нужно.
3: А ведь компас на корабле Оттера нацелен на этот пролив? —
5: Совершенно верно.
3: — Тогда здесь и остановимся. Барни наклонился, зачерпнул с платформы пригоршню мокрого снега и начал делать снежок.
5: Это место возле устья ручья мы оставим для Оттера, а свой лагерь разобьем вон там, в верхнем правом углу лужайки. Здесь довольно ровно, постараемся, чтобы 20-е столетие не попадало в поле съемочной камеры. Ну, за работу. Но сначала счистите снег. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сломал ногу.
3: Даллас наклонился, чтобы завязать шнурок, и удержаться от искушения при виде такой цели было просто невозможно. Размахнувшись, Барни швырнул тугой комок прямо в центр тесных джинсов.
5: «Вперед, викинги!» — сказал он со счастливой улыбкой. «Пошли заселять Винланд!»
3: Часть 13. Серый безмолвный мир нагонял уныние и тоску. Туман заглушил все звуки, слизнул все краски, океан перед путешественниками раскинулся, но не был виден до тех пор, пока набежавшая волна не разбилась пеной на песчаном пляже у самых их ног. Грузовик, стоявший в 10 футах, казался темным пятном в серой мгле. «Попробуй еще разок», — сказал Барни, напрягая зрение и тщетно пытаясь проникнуть сквозь сырую завесу мглы. Даллас, по случаю непогоды, одетый в огромное черное пончо и широкополую стетсоновскую шляпу, поднял углекислотный баллон с сиреной и открыл клапан. Траурный рев сирены помчался над водой, отдаваясь в их ушах даже после того, как клапан был закрыт.
5: — Ты слышал? — внезапно спросил Барни.
3: Даллас наклонил голову и прислушался. — Ничего, кроме шума волн.
5: Я готов поклясться, что слышал плеск весел.
3: Давай попробуем еще раз, по минуте.
5: Слушай внимательно.
3: Сирена заревела снова. Барни поплелся к армейскому грузовику с брезентовым верхом и заглянул в кузов.
5: «Никаких изменений?» — спросил он.
3: Эмори Блестед, не отрываясь от радиопеленгатора, отрицательно покачал головой с надетыми на нее наушниками. Он медленно поворачивал рукоятку, вращающую антенну радиопеленгатора. Антенна повернулась в одну сторону, потом в другую. Эмори поднял глаза и постучал пальцем по указателю у основания антенны.
5: «Насколько я могу судить, корабль не двигается», — сообщил он.
3: «Эллинг не изменился. Наверное, они ждут, когда разойдется туман».
5: «На каком они расстоянии от берега?»
3: «Барни, имей совесть. Я тебе 100 раз говорил, что с помощью этого прибора я могу определить направление, но не расстояние. Сила сигнала ответчика также ничего мне не говорит. Может быть, 1 миля, а может, 50. Я могу сказать только одно. С того момента, когда мы впервые услышали сигнал 3 дня назад, уровень поднялся. Так что они приблизились».
5: «Ну ладно, ты убедил меня».
3: «Значит, этого ты не можешь сказать».
5: «А что же ты можешь сказать?»
3: «То же, что и раньше. Корабль отплыл из Гренландии 18 дней назад. Я переставил гирокомпас и направил его на пролив Белли-Айл. Заменил батареи, включил ответчик и проверил, как работают все приборы. Мы сами видели, как они отплыли».
5: «Вы с Лином говорили мне, что плавание займет всего 4 дня», — сказал Барни, нервно кусая ноготь.
3: «Мы сказали, что плавание может занять всего 4 дня, но если погода ухудшится, изменится ветер или что-нибудь еще, путешествие займет гораздо больше времени. Так оно и случилось.
5: Но ведь мы услышали сигнал ответчика. Значит, они благополучно пересекли океан».
3: «Это было 2 дня назад, а что ты сделал для меня после этого?»
5: «Послушай, Барни, скажу тебе как старый друг. Это путешествие во времени не сделало тебя спокойнее. Мы же собирались только отснять фильм, верно? Мы выполнили свой долг и даже перевыполнили, и никто не проронил ни слова жалобы. Давай полегче. И сам не мучься, и людей не мучь».
3: «Да-да, ты прав», — ответил Барни. Больше, чем когда-либо, он был близок к тому, чтобы принести извинения. «Но ведь 2 дня! Ты и сам скоро поймешь, как это много!»
6: Ты совершенно напрасно беспокоишься. Сплошной туман, незнакомый берег, полный штиль. Они просто не хотят рисковать. Им нет никакого смысла грести к берегу. Они не знают, где он и что их там ожидает. Сейчас, судя по радиопеленгатору, мы находимся в самой ближней к ним точке суши, и как только туман поднимется, сможем указать им направление.
7: «Эй!»
6: — раздался с берега крик Далласа. «Я что-то слышу, вон там, вдалеке!» Барни сполз по песчаному откосу к кромке воды. Даллас стоял, приложив ладонь к уху, и внимательно прислушивался.
7: «Тише!» — прошептал он.
6: «Прислушайся. Вон там, в тумане».
7: «Клянусь, я слышал плеск воды, как будто от весел, и голоса».
6: Волна разбилась у их ног и медленно покатилась обратно. На мгновение наступила полная тишина, и стал отчетливо слышен плеск весел.
7: «Ты прав!» — крикнул Барни, затем закричал еще громче. «Эй, вы там, сюда!»
6: Даллас тоже закричал, забыв о сирене, когда в туманной мгле показалось темное пятно.
7: «Это лодка», — сказал Даллас. «Ее обычно держат на палубе».
6: Они кричали, махали руками. Внезапно порыв ветра разорвал туман, и стала видна лодка и те, кто в ней сидел. Лодка была сделана из темных звериных шкур, трое сидящих в ней туземцев с длинными черными волосами были одеты в меховые парки с откинутыми капюшонами.
7: «Это не викинги»,
6: — сказал Даллас, размахивая правой рукой.
7: «Кто это может...»
6: Люди в лодке, заметив его движение, опустили круглые весла в воду, тормозя лодку, а тот, что был на носу, взмахнул рукой, и что-то просвистело в воздухе, направленное на Далласа.
7: «Он прикончил меня!»
6: С этим криком Даллас упал на песок со стрелой, торчащей из груди. Рядом с ним упала сирена, клапан открылся, и над водой раздался мрачный рев.
7: Заслышав его, люди в лодке начали отчаянно грести в обратном направлении и через несколько секунд исчезли в тумане.
6: С того момента, как лодка появилась, и до того, как она исчезла, прошли буквально считанные секунды. Барни стоял потрясенный происшедшим, оглушенный ревом, ничего не понимая. Сирена мешала ему сосредоточиться, и Барни пришлось наклониться и выключить ее, прежде чем он повернулся к Далласу, который лежал на песке и казался сраженным намертво.
7: «Выдерни эту штуку из меня», — внезапно сказал Даллас тихим голосом. «Я поврежу что-нибудь. Это тебя убьет. Я не могу».
6: «Это не так страшно, как кажется. Однако постарайся выдернуть ее, а не запихнуть глубже».
7: Дрожащими руками Барни схватился за дротик, потянул, и дротик легко подался, но потом запутался в одежде Далласа, так что Барни пришлось упереться и дернуть изо всех сил.
6: Дротик остался у него в руках, вырвав огромный лоскут прорезиненной материи из пончо Далласа. Даллас тут же сел, поднял пончо и расстегнул куртку и рубаху.
7: «Ты только посмотри», — сказал он, показывая на красную царапину вдоль ребер.
6: «Еще 2 дюйма вправо, и мне бы устроили вентиляцию. Когда я шевелился, этот крючок на наконечнике впивался мне в тело, и все казалось гораздо хуже, чем на самом деле».
7: Он осторожно потрогал пальцем острый зубец, отходящий в сторону от костяного наконечника.
6: «Что случилось?» — крикнул Эмри, сбегая по песчаному склону. «Что это? Где лодка?»
7: Даллас встал и заправил рубаху в брюки.
6: «Мы установили контакт с местным населением», — объяснил он. «Похоже, что индейцы или эскимосы, или кто-то еще прибыли сюда до викингов».
7: «Ты ранен?»
6: «Не смертельно. На этой стреле не было моего имени».
7: Он усмехнулся и внимательно осмотрел стрелу.
6: «Хорошая резьба по кости и отличная балансировка».
7: «Все это мне не нравится», — сказал Барни, доставая из кармана подмокшую сигарету.
6: «Разве у меня мало неприятностей без этих индейцев?
7: Остается только надеяться, что они еще не добрались до корабля викингов».
6: «А я надеюсь, что это произошло», — с наслаждением сказал Даллас.
7: «Не думаю, чтобы они причинили Оттору много беспокойства».
8: «Я хотел вам сказать», — вставил Эмори, — «что с холма, где стоит грузовик, видно, как поднимается туман, и в просветах светит солнце».
9: «Давно пора», — сказал Барни, глубоко затягиваясь сигаретой, так что мокрый табак начал вспыхивать и трещать.
8: Как только солнце появилось на небе, оно быстро рассеяло туман. К тому же с запада подул ветер. Через полчаса туман совершенно исчез, и в миле от берега они увидели Кнор Оттера. Барни едва сдержал улыбку. «Просигналь-ка им этой штукой», — сказал он Далласу. «Они посмотрят в нашу сторону и быстро увидят грузовик». Даллас открывал и закрывал клапан сирены до тех пор, пока она, пискнув, не замолчала совсем. Однако желаемый эффект был достигнут. Они отчетливо видели, как большой парус стал уменьшаться, затем после поворота снова увеличился, и у носа корабля появилась белая полоска пены. Никаких следов лодки из шкур не было видно. Казалось, она исчезла так же внезапно, как и появилась. В нескольких сотнях метров от берега Кнор повернулся и лег в дрейф, парус захлопал по ветру, люди на борту Кнора размахивали руками и кричали что-то непонятное. «Давай сюда!» — крикнул Барни. «Давай к берегу!» «Почему они не пристают прямо к берегу?»
9: «Надо думать, у них есть причины», — сказал Эмори. «Опасные подходы или что-нибудь еще?»
8: «Как же тогда они считают, я смогу добраться до корабля?»
9: «Может быть, вплавь», — предложил Даллас.
8: «Шутник! Послушай, а может послать тебя к ним в надувной лодке?»
9: «Смотрите», — заметил Эмори, — «у них на палубе еще одна лодка».
8: На палубе виднелась лодка, 20-футовая копия Кнора, однако викинги спускали на воду другую лодку.
9: «Это что-то знакомое», — пробормотал Даллас.
8: Прищурившись, Барни посмотрел на лодку.
9: «Ты совершенно прав.
8: Она, как две капли воды, похожа на лодку, в которой приплывали краснокожие».
9: В прыгающую на волнах лодку спустились двое и начали грести к берегу.
8: Оттор сидел на носу, приветственно размахивая веслом. Через несколько мгновений лодка уткнулась носом в песок. «Добро пожаловать в Винланд», — сказал Барни. «Ну как, поплавали?»
9: «Берег здесь никуда не годится.
8: Нет травы для животных».
9: «Нет деревьев», — сказал Оттор.
8: «Ты нашел хорошее место?»
9: «Великолепное.
8: Дальше по берегу, в нескольких милях, именно то, что ты просил».
9: «Ну как, были происшествия во время плавания?»
8: «Ветер все время дул в другую сторону, плыли очень медленно. Полно плавающего льда и тюленей, и мы видели двух варваров. Они охотились за тюленями и попытались улизнуть, но мы стали их преследовать, и когда они бросили в нас дротики, убили их. Съели их тюлени, взяли их лодку».
9: «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Мы только что встретили их родственников».
8: «Где это хорошее место, о котором ты говорил?»
9: «Поплывешь вдоль берега, потом повернешь за мыс и пройдешь мимо островов. Его нельзя не заметить.
8: Да вот, возьми с собой Эмори. Он покажет тебе дорогу».
9: «Нет, нет, только не меня».
8: Эмори словно оттолкнулся от чего-то и попятился. «Как только посмотрю на лодку, меня уже тошнит. Стоит мне 3 минуты побыть в море, как мой желудок выворачивается наизнанку, и я прямо труп, да и только».
9: Даллас по солдатской привычке не любил вступать в неприятные разговоры. Когда Барни повернулся к нему, он был уже на полпути к вершине холма.
8: «Я шофер», — объяснил Даллас. «Я подожду вас в кабине».
9: «Вот вам служащие, преданные и верные», — холодно заметил Барни.
8: «Я все понял, ребята. Можете не повторять». «Окей. Эмори, скажи шоферу, пусть отправляется в лагерь. Мы постараемся добраться до корабля как можно быстрее. Спустим людей Оттора на берег и, может быть, в недалеком будущем снова приступим к съемкам. Разбуди Джино, скажи, пусть он заберется на холм, на ту точку, которую мы с ним выбрали, и начинает съемки корабля, как только он появится в проливе. И позаботься о том, чтобы на месте высадки уничтожили отпечатки автомобильных шин».
9: «Все будет сделано, Барни. Я бы с удовольствием отправился вместо тебя, но я и море...»
8: «Да-да, конечно. Отправляйтесь».
10: Влезая в лодку, Барни промочил ноги. Вода была настолько холодной, что ему стало казаться, будто у него ампутированы ноги ниже колен. Лодка, тюленьи шкуры, натянутые на деревянную раму, качалась, угрожая перевернуться от малейшего движения, и прыгала по воде, подобно огромному водяному жуку. Барни пришлось сесть на дно и схватиться руками за борта, чтобы удержать равновесие. Когда им, наконец, удалось достигнуть Кнора, он никак не мог вылезти из качающейся лодки и перебраться через высокий борт корабля, пока чьи-то сильные руки не подхватили его подмышки и не втащили на палубу, как мешок с зерном.
11: «Ханану! Сидусту Хандартёкин! А ну, за работу, уже немного осталось!» — старонорвежский. Рявкнул Оттор, и его люди с веселыми криками начали разворачивать корабль, готовя его к последнему этапу плавания.
10: Барни предусмотрительно удалился на корму, чтобы его в спешке не помяли. Моряки поворачивали длинное бревно, прикрепленное к нижнему концу паруса, и под пронзительные крики женщин отшвыривали тяжелыми сапогами попадавшихся под ноги коз, которые шумно выражали свой протест. Переполненная палуба напоминала оживленный деревенский двор с испуганными домашними животными и разбросанными здесь и там кулями корма. Посреди всей этой суматохи одна из женщин, склонившись над деревянным ведром, доила корову. Когда корабль изменил направление и ветер донес до Барни запах парного молока, сходство стало казаться еще более разительным. Наконец суматоха постепенно улеглась, и скот вернулся к своей кормежке. Попутный ветер не только надувал огромный парус, но и уносил с кормы на нос разнообразные запахи, так что воздух на корме был чистым и свежим. Форштевень с шипением врезался в длинные пологие валы Атлантического океана, и вдоль бортов корабля проносилась волна. Легкий, как пробка, Кнор был надежным и практичным судном. Море было для него родной стихией.
11: «Кажется, хорошее место», — заметил Оттор, легким прикосновением руки выравнивая рулевое весло Кнора и указывая другой рукой на берег, где уже были видны деревья и пятна лужаек.
10: «Вот подождите, когда обогнем мыс», — сказал ему Барни, — «там еще лучше». Корабль проходил мимо группы островов, расположенных в устье залива. Животные почуяли землю, запах свежей травы и подняли шум. Бык со спутанными ногами, привязанный к палубе, потянул за веревку и заревел. Женщины закричали от радости, а мужчины запели. Плавание подходило к концу, местечко и впрямь оказалось прекрасным. Когда перед ними открылся Эповесский залив с высокими деревьями на холмах, которые поднимались навстречу небу, и ярко-зеленой весенней травой на лугу около ручья, даже Барни почувствовал волнение. Потом он заметил темное пятно на вершине холма, Джина со съемочной камерой, увидел джип на склоне и вспомнил о фильме. Он спрятался за борт Кнора и не высовывался до тех пор, пока не надел на голову рогатый шлем викингов, висевший недалеко от него. Только после этого он выпрямился и стал виден с берега. Оттор вел свой корабль, не спуская паруса, прямо к устью ручья, и все, кто был на борту, кричали от возбуждения. Наконец форштевень Кнора царапнул песчаное дно, корабль поднялся на волне и проплыл еще немного, снова коснулся дна и замер на месте. Забыв о все еще поднятом нижнем парусе, команда и пассажиры попрыгали в волны прибоя и, смеясь от радости, побрели по воде к берегу и лугу по обе стороны ручья. Оттор вырвал огромный пучок высокой по колено травы, понюхал ее, потом пожевал. Некоторые катались по земле, испытывая животное удовольствие от ощущения твердой земли после многих дней, проведенных на качающейся палубе корабля.
11: «Великолепно!» — крикнул Барни. «То есть просто великолепно! Высадка в Винланде после долгих месяцев плавания, первые поселенцы в новом мире! Поразительные кадры! Подлинные исторические кадры!»
10: Он пробрался между обезумевшими животными на нос корабля и встал так, что оператор отчетливо видел его. Махнув рукой, он крикнул: «Достаточно, Джино! Спускайся сюда!» Голос его едва ли был слышен.
12: Однако жест был весьма выразителен. Джина вылез из-за камеры, махнул в ответ, затем принялся грузить камеру в джип. Еще через несколько минут джип, разбрасывая гальку, уже мчался по берегу. Барни спрыгнул с корабля в воду и побежал ему наперерез. «Стой!» — крикнул он Далласу, который вел машину. «Развернись и поезжай на другой берег, прямо против устья ручья. А ты, Джина, установи камеру на вершине и снимай вход корабля в залив, его приближение, людей, которые прыгают с палубы в воду и бегут прямо на камеру, обтекая ее слева и справа». «Потрясающие сцены, как они спрыгивали с корабля», — сказал Джина. «Я буду готов через 10 минут. Тебе потребуется больше, чтобы все это опять запечатлеть. Обожди». — окликнул он Далласа, который включил мотор и начал разворачивать джип. — Мне нужна твоя бутылка.
13: — Какая еще бутылка? На лице Далласа отразилось искреннее недоумение.
12: — Бутылка, которую ты всегда таскаешь с собой.
13: — Ну ладно, нечего притворяться. Я всего лишь беру ее взаймы. Вечером ты получишь новую. —

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Трюкач с видимой неохотой извлек из-под сиденья бутылку виски с черной наклейкой на четверть пустую. «Так-так», — холодно заметил Барни. «Уже запустил лапу в частные владения». «Это чистая случайность. Мое виски кончилось. Я заплачу». «А я-то думал, что кроме меня ни у кого нет ключа к ящику. И чему только люди не научатся в армии». «Ну, за дело». С этими словами он засунул бутылку во внутренний карман куртки и пошел обратно к Оттору, который стоял на коленях на берегу ручья и пил воду из пригоршни. «Ну-ка, загони всех обратно на корабль», — сказал Барни. «Мы хотим опять снять высадку, на этот раз с близкого расстояния». Оттор посмотрел на Барни и захлопал глазами, вытирая тыльной стороной руки воду, стекавшую с бороды. «О чем ты говоришь, Барни? Все так счастливы, что они снова на берегу. Они не захотят вернуться».
2: «Захотят, если ты им прикажешь».
1: «А почему я должен приказывать? Это идиотская мысль».
2: «Ты прикажешь им, потому что ты снова на зарплате. А вот и аванс».
1: С этими словами он протянул бутылку Оттору, тот широко улыбнулся и поднес ее к губам. Пока викинг пил, Барни успешно справился со своей задачей. Даже Оттору было нелегко вернуть людей на корабль. Наконец он потерял терпение, уложил одного из мужчин сильнейшим ударом в грудь и пинками повернул двух женщин в нужном направлении. После этого, несмотря на ворчание и жалобы, люди поднялись на палубу и разобрали весла. Дальше все было просто. Усилия, которые потребовались для того, чтобы снять кнор с мели, потушили остатки мятежа. Как только камеру выгрузили на пригорок, Барни тут же послал джип обратно в лагерь. Еще до того, как корабль взял обратный курс и вновь поднял паруса, джип вернулся, нагруженный ящиками пива, коробками сыра и консервированной ветчиной. «Вывалите все это добро примерно в 10 ярдах позади камеры, причем сделайте кучу достаточно высокой, чтобы они могли видеть продукты издалека. Открой ветчину. Пусть знают, что это такое. И дайте мне банку ветчины с бутылкой пива». «Вот они идут!» — крикнул Джина. «Великолепный кадр! Совершенно потрясающий!» Полным ходом Кнор мчался по заливу, быстро приближаясь к камере, пока огромный парус не закрыл половину неба. В следующее мгновение нос Кнора врезался в устье ручья, подняв тучу брызг. Барни, который не был уверен, что энтузиазма скандинавов хватит и на вторую высадку, решил не рисковать. Он поднял над головой ветчину с пивом и крикнул изо всех сил: «Оль! Свинокьет! Оль! Ок остр! Пиво, ветчина, пиво и сыр, старонорвежский». Это оказало мгновенное действие. После 3 недель плавания, в котором единственной пищей были сухари и вяленая рыба, мореплаватели взревели от восторга. На этот раз энтузиазм был таким же, если не большим, чем во время первой высадки. Люди, сбивая друг друга с ног, мчались по пояс в воде к берегу, пробегали мимо камеры, чтобы дорваться до еды и питья. «Стоп!» — сказал Барни. «Но пока не уходи. Как только они покончат с закуской, я хочу, чтобы они выгрузили домашний скот». Подошел Оттор. В одной руке у него была наполовину опустошенная банка ветчины, в другой — бутылка. «Подойдет это место для поселения?» — спросил его Барни. Оттор посмотрел вокруг и кивнул со счастливой улыбкой. «Хорошая трава, хорошая вода. Полным-полно деревьев на берегу для топки, полным-полно хорошей древесины вон там для рубки. Рыба, охота — хорошее место. Где Гудрит? Где все остальные?» «Выходной день», — сказал ему Барни. «Все они на Санта-Каталине. Свободный день с сохранением жалования. Праздник, пикник, жарят мясо на кострах и так далее».
3: «Почему праздник?»
1: «А потому что я щедрый и люблю, когда люди счастливы. А ведь до вашего прибытия мы не могли ничего делать. К тому же это сберегает деньги. Я 3 недели ждал вас всего с несколькими людьми. а остальные будут отсутствовать только один день.
3: Хочу видеть Гудрид.
1: Ты хочешь сказать Слайти?
3: Я полагаю, что она тоже будет рада увидеться с тобой.
1: Прошло так много времени.
3: Ты любитель примитивных наслаждений, Оттер.
1: По крайней мере, сначала покончи со своей ветчиной и не забывай, что это исторический момент. Ты только что впервые вступил на землю нового мира.
3: Ты чокнутый, Барни. Это тот же старый мир, только место называется Винланд.
1: Похоже, что здесь хорошие деревья.
3: Мне не забыть этих исторических слов, произнес Барни.
1: Часть 14. «Что-то я сегодня неважно себя чувствую», — пожаловалась Слайти, расстегивая огромную позолоченную пряжку на своем поясе.
3: «Должно быть, это воздух или климат, или что-то вроде этого».
1: «Конечно, что-то вроде этого», — сказал Барни с полным отсутствием сочувствия.
3: «Воздух.
1: Конечно, это не может быть следствием вчерашней пирушки с викингами на берегу, где вы жарили на кострах моллюсков и устриц и выпили 6 ящиков пива».
3: Слайти промолчала, однако ее обычно свежая розовая кожа внезапно приобрела зеленоватый оттенок.
1: Барни вытряхнул еще 2 таблетки в пригоршню и уже почти полную и протянул ей.
3: «Вот, проглотите пилюли. Я сейчас принесу тебе стакан воды».
1: «Так много!» — еле слышно запротестовала Слайть.
3: «Я не проглочу их.
1: Постарайся. Ведь нам предстоит целый день съемок. Эти пилюли — испытанные лекарства доктора Барни Хендриксона от похмелья и применяются на другое утро после праздника. Аспирин от головной боли, драматин от тошноты, бикарбонат от изжоги, бензидрин от подавленного настроения и 2 стаканчика воды для ликвидации обезвоживания организма. Действует безотказно.
3: Пока Слайти давилась таблетками, в дверь постучала секретарша Барни, и он велел ей войти.
1: «Ты выглядишь сегодня очень свеженькой», — заметил Барни.
3: «Я не перевариваю моллюсков, поэтому легла спать очень рано. У меня к вам несколько вопросов».
1: Она протянула ему бумажку с вопросами и начала водить пальцем по списку.
3: «Так, артисты, окей, дублеры, окей, операторы, окей, да, в бутафорном отделе хотят знать, нужна ли кровь на складном кинжале».
1: «Конечно, нужна. Мы снимаем настоящий, исторический фильм, а не сказку для детского утренника». Он встал и оправил куртку.
3: «Пошли, Слайти».
1: «Я приду через минуту», — сказала она умирающим голосом.
3: 10 минут и ни секунды больше. Ты снимаешься в первой сцене».
1: День был ясный, и солнце, уже поднявшись над горным хребтом за их спиной, освещало поселение, бросая длинные тени от земляных хижин и сараев, крытых древесной корой. Норвежские поселенцы уже начали свой рабочий день, и струйка синего дыма поднималась из дыры в крыше самой большой хижины.
3: «Надеюсь, что Оттер в лучшем состоянии, чем наша героиня», — сказал Барни, вглядываясь в водные просторы.
1: «Посмотри, Бетти, вон там, слева от острова. Это камни или лодка?»
3: Я оставила свои очки в трейлере.
1: «Похоже, что это моторная лодка. Смотри, она приближается.
3: Пора бы им уже и возвращаться.
1: Пойдем-ка на берег».
3: Бетти пришлось почти бежать, чтобы не отстать от Барни, который широким шагом спускался по склону холма вниз к берегу. Теперь лодка была отчетливо видна, и они слышали стук мотора, разносящийся над заливом. Большинство киношников уже собралось около Кнора, и Джина устанавливал камеру.
1: «Кажется, исследователи возвращаются домой», — обратился он к Барни, указав на приближающуюся лодку.
3: «Сам вижу.
1: И сам позабочусь о них. Так что пусть все остальные готовятся к съемкам. После того, как я с ними поговорю, мы сразу же начнем снимать эту сцену».
3: Барни ждал приближения лодки, стоя у самой воды. Текс сидел у подвесного мотора, а Йенс Лин — на носу. У обоих отросли черные бороды, и вид был весьма потрепанный.
1: «Ну?» — спросил Барни, не дождавшись, когда лодка достигнет берега.
3: «Что нового?»
1: Лин грустно покачал головой.
3: «Ничего», — сказал он.
1: «Абсолютно ничего вдоль всего берега.
2: Мы ушли так далеко, как только позволили запасы бензина и не встретили ни единой живой души.
3: Но это совершенно невозможно. Я видел этих индейцев собственными глазами, а Оттор даже убил парочку. Они должны находиться где-то поблизости.
2: Йенс вылез на берег и потянулся. Мне хочется отыскать их ничуть не меньше, чем вам. Ведь это уникальные возможности для научных исследований. Конструкция их лодок и резьба на костяном наконечнике стрелы дают основания полагать, что эти индейцы принадлежат к почти неизвестной культуре Дорсетского мыса. Мы почти ничего не знаем об этом племени, всего лишь несколько отрывочных сведений получены при археологических раскопках и почерпнуты из скандинавских саг. И, насколько нам известно, последние представители этой культуры исчезли в конце 11-го столетия. Меня не столько интересуют уникальные возможности для ваших научных исследований, сколько уникальная возможность для меня закончить съемку этого фильма. Для картины нам нужны индейцы. Где они?
3: Нам удалось обнаружить несколько стоянок на берегу, однако все они покинуты. Дорсетское племя является кочевым, и индейцы большую часть времени странствуют, следуя за стадами тюленей и косяками трески. Я думаю, что в это время года они перекочевали дальше, на север.
2: Напрягая все силы, Текс вытащил нос моторной лодки на берег, затем сел на борт. Конечно, не мне учить Дока его делу, но все же мистика, — презрительно фыркнул Лин. Текс откашлялся и сплюнул в воду. Было очевидно, что по этому вопросу они уже раньше не сошлись во мнениях.
3: В чем дело?
2: Выкладывайте, — приказал Барни. Тот почесал черную щетину на подбородке и заговорил с неохотой. Понимаете, в общем-то Док прав. Мы не видели никого и ничего, кроме следов старых лагерных стоянок и куч тюленьих костей. Однако я думаю, что индейцы были где-то рядом, неподалеку, и все время следили за нами. Грохот этой косилки слышен за 5 миль. Если эти краснокожие охотники на тюленей, как утверждает Док, то они могут запросто спрятаться, услышав о нашем приближении, и мы ничего не найдем. Я думаю, что они так и делают. «А удалось вам обнаружить какие-нибудь доказательства этой теории?» — спросил Барни. Сделав несчастное лицо, Текс заерзал на месте, затем нахмурился. «Только я не хочу, чтобы надо мной смеялись», — задиристо сказал он. Барни сразу вспомнил о заслугах Текса в качестве инструктора по рукопашной схватке. «Вот уж что мне никогда не придет в голову, Текс, так это смеяться над тобой», — сказал он совершенно чистосердечно.
3: «Ну, так вот. Когда я воевал в Азии, мы испытывали такое чувство, будто за нами все время следят. И в 50% случаев так и было. Бах!» — выстрел снайпера.
2: «Мне знакомо это чувство. Так вот, когда мы высаживались на берег, меня охватывало это чувство. Клянусь Богом, они где-то совсем рядом».
3: Барни поразмыслил, хрустнул пальцами.
2: «Да, пожалуй, ты прав, но я не вижу, как это может нам помочь. Поговорим об этом за ленчем, может быть, придумаем что-нибудь дельное. Нам необходимы эти индейцы».
3: Съемки первой сцены шли через пень-колоду, в чем, возможно, был виноват Барни. Он не мог заставить себя сосредоточиться, а ведь все должно было бы идти гладко, потому что в основном снимались действия Орлук, которого играл Вальде Карло, лучший друг Тора и его правая рука. Но он тайно влюблен в Гудрид, а та боится сказать об этом Тору, не желая причинять ему горя. Однако страсть Орлуга все растет, и так как Гудрид сказала, что она не полюбит другого человека, пока жив Тор, он, ослепленный любовью к Гудрид, в приступе сумасшествия пытается убить Тора. Он прячется за кораблем и бросается на проходящего мимо Тора. Тот сначала не верит своим глазам, однако, когда Орлук ранит его в руку, понимает, что происходит. Тогда, действуя лишь одной рукой, безоружный, Тор вступает в схватку с Орлугом и убивает его.
2: «Ну хорошо», — прохрипел наконец Барни, у которого начало истощаться терпение. «Мы опять сыграем эту сцену, и на этот раз мне бы очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. Вы помнили бы свои реплики и все остальное, потому что у нас подходит к концу кровь для кинжала, и почти не осталось чистых рубашек. По местам. Орлук, ты стоишь за кораблем. Тор, иди к кораблю вниз по берегу. Мотор! Оттор затопал, проваливаясь в песок, и когда из-за корабля выпрыгнул де Карло, сумел даже изобразить на лице удивление. «Это ты, Орлук!» — начал он деревянным голосом. «Что ты здесь делаешь? Что...» «Великий один, смотрите!»
4: «Стоп!» — крикнул Барни. «Этого нет в тексте, Оттор.
2: Неужели ты не можешь запомнить несколько слов?» Внезапно он осекся, уставившись туда, куда показывал Оттор. Из-за острова одна за другой выскальзывали маленькие черные точки и беззвучно гребли по направлению к берегу. «Мечи! Топоры!» — приказал Оттор и оглянулся вокруг в поисках оружия. «Подожди, Оттор!» — остановил его Барни. «Не надо оружия и не надо бойни. Постараемся установить с ними дружеские отношения. Может быть, станем торговать с ними? Не забудь, что это мои потенциальные статисты, и я не хочу их спугивать. Текс, держи свой револьвер наготове, но не на виду. Если они начнут драку, ты прекратишь ее».
4: «С удовольствием. Но не вздумай сам начать, понятно?»
2: «Это приказ».
4: «Джина, ты снимаешь их?»
2: «Полным ходом.
4: Если ты распорядишься убрать со сцены представителей 20 века, то я сниму подход, высадку, словом, все».
2: «Вы слышали, что он сказал? Давайте-ка все в сторону, быстро!
4: Лин, быстро надевай одежду викинга. Пойдешь с ними на берег и будешь переводить».
2: «Как же я буду переводить? Ведь я не знаю ни единого слова на их языке, да он и вообще неизвестен».
4: «Ничего, научишься. Ты переводчик, стало быть, переводи. Нам понадобится белый флаг или что-то еще, чтобы продемонстрировать наши мирные намерения».
2: «У нас есть белый щит», — сказал рабочий из бутафорного отдела.
4: «Сойдет. Дайте его Оттору».
5: Приблизившись к берегу, лодки замедлили ход. Всего их было 9, и в каждой сидело по 2 или по 3 человека. Вид у них был настороженный, они сжимали в руках копья и короткие луки, однако было не похоже, что они собираются напасть. Несколько норвежских женщин подошли к берегу посмотреть, что происходит, и, казалось, их присутствие ободрило людей в лодках, потому что они подплыли ближе. К группе присоединился Йенс Лин, поспешно зашнуровывая кожаную куртку.
4: «Поговори с ними», — сказал Барни. «Однако стой все время позади Оттора, чтобы казалось, что это он ведет все переговоры».
5: Дорсетские индейцы подплыли еще ближе, покачиваясь на волнах, послышались громкие крики.
4: «Мы тратим на эту массу пленки», — заметил Джина. «Продолжай снимать. Всегда можно вырезать то, что не нужно. Передвинься по берегу, чтобы занять позицию поудобнее. Когда они высадятся, если они вообще высадятся, нам нужно как-то привлечь их на берег. Может быть, предложить что-нибудь в обмен».
2: «Ружья и водка», — сказал де Карло. «Вот в основном предметы обмена с индейцами во всех вестернах. Никакого оружия в обмен. Эти парни, очевидно, неплохо справляются с тем, что у них есть».
5: Барни оглянулся, пытаясь подстегнуть свое воображение, и увидел угол походной кухни, выступающий из-за дома Оттора, самого большого из земляных строений.
2: «Пожалуй, это мысль», — пробормотал он и направился к кухне.
5: Прислонившись плечом к ее стенке, Клайд Ролстон писал что-то на клочке бумаги.
2: «А я думал, что ты вместе с Чарли занимаешься дополнительными диалогами», — сказал Барни.
6: «Я обнаружил, что работа над сценарием мешает моим стихам, поэтому решил снова заняться стряпней».
7: «Истинный художник. А что у тебя есть вкусненького?»
6: «Кофе, чай, пирожки, бутерброды с сыром. Все как обычно».
7: «Вряд ли краснокожие клюнут на такой ассортимент.
6: Что еще? Мороженое».
7: «Ага, вот это то, что надо. Вывали-ка его в один из горшков викингов. Я сейчас пришлю за ним кого-нибудь, и я уверен, что эти ребята такие же сладкоежки, как и все люди».
5: Мороженое
7: оказала желаемое действие. Слайти вынесла галлон ванильного мороженого на берег, где уже стояли в воде индейцы, все еще опасаясь выйти на сушу. И, съев несколько ложек сама, начала поварешкой класть мороженое им прямо в сложенные ковшом ладони. Трудно сказать, гормоны ли Слайти или мороженое сыграли тут свою роль, но уже через несколько минут индейцы вытащили кожаные лодки на берег и смешались со скандинавами. Барни остановился в том месте, где он не мешал съемкам, и внимательно всматривался в индейцев. «Они больше похожи на эскимосов, чем на индейцев», — пробормотал он про себя. «Однако несколько перьев и боевая раскраска легко исправят все это». Хотя у пришельцев были плоские лица и азиатские черты лица, типичные для эскимосов, это были крупные и крепкие люди, почти такие же высокие, как викинги. Под сшитыми из тюленьих шкур одеждами, расстегнутыми из-за жары, виднелась бронзовая кожа. Они говорили между собой быстро, высокими голосами, и теперь после высадки, казалось, забыли о своих недавних страхах и с огромным интересом

много других для съемки боевых сцен нападения индейцев. Теперь индейцы и викинги смешались. Вдоль всего берега первые демонстрировали вторым кипы тюленьих шкур, лежавших в лодках. Самые любопытные из пришельцев отправились посмотреть на дома, внимательно разглядывая все, что им попадалось, и взволнованно обмениваясь мнениями друг с другом. Один из индейцев, все еще сжимавший в руке дротик с каменным наконечником, заприметил Джина, подошел к нему и заглянул в объектив камеры, дав тем самым оператору великолепный крупный план. Но тут послышался рев, а за ним пронзительные крики. Болотистый луг, граничивший с лесом, пересекла корова. За ней бежал бык, который, несмотря на свои небольшие размеры, был злым и опасным животным, казавшимся еще более злым из-за того, что слегка косил. Обычно он бродил по лагерю свободно, и его не раз прогоняли от трейлеров съемочной группы. Он потряс головой и снова заревел. «Оттар!» — закричал Барни. «Быстро прогони эту скотину, а то он напугает индейцев!» Бык не просто напугал дорсетских индейцев, он вселил в них безотчетный ужас. Они никогда раньше не видели такого ревущего и храпящего страшилу и теперь оцепенели от страха. Оттар схватил длинную жердь, валявшуюся на берегу, и, крича, кинулся на быка. Бык посмотрел на бегущего викинга, ковырнул землю копытом и, выставив рога, перешел в атаку. Оттар сделал шаг в сторону, обозвал быка нехорошим скандинавским словом и с размаху прошелся жердью по его бокам. Однако это не возымело ожидаемого действия. Вместо того, чтобы развернуться и снова напасть на своего мучителя, бык заревел и бросился к дорсетским индейцам, явно сочтя их темные незнакомые фигуры причиной царящей в лагере суматохи. Индейцы закричали и обратились в бегство. Паника оказалась заразительной, и кто-то крикнул, что варвары перешли в атаку, викинги тут же схватились за оружие, двое до смерти перепуганных индейцев оказались отрезанными от берега и кинулись к дому Оттара, пытаясь выломить дверь, но она была заперта. Оттар бросился на защиту своего жилища, и когда один из индейцев обернулся к нему с поднятым копьем, викинг нанес ему сокрушительный удар жердью по голове. Жердь переломилась пополам, проломив в то же время череп несчастного индейца. За каких-то 60 секунд все было кончено. Бык, причина всей паники, промчался через ручей и теперь мирно пасся на другом берегу. Лодки из шкур, подгоняемые бешеными рывками, мчались в открытое море. Здесь и там на берегу темнели тюки с тюленьями, шкурами, забытые индейцами. У одного из норвежских слуг стрела вонзилась в руку, а двое дорсетских индейцев, включая и того, что пал жертвой Оттара, были мертвы. «Мадонна миа!» Джина выпрямился, отошел от камеры и вытер рукавом потный лоб. «Ну и темперамент у этих молодцов! Почище, чем у сицилийцев!» «Какая глупая трата человеческих жизней!» — сказал Йенс. Он сидел, согнувшись на песке, держась за живот обеими руками. Они все были напуганы, как дети. Эмоции детей, а тела взрослых мужчин. Вот почему они убивают друг друга. «Но в результате получится великолепный фильм», — бодро заметил Барни. «Кроме того, мы не имеем права вмешиваться в здешние обычаи». «А что с тобой случилось? Кто-то в панике пнул тебя в живот?» «Не имеем права вмешиваться в здешние обычаи». «Смешно. Вы губите жизнь этих людей ради своей кинематографической чепухи, а затем пытаетесь избежать последствий своих поступков». Внезапно его лицо исказилось гримасой боли, и он стиснул зубы. Барни посмотрел вниз и с ужасом увидел, что между пальцами Лина расплывается огромное красное пятно. «Ты ранен», — медленно сказал он, не веря своим глазам, затем быстро обернулся. «Текс, пакет первой помощи, быстрее!» «Что это ты проявляешь такую заботу обо мне?» «Ты только что видел слугу, у которого стрела вонзилась в руку и даже глазом не моргнул. Говорят, викинги после битвы зашивали свои раны иголкой».

0: суровой ниткой. Почему бы тебе не дать мне ниток? Успокойся, Янс, ты ранен. Мы позаботимся о тебе. Подбежал Текс с пакетом первой помощи, опустил его на землю рядом с Янсом и встал на колени около раненого. «Как это произошло?» — спросил он спокойным, необычно мягким голосом. «Копье», — сказал Янс, — «так быстро, что я даже ничего не понял. Я стоял между индейцем и лодками. Он поддался общей панике. Я поднял руки, чтобы успокоить его, поговорить с ним, но тут почувствовал боль в животе. Он пробежал мимо и исчез. «Дай-ка мне осмотреть рану. Я насмотрелся таких ран в Новой Гвинее». «Штыковое ранение». Текс говорил спокойно, со знанием дела, и когда он потянул Янса за руки, они вдруг ослабли и беспомощно повисли. Быстрым движением ножа Текс разрезал окровавленную одежду. «Неплохо», — сказал он, взглянув на кровоточащую рану. «Чистое проникающее ранение в живот. Ниже желудка и, кажется, не настолько глубокое, чтобы задеть что-нибудь еще. Необходима госпитализация. Там они зашьют дыру, положат внутрь соответствующий брюшной дренаж и напичкают тебя антибиотиками. Но если попытаешься вылечить такое ранение в полевых условиях, через пару дней ты загнешься от перитонита». «Ты чертовски откровенен», — сказал Йенс, но все же улыбнулся. «Как всегда», — ответил Текс, доставая дозу морфия и отламывая головку. «Когда человек знает, что с ним происходит, он не жалуется на лечение. И ему легче, и всем остальным». Тренированной рукой он вонзил острие шприца под кожу Йенса. «А ты уверен, что медсестра не сможет вылечить меня прямо здесь? Мне бы не хотелось возвращаться». «Жалование целиком плюс премиальные», — подбодрил его Барни. «И отдельная комната в госпитале. Тебе ни о чем не придется беспокоиться».
1: «Меня беспокоят не деньги, мистер Хендриксон. Вам трудно это понять, но кроме доллара в мире существует многое другое. Для меня важно то, что я здесь узнаю. Одна страница моих записей ценнее всех катушек вашего целлулоидного чудовища вместе взятых». Барни улыбнулся, сделав попытку переменить тему разговора. «Вы ошибаетесь, доктор. Теперь пленки больше не делают из целлулоида. Налажено производство безопасной пленки, она не горит». Текс присыпал рану сульфопорошком и крепко забинтовал. «Вы должны попросить доктора приехать сюда», — сказал Лин, беспокойно глядя на Барни. «Спросите, что он думает насчет моего отъезда. Если я уеду, фильму конец. Я уже больше никогда не вернусь обратно». «Никогда». Полный страстного желания все запомнить, он оглядел залив, дома и людей. Текс поймал взгляд Барни, покачал головой и махнул в сторону лагеря съемочной группы. «Пойду, приведу грузовик и скажу профессору, чтобы он готовил свою машину. Пусть кто-нибудь перевяжет руку этому викингу и даст ему пузырек с пенициллиновыми таблетками». «Привези с собой медсестру», — сказал Барни. «Я останусь с Йенсом». «Мне хотелось бы рассказать тебе о том, что мне случайно удалось обнаружить», — сказал Йенс, положив ладонь на руку Барни. «Я слышал, как один из людей Оттера, говоря с ним о репитере компаса, установленном на их корабле, назвал его на свой лад, и это звучало как «Юсас Нотра». Я был потрясен. В исландских сагах неоднократно упоминается навигационный инструмент, который так и не удалось опознать. Он называется «Хьюсас Нотра». «Ты понимаешь, что это значит?» «Вполне возможно, что слово «репитер компаса» вошло в их язык как «Хьюсас Нотра». Если это так, то влияние, которое мы оказали, прибыв в 11-е столетие, превосходит все, что можно было ожидать. Необходимо изучить все аспекты этого вопроса. Я не могу бросить все это сейчас». «То, что ты говоришь, Йенс, очень интересно». Барни посмотрел в сторону лагеря, но грузовика еще не было видно. «Ты должен написать об этом научную статью или что-нибудь в этом роде».
2: «Осел,
1: Ты не имеешь ни малейшего представления, о чем я говорю. Для тебя время Атрон — всего лишь хитроумное изобретение, которое можно проституировать для съемок идиотского фильма. «Полегче с оскорблениями», — попросил Барни, стараясь сохранить самообладание и не поссориться с раненым. «Никто не рвался на помощь Хьюиту, пока мы и не дали ему денег. Если бы не эта картина, ты все еще сидел бы в своем южно-калифорнийском университете, уткнувшись носом в книги, и не знал бы ничего о тех фактах и обстоятельствах, которые теперь считаешь такими важными. Я не хочу охаивать твою работу, но и ты не охаивай мою. Увы, так устроен мир». Войны заставляют ученых проституировать, но все великие изобретения были сделаны тогда, когда война могла их оплатить.
0: Войны не оплачивают фундаментальных исследований, а именно здесь и делают подлинные открытия. Прошу меня извинить, но войны сдерживают врага, и вражеские бомбы падают где-то далеко, так что ученые получают возможность и время для фундаментальных исследований.
1: Ловкий ответ, но он меня не устраивает. Что бы ты ни говорил, у нас путешествие во времени используется для создания дешевой картины, и все исторические открытия будут сделаны только случайно.
0: Не совсем так, — парировал Барни со вздохом облегчения, заслышав шум приближающегося грузовика.
1: Мы не вмешивались в твою исследовательскую работу, скорее помогали ей. У тебя были совершенно развязаны руки. Создавая эту картину, мы вложили деньги во время Атрон, и он стал теперь рабочим капиталом. С теми данными, которые у тебя уже имеются, ты без всякого труда убедишь любой научный фонд вложить деньги в создание нового время Атрона, и тогда сможешь вести свои исследования так, как тебе хочется.
0: Так я и сделаю.
1: Но только не сразу. Грузовик остановился рядом с ними. Мы предполагаем пользоваться нашим исключительным правом на знания профессора еще года два, чтобы вернуть наши капиталовложения.
0: «Конечно», — с горечью сказал Йенс, следя за тем, как с грузовика снимают носилки.
1: «Прибыль прежде всего. А культура пусть идет ко всем чертям».
0: «Таковы условия игры», — согласился Барни, глядя, как носилки с филологом осторожно помещают в кузов грузовика.
1: «Мы не можем остановить мир и сойти, где хотим, поэтому нужно изучать его законы, чтобы жить в соответствии с ними».
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Говард Филипп Лавкрафт. Холод. Вас удивляет, что я так боюсь сквозняков, что уже на пороге выстуженной комнаты меня бросает в дрожь, что мне становится дурно, когда на склоне теплого осеннего дня чуть повеет вечерней прохладой? Про меня говорят, что холод вызывает во мне такое же отвращение, как у других людей, мерзостный смрад. Отрицать не стану. Я просто расскажу вам о самом кошмарном эпизоде моей жизни. После этого судите сами, удивительно ли, что я испытываю предубеждение к холоду. Многие думают, будто непременные спутники ужаса, тьма, одиночество и безмолвие. Я познал чудовищный кошмар средь бела дня, при ярком свете, в забитом людьми банальном дешевом пансионе, расположенном в самом центре огромного шумного города. Я испытал немыслимый страх, несмотря на то, что рядом со мной находилась хозяйка этих меблированных комнат и двое крепких парней. Произошло это осенью 1923 года в Нью-Йорке. Той весной мне с трудом удалось найти себе дрянную работенку в одном из нью-йоркских журналов. Будучи крайне стеснен в средствах, я принялся обходить дешевые меблирашки в поисках относительно чистой, хоть сколько-нибудь прилично обставленной и не слишком разорительной по цене комнаты. Скоро выяснилось, что выбирать особенно не из чего. Однако после долгих изматывающих поисков я нашел-таки на 14-й Западной улице дом, вызывавший несколько меньшее отвращение, чем все те, что были осмотрены мною прежде. Это был большой четырехэтажный особняк, сложенный из песчаника лет 60 тому назад, то есть возведенный примерно в середине 40-х, и отделанный мрамором и резным деревом. Пансион, вне всякого сомнения, знавал лучшие времена. Теперь же лишь отделка, некогда блиставшая роскошью, а ныне покрытая пятнами и грязными потеками, напоминала о давно ушедших днях изысканного великолепия. Стены просторных комнат с высокими потолками были оклеены обоями оляповатой и совершенно безвкусной расцветки и украшены лепными карнизами. Воздух пропах кухонным чадом и многолетней неистребимой затхлостью, извечной жительницей домов, служащих лишь временным пристанищем небогатым постояльцам. Однако полы содержались в чистоте, постельное белье менялось достаточно часто, а горячую воду перекрывали достаточно редко. В общем, я решил, что здесь можно вполне сносно просуществовать до той поры, когда представится возможность жить по-человечески. Хозяйкой пансиона была сеньора Эреро, испанка, женщина довольно неряшливая, если не сказать больше, да к тому же еще и с изрядной растительностью на лице. Впрочем, она не докучала мне ни сплетнями, ни попреками за то, что в моей комнате на третьем этаже с окнами на улицу допоздна не гаснет свет. Соседи, в большинстве своем тоже испанцы, публика малоимущая и не блещущая ни светским воспитанием, ни образованием, были людьми тихими и необщительными, и требовать от них большего было бы грешно. Единственной серьезной помехой моему уединенному существованию был непрестанный назойливый шум автомобилей, с утра до ночи проносившихся по оживленной улице под моими окнами. Первое странное происшествие случилось недели через три после моего вселения в пансион сеньоры Эреро. Вечером, часов около 8, мне почудился звук капающей воды. Я отложил книгу, которую в этот момент читал, прислушался и тут же понял, что в воздухе уже давно стоит резкий запах аммиака. Осмотревшись, я обнаружил, что на потолке в одном из углов возникло сырое пятно, и штукатурка в этом месте совершенно промокла. Стремясь как можно скорее устранить причину смрадного вторжения, я поспешил спуститься к хозяйке на первый этаж. Сеньора выслушала мои претензии и темпераментно заверила меня, что порядок будет без промедления восстановлен.
1: «Доктор Муньос, он пролил свой химикат!»
0: — трещала она, так проворно взбираясь по лестнице, что мне стоило немалых усилий не отставать от нее.
1: «Он такой больной? Странно для доктора. Он хуже и хуже, уже никто не лечить. Хуже и хуже, никого не помогать. Такой странный болезнь. Доктор весь день брать ванна. Странный запах им еять вода там, и нельзя волноваться, нельзя у огонь быть в тепло. У себя доктор сам прибирался, в маленькие комнаты держать много-много всякие бутилька и механизм, делать с ними что-то там, только как доктор не работать?» «Но я знаю, он был знаменитый доктор. Мой отец слыхал про доктора Муньос в Барселоне, а недавно доктор вылечил рука водопроводчик. Он ее проранил. Доктор нигде не ходил, на крыша только. Мой муча Эстебан приносил ему кушать и белье, лекарства и химикат. Санта-Мария, нашатырь у доктор, чтоб холят был!»
0: Сеньора Эррера поспешила на четвертый этаж, а я вернулся к себе. В углу капать перестало. Я поморщился от резкой аммиачной вони и взялся за тряпку. Пока я подтирал образовавшуюся на полу лужицу и открывал окно, чтобы удалить наполнивший комнату запах, наверху слышался топот тяжелых башмаков хозяйки. Из квартиры, расположенной над моей, ранее доносились только приглушенные ритмичные звуки, будто негромко постукивал бензиновый движок. Шагов доктора Муньеса, моего соседа сверху, я никогда не слышал. Вероятно, доктор всегда ступал очень мягко, тихо и осторожно. Помнится, я подумал, что за странный недуг гнетет моего неслышного соседа. Не является ли его решительный отказ от медицинской помощи своих коллег всего лишь капризным чудачеством? Наверное, так оно и есть. Врачи очень часто недолюбливают собратьев по профессии. Ревнуют, быть может. «Сколь печален удел незаурядной личности», — подумал я, — «личности, волею судьбы, павшей так низко». Я бы так никогда и не познакомился с ним, если бы не сердечный приступ, приключившийся со мной однажды утром прямо за письменным столом. Врачи неоднократно предупреждали меня, что подобные приступы могут быть чрезвычайно опасны. И я знал, что нельзя терять ни минуты. Вспомнив поведанную сеньорой Эррера историю об исцелении водопроводчика, я из последних сил вскарабкался по лестнице этажом выше и слабеющей рукой постучал в дверь, расположенную прямо над моей. Отозвались почему-то справа, из-за двери, расположенной по соседству. Удивленный голос, на хорошем английском, поинтересовался, кто я и зачем пожаловал. Я немного отдышался и ответил. Тогда дверь распахнулась, и я сделал неверный шаг вправо. В лицо мне дохнуло ужасным холодом. На улице царило чудовищное нью-йоркское июньское жарище. К тому же от приступа у меня поднялась температура, и все-таки меня пробрал неудержимый озноб. Со вкусом подобранная мебель, выдержанные в рамках определенного стиля интерьер, поразили меня. Ничего подобного я не ожидал увидеть в пансионе сеньоры Эрреро. Раскладная кушетка, днем служившая диваном, кресла и столики красного дерева, дорогие портьеры, старинные полотна и полки, заполненные до отказа книгами – все это напоминало скорее кабинет человека из общества, светского, обладающего отличным вкусом, изрядно образованного и вполне культурного. Но никоим образом не спальню в убогих дешевых меблирашках. Как выяснилось, расположенная прямо над моим скромным жильем маленькие комнаты с бутилькой и механизм, упомянутая сеньорой Эррера, служила доктору всего лишь лабораторией, а обитал он преимущественно в соседней просторной комнате, в которую и вела вторая дверь. Удобные альковы и смежная ванная комната позволяли скрыть от посторонних глаз все шкафы и прочие утилитарные предметы быта. Благородное происхождение, высокая культура и утонченный вкус доктора Муньоса были видны с первого взгляда. Это был невысокий, но стройный, хорошо сложенный человечек, облаченный в строгий, идеально подогнанный по фигуре костюм от хорошего портного. Породистое лицо доктора с властными, но без надменности чертами украшала короткая седая бородка. Выразительные темные глаза смотрели сквозь стеклышки старомодного пенсне, золотая оправа которого сжимала горбинку тонкого орлиного носа, свидетельствующего о том, что у кельтско-иберийского генеалогического древа Муниса какая-то часть корней питалась мавританской кровью. Пышные, тщательно уложенные в красивую прическу волосы доктора, разделенные элегантным пробором, оставляли открытым высокий лоб. Все подмеченные мною детали складывались в портрет человека незаурядного ума, благородного происхождения, прекрасного воспитания и весьма интеллигентного. И несмотря на все это, доктор Муньос, стоявший передо мной в потоке холодного воздуха, сразу же произвел на меня отталкивающее впечатление. Причиной моей неприязни к нему мог послужить разве что землистый, мертвенный цвет его лица. Но зная о болезненном состоянии доктора, на подобные детали просто не следовало обращать внимания. Возможно, что меня также смутил царивший в комнате холод, противоестественный в такой жаркий день. А все противоестественное обычно вызывает отвращение, подозрительность и страх. Но неприязнь была вскоре забыта и сменилась искренним восхищением, поскольку этот странный человек, как бы ни были холодны его обескровленные дрожащие руки, проявил исключительное знание своего ремесла. Доктор Муньос с одного лишь взгляда на мое бледное, покрытое потом лицо поставил верный диагноз и с ловкостью истинного мастера принялся за дело, попутно заверяя меня своим великолепно поставленным, хотя глухим и бесцветным до странности голосом, что он, доктор медицины Муньос, злейший из заклятых врагов смерти. Он рассказывал мне, что истратил все свое состояние и растерял всех своих былых друзей, отвернувшихся от него за время длящегося всю его жизнь небывалого медицинского опыта, целью которого являлась борьба со смертью и ее окончательное искоренение. Он производил впечатление прекраснодушного идеалиста. Речь его лилась неудержимым потоком. Он говорил и говорил, не умолкая ни на мгновение, пока выслушивал меня стетоскопом и смешивал лекарства, принесенные им из комнаты, превращенные в лабораторию. Заметно было, что общение с человеком своего круга для доктора-отшельника, запертого болезнью в одиноком заплесневелом мирке, было редкой удачей, подарком судьбы, и лишь нахлынувшие воспоминания о лучших временах смогли пробудить давно иссякший фонтан красноречия. Он говорил и говорил, и постепенно я совсем успокоился, даже невзирая на сложившееся у меня впечатление, что дыхание не прерывает плавного течения учтивых фраз. Доктор старался отвлечь меня от мысли о приступе и от боли в груди подробным рассказом о собственных теориях и экспериментах. Он уверял меня, что сердечная слабость не столь страшна, как принято считать, ибо разум и воля главенствуют над органической функцией тела, и что при правильном образе жизни человеческий организм способен сохранять жизнеспособность вопреки серьезнейшим повреждениям, мало того, даже вопреки отсутствию отдельных жизненно важных органов. Он мог бы, пообещал доктор как бы в шутку, научить меня жить или, по крайней мере, поддерживать в стабильном состоянии определенного рода сознательное бытие и вовсе без сердца. Что же касается самого доктора Муньоса, то его болезнь дала непредвиденные осложнения, и теперь он вынужден неукоснительно соблюдать строжайший режим, одно из главнейших условий которого – постоянный холод. Любое существенное и достаточно продолжительное повышение температуры воздуха в комнате станет для него роковым, поэтому холодильная установка с аммиачным испарительным контуром поддерживает неизменный уровень охлаждения от 55 до 56 градусов Фаренгейта. Постукивание бензинного компрессора этого холодильника я и слыхал иногда снизу из своей комнаты. Промозглую обитель талантливого отшельника я покинул преданным и ревностным его адептом, не переставая изумляться, как быстро он утихомирил сердечную боль и принудил меня позабыть о недомогании. Впоследствии я, укутавшись в пальто, неоднократно навещал доктора Муньоса, слушал истории о тайных исследованиях и их жутких результатах. С трепетом перелистывал страницы древних ведьмовских книг, хранящихся на его стеллажах. Могу добавить, что со временем гений доктора заставил мою болезнь сдать позиции бесповоротно. Похоже, в борьбе с недугами он не пренебрегал ничем, даже заклинаниями средневековых целителей. Он верил, что в этих загадочных формулах содержатся уникальные духовные стимуляторы, способные оказывать мощнейшее воздействие на нервные волокна, в которых угасло биение жизни. Меня еще, помнится, тронул рассказ мистера Муньеса о престарелом докторе Торресе из Валенсии. 18 лет назад старый доктор принимал участие в первых опытах молодого тогда Муньеса, как вдруг молодого врача поразила тяжелейшая болезнь, с которой и начались все его последующие мытарства. Доктор Торрес усердно пользовал своего молодого коллегу и сумел спасти его от верной смерти, как вдруг старый доктор сам пал жертвой того самого безжалостного врага, с которым отчаянно сражался, пытаясь вырвать из его лап жизнь Муньеса. Вероятно, напряжение оказалось не по силам старику. Понизив голос и не вдаваясь в подробности, доктор Муньес пояснил, что методы лечения были крайне далеки от традиционных и включали обряды, составы и действия, совершенно неприемлемые с точки зрения старого консервативного эскулапа. Шли недели, и я с величайшим сожалением констатировал, что сеньора Эррера не ошиблась, говоря, что недуг медленно, но верно берет верх над сеньором Муньесом. Все приметнее делался синюшный оттенок кожи, речь становилась все глуше и невнятнее, ухудшалась координация движений, притуплялась острота мыслей, слабела воля. Он и сам замечал в себе эти печальные перемены, и все чаще в его глазах светилась мрачная ирония. Все язвительнее звучала речь, доходя до черного сарказма, отчего во мне вновь шевельнулось уже позабытое чувство неприязни. К тому же у доктора Муньеса развилось капризное пристрастие к экзотическим пряностям, в основном к египетским благовониям, и в конце концов в его комнате атмосфера сделалась примерно такая же, как в усыпальнице какого-нибудь фараона в долине царей. К этому времени ему стало не хватать установленного ранее уровня охлаждения. Я помог установить новый компрессор, причем мистер Муньес усовершенствовал привод холодильной машины, что позволило остудить жилье сначала до 40 градусов по Фаренгейту, а затем добиться еще большего успеха и выстудить комнату до 29. Естественно, ни ванную, ни лабораторию до такого уровня мы не замораживали, чтобы не превратилась в лед вода и не прекратилось нормальное течение химических реакций. В результате сосед доктора Муньеса стал жаловаться, что от смежной двери тянет ледяным сквозняком, так что нам пришлось занавесить эту дверь тяжелой портьерой. Я стал замечать, что моего нового друга терзает острый, неотступный, всеусиливающийся страх. Доктор все время говорил о смерти, но стоило мне лишь упомянуть о похоронах и прочих неизбежных формальностях, как Муньес раздражался глухим мрачным хохотом. Да, мой сосед сверху медленно, но верно превращался в безумца, и даже находиться в его обществе становилось слегка жутковато. Но я был обязан ему исцелением и не мог покинуть его на сомнительную милость чужих людей, а потому, облачаясь в специально для этого приобретенное длинное зимнее пальто, я вытирал пыль в кабинете доктора, прибирался там и старался всячески помогать ему. Я стал даже покупать необходимые ему реактивы, с искренним изумлением читая наклейки некоторых банок, полученных от аптекарей и на химических складах. Мне стало казаться, что вокруг жилища доктора все плотнее сгущается атмосфера необъяснимой тревоги. Я уже говорил, что весь дом сеньоры Эррера пропитался запахом плесени, но в комнатах доктора запах ощущался гораздо явственнее. Он был гораздо более противным и пробивался даже сквозь ароматы специй и благовоний, сквозь смрад едких химических испарений, исходящих от ванн, которые принимал доктор. Он утверждал, что эти процедуры ему жизненно необходимы. В конце концов, он заключил, что отвратительные миазмы разложения – результат болезни мистера Муньеса, и содрогнулся от ужаса при мысли о том, каким же страшным должен быть его недуг. Синьора Эррера при встрече с несчастным страдальцем неизменно крестилась, а со временем совершенно оставила доктора на мое попечение, запретив и своему сыну Эстебану прислуживать больному. Мои робкие попытки убедить мистера Муньеса обратиться за помощью к другим врачам обычно приводили его в ярость, сдерживаемую лишь страхом перед сильными эмоциями, которые могли сказаться на состоянии его здоровья. Но его воля и энергия не только не слабели, но, напротив, усиливались и крепли, так что больной не допускал и мысли о постельном режиме. Апатия, овладевшая была доктором в первые дни ухудшения, уступила место прежней фанатичной целеустремленности, и весь его вид свидетельствовал о внутренней готовности противостоять демону смерти, даже когда тот запустит в него свои когти. Доктор Муньес и ранее принимал пищу с таким видом, словно соблюдал пустую формальность. Теперь же он и вовсе отказался от ненужного притворства. Казалось, лишь сила разума удерживала его на краю могилы. У доктора вошло в обычай сочинять длинные послания, которые он тщательно запечатывал в конверты и вручал мне, сопровождая подробнейшими указаниями, смысл коих сводился к тому, что я обязан был после кончины автора переслать все эти письма поименованным лицам, в большинстве своем проживающим на островах Ост-Индии. Впрочем, среди указанных адресатов я обнаружил имя некогда знаменитого врача-француза, уже давно числившегося умершим, и о котором в свое время ходили самые немыслимые слухи. Помнится, я подумал, что француз, которого считали и считают покойным, быть может, таковым вовсе и не является. Все эти конверты я впоследствии сжег, не вскрывая. К сентябрю ни слушать, ни глядеть на доктора Муньеса без внутреннего содрогания я уже не мог. Цвет его лица и тембр голоса внушали откровенный страх, и я с огромнейшим трудом выносил его общество. Однажды у доктора испортилась настольная лампа, и пришедший электромонтер, столкнувшись лицом к лицу с хозяином квартиры, рухнул на пол в эпилептическом припадке. Даже пройдя сквозь кошмар большой войны, человек этот никогда не испытывал такого беспредельного ужаса. Доктору удалось прекратить судороги, причем он старательно избегал попадаться бедняге на глаза. И вот в середине сентября, как гром среди ясного неба, на нас обрушился ужас всех ужасов. Как-то вечером, часов около 11, вышел из строя компрессор холодильной машины, и уже 3 часа спустя испарение аммиака окончательно прекратилось. Доктор затопал ногами по полу, призывая меня. Он сыпал проклятиями, голос его стал невероятно сиплым и дребезжащим. Я изо всех сил старался сделать хоть что-нибудь, но мои дилетантские потуги не принесли никакого успеха. Когда же я привел механика из расположенного неподалеку круглосуточно работающего гаража, то выяснилось, что до утра все равно ничего сделать нельзя, потому что необходимо достать новый поршень. Ярость и ужас обреченного отшельника перешли все границы и, казалось, стали раздирать изнутри распадающуюся оболочку. Доктор вдруг судорожно зажал глаза ладонями и опрометью бросился в ванную. В комнату он возвратился с плотно забинтованной головой, слепо ощупывая воздух руками. Глаз его я уже больше никогда не увидел. Температура в комнате заметно поднималась. Около 5 по полуночи доктор заперся в ванной, а меня услал в город с категорическим наказом скупать для него весь лед, какой удастся разыскать в ночных аптеках и закусочных. Всякий раз, возвращаясь из не всегда удачных походов, я сваливал добычу у запертой двери ванной комнаты и слышал доносящийся из-за нее несмолкающий плеск воды и глухую хриплую мольбу: «Еще! Еще!» И я вновь бросался на поиски льда. Наконец рассвело. Утро сулило теплый день. Один за другим открывались магазины. Хозяева лавок поднимали жалюзи. Я попросил Эстебана помочь мне либо носить лед, пока я буду добывать поршень, либо заказать поршень, пока я таскаю лед. Но, послушный наущениям матери, мальчишка наотрез отказался помогать. В конце концов, я нанял на углу 8-й авеню какого-то замызганного бродягу, приволок его в лавку, в которой имелось много льда, попросил хозяина доверять ему лед, а сам бросился на поиски поршня и механика, способного его установить. Это оказалось крайне непростым делом. Теперь уже я, подобно затворнику-доктору, сыпал страшными проклятиями, охотясь по городу за поршнем нужного качества и размера. Меня терзало чудовищное чувство голода, но нечего было и думать о еде в этой кутерьме бесплодных телефонных переговоров, напрасной беготни, лихорадочных метаний от конторы к конторе, от мастерской к мастерской. Я сновал по городу на автомобилях. Я мчался в вагонах подземки. Я без отдыха измерял шагами мили и мили улиц и добился своей цели. Где-то к полудню я отыскал таки фирму, готовую удовлетворить мои требования и выполнить заказ. Около половины второго пополудни я вернулся в пансион, где умирал доктор Муньес, со всем необходимым и в обществе двух крепких и толковых механиков. Я сделал все, что было в моих силах, и надеялся, что успел вовремя. Но черный ужас оказался проворнее. В доме я застал небывалый переполох. Сквозь хор перепуганных голосов прорезался густой бас. Кто-то громогласно читал молитву. Вонь стояла исключительно мерзкая. И один из нищих испанцев, перебирая четки, заявил, что смрад исходит из-под запертой двери доктора Муньеса. Нанятый мною бездельник, как оказалось, принес лед всего лишь дважды, причем во второй раз выскочил из квартиры с громкими воплями, выпучив глаза и бросился вон. Видимо, бродяга заглянул куда не следовало, за что и поплатился. Но, как бы там ни было, перепуганный бродяга вряд ли стал бы затворять за собой дверь. А теперь она была заперта. За дверью царила тишина. Лишь изредка падали на твердое, медленные тягучие капли. Подавляя ворочающиеся в глубине души скверные предчувствия, я предложил вышибить дверь. Но хозяйка пансиона принесла откуда-то согнутую проволоку и, орудуя ею, сумела отпереть замок. Мы заранее подняли оконные рамы и распахнули все двери в комнатах четвертого этажа. Лишь после этого, зажимая платками носы, мы отважились переступить порог этой проклятой комнаты. Сквозь окна ее, выходящие на южную сторону, били жаркие лучи после полуденного солнца. От распахнутой двери ванной тянулась полоса черной слизи. Вначале к входной двери, а оттуда к столу, под которым собралась жуткого вида лужа. Уродливые карандашные каракули, будто на ощупь начерченные слепцом, покрывали оставленный на столе листок, изгаженный той же неверной, елозившей по бумаге липкой рукой, поспешно выводившей прощальные слова. Далее слизистый след тянулся к кушетке, где и заканчивался тем, что описанию не поддается. Я не способен, не смею говорить о том, что мы увидели на кушетке. Но я все же могу повторить то, что, дрожа как в лихорадке, разобрал на гадко липнущем к пальцам листке, прежде чем превратить его в пепел. Что я с ужасом вычитал, пока хозяйка и оба механика, очертя голову, неслись прочь из этого адского места, чтобы дать бессвязное объяснение в ближайшем полицейском участке. Написанное в предсмертной записке казалось более чем неправдоподобным при свете яркого солнца, при поднимающемся от асфальта забитой машинами 14-й улицы реве грузовиков и шелесте шин автомобилей, врывающимся в окно. Но я признаюсь, поверил каждому слову тогда. Верю ли я в это сейчас? Откровенно говоря, не знаю. Над некоторыми явлениями лучше не задумываться, чтобы сохранить здравый рассудок. Поэтому лишь повторю, что с той поры ненавижу запах аммиака и чувствую дурноту, как только повеет холодом. Вот и конец. Корчились зловонные каракули. Лед кончился. Этот парень заглянул и бросился на утек. С каждой минутой теплеет, и ткани больше не держатся. Вы ведь помните, что я рассказывал о силе воли, активности нервов и сохранение жизнеспособности тела после прекращения деятельности органов. Теория хороша, но до определенного предела. Я не предвидел опасности постепенного распада. Доктор Торрес понял это и умер от потрясения. Он не перенес того, что был вынужден совершить. Получив мое письмо, он спрятал меня в укромном темном месте и выходил. Однако органы моего тела к жизни возродить не удалось. Доктору Торресу ничего иного не оставалось, как прибегнуть к моему методу искусственной консервации. Поэтому знайте, я умер еще тогда, 18 лет назад.
2: Говард Филипп Лавкрафт. «Холод». Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
3: Темные аллеи.

Уильям Фрэнсис Нолан. «И веки смежит мне усталость». Один в мерно гудящей громадине космического корабля, глубоко в его металлических сотах, Мердок ждал смерти. Ракета, тонкая серебристая игла, пронизывающая черную ткань космоса, непоколебимо летела к Земле, а он спокойно доживал свои последние часы, зная, что приговор окончательный и надежды нет. После 20 лет пребывания в космосе Мердок летел домой. Дом. Земля. Тайлервилль. Маленький городок в Канзасе. Чистый воздух, тенистая улочка и белый двухэтажный домик в конце квартала. Домой. После 20 лет странствий межзвезд. Ракета вспарывала черные бездны космоса, а высоко над ее мерно пульсирующим атомным сердцем тихо сидел Роберт Мердок, видя и не видя окружающую его бесконечную тьму. Мердок вспоминал. Он вспоминал лицо матери, ее почти безмолвную мольбу о благополучном полете, то, как она приникла к нему на долгий-долгий миг, 20 лет назад, когда он ступил на трап корабля. Он вспоминал отца, высокого, обветренного, и то последнее крепкое рукопожатие перед прощанием. С трудом верилось, что сейчас они состарились и посидели, что его отец, должно быть, ходит с палочкой, а мать обессилела и сгорбилась под бременем лет. А он сам? Ему был 41 год, и космос подверг его суровым испытаниям, не меньшим, чем выпали на долю его отца на равнинах Канзаса. Он тоже боролся с бурями, чудовищными, чужими бурями, яростнее любых, что бушевали на Земле. Он тоже гнул спину на равнинах под палящими лучами чужих солнц. Его лицо словно застыло и окаменело. Глаза потемнели и ушли под надбровные дуги. Роберт Мердок достал из кармана стереоснимок родителей. Теплые, улыбающиеся, любящие лица, ждущие сына домой. Он осторожно разгладил последнее письмо матери. Она всегда упрямилась и отказывалась посылать пленки, жалуясь, что голос ее срывается, что она не в состоянии делиться мыслями с холодной безликой машиной. Она пользовалась старомодной ручкой, медленно выводя слова на хрупкой бумаге. Он получил это письмо как раз перед отлетом на Землю. «Мой родной, мы так волнуемся, снова и снова слушаем с отцом твой голос. Скоро, наконец, ты вернешься домой, и мы благодарим небо, что ты цел и невредим. Мы так хотим тебя видеть. Ты ведь знаешь, здоровье наше в последнее время немного пошатнулось. У отца плохо с сердцем, ему не рекомендуют много двигаться. Счастливая весть о твоем возвращении страшно взволновала его. Да и мне нечем особо хвастаться. В последнюю неделю у меня появилась какая-то слабость. Но беспокоиться не надо, ты только не тревожься, потому что доктор Том говорит, что у меня еще вполне достаточно сил. И слабость пройдет. Тем не менее, я берегусь и стараюсь отдыхать как можно больше. Так что непременно поправлюсь к твоему возвращению. Пожалуйста, Боб, прилетай скорей. Мысль о тебе заполняет все наши дни. У нас опять появилась цель в жизни. И мы молим Бога только об одном, чтобы ты вернулся, живой и здоровый. Спеши, Боб, спеши. С любовью, мама». Роберт Мердок отложил письмо и судорожно сжал пальцы. Лишь короткие часы оставались ему, а до Земли было еще далеко. Маленький канзасский городок оказался недостижимой целью. Он знал, что никогда не достигнет ее живым. И снова, как много раз за последнее время, в голове у него пронеслись завершающие строки древней поэмы Роберта Фроста. «За роки выполнить осталось, и веки смежит мне усталость». Он обещал, что вернется домой, и он выполнит это обещание. Несмотря на саму смерть, он вернется на Землю. «Это исключено», — говорили ему врачи. «Вы никогда не вернетесь на Землю, вы умрете в космосе». И убедительно показали, как это все произойдет. Они вычислили все до последней секунды, когда перестанет биться сердце, когда перестанет дышать грудь. Болезнь, подхваченная им в чужих мирах, неизлечима. Роберт Мердок был обречен. Но он сказал им, что все равно вернется домой, что намерен лететь на Землю. И они выслушали его план. Теперь, когда жизни оставалось не более получаса, Мердок шел по длинному коридору корабля. Неестественно громко звенели его шаги по металлу узких безмолвных проходов. Он был готов сдержать свое слово. Перед одной дверью Мердок остановился, повернул маленький рычажок, и дверь в камеру плавно скользнула в сторону. В темноте неподвижно стоял высокий мужчина. Мердок быстро произвел настройку. «Пора?» — спросил мужчина. «Да».
ответил Роберт Мердок. «Пора». Через миг высокий мужчина мягко ступил в коридор, осветились глубоко посаженные глаза, почти спрятанные под выдающимися вперед надбровными дугами. Его тяжелое с квадратным подбородком лицо казалось высеченным из камня. «Вот видишь», — улыбнулся он, — «я безупречен». «Да, это так», — отозвался Мердок. Но в конце концов мелькнула мысль. «Все зависит от безупречности. Не должно быть ни единого изъяна, сколь угодно малого. Ни единого». «Меня зовут Роберт Мердок», — сказал высокий подтянутый мужчина в форме космонавта. «Мне 41 год, здоров телом и духом, 20 лет я провел в космосе, и сейчас возвращаюсь домой». Мердок чуть заметно вздохнул, и напряженная победная улыбка скользнула по его усталому лицу. «Сколько еще?» — спросил мужчина. 10 минут», — медленно произнес Мердок. «Может быть, 2-3 секундами больше. Мне сказали, что это будет безболезненно». «В таком случае...» — мужчина замолчал и после недолгой паузы добавил. «Мне жаль». Мердок снова улыбнулся. Он знал, что машина, какой бы безупречной она ни была, не может испытывать сожаления. И все же от этих слов ему стало легче. «Все будет хорошо», — одобрительно подумал Мердок. «Он займет мое место, и родители никогда не заподозрят, что сын не вернулся домой. А через месяц, как условлено, машина обратится к представителям компании на Земле». «Да», — подумал Мердок, — «все будет хорошо». «Помни», — сказал он, — «когда настанет пора уходить, они должны поверить, что ты опять улетаешь в космос». «Разумеется», — ответила машина. И собственный голос Мердока продолжал объяснение. «Когда истечет месяц, они увидят, как я поднимаюсь в ракету и улетаю с Земли, и будут знать, что я не вернусь еще 20 лет. Они примут как должное, что их сын обязан вернуться на корабль. Ведь космонавт, если только он здоров, покидает службу не раньше, чем в 60 лет. Будь уверен, все выйдет, как ты хочешь». «Да», — сказал себе Мердок. «Все должно получиться. Недаром каждая мельчайшая деталь продумана и учтена. У андроида мои воспоминания, мой голос, мои привычки. А когда он покинет отца и мать, якобы возвращаясь к звездам, заранее записанные мной ленты будут продолжать разговаривать с ними из космоса, совсем как прежде. До самой их смерти они так и не узнают, что меня нет в живых». «Теперь ты готов?» — мягко спросил мужчина. «Да», — кивнул Мердок, — «я готов». И они медленно пошли по длинному коридору. Роберт Мердок вспоминал, как гордились его родители, когда его взяли на космическую службу. Одного во всем городе Тайлервилле. О, то был великий день. Играл местный оркестр, мэр, старый мистер Харкнесс с вечно спадающими маленькими очками произнес речь о том, как гордится Тайлервилл своим избранным сыном. По щекам матери текли слезы радости. Но в конечном итоге это только справедливо. Другие мальчишки, не выдержавшие конкурса, не жили, подобно ему, одной мечтой о космосе. Он знал, что станет космонавтом и в один прекрасный день отправится к звездам. С того самого холодного декабрьского дня, когда он, 12-летним сорванцом, наблюдал, как плавит и выжигает черную землю ракета с Луны, он грезил лишь о космосе, о звездах, о безграничных горизонтах и удивительных мирах. Мало кто мог пожертвовать всем ради космоса. Даже сейчас, спустя 2 десятилетия, в его ушах звучал голос Джулии. «Да, я уверена, ты любишь меня, Боб. Но недостаточно. Недостаточно, чтобы отказаться от своей мечты». И она покинула его, ушла из его жизни, потому что знала, что там нет места для нее. Там был лишь один космос. Глубокий космос и ракетные корабли. И пылающие звезды. И больше ничего. Он вспоминал последнюю ночь на Земле. 20 лет назад, когда, лежа в постели, он ощутил огромную тяжесть, сомкнувшейся вокруг него Вселенной. Ему вспомнились бессонные часы перед рассветом, когда он почувствовал нарастающее напряжение внутри маленького белого дома, внутри его самого, лежащего.

жизненный путь. Теперь он будет спать вечным сном в холодном космосе. Корабль приземлился солнечным июльским утром. Яркое солнце Канзаса согревало толпы радостных людей, выкрикивающих имя космонавта. Оркестр гремел медью, представители городских властей повторяли про себя тщательно подготовленные речи. Размахивали флажками дети. Но вот людское море смолкло. Атомные двигатели стихли, и медленно откатилась дверь люка. Высокий и мужественный в великолепной одежде, тысячами бликов отбрасывающий солнечные лучи, появился Роберт Мердок. Он улыбнулся и взмахнул рукой, и толпа снова взорвалась приветственными криками и аплодисментами. А на самом краю толпы ждали две фигуры. Сгорбленный старик, трясущийся над палочкой, и старая морщинистая женщина с растрепавшимися на ветру седыми волосами. Ее глаза сияли. Когда высокий мужчина наконец достиг их, проложив себе дорогу сквозь плотное кольцо восторженных сограждан, они обняли его и лихорадочно к нему приникли. Так они и шли. Космонавт в центре, родители, не спуская с него затуманенных глаз, по бокам. Их дорогой сын вернулся. Роберт Мердок наконец пришел со звезд домой. «Ну вот», — сказал стоявший поодаль человек, — «вот они идут». Его товарищ вздохнул и покачал головой. «Эх, и все же мне кажется это нечестным». «Но ведь они этого хотели, не так ли?» — возразил первый. «Такова была их воля, чтобы дома не встречала сына смерть. Все равно через месяц он снова улетит на 20 лет». Мужчина замолчал и показал рукой на две фигуры неподалеку. «И ведь они действительно безупречны. Он ничего не заметит». «Пожалуй, ты прав», — отозвался второй. «Не заметит». Он провожал взглядом обнявшиеся фигуры, пока те не скрылись из виду.

24 марта, суббота, вечер. Округ Юма, Аризона, США. Короче, Хефе, они хотят по $200 за бочку в 20 галлонов. Это двойная цена, даже если считать стоимость самой бочки, заявил Пабло. И 300 они хотят за дизельное топливо. Это неприемлемо. Они все же скатались с Майком на топливный склад и сумели поговорить с засевшими там людьми. Компания оказалась вроде нас, бывшие сотрудники с семьями, вооруженные кто чем гораст. Не думаю, что такие долго продержатся. Максимум до тех пор, пока у банды из трейлерного парка не опустеют баки. И тогда они заявятся предъявить права на склад. И что? Сделал я вид, что не понял честного американского возмущения. Странно, что они вообще деньги просят. Было бы хуже, если бы начали просить патроны или оружие. Или еду. А ведь до этого дойдет через пару дней. Поехали. Куда? Не понял задумавшийся было Майк. К ним. Покупать топливо за любые деньги, пока они достаточно глупы, чтобы его продавать. Вперед. Чтобы не давать возможности спорить, я просто вскочил на ноги с сетчатого рулона, на котором сидел, и направился к своему фургону, мысленно прикидывая, сколько у меня оставалось денег. Денег хватало? И в мозгу назойливо вертелась идея, что надо как можно быстрее обменять их все на что-то полезное. Гораздо хуже будет, если я к старту своей Одиссеи останусь с никому не нужными бумажками на руках. «Пабло, ты со мной?» — тихо спросил я, проходя мимо нашего многодетного отца.

0: Финансирую покупку. Если финансируете, то я с вами. Улыбнулся тот и взял один из СКС. Ну и пошли. Кивнул я, указывая на правое сиденье в фургоне. Лучше взять большой грузовик, чтобы один заехал на нем в склад, а еще двое или трое прикрывали его с улицы, сказал Джефф. И давайте деньги заранее отсчитаем. Я остановился. Действительно. А что это мы все вместе в склад полезем? Времена высокой доверительности отношений миновали. Надо быть осторожным. И зачем нам тогда большой Исудзу? Наверное, для того, чтобы делать мед. Или возить тяжелые грузы. Я быстро отсчитал $2000, оставшись с несколькими сотнями, которые все же решил придержать. Мало ли что. Почти 1500 выделил Майк, который тоже успел пообщаться с банкоматами, и 800 добавил Джефф. Выходило почти 20 бочек, или почти 2 тонны. Как раз для Исудзу. Мой фургон рассчитан на 750 килограммов груза. В общем, решение пришло сразу. В грузовик за руль уселся Паблито, которому отдали все деньги, у которого отобрали карабин и которому я выдал дробовик. СКС перешел к Алехандро. На пару с братом он оставался на охране и обороне вверенного объекта, то есть склада. Мы же втроем, Джефф, Майк и я, загрузились в бронко Джеффа. Ворота распахнулись, и мы выехали на улицу. Было все так же пусто. Ни одной машины на улице. Лишь в отдалении топтался на месте одинокий мертвяк. Но нам не в его сторону, а в противоположную, так что пусть себе топчется. Бронко пошел впереди, а неуклюжий крытый грузовик покатил следом, громко фырча дизелем. «Смотри», — вдруг сказал Джефф, указав рукой вперед сквозь лобовое стекло. «Зараза», — выругался я. На перекрестке Лос-Анджелес и Уильямс стояло несколько машин, в основном внедорожников и пикапов, вокруг которых собралась изрядная куча людей, преимущественно мужчин. Все были вооружены, и странного по нынешним временам не было ничего. Но среди машин красовался синий пикап «Шевроле Сильверадо». И лопнуть мне на месте, если это был не тот же самый пикап, который обогнал нас на шоссе. Банда из трейлерного парка вошла в город в поисках добычи или развлечений. «Давай направо. Попробуем проехать по Маунтин-Вью, а оттуда свернем на 26-ю», — сказал я. «Объедем их по большому кругу». «Разумно», — кивнул Джефф, поворачивая руль. Бронко качнулся на длинноходной подвеске и ввалился в поворот. Я оглянулся. Грузовик катил следом, как привязанный. Мне хорошо было видно лицо Паблито, сидящего за рулем, и вид у него был весьма напряженный. Похоже, что тоже понял, кого занесло в Уэлтон. Интересно, куда они двинут сначала? На их месте в первую очередь я бы попытался захватить тот самый склад, куда мы направляемся, а уже потом планировал все остальное. Хорошо было бы мне ошибиться. Дорога втиснулась мимо обшитых сайдингом белых домов, чахлых живых изгородей и маленьких газонов. Увела нас за окраину городка, повлекла вдоль его границы мимо вспаханных прямоугольников полей. Несколько перекрестков, затем поворот налево опять в город. Вновь мы выскочили на широкую Лос-Анджелес, в прошлом кусок старой дороги номер 80, что шла через весь юго-запад Америки, а теперь оказалась поглощенной интерстейтом номер 8. «Они еще там», — сказал Майк, сидящий на заднем сиденье. Действительно, машины банды трейлерщиков, как я мысленно прозвал собравшуюся в стаю шваль, так и стояли на главном перекрестке Уэлтона, словно ждали чего-то. Нам вслед смотрели, но никаких враждебных действий не предпринимали. Ну и не надо пока ничего предпринимать. У нас дела есть, которые доделать надо. Толпа трейлерщиков исчезла за изгибом дороги, а слева показался длинный сетчатый забор, огораживающий просторную пыльную территорию топливного склада, огромное здание склада. В середине территории большие резервуары с топливом, как раз такие, как в белом солнце пустыни. Только товарища Сухова с пулеметом наверху не хватает. У дальнего забора, примыкающего к железной дороге, вытянулись ряды контейнеров со всякой всячиной. Цистерны, заправщики, что-то еще. Здесь могут дать в аренду передвижную заправку, сделанную в виде 20 или 40-футового контейнера. Могут наполнить прицеп цистерну или даже дать такой в аренду, а то и вовсе продать. Здесь можно купить металлические или пластиковые бочки для топлива, насосы, быстрые электрические или медленные ручные, качающие литров по 20 в минуту, и так далее. Фермеры, маленькие аэродромы, обладатели автономной домашней энергетики – вот те люди, для кого работают такие полусклады-полузаправки. Ну и хотелось бы, чтобы они сейчас поработали для нас. Ворота на территорию были закрыты, но надежными не выглядели. Любым грузовичком их можно вывалить без всяких проблем. Склад построен широко. К тому противопожарные нормы обязывают. Но забор вокруг тоже хлипкий. Не защита. Чтобы такое нормально охранять, надо или много людей, или контролировать всю прилегающую территорию. А тут, если о масштабах говорить, то сюда даже железнодорожная ветка заходит, метров 400 в длину и не меньше 200 в ширину. Подозреваю, что здесь и тепловозы заправляют, или что там с ними положено делать. Они же на солярке, верно? Да и саму горючку сюда железной дорогой везут. Как еще? Хотя не знаю, утверждать не буду, не специалист. Когда мы остановились перед воротами, Паблито позвонил кому-то по мобильному телефону. Пару минут они о чем-то говорили, затем он махнул мне рукой через лобовое стекло. Ждем, мол. Ну, ждем так ждем, лишь бы недолго. Не нравится мне толпа трейлерщиков неподалеку. Мертвяков в окрестностях видно не было. Но тут обычно и живых в хороший день не увидишь. Это уже даже не окраина деревни, а чисто поле, к тому же промзона. В общем, пустота — норма жизни. Вскоре из-за большого, далеко отстоящего от ворот пакгауза появился старенький белый пикап «Додж», в кузове которого стояли двое с дробовиками. Поднимая шлейф, зависающий в воздухе мелкой пыли, машина приблизилась к воротам, остановилась. Из кабины выбрался невысокий пузатый мужичок с усами а-ля Панчо Вилья, в бейсболке и клетчатой рубашке с пистолетом на поясе, помахавший рукой Паблито и начавший сноровисто разматывать цепь с замком. «Запустили нас без проблем». Панчо обо всем договорился. Идею оставить машину с боевым охранением на улице мы отмели сразу. Вспомнилось соседство трейлерщиков. Лучше не разделяться нам теперь. Поэтому мы пристроились в хвост пикапа и покатили за ним, собирая пыль ветровым стеклом. И вскоре завернули в проулок между большим складским ангаром и длинным рядом контейнеров хранилищ для дизельного топлива, от которых этим самым топливом ощутимо пованивало. Остановились. Выбрались из машин, дружно захлопав дверями. Карабин у меня так и висел на груди стволом вниз. Секунды достаточно сбросить предохранитель и открыть огонь. Даже перчатки свои мотоциклетные со щитками снимать не стал, хоть и жарко в них. Вспомнились мне щелкающие возле самых рук собачьи челюсти. Вот и взялся защиту улучшать. Благо, держать оружие они не мешают. Джефф тоже настороже. Оружие далеко не убирает и сразу же отошел в сторонку, чтобы нам под одну очередь не попасть, случись кому наши машины понадобятся. Майка мы откомандировали вместе с Паблито торговаться. Однако ничего плохого не произошло. Усач, похожий на героя мексиканской революции, быстро обо всем договорился, принял и пересчитал деньги, пробежал глазами по протянутому ему списку, покивав головой, после чего его приятели, мирно отложив дробовики, взялись за погрузку товара в наш Исудзу. Через открытые ворота склада мне было видно, что тут есть еще люди, причем не только мужчины, а со склада даже детские голоса доносились. Похоже, здесь люди поступили так же, как и мы, укрывшись все вместе на работе. Но есть одна разница. Наш склад 100 лет никому не нужен. Там, кроме полимерной сетки с ячейками странной формы, ничего нет. И она точно никому не нужна. А вот горючее? Это же как самый большой приз во всем округе для самого наглого. Ох, придут к ним сюда. Обязательно придут. Посмотрев, как отобрали для меня несколько 20-галлонных пластиковых танков на колесиках с бензином и дизельным топливом, а генератор, приложили к ним заправочный шланг и простенькую ручную помпу, я успокоился и решил немного прогуляться, а заодно и оглядеться. Так, на всякий случай. Потому что, к своему удивлению, я не увидел никаких часовых или наблюдателей, выставленных обитателями склада. Странная беспечность. Типа заперлись от мертвяков, и все пучком у них теперь. Обогнул склад и оказался на длинной железнодорожной платформе, скорее даже на погрузочном пандусе, тянущемся вперед 2 на 3 метра. Вагонов не было. За сверкающими отполированной сталью рельсами росли пыльные кусты. А дальше возвышался слегка покосившийся сетчатый забор, за которым до самой железнодорожной насыпи тянулась полоса красноватого песка, также редко поросшего кустарником. А вот нечто за насыпью привлекло мое внимание. Привлекло настолько, что я бросился к пожарной лестнице и шустро полез по ней на крышу склада. В полях, тянущихся за железной дорогой, пылили машины. С десяток, не меньше. И ехали они как раз со стороны трейлерного парка, того самого, где организовалась банда. Если она, конечно, лишь в одном парке образовалась. Сколько там бандитов в 10 машинах? Не меньше 50 наверняка. Мы им не конкуренты. А ведь еще 50 крутилось на перекрестке Лос-Анджелес и Уильямс. Их считать? Почти рота всякой местной гопоты, да еще и вооруженной. Я чуть не скатился вниз по лестнице, так что ступеньки гудели под ботинками, проклиная отсутствие как радиосвязи, так и бинокля. Почему не сообразил купить пару самых простых туристских уоки-токи и хотя бы самый дешевый китайский бинокль? Вот дебил.
1: Уоки-токи – переносная радиостанция коротковолновой связи.
0: А с рации порося, да еще и без зарядника, да в единственном числе. Толку? Спустился на землю и почти нос в нос столкнулся с сильно обеспокоенным Джеффом, бегущим мне навстречу. «По Лос-Анджелес в нашу сторону едет вся банда!» — крикнул он, показывая рукой себе за спину. Я вернул ему этот жест в зеркальном исполнении, сказав. «Со стороны железки тоже едут!»
2: «Проклятье!» — выругался он.
0: «Вот чего они ждали! С двух сторон обошли!»
2: «Что с погрузкой?»
0: «Почти закончили!» Мы бросились к машинам. Паблито действительно закрывал заднюю дверь грузовика, а Майк со своим мини-14 крутился рядом с обеспокоенным видом.
2: «Что там?»
0: — крикнул он нам, едва мы подбежали.
2: «Тоже бандиты!» —
0: ответил Джефф. Складские засуетились. Люди с оружием выбегали на улицу, многие лезли на крышу ангара.
2: «Все взяли?»
0: — спросил я у Паблито.
2: «По списку!» — кивнул он. «Что делать?»
0: Я огляделся. Банда, едущая с тыла, перебраться через железную дорогу не сможет. Не пройдут там машины. Насыпь хоть и низкая, но все равно препятствие. Значит, основная атака будет все же с фронта, со стороны Лос-Анджелес, через главные ворота. А с тыла их будут поддерживать огнем, не давая маневрировать защитникам, потому что с той стороны простреливается несколько ключевых проходов. Короче, у защитников шансов нет. Никаких. Так, Паблито, загони грузовик в проезд между вон теми цистернами и контейнерами, понял? Я указал ему рукой на достаточно укромный проезд, вытянувшийся параллельно железной дороге.
2: «А не рванет, если стрелять начнут?» — удивился он.
0: «Там дизельное топливо, так просто не загорится», — успокоил его я. «Мотор не глуши, без команды никуда не трогайся. Звони на склад. У тебя мальчишки машины водят?»
2: «Обижаете, хефе», — усмехнулся Пабло.
0: «В Сан-Луисе угон машин — главный спорт малолеток. Куда им гнать машины короче?» «Пусть хватают мой фургон и Шеви Майка и едут строго на север, до Хилла-Ривер. Переезжают через мост и катят дальше, пока не упрутся в холмы, а там сворачивают направо. Там идет грунтовка, справа будут поля, затем река. Им надо доехать до крутого поворота, до места, где она резко свернет на юг, и самим повернуть прямо в пустыню, на север. Они увидят нечто вроде мелкого каньона, ведущего за эти самые холмы, и там мы их найдем». Паблито безошибочно повторил маршрут, затем бросился в машину. Грузовик, чуть осевший на задний мост от принятого груза, рыкнул дизелем и неуклюже заполз в проулок. И следом за ним Джефф загнал свой «Бронко», после чего вернулся к нам, присевшим за бетонной платформой.
2: «Что думаете делать?» — спросил Майк.
0: «А здесь нечего думать», — ответил я. «Надо дать банде втянуться в драку, ворваться через ворота, а затем рвануть вон туда, вдоль платформы. Она прикроет все уязвимое. Сломать забор, благо это не бетонная стена, и выбраться в объезд складов на старую 80-ю, а с нее на 28-ю южную, и двинем в пустыню».
2: «Разумно», — кивнул Джефф после паузы.
0: «Если отобьемся, то с большими потерями. Бандитов около сотни. Позиция плохая. К тому же бензин вокруг. Так и будем действовать».
2: К нам подбежал Панчо Вилья с дробовиком, присел рядом на колено, спросил.
0: «Поможете?»
2: «Попытаемся, по крайней мере», — ответил Джефф. «А там видно будет».
0: Я бы примерно так и ответил. Надеюсь, складские не рассчитывают на то, что мы здесь насмерть встанем на защиту их имущества. Топливо ведь они нам не на халяву отгрузили, а по двойной цене. А теперь что, добровольцев ищут? Не слишком обнадеженный ответом Панчо убежал обратно. Да и хрен с ним, жуком усатым. Раньше надо было думать о невыгодную торговлюшку открывать. Позвал бы еще людей, и сидели бы сейчас на ресурсе крепко. А так, с одними дробовиками и пестиками против банды, вот пускай и отбиваются жлобы. Мысль о том, что мы за свои же собственные деньги можем здесь угодить под раздачу, откровенно меня злила. Причем больше на обитателей склада, чем на банду трейлерщиков. Банда что? Она сюда так и так прийти должна была. Это как на погоду жаловаться. Звук моторов с севера слышался уже без всякого напряжения. Я приподнялся над бетонной полосой платформы, глянул в ту сторону. Машины они бросили сразу за насыпью, а теперь сами перебегали с места на место, занимая позиции. А не до хрена ли им будет так вот без помех и проблем занимать места в партере? Не перетопчутся ли? И чтобы внести оживление в процесс, а заодно нарушить очередность их планов, Я прицелился в одного из бандитов, располагающегося за рельсом, и нажал на спуск. Треснул выстрел, голова бандита дернулась, и он ткнулся лбом в насыпь. А я перенес огонь на второго и тоже попал в грудь как минимум дважды. Тот вообще не успел сообразить, что драка уже началась. Рядом захлопали винтовки Майка и Джеффа. На насыпи поднялись фонтанчики пыли, затем целая цепочка дульных вспышек метнулась по вражеской шеренге, а платформа перед нами во многих местах сыпанула искрами и бетонной крошкой, заставив нас нырнуть за нее. Пальба усилилась, как ливень под ветром. Грохотала и спереди, и сзади. Понимая, что подняться над перроном нам больше не дадут, я на четвереньках бросился в противоположную сторону, стараясь забраться за ряд складских контейнеров. И успел к самому началу представления. Трейлерщики решили не ждать особых приглашений, а вывалили главные ворота и рванули прямо на машинах в сторону склада. Расстояние тут всего 100 метров с небольшим, какое по пожарным нормам полагается. Машине на скорости проскочить всего несколько секунд требуется, что трейлерщики и исполнили. Вломившись колонной из десятка машин в ворота, они лишь прибавили скорости и рванули на нас. Впереди летел белый Dodge Ram с шевелящимся зомби, распятым на решетке кенгурятника. Люди с винтовками торчали из всех окон, стреляли из кузова, пристроив оружие на дугу с прожекторами, засыпая пулями все, что попадалось им на глаза. Следом за доджем несся уже знакомый синий Сильверадо, тоже плюющийся свинцом во все стороны. Отчаянные ребята оказались, или командир у них толковый. Складские растерялись сразу, и их дробовики ударили уже в тот момент, когда грузовики трейлерщиков оказались возле склада и резервуаров, а противник рассыпался и атаковал. И в этот момент я осознал, что нас могут запросто отсечь от путей бегства. Сейчас они будут здесь, и мы, вольно или невольно, влезем в драку. Джефф сообразил быстрее. Он схватил Майка за плечо, дернув его за собой, махнул мне рукой и побежал к машинам. Я рванулся было следом, но автоматная очередь прошла прямо перед носом, угодив в бетон платформы и заставив меня со злобной матерщиной запрыгнуть за контейнер. Огляделся, но другого маршрута отхода не увидел. За спиной у склада стрельба шла во всю ширь. Грохот выстрелов глушил все на свете. Я рывком было выглянул за угол и вынужден был спрятаться немедленно. По мне ударили из двух стволов с расстояния чуть ли не в пару метров. Двое, наведя оружие на угол, крались в моем направлении. Гадство, гранату бы! А где взять? А нету. Сейчас еще сзади обойдут и хана. Спасли Джефф с Майком. Высунувшись разом из-за бетонного основания цистерны с дизельным топливом, они открыли пальбу по тем двоим, что были за поворотом. Мне даже показалось, что я услышал, как пули попали в тела. Что-то упало, кто-то захрипел тяжко, задыхаясь. Я опять выглянул и увидел два тела в пыли. Один из них еще сучил ногами, расковыривая пыльную землю каблуками солдатских ботинок. «Бегом сюда!» — заорал Майк. Но взгляд мой уже зафиксировался на лежащем в пыли автомате. Одним скачком я очутился возле него, дернул за ремень, набрасывая оружие себе на шею, а затем, большим пальцем выкидывая нож, схватил за грудь, надетую прямо на голое тело, подвесную на убитом. Двумя резкими движениями, подсовывая зазубренное, острое как бритва лезвие под нейлоновые ремни жилета, взрезал ее и рывком сдернул, после чего изо всех сил побежал к злобно смотрящим на меня товарищам. Но ничего не случилось. Я рывком пересек 15 метров открытого пространства, сиганул на правое сиденье грузовика, свалив трофей на пол, и высунулся с карабином в окно, готовясь открыть огонь по каждому, кто хотел бы нам помешать. Исудзу взревел дизелем и бодро покатил вперед, поджимаемый сзади зеленым бронко. Когда ряд цистерн закончился, в нас открыли огонь с железнодорожной насыпи, заставив пригнуться. Мне хорошо было видно, как пули выбивали искры из сетчатой ограды, 3 или 4 раза они ударили по кабине грузовика, а одна даже пробила лобовое стекло изнутри, пролетев через кабину. Еще больше пуль стучало по кузову, но это было не страшно. Баки с топливом стояли на его полу и размещались низко. Бетонная платформа как раз их и закрывала. Хуже было, когда пуля все же выбила заднее стекло, обрушив нам на головы и спины град мелких осколков, засыпавших к тому же всю кабину. Но Паблито лишь выругался, однако продолжал уверенно рулить. Платформа закончилась, но и мы оторвались от стрелявших в нас бандитов, особой меткостью не блиставших. Машина, чуть накренившись, обогнула тупик ветки и углом бампера ударила в забор, в самый стык двух секций. Я зажмурился, ожидая удара, но все вылилось лишь в звенящий звук. Колеса грузовика прокатились по упавшей секции забора, машина пару раз слегка подпрыгнула, а затем из-под колес поднялся столб рыжей пыли, укрывший нас дымовой завесой. Я высунулся почти по пояс в окно, посмотрев на Бронко, который просто тонул в пыли, но затем понял, что стрельба в наш адрес прекратилась. Да и куда теперь стрелять? Дизель победно ревел, и Судзу несся вдоль забора склада строительных материалов, раскачиваясь своим тяжелым телом на кочках, как корабль на волне. «Как забор кончится, сразу направо!» — крикнул я, стараясь переорать Дизель, да и вообще от возбуждения. «Я понял!» — также проорал в ответ Паблита, что и сделал. Вновь неслабый крен налево, даже занос, и машина рванула к виднеющемуся неподалеку шоссе. Справа замелькали сараи, свалка строительного мусора, кустарник. Затем мы неслабо подпрыгнули, так что я чуть не влепился головой в потолок кабины, и машина выбралась на асфальт. Гадство! Нацелившись прямо нам в борт, на нас несся большой серебристый экспедишн, из окна которого и из люка торчали вооруженные люди. «Стой!» — заорал я как бешеный, и грузовик, прочертив черные полосы на асфальте, встал как вкопанный, а в кузове загромыхали бочки и канистры. «Убегать бесполезно, зато можно драться. Они этого не ждут. Они уже в погоню кинулись, а это совсем другой азарт». Я открыл беглый огонь из карабина, стараясь попадать в лобовое стекло быстро приближающегося автомобиля. Услышал, что справа из Бронко тоже заколотила винтовка. Лобовое стекло большого внедорожника быстро начало покрываться белыми точками, он завилял, и вдруг с заносом сорвался с дороги в кювет, глубоко провалившись на правое переднее колесо и подняв огромный фонтан песка. «Гони!» — заорал я, перекидывая опустевший магазин на полный и продолжая уже на ходу обстреливать замерзшую машину противника. Исудзу вновь тяжело взял с места, но затем быстро разогнался. Мы проскочили пару сотен метров по шоссе, после чего свернули на узкую бетонку, ведущую через поле, местами засыпанную пылью. Нас не преследовали. Только сзади наносилась интенсивная стрельба. Бой на складе шел в полную силу. И судя по соотношению сил и вооружению сторон, складским уцелеть в этой разборке не светило. Трейлерные по-любому подгребали склад под себя. А еще превращались в доминирующую силу в округе, насколько мне стало ясно. Национальной гвардии в этих местах я так и не видел. А милиция из койотовой купальни намного малочисленнее трейлерных, да и хуже организована. То, как они рванули через ворота прямо на машинах, вызывает уважение. Неожиданный ход гарантировал им победу. Есть мозги у главарей. Если они будут так же действовать в койотовой купальне, ополченцы не удержатся, скорее всего. Паблито достал из кармана мобильный телефон, набрал какой-то номер из памяти. Задал пару вопросов, затем повернулся ко мне. С мальчиками поговорил. Они уехали без приключений, уже почти на месте. Шеви и фургон в полном порядке. «Ну и отлично», — кивнул я. «Так, а чем это я разжился? За каким таким трофеем башкой рисковал?» Автомат оказался румынским калашом, полноценным, автоматическим. Контрабанда из Мексики. Заглянул в ствол, оторвав кусочек белой бумаги от висящего на лобовом стекле блокнота. Нормально. И ствол относительно свежий. Но как угодно, вооружаться им я не буду. Поэтому я молча отодвинул его Паблито, а заодно передал ему 3 запасных магазина, которыми были набиты почи с трофейной подвесной. А ему как раз в самый раз будет. В компанию к 2 СКС. Как жил там. Ну ладно, для Паблито сбегал. По крайней мере, вместо 2 человек в их семье 3 вооружены. Больше оружия у них, меньше проблемы у меня. Тут арифметика простая. Ехали недолго. До места нашего укрытия по прямой не больше 10 километров, ну а по местным полевым дорогам 15. Не расстояние нас прикроет, а путанность путей, и то, что дорог среди полей целая сеть. Куда мы поехали, поди разбери. Куда угодно могли. Тут путей, как у дурака фантиков. Сначала впереди показалась узкая речка, текущая в заросшей кустарником низине. Мы пересекли ее по узкому мостику, а затем уперлись в удивительно ровный ряд плотно сбившихся в груду холмов, тянущихся строго с запада на восток. И еще через пару километров в этот массив начнут вдаваться песчаные языки пустыни, после чего все так и пойдет. Невероятная мешанина песчаных дюн. После моста дорога свернула направо, превратившись в пыльную грунтовку. Слева замелькали эти самые холмы. Справа же уныло потянулись поля долины Хилла-Ривер. Я подумал, что по такому пыльному облаку, что поднимается за нами, мы с нашего временного лагеря сможем засечь кого угодно, едущего в нашу сторону. А это хорошо. Видать, Паблито подумал то же самое, потому что опять взялся за мобильный и предупредил сыновей, что это мы приближаемся. Правильно сделал. А то еще пальнут с перепугу. Пыль за нами столбом. Вскоре к нам вновь приблизилась река, быстротекущая в заросшей кустами низинке. Повиляв из стороны в сторону, повторяя очертания линии скалы реки, дорога выскочила к огромному одинокому камню, торчащему из песка, и перед ним круто свернула направо, поднявшись на мостик и дальше затерявшись в полях. А в распадок между двумя линиями дюн ушли две цепочки следов от покрышек. Поблито вывернул руль грузовика и повел его по этим самым следам. Ехать пришлось недалеко, всего метров 200. Но лагерь с дороги разглядеть было невозможно. Скопление холмов, разделенных каньоном давно высохшего ручья, образовывало нечто вроде небольшой закрытой площадки метров так 50 на 50, где можно было скрыться от любых нескромных взглядов. Там пристроились обе машины — трейлблейзер и фургон. Двери были раскрыты настежь, чтобы ветер продувал салоны. Многочисленное семейство поблито устроилось внутри, кроме Алехандро, который с карабином пристроился на гребне дюны. Молодцы, догадались пост выставить. Поблито подсказывать не пришлось, и он загнал слегка подбуксовывающий на плотном песке грузовик к остальным машинам. Следом заехал Бронко. Все, прибыли. Распахнулись двери, и мы все выбрались на горячий песок. «Вы как?» — спросил я, подходя к Майку. «Машина цела?» «У нас ни единой пробоины. Все стреляли в грузовик», — ответил он. «Наверное, потому что грузовик больше, и стрелять в него было удобно». «А хорошо мы по Форду в конце залепили, а?» Майк был заметно перевозбужден. От него чуть ли не запах адреналина пер во все стороны. Впрочем, меня тоже здорово потряхивало. А бросок за выпавшим у убитого румынским автоматом теперь мне вообще представлялся самой последней дурью. Не пойму, как вообще решился. И стоило оно того. Джефф выглядел спокойным. Осмотрел свою машину со всех сторон, убедился, что никаких повреждений не видно, и на том успокоился. Тем временем вокруг нас собрались все обитатели импровизированного лагеря. Первый вопрос задала Мария. «Зачем мы так срочно сюда смотались?» Ответить я не успел. За меня все сделал Джефф. Поверили, поняли, покивали. Второй вопрос был посущественнее. Что делать дальше? Пришлось опять ораторствовать. «Дальше нам надо добыть Орви и жить в пустыне, пока не закончатся беспорядки», — заявил я. «А то, что они начинаются, видно сразу. Власти не хватает сил брать под охрану все территории. Полиция вынуждена собирать силы в кулак, но из-за этого оголяется множество мест. А национальная гвардия...» — спросил Хосе, стоявший в героической позе, закинув карабин на плечо. Пацану явно нравилась его новая роль настоящего бойца и защитника семьи. Ну и ладно. А чего она нравиться-то не должна? Национальная гвардия засела в каких-то населенных пунктах, и похоже, что намерена защищать только их, — сказал Джефф. В Уэлтоне они точно не собирались ничего охранять. Теперь там банда взяла власть. А нет смысла перебраться куда-то, где власть осталась? — спросила Мария. — Не уверен, — покачал я головой. — Власть может только порядок на улицах поддерживать, но снабжать продуктами, например, при нынешнем разброде и шатании, не сможет. В каждом городке теперь свой президент и своя власть, как я понимаю. А значит, власть в таком виде долго не продержится, ее снова начнут делить. — А если все же правительство наведет порядок? С явным оттенком надежды поинтересовалась жена Поблита. «А кто нам тогда мешает просто вернуться домой?» — удивился я вопросу. «А я еще и вылететь сумею в Москву». «Как будем действовать с Орви?» — задал самый насущный вопрос Майк. «Не думаю, что мы можем с этим тянуть». «Тянуть нельзя», — согласился я. «Но нельзя и подставляться под проблемы. Мы нашли путь, по которому можно будет уйти, не нарвавшись на полицию или национальную гвардию. Но что там делается сейчас, никто не знает. У тебя фаркоп есть, к чему цеплять прицеп?» «Есть», — кивнул Майк. — Хорошо, — сказал я. — У Джеффа тоже есть. Есть и на фургоне. Он рабочая лошадка. Но нам нужно 4 Орви. Следовательно, надо брать один самоходный или искать, чем его тащить. — Думаю, что можно взять и самоходный, — сказал Поблито. — Далеко на нем ехать мы не собираемся, так что много горючего не потратим. Нам главное пока на жизнь устроиться. — Решено, — согласился с ним я. — Едем на 3 машинах. Ждать ничего не будем. «А может быть, завтра?» — вновь спросил Поблито. «Уже темнеет, и так день был веселый. До сих пор в себя не приду». «Завтра может все еще ухудшиться», — отмел я возражение. «Надо все сделать сразу, пока есть возможность, пока мертвецы все не заблокировали. И вообще, пока мы сами еще живы. Давайте, помогите разгрузить фургон и поедем».

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: «24 марта, суббота, ночь. Округ Юма, Аризона, США». Доехали мы до нужного места чуть ли не за час. Уже темнело, а мы вынуждены были объехать по проселкам почти весь массив Фортуна и спуститься к самому городу Юме с севера. В Юме были пожары. На фоне опустившейся ночи отдельное зарево сливались в одно, над городом висел дым. Мертвецы были везде. Стоящие, бредущие, пугающие. Стрельба раздавалась сразу во многих местах. Людей на улицах не было. Всех сожрали? Или все же ночью все прятались? Тогда получается, что ночь – время мертвеца, когда он отвоевывает у спрятавшихся и запершихся в домах людей новое пространство. И каждое утро люди будут обнаруживать, что их это самое жизненное пространство здорово сократилось. Получается не борьба, а шаг вперед и два назад. Мы медленно катили по шоссе, оглядываясь по сторонам. Никто, кроме самих мертвецов, не сможет нам помешать. Да и мертвецов здесь было не так, чтобы много. Едва мы покинули пределы жилой застройки и выбрались на шоссе, как количество их заметно снизилось. Наверняка к жилью тянутся. Вскоре показалась стоянка прицепов, выстроившихся стройными рядами по огромной территории. В переговоры мы на этот раз решили не вступать, а совершить самый банальный грабеж. Простили себя заранее самым простым способом. Не мы, так кто-то другой. И зачем им 200 прицепов, если сами люди уместились в одном? Мне с Джеффом выпала обязанность помешать охране или хозяевам. Все равно, кто там спрятался в огромном революшне. Воспрепятствовать грабежу. Наши машины с погашенными огнями подъехали к воротам, и тут нас ожидал самый первый сюрприз. Ворота были открыты. Нараспашку. Шедший первым Бронко притормозил, но затем вновь тронулся с места и решительно заехал на территорию, сразу, впрочем, остановившись. Я прижался к внедорожнику Джеффа бортом и опустил боковое стекло. Что думаешь? Или их уже ограбили, или люди сами смылись отсюда. Я бы смылся, — сказал Джефф. Почему? — не понял я. По той же самой причине, что и ребятам на топливном складе надо было убегать раньше, — усмехнулся он. Рано или поздно сюда придут. А сколько здесь было охраны? Несколько клерков по продаже с семьями. На их месте я бы уже уехал далеко-далеко, при этом слив топливо из всего, что здесь есть. Надеюсь, что не все топливо, — поморщился я. Один Арви должен своим ходом двигаться. В любом случае надо ворота за собой прикрыть, хотя бы от мертвецов. Я сделаю, — сказал сидящий справа от меня поблитый и выскочил наружу. «Осторожней!» — крикнул я, увидев, что он даже не огляделся по сторонам, и выскочил следом, схватив карабин. Но на Пабло никто не бросился. Вокруг было темно и тихо. Один единственный грузовик на огромной скорости промчался по шоссе, высветив дальним светом фар нашу возню, и исчез вдали. Больше ничего не было. Из машины вылез Майк и, также осторожно оглядываясь, подошел к нам. Спросил меня негромко. «Ты бывал здесь раньше?» «Нет. Арви не моя стихия. А что?» «В главном здании у них хороший магазин всякого барахла для туризма. Неплохо было бы проверить». Он указал рукой на широкое приземистое здание с надписью «RV World» на фронтоне. «Надо бы еще заглянуть в мастерскую», — добавил Паблито. «Могло остаться много полезного». Он покончил с воротами, просто связав створки куском проволоки. Для человека не помеха, но бестолковый мертвяк не войдет. «Так и сделаем», — кивнул я. «Но сначала надо покончить с главным. Где здесь те прицепы, что поменьше?» «В самом дальнем углу», — ответил Майк, указав рукой в темноту. — За главным зданием направо. Все, что у входа, самое большое и дорогое. В любом случае, ключи от всего должны быть в конторе. — Понял, — сказал я, забираясь за руль фургона. — Не то чтобы я сейчас беспокоился о цене похищаемого нами имущества, но цена Арви напрямую связана с его длиной. И чем длиннее мобильный дом или прицеп, тем ниже его проходимость. То, что мне было нужно, входило в сектор самых дешевых прицепов, зато коротких и высокосидящих, которые можно было тащить по грунтовкам и с какими без особого риска можно было бы заехать в пустыню. Удачно приватизированный мною фургон был полноприводным и достаточно мощным, но все же не идеальным для вытягивания из песка севшего в нем по оси семитонного монстра. Я глянул на часы. Всего 11. Вся ночь еще впереди. Если нам никто не помешает, мы вполне за это время можем и выбрать то, что нам нужно, и прицепить к машинам, и проверить, что там осталось в мастерских и магазинах, и спокойно добраться до нашего лагеря. В свете фар наших машин потянулся ряд огромных мобильных домов, переделанных из роскошных туристических автобусов, но нам они ни разу не нужны. Прилипли брюхом к дороге, а база такая, что на любой кочке застрянет. Затем пучки света выхватили из темноты застекленную витрину главного здания дилера, отразились от них, а потом вновь провалились в темноту, упираясь в бесконечные ряды белых кирпичей прицепов и автобусов. Серьезно здесь торговали, вон сколько запасли.
2: «Притормозите, Хефе!» — вдруг оживился Паблито.
1: Я остановил фургон, огляделся.
2: «Вон там, левее, за углом мастерской!»
1: — показал он рукой. Я тронул машину с места, чуть довернув левее, чтобы свет фар упал на то, что показывал Паблито. «Саутвинд» — средних размеров мобильный дом на базе фордовского грузовика «Медиум Дьюти». Несколько штук таких, выстроившихся в ряд. «А что, нормально», — сказал я, глядя на них. «Главное, над дорогой высоко сидит. Доедет туда, куда нам надо. Хороший выбор. Не хотелось бы тащить на буксире. И без того проблем хватает. Следом за нами остановились остальные машины. В зеркало заднего вида я увидел, как из бронка вышел Джефф и направился ко мне. Подошел, оперся локтем на открытое окно.
3: «Думаю, надо начинать с ключей», — сказал он. «У них наверняка на бирках указаны и место, и марка RV. Так будет проще».
1: «Согласен», — кивнул я. «Кто пойдет?»
3: «Мы с тобой вдвоем. А Майк с Паблито останутся прикрывать нас здесь. Как ты?»
1: «Вполне», — уверенно кивнул я, хоть под желудком у меня противно засосало. Лезть в темноту офиса было страшновато, откровенно говоря.
3: «Фонарик есть?» — спросил он.
1: «Конечно». Я достал из кармана новомодную игрушку. Фонарик на 24 светодиодах. И размер вроде смешной. И луч такой, что смотреть невозможно. Слепит. Но с фокусировкой проблема. Светит хоть и очень ярко, но не слишком далеко. Зато поле широкое. У Джеффа длинный полицейский фонарь, которым при желании можно и голову проломить без проблем. Неплохо было бы таким же разжиться. Больше бы пользы. Впрочем, хорошо, что хоть такой есть. Зато его разбить трудно.
3: «Карабином лучше не пользоваться, как мне кажется», — деликатно напомнил Джефф. «Рикошеты, да и стенки тонкие, сам понимаешь».
1: Я лишь кивнул и задвинул Зиг за спину, где он и повис, не мешая. Паблито остался в машине, сидя с автоматом на коленях. «Все верно. Так на него неожиданно никакой мертвяк не накинется. Пабло у нас все же не то чтобы великий воин, может и растеряться».
3: «Пошли»,
1: — скомандовал Джефф, направившись в сторону офиса. Я вытащил из кобуры Таурус, сбросил предохранитель и двинулся следом за ним. Главная дверь в здание тоже оказалась открытой. Мы посветили фонарями через ударопрочное стекло, пытаясь разглядеть возможные угрозы. Но все было тихо. Пластиковые кушетки для посетителей, стойки для менеджеров. Все как в обычном автосалоне, только самих машин внутри не хватает. «Входим», — шепнул Джефф, толкая дверь. Фонарь к плечу, пистолет к груди, ствол вверх, указательный палец на рамке. Так быстрее всего огонь получится открыть, и силу зря не расходуешь. Экономная позиция, так сказать. Вошел следом, вновь огляделся. Пусто. Какой-то шорох. Джефф среагировал спокойно, а я струхнул. Представились идущие из темноты гниющие мертвецы. Но это просто сквозняк из открывшейся двери погнал по полу рассыпанные бумаги. Проспекты какие-то. Нужны кому? Никому не нужны.
3: «Где могут быть ключи?» — спросил я.
1: В темной пустоте просторного офиса мой голос прозвучал так громко, что к концу фразы я инстинктивно перешел на шепот. По-дурацки вышло. Вроде как подавился.
3: «Понятия не имею», — шепотом ответил Джефф.
1: — «Давай за стойками поищем. Откуда они могут их брать, когда водят клиентам показывать?»
3: — «Ну, откуда-то куда всем доступ есть», — предположил я. — «Шкаф какой-нибудь на стене. Или кто-то выдает. Главный или кто на ресепшене».
1: На стенах за стойками ничего не было, кроме больших плакатов, вставленных в металлические рамки и развешанных по белой стене. И две застекленные двери. Стараясь ступать как можно тише, я пошел к стойке с надписью «Ресепшн». Очень может быть, что тот, кто там работал, ключи и выдавал. Посветил фонарем через стойку, затем аккуратно заглянул сбоку. Никого. Пусто. Вновь огляделся,
3: но кроме озирающегося по сторонам Джеффа никого не приметил. Куча выдвижных ящиков, разбросанные бумаги, телефоны, выключенный компьютер. Рукой с пистолетом начал выдвигать ящики по одному. Черт, неудобно. Пришлось пистолет убрать, но на предохранитель ставить не стал. Так спокойнее. «Есть там что?» — голос Джеффа. «Не знаю, смотрю пока. Прикрывай меня». «Прикрываю, ищи спокойно». «Это хорошо, что прикрывает. Все время кажется, что кто-то из темноты сейчас прыгнет на спину. Неприятное ощущение. А ведь никогда темноты не боялся раньше. Вместе с восставшими мертвецами и все остальные страхи придут? Да нет, здесь ни черта, вообще пустые ящики. Ну, почти пустые. Где еще может быть? Еще 4 стола с придвинутыми стульями для посетителей. За ними сейлсмены должны были работать. Сейлс-менеджер, то есть менеджер по продажам. У кого может быть? Или за теми стеклянными дверями? Наверняка за одной из них кабинет менеджера. Там и стена стеклянная. Просто на ней жалюзи опущены. Не заглянешь внутрь отсюда. Давай там сначала проверим. Сказал я, показав на дверь слева, и снова вынимая Таурус из кобуры. От ощущения ребристой рукоятки тяжелого пистолета в ладони чуть прибавилось уверенности. Но чуть-чуть совсем. Двери. Странно, почему на них табличек нет? Непорядок. Откуда начнем? С левой двери начнем. Гадство. Как-то очень некомфортно от того, что темнота вокруг. Одного фонаря мало, надо бы 100, и чтобы светили во все стороны, даже вверх. Вдруг кто на люстре затаился? Нет, здесь люстр. Зато есть вентиляторы. Ладно, опять меня понесло в дебри. Лишь бы не трястись. Дверь. Стеклянная такая, в алюминиевой раме. С обратной стороны закрытые жалюзи до пола. И стены такими закрыты. Гадство. Зачем закрыли? Рукой с фонарем потрогал ручку. Не заперто. Джефф встал сзади и чуть сбоку, подняв 19-11. Вообще путевый калибр для таких случаев, особенно с теми пулями, что хайдрошоком называются. Хайдрошок — полуоболочечная пуля с вогнутой полостью в головной части, предназначенная для мгновенной передачи всей энергии цели, вызывает болевой шок за счет гидравлического удара. Одновременно с этим имеет сердечник из закаленного металла, предназначенный для пробития преград. «Мои 9 миллиметров на этот счет послабее будут». «Готов», — прошептал Джефф, подразумевая, что я должен открывать дверь. «Спасибо за заботу. А мне, к слову, ее страшно открывать». Нажал на ручку, повернув вниз до упора, затем слегка потянул на себя. А дальнейшее произошло само собой. Дверь от страшного удара распахнулась, нижним своим краем врезавшись в рант подошвы моего ботинка, намеренно подставленный поближе. Кто-то захрипел протяжно. Бледная, странно искривленная рука вцепилась в раму, а затем метнулась прямо к моему лицу. Как смог увернуться, я сам не понял. Отскочил невероятным прыжком назад, налетев на вращающийся стул и неловко приземлившись на задницу. Фонарь вылетел из руки и повис в петле, но пистолет я удержал. Послышались частые хлопки. Вспышки выстрелов из пистолета Джеффа засверкали с частотой пулеметной очереди. Стекло двери взорвалось осколками, со звонким шуршанием осев на каменный пол. А что-то темное, измазанное кровью, метнулось из двери прямо ко мне, вытянув руки. Каким-то чудом сообразив, что стрельба из такого положения меня не спасет, я со всей доступной мне скоростью покатился в бок. А вот это уже спасло. И еще разбитое закаленное стекло, на котором мертвяк забуксовал, отчего его рывок получился неловким и неточным. Проскочив мимо меня, обдав вонью гниющей плоти, он с грохотом врезался в письменный стол, опрокинув его на бок и перевалившись через него. На какую-то секунду наступила тишина, и я услышал, как Джефф поменял магазин в пистолете. Причем сделал это очень быстро, словно и фонаря в руке не было. А мне удалось вновь подхватить болтающийся фонарь и направить его на перевернутый стол. Руку с фонарем под кисть с пистолетом, луч на стол и туда же прицел. Как высунется, так сразу. И назад, назад, назад, частым шагом высоко поднимая ноги, лишь бы не запнуться ни за что и не упасть. «Видишь его?» — крикнул я. «Нет!» — ответил Джефф. «Стол мешает!» Я глубоко судорожно вздохнул, вместе с выдохом выпуская панику. Вроде собрался. Так и кусаться не надо. С перепугу помереть можно. Все. Если сегодня отсюда вырвусь, то напьюсь в стельку, в лоскуты, в дрова. Почему мертвяк такой быстрый? Я еще таких не видел. И почему не поднимается из-за стола? Шею свернул? Стол отлетел в сторону, заскользив по полированному мрамору пола. А прижавшийся к полу силуэт бросился ко мне, Точнее, сначала к тому месту, где я стоял совсем недавно. Огонь я открыл инстинктивно. Рука быстрее мозга среагировала на угрозу. Вспышки одна за другой срывались с подпрыгивающего дула, и в свете фонаря я видел, что не промахиваюсь. Попадание за попаданием выбивали брызги из головы мертвяка, удивительно проворно двигающегося на четвереньках. С другой стороны стрелял Джефф и тоже не промахивался. Тяжелые пули из его пистолета несколько раз чуть не свалили с ног мертвеца, не давая ему броситься. И за это время мне удалось разрядить ему в голову почти весь магазин Тауруса. Этого хватило. Существо, язык не поворачивается назвать его зомби, просто осело на пол и затихло.
4: «Чисто!»
3: — прокричал Джефф. Рука к полному магазину, быстрая замена досыл патрона. Один оставлять в стволе надо бы. Моя ошибка. Луч фонаря Джеффа метался по стенам. Он оглядывался. А я и не сообразил это сделать сразу. Огляделся, но общий зал был по-прежнему пуст. А вот из распахнутой и разбитой двери в застекленную комнату несло страшной вонью разлагающейся плоти.
4: «Чисто!»
3: — крикнул я в ответ.
4: «Я пошел!»
3: Как-то незаметно страх сменился адреналиновой агрессивностью. Высоко задирая носки ботинок, скользящим шагом подошел к убитому, осветил. Нет, этот уже не встанет. Голова скорее в дуршлаг превратилась. Подробнее позже рассмотрю. Что-то с ним не так. А пока туда, откуда он пришел. Только вонь это! Ком подкатил к горлу и сбил мое боевое настроение. Все же меня вывернуло. Вывернуло мучительно, обильно. Фонтаном. Выбросив все, что я съел или только планировал съесть. Голова закружилась, накатила слабость. Пошел, но не дошел, в общем. «Я пошел», — сказал Джефф, видя такое мое бедственное положение. Однако и ему душевной стойкости не хватило войти в облако вони. Сунулся и выскочил обратно, зажимая рот. Но не сблевал. Крепкий мужик. А с улицы донеслась короткая частая стрельба, быстро затихшая, впрочем. Я дернулся было в ту сторону, но чуть пришедший в себя Джефф меня остановил. Они справились. Объяснять, почему он так думает, не пришлось. Двоих людей с оружием, сидящих в разных машинах, одновременно мертвецы бы не порвали. Была бы стрельба куда интенсивнее, чем эти несколько уверенных, четких выстрелов. Значит, они сами кого-то израсходовали. Взгляд мой упал на выкатившийся из открытого ящика стола баллончик с дезодорантом. Это здесь нормально на такой жаре. Те, кто работает с людьми, частенько таким прыскаются. И он натолкнул меня на идею. Хорошо, что я не потерял старомодные привычки иметь при себе носовой платок. Нащупал его в кармане, выдернул, а затем, подобрав с пола флакон, щедро залил им платок. Запах дешевой мужской парфюмерии оказался таким мощным, что почти перебил трупную вонь. Я замотал этим платком рот и нос, благо размер позволил, и все же вошел в запретную комнату. Это была маленькая переговорная. Круглый стол, шесть кресел вокруг. Возле стены лежал почти полностью съеденный смердящий труп. Ух, не было. Помещение было закрыто. Процесс разложения зашел далеко. Свисающие с обнаженных костей куски плоти уже побурели, огромная лужа вонючей слизи натекла под ним. Меня снова чуть не вывернуло, но на этот раз было просто нечем. Но был я и вознагражден. На стене висел большой шкаф со стеклянными дверками, в котором на маленьких крючках рядами висели ключи. Убрав пистолет в кобуру, я попытался снять весь шкаф со стены, и у меня это получилось. Он пластиковый и легкий, килограммов 5 всего. И с ним я выбежал сначала в зал, а потом на улицу на свежий воздух. Следом за мной, радостно сквернословя и отплевываясь на ходу, бежал Джефф. Прямо перед моим фургоном лежал женский труп. Немолодая мексиканка в белой майке и белых же шортах, одна нога босая. Умерла уже пару дней назад, разложение заметно. Но это явно обычное, не как тот живчик, что кинулся на нас в офисе. «Что там за стрельба?» — спросил Майк, выскакивая с мини наготове из машины. «Ну как ты думаешь?» «Мертвяк!» — ответил я, открывая заднюю дверь фургона и забрасывая внутрь шкаф с ключами. «Только какой-то очень быстрый! Едва завалили! Мог и покусать!» «Быстрый?» — спросил он с недоверием. «Быстрый! И соображает! Умеет от пуль уворачиваться!» «Признаться, меня самого это озадачило дальше некуда!» И я твердо решил после того, когда делаем все наши дела, посмотреть на тело внимательнее. Странно все это. Все забрались в фургон. Включили свет внутри, взялись перебирать ключи. Так внутри намного спокойнее, из темноты на нас не прыгнет какой-то другой шустрик. Разобраться оказалось несложно. Под каждой связкой ключей была бирка с названием и номером места на стоянке. Можно было сразу выбрать то, что нам нужно, и ехать за этим безошибочно. Признаться, поначалу мелькнул у меня некий соблазн сменить свой грузовой фургон на роскошный роуд-трек 210, точно такой же экспресс, как и мой, но сделанный как кемпер для дальних поездок, с немалым комфортом. И прицепа не надо будет. Внутри и кровать, и кухонька, и даже душ. Что еще нужно? Но сразу от этой мысли отказался. Очень уж у роуд-трека посадка низкая. Производители сделали ее такой, потому что под дном дополнительный багажный отсек устроили. Не годится. Поэтому я сдернул с крючка связку из 4 маленьких ключей с надписью «Fleetwood Pegasus». Пегас, короче. Бело-серый прицеп длиной 7 метров и, самое главное, весом всего 2,5 тонны, высоко сидящий на двух осях. Его не страшно и в пустыню за собой затащить. К счастью, в наличии их было целых 5 штук, разной компоновки. Поэтому Майк с Джеффом тоже задумываться не стали, что еще выбрать. С Паблито ситуация была чуть сложнее. Поэтому подбирать жилье для него решили после того, как подцепим прицепы к нашим машинам и доберемся до склада. Просто прицепов мало, надо еще и воды в них накачать, и баллонами с газом запастись, так что разорение местного склада не избежать. С прицепами проблем не было. Найти их в самом дальнем углу, самое дешевое ведь, труда не составило. Все 5 штук стояли в рядок в 2 исполнениях. Одно чуть под компанию, второе скорее под одиночку, которое я себе и схватил. Забрался внутрь, огляделся. А очень даже неплохо. Хоть всю жизнь живи. И 3 шкафа, и 2-спальная кровать, и душ с туалетом. Баки, правда, всего по 30 галлонов. Но это не так страшно. А в туалет можно и на природу бегать. Все равно откачивать содержимое дерьма бака некому теперь. И даже кухонька, хоть маленькая, но удобная. В общем, все классно. Даже выходить на улицу не хотелось. С цеплянием к фургону провозился долго с непривычки. Но справился. Шеви, кстати, потащил прицеп так легко, словно его и не было. Тоже замечательно. Затем все 3 машины, уже караваном, направились к зданию склада и мастерской, где стояли саутвинды. Паблито нужные ключи нашел сразу, вышел наружу. Мы с Джеффом тоже выбрались из машин, встали с винтовками наготове возле Арви, прикрывая. Но вроде было тихо. В машине зажегся свет, затем заработал мотор. Я не выдержал, заглянул внутрь. Американцы в таких случаях говорят «вау». Я сказал русское ругательство, но исключительно в одобрительном плане. Дом-то, может, и мобильный, да вот роскошь в нем капитальная. На таком куда-нибудь на рыбалку уехать, и можно не возвращаться, пока всю рыбу не переловишь. Роскошь в чистом виде. А еще в нем вполне может разместиться все семейство Пабло, и даже не слишком стеснять друг друга. При этом они будут сидеть на роскошных бежевых диванах, вкушать со столов из красного дерева, смотреть телевизор, если еще будет телевидение. И даже не один телевизор, а целых 3. И вообще им можно позавидовать. Бензин в баке тоже был. Не под пробку, но места должно было хватить. Не сообразили мы с собой хотя бы канистру прихватить. Мы пока вообще не очень хорошо соображаем. Не перестроились еще с мирной жизни на немирную. Пора уже начинать мозгами шевелить, а то косячим на каждом шагу. Интересно, а почему все эти люди не догадались собраться вместе? Такая мысль пришла мне в голову, пока я смотрел на заставленное комфортными жилыми трейлерами огромное поле. А ведь у них в 200 метрах отсюда еще одна стоянка. И там таких ничуть не меньше. Как все могло быть просто? Владельцы Арви пригласили бы владельцев оружейных магазинов, и все вместе перебрались бы на топливный склад, где и устроили бы себе отличную крепость. И их было бы много, и были бы они хорошо вооружены, и плевали бы на все банды с высокой колокольни. Почему все рванули по своим норам, где их и будут по одному выкуривать расплодившиеся банды? Ума не хватило? Или доверия друг к другу? Ладно, их проблема. А нам надо еще проверить мастерскую, склад и магазин, если там что осталось, и воды накачать в бортовые баки. Водопровод пока в городе работает, к счастью.
5: Наш адрес в интернете. fantasyradio.ru

25 марта, воскресенье, утро. Округ Юма, Аризона, США. Уже начало рассветать, когда мы покинули территорию RV World. Ворота так и бросили открытыми. Чего уж теперь. За время наших блужданий по территории мы наткнулись на еще трех зомби.

Его тактика нападения соответствовала вполне высокоорганизованному хищнику, если судить на мой непросвещенный взгляд. Он пытался уворачиваться, атаковать неожиданно. Плохо. Еще становился заметен явный коллапс власти. Понятно, что на каждый уголок Америки военных и даже национальных гвардейцев не напасешься, но было стойкое впечатление, что власть в полной растерянности, и все пущено на самотек. Иначе хотя бы внешние признаки активности должны были бросаться в глаза. Ну хоть вертолеты летать в конце-то концов. Но не летают. А из этого следуют две вещи. Первое – это то, что все будет только хуже. Очень плохо. Второе – то, что я скоро наверняка смогу тронуться в путь, в Техас, к морским гаваням. И это новость хорошая. Я крутил баранку, глазея на начинающийся за скалами рассвет, и чувствовал себя бесконечно уставшим. Последние сутки легко могли поставить рекорд по насыщенности событиями. Столько всего успело произойти. Мертвые псы, перестрелка на топливном складе, ограбление торговца прицепами и стычка с непонятным, очень быстрым и хитрым мертвецом. Кстати, визит как в мастерскую, так и в разгромленный магазин туристического снаряжения не прошли совсем уж неудачно. Мне удалось прихватить несколько канистр машинного масла. Тоже полезно иметь. А ну как случится, что по дороге. И всяких полезных мелочей, вроде герметиков набрал, да еще и большой подкатной домкрат с длинным рычагом. Вообще замечательно. В магазине же разжился теплой одеждой. Только сейчас сообразил, что собираюсь на родину, где вовсе не аризонский климат. Легкой одноместной палаткой, спальником и, самое главное, неплохим биноклем в обрезиненном корпусе. Странно, что его со всеми остальными вещами не выгребли. Наверное, слишком простенький и дешевый на общем фоне. Ладно, это все можно занести в актив. Асфальт дороги сменился на укатанный грунт, затем на нем прибавилось песка, а вскоре фургон с некоторой натугой потащил прицеп в сторону от дороги. Но все вышло нормально. Даже огромный южный ветер справился с зыбкой поверхностью. Никто из нас не застрял, и уже через полчаса в укрытии между холмами сформировался вполне приличный лагерь. А чтобы сделать его еще удобнее, мы натянули между крышами жилых прицепов несколько рулонов нашей сетки. Она мелкая и чистая, и дает вполне нормальную тень. Получился достаточно большой и неплохо затененный дворик, где жить очень даже можно. Вот и поживем. Когда я выбрался из-за руля, то почувствовал, что спина у меня совершенно одеревенела, ноги подгибаются от усталости, а зевота растягивает челюсти так, что рискуешь вывихом. Все, предел сил наступил. Еще чуть-чуть и просто упаду. Махнул всем рукой, забрался в прицеп, честно развесив все оружие и снаряжение в шкафу, развалился на кровати. Но адреналин в крови тоже еще бродил, отгоняя сон и заставляя перед глазами крутиться, как старый детский диафильм, картинки из дня сегодняшнего. Опять собаки, убитый бандит, лежащий между рядами танков, я из окна грузовика стреляю по приближающемуся Форду, метание фонарного луча по темному офису. С улицы доносится смех и болтовня семейства Паблита, заселяющихся в огромные RV, о каком еще вчера и мечтать не могли. Нет, так дело не пойдет. Не усну. Встал, открыл большую картонную коробку с продуктами, выловил оттуда бутылку Мартеля Эксо. Так пить его пошло. Надругательство просто. Но выхода не вижу. Некогда и неохота мне его по всем правилам употреблять. Мне бы забыться. Налил граммов 200 в пластиковую кружку и большими глотками осушил до дна. Хороший коньяк, употребленный столь варварски, заставил сморщиться, затем комом метнулся вверх, но я все же заставил его успокоиться. Хватит уже блевать. Черт, мертвечиной от меня пахнет. Какой въедливый запах, пропади он совсем. Пришлось лезть в душ. После шампуня запах из волос улетучился вроде бы. Зато меня совсем развезло. И не ел давно, и все, что было в желудке, оставил в офисе в RV World. Развезло? Но при этом приступ аппетита вгрызся в меня хуже мертвой собаки. Снова пришлось лезть в коробку и сооружать из консервированной ветчины, сыра и сухих ржаных хлебцев бутерброды, которые сожрал со страшной скоростью, как в молотилку в себя запихав, запив минералкой из горлышка. Домой надо звонить и заглянуть в интернет. А спать когда? Спать потом. Сначала домой, домой, домой. Черт с ним, что пьяный. Не страшно, жена поймет. Кстати, что с интернетом? Достал лэптоп, глянул на индикатор зарядки батареи. Еще половина есть, потом подключу генератор. Включил, подсоединил огрызок мобильного модема.

0: СПК была. Вылез на гугловскую страницу, где карта во весь экран. Мне Аризону показывает по умолчанию. Дальше надо двигать. Вокруг Юмы прорва красных пятнышек. Сам город и вовсе закрашен. А еще цепочка красных клякс вдоль границы с Калифорнией. Это как получается? Там же как раз были спасательные центры. Мобильные в Москве не отвечают. Ни один. Позвонил на городской. Из трубки послышались гудки. Алло? Боже, как я по ней скучаю. Это я. Как вы? Мы нормально. Как там ты? Что решил? Голос вполне нормальный. Уже хороший признак. Уехал в пустыню, живу в трейлере. Никуда не хожу, никуда не суюсь. Жду, когда можно будет ехать в Техас. И когда будет можно? Некий проблеск надежды в голосе. Ожидает, что я скажу часа через три. Нет, увы. Через три часа точно ничего не выйдет. Не знаю, любимая. Вздохнул я. Но думаю, что скоро. Здесь все сыплется к чертовой матери. Никакой власти не видно. Похоже, что ситуация вышла из-под контроля. А что у тебя с голосом? Ты выпил, что ли? Ну вот. Никогда от нее скрыть не получается. От всех удается, а она через пару фраз раскалывает. В гаишнике ее. Никакого тестера не надо. Да, есть немного. Уснуть не могу, принял коньячку. А сколько у тебя там времени? Это уже с подозрением. Вроде как, а чего это ты с утра пораньше спать собрался, да еще и водку пьянствуешь? Утро. Только приехали. Теперь спать буду. Ты там не один? Компания. Знаю кого? Это уже форменный допрос пошел. В другое время я даже разозлился бы, но сейчас неохота. Знаешь, поблито с семьей и Джефф. Знаешь ведь Джеффа, верно? Охранником у нас работал. Не знаю. Ну ладно, хорошо, что не один. А где вы? Вроде успокоилась. Решила, что не предаюсь я здесь пьянству от депрессии, равно как и успокоительному разврату. Если с Поблитой и его многочисленным семейством, то все нормально. К северу от города, в пустыне неподалеку от Хилла-Ривер. Спрятались от всех. А трейлер откуда? И как вы все в нем? У нас 4 трейлера, с гордостью заявил я. На всех хватает. А где взяли? Поразилась жена. Как где? Украли, естественно, усмехнулся. Правда, они уже без присмотра и охраны были, только мертвецы бродили. Много их? Голос изменился. Вспомнила, что за окном делается. Хватает. Но я не нарываюсь. И оружия у меня полно. Машиной разжился хороший. Еда есть, горючая. Даже электричество от генератора. В общем, за меня вообще не беспокойся. У вас там что? Вовка автомат привез и пистолеты. Вчера ездил. Но его по дороге обстрелял кто-то. Кто? Он не видел, вслед стреляли. В твоей машине 4 дырки от пуль. Самого не задело? Нет, с ним все нормально. Он из-за машины расстроился. Блин, нашел повод. Я перевел дух с облегчением. Нашел, о чем беспокоиться. А вот то, что и там безобразия на дорогах начались, это плохо. В общем, надо им из дому теперь не ногой. О чем я и сказал. Все, теперь никуда, сказала Маша. Вчера вечером 2 мертвеца вошли в поселок, блуждали по улицам. И что? А ничего, все дома сидели. С утра их не видно было уже. Вовка говорит, что из Москвы народ потоком валит. Все дороги забиты. По телевидению передают, что уже по всей стране такое творится. А как в Америке? Один в один, вздохнул я. Большим городам уже кранты. Маленькие как-то барахтаются на поверхности еще. Повезло, что я не в Нью-Йорке, скажем. Почему? А как бы я там оружием разжился? А тут все просто. Поблито купил и мне перепродал. Это легально. Теперь ко мне не подходи. Наврал, конечно, но она вслушиваться и не будет особо. Легально и легально. Да и не рассказывать же ей, что ружье с пистолетом я у охранника в аэропорту отобрал. Не одобрит, скорее всего. Поболтали ни о чем, затем с детьми пообщался. Последним Володька к трубе подошел, но повторил то, что жена уже сказала. Сидят дома, выходить никуда не будут, в стране уже бардак. Пока болтал по телефону, листал новости в сети, поглядывая краем глаза. А новостей никаких особо и нет. Американское правительство выступает с какими-то малообещающими заявлениями, ничего конкретного из этого выловить нельзя. Все сайты вроде Ютуба забиты видео с ожившими мертвецами, но зачем их смотреть, уже непонятно. Тут безо всяких видео этой твари хватает. Вспомнил про живчика. А насчет таких информации нет? Начал гуглить все подряд. Быстрые зомби, скоростные гоблеры, измененные зомби и так далее. И не безуспешно. О таких писали и писали много. Даже пара видеороликов нашлась. На одном какой-то странно скрюченный мертвяк, Одним прыжком заскакивает на крышу медленно едущего внедорожника и пытается разбить люк. Снимали на телефон со стороны. Второй ролик показал, как на идущего вооруженного человека такая тварь выпрыгнула из окна домика, мимо которого тот проходил. Махнула метров на 5, свалила и почти сразу убила. Убила, потому что это раньше было девочкой лет 10. А потом убили ее и сняли подробно. Зубы, когти, все как у того, что мы застрелили ночью. Это плохо. Значит, их много. Если обычный мертвяк мне не противник, учитывая, что ни в толпе и неожиданно не бросится, то такой твари не противник я. Нашлось объяснение, и не одно. Причем все объяснения были разными. Но я доверился версии ученых из Центра по контролю инфекционных заболеваний. Их сайт выглядел самым толковым. Они утверждали, что такие твари получаются из зомби, получивших возможность вдоволь нажраться обычной человеческой плоти. Скажем, от безголового трупа, который не может воскреснуть. И таким образом они получают материал для перестройки. Вот так. Коньяк меня все же прибил. Почувствовал, что глаза слипаются, а в чтении текста с экрана появились паузы, вызванные тем, что я стал придремывать. Ну и достаточно. Все, заслужил. Теперь спать, хоть несколько часов. До 3, например. Это 7 часов сна. Двадцать марта, воскресенье, день. Округ Юма, Аризона, США. «Доброе утро!» — усмехнулся сидящий за раскладным столиком Майк. «Кофе?» — он показал на термос, стоящий перед ним, и пластиковые чашки. Но я обратил внимание на отличный столик и раскладные кресла вокруг него. «Неплохо. Откуда такая роскошь?» «В южном ветре в багажнике нашлось», — ответил Майк, похлопав по обтянутому синей тканью подлокотнику. «Неплохо, а?» «Действительно неплохо. Поставленные в два ряда трейлеры образовали некий дворик, над которым была натянута сетка, дававшая густую тень. Получилось нечто вроде патио, в котором все и собрались. По крайней мере, собралась семья Паблита в полном составе, кроме Хосе. Джефф с Паблита возились в кузове Исудзу, передвигая тяжелые бочки с топливом. Это дело. По-хорошему, мне бы следовало свои бочки загрузить в фургон, а то вдруг придется быстро смываться. Это сейчас мы вместе, а вот дальше... «Надо бы генератор подключить хоть один, чтобы холодильники заработали в трейлерах», — сказал я. «Сделаем», — кивнул Майк. «В южном ветре стационарный генератор нашелся, но у нас достаточно проводов нет, чтобы развести по всем прицепам. Все равно надо будет за добычей ехать». «А прикинули, что еще нужно?» — спросил я, наливая себе кофе. «Ладно, хоть горячий, а вот варить американцы его совсем не умеют. Национальное бедствие у них, а не кофе. В закусочных смотреть страшно, как его наливают. Стоит кофейник с этой бурдой и подогревается. Нормально? Кофе подогревать. Ну и получается такое, что и в помойку страшно выплеснуть. А то крысы потравятся. Паблито список составил. Говорит, что все нужное у вас на складе есть. Там еще и банда есть», — напомнил я. «Большая такая, с личным счетом к нам. Думаю, что не меньше 2 мы у них убили. Джефф думает, что к вашему складу они пока не пойдут. Там брать нечего. Скорее всего, ввяжутся в драку с местными жителями, не удержатся». «Да, наверняка. Не та публика, чтобы просто на захвате склада останавливаться. Они уже ощутили себя как сила, организовались, кровь почуяли. Теперь жди беды. Остается надеяться, что сюда их не понесет». «А кто караулит?» «Хосе. Паблито своих мальчишек поочередно дежурить посадил». «Третьего нужно», — несколько удивился я. «Я говорил, но он против», — усмехнулся Майк. «Утверждает, что маяться от безделья начнут. А так, кто дежурят, то спят». Закончив громыхать бочками в кузове, к столику подошли Джефф с Паблита. Присели рядом. Джефф тоже плеснул себе кофе и обернулся ко мне. «Мы с Паблита вылазку задумали», — Майк сказал мне, — кивнул я. «Попробуем забрать все полезное со склада. А вам бы с Майком на разведку скататься в Юму, с задачей понять, что делают власти, и что делается возле склада с сухими пайками. Эту проблему все равно решать придется». Примерно это я и собирался сделать. Только не с Майком, а другим способом. О чем и объявил. «Майк пусть здесь за коменданта крепости остается, мало ли что. 2 мальчишек с карабинами недостаточно, а я сгоняю 1, на мотоцикле». «Почему?» — не понял Джефф. «На нем меня не заблокируешь. Да и уйти могу прямо по пустыне. Не догонишь. Надежней будет. Тебе виднее, — пожал плечами Джефф. Главное, не влипни в историю.
1: Уж постараюсь,
0: — ответил я, допив одним глотком кофе и отставив кружку. Ладно, чего время тянуть? Надо двигать. Мотоцикл из фургона еще вчера достали, перед тем, как за прицепами ехать. Задумался лишь над тем, стоит ли надевать пусть легкую, но все же черную мотоциклетную куртку под разгрузку. Или есть риск свариться заживо. Решил плюнуть на защиту. А то в шлеме и защите тепловой удар раньше хватит, чем какой-то зомби успеет укусить. Карабин оставлю. Мешать будет и смысла нет. В бой вступать не намерен ни с кем. Сразу буду смываться. Ружье тем более не беру. Тоже мешать будет. Хоть ночью сегодня оно было бы куда полезнее пистолета, когда с тем живчиком столкнулись. А пистолет по-прежнему со мной. Все. Связь по мобильному. Все равно ничего другого нет. Интересно, долго она еще проработает? Надо все же разжиться какой-нибудь связью. Не дело только на сотовую сеть рассчитывать. Рюкзачок вот прихвачу еще, мало ли. Ну и наколенники с налокотниками надену. Они всегда пригодятся. Ямаха завелась даже без подсоса на такой жаре. Обороты быстро пришли в норму. И я с буксом исключительно ради форсу рванул с места и погнал по пыльной дороге, наслаждаясь легкими заносами, треском двигателя и оставляя за собой длинный, постепенно раздувающийся хвост пыли. Затем спохватился, правда, скинул скорость и покатил степенно и аккуратно, внимательно поглядывая по сторонам. Я ведь даже шлем не надевал, обошелся банданой, так что нечего лихачить без дела. Тоже вопрос. Откуда лучше заезжать в город, чтобы вероятность нарваться на неприятности была пониже? После недолгих размышлений решил сделать небольшой крюк и заехать с севера мимо торгового центра или, как здесь говорят, молла под названием Юма Палмс. Там хайвей рядом. Кругом поля, никаких узостей, и мне с моим мотоциклом все пути открыты. Куда хочешь, туда и убегай, случись чего. И отрезать не получится. С той стороны от города только пара ферм и сплошные поля. Вот дожил. Еду в город и думаю, не отрезали бы, не застрелили бы, а то и просто не съели бы. Нормально, а? Дорога, едва я выехал из-за линии скал, оказалась не то чтобы совсем пустой. Несколько раз проезжали фермерские пикапчики, затем увидел за забором дом и амбары крупной фермы, где стояло несколько машин, а прямо на крыше одного из амбаров, под импровизированным навесом от солнца, увидел человека в Стетсоне и с винтовкой в руках. Оборону организовали. И не одной семьей, видать по всему. Хотя у некоторых местных реднеков родни столько, что роту набрать можно. Реднеки? Жаргон, буквально красношеие. Так именуют жителей глубинки США, в основном юга. Соответствует нашему деревенщина, однако более ругательная по сравнению с ним. Человек с винтовкой смотрел на меня с подозрением, и я счел за благо, не задерживаясь, проскочить дальше. Как и подобает крестьянам, местные фермеры излишней доверчивостью не отличаются, так что нечего у них на глазах маячить. Кстати, хорошая ферма в этих краях всегда имеет собственное бензохранилище на несколько тонн топлива, а то и целую заправку. Если сумеют укрепиться, да еще на таком расстоянии от города, то могут и уцелеть. Уцелеть. Почему-то я вообще не рассматриваю возможности улучшения ситуации. Почему? Подсознание обгоняет сознание? Сознание еще просчитывает варианты улучшения, а подсознание показывает ему фигу? Кстати, а что может случиться дальше? Предположим, отобьются от мертвецов и мелких банд вот такие фермы. Где-то укрепятся банды. Где-то целые городки замкнутся в своих границах, как тот же Фортуна Фудхиллз. А дальше-то что? В этих городах все на электричестве. На том самом, что пока еще идет с электростанцией. Без этого электричества даже городская канализация дерьмо, простите, не откачает. И что будет, если электростанции все же встанут? А они встанут в случае коллапса общества. Кто подвезет туда уголь и мазут? Ну, есть еще генераторы. У меня вот есть, например. Но генератору нужно топливо, и не так уж мало. Есть машины, которым тоже нужно топливо. Топливо есть на нефтехранилищах. Да и все. Еще есть нефть на Аляске и какое-то ее количество в Техасе. В Мексике есть нефть, хоть и не слишком много. А что дальше? Кто переработает нефть в бензин с соляркой? И кто привезет все это жителям Юмы? И зачем кому-то везти ценное топливо жителям Юмы? Не лучше ли оставить это самое топливо себе, меняя на что-то очень нужное, что привезут из других мест? Что получается? Что Юма обречена? Возможно. Тут даже фермерство ограничено в культурах. Жить можно с пшеницей с кукурузой, а не с салата с дынями. Даже животноводства здесь толкового нет. Не пасти же коров в пустыне. В общем, в долгосрочной перспективе Юме не выжить. Аризона вновь опустеет. Или правительство наведет порядок, и все будет хорошо. Ха-ха, три раза. Первые признаки нехорошего проявились сразу и очень наглядно. Когда по левую сторону от меня в паре километров потянулись курящиеся дымами пожаров окраины Юмы, впереди вспыхнула стрельба. Причем с такой интенсивностью, что от неожиданности я зажал тормоза так, что встал как вкопанный, чуть проехав юзом по пыльной дороге. Это что за... Какая-то суета вдали видна. Местность здесь как стол, плоская. Я вытащил обретенный вчера бинокль и навел его на облачка пыли вдали передо мной. Картинка рывком приблизилась к глазам, и я увидел несколько грузовиков, за которыми и под которыми лежали люди с винтовками, стрелявшие в сторону довольно большой кучки небедных с виду домов, скрывавшихся за зелеными изгородями. Оттуда активно постреливали в обратном направлении. Вот она, классовая борьба в чистейшем ее виде. Напротив этих самых домов, где жили люди состоятельные, столпы общества, можно сказать, расположились два трейлерных парка, где обитала все больше городская голытьба, да и сезонников там хватало. К тому же, по слухам, в парке с романтическим названием «Семейное сообщество Сьерра-Пасифик» местные «семенники» в кавычках гнали большую часть производившегося, если не в штате, то как минимум в округе мета, того самого наркотика, что в России винтом кличут, и который в последние годы превратился в настоящее бедствие среди белого населения. Черные все больше крэком баловались, хотя хрен редьки не слаще. Ну и второй трейлерный парк, что в километре от него, а от меня сейчас, кстати, в паре сотен метров слева, тоже не отставал. Сообразив, что пока я рассматриваю бой между белой швалью и зажиточными горожанами, меня могут спокойно взять на прицел слева, я дернулся и перевел бинокль в ту сторону, и только для того, чтобы чуть не выронить его с перепугу. Всего в сотни метров от меня по пыльной дорожке через поле несся белый старый пикап, в кузове которого стояли двое с дробовиками и смотрели на меня. Спасла меня оросительная труба, тянущаяся через поле, которую не мог переехать пикап, и поэтому преследователи вынуждены были рвануть в объезд. Но то, что ехали именно ко мне, сомнений не вызывало. Плюнув на размышления, я завалил мотоцикл вправо, выкрутив газ и развернувшись на пятке, после чего пригнулся к рулю и рванул вперед, так что машина встала на заднее колесо. Пикапу до разворота метров 100 еще оставалось. Одноцилиндровая шестисотка трещала, как пулемет. Мотоцикл чуть водил из стороны в сторону на наборе скорости, но зубастые покрышки справлялись хорошо. За мной поднимался длинный хвост пыли, который скрыл от меня преследователей. Хлопнуло несколько выстрелов, но не прицельно, а я лишь прибавил газу. Путеводная линия алюминиевой серебристой трубы, вдоль которой я несся, оборвалась оранжевым коллектором, нырнула в землю, а я резко свернул правее, планируя выскочить на дорогу, ведущую с дамбы лагуна в город. На повороте меня вновь мотнуло, но я удержал мотоцикл в заносе, подняв пыль до небес, выскочил на серый асфальт дороги и погнал на юг. Вновь послышались выстрелы, пуля выбила искры из дорожного покрытия почти у самого переднего колеса. Чего это они взбеленились-то? Чем я им помешал? Мотоцикл понравился? Или они уже за всеми подряд здесь гоняются? Пуль я не испугался. Сама гонка по песку среди камней и кочек дает достаточно адреналина для того, чтобы на такие мелочи уже внимания не обращать. Вся мысль лишь о том, чтобы не навернуться и шею не свернуть. Впереди показались дом и два амбара очередной фермы, где за амбаром стоял ярко-красного цвета пыльный пикап с помятой водительской дверью. И когда я почти проскочил в проход между домами, он неожиданно тронулся с места и перегородил мне дорогу. Если бы я ехал чуть-чуть быстрее, то врезался в него без сомнения. И на этом бы мое бегство и завершилось. Но все же я несся не сломя голову, с оглядкой. И поэтому мне удалось свернуть левее, на пыльную площадку перед большим деревянным амбаром, удержать мотоцикл в заносе, чуть не вывихнув ногу, и единственное, что у меня получилось сделать, влететь в сам амбар через распахнутые ворота. Объехать уже никак не получалось. Зажав оба тормоза, я все же влетел в огромную кучу каких-то картонных коробок, сложенных у дальней стены, потерял контакт с мотоциклом, со стуком приложившись пластиковой защитой голеней о руль, после чего с грохотом повалил штабель картона во все стороны, а заодно и на себя. Мотоцикл заглох, потянуло бензином. Забившись в коробках, как муха в паутине, я все же вырвался из пыльной западни и успел заскочить за старый, со снятыми колесами автомобильный прицеп, поставленный на попа у стены амбара, и выхватить Таурус из кобуры, положив его на ржавое железо и направив на вход. С улицы заурчали моторы, скрипнули ржавые тормоза, послышался гомон голосов. Сколько их там? В пикапе, что гнался за мной, было трое, а в том, что пытался перегородить дорогу, Не разглядел, но, кажется, все же двое. Пятеро против меня в западне сидящего. И что делать будем? Решение пришло в голову сразу, едва я представил, как после первых моих выстрелов по входу бандиты просто зайдут сбоку и изрешетят тонкие стены, а заодно и меня, прячущегося за ними. Какие у меня преимущества перед противником есть сейчас? Вообще никаких. Вот этим и надо пользоваться, потому что активности от меня не ждут наверняка. И нехрен ждать. Выбравшись из-за прицепа и морщась от боли в ушибленном колене, я быстро и вполне бесшумно пошел вперед. Пистолет у груди, ствол вверх и от себя, указательный на рамке. Все как учили. Носки повыше, чтобы не споткнуться, на полусогнутых. И успел. К тому моменту, как голоса зазвучали совсем близко, я стоял прямо у самого входа в амбар, за полутораметровым простенком в темном углу. Вот мое преимущество. У меня глаза к темноте уже привыкли, а те на аризонском дневном солнце стоят, морщатся. Им время нужно будет, чтобы меня просто разглядеть. Но их пятеро, а я один. Почему не боюсь? Боюсь как раз. Просто руки с коленками не трясутся. А боюсь так, что дыхание спирает. Но как будто не боюсь. Не боюсь, не боюсь, не боюсь. Мантра у меня такая. Но где они, сволочи? Все равно не боюсь. Вот они. Двое сразу. Оба сразу. И смотрят вглубь амбара. Оружие туда нацелено. Не думают, что я вот. Что вот он я. Что рядом совсем. Что у меня ствол с метра ближнему в висок направлен. Неправильно. Дальнему надо. Ближнего я всегда достану. Я перевел пистолет в висок мужику с подковообразными усами и в клетчатой рубашке без рукавов, выбрал усилие самовзвода и выстрелил. И сразу же второй выстрел. В лицо ближнему, который даже не среагировал, лишь дернулся с испугу. И сразу, быстро-быстро мимо него, еще падающего, на улицу не уклоняясь, не маневрируя. Пауза смерть. Где с винтовкой в руках голый по пояс толстяк в грязной бейсболке и со слипшейся от пота бородой и волосами на груди. Глаза сумасшедшие и испуганные, словно смерть свою увидел. А так и есть. Выстрел в лицо. Кто-то дергается и кричит в кабине пикапа. Непонятно, что делая, что его так колбасит. Раз, два, три в него. Сыплется закаленное стекло, гильзы струйки из затвора. Где еще один? Глаз улавливает какое-то движение слева, и я просто валюсь животом в пыль, перекатываюсь на бок, уходя от выстрела, взбившего пучком дроби пыль облаком и швырнувшего мне ее в лицо, в очки. И начинаю жать на такой податливый спуск тяжелого пистолета, пуская пулю за пулей в черный на фоне солнца и белой стены дома силуэт, чувствуя, как подпрыгивает в руках оружие. И уже после второго выстрела человек заваливается на бок, схватившись за живот и роняя ружье, и начинает корчиться в пыли, в быстро увеличивающемся кровавом пятне, загребая ногами пыль. А я вскакиваю на ноги, пригнувшись, изо всех сил бегу обратно к амбару, на ходу меняя магазин и роняя опустевший в пыль, и приседаю за воротным столбом, прижав к нему оружие. Тихо. Кругом тихо. Только мотор пикапа, где человек уронил окровавленную голову на руль, работает. Два трупа возле самых ног. У обоих головы прострелены. Не встанут. У водителя пикапа дыра во лбу. Тоже не зомби. Еще двое остались. Борода еще мелко подергивается. Пуля попала в лицо, но не убила. Последнему я несколько раз попал в живот. Он тоже еще жив. Ладно, до них далеко. Что эти двое, что рядом? Я быстро убираю пистолет в кобуру и подхватываю с земли черный Heckler Koch MP5. Популярный у американской полиции немецкий пистолет-пулемет с выдвижным плечевым упором. Быстро осматриваю. С виду почти новый. Рожок? Рожок полный. Патрон в патроннике. Еще три рожка в черном подсумке, который носится через плечо. Не полицейский подсумок. Больше похоже, что с какого-то частного секьюрити оружие сняли. Самому убитому такой ствол не по карману. Да и не продал бы никто. Фулл-аута, понимаешь? Фулл-аута полностью автоматический. Ну и ладно. Откуда бы он его ни взял, а мне пригодится. Что у нас второй? У второго дробовик. Ремингтон 1100. Самозарядный, с длинным стволом в 28 дюймов. Охотничий. Тоже новый с виду. Наверняка ведь не его. Такое ружье сотен 9 стоит. Больше, чем сам его обладатель. Ремня нет, зато на убитом пояс патронтаж, набитый патронами 12 калибра. Не бросать же. Пояс вытащил из-под трупа с усилием. Поморщился от запаха пота, идущего от влажной кожи. Но все же повесил его себе через плечо на манер бандольера. И туда же Heckler. Пока. Ружье взял в руки, заранее впав в тоску от мысли... Как же я его на мотоцикле повезу, да еще без ремня? А может, на чем другом ремень есть? Я направился к бороде, все же затихшему. Встанет ведь. Как пить дать встанет. А у него возле ног СКС с длинным магазином лежит. Китаец, судя по всему. И разгрузка явно патронами набита. Что делать? Шмонать трупы, пока из их поселка не приедет подкрепление? А если не приедет? Прицелился в голову лежащему из дробовика, да и нажал на спуск. Грохнуло. Ударом труп даже слегка развернуло в пыли, а мозги его разлетелись на несколько метров мелкими брызгами. А меня немедленно согнуло пополам и опять вывернуло. Тяжело, с судорогами, прямо на СКС, изгадив оружие. По телу прокатила волна холодной потной слабости, ноги подкосились, и я, чтобы не упасть, подбежал к пикапу с трупом и оперся на капот. Ох, не хватает у меня тренировки, а думал, что привык.

Инстинктивно, чтобы чем-то занять себя, вытащил один патрон из патронташа, глянул на маркировку. Дробь 4.0. То, что надо, вот так по котелкам стрелять. Воткнул его в приемник ружья. А что там в машине? Зашел на водительскую сторону и тут же согнулся в повторном приступе мучительной судорожной рвоты. Видать, всеми тремя пулями я сидевшему за рулем в голову попал. Вот мозги багровой слизью выплеснулись на панели боковое стекло, вывалившись из раскроенного черепа. Отскочил назад, опять согнулся, дергаясь и сплевывая вонючую слюну. Круги перед глазами, ноги трясутся, ледяной пот по всему телу. Желудок сжался, и уже никогда в жизни я не смогу съесть что-нибудь. Трясущейся рукой нащупал флягу, вытащил, припал к ней. Прополоскал рот, выплюнул, затем напился. Вроде стало легче. Немного. Зашел с другой стороны. Аккуратно подергал ручку двери. Не заперто. Дверь открылась, и я увидел, почему так странно дергался водитель перед тем, как я его убил. На правом сиденье лежал армейский М4. Свесившийся вниз ремень зацепился за рычаг продольной регулировки сиденья. Когда я целился в водителя, он силился схватить оружие и не мог. Кстати, водитель явно военный, в форме, хоть и расхристанный. Дезертир? Тогда... точно. И кобура с Беретта М9 близнецом моего Тауруса на месте. И разгрузка хорошая, только я ее снимать не буду, потому как сразу сблюю. Положил ружье на капот, аккуратно отцепил автомат, перебросил его ремень себе через шею. Стрелял из такого на стрельбище. Стрелять-то из него удобно, ухватистый он. Попробую магазины у него забрать. Стоп. А как насчет последнего недобитого? Мне представилось, что убитый стоит у меня за спиной, уже протягивая ко мне свои окровавленные руки. Я подпрыгнул на месте, больно до искры с глаз ударившийся о край крыши. Выругался, но через секунду стоял сам четыре прижатым к плечу и даже успел передернуть затвор, уронив в пыль желтый блестящий патрон. Мертвый действительно начал вставать. Неуклюже, как разболтанная марионетка, словно не сам поднимался, а кто-то за невидимые ниточки тащил его вверх. Я поймал его лоб в отверстие диоптрического прицела и нажал на спуск. Автомат треснул очередью, не сильно толкнувшись в плечо. Зомби рухнул навзничь. Попал, значит. Герой опять. Ладно, некогда время терять. Куда я вообще попал и что тут делается? И что тут есть? Изгаженный блевотиной СКС поднимать не стал, проигнорировал и подсумки на трупе. А вот с разгрузки дезертира взял и кобуру с береттой, и все почи с запасными магазинами поотстегивал, морщась и стараясь не смотреть. Тяжкий запах крови в тесной кабине давил так, что в глазах мутнело. Так, хорошо, что там у последнего убитого? Я и так уже как самоходная оружейная пирамида, надо как-то увозить это все. Бросить не смогу никак. Лучше в оборону сяду возле трофеев, пусть даже навечно. У последнего тоже дробовик нашелся, причем дрянной, китайский, из самых дешевых. Таким воевать начинать проще самому застрелиться, мучений меньше. Даже брать не стал, только патронтаж снял, патроны нормальные. Все, ничего полезного. Надо бы машину обшарить, но там все в кровище, нет моих сил дальше копаться. Стоп. А вторая? Красный пикап, что мне борт подставил. Где он, а? Пикап так и стоял за углом амбара с открытой водительской дверью. Присмотрелся, заглянул внутрь. А ничего, ничего. Машина-то новье, если дверь выправить и помыть ее. Хотя дверь можно и не выправлять, на скорость не влияет. Toyota Tacoma с полуторной кабиной – оптимальный грузовик для всего, включая оффроуд. Оффроуд в данном случае вне дороги, то есть использовать в качестве внедорожника. Ключи в замке. Бросать нельзя. Но у меня мотоцикл в амбаре. Что делать? Почувствовал, что впадаю в отчаяние, а заодно меня начало колбасить с адреналина. Отходняк после драки пошел. Руки так вибрируют, что спичку чиркнуть не смог бы. Я сел в кабину, свесив ноги наружу, при этом прекрасно понимая, что совершаю невероятную глупость. До трейлерного поселка, откуда за мной погнались, километр всего. В любой момент подскочить могут. Но поделать ничего не могу, трясет. Огляделся, откинул крышку бардачка. Опа! Бутыль вискаря, наполовину пустая. Теплая, вискарь дешевый и местный. Фу! А хрен с ним! Отер горлышко перчаткой, да и хлебнул от всей души. Йо! Пить! Отплевывался минут пять, корчился, морщился и давил тошноту. Даже закусить нечем. Но проглотил, и вроде колбасить чуть перестало. Ненавижу виски вообще.
А дешевая, сивушная, теплая и из горлышка, да еще и без всякой закуски, хуже мучительной смерти. Но подействовало. Помогло с трясучкой справиться. А с проблемой? С проблемой не помогло. Заглянул в кузов. Мотоцикл влезет, но его туда как-то загнать надо. Но не могу я хоть что-то бросить. А как загнать? И он вообще сам как? Цел хоть? Удар не сильный был. Эти коробки, под упаковку салата, судя по всему, приготовленные, мое падение смягчили хорошо. Завел пикап, глянул на уровень топлива. 2/3 бака нормально. Тронул с места, загнал задом в ангар. Вот так пока, чтобы слишком не маячить на улице. Добрался до мотоцикла, пинками разбрасывая коробки, поднял, ухватив за руль. Вроде все нормально, только задний поворотник высыпался. Но и бензин вытек не слабо. Попробовал завести, схватился с полтычка. Порядок. Ну а что хотите, это же эндуро. Для кросса. У него падение по проекту запланировано. Сплошной пластик с резиной. Рама не согнешь. И даже масло прямо в нее налито для вящей надежности. Так, ну а в кузов его как закинуть? Доску какую-то. Но тогда разбег нужен. И не промахнуться, если не хочешь зубами задний борт пикапа поймать. От великого до смешного, как известно, как до звезды, что сорвалась и падает. Башкой об железяку. А вручную экстишку в кузов не поднимешь, не тот вес. Даже если вес и потянешь, то как ее ухватить? Посмотрел вверх. Там балки из неслабого бруса, и блок есть. Вот веревки нет. Если через такой блок перекинуть, то мотоцикл такая балка выдержит запросто. И поднять его будет просто. А есть троста? Обшарил весь пикап и разочарованно выругался. Нет, ни черта. Но пока не вечер. Я даже этот амбар толком не осматривал. А помимо него здесь еще целая ферма. Не может быть, чтобы хорошего троса не было. Стоп. А куда сами хозяева фермы делись? В город ушли? А что им там делать? Снова стало как-то зябко. Вытащил из салона МП-5, перекинул ремень сумки с магазинами через плечо. Не знаю, как другие трофеи, но этот пистолет-пулемет никому не отдам. У меня и патронов под него хватает, да и вообще он мне нравится. Удобный и ухватистый. Обошел, стараясь не шуметь, весь амбар, но ничего интересного не нашел. Коробки какой-то старой хлама, ничего полезного. Куда дальше? Машина с трупом. Очень даже может быть в ней трос. Осторожно выглянул из ангара, присел, выждал 5 минут. Но тишину никто не нарушал. Это если здесь. А вот в отдалении, у парка Сьерра-Пасифик, слышалась стрельба. Все хижины с дворцами воюют. Перебежал, чуть не вляпавшись в лужу собственной блевотины к пикапу, опять присел. Кабину я оставил открытой. Возле трупа уже вились мухи. Много мух. А вот возле зомби мух почти нет. И это очень странно, на мой непросвещенный взгляд. Я аккуратно заглянул в кабину, за сиденья, под них, везде пустота. Так, в кузове инструментальный ящик есть, прямо за кабиной. Заглянул туда. Заперто на висячий замок. Но замок так себе, вроде как на шкафчике в раздевалке. Отступил назад, переставил Хеклер на одиночное, прицелился, треснуло. Замок отлетел вместе с дужкой. Замочек крепкий, а петля совсем дохлая была. Откинул крышку из рифленого алюминия. Заглянул в ящик. Ага, хозяин пикапа, видать, по всему. Кем-то вроде водопроводчика был, судя по содержимому. Но ни троса, ни лебедки, вообще ничего полезного. Плохо. Что еще? Есть фермерский дом. А есть сарай, здорово смахивающий на мастерскую, судя по тому, что мне видно через приоткрытую дверь. Кстати, что делается за домом, я так и не видел, а это непорядок. Надо было бы хоть местность разведать. Шляюсь тут вслепую до первой пули или мертвяка из-за угла. Вообще мозгами ослаб в последнее время. Перебежал к дому, стараясь как можно меньше оказываться на просматриваемых со стороны трейлерного парка участках. Но все тихо. Никому я не нужен. А может, и не надо перебежками метаться? Лучше спокойно ходить, вроде так и надо. Если кто и смотрит за мной, то издалека. Ладно, отобьюсь или сбегу, случись чего. Выпрямился да направился нормальным шагом к углу. И отскочил в испуге, увидев двух зомби, решительно направившихся ко мне. Вскинул автомат, но не выстрелил. Что-то дернуло их назад, и они свалились на землю. Что такое? Присмотрелся. Веревка. Толстая нейлоновая веревка, привязанная к столбам крыльца, два конца которой петлями наброшены на шеи мертвяков. Это кто так пошутил? Эти самые трейлерщики, которые теперь по всему двору валяются. Один из мертвяков, мужик лет 30,
неуклюже поднялся на ноги и вновь пошел на меня. Ну и опять упал. Второй, пожилой, лысый, в рабочем комбинезоне, насквозь пропыленном, наверное, сам фермер, тоже поднялся, но остался стоять. Сообразил уже, что бесполезно? Или что? Впервые можно так вот с пяти шагов спокойно рассмотреть зомби. Бледный в синеву, заметно разложение. Обвисли мышцы лица, оскалив зубы, покрытые запекшейся кровью. Ел кого-то. И его тоже есть пытались, обе руки в следах укусов. Отбивался. Седые редкие волосы шевелит ветерок, но сам он стоит неподвижно, как статуя. Лишь глаза на меня в упор. Глаза. Глаза очень странные, а чем не могу объяснить. Не человека это глаза. Это именно живого мертвеца глаза. Такая жуть в них и такая... тоска, что ли? Не знаю почему, но достал из кармана фонарик, включил да и направил луч в глаза мертвяку. А зрачки-то сузились, с этим реакция стандартная. И он чуть попятился, зажмурился, отвернулся. Ага, я и сам-то в этот фонарь смотреть не могу. Очень уж он яркий, но и ему не в жилу. Это хорошо, запомню, пригодится. Может быть, тому живчику в мире Арви как раз мой фонарик на водку сбил, что так криво бросился? Второй зомби тоже поднялся на ноги. Этого сильно объели. Вся плоть с левого плеча сожрана. Обнаженное мясо побурело, да и воняет изрядно. И по-прежнему с примесью какой-то химии. Да, а мух возле них нет. Почти. Так, вьется парочка. Не то что над трупами во дворе. Там уже по облаку жужжащему над каждым. Не по нраву они мухам. А вот глаза точно такие же, как и у пожилого. Нет, не копия, и цвет другой, и форма. Все от живого человека унаследовано. Но что-то общее в них есть. Неправильно. Жуть какая-то. Меня аж передернуло. Веревка. Длинная, толстая, нейлоновая. От шеи одного к крыльцу, обмотана вокруг столба, потом к шее другого. Повозились те, кто их привязывал. Развлеклись. «Извините, мужики, мне веревка нужна», — сказал я им по-русски, после чего дважды выстрелил одиночными. С трех метров в лоб не промахнусь. Головы дернулись от ударов пуль, оба мертвяка рухнули на землю, подняв облака пыли. Присел рядом уже без тошноты и рефлексии. Выбрал свой лимит на сегодня, наверное. Деловито разрезал узлы, и через минуту в руках у меня была бухта слегка попахивающей мертвечиной веревки метров 20 в длину. Достаточно. Достаточно терпения судьбы испытывать. Хватятся друзья из трейлерного поселка своих дружков, да сюда пожалуют, а мне это совсем не с руки. И я бросился к амбару. Пропустить веревку через блок и зацепить блок за балку оказалось минутным делом. И уже через 2 минуты моя экстишка болталась на веревке, как пойманное в ловушку животное. А я медленно подавал задом на пикапе, норовя подвести обитый серым пластиком кузов под заднее колесо мотоцикла. А еще чуть погодя, мотоцикл лежал на боку в кузове, и даже бензин из бака был перелит в пластиковую канистру, чтобы не сочился по дороге. Отлично. В общем, недолго я покатался на мотоцикле. Снова в машине, на которой так просто от всех не убежишь. Зато с трофеями. Воспоминания об убитых тревожили уже меньше. Виски подействовало, наверное. Или просто эмоционального лимита достиг. Как будто старый фильм перед глазами прокручивают. Целюсь, стреляю, кто-то падает. Никаких эмоций, только легкое отупение. Сразу за фермой показались дома района Mountain View, совсем недавно застроенного симпатичными коттеджами с бассейнами. Несколько ближайших к ферме домов сгорели. Откуда-то со стороны Телеграф Роуд валил дым пожара. Между домами бродили зомби. Тут что случилось? Неужели трейлерщики прошлись? Я едва успел ударить по тормозам, чтобы не свалиться в канал. Моста, связывающего берега канала, больше не было. Вот это да. Выбрался из машины, подошел к провалу в бетонном полотне, не обращая внимания на блуждающих с противоположной стороны мертвецов, глянул вниз. Остатки моста, снесенные мастерски произведенным взрывом, покоились на дне канала, по которому бурно катилась желтоватая вода. Вот как. Отгородились от города? Или город защитился? И что делать? Вернулся к машине, почесал в затылке. Есть два пути, точнее направления. Вдоль канала на запад или вдоль канала на восток. Мостиков через него много, не все же взорвали. Но если ехать на запад, то буду приближаться одновременно и к Юма Палмс, куда мне надо, и к трейлерным поселкам, куда мне не надо. Но все же не вплотную, можно и проскочить, наверное. К тому же у них и без меня там стрельба, могут и внимания не обратить.
Так и поступил. Пикап бодро понесся прямо по песчаной дорожке через салатное поле, оттуда я свернул направо, потом вновь налево, по этим фермерским тракторным проездам, пытаясь выдерживать направление, задаваемое неизменными оросительными трубами из алюминия. Единственная нормальная дорога, 9-я окружная, привела бы меня как раз в трейлерные поселки, которых я старался всеми силами избежать. Сказать, что следующий взорванный мост стал для меня сюрпризом, было бы преувеличением. Не стал. Подсознательно чего-то подобного я ожидал. Например, трейлерщики решили отгородиться от мертвецов из города. Насколько я заметил, ни один из них не пытался форсировать довольно быстрый поток. Да и куда им при их неуклюжести? Унесет черт знает куда. Сел за руль, поехал дальше. Следующий мост, на 5-й окружной, тоже оказался взорванным. Но прямо за ним находились два мата национальной гвардии, вокруг которых стояли четверо средних лет мужичков с М-16 в камуфляже. Рядом с зелеными маленькими джипами пристроился огромный полицейский «Хаммер-2», и трое офицеров стояли чуть поодаль от гвардейцев, что-то обсуждая. Вода под мостом шумела, кричать было бесполезно, поэтому один из полицейских махнул мне рукой, показывая что-то вроде «Езжай дальше, там будет проезд». Ну хорошо, обнадежил. Это они так ловко мосты уничтожили, что ли? А зачем? Или все же не они? Пришлось дать по газам и рвануть вперед, хотя, если честно, желание ехать на разведку несколько подувяло. Трофеев набрал вроде как отяжелел. Но пока на адреналиновом приливе еще держался бодро. Хоть с тоской вспоминал незаконченную бутылку коньяка в трейлере. Блин, эдак и до алкоголизма недалеко. А с другой стороны, после таких поездочек так колотит, что только алкоголем и вылечишься. Хорошо, что курить давным-давно бросил. А то еще и скурился бы сейчас. Наверное, дымил бы до выхаркивания легких. Через несколько минут канал вдруг резко нырнул в трубу и исчез под землей. А впереди показались строения северной промзоны Юмы, что раскинулось от канала до самой границы Калифорнии, подходившей в этом месте к городу вплотную, ибо шла она по реке Колорадо. В этих местах промышленности никакой не было. Но тут сконцентрировались автосервисы, стоянки продавцов подержанных автомобилей, какие-то мебельные склады, пара мотелей, обслуживающих дальнобойщиков. В общем, некая функциональная изнанка города, примыкавшая к недавно построенному торговому центру Юма Палмс. Я на большой скорости промчался мимо маленького района, застроенного недавно довольно приличными домами. Не хуже, чем в нашей койотовой купальне. Обнаружил пару мертвяков, блуждающих там, и грузовик с двумя легковушками, втиснувшийся во двор между двумя строениями. В грузовик укладывали какие-то ящики, а возле легковушек стояли несколько неплохо вооруженных мужчин. На трейлерщиков они, похоже, не были. Вполне чистая публика. Промзона тоже горела в паре мест. Но в целом слишком пострадавшей не выглядела. Зато в ней снова обнаружились признаки активности власти. Прямо на крыше длинного склада транспортной компании пристроился опорный пункт Национальной гвардии, укрывшийся за мешками с песком. Зарождение новой тактики? А что, верно. Туда мертвяки так просто не доберутся. А машины, небось, в склад загнали. И никаких проблем. Надо запомнить прием. Мне еще потом ехать далеко и долго. А мертвяки вокруг были все больше убиты выстрелами в голову. Немало мертвяков. Даже много. На меня никакого особого внимания гвардейцы не обратили. И мне почудилось, что сам опорный пункт здесь вовсе не для охраны города, а для каких-то своих целей. Потому что если они охраняют город от вторжения буйствующих трейлерщиков, то должны были меня остановить, хотя бы для проверки. А если от мертвяков, то это глупо. Зомби из пустыни не придут. Они все из самого города сюда подтягивались. В промзоне мертвяков резко прибавилось. Но одновременно с этим прибавилось и людей. Из некоторых складов что-то вывозили, мелькали гражданские и военные машины, камуфляж соседствовал с джинсами, а военные винтовки с охотничьими дробовиками. Часто постреливали. Насколько я понял, шло отчаянное мародерство, которое к опорному пункту Национальной гвардии не приближалось. Видимо, те захватили что-то ценное и близко никого не подпускали. Для того, чтобы все это увидеть, мне пришлось выписать эдакую восьмерку по району. Специально так поступил. Решил рассмотреть все. Внимания на меня никто не обращал, лишь какой-то мужик в красной бейсболке с пониманием глянул на мотоцикл в кузове. Решил, наверное, что я его где-то удачно примародерил. А все и не так. А примародерил-то я сам пикап. Две огромные стоянки, недавно заполненные подержанными машинами, были полностью разграблены.
Окна в офисах выбиты, в воротах одной лежали сразу три трупа. И я даже не уверен, что это убили зомби, потому что следов укусов я ни на ком из них не заметил. Еще я заметил, что особенно пострадала от грабежа стоянка, где торговали пикапами и джипами. Вывезли почти все, а заодно сожгли и изуродовали, что осталось. Но что за люди? Стрелять таких уродов надо. Портить-то зачем? Я проскочил мимо большого песчаного пустыря, предназначенного под стройку, в центре которого образовался контейнерный склад за высоким металлическим забором. Там тоже шла суета. Какие-то мужики заводили огромный грейдер и явно собирались его куда-то гнать. Но если люди где-то укрепляются, то строительная техника им точно не повредит. За стройкой показалась гигантская автомобильная стоянка, и там моему взору открылась картина под названием «Апофеоз падения общества». Там грабили. Грабили все, выбив витрины и высадив окна. Тащили из магазинов вокруг стоянки одежду, еду, обувь, какие-то кофеварки и кофемолки, телевизоры и все подряд. Запихивали в машины, в легковые и грузовые. Ругались, мучились, подчас вынимая барахло из упаковки и бросая его себе под ноги. При этом было ясно, что две трети вывозимого в скором будущем не будут представлять никакой ценности. Возьми те же телевизоры. Пусть стоянка вовсе не была забита машинами, и многолюдием это нельзя было назвать, но все же мародерствовали многие. Все они уже сбились в стаи, держались на расстоянии друг от друга и поглядывали на конкурентов настороженно. Самой большой группой были национальные гвардейцы, прибывшие на трех больших грузовиках М-923 с открытыми сверху кабинами. Они грабили супермаркет с продуктами, вырвав тросом задние двери и вывозя целые пакеты с коробками на двух вилочных погрузчиках. Серьезно взялись за дело. И конкурировать с ними никто не решается. Остальные лишь выносят все, что можно из самого торгового зала через переднюю дверь. У меня была мелькнула идея присоединиться к грабежу, но я сразу сообразил, что одиночке лучше не лезть. Да и не только одиночке. Без большой банды сюда и соваться было незачем. Все места для грабежа были заранее поделены, везде выставлено охранение. Судя по взглядам, которые бросали на красный пикап, меня просто пристрелили бы, как нежелательного конкурента. Я даже проверил, как рука ложится на кобуру, и подвинул поближе лежащий на сиденье Хеклер. Как бы чего ни вышло. Между тем, к стоянке у торгового центра с разных сторон подтягивались зомби. Мародеры уже немало настреляли. Трупы лежали везде, да и выстрелы слышались. Но мне показалось, что дальше станет хуже. Мертвяков было явно многовато. Я объехал всю стоянку по кругу, заодно приглядывая, не лежит ли где-то что-то недостаточно хорошо, но все было под контролем у мародеров. Дорога провела меня вокруг всего торгового центра, и ближе к шоссе мертвяков еще прибавилось. На выезде со стоянки мне пришлось увернуться от нескольких зомби, ломанувшихся ко мне со всех сторон. Сбивать не хотелось. Зачем машину мять? А вот по узкому лепестку развязки проехать вообще оказалось затруднительно. Снизу шли мертвяки, и если не потоком, то толпой. Проходящая под Нурва дорога заставляла подходящих с разных сторон мертвецов сбиваться плотнее. Еще чуть-чуть, и мародеры, которые не на грузовиках, рискуют здесь застрять. А езда на мотоцикле для меня было бы опасно. Могли толкнуть, а то и вцепиться в меня. Это мне даже повезло, что машина перепала. Не обошлось без проблемы с пикапом. Какой-то излишне резвый мертвяк с сильно разложившимся лицом умудрился не только зацепиться за борт кузова, но и забраться в него. Сбросить его удалось только резким, двумя ногами в пол торможением. Он вылетел из машины и упал на асфальт в нескольких метрах впереди, но быстро вскочил. К счастью, я догадался прибавить скорость и просто сбежать от него. Тоже проблема, оказывается. А ведь в фургон так не заскочишь. Любое знание — польза. Вырвавшись на шоссе номер 8, я ушел налево на юго-восток, решив все же разведать склад с сухими пайками. Продовольственная проблема пока перед нами не стоит, но как знать, что там будет дальше? Да и зачем бросать такую классную возможность? Шоссе оказалось почти пустым. Лишь пару раз попались встречные автомобили. У расположенного прямо возле шоссе офиса дорожной полиции штата не было ни единой машины, а окна были распахнуты настежь. Прямо на стоянке перед одноэтажным зданием ветер носил целую кучу бумаг. Пронесся размалеванный краской из баллончиков старый армейский грузовик, в кузове которого стояло около десятка неожиданно хорошо по-военному вооруженных штатских. Откуда дровишки, интересно? Мне вообще-то не надо ничего, разве что от оптики к Зигу не отказался бы. А вот патронов бы еще запас.
Транспорт у меня большегрузный, теперь даже не один. Проблем вести боекомплект нет. Другое дело, если придется куда-то пешком топать. Но все сразу хорошо не бывает. Вот по правую руку потянулся забор нужной мне территории. За ним серыми кирпичами высится несколько складских корпусов. И зомби на территории не так уж и много, если честно. Не манит их сюда ничто, наверное. Да и зайти сложно. Мертвецы из города валят, а вход на территорию с шоссе. И там для них никаких приманок. Так они мимо и проходят. А если... а почему бы и нет? Можно же попробовать в конце концов, верно? Мародеров здесь нет. Именно они угроза реальная. Есть мертвяки, но у меня оружие полно с собой. От такой наглой мысли я даже скорости прибавил, в результате чего вынужден был резко тормозить перед воротами территории. Про какой из складов Серхио говорил? Про тот, что в центре, точно. Именно про него. Ворота периметра были прикрыты, но не заперты. За ними справа будка охранника, но в ней никого. Прямо за воротами топчется мертвец, уставившийся на меня. Видать, пока не сообразил, что ему делать. Я вроде и близко, и виден хорошо, да сквозь сетку не пролезешь. Я толкнул водительскую дверь. Слава богу, замок не заклинен, а просто помято. Вышел наружу, прихватив Хеклер. Подошел к воротам, потянул на себя одну створку. Увидев, что преграда между нами исчезла, зомби вдруг очень резво бросился ко мне, но к такому развитию событий я был готов. Он упал, получив очередь из трех пуль в голову. Минус один. И Хеклер машинка хорошая, ухватистая и прикладистая. На выстрелы обернулись двое, стоявшие возле прижавшегося к складской стене погрузчика. Обе женщины. Обе толстые. Одна была немолодой, седые волосы убраны в истрепанный пучок, спадают слипшимися космами на мертвое лицо. Вторая молодая. Мексиканка с сильной примесью индейской крови. Маленького роста, коренастая, в майке и грязных шортах, одной руки нет вообще, одежда пропитана с этого боку запекшейся кровью насквозь. До них метров 15. Идут медленно, в перевалку. Огляделся по сторонам, увидел еще троих. Двое даже не смотрели в мою сторону. Один в строительной каске и голый по пояс. Торопился ко мне, сильно хромая и размахивая рукой. Но до него пока далеко. Надо с этими двумя разобраться. Тем более, что они довольно сильно ускорились, бросившись мне навстречу. Рванув катающуюся на роликах створку ворот, я махом закрыл ее перед собой прямо у них перед носом. Так что они сходу налетели на проволочную сетку, которая зазвенела под напором двух тяжелых тел. Я подскочил ближе, сунул ствол пистолета-пулемета в ячейку прямо напротив головы толстой, взяв на прицел залипший грязными волосами лоб. Выстрелил, затем еще раз. Убил. Она осела на асфальт, завалилась на бок. Вторая вдруг замерла, словно в растерянности, когда труп толстухи рухнул ей под ноги. Споткнулась вроде даже. А затем, к моему удивлению, повернулась и побежала в обратную сторону. Я уже стрелял ей в затылок и попал только второй очередью. А где мужик в строительной каске? А, уже недалеко. Похоже, не знает, что ему делать. Сообразил, что ворота — это все же преграда. Но и бросать потенциальную добычу неохота. Вот и стоит, пригнувшись и оскалив зубы. Сетка ворот оказалась хорошим упором, так что прежде чем он решил, что делать дальше, мне удалось его подстрелить. Короткая очередь пробила желтую строительную каску, и он тяжело сел на колени, а потом со всего маху упал на асфальт ничком, подняв пыль. Нет, то

треснула очередь, все три пули ударили его в лицо ниже лба. Не убили, но остановили. Он закачался, и тогда я второй очередью попал как надо. И тут же увидел что-то темное совсем рядом. Оглядываться не стал, просто рванул в сторону, оборачиваясь уже на ходу. Кто-то совершенно вымазанный в крови, босиком в шортах и майке, быстрый. И по эту, мою сторону забора. Остановился, пригнулся. Живчик? Нет, лицо нормальное, человеческое, только мертвое. А пригнулся, словно прыгнуть собирается. И двигается плавно. Что-то новое, такого не видел. Откуда он вообще здесь взялся? Это я думал, нажимая на спуск. Две очереди, 6 патронов. Все же попал. Потом свалил еще двоих со своей выгодной позиции. Вроде отбился. Все резвые. На сами ворота, кстати, никто из них так и не кинулся. Соображали, что бесполезно, как мне кажется. Но и просто смыться ума пока не хватило. Только та молодая мексиканка без руки догадалась. Сменил магазин, огляделся. Пока тихо. Оружие как часы работает. Отдача не сильная, ствол почти не прыгает. Это его вес спасает. Он все же большой и не пушинка. Хороший агрегат. Никому не отдам. Огляделся. Пока пусто вокруг. Совсем пусто. Ни одного живого мертвого. Нормальное выражение. Это ли не доказательство, что мир перевернулся вверх тормашками, если подобные фразы из абсурда стали реальностью? Ладно, пес с ней, с реальностью. Дело надо делать. Грабить. А для начала все же территорию проверить чуть лучше. Рванул створку ворот, вновь открывая их. Вернулся к машине, сел за руль, опустил стекло. И тронулся с места. Покатил неспешно к складу, на который мой сосед показывал. И машину уберу с глаз долой. Мало ли кто по трассе поедет. Заинтересуется открытыми воротами и красным грузовичком. Нечего лишнее внимание привлекать. Объехал угол большого серого сундука складского корпуса и остановился как вкопанный. У дальнего от меня склада, у самой стены, лежалось десяток трупов. А еще несколько трупов, довольно активных, сидели среди них прямо на асфальте и жрали. «Мама дорогая!» — выдохнул я в одно слово, подтягивая к себе оружие. Картина была жуткой, словно кто-то пытался создать сцену из ада в местных условиях. Шевелящиеся, полуразложившиеся, с перемазанными слизью и запекшейся кровью харями трупы пожирали точно таких же, но неподвижных, изгрызенных и полуразорванных. Трясли, дергали, рвали зубами, чавкали. До них 50 метров, но вонь я даже здесь ощущаю. Куча мертвечины уже давно там лежит, даже сок дала. «Сейчас я вас, твари!» — прошептал я, ощущая, как волосы шевелятся, и мороз мурашками бегает по затылку. Рука нащупала рукоятку М4. «Хорошо, автомат поточнее будет, чем пистолет-пулемет, а приближаться к заразе этой совсем не хочется». Переводчик в вертикальное положение, в самозарядный режим. Быстрый взгляд на прицел. Насколько выставлен? Жаль, коллиматорного нет, не помешал бы. Но он на Зиге стоит, а Зиг в трейлере остался. Не люблю пип-сайты, но тут другие и не приняты. На Хеклере такой же стоит. Ничего, прицелимся. Вот так. Пип-сайт — диоптрический прицел, которым оснащен карабин М4, в отличие от принятого у нас открытого прицела. Точность у диоптра чуть выше, это принадлежность спортивного оружия, но в условиях ограниченного освещения он намного хуже, свет глушит. Диоптр М4 и М16 глушит свет особенно сильно, потому что размещен внутри рукоятки для переноски и закрыт с боков. Первый выстрел хлыстом ударил по царящей тишине, отразился эхом от стен, вылетевшая гильза со звоном отрикошетила от лобового стекла и улетела куда-то в салон. Мертвяк? Крепкий мужик в когда-то белой майке, измазанный кровавой дрянью до самых глаз, мешком повалился вперед. Затем сидящая рядом косматая женщина дернулась от попадания выбившего кровавое облако из ее головы и тоже ткнулась в асфальт. Еще мертвяк, маленький, круглый, гнилой, вдруг резко вскочил на четвереньки, повернувшись ко мне, и получил пулю прямо в переносицу. Еще один, по виду смахивающий на водителя грузовика, вдруг резво бросился бежать. Я успел пальнуть раз 6 в него, но ни разу не попал в голову. Видел, как пули бьют его в спину, но он сильно согнулся, быстро двигался и вскоре исчез за углом склада. Но еще один, хромающий и сильно поврежденный, бросился на меня, хоть сломанная в колене и сильно подгибающаяся нога ему разогнаться мешала. Если бы он не раскачивался, я бы его первой пулей свалил. А так раз 5 пришлось пальнуть, прежде чем прямо над глазом у него появилась черная дырка, и он свалился. Все,

0: Гоняться за убежавшим? Да хрен с ним, если сам придет, пришибу. Я сейчас ко всему готов. А вот то, что они убегать научились, это новость. И вообще зомби вроде как чуть разумнее себя вести стали. Не показалось же это мне, верно? Не могло показаться. Я на них уже насмотрелся до этого. И быстрые они какие, как нормальный человек. Вовсе не как те, что были тогда в аэропорту. Медленные, переваливающиеся и неуклюжие. Это почему так? Жратва? А вот и нужный склад. И вот те раз. А ворота-то открыты? И открыты зверским способом. Вилочным погрузчиком. Подогнали, забили вилы под поднимающуюся створку, да и подняли насильственно. Огляделся. Машин вокруг нет, но они и в склад могли заехать. Что там внутри, мне отсюда не видно, надо посмотреть. Рука потянулась было к Хеклеру, но в последний момент остановилась. Там люди могут быть. А на людях броники бывают. Не панацея, конечно, но все же. Кто-то же отстрелял тех мертвецов, что валялись у стены? У них всех в головах дырки от пуль видны были. Схватил М4. Благо, почи с магазинами к этому автомату у меня на разгрузке висели, эдакими диковинными камуфляжными пятнами на черном фоне. Автомат ухоженный, недавно чищенный. Авось не заклинит. Воюет с ними как-то вся американская армия, хоть и жалуется. В руках-то он ухватистый и стреляет ничего. Кучно так. Сейчас проверил. Накинул на себя хитрый трехточечный ремень, пристроил к плечу приклад. Близко получилось, неудобно. Прижал рычаг прикладного стопора, оттянул его назад на одно деление, до предпоследней дырки на значок 3/4. Так лучше. Все как надо. Переводчик огня под большим пальцем, самозарядный режим, флажок вниз, стрелка вверх. Переводчик сдвинулся почти бесшумно. Это полезная особенность, кстати. На мой взгляд, у калаша ровно один недостаток и есть. Громкий предохранитель. А остальное достоинство.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

Театр Кабуки представляет. Станислав Лем. Сказки роботов.

0: Друг автоматея. Некий робот, собираясь в далекое и небезопасное путешествие, прослышал о весьма полезном устройстве, которое, придумавший его изобретатель, назвал электронным другом. Решил робот, что бодрее он будет себя чувствовать, имея приятеля, пусть даже это будет всего лишь машина. А потому отправился к изобретателю и попросил, чтобы тот рассказал об искусственном друге.
1: «К твоим услугам», — ответил изобретатель.
0: «Как известно в сказках, всем, даже драконам, говорят «ты», и лишь к королям полагается обращаться во множественном числе». Сказав это, изобретатель вынул из кармана горсть металлических зернышек, похожих на мелкую оружейную дробь.
1: «Что это?» — удивился робот.
0: «А как твое имя? Я ведь забыл спросить тебя об этом в надлежащем месте сказки», — спросил изобретатель.
1: «Меня зовут Автоматей».
0: «Это для меня слишком длинно. Я буду называть тебя Автик».
1: «Да это ведь от автомата. Ну, пускай уж будет по-твоему», — ответил робот.
0: «Так вот, мой почтенный Автик, перед тобой горсть электродрузей. Знай, что по призванию и специальности я миниатюризатор. Иначе говоря, большие и громоздкие устройства я заменяю небольшими, портативными. Каждый из этих зерен — сгусток электрического мышления, безмерно разностороннего и логичного. Не скажу, что они гении, ибо это было бы преувеличением, похожим на дешевую рекламу. Правда, я намереваюсь создать именно электрических гениев и не успокоюсь, пока не сделаю таких малюсеньких, чтобы их тысячами можно было носить в кармане. Лишь тогда достигну я желаемой цели, когда насыплю их в мешки и буду продавать на вес, как песок. Но не будем рассуждать о моих планах на будущее. Пока что я продаю электродрузей поштучно и к тому же недорого. За каждого равный ему по весу бриллиант. Ты, я думаю, поймешь, до чего это умеренная цена, если примешь во внимание, что такого электродруга можно вложить в ухо, и он станет шептать хорошие советы и давать всяческую информацию. Вот тебе кусочек ваты. Заткнешь ухо, чтобы электродруг не выпал, когда ты склонишь голову на бок. Ну как, берешь? Коль надумаешь взять дюжину, отдам дешевле».
1: «Нет, пока мне хватит одного. Но я хотел бы еще узнать, на что именно он способен. Сможет ли он помочь в трудную минуту?»
0: «Разумеется. Ведь для этого он и создан», — спокойно молвил изобретатель. Он подбросил на ладони горсть зернышек, металлически поблескивающих, ибо сделаны они были из редких металлов, и продолжал. «Конечно, он не может оказать тебе физическую помощь, но ведь не об этом же и речь. Ободряющее слово, быстрые и верные советы, благоразумные размышления, полезные указания, напоминания, предостережения, а также придающие силы замечания, изречения, укрепляющие веру в собственные силы, и к тому же глубокие мысли, помогающие справиться с любой трудной и даже опасной ситуацией. Вот лишь незначительная часть репертуара моих электродрузей. Они абсолютно преданы, надежны, всегда начеку, ибо никогда не спят. А к тому же невероятно прочны, красивы, и ты сам видишь, как они удобны. Так что ж, возьмешь только одного?»
1: «Да», — ответил Автоматей. «Скажи мне еще, пожалуйста, что будет, если его украдут у меня? Вернется ли он ко мне? Доведет ли он вора до гибели?»
0: «Что нет, то нет», — ответил изобретатель. «Вор он будет служить так же старательно и верно, как прежде служил тебе. Не надо требовать слишком многого, дорогой мой Автик. Он не оставит тебя в беде, ежели ты сам его не оставишь. Но это тебе не угрожает, если ты вложишь его в ухо и всегда будешь носить вату».
1: «Ладно», — согласился Автоматей. «А как мне с ним разговаривать?»
0: «Тебе вовсе незачем говорить. Стоит беззвучно прошептать что-либо, и он тебя отлично услышит. Что касается имени, то зовут его Вух. Можешь к нему обращаться «мой Вух», этого достаточно».
1: «Прекрасно», — сказал Автоматей.
0: Вуха взвесили, изобретатель получил за него красивый бриллиантик, А робот, радуясь тому, что есть у него теперь товарищ, родная душа, отправился в долгий путь. Путешествовать с Вухом было очень удобно. По утрам он будил робота, насвистывая ему тихую веселую побудку, а днем рассказывал разные смешные истории. Впрочем, вскоре Автоматей запретил ему делать это, когда находился в обществе, ибо окружающие начинали считать его придурковатым, замечая, что он время от времени раздражается смехом без всяких видимых причин. Так путешествовал Автоматей сперва по суше, а потом добрался до берега моря, где его ожидал красивый белый корабль. Пожитков у Автоматея было немного. Он мигом устроился в уютной каюте и с удовольствием услышал грохот, означающий, что поднимают якорь и начинается дальнейшее плавание. Несколько суток белый корабль весело плыл по волнам. Днем под лучами ласкового солнца, ночью под серебристым светом луны. А однажды утром разразилась ужасающая буря. Волны в три раза выше мачт обрушивались на трещащий по всем швам корабль, и кругом стоял такой страшный грохот, что Автоматей не услышал ни слова из всех утешений, которые, несомненно, нашептывал ему в ух в эти тяжелые минуты. Вдруг раздался зловещий треск, в каюту хлынула соленая вода, и на глазах испуганного Автоматея корабль стал разваливаться на части. Робот, в чем был, выбежал на палубу и едва успел прыгнуть в последнюю спасательную шлюпку, как набежавшая огромная волна обрушилась на корабль и потащила его в бурлящую морскую пучину. Автоматей не увидел ни одного матроса. Он был один-одинешник в спасательной шлюпке посреди бушующего моря и дрожал, ожидая минуты, когда очередной вал накроет его вместе с лодкой. Выл ветер, из низко нависших туч дождь потоками хлестал по взбудораженной поверхности моря, и робот по-прежнему не мог расслышать, что хочет сказать ему в ух. Вдруг среди водоворотов заметил Автоматей нечто смутно темнеющее в белой кипящей пене. Был это берег неизвестной земли, о которой разбивались волны. Лодка со скрежетом села на камни, Автоматей же, промокший до нитки, изо всех сил пустился, пошатываясь, вглубь спасительной земли, лишь бы подальше от волн. Под какой-то скалой он упал на землю и, вконец измученный, погрузился в глубокий сон.

0: разбудило его тихое насвистывание. Это Вух напоминал ему о своем присутствии.
1: «Ах, как чудесно, Вух, что ты здесь! Лишь теперь я вижу, как это хорошо, что ты со мной, а вернее, даже во мне!» — воскликнул, очнувшись, Автоматей.
0: Он осмотрелся. Светило солнце. Море еще волновалось, но исчезли грозные водяные валы, тучи, дождь. К сожалению, вместе с ними исчез и корабль. Как видно, ночью буря бушевала с невероятной силой, ибо и шлюпку, на которой спасся Автоматей, тоже унесло в открытое море. Робот вскочил и побежал вдоль берега, но уже через 10 минут вернулся на прежнее место. Положение было невеселое. Он находился на острове, необитаемом и притом очень маленьком. Положение его было невеселым. Но что с того? Ведь с ним был Вух. Он быстро сообщил Вуху, как обстоят дела, и попросил совета.
2: «Дорогой мой», — сказал Вух, — «ничего себе положение. Ну, подожди-ка, я как следует подумаю. А что тебе, собственно говоря, нужно?»
1: «Ну, то есть как что? Все. Помощь, спасение, одежда, средства к существованию. Ведь здесь, кроме песка и скал, ничего нет».
2: «Правда? А ты вполне уверен в этом? Не валяются ли где-нибудь на прибрежном песке сундуки с разбитого корабля, полные разных инструментов, интересных книг, одежды всякого рода и пороха для оружий?»
0: Автоматей вдоль и поперек исходил весь остров, но ничего не нашел. Ни щепки. Корабль, должно быть, камнем пошел ко дну.
2: «Говоришь, ничего нет? Это весьма странно. Богатая литература о жизни на необитаемых островах неоспоримо доказывает, что потерпевший кораблекрушение непременно находит где-нибудь поблизости топоры, гвозди, пресную воду, масло, священные книги, пилы, клещи, ружья и множество иных полезных вещей. Но раз нет, так нет. Может, есть хоть какая-нибудь пещера в скалах, которая послужит тебе убежищем?»
1: «Нет, и пещеры никакой нет».
2: «Нет, говоришь? Ну, это уж совсем необычно. Будь добр, поднимись на самую высокую скалу и осмотрись вокруг».
1: «Сейчас же сделаю это», — воскликнул Автоматей.
0: Он забрался на крутую скалу посреди острова. Вулканический островок со всех сторон окружал бескрайний океан. Упавшим голосом сообщил он об этом Вуху, поправляя дрожащим пальцем вату в ухе, чтобы ненароком не лишиться приятеля.
1: «Какое счастье, что он не выпал во время кораблекрушения», — подумал Автоматей, и, снова почувствовав усталость, присел на выступ скалы, с нетерпением ожидая помощи друга.
2: «Внимание, мой друг! Вот советы, которые я спешу дать тебе в этой критической ситуации»,
0: — отозвался, наконец, голосок в ухо.
2: «На основании произведенных расчетов констатирую, что мы находимся на неизвестном островке, представляющем собой риф, а точнее вершину подводного горного хребта, который постепенно поднимается из пучины и через 3 или 4 миллиона лет соединится с материком».
1: «Оставим это. Скажи, что мне делать сейчас?» — вскричал Автоматей.
2: «Островок находится вдали от морских путей. Случайное появление вблизи него корабля — 1 шанс из 400 000.
1: «О, небеса!» — закричал в отчаянии робот. «Так что ж ты советуешь делать?»
2: «Сейчас скажу. Только не перебивай меня все время. Подойди к морю и входи в воду. Примерно по грудь. Тогда тебе не придется слишком наклоняться, что было бы неудобно. Потом опусти голову и втяни столько воды, сколько сможешь. Знаю, что вода горькая, но это скоро кончится. Особенно, если ты будешь идти все дальше и дальше в море. Вскоре ты отяжелеешь, а соленая вода, заполнив всего тебя, мгновенно прервет все органические процессы, и таким образом ты немедленно расстанешься с жизнью. Благодаря этому ты избегнешь длительных мук пребывания на этом островке, потери рассудка и медленной агонии. Можешь также взять в обе руки по тяжелому камню. Это не обязательно, но все же...»
1: «Да ты с ума сошел, что ли?» — заорал, срываясь с места Автоматей. «Я должен утопиться? Ты склоняешь меня к самоубийству? Вот так добрый совет! И ты называешься моим другом?»
2: «Ну, разумеется», — ответил Вух. «Я вовсе не сошел с ума, поскольку это вне моих возможностей. Я никогда не теряю душевного равновесия. Тем неприятнее было бы сопутствовать тебе, мой дорогой, если б я увидел, что ты потерял это равновесие и медленно погибаешь под лучами палящего солнца. Уверяю тебя, что я тщательно проанализировал сложившуюся ситуацию и по очереди исключил все возможности спасения. Ты не сможешь построить лодку или плот, потому что у тебя нет для этого материалов. Никакой корабль, как я уже говорил, не подберет тебя. Даже самолеты не пролетают над этим островом. А ты, опять же, не в состоянии построить летательный аппарат. Ты мог бы, конечно, предпочесть быстрой смерти медленную агонию. Но я, как твой ближайший друг, горячо протестую против такого неразумного решения. Если ты как следует втянешь в воду...
1: «Чтоб тебя черт побрал с этой самой водой!» — завопил, дрожа от ярости, Автоматей. «И подумать только, что за такого друга я отдал прекрасный отшлифованный бриллиант. Знаешь, кто твой изобретатель? Обыкновенный мошенник, жулик и прохвост!»
2: «Думаю, ты возьмешь свои слова обратно, когда выслушаешь меня до конца», — спокойно ответил Вух.
1: «Так значит, ты еще не все сказал? Или ты собрался развлекать меня рассказами о загробной жизни? Благодарю покорно!»
2: «Никакой загробной жизни нет», — возразил Вух. «И я не собираюсь обманывать тебя, так как и не хочу, и не умею это делать. Я иначе понимаю дружеские услуги. Ты только слушай внимательно, мой дорогой друг. Как тебе известно, хоть обычно об этом и не думают, мир безгранично богат и разнообразен. В нем есть великолепные города, полные суеты и сокровищ. Есть королевские дворцы и хижины, чарующие угрюмые горы. Есть шумные дубравы, ласковые озера, знойные пустыни юга и бескрайние снега севера. Ты, такой, каким создан, не можешь, однако, видеть и воспринимать одновременно более одного единственного места из тех, о которых я упомянул, и из миллионов тех, о которых я умолчал. Поэтому, без всякого преувеличения, можно сказать, что для тех мест, где тебя нет, ты являешься чем-то вроде мертвеца, поскольку ты не наслаждаешься богатством дворцов, не принимаешь участия в танцах южных стран, не восхищаешься радужными переливами льдов севера. Для тебя они не существуют, совершенно так же, как если б тебя вообще не было на свете. Поэтому, если ты хорошо вникнешь, углубишься мыслью в то, о чем я говорю, так поймешь, что не будучи всюду, то есть во всех этих волшебных местах, ты не существуешь почти нигде. Ибо мест для пребывания, как уже было сказано, миллион миллионов, а ты можешь воспринимать лишь одно из них, неинтересное, неприятное своим однообразием, даже отвратительное. Ну, этот вот скалистый островок. Итак, между везде и почти нигде огромная разница. И это твой жизненный удел. Ибо ты всегда находился одновременно в одном единственном месте. Зато разница между почти нигде и нигде, по правде говоря, микроскопическая. Математика ощущений доказывает, что ты уже сейчас, собственно, еле живешь, раз почти всюду отсутствуешь, совсем как покойник. Это во-первых. А во-вторых, посмотри на этот песок, смешанный с гравием, который ранит твои нежные ступни. Разве ты считаешь его чем-то ценным? Наверное, нет. А это масса соленой воды, ее надоедливый избыток. Нужно тебе это? Нисколько. Или эти скалы, изноенная, иссушающая суставы голубизна неба над головой. Нужен тебе этот невыносимый зной, эти мертвые раскаленные скалы? Разумеется, нет. Итак, ты не нуждаешься абсолютно ни в чем из всего, что тебя окружает, на чем ты стоишь, что распростерлось над твоей головой. Что же остается, если отнять все это? Шум в голове, боль в висках, биение сердца, дрожь в коленях и прочие хаотические движения. А нужны ли тебе этот шум, боль, биение или дрожь? Ни в коем случае, мой дорогой. А если и от этого отказаться, что ж тогда останется? Метущиеся мысли, слова, так похожие на проклятие, которые ты про себя адресуешь мне, твоему другу. Ну и, наконец, душащий тебя гнев и вызывающий тошноту страх, Нужны ли тебе, спрашиваю под конец, этот омерзительный страх и бессильная злоба? Конечно, и это тебе не нужно. Если же отбросим и эти ненужные ощущения, не останется уже совсем ничего. Абсолютно. Говорю тебе, нуль. И именно этим нулем, то есть состоянием вечного равновесия, постоянного молчания и совершенного покоя, я и хочу, как настоящий друг, одарить тебя.
1: «Но я хочу жить!» — крикнул Автоматей. «Хочу жить! Жить! Слышишь?»
2: «Но это уже разговор не о том, что ты чувствуешь, а о том, чего ты хочешь», — спокойно возразил Вух. «Ты хочешь жить, то есть обладать будущим, которое становится настоящим, ибо ведь к этому ведет жизнь, и ничего больше в ней нет. Но, как мы уже установили, жить ты не будешь, ибо не можешь». «Дело лишь в том, каким образом ты перестанешь жить. Путем долгих мучений? Или же легко, когда, втянув залпом воду...»
1: «Довольно! Не хочу! Прочь! Убирайся!» — кричал во весь голос Автоматей, подпрыгивая на месте со сжатыми кулаками.
2: «Это еще что такое?»
0: — возразил Вух.
2: «Не говоря уж об оскорбительной форме приказа, которая невольно ассоциируется у меня с отказом от дружбы. Как ты можешь так неразумно выражаться? Как ты можешь кричать мне «прочь»? Разве у меня есть ноги, на которых я мог бы уйти? Или хотя бы руки, чтобы на них отползти? Ведь ты же прекрасно знаешь, что это не так. А если ты хочешь от меня избавиться, то будь добр, вынь меня из уха, которое, уверяю тебя, вовсе не является наилучшим местом в мире, и забрось куда-нибудь».
1: «Хорошо!» — вскричал, не помнящий себя от гнева Автоматей. — Сейчас же это сделаю!
0: Но напрасно он ковырял в ухе. Его друг был слишком глубоко засунут, и Автоматей никак не мог его вытащить, хоть и тряс головой изо всех сил, как бешеный.
2: — Кажется, ничего из этого не выйдет,
0: — спустя некоторое время отозвался Вух.
2: — Похоже, что мы не расстанемся, хотя этого хочется и тебе, и мне. Если так, то с этим фактом следует примириться, ибо факты тем и отличаются, что спорить с ними бесполезно. Между прочим, это относится и к твоему нынешнему положению. Ты жаждешь иметь будущее, притом любой ценой. Мне это кажется неблагоразумным, но пусть будет по-твоему. Однако позволь обрисовать тебе эту будущность хотя бы в общих чертах, так как познанное всегда лучше непознанного. Гнев, который ты испытываешь сейчас, вскоре сменится бессильным отчаянием, а его, в свою очередь, после многих, столь же бурных, сколь и напрасных, усилий спастись, заменит тупое безразличие. А тем временем жестокий зной, который доходит даже до меня в этом затененном месте твоего тела, будет, согласно неумолимым законам физики и химии, все больше и больше иссушать твое тело. Сначала испарится смазка в твоих суставах, и при малейшем движении ты, бедняга, будешь невероятно скрипеть и скрежетать. Затем, когда твой череп раскалится от зноя, ты увидишь разноцветные вращающиеся круги. Но это совсем не будет похоже на чарующие цвета радуги, поскольку...
1: «Замолчи же, наконец, мучитель!» — закричал Автоматей. «Я вовсе не хочу слышать о том, что со мной произойдет! Молчи и не разговаривай, понимаешь?»
2: «Тебе незачем так кричать. Ты отлично знаешь, что я слышу твой самый тихий шепот. Итак, ты не хочешь знать об ожидающих тебя муках? И в то же время жаждешь испытать их? Где же логика? Хорошо, тогда я замолчу. Замечу только, что ты поступаешь недостойно, сосредоточивая свой гнев на мне, будто это я виноват, что ты очутился в таком достойном жалости положении. Виновником несчастья, как ты знаешь, была буря. Я же твой друг, и участие в ожидающих тебя муках, во всем этом разделенном на акты зрелище страданий и агонии, уже сейчас, в предвидении, причиняет мне большое огорчение. И вправду страшно мне делается при одной мысли, что будет, когда смазка...
1: «Так ты не хочешь замолчать? Или не можешь, постылое чудовище?» —
0: заорал Автоматей и хватил себя по уху, где помещался его приятель.
1: «Ох, если бы какая-нибудь щепочка, я тотчас выковырил бы тебя из уха и раздавил каблуком!»
2: «Мечтаешь о том, чтобы уничтожить меня?»
0: — произнес опечаленный Вух.
2: «Воистину, не заслужил ты ни электродруга, ни вообще кого-либо, кто по-братски сочувствовал бы тебе».
0: Автоматеем овладел новый приступ гнева. И так они спорили, ссорились, убеждали друг друга, пока не минул полдень. Бедный робот ослабел от криков, прыжков и махания кулаками. И, усевшись в изнеможении на скалу, всматривался в пустынную даль океана, время от времени издавая вздохи отчаяния. Несколько раз он принимал краешек облачка на горизонте за дым парохода. Но Вух рассеивал его иллюзии в самом зачатке, напоминая о том, что шансов на спасение один из 400 000. Это снова доводило автоматея до судорог отчаяния и гнева, тем более, что каждый раз Вух оказывался прав. Наконец они надолго замолчали. Автоматей смотрел, как удлиняются тени скал, уже касаясь белого прибрежного песка, когда Вух заговорил.
2: «Что ж ты молчишь? Может, перед глазами у тебя уже мелькают те круги, о которых я говорил?»
0: Автоматей даже не удостоил его ответом.
2: «Ага»,
0: — продолжал Вух.
2: «Значит, уже не только круги, а по всей вероятности наступило и то самое тупое безразличие, которое я с такой точностью предсказывал. Странно, каким неразумным созданием является разумное существо, особенно в тупиковой ситуации? Оно заключено на необитаемом острове, где ему суждено погибнуть. Ему доказали как 2×2=4, что гибель неизбежна. Ему посоветовали, как выйти из этого положения. Ему подсказали единственно возможный способ применения своей воли и разума. Будет ли оно за это благодарно? Где там? Ему нужна надежда. А если ее нет и быть не может, оно цепляется за обманчивую видимость и предпочитает погрузиться в пучину безумия, а не в воду, которая...»
1: «Перестань говорить о воде!» — прохрипел автоматей.
2: «Мне хотелось лишь подчеркнуть иррациональность твоих побуждений», — ответил Вух. «Я уже ни к чему тебя не склоняю, то есть ни к каким действиям, ибо если ты предпочитаешь умирать медленно, или, вернее, не желая вообще ничего делать, идешь на такое умирание, то это следует хорошо продумать. Насколько ложен и неразумен страх смерти? Такого состояния, которое заслуживает скорее прославления. Ибо что может сравниться с совершенством небытия? Конечно, предшествующая ему агония сама по себе не является привлекательным явлением, но, с другой стороны, не было еще никого настолько слабого телом или духом, чтобы не выдержал агонии и не смог умереть целиком, без остатка, до самого-самого конца. Так что она не заслуживает особого внимания, раз это сумеет сделать любой заморыш, осел или негодяй. Более того, если она каждому по плечу, а ты должен согласиться, что это так, по крайней мере, я не слышал ни о ком, у кого не хватило бы сил на агонию, то лучше насладиться мыслью о всемилостивом небытии, которое простирается сразу же за ее порогом. А поскольку после смерти невозможно мыслить, ибо смерть и мышление взаимно исключают друг друга, то когда же, как ни при жизни, следует предусмотрительно и подробно представить себе все преимущества, удобства и удовольствия, какие сулит тебе смерть? Подумай только, прошу тебя. Никакой борьбы, тревог и страхов. Никаких страданий души и тела. Никаких неприятных историй. И пусть все злые силы объединятся и вступят в заговор против тебя. Они тебе не страшны. О, поистине несравненно сладчайшая безопасность умершего. А если еще добавить, что безопасность эта не является чем-то мимолетным, нестойким, приходящим, что ее невозможно ни отменить, ни нарушить, тогда величайшее восхищение...
1: «Ах, чтоб ты пропал!»
0: Донесся до него слабый голос автоматея, и за этой лаконичной фразой последовало короткое, но выразительное ругательство.
2: «Как мне жаль, что это невозможно!» — немедленно отозвался Вух. «Не только эгоистическое чувство зависти, потому что, как я уже говорил, лучше смерти нет ничего, но и чистейший альтруизм побуждает меня сопровождать тебя в небытие. Но все же это неосуществимо, поскольку мой изобретатель сделал меня неуничтожаемым, очевидно, из конструкторского честолюбия. Правда, тоска меня берет, как подумаю, что придется мне торчать внутри твоих заскорузлых от морской соли, высохших останков, распад которых, вероятно, будет происходить медленно, что я буду так вот сидеть и разговаривать с самим собой. А сколько потом придется ожидать, пока прибудет тот один из 400 000 корабль, который, согласно теории вероятности, в конце концов наткнется на этот островок?
1: «Что? Ты не погибнешь тут?» — закричал Автоматей, выведенный из отупения этими словами в ухо. «Значит, ты будешь жить тогда, как я? О, этому не бывать! Никогда! Никогда! Никогда!» И с ужасным криком, вскочив на ноги, Автоматей начал прыгать, трясти головой, изо всех сил ковырять в ухе, делая самые невероятные рывки и броски всем телом. Однако тщетно. В ух все это время пищал, что из силы.
2: «Да перестань же! Что, ты уже обезумел? Пожалуй, слишком рано. Осторожнее, ты повредишь себя. Чего доброго, что-нибудь сломаешь или вывихнешь? Побереги шею! Ведь это же бессмысленно. Иное дело, если бы ты мог сразу, знаешь, ну, а так ты только покалечишься. Ну, говорю ж тебе, я не уничтожаем, и баста. Так что ты зря мучаешься. Даже если ты вытряхнешь меня из уха, все равно не сможешь сделать мне ничего дурного. Ну, то есть я хотел сказать хорошего. Ибо согласно с тем, что я тебе подробно объяснил, смерть — это состояние, достойное зависти. Ой, ну перестань, наконец, как можно так прыгать?»
0: Однако Автоматей продолжал метаться, ни на что не обращая внимания, и дошел до того, что стал биться головой о камень, на котором ранее сидел. Он молотил головой с искрами в глазах и дымом пороховым в ноздрях, и он сам себя оглушил, а вух внезапно вылетел из его уха и покатился меж камней, издав слабый возглас облегчения. Автоматей не сразу заметил, что его усилия увенчались успехом. Опустившись на раскаленные солнцем камни, он некоторое время лежал неподвижно. Затем, не в силах еще пошевелить рукой или ногой, пробормотал:
1: «Ничего, это лишь временная слабость. Но уж я тебя вытряхну. Уж я тебя трахну каблуком, дорогой ты мой приятель. Слышишь? Слышишь? Эй, что это?»
0: Он вдруг сел, ибо почувствовал пустоту в ухе. Осмотрелся еще неверным взором, встал на колени и начал лихорадочно искать в ухо, просеивая мелкий гравий.
1: «В ух! В ух! Где ты? Отзовись!» — истошно кричал он.
0: Однако в ух, то ли из-за осмотрительности, то ли по какой другой причине, даже не пикнул. Автоматей тогда стал манить его самыми нежными словами, уверял, что переменил уже свое решение, что единственное его желание — последовать доброму совету электродруга и утопиться, и он жаждет лишь снова выслушать похвалу смерти. Но и это не дало результата, вух словно воды в рот набрал. Тогда несчастный робот, проклиная все и вся, начал обшаривать берег дюйм за дюймом. И вдруг, собравшись уже отбросить в сторону очередную горстку гравия, Автоматей поднес ее к глазам и весь злорадно затрясся, ибо среди камешков увидел в ухо металлическое зернышко, поблескивающее спокойным матовым блеском.
1: «Ага! Вот ты где, моя козявочка! Вот ты где, мой крошка-дружок! Попался, дорогой ты мой! Вечный!» —
0: зашипел он, бережно сжимая пальцами в ухо, не проронившего ни слова.
1: «Ну, теперь посмотрим, какой ты прочный. Сейчас проверим, вечно ли тебе существовать. Получай!»
0: Этим словам сопутствовал мощный удар каблуком. Положив электродруга на плоскую скалу, Автоматей прыгнул на него, да еще и повернулся на подкованном каблуке так, что скрежет раздался. Вух не отозвался, только камень под ним заскрежетал, словно в него вонзилось стальное сверло. Нагнувшись, Автоматей увидел, что зернышко осталось невредимым, а скала под ним слегка выщербилась, и вух лежал теперь в крошечном углублении.
1: «Что, «Такой ты прочный! Сейчас найдем камень потверже!» — рявкнул автоматей и начал бегать по всему островку, собирая самые крепкие обломки. Кремень, базальт, порфирит. Топча в ухо каблуками, автоматей то обращался к нему с притворным спокойствием, то осыпал оскорблениями, думая, что электродруг ответит и даже станет молить о пощаде. Однако Вух продолжал молчать. Над островком носились лишь звуки тупых ударов, топот, скрежет дробящихся камней и проклятие запыхавшегося автоматея. Через некоторое время, убедившись, что Вуху в самом деле не причиняют вреда самые страшные удары, разгоряченный и уставший автоматей снова уселся на берегу, не выпуская электродруга из рук.
3: «Даже если мне не удастся раздавить тебя», — сказал он, с трудом скрывая душившую его ярость, — «то будь спокоен. Я позабочусь о тебе, как полагается. Придется тебе долго ждать корабля, мой дорогой, потому что я швырну тебя в море, и ты будешь лежать там до скончания века. У тебя будет предостаточно времени для приятных размышлений в полном одиночестве. Нового приятеля ты не найдешь. Уж об этом я позабочусь».
2: «Добряк ты мой», — отозвался внезапно Вух. «Но чем же мне повредит пребывание на дне океана? Ты мыслишь категориями, свойственными существу недолговечному. И в этом корень твоих ошибок. Пойми, либо море когда-нибудь высохнет, либо дно его подымется над водой и станет сушей. Через 100 тысяч лет это произойдет, или через миллионы. Значения для меня не имеет. Я не только неистребим, но и бесконечно терпелив. Как ты мог заметить, хотя бы по спокойствию, с каким я переносил приступы твоего бешенства. Скажу больше. Я не отвечал на твои призывы и позволял искать себя, потому что хотел избавить тебя от напрасных трудов. Молчал я и когда ты топтал меня, чтобы неосторожным словом не усилить твою ярость, которая могла повредить тебе».
0: Задрожал автоматей, слыша это благородное признание от вновь вспыхнувшей ярости.
3: «Раздавлю тебя! В порошок сотру, негодяй!» — рявкнул он, и снова начался неистовый танец на камнях, прыжки, удары каблуками.
0: Но на этот раз его действием сопутствовало доброжелательное попискивание в ухо.
2: «Не верю, чтоб тебе удалось, но попробуй. Ну-ка, еще раз. Да не так, а то скоро устанешь. Ноги вместе. И гоп! Вверх! И гоп-ля-ля! Гоп-ля-ля! Подскакивай выше, говорю тебе, и сила удара возрастет. Ты что, уже не можешь? В самом деле? Что, не выходит? Вот-вот, именно так. Бей сверху камнем. Так, может, возьмешь другой? Неужели нет побольше? Еще раз. Бах-трах, мой дорогой друг. Как жаль, что я не в состоянии помочь тебе. Что ж ты остановился? Неужели так быстро иссякли силы? Эх, как жаль. Ну ничего, я подожду, отдохни. Пускай тебя ветерок остудит».
0: Автоматей с грохотом свалился на камни и с пламенной ненавистью всматривался в лежащее на его ладони металлическое зерно, волей-неволей слушая, как оно говорило.
2: «Если бы я не был твоим электродругом, то сказал бы, что ты ведешь себя недостойно. Корабль затонул из-за бури. Ты со мной спасся, и я служил тебе советами, как умел. А когда я не придумал, как спастись, ибо это невозможно, ты за слова чистой правды, за мой искренний совет, вбил себе в голову уничтожить меня, единственного твоего товарища. Правда, таким образом ты, по крайней мере, обрел какую-то цель в жизни, и хоть за это должен бы меня благодарить. Любопытно, что тебе до такой степени ненавистна мысль о том, что я останусь жить...»
3: «Это мы еще увидим. Останешься ли ты?» — заскрипел зубами автоматей. «Последнее слово еще не сказано».
2: «Нет, ты поистине великолепен. Знаешь что? Попробуй положить меня на пряжку твоего пояса. Она сделана из стали, а сталь ведь прочнее камня. Можешь попробовать. Хоть я отлично убежден, что и из этого ничего не выйдет. Но я был бы рад помочь тебе».
0: Автоматей, поколебавшись, последовал этому совету, но лишь того добился, что поверхность пряжки покрылась маленькими ямками от яростных ударов. Увидев, что даже самые отчаянные удары пропадают впустую, Автоматей впал в черную меланхолию и в бессильном отчаянии тупо смотрел на металлическую дробинку, продолжавшую говорить тонким голосом.
2: «И это разумное существо, подумать только, впадает в бездну отчаяния, ибо не может стереть с лица земли единственное родное существо во всем этом мертвом пространстве. Скажи, автоматейчик, неужели тебе нисколько не стыдно?»
1: «Замолчи, болтливая дрянь!» — прошипел автоматей.
2: «Ну почему это я должен молчать? Видишь ли, если бы я желал тебе зла, то давно бы уже умолк. Но я все еще твой электродруг. И как верный товарищ буду рядом с тобой, когда тебя начнут терзать муки агонии. Хоть ты на голову становись. А ты меня в море не бросишь, мой милый, поскольку всегда лучше иметь зрителей. Я буду зрителем твоей агонии, которая поэтому наверняка пройдет лучше, чем в совершенном одиночестве. Ведь важны чувства, все равно какие. Ненависть ко мне, твоему истинному другу, поддержит тебя, сделает более мужественным, окрылит твою душу, придаст убедительное и чистое звучание твоим стонам, упорядочит судороги и принесет порядок в каждую из последних твоих минут. А ведь это немало. Что до меня? Обещаю, что говорить буду мало и не стану ничего комментировать. Поступая иначе, я мог бы помимо своей воли повредить тебе и слишком дружбы, которого ты бы не вынес, так как характер у тебя, по правде говоря, скверный. Однако я и это превозмогу, ибо, отвечая добром на зло, уничтожу тебя и таким образом избавлю тебя от тебя самого. По дружбе, повторяю, а не вследствие ослепления, поскольку симпатия к тебе не мешает мне видеть всю мерзость твоей натуры».
0: Эти слова были прерваны криком, внезапно вырвавшимся у автоматея.
1: «Корабль! Корабль! Корабль!»
0: Орал он в беспамятстве и, вскочив, начал метаться по берегу, кидать в воду камни, размахивать изо всех сил руками, а главное — кричать во все горло, пока не охрип. Впрочем, все это было ни к чему. Корабль явно держал курс на островок и вскоре выслал спасательную шлюпку. Как выяснилось позднее, капитан корабля, на котором плыл автоматей, перед самым крушением успел послать радиограмму с призывом о помощи, благодаря чему всю эту часть моря прочесывали многочисленные корабли, а один из них подошел к самому островку. Когда шлюпка с матросами достигла мелководья, автоматей хотел было прыгнуть в нее один, но, поразмыслив, бегом вернулся, чтобы прихватить Вуха, так как страшился, что Вух поднимет крик, и его услышат прибывшие на лодке. А это могло бы привести к неприятным расспросам. А может, и обвинениям со стороны электродруга. Чтобы избегнуть этого, схватил он Вуха, и, не зная, как и где его спрятать, поскорее сунул себе в ухо. Начались бурные сцены приветствия и благодарности, при которых автоматей старался производить как можно больше шума, боясь, что кто-нибудь из моряков услышит голосок в ухо. Ибо электродруг говорил все время, повторяя:
2: «Ну-ну, это в самом деле было неожиданно. Один случай из 400 000. Ну и счастливец ты! Надеюсь, теперь наши отношения сложатся прекрасно, тем более, что в самые трудные минуты я не отказывал тебе ни в чем. Кроме того, я умею держать язык за зубами. Что было, то прошло, и быльем поросло».
0: Когда корабль после долгого плавания пристал к берегу, автоматей несколько удивил окружающих, выразив никому непонятное желание посетить ближайший металлургический завод, где имелся большой паровой молот. Рассказывали, что во время посещения завода вел себя довольно странно. А именно, подойдя к паровому молоту, начал изо всей силы трясти головой, словно хотел вытряхнуть свой мозг через ухо на подставленную ладонь, и даже подпрыгивал на одной ноге. Присутствующие, однако, сделали вид, что ничего не замечают, ибо считали, у того, кто побывал недавно в такой ужасной передряге, могут появиться необъяснимые причуды вследствие нарушения душевного равновесия. Правда, и в дальнейшем автоматей вел образ жизни, отличный от прежнего, по-видимому, заболев расстройством психики. То он собирал какие-то взрывчатые вещества и даже пробовал устраивать у себя в доме взрывы, чему помешали соседи, обратившиеся с жалобой к властям. то вдруг начинал коллекционировать молоты и карборундовые напильники, а знакомым говорил, что собирается создать новый тип машины для чтения мыслей. Потом он сделался отшельником и приобрел привычку разговаривать вслух с самим собой. Иногда можно было слышать, как он, бегая по дому, громко произносит монологи и даже выкрикивает слова, похожие на ругательство. Наконец, много лет спустя, охваченный новой манией, он стал закупать целыми мешками цемент. Затем сделал из него огромный шар, и когда шар затвердел, увез его неизвестно куда. Рассказывали, будто он нанялся сторожем на заброшенную шахту и однажды ночью свалил в ствол шахты огромную бетонную глыбу, а потом до конца дней своих бродил по окрестностям. И не было такого хлама, которого бы он не собирал, чтобы швырнуть вглубь старой шахты. Действительно, вел он себя довольно непонятным, но большая часть этих слухов, пожалуй, не заслуживает доверия. Ибо трудно поверить, чтобы все эти годы Автоматей продолжал таить в своем сердце обиду на электродруга, которому столь многим был обязан.

0: «Это ты, Алиса?» Корабль «Пегас» летел в соседнюю галактику. Он только вышел из суперпрыжка, как Алиса Селезнева увидела на экране корабль, который летел навстречу.
1: «Папа!» — воскликнула Алиса. «Я этот корабль где-то видела!»
2: «Странно», — ответил профессор Селезнев. «Здесь еще не бывал ни один земной корабль».
0: «Не нравится мне это», — заметил капитан Полосков. «Это хорошо не кончится». Уже через несколько минут стало ясно, что Алиса была права. Всем им уже приходилось видеть этот корабль. На его борту была надпись «Пегас». Скоро корабли так сблизились, что включилась видеосвязь. На экране, перед которым стоял капитан Полосков, появилось лицо другого Полоскова. Первый Полосков так удивился, что сначала себя даже не узнал.
3: «Вы откуда летите?» — спросил он своего двойника.

0: — отозвался эхом второй капитан. Алиса первой побежала к переходному люку. За ней шел Полосков, который держал в руке пистолет. «Зачем ты так?» — удивилась Алиса. «Не исключено, что там оборотни», — ответил капитан. «Космические пираты. А у меня на борту ребенок». В этот момент люк открылся. С той стороны люка стояла вторая Алиса, а за ее спиной второй Полосков с пистолетом. Тут первый профессор Селезнев отобрал пистолет у первого Полоскова, а второй у второго. Они подошли друг к другу и поздоровались. «Папа!» — хором воскликнули обе Алисы. «Скажи, что это значит?»
1: «Вернее всего», — ответил профессор. «В этом виновато искривление пространства. В этой точке соприкоснулись два параллельных мира. В них все одинаково. Или почти все».
0: Алиса уже все поняла и сказала своей двойняшке. «Пошли ко мне».
2: «Нет», — сказала та. «Пошли ко мне».
1: «У них даже характеры одинаковые», — засмеялись Селезневы.
0: Когда Алиса попала в каюту другой Алисы, она больше всего удивилась тому, что на таком же, как у нее, столике там были расположены такие же подарки для ребят из ее класса. Она подняла голубую раковину и спросила.
2: «Это ты для кого везешь?» «Разумеется, для Пашки Гераскина», — ответила вторая Алиса.
0: И девочки рассмеялись.
1: «Интересно», — спросила потом вторая Алиса.
2: «У нас все точно совпадает или есть разница? Давай проверим».
0: И они начали исследовать оба корабля, чтобы найти разницу. В это время профессора Селезневы обсуждали проблемы изогнутости пространства, а капитаны Полосковы жаловались друг другу на непослушных Алис. За час, пока корабли летели вместе, девочки облазили оба корабля. И тут зазвучал сигнал компьютера. Кораблям пора было расставаться, иначе они затеряются в пространстве и никогда не вернутся домой.
1: «Прошу всех собраться у переходной камеры», — раздался голос профессора Селезнева.
0: Через минуту оба экипажа стояли там.
2: «Я нашла!» — воскликнула Алиса. «У нас в камбузе зеленая кастрюля, а у вас синяя». «И я нашла!» — откликнулась вторая Алиса. «У нашего Полоскова усы длиннее».
1: «Давайте прощаться», — сказал Селезнев. «Осталось 2 минуты. В будущем мы наладим постоянную связь между нашими мирами. Надеюсь, никто не перепутал корабль».
0: Все засмеялись и стали прощаться. Было немного грустно. Встретились с самими собой, а надо расставаться. Потом люк закрылся, и Алиса вслед за старшими перешла на капитанский мостик. Они видели на экранах лица новых друзей. Потом связь прервалась, и второй Пегас превратился в зеленую звездочку на дисплее. Алиса ушла к себе в каюту, чтобы записать в дневник события этого невероятного дня.
2: «С нами случилось удивительное приключение», — написала она и остановилась.
1: «Что-то неладно».
0: И тут она поняла. Вся страница до последней фразы была написана черной пастой, а последняя фраза — синей.
2: «Какой ужас!» — подумала Алиса. «Значит, теперь она не она, и ее папа чужой. Она не заметила в беготне, как осталась на чужом корабле. Надо немедленно сказать. Но какое это будет горе для отца! И для капитана Полоскова! И для мамы! Нет, придется хранить тайну всю жизнь!»
0: Тут открылась дверь, и в каюту вошел отец.
1: «Алиса», — сказал он, — «ты не взяла случайно мою синюю ручку? А то я гляжу, у меня ручка с черной пастой. Наверное, твоя».
2: «Ой, моя! Как ты меня обрадовал! Значит, я твоя дочь!»
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
4: Глава 23. Сьюзен, сидя в одиночестве в уютном помещении третьего узла, пила травяной чай с лимоном.

0: и ждала результатов запуска следопыта. Как старшему криптографу, ей полагался терминал с самым лучшим обзором. Он был установлен на задней стороне компьютерного кольца и обращен в сторону шифровалки. Со своего места Сьюзен могла видеть всю комнату, а также сквозь стекло одностороннего обзора транстекст, возвышавшийся в самом центре шифровалки. Сьюзен посмотрела на часы. Она ждет уже целый час. Очевидно, анонимная рассылка Америки не слишком торопится пересылать почту Северной Дакоты. Сьюзен тяжело вздохнула. Несмотря на все попытки забыть утренний разговор с Дэвидом, он никак не выходил у нее из головы. Она понимала, что говорила с ним слишком сурово, и молила Бога, чтобы в Испании у него все прошло хорошо. Мысли Сьюзен прервал громкий звук открываемой стеклянной двери. Она оглянулась и застонала. У входа стоял криптограф Грег Хейл. Это был высокий мужчина крепкого сложения с густыми светлыми волосами и глубокой ямкой на подбородке. Он отличался громким голосом и безвкусно крикливой манерой одеваться. Коллеги-криптографы прозвали его Галит, таково научное название каменной соли. Хейл же был уверен, что Галит — некий драгоценный камень, поэтому считал, что это прозвище вполне соответствует его выдающимся умственным способностям и прекрасному телосложению. Будь он менее самонадеян, он, конечно же, заглянул бы в энциклопедию и обнаружил, что это не что иное, как солевой осадок, оставшийся после высыхания древних морей. Как и все криптографы АНБ, Хейл зарабатывал огромные деньги, однако вовсе не стремился держать этот факт при себе. Он ездил на белом лотосе с люком на крыше и звуковой системой с мощными динамиками. Кроме того, он был фанатом всевозможных прибамбасов, и его автомобиль стал своего рода витриной. Он установил в нем компьютерную систему глобального позиционирования, замки, приводящиеся в действие голосом, пятиконечный подавитель радаров и сотовый телефон-факс, благодаря которому всегда мог принимать сообщения на автоответчик. На номерном знаке «Авто» была надпись «Мегабайт» в обрамлении сиреневой неоновой трубки. Ранняя юность Грега Хейла не была омрачена криминальными историями, поскольку он провел ее в корпусе морской пехоты США, где и познакомился с компьютером. Он стал лучшим программистом корпуса, и перед ним замаячила перспектива отличной военной карьеры. Но за два дня до окончания третьего боевого дежурства в его будущем произошел резкий зигзаг. В пьяной драке Хейл случайно убил сослуживца. Корейское искусство самозащиты, тхэквондо, оказалось в большей мере смертоносным, нежели оборонительным. Военной службе пришел конец. Отсидев некоторое время в тюрьме, Хейл занялся поисками места программиста в частных компаниях. Он не скрывал от нанимателей того, что случилось с ним во время службы в морской пехоте, и стремился завоевать их расположение, предлагая работать без оплаты в течение месяца, чтобы они узнали ему цену. В желающих принять его на работу не было недостатка, а увидав, что он может творить на компьютере, они уже не хотели его отпускать. Профессионализм Хейла достиг высокого уровня, и у него появились знакомые среди интернет-пользователей по всему миру. Он был представителем новой породы киберпсихов и общался с такими же ненормальными в других странах, посещая непристойные сайты и просиживая в европейских чатах. Его дважды увольняли за использование счета фирмы для рассылки порнографических снимков своим дружкам. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Хейл, остановившись в дверях и с недоумением глядя на Сьюзен. Скорее всего, он надеялся, что никого не застанет в третьем узле. Сьюзен постаралась сохранить спокойствие. «Сегодня суббота, Грег. Могу задать тебе точно такой же вопрос». Однако она отлично знала, чем занимался Хейл. Он был законченным компьютерным маньяком. Вопреки правилам, он часто проникал в шифровалку в уикенд, чтобы на мощнейших компьютерах погонять программу, над которой работал. «Вот хочу попробовать сделать кое-какую перенастройку да проверить электронную почту», — сказал Хейл. Он смотрел на нее с нескрываемым любопытством. «Что ты сказала? Чем ты занята?» «Я ничего не говорила», — ответила Сьюзен. Хейл удивленно поднял брови. «Ах, какие мы скрытные! А ведь у нас в третьем узле нет друг от друга секретов. Один за всех и все за одного». Сьюзен отпила глоток чая и промолчала. Хейл пожал плечами и направился к буфету. Буфет всегда был его первой остановкой. Попутно он бросил жадный взгляд на ноги Сьюзен, которые та вытянула под рабочим столом, и тяжело вздохнул. Сьюзен, не поднимая глаз, поджала ноги и продолжала следить за монитором. Хейл хмыкнул. Сьюзен уже привыкла к агрессивному поведению Хейла. Его любимым развлечением было подключаться к ее компьютеру, якобы для того, чтобы проверить совместимость оборудования. Сьюзен это выводила из себя, однако она была слишком самолюбива, чтобы пожаловаться на него Стратмору. Проще было его игнорировать. Хейл подошел к буфету, с грохотом открыл решетчатую дверцу, достал из холодильника пластиковую упаковку тофу, соевого творога и сунул в рот несколько кусочков белой студенистой массы. Затем облокотился о плиту, поправил широкие серые брюки и крахмальную рубашку. «И долго ты собираешься здесь сидеть?» «Всю ночь», — безучастно ответила Сьюзен. «Хм-хм», — пробурчал Хейл с набитым ртом. «Милая ночка вдвоем в детском манеже». «Втроем», — поправила Сьюзен. «Командор Стратмор у себя. Советую исчезнуть, пока он тебя не засек». Хейл пожал плечами. «Зато он не имеет ничего против твоего присутствия. Тебе он всегда рад». Сьюзен заставила себя промолчать. Хейл хмыкнул себе под нос и убрал упаковку тофу. Затем взял бутылку оливкового масла и прямо из горлышка отпил несколько глотков. Он считал себя большим знатоком всего, что способствовало укреплению здоровья, и утверждал, что оливковое масло очищает кишечник. Он вечно навязывал что-то коллегам, например, морковный сок, и убеждал их, что нет ничего важнее безукоризненного состояния кишечника. Хейл поставил масло на место и направился к своему компьютеру, располагавшемуся прямо напротив рабочего места Сьюзен. Даже за широким кольцом терминалов она почувствовала резкий запах одеколона и поморщилась. «Замечательный одеколон, Грег. Вылил целую бутылку?» Хейл включил свой компьютер. «Специально для тебя, дорогая». Он стал ждать, когда его компьютер разогреется, и Сьюзен занервничала. Что, если Хейл захочет взглянуть на включенный монитор транстекста? Вообще-то ему это ни к чему, но Сьюзен знала, что его не удовлетворит скороспелая ложь о диагностической программе, над которой машина бьется уже 16 часов. Хейл потребует, чтобы ему сказали правду, но именно правду она не имела ни малейшего намерения ему открывать. Она не доверяла Грегу Хейлу. Он был из другого теста, не их фирменной закваски. Она с самого начала возражала против его кандидатуры. Но АНБ посчитала, что другого выхода нет. Хейл появился в порядке возмещения ущерба. После фиаско попрыгунчика. 4 года назад Конгресс, стремясь создать новый стандарт шифрования, поручил лучшим математикам страны, иными словами, сотрудникам АНБ, написать новый супералгоритм. Конгресс собирался принять закон, объявляющий этот новый алгоритм национальным стандартом, что должно было решить проблему несовместимости, с которой сталкивались корпорации, использующие разные алгоритмы. Конечно, просить АНБ приложить руку к совершенствованию системы общего пользования – это все равно, что предложить приговоренному к смертной казни самому сколотить себе гроб. Транстекст тогда еще не был создан, и принятие стандарта лишь облегчило бы процесс шифрования и значительно затруднило АНБ выполнение его и без того нелегкой задачи. Фонд электронных границ сразу увидел в этом конфликт интересов и всячески пытался доказать, что АНБ намеренно создаст несовершенный алгоритм, такой, какой ему будет нетрудно взломать. Чтобы развеять эти опасения, Конгресс объявил, что когда алгоритм будет создан, его передадут для ознакомления лучшим математикам мира, которые должны будут оценить его качество. Команда криптографов АНБ под руководством Стратмора без особого энтузиазма создала алгоритм, который окрестила попрыгунчиком, и представила его в Конгресс для одобрения. Зарубежные ученые-математики проверили попрыгунчика и единодушно подтвердили его высокое качество. Они заявляли, что это сильный, чистый алгоритм, который может стать отличным стандартом шифрования. Но за 3 дня до голосования в Конгрессе, который наверняка бы дал добро новому стандарту, молодой программист из лаборатории Bell по имени Грег Хейл потряс мир, заявив, что нашел черный ход, глубоко запрятанный в этом алгоритме. Черный ход представлял собой несколько строк хитроумной программы, которые вставил в алгоритм командир Стратмор. Они были вмонтированы так хитро, что никто, кроме Грега Хейла, их не заметил, и практически означали, что любой код, созданный с помощью попрыгунчика, может быть взломан секретным паролем, известным только АНБ. Стратмору едва не удалось сделать предлагаемый стандарт шифрования величайшим достижением АНБ. Если бы он был принят, у агентства появился бы ключ для взлома любого шифра в Америке. Люди, знающие толк в компьютерах, пришли в неистовство. Фонд электронных границ, воспользовавшись вспыхнувшим скандалом, поносил Конгресс за проявленную наивность и назвал АНБ величайшей угрозой свободному миру со времен Гитлера. Новый стандарт шифрования приказал долго жить. Никому не показалось удивительным, что два дня спустя АНБ приняла Грега Хейла на работу. Стратмор решил, что лучше взять его к себе и заставить трудиться на благо АНБ, чем позволить противодействовать агентству извне. Стратмор мужественно перенес разразившийся скандал, горячо защищая свои действия перед Конгрессом. Он утверждал, что стремление граждан к неприкосновенности частной переписки обернется для Америки большими неприятностями. Он доказывал, что кто-то должен присматривать за обществом, что взлом шифров агентством – вынужденная необходимость, залог мира. Но общественные организации типа Фонда электронных границ считали иначе и развязали против Стратмора непримиримую войну. Глава 24. Дэвид Беккер стоял в телефонной будке на противоположной стороне улицы прямо напротив городской больницы, откуда его только что выставили за причинение беспокойства пациенту под номером 104, мсье Клушару. Все внезапно осложнилось, пошло совсем не так, как он рассчитывал. Мелкая любезность, которую он оказал Стратмору, забрав личные вещи Танкада, вылилась в поиски таинственного кольца, как в известной игре, где нужно находить спрятанные предметы. Дэвид только что позвонил Стратмору и рассказал о немецком туристе. Новость не обрадовала командора. Выслушав подробности, он долго молчал. «Дэвид», — сказал наконец Стратмор мрачным голосом, — «обнаружение этого кольца — вопрос национальной безопасности. Я возлагаю эту задачу на вас. Не подведите меня». И положил трубку. Дэвид, задержавшись в будке, тяжко вздохнул. Взял потрепанный справочник Гуя Телефоника и начал листать желтые страницы. «Ничего не выйдет», — пробормотал он. В разделе «Служба сопровождения» в справочнике было только три строчки. Впрочем, ничего иного все равно не оставалось. Беккер знал лишь, что немец был с рыжеволосой спутницей, а в Испании это само по себе большая редкость. Клушар вспомнил, что ее звали «Капля росы». Беккер скорчил гримасу. «Что это за имя?» «Скорее кличка коровы, чем имя красавицы. Разве так могут назвать католичку?» Должно быть, Клушар ослышался. Беккер набрал первый из трех номеров. «Сервисио социаль до Севилья», — прозвучал приятный женский голос. Беккер постарался придать своему испанскому тяжелый немецкий акцент. «Хола, хаблас алеман?» «Нет, но я говорю по-английски», — последовал ответ. Беккер перешел на ломанный английский. «Спасибо, не могли бы вы мне помочь?» «О да, конечно», — медленно проговорила женщина, готовая прийти на помощь потенциальному клиенту. «Вам нужна сопровождающая?» «Да, да, именно. Сегодня мой брат Клаус нанял девушку очень красивую, с рыжими волосами. Я тоже хочу. На завтрашний день, пожалуйста». «Ваш брат Клаус приходил к нам?» Женщина вдруг оживилась, словно говорила со старым знакомым. «Да, он очень толстый, вы его запомнили?» «Вы сказали, что он приходил сегодня?» Беккер услышал, как его собеседница листает книгу заказов. Там не окажется никакого Клауса, но Беккер понимал, что клиенты далеко не всегда указывают свои подлинные имена. «Хм, извините», — произнесла женщина, — «не нахожу такого. Как вы сказали имя девушки, которую нанял ваш брат?» «Рыжеволосая», — сказал Беккер, уклоняясь от ответа. «Рыжеволосая?» — переспросила она. Пауза. «Это Сервисио Социаль до Севилья. Вы уверены, что ваш брат приходил именно к нам?
1: Да, да, конечно.
0: Сеньор, у нас нет рыжеволосых. У нас только настоящие андалузские красавицы.
1: Рыжие волосы, повторил Беккер, понимая, как глупо выглядит.
0: «Простите, у нас нет ни одной рыжеволосой, но если вы...
1: Ее зовут Капля Росы», — сказал Беккер, отлично сознавая, что это звучит совсем уж абсурдно.
0: Это странное имя, по-видимому, не вызвало у женщины каких-либо ассоциаций. Она извинилась, предположила, что Беккер перепутал агентство и, наконец, положила трубку. Первая попытка закончилась неудачей. Нахмурившись, Беккер набрал второй номер. И на другом конце сразу же сняли трубку.
1: «Буэнос ночес, мухерос Испания. Чем могу служить?»
0: Беккер держался той же версии. Он немецкий турист, готовый заплатить хорошие деньги за рыжеволосую, которую сегодня нанял его брат. На этот раз ему очень вежливо ответили по-немецки, но снова сказали, что рыжих девочек у них нет.
1: «Кайне роткопф, простите», — женщина положила трубку.
0: Вторая попытка также ни к чему не привела. Беккер заглянул в телефонный справочник. Оставался последний номер, конец веревочки. Он набрал номер.
1: «Эскортес Белен», — ответил мужчина.
0: И снова Беккер изложил свою проблему.
1: «Си-си, сеньор, меня зовут сеньор Ролдан. Буду рад вам помочь, у нас две рыжеволосые. Обе хорошенькие».
0: Сердце Беккера подпрыгнуло. «Очень хорошенькие», — повторил он с нарочитым немецким акцентом.
1: «Рыженькие?»
0: «Да, а как зовут вашего брата? Я скажу вам, кто его сегодня сопровождает, и мы сможем прислать ее к вам завтра».
1: «Клаус Шмидт», — выпалил Беккер имя из старого учебника немецкого.
0: Долгая пауза. «Сэр, я не нахожу у Клауса Шмидта в книге заказов, но, быть может, ваш брат хотел сохранить инкогнито. Наверное, дома его ждет жена». Он непристойно захохотал.
1: «Да, Клаус женат, но он очень толстый. Жена отказывает ему, ну, вы понимаете».
0: Беккер не мог поверить, что это говорит он сам. «Если бы Сьюзан слышала меня сейчас», — подумал он.
1: «Я тоже толстый и одинокий, я тоже хотел бы с ней покувыркаться. Заплачу кучу денег».
0: Хотя спектакль и показался достаточно убедительным, но Беккер зашел слишком далеко. Проституция в Испании запрещена. А сеньор Ролдан был человеком осторожным. Он уже не один раз обжигался, когда полицейские чиновники выдавали себя за похотливых туристов. «Я хотел бы с ней покувыркаться». Ролдан сразу решил, что это подстава. Если он скажет «да», его подвергнут большому штрафу, да к тому же заставят предоставить одну из лучших сопровождающих полицейскому комиссару на весь уикенд «за здорово живешь». Когда Ролдан заговорил, голос его звучал уже не так любезно, как прежде.
1: «Сэр, это агентство услуг сопровождения Белен. Могу я поинтересоваться, кто со мной говорит?»
2: «Зигмунд Шмидт»,
1: — с трудом нашелся Беккер.
2: «Кто вам дал наш номер?»
1: «Лягуя телефоника, желтые страницы».
0: «Да, сэр, мы внесены туда как агентство сопровождения».
1: «Да, да, я и ищу спутницу».
0: Беккер понял, что совершил какой-то промах. «Да, наше агентство предоставляет сопровождающих бизнесменам для обедов и ужинов. Вот почему мы внесены в телефонный справочник. Мы занимаемся легальным бизнесом, а вы ищете проститутку».
1: Слово прозвучало, как удар хлыста.
0: «Но мой брат, сэр, если ваш брат целый день целовался в парке с девчонкой, то это значит, что она работает не в нашем агентстве. У нас очень строгие правила относительно контактов клиента и сопровождающего. Но вы спутали нас с кем-то другим. У нас всего две рыженькие, Иммакулада и Росио, и ни та, ни другая не станут ни с кем спать за деньги, потому что это проституция, а она в Испании строжайше запрещена. Доброй ночи, сэр». «Но...» — послышался щелчок, положенный на рычаг трубки. Беккер беззвучно выругался и повесил трубку. Третья попытка провалилась. Он помнил, что сказал клушар. Немец нанял девушку на весь уикенд. Беккер вышел из телефонной будки на перекрестке Калле Салада и Авени де Асунсьон. Несмотря на интенсивное движение, воздух был наполнен сладким ароматом севильских апельсиновых деревьев. Спустились сумерки, самое романтическое время суток. Он подумал о Сьюзан. Но тут же в голову пришли слова Стратмора «Найдите кольцо». Беккер в отчаянии плюхнулся на скамейку и задумался о том, что делать дальше, что же предпринять. Глава 25. Городская больница закрылась для посетителей. Свет в бывшем гимнастическом зале выключили. Пьер Клушар спал глубоким сном и не видел склонившегося над ним человека. Игла похищенного у медсестры шприца блеснула в темноте и погрузилась в вену чуть выше запястья Клушара. Шприц был наполнен 30 кубиками моющего средства, взятого с тележки уборщицы. Сильный палец нажал на плунжер, вытолкнув синеватую жидкость в старческую вену. Клушар проснулся лишь на несколько секунд. Он успел бы вскрикнуть от боли, если бы сильная рука не зажала ему рот. Старик не мог даже пошевелиться. Он почувствовал неимоверный жар, бегущий вверх по руке. Нестерпимая боль пронзила плечо, сдавила грудь и, подобно миллиону осколков, вонзилась в мозг. Клушар увидел яркую вспышку света и черную бездну. Человек ослабил нажим, еще раз взглянул на прикрепленную к спинке кровати табличку с именем больного и беззвучно выскользнул из палаты. Оказавшись на улице, человек в очках в тонкой металлической оправе достал крошечный прибор, закрепленный на брючном ремне, квадратную коробочку размером с кредитную карту. Это был опытный образец нового компьютера «Монокль», разработанного ВМС США для проверки напряжения аккумуляторов в труднодоступных отделениях подводных лодок, миниатюрный аппарат, совмещенный с сотовым модемом, последнее достижение микротехнологии. Его визуальный монитор, дисплей на жидких кристаллах, был вмонтирован в левую линзу очков. «Монокль» явился провозвестником новой эры персональных компьютеров. Благодаря ему пользователь имел возможность просматривать поступающую информацию и одновременно контактировать с окружающим миром. Кардинальное отличие «Монокля» заключалось не в его миниатюрном дисплее, а в системе ввода информации. Пользователь вводил информацию с помощью крошечных контактов, закрепленных на пальцах. Контакты соединялись в определенной последовательности, которую компьютер затем расшифровывал и переводил на нормальный английский. Киллер щелкнул миниатюрным тумблером, и очки превратились в дисплей. Опустив руки, он незаметными быстрыми движениями соединял кончики пальцев. Перед его глазами появилось сообщение, которое он должен был отправить. Тема сообщения: «П. Клушар ликвидирован». Он улыбнулся. Часть задания заключалась в немедленном уведомлении. Но сообщать имена жертв, с точки зрения человека в очках в металлической оправе, это было признаком особой элегантности стиля. Его пальцы снова задвигались, приводя в действие сотовый модем, и перед глазами появилось: «Сообщение отправлено». Глава 26. Сидя на скамейке напротив городской больницы, Беккер думал о том, что делать дальше. Звонки в агентство услуг сопровождения ничего не дали. Командор, недовольный необходимостью говорить по линии, незащищенной от прослушивания, попросил Дэвида не звонить, пока кольцо не окажется в его руках. Он решил было обратиться в полицию, может быть, у них есть данные о рыжеволосых проститутках, но Стратмор на этот счет выразился недвусмысленно: «Вы должны оставаться невидимым, никто не должен знать о существовании кольца». «Может быть, стоит побродить по Триане, кварталу развлечений, поискать там эту рыжую девицу, или же обойти все рестораны, вдруг этот тучный немец окажется там». Но и то, и другое вряд ли к чему-то приведет. В его мозгу все время прокручивались слова Стратмора: «Обнаружение этого кольца – вопрос национальной безопасности». Внутренний голос подсказывал Беккеру, что он что-то упустил, нечто очень важное, но он никак не мог сообразить, что именно. «Я преподаватель, а не тайный агент, черт возьми!» И тут же он понял, почему все-таки Стратмор не послал в Севилью профессионала. Беккер встал и бесцельно побрел по Кале де Лисиас, раздумывая на ходу, что бы предпринять. Мощенный брусчаткой тротуар под ногами постепенно сливался в одну темную гладкую полосу. Быстро опускалась ночь. Капля росы. Что-то в этом абсурдном имени тревожно сверлило его мозг. Капля росы. Он слышал приятный голос сеньора Ролдена из агентства сопровождения Белена. «У нас только две рыжеволосые. Две рыжеволосые. Имакулада и Росио. Росио. Росио». Беккер остановился как вкопанный. «А еще считаюсь лингвистом». Он не мог понять, как до него не дошло сразу. «Росио — одно из самых популярных женских имен в Испании. В нем заключено все, что ассоциируется с представлением о молодой католичке. Чистота, невинность, природная красота. Чистота заключена в буквальном значении имени — капля росы». В ушах зазвучал голос старого канадца. «Капля росы». Очевидно, она перевела свое имя на единственный язык, равнодоступный ей и ее клиенту, английский. Возбужденный Беккер ускорил шаги в поисках телефона. По другой стороне улицы, оставаясь невидимым, шел человек в очках в тонкой металлической оправе. Глава 27. Тени в зале шифровалки начали удлиняться и терять четкость. Автоматическое освещение постепенно становилось ярче. Сьюзен по-прежнему молча сидела за компьютером, ожидая вестей от следопыта. Поиск занял больше времени, чем она рассчитывала. Мысли ее мешались. Она тосковала по Дэвиду и страстно желала, чтобы Грег Хейл отправился домой. Но Хейл сидел на месте и помалкивал, поглощенный своим занятием. Ей было безразлично, чем именно он занят, лишь бы не заинтересовался включенным транстекстом. Пока этого, по-видимому, не случилось. Цифра 16 в окне отсчета часов заставила бы его завопить от изумления. Сьюзен допивала уже третью чашку чая, когда это, наконец, произошло. Компьютер пискнул. Пульс ее участился. На мониторе появилось символическое изображение конверта. Это значило, что пришло сообщение по электронной почте. Сьюзен бросила быстрый взгляд на Хейла, но тот был всецело поглощен своим компьютером. Затаив дыхание, Сьюзен дважды щелкнула по конверту. «Северная Дакота», — прошептала она еле слышно. «Посмотрим, кто ты такой». Сьюзен прочитала открывшееся сообщение, которое состояло из одной строчки, потом прочитала его еще раз. «Пообедаем у Альфреда в 20:00». В другом конце комнаты Хейл еле слышно засмеялся. Сьюзен взглянула на адресную строку сообщения. «From hail@crypto.nsa.gov». Гнев захлестнул ее, но она сдержалась и спокойно стерла сообщение. «Очень умно, Грег.
1: Там подают отличный карпаччо». Хейл улыбнулся. «Что скажешь? А потом мы могли бы... Выкинь это из головы. Сколько в тебе снобизма!» Хейл вздохнул и повернулся к своему компьютеру.
0: В этом вся ее сущность. Блестящий криптограф и давнишнее разочарование Хейла. Он часто представлял, как занимается с ней сексом. Прижимает ее к овальной поверхности транстекста и берет прямо там, на теплом кафеле черного пола. Но Сьюзен не желала иметь с ним никакого дела. И что, на взгляд Хейла, было еще хуже, влюбилась в университетского профессора, который, к тому же, зарабатывал сущие гроши. Очень жаль, если она истратит свой превосходный генетический заряд, произведя потомство от этого выродка. А ведь могла бы предпочесть его, Грега. «У нас были бы красивые дети», — подумал он. «Чем ты занята?» — спросил Хейл, пробуя иной подход. Сьюзен ничего не ответила.
1: «Я вижу, ты выдающийся командный игрок. Может быть, можно взглянуть?» Он встал и начал обходить круг терминалов, двигаясь по направлению к ней.
0: Сьюзен понимала, что сегодня любопытство Хейла может привести к большим неприятностям, поэтому быстро приняла решение. «Это диагностика», — сказала она, взяв на вооружение версию командера.
1: Хейл остановился. «Диагностика?» — в голосе его слышалось недоверие. «Ты тратишь на это субботу, вместо того, чтобы развлекаться с профессором?
0: Его зовут Дэвид.
1: Какая разница?»
0: «Тебе больше нечем заняться?» — Сьюзен метнула на него недовольный взгляд.
1: «Хочешь от меня избавиться?» — надулся Хейл.
0: «Если честно, да. «Не надо так, Сью, ты меня оскорбляешь».
3: Глаза Сьюзен сузились. Она терпеть не могла, когда он называл ее Сью. Вообще-то она ничего не имела против этого имени, но Хейл был единственным, кто его использовал, и это было ей неприятно.
0: «Почему бы мне не помочь тебе?» — предложил Хейл. Он подошел ближе. «Я опытный диагност, к тому же умираю от любопытства узнать, какая диагностика могла заставить Сьюзен Флетчер выйти на работу в субботний день».
3: Сьюзен почувствовала прилив адреналина и бросила взгляд на следопыта. Она понимала, что не может допустить, чтобы Хейл его увидел. Последует слишком много вопросов. «Я хочу сохранить это в тайне», — сказала она. Но Хейл продолжал приближаться. Когда он был уже почти рядом, Сьюзен поняла, что должна действовать. Хейл находился всего в метре от нее, когда она встала и преградила ему дорогу. Его массивная фигура буквально нависла над ней, запах одеколона ударил в ноздри. «Я сказала нет». Она смотрела ему прямо в глаза. Хейл наклонил голову набок, явно заинтригованный такой скрытностью. И, как бы желая обратить все в игру, сделал еще один шаг вперед. Но он не был готов к тому, что произошло в следующее мгновение. Сохраняя ледяное спокойствие, Сьюзен ткнула указательным пальцем в твердокаменную грудь Хейла и заставила его остановиться. Хейл в шоке отпрянул, поняв, что она не шутит. Сьюзен Флетчер никогда еще до него не дотрагивалась, даже руки не коснулась. Правда, это было не то прикосновение, какое он рисовал в воображении, представляя себе их первый физический контакт, но все же. Хейл долго с изумлением смотрел на нее, затем медленно повернулся и направился к своему терминалу. Одно ему было абсолютно ясно. Распрекрасная Сьюзен Флетчер бьется над чем-то очень важным, и можно поклясться, что это никакая не диагностика.

0: и слушайте радио «Фантастика».
1: Глава 28. Сеньор Ролдан восседал за своим столом в агентстве сопровождения Белена, чрезвычайно довольный тем, как умело обошел глупую полицейскую ловушку. Немецкий акцент и просьба снять девушку на ночь — это же очевидная подстава. Интересно, что они еще придумают? Телефон на столе громко зазвонил. Сеньор Ролдан поднял трубку с обычной для него самоуверенностью. «Буэнос ночес», — произнес мужской голос на беглом испанском. Звонивший выговаривал слова чуточку в нос, словно был немного простужен. «Это гостиница?» «Нет, сэр, какой номер вы набираете?» Сеньор Ролдан не потерпит сегодня больше никаких трюков. «34-62-10», — ответили на другом конце провода. Ролдан нахмурился. Голос показался ему отдаленно знакомым. Он попытался определить акцент. «Может быть, Бургас?» «Вы набрали правильно», — сказал он осторожно, — «но это служба сопровождения». Звонивший некоторое время молчал. «О, понимаю, прошу прощения. Кто-то записал его, и я подумал, что это гостиница. Я здесь проездом из Бургаса. Прошу прощения за беспокойство. Доброй вам но... Эспере, подождите». Сеньор Ролдан был коммерсантом до мозга костей. «А вдруг это клиент?» Новый клиент с севера. Он не допустит, чтобы какие-то страхи лишили его потенциального клиента. «Друг мой», — промурлыкал он в трубку, — «мне показалось, что я уловил в вашей речи бургасский акцент. Сам я из Валенсии. Что привело вас в Севилью?» «Я торговец ювелирными изделиями, жемчугами из Майорки». «Неужели из Майорки? Вы, должно быть, много путешествуете». Голос болезненно кашлянул. «Да, немало». «В Севилью по делам?» — настаивал Ролдан. «Ясно, конечно, что это никакой не полицейский, это клиент с большой буквы. Дайте мне угадать, наш номер вам дал приятель. Сказал, чтобы вы обязательно нам позвонили, я прав?» Сеньор Ролдан уловил некоторое замешательство на другом конце провода. «Ну, на самом деле нет, все было совсем не так». «Да вы не стесняйтесь, сеньор. Мы служба сопровождения, нас нечего стесняться». «Красивые девушки, спутницы для обеда и приемов и все такое прочее. Кто дал вам наш номер? Уверен, наш постоянный клиент. Мы можем обслужить вас по особому тарифу». «Ну, вообще-то, никто не давал мне ваш номер специально». В голосе мужчины чувствовалась какая-то озабоченность. «Я нашел его в паспорте и хочу разыскать владельца». Сердце Ролдана упало. «Выходит, это не клиент». «Вы хотите сказать, что нашли этот номер?» «Да, я сегодня нашел в парке чей-то паспорт. Ваш номер был записан на клочке бумаги и вложен в паспорт. Я было подумал, что это номер гостиницы, где тот человек остановился и хотел отдать ему паспорт. Но вышла ошибка. Я, пожалуй, занесу его в полицейский участок по пути в... «Пердон!» — прервал его Ролдан, занервничав. «Я мог бы предложить вам более привлекательную идею». Ролдан был человек осторожный, а визит в полицию мог превратить его клиентов в бывших клиентов. «Подумайте», — предложил он, — «раз у человека в паспорте был наш номер, то, скорее всего, он наш клиент, поэтому я мог бы избавить вас от хлопот с полицией». «Не знаю», — в голосе слышалась нерешительность, — «я бы только...» «Не надо спешить, друг мой. Мне стыдно это говорить, но полиция у нас в Севилье далеко не так эффективна, как на севере». «Паспорт этому человеку вернут только через несколько дней. Если вы назовете мне его имя, я сделаю все, чтобы он получил свой паспорт немедленно». «Да что вы, мне кажется, что...» Зашелестели перелистываемые страницы. «Имя немецкое, не знаю, как оно правильно произносится. Густавсон». Ролдан слышал имя впервые. Но у него были клиенты из самых разных уголков мира, и они никогда не пользовались настоящими именами. «Как он выглядит на фото? Быть может, я смогу его узнать?» «Ну, — произнес голос, — он очень-очень полный». Ролдан сразу понял. Он хорошо запомнил это обрюзгшее лицо, человек, которому он направил Россио. Странно, — подумал он, — что сегодня вечером уже второй человек интересуется этим немцем. «Мистер Густавсон!» — не удержался от смешка Ролдан. «Ну, конечно, я хорошо его знаю. Если вы принесете мне его паспорт, я позабочусь, чтобы он его получил». «Видите ли, я в центре города без машины», — ответил голос. «Может быть, вы могли бы подойти?» «Понимаете, я не могу отойти от телефона», — уклончиво отозвался Ролдан. «Но если вы в центре, то это совсем недалеко от нас». «Извините, но для прогулок час слишком поздний. Тут рядом полицейский участок. Я занесу им, а вы, когда увидите мистера Густавсона, скажите ему, где его паспорт». «Подождите!» — закричал Ролдан. «Не надо впутывать сюда полицию. Вы говорите, что находитесь в центре, верно? Вы знаете отель «Альфонсо 13-й»? Один из лучших в городе». «Да», — произнес голос. «Я знаю эту гостиницу, она совсем рядом». «Вот и прекрасно!» «Мистер Густавсон остановился там». «Наверное, он сейчас у себя».
2: «Понимаю». В голосе звонившего по-прежнему чувствовалась нерешительность. «Ну, тогда, надеюсь, хлопот не будет».
1: «Отлично! Он обедает там сегодня с одной из наших сопровождающих». Ролдан понимал, что сейчас они, скорее всего, лежат в постели, но ему не хотелось оскорблять чувства звонившего. «Оставьте паспорт у администратора, его зовут Мануэль. Скажите, что вы от меня. Попросите его передать паспорт Росио. Росио сопровождает мистера Густавсона сегодня вечером. Она непременно передаст ему паспорт. Можете оставить свое имя и адрес. Наверняка мистер Густавсон захочет вас поблагодарить».
2: «Прекрасная мысль. Альфонсо 13-й. Очень хорошо. Прямо сейчас туда загляну. Спасибо, что помогли мне».
1: Дэвид Беккер повесил трубку. «Альфонсо 13-й». Он усмехнулся. «Просто надо уметь задавать вопросы». Минуту спустя незаметная фигура проследовала за Беккером по Кале де Лисиас в сгущающейся темноте андалузской ночи. Глава 29. Все еще нервничая из-за столкновения с Хейлом, Сьюзен вглядывалась в стеклянную стену третьего узла. В шифровалке не было ни души. Хейл замолк, уставившись в свой компьютер. Она мечтала, чтобы он поскорее ушел. Сьюзен подумала, не позвонить ли ей Стратмору. Командер в два счета выставит Хейла, все-таки сегодня суббота. Но она отдавала себе отчет в том, что если Хейла отправит домой, он сразу же заподозрит неладное, начнет обзванивать коллег-криптографов, спрашивать, что они об этом думают. В конце концов, Сьюзен решила, что будет лучше, если Хейл останется. Он и так скоро уйдет. Код, не поддающийся взлому. Сьюзен вздохнула, мысли ее вернулись к цифровой крепости. Она не могла поверить, что такой алгоритм может быть создан, но ведь доказательства налицо, у нее перед глазами. Транстекст не может с ним справиться. Сьюзен подумала о Стратморе, о том, как мужественно он переносит тяжесть этого испытания, делая все необходимое, сохраняя спокойствие во время крушения. Иногда она видела в нем что-то от Дэвида. У них было много общего – настойчивость, увлеченность своим делом, ум. Иногда ей казалось, что Стратмор без нее пропадет. Ее любовь к криптографии помогала командору отвлечься от завихрений политики, напоминая о молодости, отданной взламыванию шифров. Но и она тоже многим была обязана Стратмору. Он стал ее защитником в мире рвущихся к власти мужчин. Помогал ей делать карьеру, оберегал ее и, как сам часто шутил, делал ее сны явью. Хотя и не намеренно, именно Стратмор привел Дэвида Беккера в АНБ в тот памятный день, позвонив ему по телефону. Мысли Сьюзен перенеслись в прошлое, и глаза ее непроизвольно упали на листок бумаги возле клавиатуры с напечатанным на нем шутливым стишком, полученным по факсу. «Мне явно не хватает лоска, зато моя любовь без воска». Дэвид прислал его после какой-то мелкой размолвки. Несколько месяцев она добивалась, чтобы он объяснил, что это значит, но Дэвид молчал. «Моя любовь без воска». Это было его местью. Она посвятила Дэвида в некоторые секреты криптографии и, желая держать его в состоянии полной готовности к неожиданностям, посылала ему записки, зашифрованные не слишком сложным образом. Список необходимых покупок, любовные признания – все приходило к нему в зашифрованном виде. Это была игра, и со временем Дэвид стал неплохим шифровальщиком. А потом решил отплатить ей той же монетой. Он начал подписывать свои записки «Любовь без воска, Дэвид». Таких посланий она получила больше двух десятков, и все были подписаны одинаково — «Любовь без воска». Она просила его открыть скрытый смысл этих слов, но Дэвид отказывался и только улыбался. «Из нас двоих ты — криптограф». Главный криптограф АНБ испробовала все. Подмену букв, шифровальные квадраты, даже анаграммы. Она пропустила эти слова через компьютер и поставила перед ним задачу переставить буквы в новую фразу. Выходила только абракадабра. Похоже, ни один танкада умел создавать абсолютно стойкие шифры. Ее мысли прервал шипящий звук открываемой пневматической двери. В третий узел заглянул Стратмор. «Какие-нибудь новости, Сьюзен?» — спросил Стратмор и тут же замолчал, увидав Грега Хейла. «Добрый вечер, мистер Хейл». Он нахмурился, глаза его сузились. «Сегодня суббота. Чем мы обязаны?»
3: Хейл невинно улыбнулся. «Просто хотел убедиться, что ноги меня еще носят».
1: «Понимаю». Стратмор хмыкнул, раздумывая, как поступить. Потом, по-видимому, также решил не раскачивать лодку и произнес. «Мисс Флетчер, можно поговорить с вами минутку? За дверью?»
3: «Да, конечно, сэр». Сьюзен не знала, как быть. Бросила взгляд на монитор, потом посмотрела на Грега Хейла. «Сейчас». Несколькими быстрыми нажатиями клавиш она вызвала программу, именуемую «экранный замок», которая давала возможность скрыть работу от посторонних глаз. Она была установлена на каждом терминале в третьем узле. Поскольку компьютеры находились во включенном состоянии круглые сутки, замок позволял криптографам покидать рабочее место, зная, что никто не будет рыться в их файлах. Сьюзен ввела личный код из 5 знаков, и экран потемнел. Он будет оставаться в таком состоянии, пока она не вернется и вновь не введет пароль. Затем Сьюзен сунула ноги в туфли и последовала за командором.
1: «Какого черта ему здесь надо?» — спросил Стратмор, как только они с Сьюзен оказались за дверью третьего узла.
3: «Как всегда валяет дурака», — сказала Сьюзен.
1: Стратмор не скрывал недовольства. «Он ничего не спрашивал про транстекст?»
3: «Нет, но если он посмотрит на монитор и увидит в окне отсчета значение 17 часов, то, будьте уверены, не промолчит».
1: Стратмор задумался. «С какой стати он должен на него смотреть?» — спросил он.
3: Сьюзен взглянула ему в глаза. «Вы хотите отправить его домой?»
1: «Нет, пусть остается». Стратмор кивнул в сторону лаборатории систем безопасности. «Чатрукьян уже, надеюсь, ушел?»
3: «Не знаю, я его не видела».
1: «Господи Иисусе!» — простонал Стратмор. «Ну, прямо цирк!» Он провел рукой по подбородку, на котором темнела полуторасуточная щетина. «А что следопыт? Я сижу у себя точно на раскаленных углях».
3: «Пока ничего. Есть вести от Дэвида».
1: Стратмор покачал головой. «Я попросил его не звонить мне, пока он не найдет кольцо».
3: «Почему?» — удивилась Сьюзен. «А если ему нужна помощь?»
1: Стратмор пожал плечами. «Отсюда я не в состоянии ему помочь, ему придется полагаться лишь на себя. А потом я не хочу говорить по линии, незащищенной от прослушивания».
3: Глаза Сьюзен расширились. «Как прикажете это понимать?»
1: На лице Стратмора тут же появилось виноватое выражение. Он улыбнулся, стараясь ее успокоить. «С Дэвидом все в порядке. Просто мне приходится быть крайне осторожным».
2: В 30 футах от них, скрытый за стеклом односторонней видимости Грег Хейл, стоял у терминала Сьюзен. Черный экран. Хейл бросил взгляд на командора и Сьюзен, затем достал из кармана бумажник, извлек из него крохотную каталожную карточку и прочитал то, что было на ней написано. Еще раз убедившись, что Сьюзен и командор поглощены беседой, Хейл аккуратно нажал 5 клавиш на клавиатуре ее компьютера, и через секунду монитор вернулся к жизни.
3: «Порядок», — усмехнулся он.
2: Завладеть персональными кодами компьютеров третьего узла было проще простого. У всех терминалов были совершенно одинаковые клавиатуры. Как-то вечером Хейл захватил свою клавиатуру домой и вставил в нее чип, регистрирующий все удары по клавишам. На следующее утро, придя пораньше, он подменил чужую клавиатуру на свою, модифицированную, а в конце дня вновь поменял их местами и просмотрел информацию, записанную чипом.
1: И хотя в обычных обстоятельствах пришлось бы проверять миллионы вариантов, обнаружить личный код оказалось довольно просто. Приступая к работе, криптограф первым делом вводил пароль «отпирающий терминал». Поэтому от Хейла не потребовалось вообще никаких усилий. Личные коды соответствовали первым 5 ударам по клавиатуре. «Какая ирония», — думал он, глядя в монитор Сьюзан. Хейл похитил пароли просто так, ради забавы. Теперь же он был рад, что проделал это, потому что на мониторе Сьюзан скрывалось что-то очень важное. Задействованная ею программа была написана на языке программирования «Лимбо», который не был его специальностью. Но ему хватило одного взгляда, чтобы понять, никакая это не диагностика. Хейл мог понять смысл лишь 2 слов, но этого было достаточно. «Следопыт ищет». «Следопыт?» — произнес он. «Что он ищет?» Мгновение он испытывал неловкость, всматриваясь в экран, а потом принял решение. Хейл достаточно понимал язык программирования Лимбо, чтобы знать, что он очень похож на языки Си и Паскаль, которые были его стихией. Убедившись еще раз, что Сьюзан и Стратмор продолжают разговаривать, Хейл начал импровизировать. Введя несколько модифицированных команд на языке Паскаль, он нажал команду «возврат». Окно местоположения следопыта откликнулось именно так, как он рассчитывал. «Отозвать следопыта?» Он быстро нажал «да». «Вы уверены?» Он снова ответил «да». Мгновение спустя компьютер подал звуковой сигнал. «Следопыт отозван». Хейл улыбнулся. Компьютер только что отдал ее следопыту команду самоуничтожиться раньше времени, так что ей не удастся найти то, что она ищет. Помня, что не должен оставлять следов, Хейл вошел в систему регистрации действий и удалил все свои команды, после чего вновь ввел личный пароль Сьюзан. Монитор погас. Когда Сьюзан вернулась в третий узел, Грег Хейл, как ни в чем не бывало, тихо сидел за своим терминалом. Глава 30. Альфонсо XIII оказался небольшим 4-звездочным отелем, расположенным в некотором отдалении от Пуэрто-де-Хереса и окруженным кованой чугунной оградой и кустами сирени. Поднявшись по мраморным ступенькам, Дэвид подошел к двери, и она точно по волшебству открылась. Привратник проводил его в фойе. «Багаж, сеньор, я могу вам помочь?» «Спасибо, не надо, мне нужен консьерж». На лице привратника появилась обиженная гримаса, словно Беккер чем-то его оскорбил. «Поракуясь, сеньор!» Он проводил Беккера в фойе, показал, где находится консьерж, и поспешил исчезнуть. Фойе оказалось помещением с изысканной отделкой и элегантной обстановкой. Испанский золотой век давным-давно миновал, но какое-то время, в середине 1600-х годов, этот небольшой народ был властелином мира. Комната служила гордым напоминанием о тех временах. Доспехи, гравюры на военные сюжеты и золотые слитки из нового света за стеклом. За конторкой с надписью «Консьерж» сидел вежливый подтянутый мужчина, улыбающийся так приветливо, словно всю жизнь ждал минуты, когда сможет оказать любезность посетителю.
4: «En qué puede servirle, señor?»
1: «Чем могу служить, сеньор?» Он говорил нарочито шепеляво, а глаза его внимательно осматривали лицо и фигуру Беккера. Беккер ответил по-испански. «Мне нужно поговорить с Мануэлем». Загорелое лицо консьержа расплылось еще шире. «Си, си, сеньор, Мануэль, это я, чего желаете?» «Сеньор Ралдан из агентства сопровождения Белена сказал мне, что вы...» Взмахом руки консьерж заставил Беккера остановиться и нервно оглядел фойе. «Почему бы нам не пройти сюда?» Он подвел Беккера к конторке. «А теперь», — продолжал он, перейдя на шепот, — «чем я могу вам помочь?» Беккер тоже понизил голос. «Мне нужно поговорить с одной из сопровождающих, которая, по-видимому, приглашена сегодня к вам на обед. Ее зовут Росио». Консьерж шумно выдохнул, словно сбросив с плеч тяжесть. «А, Росио, прелестное создание!» «Мне нужно немедленно ее увидеть, но, сеньор, она занята с клиентом». «Это очень важно», — извиняющимся тоном сказал Беккер. «Вопрос национальной безопасности».
5: Консьерж покачал головой. «Невозможно. Быть может, вы оставите всего на одну минуту. Она в столовой?» Консьерж снова покачал головой. «Ресторан закрылся полчаса назад. Полагаю, Росио и ее гость ушли на вечернюю прогулку. Если вы оставите для нее записку, она получит ее прямо с утра». Он направился к полке с ячейками для ключей и почты.
2: «Быть может, я мог бы позвонить в номер и...»
5: «Простите», — сказал консьерж, и вся его любезность мгновенно улетучилась. «В Альфонсо 13-м строгие правила охраны приватности постояльцев».
2: Беккера не устраивала перспектива ждать 10 часов, пока тучный немец со своей спутницей спустится к завтраку. «Я понимаю», — сказал он, — «извините за беспокойство». Повернувшись, он направился через фойе к выходу, где находилось вишневое бюро, которое привлекло его внимание, когда он входил. На нем располагался щедрый набор фирменных открыток отеля, почтовая бумага, конверты и ручки. Беккер вложил в конверт чистый листок бумаги, надписал его всего одним словом «Росио» и вернулся к консьержу. «Извините, что я снова вас беспокою», — сказал он застенчиво. «Я вел себя довольно глупо. Я хотел лично сказать Росио, какое удовольствие получил от общения с ней несколько дней назад. Но я уезжаю сегодня вечером. Пожалуй, я все же оставлю ей записку». И он положил конверт на стойку. Консьерж взглянул на конверт и что-то грустно пробормотал себе под нос. «Еще один любитель молоденьких девочек», — подумал он. «Ну, конечно, сеньор Буйсан», — сказал Беккер. «Мигель Буйсан». «Понятно. Она получит ваше письмо утром». «Спасибо», — улыбнулся Беккер и повернулся, собираясь уходить. Консьерж бросил внимательный взгляд в его спину, взял конверт со стойки и повернулся к полке с номерными ячейками. Когда он клал конверт в одну из ячеек, Беккер повернулся, чтобы задать последний вопрос. «Как мне вызвать такси?» Консьерж повернул голову и ответил. Но Беккер не слушал, что тот говорил. Он рассчитал все точно. Рука консьержа только что покинула ячейку под номером 301. Беккер поблагодарил его и быстро зашагал, ища глазами лифт. «Туда и обратно», — повторил он мысленно. Глава 31. Сьюзен вернулась в третий узел. После разговора со Стратмором она начала беспокоиться о безопасности Дэвида, а ее воображение рисовало страшные картины. «Ну», — послышался голос Хейла, склонившегося над своим компьютером, — «и чего же хотел Стратмор?»

0: самодовольным видом. «Слушай, я хотел спросить», — заговорил он, — «что ты думаешь об этом неподдающемся взлому алгоритме, который, по словам Танкада, он хотел создать?» У Сьюзан свело желудок. Она подняла голову. «Неподдающийся взлому алгоритм?» Она выдержала паузу. «Ах, да, я, кажется, что-то такое читала». «Не очень правдоподобное заявление».
1: «Согласна», — сказал Сьюзан, удивившись, почему вдруг Хейл заговорил об этом. «Я в это не верю. Всем известно, что невзламываемый алгоритм — математическая бессмыслица».
0: Хейл улыбнулся. «Ну, конечно, принцип Берговского». «А также здравый смысл», — отрезала она. «Кто знает», — Хейл театрально вздохнул, — «есть множество такого, что и не снилось нашим мудрецам».
1: «Прошу прощения, Шекспир», — уточнил Хейл, —
0: «Гамлет».
1: «Самообразование за тюремной решеткой».
0: Хейл засмеялся. «Не, серьезно, Сьюзан, тебе никогда не приходило в голову, что это все-таки возможно, и что Танкада действительно придумал невзламываемый алгоритм?»
1: Этот разговор был ей неприятен.
0: «Ну, мы не сумели этого сделать». «А вдруг Танкада умнее нас?»
1: «Может быть», — Сьюзан пожал плечами, демонстрируя равнодушие.
0: «Мы с ним какое-то время переписывались, как бы невзначай», — сказал Хейл. «С Танкада. Ты знала об этом?»
1: Сьюзан посмотрела на него, стараясь не показать свое изумление.
0: «Неужели?» «Да, после того, как я вскрыл алгоритм попрыгунчика, он написал мне, что мы с ним братья по борьбе за неприкосновенность частной переписки».
1: Сьюзан не могла поверить своим ушам. Хейл лично знаком с Танкада. И снова постаралась держаться с подчеркнутым безразличием.
0: «Он поздравил меня с обнаружением черного хода в попрыгунчике», — продолжал Хейл, «и назвал это победой в борьбе за личные права граждан всего мира. Ты должна признать, Сьюзан, что этот черный ход был придуман специально для того, чтобы ввести мир в заблуждение и преспокойно читать электронную почту. По мне так по делам, Стратмору».
1: «Грег», — сказала Сьюзан, стараясь не показать своего возмущения, — «этот черный ход позволял АНБ расшифровывать электронную почту, представляющую угрозу нашей безопасности».
0: «Что ты говоришь?» — Хейл невинно вздохнул. «И в качестве милого побочного развлечения читать переписку простых граждан».
1: «Мы не шпионим за простыми гражданами, и ты это отлично знаешь. ФБР имеет возможность прослушивать телефонные разговоры, но это вовсе не значит, что оно прослушивает всех».
0: «Будь у них штат побольше, прослушивали бы».
1: Сьюзан оставила это замечание без ответа. «У правительства должно быть право собирать информацию, в которой может содержаться угроза общественной безопасности».
0: «Господи Иисусе!» — шумно вздохнул Хейл. «Похоже, Стратмор здорово промыл тебе мозги. Ты отлично знаешь, что ФБР не может прослушивать телефонные разговоры произвольно. Для этого они должны получить ордер». «Этот новый стандарт шифрования означал бы, что АНБ может прослушивать кого угодно, где угодно и когда угодно».
1: «Ты прав, и так и должно быть», — сурово отрезал Сьюзан. «Если бы ты не нашел черный ход в попрыгунчике, мы могли бы взломать любой шифр, вместо того, чтобы полагаться на транстекст».
0: «Если бы я не нашел черный ход», — сказал Хейл, — «это сделал бы кто-то другой. Я спас вас, сделав это заранее». «Можешь представить себе последствия, если бы это обнаружилось, когда попрыгунчик был бы уже внедрен?»
1: «Так или иначе», — парировала Сьюзан, — «теперь мы имеем параноиков из фонда электронных границ, уверенных, что черный ход есть во всех наших алгоритмах».
0: «А это не так?» — язвительно заметил Хейл.
1: Сьюзан холодно на него посмотрела.
0: «Да будет тебе!» — Хейл вроде бы затрубил отбой. — «Теперь это не имеет значения. У вас есть транстекст, у вас есть возможность мгновенно получать информацию. Вы можете читать все, что пожелаете, без всяких вопросов и запросов. Вы выиграли».
1: — «Почему бы не сказать «мы выиграли»?»
0: — «Насколько мне известно, ты сотрудник АНБ».
1: — «Ненадолго», — буркнул Хейл. — «Не зарекайся.
0: Я серьезно. Рано или поздно я отсюда смоюсь».
1: «Я этого не переживу». В этот момент Сьюзан поймала себя на том, что готова взвалить на Хейла вину за все свои неприятности. За цифровую крепость, волнение из-за Дэвида, за то, что не поехала в Смоуки Маунтинс, хотя он был ко всему этому непричастен. Единственная его вина заключалась в том, что она испытывала к нему неприязнь. Сьюзан важно было ощущать свое старшинство. В ее обязанности в качестве главного криптографа

0: необходимо поддерживать в шифровалке мирную атмосферу, воспитывать других, особенно таких, как Хейл, зеленых и наивных. Сьюзен посмотрела на него и подумала о том, как жаль, что этот человек, талантливый и очень ценный для НБ, не понимает важности дела, которым занимается агентство. «Грег», — сказала она, и голос ее зазвучал мягче, хотя далось ей это нелегко.
1: «Сегодня я не в духе. Меня огорчают твои разговоры о нашем агентстве, как о каком-то соглядатае, оснащенном современной техникой».
0: Эта организация создавалась с единственной целью — обеспечивать безопасность страны. При этом дерево иногда приходится потрясти, чтобы собрать подгнившие плоды. И я уверена, что большинство наших граждан готовы поступиться некоторыми правами, но знать, что негодяи не разгуливают на свободе. Хейл промолчал. «Рано или поздно, — продолжала она, — народ должен верить кому-то свою судьбу. В нашей стране происходит много хорошего, но немало и плохого. Кто-то должен иметь возможность оценивать и отделять одно от другого. В этом и заключается наша работа, это наш долг. Нравится нам это или нет, но демократию от анархии отделяет не очень-то прочная дверь, и АНБ ее охраняет». Хейл задумчиво кивнул. «Куис кустодиет ипсус кустодес». Сьюзен была озадачена. «Это по латыни», — объяснил Хейл. «Из сатир Ювенала, это значит, кто будет охранять охранников?» «Не понимаю». «Кто будет охранять охранников?» «Вот именно, если мы охранники общества, то кто будет следить за нами, чтобы мы не стали угрозой обществу?» Сьюзен покачала головой, не зная, что на это возразить. Хейл улыбнулся. Так заканчивал Танкада все свои письма ко мне. Это было его любимое изречение.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Глава 32. Дэвид Беккер остановился в коридоре у номера 301. Он знал, что где-то за этой витиеватой резной дверью находится кольцо. Вопрос национальной безопасности. За дверью послышалось движение, раздались голоса. Он постучал. Послышался голос с сильным немецким акцентом. «Я?» Беккер молчал. «Я?» Дверь слегка приоткрылась, и на него уставилось круглое немецкое лицо. Дэвид приветливо улыбнулся. Он не знал, как зовут этого человека. «Дойчер, я? Вы немец, да?» Мужчина нерешительно кивнул. Беккер заговорил на чистейшем немецком. «Мне нужно с вами поговорить». Мужчина смотрел на него недовольно. «Вас волен зи? Что вам нужно?» Беккер понял, что ему следовало заранее отрепетировать разговор, прежде чем колотить в дверь. Он искал нужные слова. «У вас есть кое-что, что я должен получить». Эти слова оказались не самыми подходящими. Глаза немца сузились. «Ein Ring», — сказал Беккер. «Du hast einen Ring. У вас есть кольцо». «Проваливайте», — зарычал немец и начал закрывать дверь. Беккер, не раздумывая, просунул ногу в щель и открыл дверь, но сразу же об этом пожалел. Глаза немца расширились. «Was tust du? Что вы делаете?» Беккер понял, что перегнул палку. Он нервно оглядел коридор. Его уже выставили сегодня из больницы, и он не хотел, чтобы это случилось еще раз. «Ним дайнен фус век!» — прорычал немец. «Уберите ногу!» Взгляд Беккера упал на пухлые пальцы мужчины. «Никакого кольца! Я так близок к цели!» — подумал он. «Ein Ring!» — повторил Беккер, но дверь закрылась перед его носом. Он долго стоял в роскошно убранном коридоре, глядя на копию Сальвадора Дали на стене. «Очень уместно», — мысленно застонал он. «Сюрреализм! Я в плену абсурдного сна». Проснувшись утром в своей постели, Беккер заканчивал день тем, что уломился в гостиничный номер незнакомого человека в Испании в поисках какого-то магического кольца. Суровый голос Стратмара вернул его к действительности. «Вы должны найти это кольцо». Беккер глубоко вздохнул и перестал жаловаться на судьбу. Ему хотелось домой. Он посмотрел на дверь с номером 301. Там за ней его обратный билет. Остается только заполнить его. Беккер снова вздохнул, решительно подошел к двери и громко постучал. Пора переходить к решительным действиям. Немец рывком открыл дверь и собрался было закричать, но Беккер его опередил. Помахав карточкой теннисного клуба Мэриленда, он рявкнул «Полиция!», после чего вошел в номер и включил свет. Немец не ожидал такого оборота. «Вас махст?» «Помолчите!» — Беккер перешел на английский. «У вас в номере проститутка?» Он оглядел комнату. Роскошная обстановка, как в лучших отелях. Розы, шампанское, широченная кровать с балдахином. Росио нигде не видно. Дверь, ведущая в ванную, закрыта. «Проституэрт?» Немец бросил боязливый взгляд на дверь в ванную. Он был крупнее, чем ожидал Беккер. Волосатая грудь начиналась сразу под тройным подбородком и выпячивалась ничуть не меньше, чем живот необъятного размера, на котором едва сходился пояс купального халата с фирменным знаком отеля. Беккер старался придать своему лицу как можно более угрожающее выражение. «Ваше имя?» Красное лицо немца исказилось от страха. «Вас филсду?» «Чего вы хотите?» «Я из отдела испанской полиции по надзору за иностранными туристами. В вашем номере проститутка?» Немец нервно посмотрел на дверь в ванную. Он явно колебался. «Я...» — признался он наконец. «Вам известно, что в Испании это противозаконно?» «Найн?» — солгал немец. «Я не знал. Я сейчас же отправлю ее домой». «Боюсь, вы опоздали», — внушительно заявил Беккер и прошелся по номеру. «У меня к вам предложение». «Ein Vorschlag». У немца перехватило дыхание. «Предложение?» «Да, я могу прямо сейчас отвезти вас в участок». Беккер выразительно замолчал и прищелкнул пальцами. «Или?» — спросил немец с расширившимися от страха глазами. «Или мы придем к соглашению». «К какому соглашению?» Немец слышал рассказы о коррупции в испанской полиции. «У вас есть кое-что, что мне очень нужно», — сказал Беккер. «Да, да, конечно», — быстро проговорил немец, натужно улыбаясь. Он подошел к туалетному столику, где лежал бумажник. «Сколько?» Беккер изобразил крайнюю степень негодования. «Вы хотите дать взятку представителю закона?» — зарычал он. «Нет, конечно, нет, я просто подумал...» Толстяк быстро убрал бумажник. «Я...» Совсем растерявшись, он сел на край постели и сжал руки. Кровать застонала под его весом. «Простите!» Беккер вытащил из вазы, стоявшей на столике в центре комнаты, розу и небрежно поднес ее к носу, потом резко повернулся к немцу, выпустив розу из рук. «Что вы можете рассказать про убийство?» Немец побелел. «Морт? Убийство?» «Да, убийство азиата сегодня утром в парке. Это было убийство. Эрмордунг». Беккеру нравилось это немецкое слово, означающее «убийство». От него так и веяло холодом.
1: «Эрмордунг? Он был...»
0: «Да, убит».
1: «Но это невозможно. У немца перехватило дыхание. Я там был. У него случился инфаркт. Я сам видел. Никакой крови, никакой пули».
0: Беккер снисходительно покачал головой. «Иногда все выглядит не так, как есть на самом деле».
1: Лицо немца стало белым, как полотно.
0: Беккер был доволен собой. Ложь подействовала. Бедняга даже вспотел.
1: «Чего же вы хотите?» — выдавил он, заикаясь. «Я ничего не знаю».
0: Беккер зашагал по комнате. «На руке умершего было золотое кольцо. Я хочу его забрать».
1: «У меня его нет!»
0: Беккер покровительственно улыбнулся и перевел взгляд на дверь в ванную. «А у Росио? Капельки росы!»
1: Лицо мужчины из мертвенно-бледного стало красным. «Вы знаете капельку росы?» Вытерев пот со лба рукавом халата, он собирался что-то сказать, но тут отворилась дверь в ванную. Мужчины оглянулись. В дверях стояла Росио Ева Гранада. Это было впечатляющее зрелище. Длинные, не спадающие рыжие волосы, идеальная иберийская кожа, темно-карие глаза, высокий ровный лоб. На девушке был такой же, как на немце, белый махровый халат с поясом, свободно лежащим на ее широких бедрах. Распахнутый ворот открывал загорелую ложбинку между грудями. Росио уверенно по-хозяйски вошла в спальню. «Чем могу помочь?» — спросила она на гортанном английском. Беккер, не мигая, смотрел на эту восхитительную женщину. «Мне нужно кольцо», — холодно сказал он. «Кто вы такой?» — потребовала она. Беккер перешел на испанский с ярко выраженным андалузским акцентом.
0: «Гвардия Сивиль!» — Росио засмеялась. «Не может быть!» — сказала она по-испански. У Беккера застрял комок в горле. Росио была куда смелее своего клиента. «Не может быть!» — повторил он, сохраняя ледяной тон. «Может, пройдем, чтобы я смог вам это доказать?» «Не стану вас затруднять», — ухмыльнулась она. «Благодарю за предложение. Но все же кто вы?» Беккер держался своей легенды. «Я из сивильской полиции». Росио угрожающе приблизилась. «Я знаю всех полицейских в этом городе. Они мои лучшие клиенты». Беккер чувствовал, как ее глаза буквально впиваются в него. Он решил сменить тактику. «Я из специальной группы, занимающейся туристами. Отдайте кольцо, или мне придется отвезти вас в участок и...»
1: «И что?» — спросила она, подняв брови в притворном ужасе.
0: Беккер замолчал. Он опять перегнул палку. Его план не сработал. Почему она не хочет ему поверить? Росио подошла к нему еще ближе.
1: «Я не знаю, кто вы такой и чего хотите. Но если вы немедленно отсюда не уйдете, я вызову службу безопасности отеля, и настоящая полиция арестует вас за попытку выдать себя за полицейского офицера».
0: Беккер знал, что Стратмор в 5 минут вызволит его из тюрьмы, но понимал, что это дело надо завершить совершенно иначе. Арест никак не вписывался в его планы. Росио подошла еще ближе и изучающе смотрела на него. «Хорошо», — вздохнул он всем своим видом, признавая поражение. Его испанский тут же потерял нарочитый акцент. «Я не из сивильской полиции. Меня прислала сюда американская правительственная организация с тем, чтобы я нашел кольцо. Это все, что я могу вам сказать. Я уполномочен заплатить вам за него». На мгновение в комнате повисла тишина. Затем Росио приоткрыла губы в хитрой улыбке. «Но видите, все не так страшно, правда?» Она села в кресло и скрестила ноги. «И сколько вы заплатите?» Вздох облегчения вырвался из груди Беккера. Он сразу же перешел к делу. «Я могу заплатить вам 750 тысяч песет, 5 тысяч американских долларов. Это составляло половину того, что у него было, и раз в 10 больше настоящей стоимости кольца». Росио подняла брови. «Это очень большие деньги». «Конечно. Договорились». Девушка покачала головой. «Как бы я хотела сказать «да»?»
1: «Миллион песет», — предложил Беккер. «Это все, что у меня есть».
0: «Боже мой», — она улыбнулась, — «вы, американцы, совсем не умеете торговаться. На нашем рынке вы бы и дня не продержались. Наличными прямо сейчас», — сказал Беккер, доставая из кармана пиджака конверт. «Я очень хочу домой».
1: Росио покачала головой. «Не могу».
0: «Почему?» — рассердился Беккер.
1: «У меня его уже нет», — сказала она виноватым тоном. — Я его продала.
3: Глава 33. Такуген Нуматака смотрел в окно и ходил по кабинету взад-вперед, как зверь в клетке. Человек, с которым он вступил в контакт, Северная Дакота, не звонил. Проклятые американцы, никакого представления о пунктуальности. Он позвонил бы Северной Дакоте сам, но у него не было номера его телефона. Нуматака терпеть не мог вести дела подобным образом. Он ненавидел, когда хозяином положения был кто-то другой. С самого начала его преследовала мысль, что звонки Северной Дакоты — это западня. Попытка японских конкурентов выставить его дураком. Теперь его снова одолевали те же подозрения. Нуматака решил, что ему необходима дополнительная информация. Выскочив из кабинета, он повернул налево по главному коридору здания Нуматек. Сотрудники почтительно кланялись, когда он проходил мимо. Нуматека хорошо понимал, что эти поклоны вовсе не свидетельствуют об их любви к нему. Они всего лишь знак вежливости, которую японские служащие проявляют по отношению даже к самым ненавистным начальникам. Нуматека проследовал прямо на коммутатор компании. Все звонки принимались единственным оператором на 12-канальный терминал «Каренса 2000». Телефонистка, державшая трубку у уха, мгновенно поднялась и поклонилась, увидев босса. «Садитесь», — рявкнул Нуматака. Она опустилась на стул. «В 4:45 ко мне на личный телефон поступил звонок. Вы можете сказать, откуда звонили?» Он проклинал себя за то, что не выяснил этого раньше. Телефонистка нервно проглотила слюну. «На этой машине нет автоматического определителя номера, сэр.
1: Я позвоню в телефонную компанию. Я уверена, что они смогут сказать».
0: Нуматака тоже был уверен, что компания это сделает. В эпоху цифровой связи понятие неприкосновенности частной жизни ушло в прошлое. Записывается все. Телефонные компании могут сообщить, кто вам звонил и как долго вы говорили. «Сделайте это», — приказал он, — «и тут же доложите мне».
3: Глава 34. Сьюзан сидела одна в помещении третьего узла, ожидая возвращения следопыта. Хейл решил выйти подышать воздухом, за что она была ему безмерно благодарна. Однако одиночество не принесло ей успокоения. В голове у Сьюзан беспрестанно крутилась мысль о контактах Танкада с Хейлом. «Кто будет охранять охранников?» — подумала она. «Куис кустодиет ипсус кустодес». Эти слова буквально преследовали ее. Она попыталась выбросить их из головы. Мысли ее вернулись к Дэвиду. Сьюзан надеялась, что с ним все в порядке. Ей трудно было поверить, что он в Испании. Чем скорее будет найден ключ и все закончится, тем лучше для всех. Сьюзан потеряла счет времени, потраченного на ожидание следопыта. 2 часа, 3. Она перевела взгляд на пустую шифровалку. Скорее бы просигналил ее терминал, но тот молчал. Конец лета, солнце уже зашло. Над головой автоматически зажглись лампы дневного света. Сьюзан нервничала, прошло уже слишком много времени. Взглянув на следопыта, она нахмурилась. «Ну давай же», — пробормотала она, — «у тебя было много времени». Сьюзан положила руку на мышку и вывела окно состояния следопыта. Сколько времени он уже занят поиском? Открылось окно. Такие же цифровые часы, как на транстексте, которые должны были показывать часы и минуты работы следопыта. Однако вместо этого Сьюзан увидела нечто совершенно иное, отчего кровь застыла в жилах. Следопыт отключен. Следопыт отключен. У нее даже перехватило дыхание. Почему? Сьюзан охватила паника. Она быстро проверила отчет программы в поисках команды, которая могла отозвать следопыта, но ничего не обнаружила. Складывалось впечатление, что он отключился сам по себе. Сьюзан знала, что такое могло произойти только по одной причине, если бы в следопыте завелся вирус. Вирусы были самой большой неприятностью, с которой сталкивались в своей работе программисты. Поскольку компьютеры должны были выполнять операции в абсолютно точном порядке, самая мелкая ошибка могла иметь колоссальные последствия. Простая синтаксическая ошибка, если бы, например, программист по ошибке ввел вместо точки запятую, могла обрушить всю систему. Происхождение термина «вирус» всегда казалось Сьюзан весьма забавным. Этот термин возник еще во времена первого в мире компьютера Mark I, агрегата размером с комнату, построенного в 1944 году в лаборатории Гарвардского университета. Однажды в компьютере случился сбой, причину которого никто не мог установить. После многочасовых поисков ее обнаружил младший лаборант. То была моль, севшая на одну из плат, в результате чего произошло короткое замыкание. Тогда-то виновников компьютерных сбоев и стали называть вирусами. «У меня нет на это времени», — сказала себе Сьюзан. «На поиски вируса может уйти несколько дней. Придется проверить тысячи строк программы, чтобы обнаружить крохотную ошибку. Это все равно, что найти единственную опечатку в толстенной энциклопедии». Сьюзан понимала, что ей ничего не остается, как запустить следопыта повторно. На поиски вируса нужно время, которого нет ни у нее, ни у командора. Но, вглядываясь в строки программы и думая, какую ошибку она могла допустить, Сьюзан чувствовала, что тут что-то не так. Она запускала следопыта месяц назад, и никаких проблем не возникло. Мог ли сбой произойти внезапно, сам по себе? Размышляя об этом, Сьюзан вдруг вспомнила фразу, сказанную Стратмором. «Я попытался запустить следопыта самостоятельно, но информация, которую он выдал, оказалась бессмысленной». Сьюзан задумалась над этими словами. «Информация, которую он выдал». Она резко подняла голову. «Возможно ли это?» «Информация, которую он выдал». «Если Стратмор получил от следопыта информацию, значит, тот работал». «Она оказалась бессмысленной, потому что он ввел задание в неверной последовательности. Но ведь следопыт работал». Но Сьюзан тут же сообразила, что могла быть еще одна причина отключения следопыта.
1: Внутренние ошибки программы не являлись единственными причинами сбоя, потому что иногда в действие вступали внешние силы, скачки напряжения, попавшие на платы частички пыли, повреждения проводов. Поскольку за техникой третьего узла следили самым тщательным образом, она даже не рассматривала такую возможность.
0: Сьюзен встала и быстро подошла к громадному книжному шкафу с техническими руководствами. Взяла с полки справочник с прошитым проволочной спиралью корешком и принялась его листать. Она нашла то, что искала, вернулась со справочником к своему терминалу, ввела несколько команд и подождала, пока компьютер проверит список команд, отданных за последние 3 часа. Сьюзен надеялась обнаружить внешнее воздействие, команду отключения, вызванную сбоем электропитания или дефектным чипом. Через несколько мгновений компьютер подал звуковой сигнал. Сердце ее заколотилось. Затаив дыхание, она вглядывалась в экран. Код ошибки 22. Сьюзен вздохнула с облегчением. Это была хорошая весть. Проверка показала код ошибки, и это означало, что следопыт исправен. Вероятно, он отключился в результате какой-то внешней аномалии, которая не должна повториться. Код ошибки 22. Она попыталась вспомнить, что это значит. Сбои техники в третьем узле были такой редкостью, что номера ошибок в ее памяти не задерживались. Сьюзен пролистала справочник и нашла нужный список. 19. Ошибка в системном разделе. 20. Скачок напряжения. 21. Сбой системы хранения данных. Наконец она дошла до пункта 22 и, замерев, долго всматривалась в написанное. Потом озадаченная снова взглянула на монитор. Код ошибки 22. Сьюзен нахмурилась и снова посмотрела в справочник. То, что она увидела, казалось лишенным всякого смысла. 22. Ручное отключение.
3: Глава 35. Беккер в шоке смотрел на Росю. «Вы продали кольцо?» Девушка кивнула, и рыжие шелковистые волосы скользнули по ее плечам. Беккер молил Бога, чтобы это оказалось неправдой. «Перо, но...» Она пожала плечами и произнесла по-испански: «Девушки возле парка». Беккер почувствовал, что у него подкашиваются ноги. «Этого не может быть!» Росио игриво улыбнулась и кивнула на немца. «Эль куэрио келло гвардара». Он хотел его оставить, но я сказала «нет». «Во мне течет цыганская кровь. Мы, цыганки, не только рыжеволосые, но еще и очень суеверные. Кольцо, которое отдает умирающий, дурная примета». «Вы знаете эту девушку?» Беккер приступил к допросу. Брови Росио выгнулись. «О, я вижу, вам действительно очень нужно это кольцо, да?» Беккер мрачно кивнул. «Кому вы его продали?» Тучный немец в полном недоумении сидел на кровати. Надежды на романтический вечер рушились по непонятной причине. «Вас пассиерт?» — нервно спросил он. «Что происходит?» Беккер не удостоил его ответом.
1: «На самом деле я его не продала», — сказала Росио. «Хотела это сделать, но она совсем еще ребенок, да и денег у нее не было. Вот я его и отдала. Но если бы знала, сколько вы мне за него предложите, то сохранила бы это кольцо для вас».
3: «Почему вы ушли из парка?» — спросил Беккер. «Умер человек. Почему вы не дождались полицейских и не отдали кольцо им?»
1: «Мне много чего нужно, мистер Беккер, но неприятности точно не нужны. Кроме того, тот старик вроде бы обо всем позаботился».
3: «Канадец?»
1: «Да, он вызвал скорую, мы решили уйти. Я не видела смысла впутывать моего спутника, да и самой впутываться в дела, связанные с полицией».
3: Беккер рассеянно кивнул, стараясь осмыслить этот жестокий поворот судьбы. «Она отдала это чертово кольцо».
1: «Я пыталась помочь умирающему», — объясняла Росио. «Но сам он, похоже, этого не хотел. Он, это кольцо, он совал его нам в лицо, тыкал своими изуродованными пальцами. Он все протягивал к нам руку, чтобы мы взяли кольцо. Я не хотела брать, но мой спутник в конце концов его взял. А потом этот парень умер».
3: «Вы пробовали сделать ему искусственное дыхание», — предположил Беккер.
1: «Нет, мы к нему не прикасались. Мой друг испугался. Он хоть и крупный, но слабак». Она кокетливо улыбнулась Беккеру. «Не волнуйтесь, он ни слова не понимает по-испански».
3: Беккер нахмурился. Он вспомнил кровоподтеки на груди Танкада. «Искусственное дыхание делали санитары?»
1: «Понятия не имею. Я уже говорила, что мы ушли до их прибытия».
3: «Вы хотите сказать, после того, как стащили кольцо?»
1: «Мы его не украли», — искренне удивилась Росио. Человек умирал, и у него было одно желание. Мы просто исполнили его последнюю волю».
0: Беккер смягчился. «В конце концов, Росио права, он сам, наверное, поступил бы точно так же. А потом вы отдали кольцо какой-то девушке. Я же говорила, от этого кольца мне было не по себе. На девушке было много украшений, я подумала, что ей это кольцо понравится. А она не увидела в этом ничего странного. В том, что вы просто так отдали ей кольцо».
1: «Нет. Я сказал, что нашла его в парке. Я думала, что она мне заплатит, но ничего не вышло. Ну, мне было все равно, я просто хотел от него избавиться».
0: «Когда вы отдали ей кольцо?»
1: Росио пожала плечами. «Сегодня днем, примерно через час после того, как его получила».
0: Беккер посмотрел на часы. 11:48. За 8 часов след остыл. «Какого черта я здесь делаю? Я должен был сейчас отдыхать в Смоки Маунтинс». Он вздохнул и задал единственный вопрос, который пришел ему в голову. «Как выглядит эта девушка?»
1: «Эра ун пункве», — ответила Росио.
0: Беккер изумился.
1: «Ун пункве?» «Си, пункве».
0: «Панк?»
1: «Да, панк»,
0: — сказала Росио на плохом английском и тотчас снова перешла на испанский.
1: «Муча ховерия».
0: «Вся в украшениях. В одном ухе странная серьга, кажется, в виде черепа».
1: «Севильи? Есть панки и рокеры?»
0: Росио улыбнулась.
1: «Тодо бахо эль соль! Чего только нет под солнцем!»
0: Это был девиз туристского бюро Севильи.
1: «Она назвала вам свое имя?»
0: «Нет».
1: «Может быть, сказала, куда идет?»
0: «Нет, по-испански говорила очень плохо».
1: «Она не испанка?» — спросил Беккер.
0: «Нет, думаю, англичанка.
1: И с какими-то дикими волосами, красно-бело-синими».
0: Беккер усмехнулся, представив это зрелище. «Может быть, американка?» — предположил он.
1: «Не думаю», — сказала Росио. «На ней была майка с британским флагом».
0: Беккер рассеянно кивнул. «Хорошо, бело-красно-синие волосы, майка, серьга с черепом в ухе. Что еще?»
1: «Больше ничего. Панк, да и только».
0: «Панк, да и только». Беккер принадлежал к миру людей, носивших университетские свитера и консервативные стрижки. Он просто не мог представить себе образ, который нарисовала Росио. «Попробуйте припомнить что-нибудь еще». Росио задумалась.
1: «Нет, больше ничего».
0: В этот момент кровать громко заскрипела. Клиент Росио попытался переменить позу. Беккер повернулся к нему и заговорил на беглом немецком.
1: «Нох эт вас. Что-нибудь еще, что помогло бы мне найти девушку, которая взяла кольцо?»
0: Повисло молчание. Казалось, эта туша собирается что-то сказать, но не может подобрать слов. Его нижняя губа на мгновение оттопырилась, но заговорил он не сразу. Слова, сорвавшиеся с его языка, были определенно произнесены на английском, но настолько искажены сильным немецким акцентом, что их смысл не сразу дошел до Беккера. «Проваливай и умри». Дэвид даже вздрогнул от неожиданности. «Простите?» «Проваливай и умри», — повторил немец, приложив левую ладонь к жирному правому локтю, имитируя итальянский жест, символизирующий грязное ругательство. Но Беккер слишком устал, чтобы обращать внимание на оскорбление. «Проваливай и умри», — он повернулся к Росио и заговорил с ней по-испански.
1: «Похоже, я злоупотребил вашим гостеприимством».
4: «Не обращайте на него внимания», — засмеялась она. «Он просто расстроен, но он получит то, что ему причитается».
0: Она встряхнула волосами и подмигнула ему. «Может быть, все-таки скажете что-нибудь еще, что помогло бы мне», — сказал Беккер.
1: Росио покачала головой.
4: «Это все, но вам ее не найти. Севилья — город большой и очень обманчивый».
0: «Я постараюсь». Вопрос национальной безопасности.
4: «Если вам не повезет», — сказала Росио, бросив взгляд на пухлый конверт, выпирающий в кармане Беккера, «пожалуйста, заходите, мой дружок скоро заснет, как убитый. Постучите тихонько, я найду свободную комнату и покажу вам Испанию с такой стороны, что вам будет что вспомнить».
0: И она сладко причмокнула губами. Беккер изобразил улыбку. «Я должен идти». Он извинился перед немцем за вторжение, в ответ на что тот скромно улыбнулся.
1: «Кайне урзахе».
0: Беккер вышел в коридор. «Нет проблем». «А как же проваливай и умри?»
3: Глава 36. Ручное отключение? Сьюзан отказывалась что-либо понимать. Она была абсолютно уверена, что не вводила такой команды, во всяком случае намеренно. Подумала, что, может быть, спутала последовательность нажатия клавиш.
1: «Немыслимо», — подумала она. Согласно информации, появившейся в окне, команда была подана менее 20 минут назад. Сьюзан помнила, что за последние 20 минут вводила только свой персональный код, когда выходила переговорить со Стратмором. Невозможно представить, что машина могла спутать пароль с командой отключения следопыта. Понимая, что теряет время, Сьюзан вызвала на экран регистр замка и проверила, верно ли был введен персональный код. Все было сделано как положено. «Тогда откуда же пришла команда на ручное отключение?» — рассердилась она. Недовольно поморщившись, Сьюзан закрыла окно экранного замка, но в ту долю секунды, когда оно исчезало с экрана, она заметила нечто необычное. Снова открыв окно, Сьюзан изучила содержащуюся в нем информацию. Какая-то бессмыслица. Вначале был зарегистрирован нормальный ввод замка, в тот момент, когда она выходила из помещения третьего узла. Однако время следующей команды отпирания показалось Сьюзан странным. Две эти команды разделяло меньше одной минуты, но она была уверена, что разговаривала с командором больше минуты. Сьюзан просмотрела все команды. То, что она увидела, привело ее в ужас. С интервалом в 3 минуты была зарегистрирована вторая серия команд «Запирание-отпирание». Согласно регистру, кто-то открывал ее компьютер, пока ее не было в комнате. Но это невозможно. У нее перехватило дыхание. Единственным кандидатом в подозреваемые был Грег Хейл. Но Сьюзан могла поклясться, что никогда не давала ему свой персональный код. Следуя классической криптографической процедуре, она выбрала пароль произвольно и не стала его записывать. То, что Хейл мог его угадать, было исключено. Число комбинаций составляло 36 в пятой степени, или свыше 60 миллионов. Однако в том, что команда на отпирание действительно вводилась, не было никаких сомнений. Сьюзан в изумлении смотрела на монитор. Хейл влез в ее компьютер, когда она выходила. Именно он подал ручную команду на отзыв следопыта. Вопрос, насколько быстро, уступил место другому, с какой целью. У Хейла не было мотивов для вторжения в ее компьютер. Он ведь даже не знал, что она задействовала следопыта. А если и знал, подумала Сьюзан, то зачем ему мешать ее поискам парня по имени Северная Дакота? Вопросы, не имеющие ответов, множились в голове. «А теперь все по порядку», произнесла она вслух. «К Хейлу можно вернуться чуть позже». Сосредоточившись, Сьюзан перезагрузила следопыта и нажала клавишу «Ввод». Терминал пискнул. Следопыт запущен. Сьюзан знала, что пройдет несколько часов, прежде чем следопыт вернется. Она проклинала Хейла, недоумевая, каким образом ему удалось заполучить ее персональный код и с чего это вдруг его заинтересовал ее следопыт. Встав, Сьюзан решительно направилась и подошла к терминалу Хейла. Экран монитора был погашен, но она понимала, что он не заперт. По краям экрана было видно свечение. Криптографы редко запирали свои компьютеры, разве что покидая третий узел на ночь. Обычно они лишь уменьшали их яркость. Кодекс чести гарантировал, что никто в их отсутствие к терминалу не прикоснется. «К черту, кодекс чести», — сказала она себе, — «посмотрим, чем ты тут занимаешься». Окинув быстрым взглядом находящееся за стеклом помещение шифровалки, Сьюзан включила кнопку яркости. Вспыхнувший экран был совершенно пуст. Несколько этим озадаченная, она вызвала команду поиска и напечатала «Найти следопыт». Это был дальний прицел, но если в компьютере Хейла найдутся следы ее программы, то они будут обнаружены. Тогда станет понятно, почему он вручную отключил следопыта. Через несколько секунд на экране показалась надпись «Объект не найден». Не зная, что искать дальше, она ненадолго задумалась и решила зайти с другой стороны. Найти замок экрана. Монитор показал десяток невинных находок и ни одного намека на копию ее персонального кода в компьютере Хейла. Сьюзан шумно вздохнула. Какими же программами он пользовался сегодня? Открыв меню последних программ, она обнаружила, что это был сервер электронной почты. Сьюзан обшарила весь жесткий диск и в конце концов нашла папку электронной почты, тщательно запрятанную среди других директорий. Открыв ее, она увидела несколько дополнительных папок. Создавалось впечатление, что у Хейла было множество почтовых адресов.
4: Один из них, к ее удивлению, был адресом анонимного провайдера. Сьюзен открыла одно из старых входящих сообщений, и у нее тотчас же перехватило дыхание. tuendakota@ara.anon.org from@sobaka.dosisa.edu. И далее текст сообщения. Громадный прогресс. Цифровая крепость почти готова. Она отбросит АНБ назад на десятилетие. Сьюзен как во сне читала и перечитывала эти строки. Затем дрожащими руками открыла следующее сообщение. tuendakota@ara.anon.org from@sobaka.dosisa.edu. Меняющийся открытый текст действует. Вся хитрость в меняющейся последовательности. В это трудно было поверить, но она видела эти строки своими глазами. Электронная почта от Энсея Танкада, адресованная Грегу Хейлу. Они работали вместе. Сьюзен буквально онемела, когда эта страшная правда дошла до ее сознания. Северная Дакота — это Грег Хейл? Глаза ее не отрывались от экрана. Мозг лихорадочно искал какое-то другое объяснение, но не находил. Перед ее глазами было внезапно появившееся доказательство. Танкада использовал меняющуюся последовательность для создания функции меняющегося открытого текста, а Хейл вступил с ним в сговор с целью свалить Агентство национальной безопасности. «Это не...» — заикаясь, произнесла она вслух. «Невероятно!» И, словно возражая ей, в ее мозгу эхом прозвучали слова Хейла, сказанные чуть раньше. «Танкада не раз мне писал, Стратмор сильно рисковал, взяв меня в АНБ, рано или поздно я отсюда слиняю». Но Сьюзен физически не могла примириться с тем, что увидела. «Да, Грег Хейл противный и наглый, но он же не предатель. Зная, чем грозит агентству «Цифровая крепость», не мог же он участвовать в заговоре по ее созданию. И все же Сьюзен понимала, что остановить Хейла могут только его представления о чести и честности. Она вспомнила об алгоритме «Попрыгунчик». Один раз Грег Хейл уже разрушил планы АНБ. Что мешает ему сделать это еще раз? «Но Танкада», — размышляла она, — «с какой стати такой параноик, как Танкада», доверился столь ненадежному типу, как Хейл. Сьюзен понимала, что теперь это не имеет никакого значения. Нужно немедленно доложить обо всем Стратмору. Ирония ситуации заключалась в том, что партнер Танкада находился здесь, прямо у них под носом. Ей в голову пришла и другая мысль. Известно ли Хейлу, что Танкада уже нет в живых? Сьюзен стала быстро закрывать файлы электронной почты Хейла, уничтожая следы своего посещения. Хейл ничего не должен заподозрить. Пока. Ключ к цифровой крепости внезапно осенил ее, прячется где-то в глубинах этого компьютера. Когда Сьюзен закрывала последний файл, за стеклом третьего узла мелькнула тень. Она быстро подняла глаза и увидела возвращающегося Грега Хейла. Он приближался к двери. «Черт его дери!» — почти беззвучно выругалась Сьюзен, оценивая расстояние до своего места и понимая, что не успеет до него добежать. Хейл был уже слишком близко. Она метнулась к буфету в тот момент, когда дверь со звуковым сигналом открылась и, остановившись у холодильника, рванула на себя дверцу. Стеклянный графин на верхней полке угрожающе подпрыгнул и звонко опустился на место. «Проголодалась?» — спросил Хейл, подходя к ней. Голос его звучал спокойно и чуточку игриво. «Откроем пачку тофу?»
1: «Нет, спасибо». Сьюзен шумно выдохнула и повернулась к нему. «Я думаю», — начала она, — «что я только...» Но слова застряли у нее в горле. Она побледнела.
4: «Что с тобой?» — удивленно спросил Хейл.
1: Сьюзен встретилась с ним взглядом и прикусила губу. «Ничего», — выдавила она, — «но это было не так». Терминал Хейла ярко светился. Она забыла его отключить.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Глава 37. Спустившись вниз, Беккер подошел к бару. Он совсем выбился из сил. Похожий на карлика бармен тотчас положил перед ним салфетку. «Куэ бебе устед? Чего-нибудь выпьете?» «Спасибо, нет. Я лишь хотел спросить, есть ли в городе клубы, где собираются молодые люди-панки?» «Клубы для панков?» — переспросил бармен, странно посмотрев на Беккера. «Да, есть ли в Севилье такое место, где тусуются панки?» «Но ло се, сеньор, не знаю, но уж определенно не здесь», — он улыбнулся. «Может, все-таки чего-нибудь выпьете?» Беккер понимал, что, по мнению бармена, ведет себя странно. «Куэре веде алго», — настаивал бармен. «Фино? Херес?» Откуда-то сверху накатывали приглушенные волны классической музыки. «Бранденбургский концерт», — подумал Беккер, — «номер 4». Они со Сьюзан слушали этот концерт в прошлом году в университете в исполнении оркестра Академии Святого Мартина. Ему вдруг страшно захотелось увидеть ее сейчас же. Прохладный ветерок кондиционера напомнил ему о жаре на улице. Он представил себе, как бредет, обливаясь потом, по душным, пропитанным запахом наркотиков улицам Трианы, пытаясь разыскать девчонку-панка в майке с британским флагом на груди, и снова подумал о Сьюзан. «Зумы де арандадо», — с удивлением услышал он собственный голос. «Клюквенный сок». Бармен смотрел на него озадаченно. «Соло?» «Клюквенный сок популярен в Испании, но пить его в чистом виде — неслыханное дело». «Си», — сказал Беккер, — «соло». «Эхо ин поко до Смирнов», — настаивал бармен. «Плеснуть чуточку водки». «Ну, грасиас». «Гратис», — по-прежнему увещевал бармен, — «за счет заведения». Превозмогая шум в голове, Беккер представил себе грязные улицы Трианы, удушающую жару, безнадежные поиски в долгой нескончаемой ночи. «Какого черта?» — он кивнул. «Си, эхам ин поко де водка». Бармен с видимым облегчением приготовил ему напиток. Беккер оглядел затейливое убранство бара и подумал, что все, что с ним происходит, похоже на сон. В любой другой реальности было бы куда больше здравого смысла. «Я, университетский профессор», — подумал он, — «выполняю секретную миссию». Бармен с любезной улыбкой протянул Беккеру стакан. «Асу густо, сеньор! Клюквенный сок и капелька водки». Беккер поблагодарил его, отпил глоток и чуть не поперхнулся. «Ничего себе капелька!» Глава 38. Хейл остановился в центре комнаты и пристально посмотрел на Сьюзан. «Что случилось, Сью? У тебя ужасный вид!» Сьюзан подавила поднимающуюся волну страха. В нескольких метрах от нее ярко светился экран Хейла. «Со мной все в порядке», — выдавила она. Сердце ее готово было выскочить из груди. Было видно, что Хейл ей не поверил. «Может быть, хочешь воды?» Она не нашлась, что ответить, и проклинала себя, как я могла не выключить монитор. Сьюзан понимала, как только Хейл заподозрит, что она искала что-то в его компьютере, то сразу же поймет, что подлинное лицо Северной Дакоты раскрыто. И пойдет на все, лишь бы эта информация не вышла из стен третьего узла. А что подумала Сьюзан, если броситься мимо него и побежать к двери? Но осуществить это намерение ей не пришлось. Внезапно кто-то начал колотить кулаком по стеклянной стене. Оба они, Хейл и Сьюзан, даже подпрыгнули от неожиданности. Это был Чатрукьян. Он снова постучал. У него был такой вид, будто он только что увидел Армагеддон. Хейл сердито посмотрел на обезумевшего сотрудника лаборатории систем безопасности и обратился к Сьюзан. «Я сейчас вернусь. Выпей воды, ты очень бледна». Затем повернулся и вышел из комнаты. Сьюзан взяла себя в руки и быстро подошла к монитору Хейла, протянула руку и нажала на кнопку. Экран погас. В голове у нее стучало. Повернувшись, она увидела, как за стеной в шифровалке Чатрукьян что-то говорит Хейлу. Понятно, домой он так и не ушел, и теперь в панике пытается что-то внушить Хейлу. Она понимала, что это больше не имеет значения. Хейл и без того знал все, что можно было знать. «Мне нужно доложить об этом Стратмору», — подумала она, — «и как можно скорее». Глава 39. Россио Ева Гранада стояла перед зеркалом в ванной номера 301, скинув в себя одежду. Наступил момент, которого она с ужасом ждала весь этот день. Немец лежит в постели и ждет ее. Самый крупный мужчина из всех, с кем ей приходилось иметь дело. Нарочито медленно она взяла из ведерка кубик льда и начала тереть им соски. Они сразу же затвердели. Это было одной из ее многочисленных хитростей. Мужчинам казалось, что она сгорает от страсти, поэтому они стремились прийти к ней снова и снова. Россио погладила руками свои пышные загорелые формы, дай бог, чтобы они сохраняли свою привлекательность еще лет 5-6, пока она не накопит достаточно денег. Сеньор Ролдан забирал большую часть ее заработка себе, но без него ей пришлось бы присоединиться к бесчисленным шлюхам, что пытаются подцепить пьяных туристов в Триане. А у ее клиентов, по крайней мере, есть деньги. Они ее не бьют, им легко угодить. Россио натянула ночную рубашку, глубоко вздохнула и открыла дверь в комнату. Когда она вошла, глаза немца чуть не вывалились из орбит. На ней была черная ночная рубашка. Загорелая, орехового оттенка кожа светилась в мягком свете ночника. Соски призывно выделялись под тонкой прозрачной тканью. «Ком дох хирхер», — сказал немец, сдавленным голосом сбрасывая с себя пижаму и поворачиваясь на спину. Россио через силу улыбнулась и подошла к постели. Но, посмотрев на распростертую на простынях громадную тушу, почувствовала облегчение. То, что она увидела пониже его живота, оказалось совсем крошечным. Немец схватил ее и нетерпеливо стянул с нее рубашку. Его толстые пальцы принялись методично сантиметр за сантиметром ощупывать ее тело. Россио упала на него сверху и начала стонать и извиваться в поддельном экстазе. Когда он перевернул ее на спину и взгромоздился сверху, она подумала, что сейчас он ее раздавит. Его массивная шея зажала ей рот, и Россио чуть не задохнулась. «Боже, поскорее бы все это закончилось!» — взмолилась она про себя. «Си, си!» — вскрикивала она в интервалах между его рывками и впивалась ногтями ему в спину, стараясь ускорить его движение. Все смешалось в ее голове. Лица бесчисленных мужчин, склонявшиеся над ней, потолки гостиничных номеров, в которые она смотрела, мечты о том, что когда-нибудь все это кончится, и она заведет детей. Внезапно, без всякого предупреждения, тело немца выгнулось, замерло и тут же рухнуло на нее. «Это все?» — подумала она удивленно и с облегчением, и попыталась выскользнуть из-под него. «Милый», — глухо прошептала она, — «позволь, я переберусь наверх». Но немец даже не шевельнулся. Россио изо всех сил уперлась руками в его массивные плечи. «Милый, я сейчас задохнусь!» Ей стало дурно. Все ее внутренности сдавило этой немыслимой тяжестью. «Деспертате!» Ее пальцы инстинктивно вцепились ему в волосы. «Просыпайся!» И в этот момент Россио почувствовала под пальцами что-то теплое и липкое. Густая жидкость текла по его волосам, капала ей на лицо, попадала в рот. Она почувствовала соленый привкус и из последних сил попыталась выбраться из-под немца. В неизвестно откуда взявшейся полоске света она увидела его искаженное судорогой лицо. Из пулевого отверстия в виске хлестала кровь прямо на нее. Россио попробовала закричать, но в легких не было воздуха. Он вот-вот задавит ее. Уже теряя сознание, она рванулась к свету, который пробивался из приоткрытой двери гостиничного номера, и успела увидеть руку, сжимающую пистолет с глушителем. Яркая вспышка, и все поглотила черная бездна. Глава 40. Стоя у двери третьего узла, Чат Рукьян с безумным видом отчаянно пытался убедить Хейла в том, что с транстекстом стряслась беда. Сьюзен пробежала мимо них с одной только мыслью — как можно скорее предупредить Стратмора. Сотрудник лаборатории систем безопасности схватил ее за руку. «Мисс Флетчер, у нас вирус. Я уверен, вы должны...» Сьюзен вырвала руку и посмотрела на него с возмущением. «Мне кажется, командор приказал вам уйти. Но монитор... Он показывает 18. Командор Стратмор велел вам уйти». «Плевал я на Стратмора!» — закричал Чатрукьян, и его слова громким эхом разнеслись по шифровалке. «Мистер Чатрукьян, — послышался сверху звучный возглас. Все трое замерли. Над ними, опираясь на перила площадки перед своим кабинетом, стоял Стратмор. Какое-то время в здании слышался только неровный гул расположенных далеко внизу генераторов. Сьюзан отчаянно пыталась встретиться взглядом со Стратмором. «Командор, Северная Дакота — это Хейл!» Но Стратмор смотрел на молодого сотрудника лаборатории систем безопасности. Командор спускался по лестнице, ни на мгновение не сводя с него глаз. Он быстро подошел к ним и остановился в нескольких сантиметрах от дрожащего Чатрукена.
2: «Вы что-то сказали?»
3: «Сэр», — задыхаясь, проговорил Чатрукен, — «транс-текст вышел из строя». «Командор», — вмешалась Сьюзен, — «я хотел бы поговорить».
1: Стратмор жестом заставил ее замолчать. Глаза его неотрывно смотрели на Чатрукена.
3: «В него попал зараженный файл, сэр. Я абсолютно в этом уверен».
1: Лицо Стратмора побагровело.
2: «Мистер Чатрукен, такое уже случалось. Нет никакого файла, который мог бы заразить транстекст».
3: «Вы ошибаетесь, сэр!» — вскричал Чатрукен. «И если он проникнет в главную базу данных...»
2: «Что еще за файл, черт возьми? Покажите мне его!»
3: Чатрукен заколебался. «Я не могу».
2: «Разумеется, не можете, его же не существует».
3: «Командор, я должна...» — попробовала вставить слово Сьюзен.
1: И снова Стратмор нетерпеливым взмахом руки заставил ее замолчать. Сьюзен в испуге взглянула на Хейла. Он стоял с безучастным видом, словно происходящее его никак не касалось.
3: «И это понятно», — подумала она. «Никакой вирус Хейла не волнует. Он ведь отлично знает, что происходит с транстекстом». Но Чатрукен стоял на своем. «Зараженный файл существует, сэр, но он прошел сквозь строй».
2: «Если эта система его не перехватила, то откуда вы знаете, что вирус существует?»
3: Чатрукен вдруг обрел прежнюю уверенность. «Цепная мутация, сэр. Я проделал анализ и получил именно такой результат — цепную мутацию».
1: Теперь Сьюзен поняла, почему сотрудник систем безопасности так взволнован. «Цепная мутация». Она знала, что цепная мутация представляет собой последовательность программирования, которая сложнейшим образом искажает данные. Это обычное явление для компьютерных вирусов, особенно таких, которые поражают крупные блоки информации. Из почты Танкада Сьюзен знала также, что цепные мутации, обнаруженные Чатрукеном, безвредны, они являются элементом цифровой крепости.
3: «Когда я впервые увидел эти цепи, сэр», — говорил Чатрукен, — «я подумал, что фильтры системы сквозь строй неисправны. Но затем я сделал несколько тестов и обнаружил...»
1: Он остановился, вдруг почувствовав себя не в своей тарелке. «Я обнаружил, что кто-то обошел систему фильтров вручную». Эти слова были встречены полным молчанием. Лицо Стратмора из багрового стало пунцовым. Сомнений в том, кого именно обвиняет Чатрукен, не было. Единственный терминал в шифровалке, с которого разрешалось обходить фильтры сквозь строй, принадлежал Стратмору. Когда командор заговорил, в его голосе звучали ледяные нотки. «Мистер Чатрукен, я не хочу сказать, что вас это не касается, но фильтры обошел я». Очевидно, что Стратмор с трудом сдерживает гнев. «Я уже раньше объяснял вам, что занят диагностикой особого рода. Цепная мутация, которую вы обнаружили в транстексте, является частью этой диагностики. Она там, потому что я ее туда запустил. Сквозь строй не позволял мне загрузить этот файл, поэтому я обошел фильтры». Глаза командора, сузившись, пристально смотрели на Чатрукена. «Ну что еще до того, как вы отправитесь домой?»
3: В одно мгновение Сьюзен все стало ясно.
1: Когда Стратмор загрузил взятый из интернета алгоритм закодированной цифровой крепости и попытался прогнать его через транстекст, цепная мутация наткнулась на фильтры системы сквозь строй. Горя желанием выяснить, поддается ли цифровая крепость взлому, Стратмор принял решение обойти фильтры. В обычных условиях такое действие считалось бы недопустимым, но в сложившейся ситуации никакой опасности в загрузке в транстекст этой программы не было, потому что командор точно знал, что это за файл и откуда он появился.
3: «Несмотря на все мое уважение к вам, сэр», —
2: продолжал настаивать Чатрукьян. «Мне никогда еще не доводилось слышать о диагностике, в которой использовалась бы мутация...» «Командор», — перебила его Сьюзан, которая не могла больше ждать. «Мне действительно нужно...» На этот раз ее слова прервал резкий звонок мобильного телефона Стратмора. Командор поднес его к уху. «В чем дело?» — рявкнул он

0: помощь кого-то из полевых агентов АНБ, а это было связано с риском, которого командир всеми силами хотел избежать. «Командир», — сказал Чатрукян, — «я уверен, что нам надо проверить...»
1: «Подождите минутку», — сказал Стратмор в трубку, извинившись перед собеседником. Он прикрыл микрофон телефона рукой и гневно посмотрел на своего молодого сотрудника. «Мистер Чатрукян», — буквально прорычал он, — «дискуссия закончена! Вы должны немедленно покинуть шифровалку! Немедленно! Это приказ!»
0: Чатрукян замер от неожиданности. «Но, сэр, мутация! Немедленно!» — крикнул Стратмор. Чатрукян некоторое время смотрел на него, лишившись дара речи, а потом бегом направился прочь из шифровалки. Стратмор повернулся и с удивлением увидел Хейла. Сьюзен поняла, в чем дело. Все это время Хейл вел себя тихо, подозрительно тихо, поскольку отлично знал, что нет такой диагностики, в которой использовалась бы цепная мутация, тем более такая, которая занимала транстекст уже 18 часов. Хейл не проронил ни слова. Казалось, вспыхнувшая на его глазах перепалка абсолютно его не касается. Очевидно, Стратмор вдруг задумался. Почему? У Сьюзен имелся на это ответ. «Командор», — она снова попыталась настоять на своем, — «нам нужно поговорить».
1: «Минутку», — отрезал Стратмор, вопросительно глядя на Хейла. «Мне нужно закончить разговор».
0: Он повернулся и направился к своему кабинету. Сьюзен открыла рот, но слова застряли у нее в горле. «Хейл, Северная Дакота!» Она замерла и непроизвольно задержала дыхание, чувствуя на себе взгляд Хейла. Сьюзен повернулась, и Хейл, пропуская ее вперед, сделал широкий взмах рукой, точно приветствуя ее возвращение в третий узел. «После вас, Сью», — сказал он.
2: Глава 41. В кладовке третьего этажа отеля «Альфонсо 13» на полу без сознания лежала горничная. Человек в очках в железной оправе положил в карман ее халата связку ключей. Он не услышал ее крика, когда ударил ее. Он даже не знал, кричала ли она вообще. Он оглох, когда ему было всего 12 лет от роду. Человек благоговейно потянулся к закрепленной на брючном ремне батарее. Эта машинка, подарок одного из клиентов, подарила ему новую жизнь. Теперь он мог принимать заказы в любой точке мира. Сообщения поступали мгновенно, и их нельзя было отследить. Он торопливо повернул выключатель. Стекла очков блеснули, и его пальцы снова задвигались в воздухе. Он, как обычно, записал имена жертв. Контакты на кончиках пальцев замкнулись, и на линзах очков, подобно бестелесным духам, замелькали буквы. Объект. Росио Ева Гранада. Ликвидировано. Объект. Ганс Хубер. Ликвидирован. Тремя этажами ниже Дэвид Беккер заплатил по счету и со стаканом в руке направился через холл на открытую террасу гостиницы. «Туда и обратно», — пробормотал он. Все складывалось совсем не так, как он рассчитывал. Теперь предстояло принять решение — бросить все и ехать в аэропорт? Вопрос национальной безопасности. Он тихо выругался. Тогда почему они послали не профессионального агента, а университетского преподавателя? Выйдя из зоны видимости бармена, Беккер вылил остатки напитка в цветочный горшок. От водки у него появилось легкое головокружение. Сьюзен, подшучивая над ним, часто говорила, что напоить его не составляет никакого труда. Наполнив тяжелый хрустальный стакан водой из фонтанчика, Беккер сделал несколько жадных глотков, потянулся и расправил плечи, стараясь сбросить алкогольное оцепенение, после чего поставил стакан на столик и направился к выходу. Когда он проходил мимо лифта, дверцы открылись. В кабине стоял какой-то мужчина. Беккер успел заметить лишь очки в железной оправе. Мужчина поднес к носу платок. Беккер вежливо улыбнулся и вышел на улицу в душную севильскую ночь.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.

Вот он, дневник Рязанцева. Подобран мною на путях беженцев, по пустыням и дебрям, устремившихся во все закоулки мира.

Провинция Синьцзян, 1921 год, числа не знаю, потерял счет дням. Как я обрадовался, обнаружив на дне вещевого мешка свой дневник. Я считал его давно потерянным. Теперь он мне нужен, потому что заменяет собою здравомыслящего человека, которому можно все высказать. Тем более, что меня окружают полусумасшедшие, какие-то жуткие обломки людей, которых жизнь раздавила так же, как чудовищный танк раненых в бою. Правда, переплетенная в кожу тетрадь молчит, но она полна трезвых рассуждений, которыми я делился с нею раньше. Ее молчание напоминает разумного человека, который хотя и не говорит, но уже своим видом успокаивает. И как много нужно записать.

0: Я совершил большую ошибку, что бежал вместе с Кострецовым из концлагеря войск атамана Анненкова, интернированных в китайском Туркестане. Прежде чем приглашать Кострецова в товарища по бегству, мне следовало бы подумать, что скрывается за его невозмутимым хладнокровием в бою и спокойными профессорскими манерами. Теперь я знаю. Это безразличие к жизни и какое-то барское нежелание напрягаться. Но нельзя и слишком упрекать себя. Кострецов — высокообразованный человек, изучал восточные языки, до войны занимался археологией и даже посещал в составе научной экспедиции те же места, по которым лежал наш путь. Чем не товарищ? Бежать из лагеря было легко. Нас почти не охраняли. Но вот теперь, в результате этого бегства, я сомневаюсь, что когда-либо покину эти проклятые развалины. Боюсь, что придется кончить так же, как на моих глазах кончали другие. Мне как-то дико сознавать, что отклонение от намеченного нами пути было вызвано простым обломком камня, на который я же и предложил Кострецову сесть отдохнуть. Это произошло на унылой дороге, безлюдной местности, на пятый день пути. Кострецов сел было, но, посмотрев на камень, торопливо стал сбивать с него мох каблуком. «Смотрите, ибис! Священная птица древних египтян!» — воскликнул он в волнении, указывая на расчищенное место. «Да, действительно похоже на птицу с длинным клювом», — сказал я, разглядывая высеченный на камне знак. «Но почему бы ей не быть журавлем?»
1: «Журавлем?» — воскликнул Кострецов. «Журавли не высекают вместе с изображениями полумесяца и диска. Только тот, лунный бог египтян, удостаивается этих знаков. Его же называют измерителем, мужем божественной Маат. Греки отождествляли его с Гермесом Трисмегистом, Гармахис, Бахатет».
0: Имена богов и демонов в фантастическом танце заплясали вокруг меня, пока я упорно раздумывал, на что они мне и ему, людям без родины и денег, которым больше всего следовало бы задумываться о целости своих сапог и о своих тощих животных. Кострецов вдруг оборвал свою речь и задумчиво произнес:
1: «Всегда так. Когда ищешь, не находишь. А когда не ищешь, приходит. Дикая случайность».
0: И тут же, немного подумав, он заявил, что дальше не пойдет. Ему, видите ли, нужно произвести тут кое-какие исследования, ибо знак ибиса в китайском Туркестане как раз подтверждает вывод, к которому он пришел в Египте, занимаясь раскопками. Само собой, разумеется, он не может посягать на мою свободу и отнюдь не требует, чтобы я тоже оставался. Чтобы облегчить мое дальнейшее одиночное путешествие, он просит меня принять часть имеющихся у него денег. Пока он говорил, разительная перемена совершалась на моих глазах. Этот человек, с которым я прошел такой длинный путь ужаса, страданий белого движения, с которым проводил бессонные ночи в партизанских засадах, мерз и голодал, делясь последним, этот человек превращался в чужого, страшно далекого от меня незнакомца, кому моя дружба и присутствие сделались излишними. Боль и досада. Вот что я ощутил.
1: «Знаешь», — сказал я ему немножко хрипло, — «оставь свои деньги при себе. И знай, что для меня», — я сделал ударение на меня, — «не существует таких неотложных дел, ради которых приходилось бы бросать старого товарища черт знает где. Пусть это делают другие, а я остаюсь, пока не кончатся твои, как бишь, изыскания».
0: Мои слова подействовали. Кострецов сказал, что он, может быть, не так выразился, как следовало между друзьями, но он очень благодарен мне за мое решение. Пока что он воздержится от объяснения, потому что изыскания могут еще ничего не дать. И тогда он попадет в смешное положение. Но если получится хоть какой-нибудь результат,
1: Он все объяснит.
0: А теперь...» Тут он достал из сумки какой-то мелко написанный листок и, посмотрев его, простер руку на юг. «Нам придется свернуть вот куда!»
1: Велико же было мое удивление, когда, пройдя некоторое расстояние в сторону, я убедился, что идем мы по еле заметной тропе. Или, вернее говоря, по слабым следам людей и животных.
0: «Да, это так! Мы на пути!»
1: Уверенно кивнул мне Кострецов, заметив мое удивление. Первые проведенные в дороге сутки выяснили, что мы не единственные, движущиеся в этом направлении. Перед самым закатом нам попался пожилой сард. Помню, когда я вглядывался в него, у меня невольно возникла мысль, что более совершенно выраженного страдания я не видел ни на чьем лице. А приходилось мне видеть немало трепещущих жизней, которые извивались под вонзающимися в них когтями смерти. Но в тех больше было мучительного страха. Здесь же, напротив, эти эмоции совершенно отсутствовали, оставив лишь место подавленности, безысходному горю и такому отчаянию, которому человек уже не в силах помочь. Странно. Кострецов, так же пристально, как и я, разглядывающий путника, торжествующе выпрямился и, точно получив какое-то подтверждение своим догадкам, уверенно бросил мне:
0: «Я еще раз говорю, мы на правильном пути».

Второго путника, или вернее говоря, группу путников, я увидел ночью. Кострецов крепко спал, но я сквозь сон услышал пошаркивание, какое время от времени издает усталый верблюд. Мы спали средь камней возле дороги. Осторожно приподнявшись на локтях, я выставил голову ровно настолько, чтобы видеть. Светила луна, и на меня тотчас же упала черная тень женщины, восседавшей на верблюде. Ее сопровождали двое пеших погонщиков, которых я не мог хорошо разглядеть. Но зато ее я рассмотрел. Девушка или женщина, я не знаю. По своему типу она не напоминала ни одной из знакомых мне восточных народностей. Она была красива какую-то надломленную красотою, в которой усматривалась трагическая обреченность. И опять та же печать невыносимого страдания на лице, какую я уже видел в этот день. «По этой дороге идут только печали и мы», — прошептал я испуганно и поспешил уткнуться в жесткую землю, чтобы уснуть.

0: По мере дальнейшего продвижения все безрадостнее становилась местность. Отсутствовали и животные, которые до сих пор иногда оживляли пейзаж. Словно между двумя жерновами мы шли по безотрадной земле, придавленные сверху холодным велением неба. Великий художник, сотворивший прелестнейшие уголки земного рая, тот самый, кто даже пустынные полярные моря покрыл плавающими сооружениями из голубоватого льда причудливых форм и стилей, здесь бессильно охваченный усталостью и внезапной тоскою, молча прошел эту равнину, даже не подумав коснуться ее могущественным резцом. И все-таки на ней оказалось кое-что. Оно вынырнуло в знойном трепетании воздуха, окрашенное далью в призрачные цвета марева. Длинный низкий холм, пологий с обоих концов и почти горизонтальный сверху. Гигантская выпуклость равнины с почти геометрически правильными линиями, синяя от толщи разделяющего нас воздуха, она застыла, как грудь великана, внезапно приподнятая воздухом. По мере приближения к холму, мною овладело мучительное чувство, что на этом пьедестале чего-то не хватает. Я силился придумать, чего именно недоставало, пока ясно не ощутил, что тут должен находиться храм. Да-да, языческий храм какому-то страшно одинокому духу земли, ищущему уединение, где мог бы он, никем не тревожимый, возлежать облаком из века в век, жадно прислушиваться к шепоту космоса, полного далекого гула рождающихся и погибающих миров. Я почти видел этот храм. Овальное основание, колоннады со всех сторон, плоская крыша без всяких шпицев и башенок, только зубчатый карниз. Весь он сосуд, отверзший небу ухо земли. Лишь поздно вечером дотащились мы до холма, и тут, надо сказать, он меня изрядно разочаровал. Изрытый морщинами, с несколькими пятнами кое-как возделанной земли и жалкими мазанками, меж которых виднелось что-то похожее на кумирню, ветхую, как сама смерть, он поражал дикой затхлостью. Но там и сям валялись обломки циклопической постройки. Стало быть, тут раньше был храм. У полуразрушенных ворот кумирни спал вратарь, пропустивший нас самым безразличным видом. Не встретив во дворе ни одной живой души, мы сами устроились на ночлег в одной из пустовавших глиняных мазанок.
1: «Теперь я знаю. Мы пришли», — сказал Кострецов, разглядывая перед сном тот же исписанный листок, по которому справлялся раньше.
0: Я хотел спросить, куда мы пришли, но адская усталость буквально валила меня с ног, и я решил задать этот вопрос завтра.

Я проспал не больше часа, а потом проснулся, мучимый то ли клопами, то ли переутомлением, превратившимся в тягучую бессонницу. Первое, что я заметил, было отсутствие Кострецова. Помаявшись еще с полчаса, я встал, решив осмотреть кумирню при лунном свете. Проскользнув несколько закоулков между мазанками и небольшую площадку перед самой кумирней, я смело шагнул в настежь открытую дверь. Лившийся в решетчатые без стекол окна свет дробился на потрескавшихся изображениях позолоченных богов и переливался в струйках золотистой цепи. Мне бросилось в глаза, что статуи богов имели скорее египетский, чем монгольский разрез глаз и были значительно монументальнее, нежели мне приходилось встречать в других кумирнях. Традиционный треножник, где сжигаются бумажные курительные свечи, еще распространял слабый аромат. Но последний не в силах был преодолеть затхлости этой ветхой постройки. Она определенно отдавала брошенным амбарам. Неожиданно я вздрогнул. С косяка узенькой дверцы на меня глядело желтое, изможденное лицо живого человека в одеянии монаха. Углядевшись, я убедился, что он дремал, сидя в резиновом кресле перед столиком, на который посетители обыкновенно кладут подношения. Лежащий перед ним на подносе русский золотой навел меня на мысль, что здесь, быть может, проходил Кострецов. На цыпочках я шмыгнул мимо дремавшего монаха и очутился в другом помещении, слабо освещенном древним светильником. По углам дымились курильницы, и дым от них сливался в причудливые клубы под потолком. Под его колышущимся покровом с дюжину человек спали прямо на полу. Между ними я сейчас же узнал женщину, чья тень покрыла меня ночью, когда я находился на дороге скорби. Но теперь всякий след страдания исчез с ее лица. Оно дышало экстазом подлинного счастья. Полураскрытый рот буквально ждал поцелуя. И задор, обнявшийся с улыбкой, витал на губах. В конце ряда невозмутимых мужских лиц лежала старушка с идиотски блаженным лицом, а за ней Кострецов. Я сел рядом с погруженным в сон спутником и задумался. Что значит все это? Совершенно неожиданно моя задумчивость перешла в легкую приятную дрему. Я примостился поудобнее и увидел сон.

0: Он начался резким гудком паровоза, таким неожиданным, что я даже испугался. Суета на вокзале. На перроне полно народа. Негде поместиться. Все русские. Несут без конца баулы, чемоданы, корзинки. Носильщики в помятых картузах и запачканных передниках катят тележки с багажом. Тележки скрипят, визжат, носильщики переругиваются, никак не проедешь. Гам, смех, веселая толкотня. Ничего не могу разобрать. Где я? Что такое творится? Скажите, пожалуйста. Обращаюсь я к бородатому человеку купеческой складки в картузе и поддевке, у которого все лицо сплошное благодушие и радость. Куда же весь этот народ едет?
1: Как куда?
0: Удивился он.
1: С луны вы свалились.
0: Домой. В Россию едем. Большевиков прогнали. Всей нашей маете конец пришел, можно сказать. Народ так обрадовался, так обрадовался.
1: Митровна, обращается он к жене. Куда же Митюха по стрелу бег? Поезд-то подходит. Как бы малец под паровоз не угодил. Митюха!
0: Громко гудит его мощный голос на всю платформу. Я стою опешивши, а потом спохватываюсь. Ведь правда, в самом деле, люди сказали, надо и мне обратно, в Тамбовскую губернию. А тут смотрю, однополчанин, ротный командир Коваленко с полуупреком, полуусмешкой машет мне из толпы рукою и говорит немножко с прононсом. «Что же вы, прапорщик, здесь стоите?» «От своего эшелона вздумали отстать, а?» А потом, все больше расплываясь неудержимой улыбки, указывают рукой. «Вот тут, на запасных путях, наш эшелон стоит. Все наши в сборе, только вас не хватает». «Ну-ну, не жмите так сильно руку, в ней ведь осколок застрял». «Конечно, понимаю. Чувства».
2: А сам так и сжимает мою руку точно клещами. Я борюсь с внезапно охватившим меня сомнением. Ведь штабс-капитана Коваленко на моих глазах снарядом в бою убило. Но сомнение уступает очевидности. Тем более, что глаз, вдруг приобретший необыкновенную зоркость, стал охватывать чудовищные пространства. Чуть ли не вся Русь, родимая как на ладони. Вот в сибирских снегах и метелях впереди хмурой рати мелькнул орлиный профиль адмирала Колчака. Вот подаль брат-атаман Анненков с казаками. А еще дальше, где-то в стороне, пробивая путь к родной земле, сумрачный боец, барон Унгерн фон Штернберг, ведет свою кавалерию на монгольских лошадках и грозно помахивает ташуром. Еще другие. Живые и мертвые, шкурники и герои, все спешат возвратиться. А тут рядом, на веером раскинувшихся запасных путях, эшелоны. Без конца эшелоны. И все вагоны украшены зелеными березками. На рудийных лафетах венки. Звуки дюжины гармоник и веселого солдатского трепака несутся со всех сторон.
1: «Вон, посмотри!» — говорит Коваленко, указывая в другую сторону. «Вон пароходы!»
0: И действительно, я увидел голубые моря, вспененные винтами мощных гигантов, выбрасывающих тучи дыма.
1: «Все беженцы, как один человек, с разных стран на родину едут!» — ликующе добавил Коваленко.
0: «И жизнь же теперь будет!»
2: Я ничего не успеваю ответить, потому что слышу еще один голос, зовущий меня. «Это Нина!»
0: Как я ее не заметил, если она тоже здесь? Свежая, румяная. Точно сейчас выкопали ее в утренней росе, с блестящими глазами, в том же светлом платьице, которое было на ней в день расставания 2 года тому назад. Она еще раз перекрикивает весь этот гам. «Андрюша!» Мчусь к ней, схватываю ее за руки и неожиданно выпаливаю. «Нина!» «А мне передавали, что ты в мое отсутствие с комиссаром сошлась. Наших предавала».
3: «И ты поверил?»
0: Она звонко хохочет. Я тоже начинаю хохотать. Хохот наполовину истерический сотрясает все мое существо. В сонном видении происходят какие-то непонятные сдвиги. Платформа со всеми пассажирами поднимается на воздух над поездами, а последние проваливаются в какую-то глубь. Кто-то трясет меня.
3: Открыв глаза, увидел Кострецова. Он старался меня успокоить.
4: «Тише! Ты уже разбудил меня, еще и других разбудишь!»
3: — шептал он над моим ухом. Когда я окончательно пришел в себя, он спросил.
4: «Что тебе приснилось?»
3: Волнуясь, я начал было рассказывать, но Кострецов увлек меня на паперть храма, сказав на ходу, что в том месте, где мы только что спали, всякий шум мог причинить страдания людям, уже немало пострадавшим. Молча он выслушал мой рассказ, временами кивая головой, точно соглашаясь. Так, мол, должно быть. Что все это значит? Куда мы, наконец, пришли? Закончил я вопросом. Кострецов уселся в нишу и совсем скрылся в тени. Одно время я видел только огонек его папиросы. Затем ко мне стали долетать слова.
4: «Мы в храме снов». «Это невероятно, но разве один из нас уже не удостоился видения, доведшего его до радостной истерики? Мы первые европейцы, посетившие это место!»
3: На мысль о существовании такого храма он натолкнулся в Египте, расшифровывая почти выветрившуюся надпись на камне. В ней имелись указания на поклонников Тота, лунного бога, которые в ущерб солнечному Ра образовали отдельную секту, за что были изгнаны фараоном. Изгнанники удалились в страну, которая, судя по смутным данным, могла быть лишь нынешним китайским Туркестаном. Здесь они соорудили храм, привлекающий паломников со всех концов мира, ибо все страждущие и обиженные судьбой могли видеть в нем сны, в которых воплощались все их желания и восстанавливалось утерянное счастье. «Стало быть, обломки на холме от этого сооружения?» — перебил его я.
4: «Да, таинственные вихри, бросавшие полчища народов Азии на другие страны, смели это сооружение. Но снести стены еще не значит уничтожить храм. И мне кажется, что он, хотя и в других формах, будет существовать, пока существует человеческое страдание. Земная жизнь богата снами», —
3: процитировал он Тютчева.
4: «Разница лишь в том, что в остальном мире всяк грезит, где попало и как попало. А здесь монахи подсыпают в курительнице какую-то особо ароматную траву. В глухих уголках пустыни и даже в населенных городах некоторые колдуны и знахари знают дорогу, обозначенную знаками Ибиса, птицы Тота, и направляют сюда тех, кому не по силам бремя жизни. Вот почему, кроме нас, здесь оказались и другие посетители».
3: Он оборвал речь. Из мрака, сгустившегося в затененной стороне храма, вынырнули две фигуры, таща на руках третью. Луна на миг озарила лицо этой третьей фигуры. То была маленькая сморщенная старушка с идиотски блаженным выражением лица, и было очевидно, что старушка перестала жить.
4: «Радость убивает!»
3: После короткого молчания донесся до меня торжественный голос Кострецова. Его папироска вспыхнула сильнее, по-видимому, он усиленно затягивался. Охваченный жутью, я помолчал несколько секунд, а затем обрушился на Кострецова торопливыми вопросами. «Для чего нам все это? Какую пользу, в конце концов, можно извлечь из нашего открытия? Что же мы должны предпринять?»
4: «Абсолютно ничего», — был спокойный ответ. «Объявлять во всеуслышание о нашем открытии не следует. Нас могут счесть за ловких выдумщиков. К Кроме того, сны — не участок нефтеносной земли. И сулят мало барышей».
3: Он презрительно захохотал.
0: «Мы еще побудем здесь, а затем навсегда покинем это место.
4: Почему бы нам не сделать этого завтра?»
0: Кострецов замялся и заговорил, путаясь избивчиво. Оказывается, мой истерический хохот во сне оборвал его сновидение, как бы сказать, накануне какого-то откровения, которое могло бы пролить свет на его прошлые ошибки. Он увидел бы ее, эту проклятую жизнь, каковой она могла бы быть, если бы, одним словом, счастье, которого он хотел достичь, только начав жить, в сонном видении буйно стало осуществляться. Отказать себе в продолжении он в данный момент не в силах. Светало. Один за другим покидали храм утомленные видениями люди. Среди них, шатаясь, с полузакрытыми глазами прошла девушка. И на меня опять упала ее тень. Мое сердце сжалось, томимое предчувствием, что все это неспроста и имеет какое-то конечное предназначение. Уже целая неделя проведена здесь. В кумирню прибыл Сарт, которого мы обогнали по дороге. Прошлой ночью я видел его среди спящих в храме, куда хожу каждую ночь, увлекаемый жутким любопытством и, кажется, еще другим чувством. За это время монахи вынесли еще два трупа, жертв нечеловеческой радости, которая убивает. Их бросают во враг, где днем и ночью грызутся шакалы. При приближении к ним шакалы разбегаются во все стороны, и тогда кажется, что на дне оврага серобурый копошащийся спрут выпускает свои щупальца, которые по мере удаления рассыпаются в одиночных шакалов. Кострецов и не думает уходить. Он почти не разговаривает со мною, а спит среди бела дня, чтобы набраться сил для ожидающего его ночью счастья, и страшно худеет. Я уверен, что его тоже скоро вынесут молчаливые служители, так же, как и других, но ничего не могу с ним сделать. Кроме того, меня удерживает здесь еще другое обстоятельство. Я, конечно, не грежу в храме, как другие, а захожу туда лишь на несколько минут, стараясь не поддаваться дьявольским чарам. Но я умираю от тоски, видя, что эта девушка... Ее зовут Зелла. Медленно убивает себя на моих глазах и ничуть не поддается уговорам покинуть это место. Как она не понимает, что ее лицо — самое прелестное для меня видение в мире. Чувствую, что без нее не уйду или это кончится хуже. Она... дочь бежавшего с каторги русского, который обосновался в Бухаре и женился там на туземке. Она получила образование в России, где после смерти отца вышла замуж за одного из тех, кого теперь называют врагами народа. Муж расстрелян. Она томилась в подвалах ЧК. Затем власть имущие, соблазнившись ее привлекательностью, передавали ее друг другу. Или, вернее сказать, вырывали один у другого. Она испытала величайшее унижение женщины, ставшей вещью, и теперь ничему не верит. Хотя третьего дня, когда я как полусумасшедший стоял перед нею и лепетал бессвязные слова о моем желании весь век употребить на лечение ран, нанесенных ей жизнью, ничего не требуя взамен, лишь бы она жила, тихое участие появилось в ее глазах, и она ласково провела рукой по моим волосам. Но, тем не менее, она упорно повторяла «нет». Два дня спустя. Кончилось одно, начинается другое. Кострецов сегодня утром не явился домой. Я спросил о нем монаха. Тот многозначительно махнул рукой по направлению к оврагу, где шакалы заботятся о погребении мертвых.
3: Неизбежный конец всех, кто приобщился к таинственным чарам сна, заставляет меня действовать. Я употребил весь остаток средств на покупку монахов провизии, приспособил под кладь верблюда Зеллы, который до сих пор одиноко бродил у подножья холма. Я сосчитал патроны, их было 7 в гнездах барабана. Наган может пригодиться, потому что сегодня до наступления ночи я силою увезу Зеллу, а путь небезопасен. В пустыне появились грабители. О них рассказал сегодня утром до нитки обобранный пилигрим. Чувствую себя изумительно хорошо. У меня есть ясная цель. Труба жизни гремит в моих ушах. Я еще заставлю Зеллу полюбить милую землю и все сущее на ней, в том числе, может быть, и прапорщика Рязанцева.
4: Дневник Рязанцева. На том месте, где я его нашел, лежало много человеческих костей и кости одного верблюда. Вероятно, все 7 пуль прапорщику очень пригодились. Один скелет был небольшой. Судя по этим дневниковым записям, он мог принадлежать Зелле. Тут же валялась фуражка российского военного образца, аккуратно пробитая пулей. Глядя на нее, я наполнился диким восторгом. Как хорошо он умирал за жизнь!

Альфред Хейдек. Храм снов.

0: Фулбрайт послесловие и Вибу представляют. Мария Фомальгаут, ты опять здесь?
1: Ты опять здесь?
0: Вздрагиваю. Я, конечно, цветов и оркестра не ждал, но и на такой прохладный прием не рассчитывал. Да и я тут первый раз. Он смотрит не на меня, а куда-то сквозь меня.
1: А что, других мест уже нет, куда приткнуться?
0: Холодеет спина. Почему-то не так я представлял себе мой приход сюда. Еще пытаюсь оправдаться. Да знаете, на земле уже все, жить нельзя. Солнце уже не в полнеба, а во все небо. Земля плавится, понимаете? Я вообще не знаю, как до вас добрался.
1: И скольких ты еще с собой приведешь?
0: Мне хочется вмазать ему в морду. Не вмазывая. Еще не хватало, чтоб меня выпнули отсюда с треском. Я последний остался, понимаете? Я с женой хотел лететь, она в последний день умерла. В последний день там, на земле. Сжимаю зубы. Странное дело, там слез не было. Там было как-то не до слез, а тут нате вам. Сжимаю зубы, кусаю кулаки, чтобы хоть внутрь текли слезы, а не наружу из глаз.
1: «А чё, других мест нет?»
0: спрашивает он. Хочется хлопнуть дверью и уйти. Только уходить мне некуда. От слова совсем.
1: «Ладно, давай, осторожно только, ты мне все мозги выжжешь».
0: Наконец понимаю, что он обращается не ко мне. И смотрит не на меня, а куда-то сквозь меня. Протягивает руки к чему-то неосязаемому, невидимому, как будто несуществующему. Что-то прикасается к человеку, врывается в голову. Человек морщится от боли, сжимает кулаки, падает на кресло в коридоре. Бросаюсь к нему.
1: «Вам плохо?» «А?»
0: Смотрит на меня, вижу, только сейчас меня заметил.
1: «Вам плохо?»
0: «А, нет, уже хорошо все. Приходите еще. А вы новенький? Вы с Айкумена, да?» Мысленно бью себя по губам, чтобы не сказать «нет», вспоминая, что здесь Айкуменой называют землю. «Да. Как это... всего хорошего. А, нет. Спокойной ночи. А, нет. Вот. Добро пожаловать».
2: «Спасибо».
0: «Вы располагайтесь. Приятного аппетита». «А, нет, чувствуйте себя как дома». «Большое спасибо. Я должен показать вам вашу комнату». Да, пойдемте. А ваш багаж?»
2: «Вот он».
0: «Спасибо, а нет. Позвольте ваш багаж, я вам помогу».
2: Спохватывается, хлопает себя по лбу.
0: «Эйти».
2: «А?»
0: «Эйти, меня зовут Эйти. Очень приятно. И вам того же. А нет, взаимно».
2: «Хочу спросить, с кем он разговаривал».
0: «Не спрашиваю».
2: И когда океаны испарились, и земля загорелась от зноя, я молился громовержцу, чтобы помиловал землю нашу и послал нам спасение. И в первый день, укрывшись в монастыре, молился я, но не внял громовержец моим молитвам. И второй день возносил я молитвы свои, но не внял громовержец. И третий день молился я усердно, как подобает послушнику белых псов, и услышал громовержец мои молитвы. И гром грянул с высоких небес, и стало ночью светло, как днем, и упал с небес на землю сияющий дом, и жар от него был, как от солнца. И ждал я, пока спадет жар великий, и подошел к дому, и открылись передо мной двери его. И вошел я в дом, и глаз небесный велел мне лечь на ложе из нежнейшего шелка. И поднялся дом в небеса, и нес меня далеко-далеко. И была земля сначала с тарелку, потом с блюдца, потом с яблока, потом с вишню, потом с горошину, а после совсем исчезла. И 40 дней и 40 ночей летел я по небу, и 40 дней и 40 ночей пил нектар и ел амброзию. И на 41-й день опустился летучий дом к вратам небесного града, и голос небесный сказал мне, чтобы оставался я в граде небесном. И вошел я в град небесный, и стало в граде светло, как днем. И музыка послышалась из пустоты. И уверовал я, что воистину существует град небесный, о котором говорил мне учитель. И отдыхал я в граде небесном, и вкушал дивные плоды, и небесная музыка услаждала мой слух. И на второй день снова спустился в небесный град летучий дом, и вышел из него человек. Был он лицом смугл, и ростом велик, и костью тонок, и глаза у него были велики. И на третий день снова спустился летучий дом, и вышел из него в град небесный человек. Был он телом плотен, и лицом бел, и видел я во рту его зубы, как у зверей. Вечереет. Это я только по времени знаю, что вечереет. Здесь не встает и не заходит солнце, здесь нет закатов и рассветов, здесь на перекрестке миров. В инструкции читал, есть какие-то хитрости, премудрости, какие-то имитации рассветов, закатов. Только что тут прикажете имитировать? Я вспоминаю желтое солнце. Кервин вспоминает рассеянное голубоватое сияние в небе. А эти помнят три солнца, три тени на песке. Он даже ставит возле себя лампы, чтобы увидеть три тени. Эти. Ну да, эти. Давно хотел спросить у него. Знаю, что невежливо, и все-таки давно хотел спросить. Эти. Приходите еще. А, нет, чего изволите? А у вас там кто? Показываю на голову эти. Уже жду ответа. Ничего там нет. Вам показалось, вам послышалось. А, это Биус. Киваю. Биус так Биус, ясно. Что ничего не ясно. Спрашиваю снова. Он там живет, у вас в голове? Ну да. А почему? Эти косится на меня. Потому что ему больше негде жить. Киваю. Логично. Потому что больше негде жить. Понимаете, когда магнитное поле вспыхнуло... Вздрагиваю. Не хочу вспоминать про вспыхнувшее магнитное поле и прочие прелести, от которых Земля превратилась в выжженную пустыню. Ну вот, тогда все серверы и полетели. Все серверы что? Полетели, сломались. А, ну да, конечно. И ему стало больше негде жить. Ну, разумеется. Вот он и пришел ко мне. Вот оно что. Ну и вот. Эти говорит таким тоном, будто извиняется передо мной. Вот он и приходит ко мне иногда.
0: Понятно.
2: Эти смотрят на меня с благодарностью. Что мне понятно? Кажется, Кервин не смог этого понять. Да что Кервин вообще может понять? До сих пор считает пересадочную станцию градом небесным. Все-таки разбираюсь в инструкции. Все-таки включаю закат. Эти вздрагивает. Спрашиваю осторожно. Вы не возражаете? Нет, нет, что вы. Эти зажигает две лампы. Чтобы были три тени. Но вскоре понял я, что над третьим нашим обитателем тяготеют темные силы. Что в силу своей слабости, неопытности, духовной подпустил он к себе демона и отдал ему душу свою и тело свое. Узнал я об этом на седьмой день, когда вошел в покои Эйти и увидел там своего соседа. Но смотрел он не на меня, а сквозь меня. И окликнул я его. «Эйти! Эйти!» И сказал он мне. «Эйти здесь нет». И не понял я его. «Ну вот же он, Эйти!» И ответил он мне. «Эйти здесь нет. Это Биус». И спросил я пораженный. «А когда будет Эйти?» «Эйти будет утром». И понял я, что не Эйти говорит со мной, но демон лукавый. Из тех демонов, что втираются в доверие к людям и забирают себе волю людскую и мысли людей и чувства их. И понял я, что овладел демон телом его. Демоны могут легко владеть телом человека, который слаб духом. Как правило, они выбирают душу темную, мятежную, метущуюся, беспокойную и легко овладевают ею. Еще легче демон овладевает душой, которая пережила какое-то горе, например, боль тяжелой утраты. Бесполезно уговаривать околдованного прогнать демона. Он считает его своим лучшим другом и ни за что на свете с ним не расстанется. Есть только один способ избавиться от демона. Способ, который кажется изуверским. Следует придушить того, кто подпустил к себе нечистого. Демон не может жить в умирающем человеке и уходит. Однако не следует выпускать его из виду. Нужно уничтожить демона любой ценой. Чтобы истребить темную силу, необходимо убить его разрядом тока. Просыпаюсь среди ночи. Не так, как просыпаешься обычно, когда мучает бессонница, еще полночи ворочаешься, не можешь заснуть. А так, как бывает, когда вырвет тебя из сна тревога какая-то. Проснись. И вскакиваешь, и оглядываешься испуганно, и чувствуешь что-то не так. Что-то. Нет. Вроде все при всем. Тишина. То есть не полная тишина. Полной тишины здесь нет и не будет. Гудят машины, реакторы, вентиляторы. А такая тишина, что людей не слышно. Людей. Сдавленный крик. Там, в темноте коридоров. Еще сам не понимаю толком, что я слышу. Бегу туда. Какого черта я бегу туда безоружный? А какого черта я туда должен с оружием бежать, как будто случилось чего? Что значит «как будто»? Так и есть случилось, случилось. Еще не знаю, что, но случилось. Так и есть. Кервин сжимает горло Эйти сильно, беспощадно. Какого черта ему нужно от Эйти? Какого черта? Почему он бормочет? Демон, изыди! Начинаю понимать. Ну да, что-то вырывается из тела Эйти, примехенько из головы, что-то невидимое и в то же время ощутимое. Вот оно, мечется, хочет спрятаться, ищет спасения. Кервин перерубает провод у лампы. Хлещет в воздухе наэлектризованным проводом. Хлещет. Вспышка чего-то нездешнего, потустороннего. Оттаскиваю Кервина, понимая, что поздно, слишком поздно. «Ты идиот», — бормочет Эйти. «Идиот». Вздрагиваю. Эйти без своих словесных заморочек кажется каким-то ненастоящим, будто бы это и не Эйти вовсе. «Он же последний был, понимаешь, ты последний!» «Когда серверы полетели, когда полетели...» Не договаривает. И так все понятно. Не уберегли. Хватаю кольт, даром, что нельзя сюда проносить никакие кольты, а я пронес. Наставляю кольт на Кервина. Стрелять, без предупреждения. Не могу поднять руку. Вот это страшно. Чувствую, что не могу поднять руку. Кервин обводит нас холодным взглядом. Чувствую, что не можем пошевелиться. Мы. Все. Кервин включает телефон, бросает в трубку. «Готово, он ликвидирован. Да, преступник ликвидирован». Мне кажется, я ослышался. «Преступник?» Смотрю на Кервина. Куда делся его испуганный вид, отрешенный взгляд? Передо мной стоит совершенно другой человек. Другой человек. Оборачиваюсь. Буквально обжигаюсь о взгляд Эйти. В этом взгляде даже не ненависть, даже не знаю, как назвать. Ярость какая-то, злоба, дикая злоба. Кервин кивает в сторону Эйти. С ними сотрудничал, с этими, которые там над людьми власть зацапали. Спрашиваю осторожно. А что, так было? Было. Так и планету погубили. Киваю. Только сейчас начинаю понимать все. А что с этим-то? С эти. Что эти? Главное, с биосом разобрались. Вот где опасность. Эти выходят из комнаты, хлопают дверью. Резко, сильно, отчаянно. Вздрагиваем. Спрашиваю. «А вы сами тоже оттуда, где Эйти?» «Ну, оттуда!» «Ну что вы так оглядываетесь? Все позади, мы его ликвидировали!» Киваю. «Ликвидировали!» И было ночью светло, как днем, и музыка играла, как в раю. Ловлю себя на том, что начинаю говорить словами Кервина. Вот что значит «привык». Иду в комнаты, только сейчас понимаю, как устал. Вытягиваюсь на кушетке. Закрываю глаза. Что-то происходит, еще толком не могу понять.

0: поворачивается ко мне. «Хочу спросить, вы что?» Спохватываясь, тщательно обмозговываю фразу. «Вы что? С вами все в порядке?» «Хочу сказать, потерялся. Тут же спохватываешь, то что-то не то хочу сказать. Говорю, устал». «Ну да, конечно». Выходит. Перевожу дух. Кервин пока не раскусил меня. «Пока».
1: Референт распахнул перед прокурором очередную дверь, и прокурор увидел своего Мака. Мак в белом халате с шевроном на рукаве сидел на подоконнике и смотрел наружу. Если бы какой-нибудь советник юстиции позволил себе в служебное время торчать на подоконнике и считать галок, его можно было бы со спокойной совестью пустить по этапу, как явного бездельника и даже саботажника. В данном же случае Масаракш ничего сказать было нельзя. «Ты его за шиворот, а он тебе позвольте, я ставлю мысленный эксперимент. Отойдите и не мешайте». Великий маг считал галок. Он мельком взглянул на вошедших, вернулся было к своему занятию, но тут же снова оглянулся и всмотрелся более пристально. «Узнал», — подумал прокурор, — «узнал, умница моя». Он вежливо улыбнулся Маку, похлопал по плечу молоденького лаборанта, крутившего арифмометр, и, остановившись посередине комнаты, огляделся. «Ну-с», — произнес он в пространство между Маком и Головастиком, — «а здесь у нас что делается?» «Господин Сим», — сказал Головастик, краснея, подмигивая и потирая руки, — «объясните господину инспектору, чем вы кхе...» «А ведь я вас знаю», — сказал великий маг, как-то неожиданно возникая в двух шагах от прокурора. «Простите, если я не ошибаюсь, вы государственный прокурор?» Да, иметь дело с маком было нелегко. Весь тщательно продуманный план полетел к черту сразу же. Маг и не подумал ничего скрывать, он ничего не боялся. Ему было любопытно. Он смотрел на прокурора с высоты своего огромного роста, как на некое экзотическое животное. Надо было перестраиваться на ходу. «Да», — с холодным удивлением произнес прокурор, переставая улыбаться. «Насколько мне известно, я действительно государственный прокурор, хотя мне непонятно». Он нахмурился и вгляделся в лицо Мака. Мак широко улыбался. «Ба-ба-ба!» — воскликнул прокурор. «Ну, конечно же! Максим! Он же Максим Камерер! Однако, позвольте, мне же доложили, что вы погибли на каторге!» «Масаракш, как вы сюда попали?» «Длинная история», — ответил Мак, махнув рукой. «Между прочим, я тоже удивился, увидев вас здесь. Никогда не предполагал, что наши занятия интересуют департамент юстиции». «Ваши занятия интересуют самых неожиданных людей», — сказал прокурор. Он взял Мака под руку, отвел его к дальнему окну и доверительным шепотом осведомился. «Когда вы нам подарите пилюли? Настоящие пилюли на все 30 минут». «А вы разве тоже?» — спросил Мак. «Впрочем, да, естественно». Прокурор горестно покачал головой и с тяжелым вздохом закатил глаза. «Наше благословение и наше проклятие», — проговорил он. «Счастье нашего государства и горе его правителей». «Масаракш, я ужасно рад, что вы живы, Мак. Должен вам сказать, что дело, по которому вы проходили, было одним из немногих в моей карьере, оставивших у меня чувство досадной неудовлетворенности. Нет, нет, не пытайтесь отрицать. По букве закона вы были виновны. С этой стороны все в порядке. Вы напали на башню, кажется, убили гвардейца. За это, знаете ли, по головке не гладят. Но вот по существу... Признаюсь, рука у меня дрогнула, когда я подписывал ваш приговор. Как будто я приговаривал ребенка, не обижайтесь. В конце концов, ведь

0: это была затея скорее наша, чем ваша, и вся ответственность...» «Я не обижаюсь», — сказал маг. «И вы недалеки от истины. Выходка с этой башни была ребяческая. Во всяком случае, я благодарен прокуратуре за то, что нас тогда не расстреляли». «Это было все, что я мог сделать», — сказал прокурор. «Помнится, я был очень огорчен, узнав о вашей гибели». Он засмеялся и дружески стиснул локоть Мака. «Чертовски рад, что все кончилось так благополучно. Чертовски рад сделать знакомство». Он поглядел на часы. «Слушайте, Мак, а почему вы здесь?» «Нет, я не собираюсь вас арестовывать. Это не мое дело. Пусть теперь вами занимается военная комендатура». «Но что вы делаете в этом институте? Разве вы химик?» «Да еще...» Он показал пальцем на шеврон. «Я все понемножку», — сказал маг. «Немножко химик, немножко физик». «Немножко подпольщик», — сказал прокурор, благодушно смеясь. «Очень немножко», — решительно сказал маг. «Немножко фокусник», — сказал прокурор. Маг внимательно посмотрел на него. «Немножко фантазер», — продолжил прокурор. «Немножко авантюрист». «Это уже не специальности», — возразил маг. «Это, если угодно, просто свойство всякого порядочного ученого и порядочного политика», — сказал прокурор. «Редкостное сочетание слов», — заметил маг. Прокурор вопросительно посмотрел на него, потом сообразил и снова засмеялся. «Да», — сказал он, — «политическая деятельность имеет свою специфику. Политика есть искусство отмывать дочисто очень грязной водой. Никогда не опускайтесь до политики, маг. Оставайтесь со своей химией». Он посмотрел на часы и с досадой сказал: «Ах, проклятие, совершенно нет времени. А так хотелось бы с вами поболтать. Я смотрел ваше досье. Вы любопытнейшая личность. Но вы, вероятно, тоже сильно заняты». «Да», — сказал умница маг. «Хотя, конечно, не так сильно, как государственный прокурор». «Ну вот», — произнес прокурор, снова засмеявшись, «а ваше начальство уверяет нас, будто вы работаете днем и ночью. Я, например, не могу сказать этого о себе. У государственного прокурора случаются свободные вечера. Вы удивитесь, но у меня есть к вам масса вопросов, маг. Признаться, я хотел побеседовать с вами еще тогда, после процесса. Но дела, бесконечные дела». «Я к вашим услугам», — сказал маг. «Тем более, что у меня тоже есть к вам вопросы». «Ну-ну», — мысленно одернул его прокурор. «Не надо так откровенно, мы здесь не одни». Вслух он сказал, просияв: «Прекрасно, все, что в моих силах. А теперь прошу меня простить, бегу». Он пожал огромную ладонь своего мака, уже пойманного мака, окончательно попавшегося на удочку мака. «Он прекрасно мне подыгрывал. Он, несомненно, хочет встретиться, и сейчас я его подсеку». Прокурор остановился в дверях, щелкнул пальцами и сказал, повернувшись: «Позвольте, маг, а что вы делаете сегодня вечером? Я только что сообразил, что у меня сегодня свободный вечер». «Сегодня?» — сказал маг. «Ну что же, правда, сегодня у меня...» «Приходите вдвоем!» — воскликнул прокурор. «Еще лучше. Я познакомлю вас с женой. Получится прекрасный вечер. 20:00. Вас устроит? Я пришлю за вами машину. Договорились?»
1: «Договорились».
0: «Договорились», — ликуя, думал прокурор, обходя последние лаборатории отдела, улыбаясь, похлопывая и пожимая. «Договорились», — думал он, подписывая акт в кабинете у головастика. «Договорились, Масаракш, договорились», — кричал он про себя, торжествующе по дороге домой. Он отдал распоряжение шоферу. Он приказал референту сообщить в департамент, что господин прокурор занят, никого не принимать, отключить телефоны и вообще убираться к дьяволу с глаз долой, но так, впрочем, чтобы все время оставаться под рукой. Он вызвал жену, поцеловал ее в шею, вскользь припомнив, что не виделись они уже 10 дней, и попросил ее распорядиться насчет ужина, хорошего, легкого, вкусного ужина на 4, быть за столом паенькой и приготовиться встретить очень интересного человека. И побольше вин, самых лучших и разных. Потом он заперся в кабинете, опять выложил на стол дело в зеленой папке и принялся продумывать заново с самого начала. Его обеспокоили только один раз. курьер из военного департамента принес последнюю фронтовую сводку. Фронт развалился. Кто-то надоумил хантийцев обратить внимание на заградотряды, и вчера ночью они расстреляли и уничтожили атомными снарядами до 95% танков-излучателей. О судьбе прорвавшейся армии сведений больше не поступало. Это был конец. Это был конец войне. Это был конец генералу Шикагу и генералу Оду. Это был конец Очкарику, Чайнику, Тучи и другим помельче. Очень возможно, что это был конец Свекру и Шурину. И уж, конечно, это был конец Умнику. Если бы Умник не был умником. Он растворил сводку в стакане с водой и пошел ходить кругами по кабинету. Он испытывал огромное облегчение. Теперь он, по крайней мере, точно знал, когда его вызовут наверх. Сначала они покончат со Свекром и будут не меньше суток выбирать между Дергунчиком и Зубом. Затем им придется повозиться с Очкариком и Тучей. Это еще сутки. Ну, Чайника они прихлопнут мимоходом. А вот генерал Шикагу один отнимет у них не меньше 2 суток. А потом, и только потом... Потом у них уже больше не будет никакого потом. Он не выходил из кабинета до самого приезда гостя. Гость произвел исключительно приятное впечатление. Он был великолепен. Он был настолько великолепен, что прокурорша, баба холодная, светская, в самом страшном смысле слова, давным-давно в глазах прокурора уже не женщина, а старый боевой товарищ, при первом взгляде на Мака сбросила 20 лет и вела себя чертовски естественно. Она не могла бы вести себя естественнее, даже если бы знала, какую роль должен сыграть Мак в ее судьбе. «А почему вы один?» – удивилась она. «Муж заказал ужин на 4? «Да, действительно», – подхватил прокурор. «Я понял так, что вы придете со своей дамой. Я помню эту девушку, она из-за вас чуть не попала в беду». «Она попала в беду», — сказал Мак спокойно. «Но об этом мы поговорим потом, с вашего разрешения. Куда прикажете идти?» Ужинали долго, весело, много смеялись, немножко пили. Прокурор рассказывал последние сплетни, разрешенные и рекомендуемые к распусканию Департаментом общественного здоровья. Прокурорша очень мило загибала нескромные анекдотцы, а Мак в юмористических тонах описал свой полет на бомбовозе. Хохоча над его рассказом, прокурор с ужасом думал, что бы сейчас с ним было, если бы хоть одна ракета попала в цель. Когда все было съедено и выпито, прокурорша извинилась и предложила мужчинам доказать, что они способны просуществовать без дамы хотя бы час. Прокурор воинственно принял этот вызов, схватил Мака под руку и повлек его в кабинет угощать вином, которые имели возможность дегустировать всего 3 или 4 десятка человека в стране. Они расположились в мягких креслах по сторонам низенького столика в самом уютном углу кабинета, пригубили драгоценное вино и посмотрели друг на друга. Мак был очень серьезен. Умница Мак явно знал, о чем пойдет разговор, и прокурор вдруг отказался от первоначального плана беседы, хитроумной, изматывающей, построенной на полунамеках, рассчитанной на постепенные взаимопризнания. Судьба Рады, интрига странника, козни отцов – все это не имело никакого значения. Он с удивительной, доводящей до отчаяния отчетливостью, осознал, что все его мастерство в такого рода беседах окажется лишним с этим человеком. Мак либо согласится, либо откажется. Это было предельно просто, так же, как и то, что прокурор либо будет жить, либо будет раздавлен через несколько дней. У него дрогнули пальцы, он поспешно поставил рюмку на столик и начал без всяких предисловий. «Я знаю, Мак, что вы подпольщик, член штаба и активный враг существующего порядка. Кроме того, вы беглый каторжник и убийца экипажа танка специального назначения. Теперь обо мне. Я государственный прокурор, доверенное лицо правительства, допущенный к высшим государственным тайнам, и тоже враг существующего порядка. Я предлагаю вам свергнуть неизвестных отцов. Когда я говорю «вам», я имею в виду вас и только вас, лично. Вашей организации это не касается. Прошу понять, что вмешательство подполья может только испортить дело. Я предлагаю вам заговор, который базируется на знании самой главной государственной тайны. Я сообщу вам эту тайну, только мы двое должны знать ее. Если ее узнает кто-нибудь третий, мы будем уничтожены в ближайшее же время. Имейте в виду, что подполье и штаб кишат провокаторами, поэтому не вздумайте доверяться кому-нибудь, и в особенности близким друзьям. Прокурор залпом осушил свою рюмку, не почувствовав вкуса. Я знаю, где находится центр. Вы – единственный человек, который способен этот центр захватить. Я предлагаю вам разработанный план захвата центра и последующих действий. Вы исполняете этот план и становитесь во главе государства. Я остаюсь при вас политическим и экономическим советником, поскольку в делах такого рода вы ни черта не смыслите. Ваша политическая программа мне в общих чертах известна. Использование центра для перевоспитания народа в духе гуманности и высокой морали и на основе этого построение в самом ближайшем будущем справедливого общества. Не возражаю. Согласен. Уже просто потому, что ничего не может быть хуже нынешнего положения. У меня все. Слово за вами. Мак молчал. Он крутил в пальцах драгоценный бокал с драгоценным вином и молчал. Прокурор ждал. Он не чувствовал своего тела. Ему казалось, что его здесь нет, что он висит где-то в небесной пустоте, смотрит вниз и видит мягко освещенный уютный уголок молчащего мака и рядом с ним в кресле нечто мертвое, окоченевшее, безгласное и бездыханное. Потом Мак спросил, «Сколько у меня шансов остаться в живых при захвате центра?» 50/50, — сказал прокурор. Вернее, это ему почудилось, что он сказал, потому что Мак сдвинул брови и снова уже громче повторил свой вопрос. 50/50, — хрипло сказал прокурор. «Может быть, даже больше, не знаю». Мак снова долго молчал. «Хорошо», — сказал он наконец. «Где находится центр?»

0: Глава 19. Около полудня раздался телефонный звонок. Максим взял наушник. Голос прокурора сказал: «Прошу господина Сима». «Я слушаю», — отозвался Максим. «Здравствуйте». Он сразу почувствовал, что случилось неладное. «Он приехал», — сказал прокурор. «Начинайте немедленно. Это возможно?» «Да», — сказал Максим сквозь зубы. «Но вы мне кое-что обещали». «Я ничего не успел», — сказал прокурор. В голосе его прорвалась паническая нотка. «И теперь уже не успеть. Начинайте немедленно, сейчас же. Нельзя ждать ни минуты. Вы слышите, Мак?» «Хорошо», — сказал Максим. «У вас все?» «Он едет к вам. Он будет у вас через 30-40 минут». «Понял. Теперь все?» «Все. Давайте, Мак. Давайте. С Богом!» Максим бросил наушник и несколько секунд посидел, соображая. «Масаракш, все летит кувырком. Впрочем, подумать я еще успею». Он снова схватил наушник. «Профессора Аллу Зефа». «Да», — рявкнул Зеф. «Это Мак». «Масаракш, я же просил не приставать ко мне сегодня». «Заткнись и слушай. Немедленно спускайся в холл и жди меня». «Масаракш, я занят». Максим скрипнул зубами и покосился на лаборанта. Лаборант прилежно считал на арифмометре. «Зеф», — сказал Максим, — «немедленно спускайся в холл. Тебе понятно? Немедленно». Он отключился и набрал номер вепря. Ему повезло, вепрь оказался дома. «Это Мак. Выходите на улицу и ждите меня. Есть срочное дело». «Хорошо», — сказал вепрь. «Иду». Бросив наушник, Максим полез в стол, вытащил первую попавшуюся папку и перелистал бумаги, лихорадочно соображая, все ли готово. Машина в гараже, бомба в багажнике, горючего полный бак, оружия нет и черт с ним, не надо оружия, документы в кармане. Вепрь ждет. Это я молодец, хорошо придумал про вепря. Правда, он может отказаться? Нет, вряд ли он откажется. Я бы не отказался. Все, кажется, все. Он сказал лаборанту: «Меня вызывают. Говори, что я в департаменте строительства. Буду через час-два. Пока». Он взял папку под мышку, вышел из лаборатории и сбежал по лестнице. Зеф уже расхаживал по холлу. Увидев Максима, он остановился, заложил руки за спину и набычился. «Какого дьявола, Масаракш?» — начал он еще издали. Максим, не задерживаясь, схватил его под руку и потащил к выходу. «Что за дьявольщина?» — бормотал Зеф, упираясь. «Куда? Зачем?» Максим вытолкнул его за дверь и по асфальтовой дорожке поволок за угол к гаражам. Вокруг было пусто. Только на газоне вдалеке тарахтела травокосилка. «Да куда ты меня в конце концов тащишь?» — заорал Зев. «Молчи», — сказал Максим. «Слушай, собери немедленно всех наших, всех, кого поймаешь. К черту вопроса, слушай. Всех, кого поймаешь, с оружием. Напротив ворот есть павильон, знаешь? Засядьте там, ждите. Примерно через 30 минут ты меня слушаешь, Зев?» «Ну», — сказал Зев нетерпеливо. «Примерно через 30 минут к воротам подъедет странник. Он приехал? Не перебивай. Примерно через 30 минут к воротам, может быть, подъедет странник. Если не подъедет, хорошо. Просто сидите и ждите меня. А если подъедет, расстреляйте его». «Ты что, свихнулся?» — сказал Зев, останавливаясь. Максим пошел дальше, и Зев с проклятиями побежал следом. «Нас же всех перебьют, Масаракш! Охрана, шпики вокруг!» «Сделайте все, что сможете», — сказал Максим. «Странника надо застрелить». Они подошли к гаражу. Максим навалился на засов и откатил дверь. «Какая-то безумная затея», — сказал Зев. «Зачем? Почему странника? Вроде приличный дядька. Его все здесь любят». «Как хочешь», — холодно сказал Максим. Он открыл багажник, ощупал сквозь промасленную бумагу запал с часовым механизмом и снова захлопнул крышку. «Я ничего не могу тебе сейчас рассказать, но у нас есть шанс, единственный». Он сел за руль и вставил ключ в зажигание. «И еще, имей в виду, если вы не прикончите этого приличного дядьку, он прикончит меня. У тебя очень мало времени. Действуй, Зев». Он включил двигатель и задом выехал из гаража. Зев остался в дверях. Первый раз в жизни Максим видел такого Зефа. Испуганного, ошеломленного, растерявшегося. «Прощай, Зев», — сказал он про себя на всякий случай. Машина подкатила к воротам. Гвардеец с каменным лицом неторопливо записал номер, открыл багажник, заглянул, закрыл багажник, вернулся к Максиму и спросил: «Что вы возите?» «Рефрактометр», — сказал Максим, протягивая пропуск и разрешение на вывоз. «Рефрактометр РЛ «7. Инвентарный номер», — пробормотал гвардеец. «Сейчас я запишу. Побыстрее, пожалуйста, я тороплюсь», — сказал Максим. «Кто подписывал разрешение?» «Не знаю. Наверное, головастик. Не знаете. Расписывался бы разборчивее, все было бы в порядке». Он, наконец, отворил ворота. Максим выкатил на трассу и выжил из своей тележки все, что было можно. «Если ничего не выйдет, — подумал он, — и я останусь жив, придется удирать». Проклятый странник, почуял, сукин сын, вернулся. А что я буду делать, если выйдет? Ничего не готово, схемы дворца нет, не успел умник. И фотографии отцов он тоже не достал. Ребята не готовы, плана действий никакого нет. Проклятый странник, если бы не он, у меня было бы еще 3 дня на разработку плана. Наверное, надо так, дворец, отцы, телеграф и телефон, вокзалы, срочно депешу на каторгу. Пусть генерал собирает всех наших и валят сюда. Масаракш, понятия не имею, как берут власть. А ведь еще есть гвардия и армия и штаб Масаракш. Вот кто сразу оживится. Вот с кого надо начинать. Ну, это дело вепря. Он будет рад этим заняться, он в этом хорошо разбирается. И еще маячат где-то белые субмарины. Масаракш, ведь еще война. Он включил радио. Сквозь бодрый марш нарочито хриплый диктор кричал: «Еще и еще раз продемонстрирована перед всем миром бесконечная мудрость неизвестных отцов. Теперь это военная мудрость, будто вновь ожил стратегический гений Габеллу и Железного Воителя, будто вновь поднялись славные тени наших воинственных, непобедимых предков и рванулись в бой во главе наших танковых колонн. Хантийские провокаторы и разжигатели конфликтов потерпели такое поражение, что никогда уже отныне не осмелятся сунуть нос через свои границы, никогда более не позарятся на нашу священную землю. Многотысячные армады бомбовозов, ракет, управляемых снарядов бросили хантийские горе-вояки на наши города. Но и тут победила не стратегия тупой силы и хищного напора, а мудрая стратегия тончайшего расчета и ежесекундной готовности к отражению врага. Нет, не зря мы терпели лишения, отдавали последние гроши на укрепление обороны, на создание непроницаемого панциря противобаллистической защиты. Наша система ПБЗ не имеет равных в мире, заявил всего лишь 1/2 года назад фельдмаршал в отставке, кавалер 2 золотых знамен Иза Петроцу. Старый вояка, ты был прав. Ни одна бомба, ни одна ракета, ни один снаряд не упали на священную землю страны отцов. Неодолимая сеть стальных башен — это не только наш несокрушимый щит, это символ гения и нечеловеческой проницательности тех, кому мы обязаны всем, наших неизвестных отцов, пишет в сегодняшнем номере. Максим выключил радио. Да, война, кажется, кончилась. Впрочем, кто знает, что они еще там готовят. Максим свернул с центральной улицы в узкий проулок между 2 гигантскими небоскребами розового камня и по булыжной мостовой мимо длинной очереди в хлебную лавку подкатил к ветхому почерневшему домику. Вепрь уже ждал, покуривая сигарету, прислонившись спиной к фонарному столбу. Когда машина остановилась, он бросил окурок и, протиснувшись через маленькую дверцу, сел рядом с Максимом. Он был спокоен и холоден, как всегда. «Здравствуйте, Мак», — сказал он. «Что случилось?» Максим развернул машину и снова выехал на главную улицу. «Что такое термическая бомба, знаете?» — спросил он. «Слыхал», — ответил вепрь. «Хорошо. С синхронными запалами имели когда-нибудь дело?» «Вчера, например», — сказал вепрь. «Отлично». Некоторое время они ехали молча. Здесь было большое движение, и Максим отключился, сосредоточившись на том, чтобы прорваться, пробиться, протиснуться между огромными грузовиками и старыми воняющими автобусами, и никого не задеть, и не дать никому задеть себя, и попасть под зеленый свет, а потом снова попасть под зеленый свет, не терять хотя бы ту жалкую скорость, которую они имели, и, наконец, их автомобильчик вырвался на лесное шоссе, на знакомую автостраду, обсаженную огромными раскидистыми деревьями. Забавно. — подумал вдруг Максим. «По этой самой дороге я въезжал в этот мир, вернее, меня ввозил бедняга Фанк, а я ничего не соображал и думал, что он специалист по пришельцам. А теперь по этой же дороге я, возможно, выезжаю из этого мира. И из мира вообще. Да еще увожу с собой хорошего человека». Он покосился на вепря. Лицо вепря было совершенно спокойно. Он сидел, выставив локоть протеза в окно, и ждал, когда ему объяснят. Может быть, он удивлялся, может быть, волновался, но это не было заметно. И Максим почувствовал гордость, что такой человек доверяет ему и полагается на него без оглядки. «Я вам очень благодарен, вепрь», — сказал он. «Вот как?» — произнес вепрь, повернув к нему сухое желтоватое лицо. «Помните, однажды на заседании штаба вы отозвали меня в сторонку и дали мне несколько разумных советов?» «Помню». «Так вот, я вам за это благодарен. Я вас послушался». «Да, я заметил. Вы меня этим даже несколько разочаровали». «Вы были правы тогда», — сказал Максим. «Я послушался ваших советов, и в результате дело повернулось так, что мне предоставляется возможность проникнуть в центр». Вепрь дернулся. «Сейчас?» — быстро спросил он. «Да». «Приходится спешить. Я ничего не успел приготовить. Меня могут убить, и тогда все будет напрасно. Поэтому я взял с собой вас. Говорите. Я войду в здание, вы останетесь в машине. Через некоторое время поднимется тревога. Может быть, начнется стрельба. Это не должно вас касаться. Вы продолжаете сидеть в машине и ждать. Вы ждете...» Максим подумал, прикидывая. «Вы ждете 20 минут. Если в течение этого времени вы получите лучевой удар, значит, все обошлось. Можете падать в обморок со счастливой улыбкой на лице. Если нет, выходите из машины. В багажнике лежит бомба с синхронным запалом на 10 минут. Выгрузите бомбу на мостовую, включите запал и уезжайте. Будет паника, очень большая паника. Постарайтесь выжать из нее все, что только можно». Некоторое время вепрь размышлял. «Вы не разрешите мне позвонить кое-куда?» – спросил он. «Нет», – сказал Максим. «Видите ли», — сказал вепрь, — «если вас не убьют, то, насколько я понимаю, вам наверняка понадобятся люди, готовые к бою. Если вас убьют, люди понадобятся мне. Вы ведь для этого меня и взяли, на случай, если вас убьют. Но один я смогу только начать, а времени будет мало, и людей надо предупредить заранее. Вот я и хочу их предупредить». «Штаб?» — спросил Максим неприязненно. «Ни в коем случае. У меня есть своя группа». Максим молчал. Впереди уже поднималось серое пятиэтажное здание с каменной стеной вдоль фронтона. То самое. Где-то там бродила по коридорам рыба, орал и плевался разгневанный бегемот. И там был центр. Круг замыкался. «Ладно», — сказал Максим. «У входа есть телефон-автомат. Когда я войду внутрь, но не раньше, можете выйти из машины и позвонить». «Хорошо», — сказал вепрь. Они уже подъезжали к повороту с автострады. Почему-то Максим вспомнил Раду и представил себе, что с нею станется, если он не вернется. Плохо ей будет. А может быть и ничего. Может быть, наоборот, ее выпустят. Все равно, одна. Гая нет, меня нет. Бедная девочка. «У вас есть семья?» — спросил он вепря. «Да, жена». Максим покусал губу. «Извините, что так неловко получилось», — пробормотал он. «Ничего», — спокойно сказал вепрь. «Я попрощался. Я всегда прощаюсь, когда ухожу из дому». «Вот это значит и есть центр. Кто бы мог подумать? Все знают, что здесь телецентр и радиоцентр. А здесь, оказывается, еще и просто центр». Максим остановился на стоянке, втиснувшись между ветхой малолитражкой и роскошным правительственным лимузином. «Ну все», — сказал он. «Пожелайте мне удачи». «От всей души», — сказал вепрь. Голос его осекся, и он закашлялся. «Все-таки я дожил до этого дня», — пробормотал он. Максим положил щеку на руль. «Хорошо бы этот день пережить», — сказал он. «Хорошо бы увидеть вечер». Вепрь посмотрел на него с тревогой. «Неохота идти», — объяснил Максим. «Ох, неохота! Кстати, вепрь, имейте в виду и расскажите своим друзьям. Вы живете не на внутренней поверхности шара, вы живете на внешней поверхности шара. И таких шаров еще множество в мире. На некоторых живут гораздо хуже вас, а на некоторых гораздо лучше вас. Но нигде больше не живут глупее. Не верите? Ну и черт с вами. Я пошел». Он распахнул дверцу и вылез наружу. Он прошел по асфальтированной стоянке и стал подниматься по каменной лестнице ступенька за ступенькой, нащупывая в кармане входной пропуск, который сделал для него прокурор, и внутренний пропуск, который где-то украл для него прокурор, и простую розовую картонку, изображающую пропуск, который прокурор так и не сумел ни сделать, ни украсть для него.
1: Адрес радиофантастики в интернете – fantasyradio.ru.
0: Было жарко. Небо блестело, как алюминий. Непроницаемое небо обитаемого острова. Каменные ступени жгли сквозь подметки. А может быть, это только казалось. Все было глупо. Вся затея была бездарной. На кой черт все это делать, если подготовиться толком не успели? А вдруг там сидит не один офицер, а два? Или даже три офицера сидят в этой комнатке и ждут меня с автоматами наготове? Ротмистр Чачу стрелял из пистолета. Калибр тот же, только пуль будет больше. И я уже не тот, что прежде. Он уже основательно укатал меня, мой обитаемый остров. И уползти на этот раз не дадут. Я дурак. Был дурак, дураком и остался. Купил меня, господин прокурор. Поймал на удочку. Но как он мне поверил? Уму непостижимо. Хорошо бы сейчас удрать в горы, подышать чистым горным воздухом. Так мне и не довелось побывать в здешних горах. Очень люблю горы. Такой умный, недоверчивый человек и доверил мне такую драгоценность, величайшее сокровище этого мира. Это гнусное, отвратительное, подлое сокровище. Будь оно проклято, Масаракш, и еще раз Масаракш, и еще 33 раза Масаракш. Он открыл стеклянную дверь и протянул гвардейцу входной пропуск. Потом он пересек вестибюль, мимо девицы в очках, которая все ставила штампы, мимо администратора в каскетке, который все ругался с кем-то по телефону, и у входа в коридор показал другому гвардейцу внутренний пропуск. Гвардеец кивнул ему, они были уже, можно сказать, знакомы. Последние 3 дня Максим приходил сюда ежедневно. Дальше. Он прошел по длинному, без дверей коридору и свернул налево. Здесь он был всего 2-й раз. 1-й раз позавчера, по ошибке. «Вам, собственно, куда нужно, сударь?» «Мне, собственно, нужно в 16-ю комнату, капрал». «Вы ошиблись, сударь. Вам в следующий коридор». «Извините, капрал, виноват. Действительно». Он подал капралу внутренний пропуск и покосился на 2 здоровенных гвардейцев с автоматами, неподвижно стоящих по сторонам двери напротив. Потом взглянул на дверь, в которую ему предстояло войти. Отдел специальных перевозок. Капрал внимательно рассматривал пропуск, потом, все еще продолжая рассматривать, нажал какую-то кнопку в стене, за дверью зазвенел звонок. Теперь он там приготовился, офицер, который сидит рядом с зеленой портьерой. Или 2 офицера приготовились, или, может быть, даже 3 офицера. Они ждут, когда я войду. И если я испугаюсь их и выскочу обратно, меня встретит капрал, и встретят гвардейцы, охраняющие дверь без таблички, за которой должно быть полным-полно солдат. Капрал вернул пропуск и сказал: «Прошу, приготовьте документы». Максим, доставая розовую картонку, раскрыл дверь и шагнул в комнату. Масаракш. Так и есть. Не одна комната. 3. Анфиладой. И в конце зеленая портьера. И ковровая дорожка из-под ног до самой портьеры, по крайней мере, 30 метров. И не 2 офицера, даже не 3, 6. 2 в армейском сером в 1-й комнате, уже навели автоматы. 2 в гвардейском черном во 2-й комнате, еще не навели, но тоже готовы. 2 в штатском по сторонам зеленой портьеры в 3-й комнате. 1 повернул голову, смотрит куда-то в бок. «Ну, Мак!» Он рванулся вперед. Получилось что-то вроде тройного прыжка с места. Он еще успел подумать, не порвать бы сухожилия. Туго ударил в лицо воздух. Зеленая портьера. Штатский слева смотрит в сторону, шея открыта. Ребром ладони. Штатский справа, вероятно, мигает. Веки неподвижно полуопущены. Сверху по темени и в лифт. В лифте темно. Где кнопка? Масаракш, где кнопка? Медленно и гулко застучал автомат и сразу второй. Ну что ж, отличная реакция. Дут, дут, дут. Но это пока еще в дверь, в то место, где они меня видели. Они еще не поняли, что произошло. Это просто рефлекс. Кнопка. Поперек портьеры, косо, сверху вниз, медленно движется тень. Падает кто-то из штатских. Масаракш, вот она, на самом видном месте. Он нажал кнопку, и кабина пошла вниз. Лифт был скоростной, кабина ползла довольно быстро. Заболела толчковая нога. Неужели все-таки растянул? Впрочем, теперь это не важно. Масаракш, да я же прорвался! Кабина остановилась. Максим выскочил, и сейчас же в шахте загрохотало, зазвенело, полетели щепки. Сверху в три ствола били по крыше кабины. «Ладно, ладно, бейте. Сейчас они сообразят, что не стрелять надо, а поднять лифт обратно и спуститься самим». Проморгали, растерялись. Он огляделся. Масаракш опять не то. Не один вход, а три. Три совершенно одинаковых тоннеля. Ага, это просто сменные генераторы. Один работает, два на профилактике. Какой же сейчас работает? Так, кажется, вот этот. Он бросился в средний тоннель. За спиной зарычал лифт. Нет, нет, уже поздно. Не те скорости, не успеете. Хотя тоннель, надо сказать, длинный, и нога болит. Ну вот и поворот. Теперь вы меня вообще не достанете. Он добежал до генераторов, басовито урчащих под стальной плитой, остановился и несколько секунд отдыхал, опустив руки. Так, три четверти дела сделано. Даже 7/8. Осталась чепуха. 1/2, 1/34. Сейчас они спустятся в лифте, сунутся в тоннель. Они наверняка ни черта не знают. Депрессионное излучение погонит их обратно. Что еще может случиться? Швырнут по коридору газовую гранату. Вряд ли. Откуда она у них? Вот тревогу они уже, наверное, подняли. Отцы могли бы, конечно, выключить депрессионный барьер. Ох, не решатся они, не решатся и не успеют, потому что им же надо собраться впятером с пятью ключами, договориться, сообразить, не проделка ли это одного из них, не провокация ли это. Ну, в самом деле, кто в целом мире может прорваться сюда через лучевой барьер? Странник, если он тайно изобрел защиту. Его задержали бы 6 с автоматами, а больше некому. И вот пока они будут ругаться, выяснять, соображать, я закончу дело. В тоннеле за углом ударили в темноту автоматы. Разрешается, не возражаю. Он наклонился над распределяющим устройством, осторожно снял кожух и зашвырнул в угол. Да, крайне примитивная штука. Хорошо, что я сообразил подчитать кое-что по здешней электронике. Он запустил пальцы в схему. А если бы не сообразил? А если бы странник приехал позавчера? Да, господа мои, масаракш как током бьется. Да, господа мои, оказался бы я в положении эмбриомеханика, которому надо срочно разобраться. Даже не знаю в чем. В паровом котле? Разобрался бы эмбриомеханик. В верблюжьей упряжи? Да, в верблюжьей упряжи, а? Ну как, эмбриомеханик, разобрался бы? Вряд ли. Масаракш, да что у них здесь, все без изоляции? Ага, вот ты где. Ну, с Богом, как говорит господин государственный прокурор. Он сел прямо на пол перед распределителем и тыльной стороной руки вытер лоб. Дело было сделано. Огромные силы удар депрессионного поля обрушился на всю страну, от Заречья до Хантийской границы, от океана до Алебастрового хребта. Автоматы за углом перестали стрелять. Господа офицеры были в депрессии. Сейчас я посмотрю, что это такое. Господа офицеры в депрессии. Господин прокурор впервые в жизни обрадовался лучевому удару. Не желаю смотреть на этого типа. Неизвестные отцы, так и не успев разобраться и сообразить, корчатся от боли, откинув копыта, как говаривал ротмистр Чачу. Ротмистр Чачу, кстати, тоже в глубокой депрессии, и мысль об этом меня восхищает. Зевс с ребятами тоже лежит, откинув копыта. Простите, ребята, но так надо. Странник. Как это здорово! Страшный странник тоже лежит, откинув копыта, расстелив по полу свои огромные уши. Самые огромные уши во всей стране. Впрочем, может быть, его уже пристрелили. Это было бы еще лучше. Рада. Моя маленькая бедная Рада лежит в депрессии. Ничего, девочка. Это, наверное, не больно и вообще скоро кончится. Вепрь. Он вскочил. Сколько прошло времени? Он рванулся назад по тоннелю. Вепрь тоже лежит, откинув копыта, но если он услышал стрельбу, у него могли не выдержать нервы. Это, конечно, в высшей степени сомнительно, нервы у вепря, но кто знает. Он подбежал к лифту, на секунду задержавшись, взглянуть на господ офицеров в депрессии. Зрелище было тяжелое. Все трое плакали, побросав автоматы, у них не было даже сил утереть слезы и сопли. «Ладно, поплачьте. Это полезно. Поплачьте над моим гаем, поплачьте над птицей, над гелом, над моим лесником. Надо полагать, вы не плакали с детства, и уж во всяком случае вы не плакали над теми, кого убивали. Так поплачьте хоть перед смертью». Лифт стремглав вынес его на поверхность. Анфилада комнат была полна народа. Офицеры, солдаты, капралы, армейцы, гвардейцы, штатские, все при оружии. Все лежат, сидят, пригорюнясь. Некоторые плачут в голос, один бормочет, трясет головой и стучит себя в грудь кулаком. А этот вот застрелился. Массаракш. Страшная штука, черное излучение. Недаром отцы приберегали его на черный день. Он выбежал в вестибюль, перепрыгивая через бессильно шевелящихся людей, чуть не кубарем скатился по каменным ступенькам и остановился перед своим автомобилем, с облегчением переводя дух. Нервы у вепря выдержали. Вепрь полулежал на переднем сиденье с закрытыми глазами. Максим вытащил из багажника бомбу, освободил ее от промасленной бумаги, осторожно взял подмышку и, не торопясь, вернулся к лифту. Он тщательно осмотрел запал, включил часовой механизм, уложил бомбу в кабину и нажал кнопку. Кабина провалилась, унося в преисподнюю огненное озеро, которое выльется на свободу через 10 минут. Точнее, через 9 минут с секундами. Он побежал обратно. В автомобиле он осторожно посадил вепря более или менее прямо, сел за руль и вывел машину со стоянки. Серое здание нависало над ним, тяжелое, нелепое, обреченное, битком набитое обреченными людьми, не способными ни передвигаться, ни понимать, что происходит. Это было гнездо, жуткое змеиное гнездо, набитое отборнейшей дрянью, специально, заботливо отобранной дрянью. Эта дрянь собрана здесь специально для того, чтобы превращать в дрянь всех, до кого достает гнусная ворожба радио, телевидения и излучения башен. Все они там враги, и каждый ни на секунду не задумался бы изрешетить пулями, предать, распять меня, Вепря, Зефа, Раду, всех моих друзей и любимых. И все же хорошо, что я вспомнил об этом только сейчас. Раньше такая мысль мне бы помешала. Я бы сразу вспомнил рыбу. Единственный человек в обреченном змеином гнезде, да и тот рыба. «А что рыба?» — подумал он. «Что я о ней, в конце концов, знаю? Учила меня говорить и убирала за мной постель? Ну-ка, оставь рыбу в покое, ты отлично понимаешь, что дело не только в рыбе. Дело в том, что с сегодняшнего дня ты выходишь драться всерьез, насмерть, как все здесь дерутся. И драться тебе придется с дурачьем». Со злобным дурачьем, который оболванен излучением, с хитрым, невежественным, жадным дурачьем, которое направляло это излучение, с благоустремленным дурачьем, которое рада было бы с помощью излучения превратить кукол злобных, осатаневших в кукол умиленных, квазидобрых. И все они будут стремиться убить тебя и твоих друзей, и твое дело, потому что, запомни это хорошенько, усвой на всю жизнь, потому что в этом мире не знают других способов переубеждать инакомыслящих. Колдун сказал, пусть совесть не мешает мыслить ясно, пусть разум научится при необходимости заглушать совесть. «Правильно», — подумал он. Горькая правильность, страшная правильность. То, что я сейчас сделал, здесь называется подвигом. И вепрь дожил до этого дня. И в этот день верили, как в добрую сказку, лесник, птица, зеленый, и Гэл Кетшев, и мой Гай, и еще десятки, и сотни, и тысячи людей, которых я никогда не видел. И все-таки мне нехорошо. И если я хочу, чтобы в дальнейшем мне доверяли и шли за мной, я никогда и никому не должен рассказывать, что главный мой подвиг я совершил не тогда, когда скакал и бегал под пулями, а вот сейчас, когда еще есть время пойти и разрядить бомбу, а я гоню и гоню машину прочь от проклятого места. Он гнал по прямой автостраде, там, где полгода назад Фанк вез его на своем роскошном лимузине в обгон бесконечной колонны броневиков. Мчал, чтобы передать из рук в руки страннику. И теперь понятно, зачем. Неужели он уже тогда знал, что я нейтрален к излучению? Что я ничего не понимаю, и мною можно вертеть как угодно? Значит, знал, странник. Знал, проклятый. И значит, это действительно дьявол, самый страшный человек в стране. И, может быть, на планете. «Он знает все», — сказал государственный прокурор, боязливо оглядываясь через плечо. «Нет, не все. Ты обставил странника, Мак. Ты выиграл у дьявола. И теперь надо его добить, пока не поздно, пока он еще не очухался. А может быть, его уже добили, прямо у ворот его собственного логова. Ох, не верю, не верю, не по плечу это ребятам. У Волдыря было 24 родственника с пулеметами». «Масаракш! Да, я не знаю, как делаются революции. Я ничего не подготовил, чтобы захватить телеграф, телефон, мосты в первую голову. У меня почти нет людей. Рядовые подпольщики меня не знают. А штаб будет против меня. Я не успел даже сообщить генералу на каторгу, чтобы он был готов поднять политических и гнать их эшелоном сюда. Но что бы там ни случилось со странником, я должен покончить». Суметь покончить со странником и суметь продержаться несколько часов, пока армию и гвардию не свалят лучевое голодание. Никто ведь из них не знает о лучевом голодании. Даже странник, наверное, не знает. Откуда ему знать? Ведь во всей стране только я вывозил бедного Гая за пределы лучевого поля. На шоссе было полно машин. Все они стояли кое-как, поперек, наискосок, завалившись в кюветы. Раздавленные депрессией водители и пассажиры сидели, пригорюнясь на подножках, бессильно свисали с сидений, валялись у обочин. Все это мешало, все время приходилось притормаживать, огибать, объезжать. И Максим не сразу заметил, что навстречу ему, со стороны города, тоже огибая и объезжая, но почти не притормаживая, движется плоский, ярко-желтый правительственный автомобиль. Они встретились на сравнительно свободном участке шоссе и проскочили друг мимо друга, едва не столкнувшись. И Максим успел заметить голый череп, круглые зеленые глаза и огромные оттопыренные уши, и весь поджался, потому что все снова шло кувырком. Странник! Масаракш! Вся страна валяется в депрессии, все выродки валяются в обмороке, а этот гад, этот дьявол опять как-то вывернулся. Значит, он все-таки придумал свою защиту». И оружия нет. Максим посмотрел в зеркальце. Длинная желтая машина разворачивалась. Ну что ж, придется обойтись без оружия. Уж с этим-то совесть меня мучить не будет. Максим нажал на акселератор. Скорость, скорость. Ну, милая, еще. Желтый плоский капот надвигался, рос. Уже видны над рулем зеленые пристальные глаза. Ну, Мак! Максим растопырился, уперся, одной рукой загородил вепря и изо всех сил надавил на тормоз. В раздирающем вое и визге тормозов желтый капот со скрежетом и хрустом вломился ему в багажник и, сминаясь гармошкой, встал дыбом. Посыпались стекла. Максим ногой вышиб дверь и вывалился наружу. Больно было ужасно, боль была в пятке, в разбитом колене, в ободранной руке, но он забыл о ней через мгновение, потому что странник уже стоял перед ним. Это было невозможно, но это было. Дьявол, дьявол! Длинный, сухой, грозный, с отведенной для удара рукой. Максим бросился на него, вложив в этот бросок все, что у него еще оставалось. Мимо! И страшный удар в затылок. Мир накренился, чуть не упал, но не упал все-таки, а странник снова перед глазами, снова голый череп, пристальные зеленые глаза и рука, отведенная для удара. «Стоп! Остановись! Он промахнется!» «Ага! Куда это он смотрит?» «Ну, нас на это не купишь!» Странник с застывшим лицом уставился поверх головы Максима, и Максим бросился снова и на этот раз попал. Длинный черный человек согнулся пополам и медленно повалился на асфальт. Тогда Максим обернулся. Серый куб центра был прекрасно виден отсюда, и он больше не был кубом. Он плющился на глазах, отекал и проваливался внутрь себя. Над ним поднимался дрожащий знойный воздух, и пар, и дым, и что-то ослепительно белое, жаркое даже здесь. Страшно и весело выглядывало сквозь длинные вертикальные трещины и оконные дыры. Ладно, там все в порядке. Максим с торжеством повернулся к страннику. Дьявол лежал на боку, обхватив живот длинными руками, глаза его были закрыты. Максим осторожно придвинулся. Из покореженной малолитражки высунулся вепрь. Он возился и ерзал, пытаясь выбраться наружу. Максим остановился рядом со странником и наклонился, примериваясь, как ударить, чтобы покончить сразу. Масаракш, проклятая рука, не поднималась на лежачего. И тогда странник приоткрыл глаза и сипло произнес: «Думкомф! Роцназе!» Максим не сразу его понял, а когда понял, у него подкосились ноги. «Дурак! Сопляк! Дурак, сопляк!» Потом из серой гулкой пустоты донесся голос вепря. «Отойдите-ка, маг, у меня пистолет!» Максим, не глядя, поймал его за руку. Странник с трудом сел, все еще держась за живот. «Сопляк!» — прошептал он с трудом. «Не стойте столбом! Ищите машину! Живо! Живо! Да не стойте же! Поворачивайтесь!» Максим тупо огляделся. Шоссе оживало, центра больше не было. Он превратился в лужу расплавленного металла, в пар, в смрад. Башни больше не работали, куклы перестали быть куклами. Ошеломленные люди, приходя в себя, хмуро озирались, топтались возле своих машин, пытаясь сообразить, что с ними произошло, как они сюда попали, что делать дальше. «Кто вы такой?» — спросил вепрь. «Не ваше дело», — сказал странник по-немецки. Ему было больно, он кряхтел и задыхался. «Не понимаю», — сказал вепрь, приподнимая ствол пистолета. «Камерер», — позвал странник. «Заткните глотку своему террористу и ищите машину». «Какую машину?» — сказал Максим тупо и беспомощно. «Масаракш», — прокряхтел странник. Он кое-как поднялся, все еще сутулясь, прижимая ладонь к животу. Неверными шагами подошел к Максимову автомобильчику и пролез внутрь. «Садитесь! Быстро!» — сказал он уже из-за руля. Потом он оглянулся через плечо на окрашенный пламенем столб дыма. «Что вы туда подбросили?» — спросил он безнадежно. «Термическую бомбу. В подвал или в вестибюль?» «В подвал», — сказал Максим. Странник застонал, посидел немного, откинув голову, потом включил двигатель. Машина затряслась и задребезжала. «Да садитесь же вы, наконец!» — заорал он. «Кто это такой?» — спросил вепрь. «Хантиец!» Максим помотал головой, рывком открыл заднюю заклинившуюся дверцу и сказал ему: «Полезайте». Сам он обошел машину и сел рядом со странником. Автомобиль дернулся, в нем что-то завизжало, треснуло, но он уже катился по шоссе, нелепо вихляясь, дребезжа незакрывающимися дверцами и громко стреляя глушителем. «Что вы теперь намерены делать?» — спросил странник. «Погодите», — попросил Максим. «Скажите хоть, кто вы такой?» «Я работник галактической безопасности», — сказал странник с горечью. «Я сижу здесь уже 5 лет. Мы готовим спасение этой несчастной планеты. Тщательно, бережно, с учетом всех возможных последствий. Всех, понимаете? А вот кто вы такой?
2: «Кто вы такой, что лезете не в свое дело? Путаете нам карты, взрываете, стреляете. Кто вы такой?»
3: «Я не знал», — произнес Максим упавшим голосом. «Откуда мне было знать?»
2: «Да, конечно, вы ничего не знали. Но вы же знали, что самодеятельное вмешательство запрещено. Вы же работник ГСП. Должны были знать. На земле мать по нему с ума сходит. Девицы какие-то звонят непрерывно. Отец работу забросил. Что вы намеревались делать дальше?»
3: «Я намеревался застрелить вас», — сказал Максим.
2: «Что?»
3: Машина вильнула.
2: «Да»,
3: — покорно сказал Максим. «А что мне было делать? Мне сказали, что вы здесь главный негодяй, и...» Он усмехнулся. И в это нетрудно было поверить. Странник искоса глядел на него круглым зеленым глазом. «Ну ладно, а дальше?» «А дальше должна начаться революция».
2: «Чего это ради?»
3: «Но центр-то ведь разрушен, излучения больше нет».
2: «Ну и что же?»
3: «Теперь они сразу поймут, что их угнетают, что жизнь у них дрянная, и поднимутся».
2: «Куда они поднимутся?» — сказал странник печально. «Кто поднимется? Неизвестные отцы живут и здравствуют. Гвардия цела и невредима, армия отмобилизована, в стране военное положение. На что вы рассчитывали?»
0: Максим опустил голову. Можно было бы, конечно, изложить этому печальному чудовищу свои планы, перспективы и прочее, но что толку, раз ничего не готово, раз все так получилось? Рассчитывать они будут сами, он показал через плечо на вепря. Вот этот человек, например, пусть рассчитывает. Мое дело было дать им возможность рассчитывать.
3: «Ваше дело», — пробормотал странник.
2: «Ваше дело было сидеть в уголке и ждать, пока я вас поймаю».
3: «Да, наверное», — сказал Максим. «В следующий раз я буду иметь это в виду».
2: «Сегодня же отправитесь на землю», — жестко сказал странник.
3: «И не подумаю», — возразил Максим.
2: «Сегодня вы отправитесь на землю».

Тревога и все на местах. Как только очнулись от депрессии. Может быть, не надо было сразу взрывать? Может быть, надо было действовать по плану прокурора? Нет, нет, Масаракш. Пусть все идет, как идет. Пусть он мне не выговаривает зря. Пусть они сами разберутся, что к чему. Они ведь обязательно разберутся, как только у них прояснится в голове. Странник снова вывернул на главную магистраль. Вепрь деликатно похлопал его по плечу стволом пистолета. «Будьте добры, высадите меня вот здесь. Вон, где люди стоят». Возле газетного киоска, засунув руки глубоко в карманы длинных серых плащей, стояли люди. Человек 5. А кроме них на тротуарах никого не было. Очевидно, депрессионный удар сильно напугал жителей, и они попрятались кто куда. «А что вы намерены делать?» — спросил странник, замедляя ход. «Дышать свежим воздухом», — ответил вепрь. «Сегодня на редкость славная погода». «Это наш человек», — сказал ему Максим. Странник страшно осклабился. «При нем можно говорить все». Автомобиль остановился у обочины. Люди в плащах зашли за киоск. Видно было, как они выглядывают оттуда. «Наш?» — переспросил вепрь. «Чей это наш?» Максим в затруднении поглядел на странника. Странник и не думал помогать ему. «Впрочем, ладно», — сказал вепрь, — «вам я верю. Мы сейчас займемся штабом. Я полагаю, что начинать нужно со штаба. Там есть люди, вы знаете, о ком я говорю, которых надо убрать, пока они не оседлали движение». «Правильная мысль», — пробурчал вдруг странник. «Между прочим, я вас, кажется, узнаю. Вы Тик Феску по кличке Вепрь, так?» «Совершенно верно», — вежливо сказал вепрь. Потом он сказал Максиму: «А вы займитесь отцами. Это трудное дело, но оно как раз для вас. Где вас искать?» «Погодите, вепрь», — сказал Максим. «Я чуть не забыл. Через несколько часов вся страна на много суток свалится от лучевого голодания. Все будут абсолютно беспомощны». «Все?» — с сомнением спросил вепрь. «Все, кроме выродков. Это время, эти несколько суток, нужно использовать». Вепрь подумал, подняв брови. «Что ж, прекрасно», — сказал он. «Если это правда, впрочем, мы-то будем заниматься как раз выродками, но я буду иметь это в виду. Так где вас искать?» Максим не успел ответить. «По прежнему телефону», — сказал странник. «И на прежнем месте. И вот что. Создавайте свой комитет, раз уж так получилось. Восстанавливайте ту же организацию, что была при империи. Кое-кто из ваших людей работает у меня в институте». «Масаракш», — прошипел он вдруг. «Ни времени нет, ни людей нужных под руками нет. Черт бы вас подрал, маг!» «Самое главное, — сказал вепрь, положив руку Максиму на плечо, — это что нет больше центра. Вы молодец, маг. Спасибо». Он стиснул Максиму плечо и, неловко цепляясь протезом, полез из машины. Потом его вдруг прорвало. «Господи! — произнес он, стоя рядом с машиной с закрытыми глазами. — Неужели его на самом деле больше нет? Это же... это...» «Закройте дверь», — сказал странник. «Покрепче, покрепче!» Автомобиль с места рванулся вперед. Максим оглянулся. Вепрь стоял посреди кучки людей в серых плащах и что-то говорил, размахивая здоровой рукой. Люди стояли неподвижно. Они еще не поняли. Или не верили. Улица была пуста. Вдоль тротуаров катили навстречу бронетранспортеры с гвардейцами, а далеко впереди, там, где был поворот к департаменту, уже стояли поперек дороги машины и перебегали фигурки в черном. И вдруг в колонне бронетранспортеров объявилась до тошноты знакомая ярко-оранжевая патрульная машина с длинной телескопической антенной. «Масаракш», — пробормотал Максим. «Я совсем забыл про эти штуки». «Ты многое забыл», — проворчал странник. «Ты забыл про передвижные излучатели. Ты забыл про островную империю. Ты забыл про экономику. Тебе известно, что в стране инфляция? Тебе вообще известно, что такое инфляция? Тебе известно, что надвигается голод? Что земля не родит? Тебе известно, что мы не успели создать здесь ни запасов хлеба, ни запасов медикаментов? Ты знаешь, что это твое лучевое голодание в 20% случаев приводит к шизофрении? А?» Он вытер ладонью могучий залысый лоб. «Нам нужны врачи. 12

20 тысяч врачей. Нам нужны белковые синтезаторы. Нам необходимо дезактивировать 100 миллионов гектаров зараженной почвы для начала. Нам нужно остановить вырождение биосферы. Масаракш, нам нужен хотя бы один землянин на островах. В Адмиралтействе этого мерзавца. Никто не может там удержаться. Никто из наших не может хотя бы вернуться и рассказать толком, что там происходит. Максим молчал. Они подъехали к машинам, загораживающим проезд. Темнолицый коренастый офицер, странно знакомо отмахивая рукой, подошел к ним и каркающим голосом потребовал документы. Странник зло и нетерпеливо сунул ему под нос блестящий жетон. Офицер угрюмо откозырял и взглянул на Максима. Это был господин ротмистр... Нет, теперь уже бригадир гвардии Чачу. Глаза его расширились. «Этот человек с вами, ваше превосходительство?» — спросил он. «Да. Немедленно прикажите пропустить меня. Прошу прощения, ваше превосходительство, но этот человек... Немедленно пропустить!» — гаркнул странник. Бригадир Чачу угрюмо козырнул, повернулся и махнул солдатам. Один из грузовиков отъехал, и странник бросил машину в открывшийся проход. «Вот так-то», — проговорил он. «Они готовы. Они всегда были готовы. А ты думал, раз-два и все. Пристрелить странника, повесить отцов, разогнать трусов и фашистов в штабе и конец революции». «Я никогда так не думал», — сказал Максим. Он чувствовал себя очень несчастным, раздавленным, беспомощным, безнадежно глупым. Странник покосился на него, кривовато усмехнулся. «Ну ладно, ладно», — сказал он. «Я просто зол. Не на тебя, на себя. Это я отвечаю за все, что здесь происходит. И это моя вина, что так получилось. Я просто не поспевал за тобой». Он снова усмехнулся. «Быстрые вы, однако, там ребята в ГСП». «Нет», — сказал Максим, — «вы не казнитесь так. Я ведь не казнюсь. Простите, как вас зовут?» «Зовите меня Рудольф». «Да». «Я вот не казнюсь, Рудольф, и не собираюсь. Я собираюсь работать, делать революцию». «Собирайся лучше домой», — сказал странник. «Я дома», — сказал Максим нетерпеливо. «Не будем об этом больше. Меня интересуют передвижные излучатели. Что с ними делать?» «С ними ничего не надо делать», — ответил странник. «Подумай лучше, что делать с инфляцией. Я спрашиваю про излучатели», — сказал Максим. Странник вздохнул. «Они работают от аккумуляторов», — сказал он. «И зарядить их можно только у меня в институте. Через трое суток они сдохнут. Но вот через месяц должно начаться вторжение. Обычно нам удается сбивать субмарины с курса, так что до побережья доходят только единицы. Но на этот раз они готовят армаду. Я рассчитывал на депрессионное излучение, а теперь их придется просто топить». Он помолчал. «Значит, ты дома?» «Ну, предположим. И чем же ты конкретно намерен теперь заниматься?» Они подъезжали к департаменту. Тяжелые ворота были закрыты наглухо. В каменной ограде чернели амбразуры, которых Максим раньше никогда не видел. Департамент стал похож на крепость, готовую к бою. А около павильончика стояли трое. И рыжая борода Зефа горела в зелени, как экзотический цветок. «Не знаю», — сказал Максим. «Я буду делать то, что мне прикажут знающие люди. Если понадобится, я займусь инфляцией. Если придется, я буду топить субмарины. Но свою главную задачу я знаю твердо. Пока я жив, никому здесь не удастся построить еще один центр, даже с самыми лучшими намерениями». Странник промолчал. Ворота были уже совсем близко. Зев продрался через живую изгородь и вышел на дорогу. Через плечо у него висел автомат, и было издали видно, что он зол, ничего не понимает, и сейчас со страшными проклятиями потребует объяснений, почему его Масаракш оторвали от работы, задурили ему голову странником и заставляют, как мальчишку, торчать здесь среди цветочков уже второй час подряд».

Есть темы, полные захватывающего интереса, но слишком ужасные, чтобы служить законной темой для литературного произведения. Романист должен избегать их, если не хочет возбудить отвращение или оскорбить читателя. Мы можем затрагивать их лишь в тех случаях, когда их оправдывает и освещает суровое величие истины. Мы читаем с дрожью мучительного наслаждения о переходе через Березину, о Лиссабонском землетрясении, о лондонской чуме, о кровавой Варфоломеевской ночи, о гибели 123 пленных в черной яме в Калькутте. Но в этих рассказах нас волнует факт, быль, история. Будь это выдумка, они внушали бы нам отвращение.

Я перечислил некоторые из самых громких, самых трагических катастроф, занесенных в летописи человечества, но во всех этих случаях размеры бедствия усиливают его мрачный характер, производя особенно сильные впечатления на нашу фантазию. Вряд ли нужно напоминать читателю, что в длинном и зловещем списке человеческих несчастий найдутся отдельные случаи, полные несравненно более жестоких страданий, чем эти всенародные бедствия. Подлинное отчаяние, высшая скорбь постигают отдельного человека. Они не распространяются на многих. И слава милосердному Богу, что эта нечеловеческая мука выпадает на долю единиц, а не масс. Быть погребенным заживо, без сомнения, одна из ужаснейших пыток, когда-либо выпадавших на долю смертному. Ни один разумный человек не станет отрицать, что это случается часто, очень часто. Границы, отделяющие жизнь от смерти, смутные и неопределенные. Кто скажет, где кончается одна и начинается другая? Мы знаем, что при некоторых болезненных состояниях совершенно прекращаются все видимые жизненные функции, хотя на самом деле это прекращение – только временная приостановка, минутная пауза в непонятном механизме человеческого тела. Проходит известный срок, и какой-то незримый таинственный закон снова пускает в ход волшебные рычаги и магические колеса. Серебряная нить жизни не порвана, золотой кубок не разбит окончательно, но где же пребывала душа в это время? Независимо от неизбежного вывода априори, что одинаковые причины ведут к одинаковым следствиям, и временное прекращение жизненных функций должно в отдельных случаях приводить к погребению заживо, независимо от этих отвлеченных соображений, прямое свидетельство медиков, да и обычный опыт, показывают, что такие погребения бывали не раз. Я мог бы в случае надобности привести десятки вполне достоверных примеров. Одно весьма замечательное происшествие этого рода, обстоятельства которого, быть может, еще свежи в памяти некоторых моих читателей, случилось не так давно в Балтиморе и произвело сильное и тягостное впечатление на широкие круги публики. Жена одного из самых уважаемых граждан, известного адвоката и члена Конгресса, внезапно заболела какой-то странной болезнью, поставившей в тупик ее врачей. После тяжких страданий она умерла или была сочтена умершей. Никому в голову не пришло, да и не могло прийти, что она жива. Все признаки смерти были налицо. Черты заострились и осунулись, губы побелели, как мрамор, глаза угасли, пульс остановился, тело стало холодным и в течение 3 дней, пока лежало непогребенным, успело затвердеть, как камень. Ввиду быстрого наступления того, что казалось разложением, похороны были ускорены. Покойницу положили в семейный склеп, которые за 3 последующих года ни разу не открывали. По истечении этого срока его открыли, чтобы поставить туда саркофаг. Но, увы, какой страшный удар ожидал мужа, который сам открыл дверь. Когда он распахнул ее половинки, отворявшиеся наружу, что-то в белом со стуком повалилось к нему на грудь. Это был скелет его жены, в неистлевшем еще саване.

Тщательное исследование показало, что она очнулась дня через два после погребения, билась в гробу, пока он с возвышения или подставки не упал на пол, расколовшись при этом, так что она могла выйти. Лампа, случайно забытая в склепе, оказалась совершенно пустой. Впрочем, может быть, масло улетучилось. На верхней ступеньке лестницы у входа в склеп валялся большой обломок гроба. По-видимому, она стучала им в железную дверь, стремясь привлечь чье-нибудь внимание. Тут она упала в обморок, а может быть, и умерла от ужаса, и, падая, зацепилась саваном за торчавшую скобу или петлю. В этом положении она осталась и истлела. В 1810 году случай погребения заживо имел место во Франции, при обстоятельствах, которые вполне оправдывают поговорку «правда чудеснее выдумки». Героиня происшествия, мадемуазель Викторина Лафуркат, молодая девушка из знатной семьи, богатая и красивая. Среди ее многочисленных поклонников был некто Жюльен Боссюэ, бедный парижский литератор или журналист. Таланты и достоинства завоевали ему благосклонность красавицы, но родовая гордость заставила ее отклонить предложение Боссюэ и выйти за некоего Ренеля, банкира и довольно видного дипломата. Однако после свадьбы этот господин стал пренебрегать ею, может быть, даже колотил ее. Прожив с ним несколько горьких лет, она умерла, по крайней мере, впала в состояние, решительно ничем не отличавшееся от смерти. Ее похоронили не в склепе, а в обыкновенной могиле на деревенском кладбище, в той местности, где она родилась. Терзаясь отчаянием, до сих пор верной своей любви, Жюльен приезжает из Парижа в глухую провинцию с романтическим намерением вырыть тело из могилы и взять себе на память роскошные косы красавицы. Ночью он является на кладбище, разрывает могилу, открывает гроб и уже собирается срезать волосы, как видит, что глаза любимой открыты. Оказалось, что ее похоронили заживо. Жизненные силы не совсем в ней иссякли, ласки возлюбленного пробудили ее от летаргии, которая была принята за смерть. Он отнес ее в деревенскую гостиницу, где остановился, и с помощью сильных укрепляющих средств, он обладал большими познаниями в медицине, окончательно оживил ее. Она узнала своего избавителя и оставалась у него до своего полного выздоровления. Женское сердце не камень, и этот последний урок любви смягчил его. Она отдала сердце Боссюэ, больше не возвращалась к супругу и, скрыв от него свое воскресение, бежала с возлюбленным в Америку. Через 20 лет они вернулись во Францию, в надежде, что время изменило ее наружность и друзья не узнают ее. Однако они ошиблись. При первой встрече господин Ренель узнал свою жену и потребовал, чтобы она к нему вернулась. Она отказалась, а суд поддержал ее, решив, что ввиду исключительных обстоятельств и за давностью дела права мужа и по справедливости, и по закону следует считать потерявшими силу. Лейпцигский хирургический журнал – весьма ценный и авторитетный научный орган, который какому-нибудь американскому книгопродавцу следовало бы издавать в переводе на наш язык, сообщает о весьма печальном случае в том же роде. Один артиллерийский офицер, мужчина громадного роста и железного здоровья, был сброшен необъезженной лошадью и ушиб голову так, что лишился чувств. Череп был слегка поврежден, однако рана оказалась не опасной. Трепанация удалась, ему пустили кровь, были приняты и другие меры к его исцелению. Тем не менее он все более впадал в летаргическое состояние и, наконец, был сочтен умершим. Погода стояла жаркая, и покойника похоронили с почти неприличной поспешностью на одном из общественных кладбищ. Похороны состоялись в четверг.
В воскресенье на кладбище забралось, как обычно, много посетителей, и около полудня один крестьянин возбудил всеобщее волнение, заявив, что когда он сидел на могиле офицера, насыпь зашевелилась, будто под ней покойник бился в гробу. Сначала на эти слова мало кто обратил внимание, но непритворный ужас рассказчика и его настойчивость подействовали на толпу. Достали заступы и поспешно разрыли неглубокую и кое-как забросанную могилу. Офицер был, или казался, мертвым, но он не лежал, а сидел, почти выпрямившись в гробу, крышку которого успел частично приподнять в своей отчаянной борьбе. Его доставили в ближайшую больницу, где врачи объявили, что он еще жив, но находится в состоянии асфиксии. Спустя несколько часов офицер очнулся, узнал своих знакомых и, как мог, рассказал о своей агонии в могиле. Из рассказа выяснилось, что, очнувшись, он не менее часа провел в гробу и только потом потерял сознание. Гроб был засыпан очень небрежно, и воздух, по всей вероятности, проникал сквозь рыхлую землю. Он слышал шаги посетителей над своей головой и старался привлечь их внимание. Вероятно, шум на кладбище и пробудил его от летаргии, но, придя в себя, он тотчас же понял весь ужас своего положения. Этот больной поправлялся довольно быстро и был уже близок к полному выздоровлению, но погиб жертвой медицинского шарлатанства. Его вздумали лечить электричеством. Он скончался в пароксизме возбуждения, вызванного гальванической батареей. Гальваническая батарея напомнила мне известный и весьма замечательный случай, когда этот аппарат возвратил к жизни молодого лондонского стряпчего, пролежавшего в могиле двое суток. Больной мистер Эдуард Степлтон умер, по-видимому, от тифозной горячки, сопровождавшейся необычными симптомами, которые возбудили любопытство врачей. После его мнимой смерти они обратились к друзьям покойного с просьбой разрешить им исследование после смерти, но получили отказ. Как часто бывает при таких отказах, они сговорились все же вырыть труп из могилы и анатомировать его потихоньку. Условились с шайкой похитителей трупов, которых в Лондоне всегда немало, и на третью ночь после погребения предполагаемый труп был извлечен из глубокой в 8 футов могилы и доставлен в мертвецкую одной частной больницы. Был уже сделан надрез в области желудка, когда свежий вид тела, без всяких признаков разложения, навел врачей на мысль применить гальваническую батарею. Проделанные опыты сопровождались обычными явлениями, не представлявшими ничего исключительного. Только раз или два наблюдаемые судороги напомнили движение живого тела. Время шло, близилось утро, и врачи решили, наконец, приступить к вскрытию. Тут один студент, желая проверить какую-то свою теорию, стал убеждать их сделать еще опыт, приложив батарею к одному из грудных мускулов. Сделали надрез, и лишь только приложили провод, как мертвец быстрым, но отнюдь не судорожным движением поднялся, соскочил со стола на пол, бросил вокруг себя беспокойный взгляд и заговорил. Слов его они не разобрали, но все-таки это были слова, членораздельные звуки. Произнеся их, он тяжело повалился на пол. В первую минуту все оцепенели от страха, но необходимость что-то предпринять заставила их тут же опомниться. Очевидно, мистер Степлтон был жив, хоть и в обмороке. Эфир скоро привел его в чувство. Затем он быстро оправился и вернулся в общество своих друзей, от которых скрывали факт его оживления до тех пор, пока не исчезла всякая опасность рецидива. Можно себе представить их удивление, их несказанное изумление.
Но то, что сообщил сам мистер Степлтон, было особенно удивительно. Он заявил, что ни на миг не терял сознание до конца. Пусть смутно и неясно, но он сознавал все происходившее с ним с той минуты, когда врачи объявили, что он умер, до той, когда он упал без чувств в больнице. «Я жив!» — вот слова, которые он пытался произнести, очнувшись в мертвецкой. Нетрудно было бы увеличить число подобных историй, но я воздерживаюсь, так как и без того можно считать доказанным, что погребения заживо имеют место, и если принять в расчет, как редко по самой своей природе подобные случаи становятся нам известны, то придется допустить, что они могут очень часто происходить без нашего ведома. В самом деле, вряд ли хоть раз при раскопках кладбища не были найдены скелеты в позах, наводящих на самые ужасные подозрения. Подозрения ужасны, но еще ужаснее сама могила. Можно смело сказать, что ни одно состояние не связано с такими адскими телесными и душевными муками, как состояние заживо погребенного. Невыносимая тяжесть в груди, удушливые испарения сырой земли, тесный саван, жесткие объятия узкого гроба, черная непроглядная тьма, безмолвие точно на морском дне, невидимое, но осязаемое присутствие победителя червя, мысль о воздухе и траве наверху, воспоминания о друзьях, которые прилетели бы как на крыльях, чтобы спасти вас, если бы узнали о вашем положении, и уверенность, что они никогда не узнают, уверенность в том, что ваша участь, участь трупа, все это наполняет еще бьющееся сердце таким неслыханным, невыносимым ужасом, какого не в силах себе представить самое смелое воображение. Мы не знаем большей муки на земле, и не можем представить себе более ужасной казни в глубочайших безднах ада. Понятно, что рассказы на эту тему представляют глубокий интерес, который, однако, в силу благоговейного ужаса, возбуждаемого самой темой, всецело зависит от нашего убеждения в истинности рассказа. То, что я намерен поведать читателю, заимствовано из моих собственных воспоминаний, из моего личного опыта. В течение нескольких лет я был подвержен припадкам странной болезни, которую врачи называли каталепсией, за неимением более точного названия. Хотя прямые и косвенные причины этого недуга, равно как и его диагноз, еще остаются тайной, его разнообразные симптомы довольно хорошо исследованы. По-видимому, они отличаются только интенсивностью. Иногда пациент впадает в летаргию на день или даже на меньший срок. Он лежит без чувств, без движения, но слабые удары сердца еще прослушиваются. Остаются некоторые следы теплоты, легкий румянец окрашивает середину щек, а приставив зеркало к губам, можно заметить неровную, замедленную, слабую деятельность легких. Но бывает и так, что припадок длится недели, даже месяцы, и в такой форме, что самое строгое медицинское исследование не откроет ни малейшего различия между этим состоянием и тем, которое мы неоспоримо признаем смертью. Обычно такой пациент избегает преждевременного погребения только потому, что друзья знают о его прежних припадках, и вследствие этого у них возникает сомнение, особенно если нет никаких признаков разложения. К счастью, болезнь эта овладевает человеком постепенно. Первые симптомы, хотя и малозаметны, однако имеют уже недвусмысленный характер. Мало-помалу припадки становятся все характернее и с каждым разом тянутся дольше. Это обстоятельство – главная гарантия против погребения. Несчастный, у которого первый припадок имел бы острый характер, присущий этой болезни в самой тяжелой ее форме, был бы почти неизбежно осужден лечь живым в могилу.
Мой случай ничем особенным не отличался от описанных в медицинских книгах. По временам я без всякой видимой причины мало-помалу впадал в состояние полулетаргии или полуобморока. В этом состоянии, не чувствуя никакой боли, лишенной способности двигаться или, вернее говоря, думать, со смутным летаргическим сознанием собственного бытия и присутствия лиц, окружающих мою постель, я оставался до тех пор, пока кризис разом не восстанавливал мои силы. Иногда, напротив, болезнь поражала меня быстро и неотразимо. На меня находила слабость, столбняк, озноб, головокружение, и я лишался чувств. Затем по целым неделям вокруг меня царили пустота, тьма, безмолвие, и вселенная превращалась в ничто. Словом, наступало полное небытие. От этих припадков я оправлялся тем медленнее, чем быстрее они наступали. Как заря для бесприютного одинокого странника, блуждающего по улицам в долгую тоскливую зимнюю ночь, так же медленно и лениво, и так же ободряюще возвращался ко мне свет сознания. В основном здоровье мое, по-видимому, не ухудшалось. Я не замечал, чтобы припадки эти сопровождались какими-либо болезненными явлениями, если не считать некоторой особенности моего сна. Пробудившись, я никак не мог сразу овладеть своими чувствами и в течение нескольких минут пребывал в самом растерянном и нелепом состоянии, душевные способности вообще, а память в особенности, совершенно притуплялись. При этом я не испытывал никаких физических страданий, лишь безмерную душевную смятенность. Мое воображение бродило по склепам. Я толковал о червях, могилах и эпитафиях. Я только и думал о смерти, и страх быть заживо погребенным неотступно преследовал меня. Ужасная опасность, которой я подвергался, не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Как ни терзала она меня днем, ночью она становилась еще нестерпимей. Когда зловещая тьма окутывала землю, я дрожал под гнетом ужасных мыслей, дрожал, как перья на погребальной колеснице. А когда мое тело уже не могло переносить бодрствование, я продолжал бороться со сном. Так пугала меня мысль проснуться в могиле. И когда, наконец, сон овладевал мною, я переносился в царство призраков, над которым простирала широкие траурные крылья все та же мысль о могиле.

0: из бесчисленных мрачных видений, угнетавших меня во сне, приведу для примера только одно. Мне казалось, будто я впал в каталептический сон, более глубокий и продолжительный, чем обычно. Вдруг ледяная рука коснулась моего лба, и нетерпеливый голос невнятно шепнул: «Вставай!» Я сел на кровать. Тьма была кромешная. Я не мог рассмотреть фигуру того, кто разбудил меня. Я не мог вспомнить, когда со мной случился припадок и где я нахожусь. Пока я сидел неподвижно, стараясь собраться с мыслями, та же холодная рука крепко схватила меня немного повыше кисти, нетерпеливо тряхнула мою руку, и тот же голос невнятно проговорил: «Вставай, ведь я же приказал тебе вставать».
1: «Кто ты?» — спросил я.
0: «Там, где я обитаю, нет имен», — печально ответил голос. «Я был смертным, теперь я дух. Я был безжалостен, теперь я сострадателен. Ты чувствуешь, как я дрожу? Мои зубы стучат, но не от холода ночи, бесконечной ночи. Это отвратительное зрелище невыносимо. Как можешь ты спокойно спать? Крики их агонии не дают мне покоя. Эти картины превыше моих сил. Вставай, пойдем в земную ночь, и я раскрою перед тобой могилы. Это ли не зрелище скорби? Смотри!» Я взглянул, и невидимая фигура, все еще державшая меня за руку, раскрыла передо мной могилы всего человечества. Из каждой исходил слабый фосфорический свет гниения, так что я мог рассмотреть глубочайшие склепы и увидел скорченные трупы в их печальном и торжественном сне среди могильных червей. Но, увы, спящих вечным сном оказалось намного миллионов меньше, чем тех, кто вовсе не спал. Отовсюду доносились звуки слабой борьбы, чувствовалось общее тоскливое беспокойство, из бездонных ям доносился печальный шорох саванов. Даже лежавшие спокойно, и те изменили неловкие и неестественные позы, в которых были погребены. И снова голос шепнул мне: «Это ли, о, это ли не зрелище скорби?» Но прежде чем я успел что-нибудь ответить, фигура выпустила мою руку, фосфорический свет угас, земля сомкнулась над могилами, и из них вырвался отчаянный вопль множества голосов. «Это ли, о Господи, это ли не зрелище скорби?» Ночные кошмары оказывали ужасное влияние и на часы моего бодрствования. Нервы мои совершенно расстроились, и я стал жертвой беспрерывного страха. Я боялся ездить верхом, гулять, боялся всякого развлечения, для которого нужно было выходить из дому. Я не решался покидать общество людей, знавших о моих припадках, так как, случись подобный приступ в их отсутствии, меня могли бы заживо похоронить. Я сомневался в заботливости и верности лучших моих друзей, боялся, что если припадок затянется дольше обычного, они все-таки сочтут меня умершим. Я дошел до того, что спрашивал себя: а что, если они будут рады воспользоваться затянувшимся пароксизмом и отделаться от меня, причинившего им столько хлопот? Напрасно они старались успокоить меня самыми торжественными обещаниями. Я заставил их поклясться самыми страшными клятвами, что они не зароют меня, пока тело мое не разложится настолько, что дальнейшее промедление станет невозможным. Но даже после этого мой смертельный страх не поддавался никаким увещаниям, никаким утешениям. Я принял целый ряд тщательно продуманных предосторожностей. Между прочим, перестроил семейный склеп так, чтобы его можно было открыть изнутри. Стоило только слегка нажать на длинный рычаг, вдававшийся в глубину склепа, чтобы железные двери распахнулись. Подле самого гроба, куда меня должны были положить, были устроены приспособления для свободного доступа света и воздуха, а также для запасов пищи и питья. Сам гроб был мягко выстеган и накрывался крышкой в виде свода с пружинами, посредством которых крышка откидывалась при малейшем движении тела. Кроме того, под потолком склепа был повешен большой колокол. От него спускалась веревка, проходившая в отверстие гроба. Ее должны были привязать к моей руке. Но, увы, что все наши предосторожности перед волею судьбы? Даже эти ухищрения не могли спасти от пытки преждевременного погребения несчастного, осужденного на эту пытку.

случилось однажды, как это часто случалось и раньше, что я пробудился от полного бесчувствия к первому слабому и смутному сознанию бытия. Медленно, черепашьим шагом, наступал тусклый серый рассвет душного дня. Я испытывал ощущение неловкости и одервенения. Какое-то вялое, смутное недомогание, ни тревоги, ни надежды, ни усилий. Затем, через некоторое время, звон в ушах. Спустя еще более длительный интервал, ощущение мурашек в конечностях. Потом, как будто бесконечный период блаженного спокойствия, когда просыпающиеся чувства начинают будить мысли. Потом кратковременное погружение в небытие и внезапное пробуждение. Легкая дрожь одного века и тотчас, словно электрический удар смертельного бесконечного ужаса, от которого кровь прилила к телу. И только теперь первая попытка мыслить, первая попытка вспомнить, только теперь успех, да и то не полный и мимолетный. И тут память возвращается ко мне настолько, что я начинаю сознавать свое положение. Я чувствую, что очнулся не от обычного сна. Припоминаю, что со мной случился припадок каталепсии. И вот мой трепещущий дух наконец захвачен точно бурной волной океана сознанием грозной опасности, одной адской мыслью, неизменной и единственной. Когда она овладела мной, я несколько минут пролежал, не двигаясь. Но почему? Сделать усилие, которое открыло бы мне мою участь, я не смел. А между тем сердце подсказывало мне, что самое ужасное совершилось. Отчаяние, подобного которому не может вызвать никакое другое несчастье, одно отчаяние заставило меня после долгих колебаний поднять отяжелевшие веки. Я открыл глаза. Кругом тьма, непроглядная тьма. Я знал, что припадок кончился, знал, что кризис давно миновал, знал, что теперь я вполне владею способностью зрения. И все-таки кругом была тьма, кромешная тьма, полное, совершенное отсутствие света, ночь, которая никогда не проходит. Я попытался крикнуть. Губы мои и пересохший язык судорожно зашевелились, но никакого звука не последовало. Мои легкие, точно придавленные целой горой, сжимались и трепетали вместе с сердцем при каждом мучительном и прерывистом вздохе. Я попробовал открыть рот, чтобы крикнуть, но почувствовал, что челюсти мои подвязаны, как у покойника. Я чувствовал также, что лежу на чем-то жестком, и что-то жесткое сжимает мне бока. До сих пор я не пытался пошевелиться, но теперь разом поднял обе руки, которые лежали крест-накрест у меня на груди. Они ударились о что-то деревянное и прочное, находившееся дюймах в шести у меня над головой. Сомнения не оставалось. Я, наконец, действительно лежал в гробу.

0: В эту минуту бесконечного ужаса передо мной мелькнул кроткий херувим надежды. Я вспомнил о своих предосторожностях. Я стал судорожно биться, стараясь поднять крышку, но она не двигалась. Я начал искать веревку от колокола. Ее не было. И вот ангел-утешитель отлетел навсегда и восторжествовало еще горшее отчаяние. Я не мог не заметить отсутствие обивки, о которой позаботился, и в ту же минуту мое обоняние было внезапно поражено резким, своеобразным запахом сырой земли. Вывод был страшен. Я лежал не в склепе. Припадок застиг меня вне дома, среди чужих людей. Когда или как я не мог припомнить, и меня зарыли, как собаку, в простом гробу, забитом гвоздями глубоко-глубоко под землей, в обыкновенной безвестной могиле. Когда эта страшная уверенность проникла в мою душу, я снова попытался крикнуть, и на этот раз попытка удалась. Долгий, отчаянный, бесконечный крик или вопль агонии огласил тишину подземной ночи.
1: «Эй, что там такое?» — раздался в ответ чей-то грубоватый голос. «Что за чертовщина?» — произнес другой. «Вылезай-ка отсюда!» — подхватил третий. «Что ты там воешь, словно влюбленный кот?» — сказал четвертый.
0: Затем меня без всяких церемоний схватили и принялись трясти какие-то молодцы весьма грубого вида. Они не разбудили меня. Я и без того проснулся, но вернули мне память. Происшествие случилось близ Ричмонда в Виргинии. Вместе с приятелем я предпринял охотничью экскурсию по берегам Джеймс-Ривер. Близилась ночь, и нас застала буря. Небольшая баржа, нагруженная садовой землей, стоявшая на якоре у берега, оказалась единственным нашим убежищем. За неимением лучшего мы воспользовались им и провели ночь на барже. Я занял одну из двух кают. А можно себе представить, что такое каюта на барже в 60-70 тонн? В каюте, которую я занял, постели вовсе не было. Ширина ее достигала не более 18 дюймов, столько же было и в высоту от пола до потолка. Мне стоило немалого труда втиснуться в нее. Тем не менее, я спал крепко. Все, что мне представилось, а это был не сон и не бред, явилось естественным следствием моего положения, обычного хода моих мыслей и того обстоятельства, о котором я уже упоминал, неспособности сразу очнуться, а главное — сразу овладеть памятью. Оказалось, что люди, которые трясли меня, хозяева баржи и работники, нанятые для выгрузки. Запах земли исходил от груза, а повязка под челюстью — это был шелковый платок, которым я обмотал голову за неимением ночного колпака. Во всяком случае, пытка, которой я подвергся в течение некоторого времени, была ничуть не меньше мук заживо погребенного. Она была ужасна, невыразима. Но нет худа без добра. Самая чрезмерность страданий вызвала во мне неизбежное противодействие. Мои душевные силы окрепли, и я успокоился. Я уехал за границу, занялся физическими упражнениями, дышал чистым воздухом полей, стал думать о других предметах, а не только о смерти, забросил медицинские книги. Бьюкина я сжег, перестал читать «Ночные мысли», всякую ерунду о кладбищах, бабьи сказки, вроде той, которую сейчас рассказал. Словом, я стал другим человеком и зажил подлинно человеческой жизнью. С той памятной ночи я навсегда расстался со своими могильными страхами, а вместе с ними исчезли и припадки каталепсии, которые, быть может, явились скорее следствием, чем причиной этих страхов. Бывают минуты, когда даже для трезвого рассудка наш печальный человеческий мир становится адом. Но воображение человека не может безнаказанно спускаться в такие бездны. Увы, мрачные ужасы могилы существуют не в одном воображении, но, подобно демонам, в обществе которых Афросиап спустился по Оксусу, они должны спать, иначе они растерзают нас. А мы не должны тревожить их сна, иначе мы погибли.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Дарья Булатникова. Ангел Ди или Я люблю смерть. Он плыл, весело взбивая ногами воду, и брызги летели, смешиваясь с солнцем. Ему нравилось быть ловким и смелым. Смотрите все, такой маленький, а не боится глубины. Не замечает окриков, вышагивающего с важным видом вдоль берега спасателя Толика. Он смог преодолеть боязнь. Он уплывает все дальше. Он... Мокрые пальцы соскользнули с мокрого резинового бока, и матрасик, покачиваясь, поплыл дальше. А Димка, не успев в последний раз глотнуть воздуха, беззвучно канул вниз, в искрящуюся прохладу. И в раскрывшийся в крике рот хлынула вода,